Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Время смотрит спокойно, с презрением. Вы меня уже верно не вспомните. Опоздавшая ходит прозрение.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.

0: говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Дымилась роща под горою, а вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое.

Я кондуктор трамвая, мне город знаком. Все считают работу мою пустяком.

Мне от этой мечты ни за что не уйти. Мой трамвай голубою ракетой летит. До далеких созвездий мы отправимся вместе. Ждет вагон, а

где царит палящая жара. Есть страна с названием Танганьика. В той

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».
1: А как известно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. Но любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей, любим бить людей.

Кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: есть что вспомнить. Родные песни.
1: Белой ночью бегут олени, и синеют сплошные льды, а на десятой параллели в это время цветут сады. А нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты, ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты.

Морозы и пусть тревоги, пусть сугробы стоят крутые, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты, ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты, ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
2: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные в эфире адвокат Руслан Яхудин. В эту среду после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

я спросил у месяца, где моя любимая. Месяц скрылся в облаке, не ответил мне. Я спросил у облака, где моя

друг ты мой единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

0: Говорит Москва. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Вспоминая лучшее, когда песни были

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
3: Oh my goodness!
2: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
3: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, absolutely!
2: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
4: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Право знать». Говорит Москва.
5: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас, если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас, если у вас друга нет, друга нет.

не возвращусь я никогда, никогда не запоет уже вода. Без следа все смыло, без следа.

0: Говорит Москва. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Внимание! Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Студенческий бал, святой праздничный актовый зал. Помню, голос такой молодой. Первый вальс, я прошу вас, со мной. Что? Да, что? Нет, в Сокольниках. Как для кого? В театр иногда с подругой. Нет, ничего. Что? Да, что? Нет, мама, два брата студенты. Угадайте, не секрет. Не люблю комплиментов. Не говорите такие слова. Я ведь могу рассердиться. Ох, как кружится голова! Как голова кружится!

друг мой. Первый вальс ты танцуешь со мной. Что? Да, что? Нет, спасибо, родной, хорошо. Лучше всех ты всегда, правда, поверь, всей душой. Что? Да, что? Нет. Зины красивые руки, 35-й – это бред. У нее уже внуки. Как это? Как это я не права? Я и не думаю злиться. Как кружится голова.

он мне скажет. Тряхнем стариной. Что? Да. А? Да, ну что ты? Какие года? Печень? Ерунда. Мне вальс был полезен всегда. Что? Нет, что? Да, профессор, ты вовсе не старый. Ты молод, 70 лет.

0: голова. Как голова кружится.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
2: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные в эфире адвокат Руслан Яхудин. В эту среду после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.

0: трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Принятие. В эфире бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай. В эту среду после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
2: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
1: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
3: намеренного, не

0: слушаете телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК». Слитно и латиницей.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: Время начинать движение.
2: Мотор, мотор.
0: Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 6.05, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Среда, экватор недели, 13 мая на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Ибо, как известно, нет такого мужчины, который не хотел бы стать мужчиной-автовладельцем. Водителем. Это место занято уже. Я здесь, если что. Сергей Иванович, доброе утро, Камчатке, привет. Так, чё кто тут вообще у нас-то? Миш Николаев. С лишним давлением можно память потерять. Это про что? А, это, наверное, вчера. Извините, я обновлюсь. Ладно, а то тут лишнее давление, память и вот это все. Это что-то медицинское. Андрей Скорпион, приветствую. Да, родные песни у нас шикардосные. Тут вот вообще не поспоришь. Виктор Пурич, Артем Каримов, Челябинск, плюс 9, дождь. У нас тоже все, не слава богу, но потеплее. Мне кажется, есть такое ощущение, что такой теплый, влажный, какой-то крымский прям воздух. Даже чем-то таким пахнет, растением каким-то таким морским. Доброе утро, слушаю вас, да, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
4: Роман, доброе утро, Москва. У нового мэра Парижа Грегуара в его программе читаю права велосипедистов, права животных. А тут у людей нет никаких прав, так и живут, как в загоне.
3: Где? Где тут?
4: Ночью только мотоциклистов, дикий рёв на Дмитрия.
3: Где тут? Скажите мне, что где тут у людей нет? Чего у людей нет? Вот вы звоните, говорите в эфир. Зачем же вы говорите, тут у людей нет прав? Зачем? Вы хотите как в Париже жить? Вы давно были в Париже? Скажите.
4: Были недавно.
3: Когда? Ну когда недавно? Ну когда?
4: Недавно.
3: Ну, что значит недавно? Если бы вы были недавно, вы бы мне рассказывали... Да не, я вас умоляю. Да если бы вы недавно были в Париже, вы бы сейчас бы сидели в душе, обняв коленки и рыдали. Нет, они меня... Если бы вы были в Париже по-настоящему, в том Париже, который сегодня, вы не читайте, пожалуйста, этих программных заявлений мэров. Или наоборот, читайте. Но тогда и почитайте, пожалуйста, программное заявление мэра Москвы. А лучше, лучше посмотрите. Вот я серьезно вам говорю. Вот возьмите билет на самолет. Нет, вы пойдите сейчас и возьмите билет на самолет. Не на пароход, нет, на самолет. Это спокойно сейчас можно сделать. С визой, не знаю, вам, говно французы, не выдадут визу сейчас. Не выдадут, они вас замурыжат везде, все. Но если бы у вас была виза, вы бы взяли билет на самолет и полетели бы сейчас в Париж. И я вас уверяю... Интересное началось бы у вас уже в Шарле-де-Голле. В аэропорту Шарле-де-Голля. Вы бы сначала спросили бы, это место какое? Балагое? Как оно называется? Это место какое? Тунис называется или Алжир? Нет, а вам с перрона говорят, это град Парижск. Парижск. Они говорят, у вас перрон Париж. Вы выходите в толпе смуглых лиц. Пестрых одежд, пестрых. Они такие, одни африканки пестрые, а другие полностью зашиты в... Я не помню, как правильно эти одежды называются. Вот, но они такие, одни глаза у них видны. Они как в черном во всем такие, как ниндзя. Одни глаза. Это все женщины. Так вы можете узнать женщин. Потом вы выходите, вас начинают атаковать таксисты. Ничего похожего на тот порядок в Париже, который наблюдался 10-15 лет назад с такси, когда ты выходишь, а там специальные люди, специальная очередь, и ты выходишь, и там подъезжают эти специальные люди в жилеточках.

0: такие парни, они так рукой машут таксисту, и он такой жжж, подъезжает, его усаживают. Вот ты выходишь и говоришь, у меня семья вот 5 человек. И такие, так, понятно, раз там машут, чтобы подъехал минивенчик какой-то, чтобы вы все поместились. Ничего такого не будет, за вас будут биться. Потом вы приедете в Париж, первым делом вы захотите пойти, конечно же, на Шан-Зелизе, правильно? Вы же захотите пойти на Елисейские поля. И здесь вы просто поймете, что вы, пожалуй, один белый человек среди всех. Может быть, где-то в толпе мелькнет еще одно белое испуганное лицо. Вокруг вас черные, настолько черные, что аж синие лица. Вам впаривают статуэтки этих Эйфелевых башен. Женщины бегают, куча детей черных, которые вытаскивают у вас телефоны из кармана. Тут же вас собираются изнасиловать. Улицы все запружены грязью. Везде все, эти стаканы из-под колы, все. Никто не убирает это все. И везде вы видите люди реально как будто вы в Алжире где-нибудь. Все, вы ходите по улицам на наполненными темными людьми, на велосипедах они все гоняют, вы держите свою сумку, чтобы у вас ее не сорвали. Это в самом центре Парижа, в самом центре. В самом центре. Вам не нравятся звуки мотоцикла в Москве? Мне тоже не нравятся звуки мотоцикла в Москве. Но если вы были в Париже, а вы не были в Париже, это я точно знаю, потому что, ну, человек, который был в Париже и недоволен мотоциклами в Москве, вы точно не были в Париже. Потому что мотоциклов в Париже в 10 раз больше, чем в Москве. Мотоциклов, скутеров, всевозможных мотороллеров и всего остального. Они снуют между автомобилями просто вот так. Ты едешь, стоишь на светофоре, а между тобой десятки, десятки, десятки. И потом все они выстраиваются перед... автомобили стоят на светофоре, а все эти десятки просачиваются скутеристов, мотоциклистов и останавливаются все перед автомобилями. И поэтому, когда включается зеленый, вы не можете поехать на автомобиле. Потому что сначала должна вся эта толпа поехать скутеристов, мотоциклистов. И только потом вы поедете на автомобиль, а в этот момент уже включился красный. Снова вам. Вы не смогли никуда поехать. Потом вас ограбят, изнасилуют. Вы думаете, ну я пойду на Монмартра, поднимусь туда, на лестнице, по лестнице, все это там-то, наверное, хорошо, но нет. И там вы не встретите когда-тошних художников, которые стояли там с мольбертами и малевали Париж. Нет, вы встретите там опять все те же лица торговцев, которые торгуют финиками, орехами, всякой фигней. Прямо на асфальте стоят эти ящики, все вам пытаются впарить. Вы чувствуете, что вы не на Монмартре, а вы на рынке. На рынке, причем рынке восточном. Ну и, конечно же, вы решили сэкономить денег. Вы не селились в центре Парижа, вы поселились в каком-то районе от центра, куда нужно доехать. У вас там отель. Вы купили отель, к примеру, Монпарнас. Такая башня черная стоит. Ну, это вроде неплохо, и виды оттуда. Вот, но и не очень дорого, как будто бы. Ну все, там вас точно изнасилуют, ограбят и убьют. Вы и высушат потом. Вот, вечером. Поэтому вечером вы будете сидеть дома. Вы забыли, что такое парижские кафе. Вы забыли, что такое вот это вот чисто именно парижские кафе. Это не настоящее парижское кафе. Это, конечно, не сидение в помещении. Нет, парижское кафе — это столики прямо на тротуаре, где пешеходы ходят тебе по ногам. Так было и в былые времена. Это такая классика. Узенький тротуар, на нем стоят столики. За столиками ютятся люди, сидят тихонечко, вас облаивают официанты, потому что официанты как говну к тебе относятся. Причем неважно, француз ты или не француз, неважно. Французский официант относится как говну к любому посетителю, даже если это посетитель, его сосед по лестничной клетке. Он в подъезде живет. Но все равно он будет говном, если он сел за столик, этому официанту. Потом вас обсчитает, потом вы скажете, ну я же просил медиум прожарочка, а тут, смотрите, течет кровь из этого. Пожалуйста, можно мне медиум? Конечно. Они унесут и принесут вам потом подошву черную зажаренную. Назло повар зажарит вам стейк так, чтобы его разрезать нельзя было. Только потому, что ты, видите ли, изъявил желание, точнее, так ты сказал, что он в чем-то был не очень прав. Вот, так вот, никаких кафешечек этих вы уже не встретите, ничего такого не будет там вам. И вот вы съездили в Париж, вот вам Париж. Потом вернитесь в Париж и проделайте ровно тот же маршрут здесь у нас. Походите по проспектам, погуляйте, по центру, по Красной площади, по Тверской, по бульварам прогуляйтесь. И ощутите разницу. Всю разницу. В запахах, в видах. Да, вы... Нужно ли говорить, что набережная Сены, которая до этой Олимпиады была вся уставлена этими книжными развалами и какими-то блошиными рыночками, еще одним признаком Парижа, где парижане, одни парижане другим парижанам продавали литературу, продавали разные бабушкины украшения из разорившихся поместьй, шато и всего остального. Все. Это было зачищено перед Олимпиадой, а на место этого пришли палаточные лагеря беженцев и всех вот этих черненьких, живущих там вот все это. В коробках все. А в некоторых районах Парижска вы будете отбиваться сами от этих толп, которые вас грабят, несмотря на то, что вы говорите: «Но я же это вижу! Вы же сейчас пытаетесь воровать у меня, но я же вижу, что вы воруете!» А вам будут говорить: «Да иди ты, завали, завали, видишь, молодец, иначе сейчас не будешь видеть, мы тебе эти зерки твои чик-чик сейчас ножичком, и все, и ничего видеть уже не будешь, так же молчи, паскуда», вот так будут тебе говорить. А полиции не будет, потому что она туда не ездит, в эти районы, потому что им самим это опасно. Вот вы побывали в Париже. Да, да. Так что зачем же вы мне говорите неправду про Париж? Вы вовсе не тому человеку рассказываете. Ладно? Вот. А у нас здесь, конечно, да. Да, у нас, конечно, да. Вам мотоциклы не давали уснуть. Проехало сколько-то мотоциклов, и это, конечно, повергло в ваших глазах Москву в Клоаку, правильно? Это город превратился в Клоаку. Вот вы просто не нюхали жизни-то настоящей, не видели ее. Живете здесь москвичом, избалованным москвичом, который начинает капризничать, что «Ну, я такие не хочу, нет, я... Нет, мрамор, нет, мне мрамор не нужен, нет, мне бы вот это вот». Вот такие вот вы живете здесь. Вы не видели настоящих проблем городских. Причем не видели вы их даже при Лужкове. Не видели этих проблем. Да, было там всякое, но даже тогда Москва оставалась Москвой. Городом зеленым, с парками, с этими, с аллеями, с лужниками, какими-нибудь, но лужниками, с воробьевыми, со всем вот этим. Так что не надо мне рассказывать про Париж, ладно? Я вас очень прошу. Так, Владимир, да, наш корреспондент, и далее, он присылает картинки. Для этого дела я даже разверну экран, чтобы мы увидели. Радио говорит МСК. Правильно говорю? Радио говорит МСК. Это наш телеграм-канал. Здесь вы смотрите трансляцию. А еще вы смотрите трансляцию в нашем аккаунте в ВКонтакте. Там, кстати говоря, в ВКонтакте остаются и видеозаписи. Там в ВКонтакте можно посмотреть программу, если вы упустили вчерашнюю, например, позавчерашнюю. Я слушаю вас. Доброе утро. Да, здравствуйте. Доброе.
1: Доброе утро. Роман, доброе утро. Доброе. Айрат, Москва.
0: Айрат, приветствую.
1: Вот был, конечно, не то чтобы недавно, до ковида были в Париже, причем поехали посмотреть именно рождественский Париж. Но это как бы там никаких намеков ни на Рождество, и действительно вечером все нормальные рестораны французские, они вообще на Рождество закрываются, потому что все нормальные французы на Рождество уезжают из Парижа, потому что там невозможно. На Эйфелеву башню даже толком не попали, потому что мы, честно говоря, в Москве забыли, что такое толпы туристов из Азии. Потому что там это просто толпы.
0: А, ну вот еще Азия, это новейшего времени.
1: Да, единственное, что интересно было, это я, даже есть фотография, на набережной стоит наша старая такая Нива с шильдиком, да, то есть такой экспортный вариант еще с тех времен, да. Все, больше впечатлений по той поездке просто нет.
0: Нет, если хочешь получить удовольствие от Парижа, нужно изобрести машину времени и метнуться лет 25-30 назад туда. Вот это, вот тот абсолютно Париж, вот это был Париж. Причем, спасибо большое, причем это касается большинства столиц Европы. Большинства столиц Европы. Уж что говорить, моя любимая Швеция, как страна, не как политическое образование геополитическое, так они, конечно, говноеды, но как страна Швеция и Стокгольм, в частности, как город, один из, ну, на мой взгляд, один из лучших городов. И, честно говоря, глядя на то, во что превратили еврочиновники и фон дер Ляйен, и европейская политика, не шведская политика, а европейская политика, во что превратила Швецию, и, в частности, Стокгольм, и, в частности, Гетебург, где штаб-квартира Вольво находится и сейчас. А Гетебург вообще стал, по-моему, лидером Европы по количеству изнасилований и преступлений, насильственных преступлений. Европы вообще всей. Это страна, которая была мононациональной еще 10 лет назад, 15. В том смысле, что ты ходил по городу красивых викингов, светловолосых, рыжеволосых таких вот викингов, и невероятных, и красивых дев. Ты ходил там, ходили все-таки голубоглазые блондинки, высоченные, стройные все викинги, все мужики такие. И ты ходишь по этому городу, и ты понимаешь... Класс, вот порода такая вот. Все, извели, ничего нет. Все, черные, арабы, арабы, арабы, эти цыгане, цыгане, арабы, арабы и, в общем, все. Ну, везде. Так, надо в Неаполь еще съездить. Андрей говорит, может, не надо в Неаполь вообще. А в Марсель, а? Неаполь, Андрей говорит, а в Марсель? В Марселе ты и в лучшие времена выжить, это была лотерея. Вот если ты собрался погулять, городок посмотреть и все такое. Вот. А если сейчас? Ну, вообще. Да, спасибо. Классный Париж в Тегеране 43. Да. Ну, вообще, классный Париж был при Советском Союзе. Вот хороший, по-настоящему классный Париж был при Советском Союзе. Тут уж, ну, извините, но ничего не попишешь. Надо отдать должное Советскому Союзу и советскому руководству. Мы давным-давно, со времен того самого Тегерана, потом... Ялтинской конференции, Потсдама. Мы французов тянули вместе с собой, делая из них победителей. Хотя какие они к чертовой бабушке были победители Второй мировой войны. Они сразу, моментально, только эти были на пороге, на границе фашисты. Они сразу, вам круассан с маслом или без, они предложили сразу. Ну, то есть, ну, сопротивление было примерно вот таким. Какой вы предпочитаете, круассан? А кофе с молоком или американо? Вот все сразу они предлагают. Это сопротивление Парижа и Франции. Нет, ну, там было, конечно, сопротивление. Деголь вырос оттуда. Вот. Но, тем не менее, мы тянули его. И вот хорошая Франция была при Советском Союзе. Хорошо жилось в Франции именно при СССР. Да, каштаны негры продают на площади Конкорд. Это правда. Спасибо большое. А что в самом деле взялись вот именно... С чего это вдруг? А, в смысле, это все из недовольства, это выросло все из недовольства, что ночью у нас мотоциклы. У нас ночью громко мотоциклы. Чтобы тут можно было посоветовать. Ну, беруши какие-то, может, использовать на ночь, я не знаю. Я берушами не пользуюсь только потому, что мне надо будильник услышать. Так бы я ночью с берушами был. Я слушаю вас. Доброе утро. Да, здравствуйте. Доброе. Доброе утро. Говорите, ну. Алло, нет, он дозвонился и решил просто посопеть. Вот. Мне тоже не нравятся мотоциклисты. Слушайте, это, конечно, проблема. Но это проблема техническая. Потому что мы никак до сих пор не можем решить, как их адресно вычислять. И штрафовать потом за это. Поэтому сейчас как-то вот ИИ будут использовать. Мы уже используем ИИ, искусственный интеллект, нейросети для того, чтобы... заниматься некой селекцией нарушителей на дорогах. В каких-то автоматических штрафных санкциях принимают участие нейросети, тоже помогают оценивать вот все, что фотографируют камеры. Возможно, однажды мы научимся и точно позиционировать звук, источник этого звука, и автоматически выписывать штрафы. Потому что сейчас, насколько я понимаю, именно с этим проблема. Чтобы не заявляли власть, там на Патриках что-то они повесили камеру, еще где-то. Ну, пока что, не знаю, не работает. Вот. Так что, не знаю. Я лично считаю, что Москва лучший город Земли. Просто лучший город Земли. Без всяких «но», «может быть», «вот в этом аспекте», еще где-то. Ничего подобного нет. Просто безоговорочно лучший город Земли. Остальные все пытаются догнать просто Москву и приблизиться к ее успехам, ее результатам. Тем более сейчас Москва проживает свои лучшие времена, лучшие годы. Никогда еще такой прекрасной не было. Ну, может быть, в этом, в «Берегись автомобиля» еще она была тоже красивая.

А кто не верит, поезжайте в Париж. Все, вот кто не верит, Париж, Неаполь, куда угодно. Поезжайте туда, куда угодно, поезжайте и посмотрите.

Бафтаня, Дмитрий Лапин, из Shadows, Залиненок. Приветствую, Крыс Чердачный, Алексей тоже. Считаю вас и в Максе тоже. У нас в Макс вы попадаете через сайт. Там прямая ссылка на сайте, говорит Москва.ру. В разделе «Связь с эфиром» прямая ссылка на Макс Бот Мессенджер. Ну и там же, и я же напомню же, говорит МСК-бот в телеге, если вы все еще в телеге обитаете, здесь тоже пишите. Читаю вас. Обязательно. I'll be back again fly. Приветствую, Алексей 762, Григорий СПБ где-то на морях. Вот присылает кружку, даже говорит москвашную. Крем от загара или для загара. Вот, и какое-то море. И галька. Это похоже на что-то крымское. Нет, ну на что-то наше, черноморское, правильно? Или турецкое? Это наше или турецкое? Это черное или средиземное? Но по виду море черное, похоже на черное.

0: Доброе утро, Владимир. Владимир публикует пригороды Лос-Анджелеса. Настоящие бетонные американские дороги. Просто вот как взлетно-посадочная полоса. Так, что тут с движением? Теслы, Volkswagen. Автовоз везет новые Теслочки. Вот бы посмотреть, что за тягач там тянет эти новые Теслочки. Видим старые Приусы, старые Хонды. Всякое старое видим. Тут проезжаем, вообще какой-то мятый вот автомобиль, мятый минивэн едет впереди такой весь мятый прям вот. Какая-то Хонда, по-моему, с раздвижными дверями. Старый, старый, старый.
1: Беснота, Джош. Сихо, Чалсич.

почему я обращаю внимание, потому что мне вчера прислали видео такое с просьбой прокомментировать, что я думаю по этому поводу. Едет какой-то мужичок в автомобиле и такой говорит: ну что это такое? Вот еду по Ленинградке, значит, и что это такие старые машины все? Это Москва! Ребят, это Москва! Вот едет L200, ну он ему лет 15 уже, наверное, такой. И вот еще едет, значит, Honda какая-то старая. В это время проезжают Range Rover, Lissan'ы, там эти новые Жилионы. Ну, в общем, много всего проезжает. Он не видит их. BMW X5, X7 там всякие проезжают. При этом он называет один из 15-20 проехавших мимо автомобилей. Говорит: а что такое старое? Почему такие старые машины все в Москве? Это Москва какой-то. Значит, какой-то казачок такой вот именно такой. Или это мне кажется? Я решил хайпануть на этом такой вот. Или это мне кажется? Напишите комментарий. Или, может быть, это мне так кажется? Это тебе кажется, дружище, во-первых. Во-первых. Вот. Во-вторых, всем тем, кто мне там писал: ну, конечно, так и есть. Средний возраст автомобилей в России 15 лет. Сообщают они мне как бы новость. Во-первых, в России, а это Россия, это не Москва. В Москве средний возраст автомобилей гораздо ниже. А во-вторых, вы знаете, какой средний возраст автомобилей в США, к примеру? Ну, давайте, ну, предположите. Средний возраст автомобилей в Штатах. Вы же любите здесь посыпать голову пеплом, все про пальцы, рассказывать, как все плохо у нас. Мотоциклы громко здесь жужжат вам, видите ли.

0: Так вот, чтобы вы знали, средний возраст автомобиля, легкового автомобиля в Штатах...
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
3: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Говорит Москва. 94,8 FM.
1: Моторы.
0: 6:33, говорит Москва. Моторы, доброе утро, здравствуйте. Очень хорошо, что здесь у нас среда, 13 мая. Ну и технически говоря, так-то называется все экватором, хотя на самом деле экватор... уже где-то позади, потому что эта-то неделя у нас коротенькая. Ну, в том смысле, что мы только вчера начали, а уже сегодня экватор, видите как. Значит так, про возраст автомобильчиков в Соединенных Штатах Америки. Вы когда посыпаете голову пеплом, вам бы немножечко аналитики включить. Потому что, когда... саркастируете, у вас приступ саркастического сарказма случается по поводу 15-летнего возраста среднего автомобиля в России, зная историю частной собственности в России за последние, ну, там, в 20 веке, зная, как бы это сказать, также зная историю автомобилизации штатов, также во всем 20 веке, да, как они были, пока они не стали страной инвестиций и бесконечных войн, они были промышленной страной. Промышленность штатов была невероятно сильной. Вот зная все это, средний возраст автомобиля в США 14,5 лет легкового. 14,5 лет. Проверьте, если не верите. Там, если по классам разбивать, то там разный возраст по классам. Пикапы одного возраста, минивэн другого возраста. Но средний возраст легкового автомобиля, это данные по 2025 году, 14,5 лет и продолжает увеличиваться. Потому что еще одна интересная особенность статистическая о Штатах, это закредитованность Соединенных Штатов, автовладельцев Соединенных Штатов. Сейчас долг автовладельцев по автокредитам в США превысил 1 триллион долларов. Это я могу, могу сейчас хватануть. Надо посмотреть мне, сейчас я попробую свериться с данными. Ну, в общем, что точно совершенно неопровержимо, и здесь я не ошибусь, если скажу, что долг по автокредитам превышает долг по всем обязательствам по кредитным картам и по вот этому всему. А нет, я не хватанул, я даже не добрал. Потому что долг, вот я нашел эту новость. Американцы в настоящее время, засранцы, должны 1 триллион 680 миллиардов долларов по автокредитам, что превышает общий долг страны по кредитным картам. Согласно отчету The Century Foundation, около одного из четырех американцев в настоящее время выплачивает долг по автокредиту. Один из четырех. Один из команды, один из четырех. Средние ежемесячные платежи по автокредитам выросли примерно до 680 долларов, что на 35% больше, чем в 2018 году. Тогда было 506 долларов. В то же время некоторые оценки, менее официальные оценки, указывают, что средний платеж может достигать 760 долларов в месяц. 760. 1 триллион 680 миллиардов. Вы в курсе, да, что триллион — это тысячи миллиардов. Тысячи миллиардов. Значит, у них 1680 миллиардов. Это если, ну, просто триллион. В какой-то момент мозг отключается, и для него числа какие-то большие становятся ничего не значащими. Потому что в обычной жизни наш повседневный опыт никогда не сталкивается с этим, с триллионами. И поэтому, что такое триллион? Я вам скажу, вот уже с миллиардами он плохо сталкивается, но на всякий случай про миллиард я вам тоже скажу. Миллион — это тысяча тысяч. Вот есть у вас тысяча рублей? Возьмите тысячу таких бумажек, и это будет миллион. Вот вы взяли миллион, вот у вас есть миллион, да, в чемодане. Ну, не знаю, ну, на самом деле для этого чемодан не нужен, это две пачки по пять тысяч. Вот у вас уже миллион. Теперь, чтобы представить, что такое миллиард, это нужно взять тысячу миллионов. Вот такую. Тысячу раз по две пачки по пять тысяч. Тысячу раз нужно так сделать. Вот у вас уже есть миллиард. А чтобы получился у вас триллион, вам нужно взять миллиард. Это тысяча раз по миллиону, помните? Взять миллиард и миллиард взять тысячу раз. Тысяча миллиардов — это триллион. Тысяча миллиардов. Так вот у них тысяча миллиардов. И еще 680 миллиардов задолженность по автокредитам. Я не, ну, не, мозг отказывается понимать такие величины, тем не менее, ну, что делать? Надо просто как-то в это поверить. И 760 долларов средний, внимание, это не максимальный. Это средний платеж. Значит, есть, ну, есть какие-то меньше гораздо, но есть и гораздо больше платежи. 760. А сколько у вас, кстати говоря, сколько средний кредит по... Вот мне интересно. Средний кредит по России. Средний размер автокредита... Нет. Ежемесячного платежа. Средний размер ежемесячного платежа по автокредиту в России. Вот, сейчас я хочу... Ну, вот вы про свой можете написать? У вас же есть автокредит. Сколько вы выплачиваете в месяц ежемесячным платежом? Скажите, пожалуйста. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
6: Роман, доброе утро.
0: Доброе.
6: С товарищем своим взвешивали 1 000 000 рублей. Он у нас получился 200 грамм по 5000-ными купюрами.
0: Да, это две пачки, вот. две 5000-ные да, да, пачки.
6: Да. И нехитрым способом мы посчитали, что 1 миллиард долларов, переведенных в 5000-ные купюры, весит 17,5 тонн.
0: 1 миллиард, да.
6: 1 миллиард долларов,
0: да,
6: 5000-ные купюры.
0: Это такой это контейнер. Это будет контейнер.
6: Да, контейнер, такой, да, это получается
0: морской.
6: Что там, 1000... 1600 контейнеров таких.
0: 1600 контейнеров, это нужно загрузить огромный сухогруз. И то, я не знаю, сколько на нем контейнеров. Наверное, два огромных, может, больше. И это будет вот как раз долг по автокредитам в Штатах. Спасибо большое, спасибо. Вот, у меня 32 800 в месяц, сообщает АС. Плачу третий год. А сколько еще платить, напишите, пожалуйста, тогда. А мы стоим в пробке на Володарском шоссе в районе Мисайлова. Рождественский негодует, но вы держитесь, пожалуйста. Киньте, пожалуйста, свой ежемесячный платеж. Я не федеральная налоговая служба. Нет, я не фискал. Честно. И не буду никуда передавать эти ваши данные. Нет, нет, нет. Так. На основе данных начала 26 года средний ежемесячный платеж по автокредиту в России составляет около 37 тысяч рублей. Это при учете нашей ставки кредитной. Нужно понимать, что в Штатах, конечно, ставка совершенно иная по кредиту. Доброе утро. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
7: Рома, здравствуйте.
0: Да, приветствую.
7: Это очень интересно, эти все цифры. А я еще вот наблюдаю, ну, так приходится жить в трех местах Москвы, ну, так получается.
0: Uh-huh.
7: Жить. И вот разные очень дворы. Вот в Люблино двор. Там смотришь, ну, тут давно живешь, на Бауманской. И, ну, еще там бывают дочери на Химках. Химках, город Набережный. Uh-huh. Вот в Люблино тут вообще, чтобы какие-то лакшери, даже там 15-летние машины, не бывает. Вот, то есть, ну, стоит какой-нибудь там, вдруг Range Rover свежий, но это случайно, вот. Потом, в Люблино этот двор, много автомехаников таких, ну, сам автомеханик, то есть, чтобы человек валялся под машиной или разбирал, это нередко, вот. И машины совершенно недорогие, много... Ну, у нас вот есть люди, которые сами возятся, там какие-то 30-летние давности, какие-то там, Opel Kadett какой-то стоит, там, причем вроде как на ходу. На Бауманской, там есть всякие Ли 9, там, ну, 7, всякие разные, вот, ну вот.
0: Это вы сейчас про что? Про что? Про то, что парк...
7: У нас разные районы еще есть.
0: Да, спасибо большое, так я же вот об этом же. Конечно же, у нас есть разные районы. Я, на самом деле, эта история скорее про то, что... Любопытно, что вы забрасываете мне эти истории, как бы... Но, с другой стороны, и хорошо, я честно, мне любопытно тоже вместе с вами иногда вот смотреть на это все, знакомиться. Но любопытно другое, любопытно, с какой доверчивостью вы присоединяетесь к любой инициативе манипуляторов, вот, к любой манипуляторской инициативе. Это нельзя быть такими. Серьезно. Ну, нельзя с такой готовностью, радостью доверяться сразу же, причем явной манипуляции. Явной. Вот человек берет какую-то педаль и начинает ходить вокруг автомобиля со словами: «На морозе отломалось!» Представляете, сломалась педаль на морозе вообще. И это по всей стране разлетелось, вирусным стало, все друг другу пересылают. Посмотри на это, посмотри, этот бренд нельзя покупать, этот бренд говно же. Они штампуют ведра, смотри, как педаль у него сломалась. Чувак просто взял в руки деталь какую-то автомобиля, он мог точно так же ходить с поршнем. Взять поршень можно было, или руль. Ходит с поршнем, говорит: прикинь, поршень выплюнул автомобиль только что. Еду, он такой... И такой... И вылетел поршень. Можно даже под это дело дыру сделать в капоте. Правда, надо понять принцип и все-таки изнутри ее пробить, чтобы как будто вылетело изнутри. И ходить с поршнем. И вся страна будет возьмется за руки и будет ходить: посмотри, какой автомобиль. Поршень у него вылетел. Другая история про кресло сломалось. Сломалось в ДТП кресло, сломалось кресло, спинка кресла сломалась в ДТП. Владелец автомобиля ходит вокруг тачки, сдает ее на эвакуатор, сходит своими ногами. То есть кресло сломалось, а спина у него не сломалась. Вот, понимаете, в чем дело? И потом оказывается, что кресло сломалось уже потом, после всех экспертиз, а экспертизы показали, что кресло доламывали, чтобы его сломать, чтобы оно было сломанным, и страховка была иная. Доламывали его, это кресло. Но вся страна уже... Кто-то поставит эту бутылку на руль, да? Поставит бутылку на... Я к тому, что это так удивительно, что вы с легкостью присоединяетесь к чему-то, над чем стоит... Может, в этом и секрет того, сколько триллионов мошенники на вас зарабатывают. Раз вы с такой легкостью, вам нужно показать просто что-то, ну, что-то, какую-то элементарщину просто, элементарщину сказать. Вот это таблетки для бессмертия. Вот это бессмертие. Можно, наверное, озолотиться сразу в первую же неделю, продавая таблетки от бессмертия, показывая чувака какого-нибудь 35-летнего и говоря, вот этому парню 90 лет, прикиньте, вот этому человеку 90 лет, тебе сколько лет? Он такой, ну, на самом... Нет, он говорит таким образом, на самом деле мне 96. Нет, он такой, не, ну ты хватанул 90, конечно, мне 87, 90 мне будет только через 3 года, 87 мне полных, вот. И все. И на этом основании продавать таблетки для бессмертия. Ну или как минимум жизни до 200 лет. Этого же достаточно. Надо же просто показать вот человека и сказать, что ему 90. И все. Правильно? Я говорю, или неправильно? Правильно. Вот этим пользуются. И вот чувак едет, значит, по этому. Едет по... Почему он едет? Сейчас он скажет.
8: В сторону Москвы.
0: Вот, едут в сторону Москвы.
8: Тачки все старые.
0: Тачки все старые, говорит он. Едет он якобы по Ленинградке, якобы в сторону Москвы. Ну, хорошо, ты едешь по Ленинградке в сторону Москвы. Какое-то время непонятно, все облачно такое, ну, у автомобиля уже свет горит. Это может быть, скорее всего, вечер, правильно? Потому что если ты едешь в Москву, и дорога свободная, он едет, вот, а этот из Москвы очень плотно, значит, это вечер. Возможно, это вечер пятницы. Из Москвы вечером в сторону области кто едет? Давайте я спрашиваю вас. Кто едет из Москвы в сторону области? Те, кто живут в области, под москвичи. Под москвичи могут ехать в разные места. Могут ехать на... Причем это М10, не М11. По М11 бы проехался и посмотрел на автомобиль. Он едет по М10, по бесплатной. Половину всего трафика занимают газели и грузовики. Это уже само по себе создает антураж. Такой создает антураж, ну такой. Вот, потом, он говорит, в основном едут, причем в этот момент, когда он говорит, в основном едут, вот он называет, сейчас я, что проехало до этого, значит, вот едет Kia Seltos, здесь едет Москвич, этот самый, как он, 6 или 5, какой, ну, такси этот, проезжает, там потом едет RAV4 за газелями, здесь Kia Rio проезжает, Land Cruiser 200-й, потом вот этот Havail Julion. Всего этого не видит человек, не видит. Octavia вот здесь проезжает, все. И на уровне газели он говорит, тачки старые.
8: В основном.
0: В основном. Ну, в основном, вот это ключевое слово, в основном. Значит,
8: вот Pajero.
0: Вот он, Pajero, а ровно с Pajero рядом в потоке, рядом с Pajero едет Ли-9. Я что, вру вам, вот, у меня в комментариях, вы можете зайти в комментарии, Щукин и все, и там чуть-чуть листнуть вверх, и в комментариях это видео, причем человек мне прислал видео, что скажете, Роман, поэтому вот как бы, бросая перчатку вызова мне, я должен по этому поводу что-то сказать. Я по этому поводу что-то говорю. Вот едет Pajero, а рядом Ли-9. Причем Ли-9 такой с лидаром совсем упакованный. Тонировочка, не тонировочка, а это самое. Защитная пленка на стекле. Стекло переднее синее такое. Ну, то есть вот. И этот персонаж говорит...
8: Вот Pajero, ему лет 10.
0: Понятно, все. Вот Pajero, ему лет 10. Рядом Лишка едет. Ей где-то год. Дальше. Вот едет Крета. А рядом с Кретой едет... Пятерочка BMW, причем, судя по огням, максимально, ну, с 21-го года это поколение выпускается, судя по фарам. Вот, он говорит, дальше.
8: Все старые машины.
0: Вот все старые. То есть то, что проезжает сейчас новое, это все. Ну и дальше, и весь ролик так. И потом он говорит, им всем лет 15.
8: Обратите внимание. Новых машин, вот Haval, более-менее новый, наверное, годовалый, двухгодовалый.
0: Пока он это говорит, он проезжает X5, BMW, еще Mercedes проезжает, все. Вот он...
8: напишите, это мне кажется.
0: Вот, напишите, это мне кажется. Да, это вам, товарищ дорогой, кажется. Серьезно. Это вам кажется. И надо смотреть на потоки разные. Потом, после того, как вы доедете в Москву, Я не отстаиваю, послушайте, мне плевать вообще на этот, на возраст автомобилей. Речь сейчас идет вообще не об автомобилях и даже не об этом ролике. Речь идет о вашей готовности присоединяться к любой манипуляции. Я вот об этом говорю. Этот ролик для меня стал показательным, и реакция. Там потом в комментариях тоже начали. Это пошло целое обсуждение, и вылилось оно в то, что кто появился здесь, опять же, тут же моментально появляется обличитель, который говорит, ну, это понятно, чему удивляться. Средний-то возраст автомобиля в России 15 лет, как бы такое решил. Живем вот в таком хламе, не можем ничего позволить себе. Понимаете? Вот. И дальше это все нарастает. Это же внутреннее что-то. У большинства из вас. Братцы, ну так нельзя. Вы же аналитические люди. Ну возьмите интернет и посмотрите. Средний возраст автомобиля в Японии, например, 11 лет. Не 2 года, нет, не 3, нет, 11 лет средний возраст автомобиля в Японии, но у этого есть вообще там эти свои объективные причины, в том числе и законодательные. В Штатах 14,5, в России 15, да, в России 15. Потом, после того, как ты проехал по Ленинградке, ну, проезжай дальше по Ленинградке и сними это же видео на Тверской. Ну, по Тверской в центр прокатись. И посмотри на сними этот же ролик и скажи, какие автомобили в основном в Москве? Нет, этого автор уже не сделал ролика. Нет. Это же не попадает в его планы, правильно? Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе.
9: Роман, вы прям очевидность, на чем построен маркетинг и тому подобное, эти вещи. Все, человек манипулируем. Вот, недавно я прочитал книжку классную. Про шарлатанов в медицине за последние 500 лет. Uh-huh. Ничего не поменялось. Раньше там ослиными ушами лечили. Ну, сейчас похожими вещами то же самое делают. Вот. Только инструменты меняются. А так человечество не меняется. Манипулятивны мы очень сильно. Когнитивные войны никто не отменял.
0: А как поэтому... вот есть упражнения, которые могли бы закалить критичность мышления?
9: Да, смотрите. Это классика, это книги, Марк Твен об этом много чего писал. То есть это образование, и знаете что, в когнитивных войнах что важно? Это раскачивание эмоций, отрицательное, положительное. Если любая новость вызывает яркую эмоцию, это не очень хорошо. Mm-hmm. Нужно выдох, подумать, то есть не сразу бежать там, все пропало, я побежал. Нужно спокойно прикинуть, кому это нужно, кому это выгодно, правда, неправда, сравнить разные источники. То есть это большая работа. С ней могут, вы с ней работаете, это ваша профессия. А 99% людей это, к сожалению, манипулятивны.
0: Mm-hmm. Есть такое дело. Спасибо большое. Это, как бы сказать, все-таки... Тем не менее, хотелось бы какого-нибудь упражнения такого, которое можно делать лежа в кровати и не читать. Что-то нынешнее поколение не любит читать. Еще один пример. Это даже не манипуляция. Это пример того, как устроено сознание и переживание.

клубочек внутри сознания. Накануне появилась новость от департамента транспорта. На мой взгляд, новость классная. Она вот какая. Как мне представляется себе, вот мне себе представляется, за курьеров, за курьерскую службу, службу доставки в Москве берутся сейчас, вот есть у меня создается ощущение, берутся мощно. Ну, мощно. Департамент транспорта опубликовал нововведение, новый регламент работы курьерских служб. Он состоит вот из каких ключевых пунктов. Я прямо пункты выделил. И это также одна из новостей, и также вы с ней можете в телеге познакомиться. Щукин и все, Телеграм. Там, кстати говоря, голосование сейчас идет. Зайдите, посмотрите. Оно очень простое и очень фундаментальное. Там сейчас в одиночестве бьется один поклонник и валюта. В полнейшем одиночестве, как аквариумная рыбка в пустом аквариуме. Он бьется о стены и пытается писать... Алекс, вас не смущает ваше одиночество и результаты голосования? Ну, это уже, ну, как бы, становится смешным немножечко то, что вы делаете. Но вы продолжайте, это такое дело. В общем, зайдите, посмотрите по голосованию, а пока о курьерах. Итак, новый регламент работы курьерских служб. Обязательная верификация документов перед началом работы. То есть каждый день, ежедневная. Ежедневный фотоконтроль доставщиков перед сменой. Это я не знаю. Зачем? Может быть, за тем, чтобы точно было понятно, что это он. Вот он устроен на работу здесь, он официально курьер, и он же физически выходит на работу, а не какой-нибудь приятель его, когда устроился один человек, а работают 10 человек. Может быть, для этого. Не знаю. Единая цифровая система, куда поступают данные о работе каждого курьера. Единая цифровая система и все необходимые данные в ней. Оснащение какими-то IoT, ну, не знаю, как это переводится, модулями всех SIM. SIM — это средство индивидуальной мобильности, в частности, речь в данном случае о велосипедах идет, электрических. Велосипедов и даже мопедов. Что эти блоки делают? Эти блоки передают информацию в реальном времени. Эти блоки ограничивают максимальную скорость велосипедов до 25 км в час. Технически невозможно игнорирование. То есть программно ограничена скорость велосипедов. Дальше. Запрет на игнорирование медленных зон. Медленные зоны — это жилые зоны, парки, скверы. Сейчас все, где есть люди, в том числе тротуары, это все медленные зоны. Все медленные зоны. Дальше. И их игнорировать тоже невозможно, они технически. То есть устройство само замедляется, и быстрее ты жми сколько угодно на акселератор. Быстрее не поедешь. База данных в режиме реального времени с оперативной выдачей санкций от штрафов до блокировки. То есть, ну, как я себе это вижу в фантазиях, что все там жужжит, шестеренки крутятся, вращаются, нали единицы летят, камера щелк зафиксировала нарушение, тут же щелк в базу подтянулась, ах так, тут же бил, на счет ему падает штраф, тут же все моментально. Иначе зачем говорить в реальном времени? Вот тут написано. База данных в режиме реального времени с оперативной выдачей санкций от штрафов до блокировок. Окей? Значит, это все делается быстро. Вот данные. Здесь четко написано. Ограничение максимальной скорости до 25 км в час. Это все, что здесь написано. Вот просто черным по белому. Ну, у меня в телефоне белым по черному, наоборот. У меня темная тема. Один пункт. Ограничение максимальной скорости до 25. Все. Обратите внимание. Это цитата. Следующий пункт. Ограничение, запрет на игнорирование медленных зон. Это уже другой пункт. Что вы думаете? Один из первых комментариев. А, ну все, так это им разрешили по тротуарам гонять 25 км в час. Я вот думаю, я пошел и перечитываю. Значит, это про вопрос, как вами манипулируют внешние силы и как вами манипулирует ваш мозг. Вот из какого места текста, который я только что зачитал, товарищ, вы, причем товарищи, вы взяли, что данный текст означает разрешение по тротуарам и жилым зонам гонять 25 км в час.

0: Сейчас можно вас спросить, в каком месте это написано? Только что, еще раз цитата, ограничение максимальной скорости 25. Точка. Следующий пункт. Запрет на игнорирование медленных зон. Возможно, все дело в том, что вы просто не в курсе, что такое медленная зона. Медленная зона — это там, где нельзя 15 км в час, быстрее 15 ехать. Ну, на самом деле, 12-13 разгоняется у меня самокат в медленной зоне. Вот я его беру и еду еле-еле. 12-15 — это быстрее пешехода, но медленнее, чем обычно едут электросамокаты. Так вот, медленная зона — это ограничение не более 15 км в час. Поэтому я склонен согласиться, что манипуляции, и ваш мозг в том числе делает с вами манипуляции, проводит, они все базируются на недостатке информированности или образования. Вот знали бы вы, что медленная зона — это 15, может, и не писали бы такой ахинею.
1: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 7 утра в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Дональд Трамп назвал сверхдержавами США и Китая, при этом Россию в список американский лидер не включил. Глава Белого дома пообщался с журналистами в преддверии государственного визита в Пекин. Он заявил, что в первую очередь планирует обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином вопросы двусторонних торгово-экономических отношений. Больше, чем о чем-либо другом, мы будем говорить о торговле. У нас колоссальные отношения, мы сверхдержавы, мы самые сильные страны в мире в плане военной мощи. Китай считается вторым, подчеркнул Дональд Трамп. Президент США характеризовал отношения с Си Цзиньпином как отличные, выразив надежду, что таковыми они и останутся. Госвизит Трампа в Китай продлится с 13 по 15 мая. Изначально планировалось, что он состоится в конце марта, однако сроки были сдвинуты из-за ситуации на Ближнем Востоке. В МЧС сообщили о ликвидации пожара на Вернисажной улице в Москве. Площадь возгорания в Измайлове составила 3000 квадратных метров. Ведомстве ранее заявили, что борьбу с огнем вели более 140 человек. Было задействовано 40 единиц техники, в том числе спецпоезд. Тушение осложняла планировка здания. Пожару был присвоен третий номер сложности из 5. Информация о пострадавших не поступала. Роспотребнадзор перечислил регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом. Список распространила пресс-служба ведомства. Так, в Центральном федеральном округе в число эндемичных вошли Ивановская, Костромская, Московская, Тверская и Ярославская области. Среди субъектов Северо-Западного федерального округа повышенный риск заражения клещевым энцефалитом наблюдается в Архангельской, Вологодской и Калининградской областях, в Карелии и Коме, в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях, а также в Санкт-Петербурге. Накануне в Роспотребнадзоре назвали число обратившихся к врачам из-за укусов клещей. В течение недели с жалобами к медикам пришли более 43 тысяч человек. Умер Владимир Молчанов. Советский и российский телеведущий скончался в возрасте 75 лет. О смерти автора программы «До и после полуночи» сообщил журналист Юрий Рост. Владимир Молчанов ранее работал в редакции программы «Время» комментатором международного отдела. Первый выпуск «До и после полуночи» вышел в эфир в марте 1987 года. Информационно-музыкальная программа стала одной из самых популярных на телевидении в эпоху перестройки. С 99-го Молчанов работал в проектах холдинга ВГТРК. Телеведущий лауреат премии ТЭФИ, он награжден орденом почета. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на среду, 10 рублей 85 копеек. Доллар 73 рубля 79 копеек. Евро 87 рублей 38 копеек. Сейчас в столице пасмурно, около плюс 13 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 740 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва, 94,8. Реклама.
3: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.

0: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: А вы говорите, мили.
2: Я его что?
1: Тоже мне мили.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
0: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Время начинать движение.
5: Мотор, мотор.
0: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: 7.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 13 мая на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Меня зовут Роман Щукин. Я с удовольствием общаюсь с вами не только здесь, но и во всех наших каналах связи, невербальных, телеги, всевозможные чат-боты и все остальное. Хотите в радийных пишите, хотите в не в радийных, в моих, везде все прочитывается. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Это телеграм-канал, здесь трансляция идет. Дальше говорит МСК бот. Ну, в общем, вы все знаете. Как в Макс попадать, тоже знаете. Щукин, и все идет голосование. Голосование идет фундаментальное, я бы сказал. Голосование идет не столько про железки, сколько про силу, мощь бренда, про то, что стоит за брендом. Ну и, конечно, про автомобили. Фундаментально оно, конечно, представлено двумя автомобилями, это голосование. Первый автомобиль — это «Джили», а второй автомобиль — это «Эволют». Вот и все. Вот это все, на что нужно пока что на данном этапе ответить. Есть два автомобиля. «Джили X5 EMI», а также «Эволют iSpace», к примеру сказать. Оба являются собой технические инновационные устройства, которые в той или иной степени отвечают веяниям времени и запрос

у людей, которые хотели бы идти нога в ногу со временем. Имеется в виду гибридные технологии. Гибридные технологии в Джили представлены большим спектром, и это, на мой взгляд, делает автомобиль, ну, лично для меня чуть более привлекательным, потому что широта его использования, ну, то есть всегда, когда у тебя инструментария больше, это означает, что задачи ты можешь решать более широкого спектра. Вот и все. Значит, и X5, и MI последовательно параллельная силовая установка, а iSpace параллельная силовая установка. Имеется в виду, что... извините, последовательная, конечно. Имеется в виду, что здесь колеса не связаны с ДВС, и ДВС работает просто как генератор. У этого есть достоинства, но есть и очевидные недостатки. С точки зрения валют, я не очень понимаю, как оно все работает, потому что у меня с iSpace был опыт еще тогда, когда этот автомобиль... Это самое-самое первое его поколение, и мне почему-то казалось, что он как раз вот такой какой-то хитро-последовательно-параллельный, что-то там в какой-то момент все-таки ДВС связывался с колесами. Это был странный автомобиль. Мне не очень была понятна отделка его. Вот как-то... Вот на картинке, когда смотришь, вроде ничего, а начинаешь, когда живьем знакомишься с автомобилем, понимаешь, что какой-то слишком, ну, слишком утрированный материал, слишком утрированное качество. Имеется в виду, что оно такое... Вот когда контактируешь тактильно с ним, то и понимаешь, что оно больше похоже на ну, не на бижутерию, конечно, но на что-то бюджетное, так скажем. То есть это попытка выдать что-то бюджетное за что-то более высокого статуса. Во, сформулировал сам для себя даже. Это было с предыдущей итерацией валюты. Я про нынешнюю ничего не буду говорить, потому что я с ней не знаком. Я не знаю, что это за автомобиль. Но мне кажется, что если ты делаешь... что-то в одном качестве, а потом у тебя выходит обновление, то вряд ли ты можешь радикально изменить качество. Ну вот чтобы, ну, вот взять и радикально прямо его. Про радикальные изменения у этого бренда есть другая линейка. Она называется Voya. И вот там ты получаешь как бы качество немножечко другого уровня. И я скажу так, что технически для... X5 и MI для Geely технический и по классу конкурент, конечно, Evolute, а по качеству, по исполнению, по материалам, по тому, как, опять же, ты воспринимаешь этот автомобиль тактильно, когда лично с ним знакомишься, по тому, как ты внутри едешь, по шумоизоляции, вообще по всему, по движению, по ощущениям. Geely в данном случае... значительно ближе к Voya, чем к Evolute. Другого уровня. Страшную вещь скажу. Geely даже немножко другого уровня, чем Geely в данном случае. Потому что есть обычная классическая линейка моделей Geely, ДВСные. И есть линейка, которая представлена моделями на новых источниках энергии. Так, ну, они так называются, новые источники энергии. Имеется в виду гибриды и электрички. И вот гибриды и электрички, они на другой платформе построены. Они построены принципиально с использованием иной эргономики, иной архитектуры, иных материалов, иного языка дизайнерского. И в них воспринимается совершенно иначе движение. Это, ну, как бы... Проще всего это понять вот как. То есть в одном классе у тебя есть Atlas, и у тебя есть X5 и MI, к примеру. Нужно поездить на Атласе и на X5 для того, чтобы фактически понять разницу между ними. Не говорю, что Атлас плохой. Атлас классный. Он просто в своем сегменте. Кстати говоря, на мой взгляд, один из сильнейших игроков своего сегмента. Очень наш, очень понятный, очень близкий нам по духу автомобиль, напоминающий то, что было до бегства европейцев. Что-то европейское, я даже знаю, что, и мы это с вами уже обсуждали. Очень напоминающий Шкода Кодиак. И по поведению, и по подвесочке, и по тому, как он рулится, по тому, как едет.
Да и внешне функционально тоже очень напоминает Кодиак, габаритами. Поэтому это такая история. X5 и EMI другого уровня. Вот просто это что-то на уровне ощущений. Я именно поэтому и говорю, нужно проехаться. Нужно просто будете как-то вот где-то мультибрендовые дилерские центры, придете за своим эволютом, если что, или зачем вы там придете, за своим джетуром, увидите, что рядом есть Джили, дилер, зайдите просто посидеть. А лучше проехать, конечно, если в тесте у них. А они должны быть в тесте. И X5, и EMI. Именно гибрид. Электричка — это вообще отдельная история. Хотя платформа та же, и название тоже, но гибрид — это другая отдельная история. Прокатитесь. Просто чтобы понять, как, о чем я говорю. Вот в чем эта разница? Она будет на кончиках пальцев ощущаться. Именно ощущаться. Так вот, и X5, и EMI последовательно параллельный. Эволют iSpace просто последовательный. Там моторы, есть моноприводная версия, есть полноприводная. Да, в этом, конечно, безусловно, достоинство и привлекательность эволют в том, что есть полноприводная версия, то есть два электромотора. Я не смог выбить из представителей Geely, когда они собираются расширить функционал и привлекательность EMI версии X5, полноприводной, опять же, комплектацией, то есть компоновкой. Но то, что она должна быть, это факт. Значит, очевидное достоинство Evolute. Возможность полноприводности. Раз. И, конечно, если вы планируете брать деньги взаймы, если вы планируете покупать автомобиль с привлечением кредита, это субсидирование из-за российской прописки. Ну, что говорить, здесь нужно об этом сказать, конечно. Поэтому те 925 тысяч скидки, которые получают покупатели Evolute, это, конечно, важно. Опять же, тогда, когда вы собираетесь покупать автомобиль в кредит, и это имеет для вас значение, хотя, елки, ради такой скидки можно взять автомобиль в кредит, а потом, наверное, я не знаю, как там условия кредита обозначены, может быть, там запрет какой-то стоит на то, чтобы заранее это все выплачивать, но это очень сильное подспорье, и тогда цена становится гораздо привлекательнее на Evolute. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе, доброе утро. Да, говорите. Не получается. Вот, при том, что старт у них одинаковый, 3,8. То есть разница в цене обеспечена не тем, что автомобиль, что компания... Хотя нет, почему не тем? Конечно, тем. Компания думает о перспективах и прописала модель в России, в Липецке. Я имею в виду Evolute. У меня вопрос с коллегам из Geely. А что вы себе думаете? Вот а вы себе что думаете о приземлении, ну, как минимум, нескольких моделей в России? И тут же я понимаю, а вдруг так случится, что модельный ряд «Волги», о которой мы вчера говорили, заимеет еще одну линейку, что он будет состоять не только из моделей ДВС, а он будет состоять еще из гибридов и электричек, и появится какая-нибудь «Волга» КГ, кроссовер гибридный. И в этом случае тогда нам нужно только ждать, приготовиться к чему-то потрясающему и ждать. Я надеюсь на это. Ну, потому что, как показывает практика, конкурентную битву выигрывают не самые сильные. Конкурентную битву выигрывают самые приспособленные. Приспособленные именно к этим условиям. А у нас сейчас приспособлены к условиям те, кто приземляет здесь производство, те, кто локализует модели в России. И вот, пожалуйста, если у тебя электричка или гибрид, сразу же, моментально, вот эта субсидия. А 925 тысяч, ну, округлим до миллиона, это ничего себе. И вот уже вместо 3,8 ты получаешь 2,700 с копейками за Evolute. И это очень мощное конкурентное преимущество, при всем при том, что, как я уже сказал, с точки зрения качества, с точки зрения характеристик, возможностей, ощущений, мой голос на стороне Geely. В любом случае. Ну, а то, что касается цены,
Ну, как бы... Есть масса примеров, когда вы могли бы заплатить меньше денег за автомобиль. Даже, может быть, такого же размера. Но при этом предпочитаете платить больше денег за автомобиль. Правильно? Ну, есть же такие примеры. Ну, есть такие примеры, конечно. Но вы могли бы купить Т1 Jet Tour. Правильно? Но вы берете Т2. Или вы могли бы взять там G7, но берете G8. Ну ладно, какие-нибудь еще у нас есть такие примеры. Ну то есть, здесь есть за что заплатить, короче. Я вот за что про Джили. Мне так хочется, чтобы Джили победил. Просто потому, что мне очень нравится модель. Вот, и вот такое голосование сейчас идет. Здесь я предлагаю вам, я не организовывал голосовательную машину, не заводил. Только по той причине, что мне хотелось максимально показать автомобили, чтобы вы чуть более максимально понимали, что они из себя представляют. И чтобы побольше фотокарточек поместилось в это голосование. Поэтому голосуем мы просто... Ну и плюс еще по этому же принципу голосование идет в Максе. И голосуем мы просто этими эмодзишками. Значит, палец вверх, типа, нравится. Это голос за Джили. А ок, окей, это голос за Эволют. Сейчас 78-15. Это не проценты, это голоса. 78 голосов за Джили, 15% за Эволют. Потому что не все измеряется финансово. Есть вещи, которые измеряются не финансово. В частности, когда мы говорим об этих автомобилях, мы еще точно должны понимать, что это ведь голосование не только... за модель, за тип привода, за то, как едет автомобиль, за то, какого качества отделка у него и все остальное. Это голосование еще и за бренды. Какому бренду вы больше доверили бы свои деньги? Джили или Моторинвест заводу в Липецке? Эволют имеется в виду. Вот про это еще голосование. А что касается последовательный и последовательно-параллельный гибрид, и в чем принципиальная разница, ну, разница вот в чем. Даже у более высоких, дорогих и статусных моделей, более технологичных, чем iSpace, есть ограничения, связанные со скоростью передвижения и генерацией энергии. Вы это знаете прекрасно. Когда при соблюдении определенной скорости, у разных это разная скорость, где-то 130, где-то значительно меньше, у тебя генерация энергии становится недостаточно для того, чтобы заряжать батарею, которая будет питать электромоторы. А у Эволют, тем более, когда мы говорим о полноприводном Эволюте, iSpace, у него потребление энергии очень высокое. Очень высокое. И, соответственно, та скорость, на которой генерация бензиновым двигателем энергии для батареи, для запитывания батареи будет достаточно, она может оказаться неприемлемой для вас на дальних расстояниях. К примеру, вы заложили, что вы будете ехать куда-то далеко по шоссе, а есть такие у нас места, где 130 разрешенная скорость. Значит, как минимум 150 будешь без нарушения идти. Вы заложили себе это, а батарея вам говорит: не-не-не-не-не-не, так не пойдет. Мне не хватает энергии, и вы видите, как у вас падает расход, и, соответственно, как у вас программно ограничивается скорость, автомобиль становится все медленнее, медленнее, медленнее. Чего не происходит ни при каких обстоятельствах на автомобиле с последовательно параллельной установкой. Потому что у нее есть связь ДВС с колесами, есть связь батареи с колесами, ну, в смысле, батарея запитывает тот электромотор, который добавляет мощности электромотор. Это параллельный гибрид. В смысле, это последовательный. Плюс параллельный, когда вы через этот электромотор все равно на колеса передаете, и напрямую на колеса от ДВС передаете крутящий момент, едете просто как на обычном автомобиле с любой скоростью. С любой скоростью. А запас хода у них примерно одинаков. Там что-то в районе 1000 километров у первого и у второго. Просто спектр возможностей у последовательно-параллельного чуть пошире. Вот я так скажу. Немножечко. Но шире как раз в тех ситуациях, когда вам очень нужен и запас хода, и максимальная скорость. На море потому что хочется попасть, как правило, очень-очень быстро. Ну, и с рулем Джили это можно сделать действительно быстро. Внешний МКАД в районе Микинина адская пробка какая-то.

А почему пробка? На боку лежит полуприцеп. От Ленинградки для проезда, ну там стоит пробка, для проезда две полосы только свободные.

Ну, есть, есть. Ну, не знаю. На некоторые, может быть, и есть. Александр делится ощущениями. Говоришь, есть ощущение, будто бы те изделия, на которые полагается субсидия, вот эта колоссальная за локализацию российскую, на них цена завышена изначально ровно на размер субсидии.

Жесть какая вообще. В сторону Дмитровки уже растянулась пробка. Вот это вот из-за прилегшего полуприцепа в районе Строгино.

0: Физику никто не отменял. Понимаете, в чем дело? Льда нет, дорога отличная. Как можно опрокинуться, Нилс Майкл спрашивает. Ну, используя физику. Как известно, нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Это же вы помните. Ну, да. Мигрант, приветствую. Вечер добрый. В корейском тауне плюс 16. Вам хорошего завершения вторника. У нас плюс 14 сейчас. Ощущается, как плюс 14. Максимально сегодня 22 градуса выше нуля. Потом 22, потом 21, потом 24, 25, 26, 28. Ко вторнику на следующей неделе 27, следующая среда 24, 23. Ну, в общем, вот мы и вышли в зону климатического лета. А давайте послушаем оригинал Перцев. Давайте, я не против. Но только в пятницу. В пятницу, ладно? Warner Music. Этой компании Перцы продали все свои песни за 300 миллионов долларов. Накануне проскочила новостюшечка. Это довольно странно, потому что в группе, по-моему, 4 человека. И как они 300 на четверых будут делить? Уж надо было тогда продавать как-то, как ни крути, за 400, правильно? Или как? Мы продали песни за 300 миллионов с этим, каждому по 200. Я не знаю, как вы, но свои 200 я уже забрал из этих 300, так что держитесь там дальше. Да. Давайте запомним и в пятницу вернемся к этому вот вещице, этой, к оригиналу.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: 7:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Ростовские власти заявили об отражении массированной атаки дронов в ВСУ. Дежурные средства ПВО сбили 20 украинских беспилотников, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Он уточнил, что аппараты уничтожены над городами Каменск, Шахтинск и Новошахтинск, а также в 4 районах области – Миллеровском, Чертковском, Каменском и Красносулинском. Жертв нет, но не обошлось без разрушений на земле, написал глава региона в мессенджере Макс. По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА повреждены установки ветроэлектростанции, а также частный дом. Росавиация заявили о введении ограничений в Шереметьеве. Аэропорт обслуживает рейсы только на вылет. Прием воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами, заявили в ведомстве. Ранее аналогичные ограничения начали действовать во Внукове и Домодедове, в авиагаванях Нижнего Новгорода, Чебоксар, Саратова, Ярославля, Калуги и Пензы. В Госдуме назвали максимальный размер оплаты больничного в день в 2026 году. Он составит около 7 тысяч рублей. Такие данные в беседе с РИА Новости привел глава Думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов. Парламентарий уточнил, что размер суммы больничного формируется по-разному. Его окончательная величина зависит от стажа работы. Также депутат посоветовал жителям страны вести здоровый образ жизни, чтобы не болеть, заниматься профилактикой, употреблять меньше алкоголя, не курить, вейп и не употреблять, заниматься физкультурой, спать не меньше 8 часов, заключил Леонов. Гидрометцентр предупредил жителей московского региона о дождях до конца недели. Осадки в некоторых районах будут сопровождаться грозами и усилением ветра. При этом температура будет на 3-4 градуса превышать климатическую норму, заявила ведущий сотрудник учреждения Марина Макарова. Она отметила, что сегодня в столице прогнозируется кратковременный дождь. Максимальная температура в дневные часы составит плюс 23 градуса. Такой характер погоды сохранится до воскресенья. Что касается самого дождливого дня недели, то и по прогнозам Макаровой станет пятница, 15 мая. Ночью выпадет от 1 до 5 мм осадков, в дневные часы от 3 до 8. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно, около плюс 13 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 740 миллиметров ртутного столба. На этом пока все. Развитие событий в наших следующих выпусках. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс Монблан, вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. Монблан – ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
9: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
10: Дела семейные в эфире адвокат Руслан Яхудин. В эту среду после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
13: Каждую среду после 8 вечера
12: разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток».
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов.
13: По субботам, после 5 вечера.
12: Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки».
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности.
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва, 94,8.
0: Моторы. 7:37, говорит Москва, моторы. Доброе утро. Я приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. У нас среда, 13 мая. Кёльн плюс 8, весна закончилась. Мозарт. Андрей сообщает нам 172-й, очень хорошо. Так, значит, еще раз о движении. Граждане, пожалуйста, не попадайте сейчас на внешний МКАД. От М-11 и дальше уже почти от Дмитровки внешний МКАД не едет вообще, потому что в районе Строгино перед... До Новой Риги, прикиньте, почти до Новой Риги не едет. Потому что там какое-то праздничное опрокидывание прицепов, полуприцепов, чего-то такого. И обеспечено мощнейшее стояние из 5 полос, там их 5, по-моему, а доступны для проезда только 2. Сейчас посчитаем, сколько их. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Из 6 полос доступны только 2. И внутри этой пробки уже образовались еще свои ДТП, там перед Волоколамкой тоже, ну, в общем, адище, просто ад. Как ни крути, но вот любой вариант поехать иначе будет быстрее. И в дополнение, как бы, вот как если бы этого мало было, на Новой Риге перед Москвой тоже ДТП. Но так, чтобы... Зато потом МКАД свободен, просто лапочка, как никогда свободен вообще. Все, дальше все едет. Вообще так хорошо не смотреть на пробки, честно говоря. Так прекрасно было все эти дни забыть вообще, что это такое московское движение, московский трафик, ничего не контролировать. А сейчас вот затеяли снова какие-то дорожные работы, где МСД и Ярославка в районе этого торгового центра Европолис, Енисейская. Все, дорожные работы с 25 апреля они начались там. До 1 ноября все это будет происходить. В результате Енисейская стоит, Ярославка стоит, вся-вся-вся-вся-вся до Королева. А перед МКАД на Ярославке еще и ДТП. На юге тоже южное МКАДостояние на месте, внутренний МКАД. От Каширки до Варшавки. Еще на Варшавском шоссе, в районе метро Южное. Дорожно-транспортные происшествия на центральной части Варшавки, там, где съезд на Дублер. Думаю, что пытался кто-то съехать, а кто-то был не готов к этому, или кто-то пропустил и пытался через все ряды на Дублер свернуть. В результате там ДТП. Все, теперь вы стоите ради двух идиотов, из-за двух несчастий вот этих. Вы стоите теперь практически от МКАДа на Варшавском шоссе. Стоите и все, и стойте. Калужка в районе Воскресенского, вот не доезжая до коммунарки, два ДТП, тоже стояние. И вообще видно, что поехали. Поехали те, кто решили не ехать накануне на работу, думают, а я поеду на следующий день. Вот сейчас я скажусь больным, а потом, когда все пробки рассосутся, я поеду. Ну вот и рассосалось все, видите. Вот и поехали. И везде теперь авария, авария, авария. Перед мостом на Дмитровском шоссе, где, ну, мост, вы знаете, большой, канал имени Москвы и вот водохранилище, где яхт-клубы все вот эти. Ну, как это, грибки или как оно называется? Ну, вот здесь. Прямо на въезд на мост, прям сразу ДТП, правый ряд. Все, тоже Дмитровка стоит. Ну, еще у Шереметьево терминалы БЦ вокруг парковки там, если объезжать, там тоже ДТП. Зачем-то. На Волоколамке сейчас, прямо перед Свободой, перед тоннелем, тоже ДТП, черная пробка. Ленинградка сама до Войковской справляется, стоит, а МКАД сама стоит вся такая. Так, все, надо валить отсюда. Даже если не уйдешь, так и можно и провисеть здесь все это время, описывая пробки. Так, к движению еще кое-что нужно сказать. Департамент транспорта напоминает. Вот, он напоминает. Я напоминаю вам, департамент транспорта, что напоминать можно о чем-то, о чем уже было сказано. А когда вы напоминаете, вот про что вы напоминаете, не очень понятно. Когда было сказано... А, вот, все, я отползаю, я пошел чуть выше и нашел это. Значит, вчера в 18.04 было сказано. Завтра, то есть это вчера, говорили про сегодня. 13 мая на севере, в центре и на северо-востоке Москвы возможны временные локальные перекрытия движения. Время в пути на автомобиле может увеличиться. Рекомендуем завтра, то есть сегодня, использовать метро для поездок в районе перекрытий. Планировать в районе перекрытий, это вообще в Москве получается. Все, районы перекрытий еще раз. Север, центр, северо-восток. Это что за районы такие? Это административные округа вообще-то. Так что в этих административных округах на метро. Планировать поездки на автомобиль надо с запасом. Заранее придумывайте себе маршруты и сверяйтесь с навигатором, который вас отправляет в Шереметьево. Так что продолжайте сверяться с навигатором. А сегодня в 6.30 продолжили напоминать, что в центре, на севере, северо-востоке возможны временные локальные перекрытия. Оставьте больше времени на дорогу, проложите маршрут в навигаторе. По возможности перенесите поездку, избегайте поездок в утренний разъезд с 7 до 10 и 17 до 19. Лучше на метро. Вот. С чем связаны такие временные локальные? Как правило, с тем, что кто-то временно локально куда-то едет из важных людей, больших. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе.
14: Роман, здравствуйте.
0: Да, доброе.
14: С прошедшим праздниками.
0: И вас. Зовут. Спасибо.
14: Да. Можно немножко рубрики «Достало»?
0: Давайте, давайте. Давайте, конечно. Это мы любим.
14: Смотрите, я в Куркино живу. Вчера вечером чуть не сбил подростка на питбайке. Уже было темно. Вот, то есть я выезжал со двора, и как бы мне нужно было налево повернуть, а он, видимо, ехал справа, то есть я его не увидел, потому что он вообще без света, ну, вот без света, без шлема. Вот они гоняют у нас каждый день, рычат, встают на заднее колесо, и что с этим делать, непонятно. То есть как бы, вот я, например, не хочу никого убить, да?
0: Ну да.
14: И как, ну, как она, то есть они ездят на красный свет, там, по двое, блин, то есть я видел один раз ДПС, они проезжают толпой мимо него, показывают ему фак и выезжают, то есть, как бы, блин, ну, какие-то меры должны быть.
0: Так они вроде бы и есть какие-то там, вот когда отлавливают, так другое дело, что не каждый же и погонится ловить, потому что, видели, тут на днях было в интернете, патруль вот так вот ехал, еще девочка была одна полицейская, она водителю кричит: «Давай, давай, приживай, давай, давай!» И они его вытолкнули навстречу, и там его избили, и погиб вот так парень, 14 лет или что-то такое.
14: Понятно, вот. Но поэтому не хотят связываться.
0: Ну вот, да, потому что, ну, как бы, все, очень азартно это было, и она такая азартно кричит: «Давай, давай, поджимай его, давай, давай, давай!» Они на автомобиле пытаются остановить питбайк, понимаете, уже как бы сам факт. Вот, ну и убился вот так вот этот питбайкер. Что с этим делать? Ну, только воздействие финансовое на родителей. Я думаю, что сколько питбайк стоит? Там вот это все. Во-первых, конфискация. Во-вторых, 500 000 штраф нормально будет. Вот, я думаю, так. Потому что, как показывает практика, воздействовать на нас можно только лишь при помощи двух вещей. Первое – это высокие штрафы, а вторая – это очень высокие штрафы. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
15: Доброе утро.
0: Да, да, говорите, слушаю.
15: Я прошу прощения. Заур, Москва. Вот простите, не в тему, вот дозвонившемуся как бы в очередь, да, я хочу сказать, я живу на Садовом кольце. Я живу на Садовом кольце, на около кукольного театра. И вот, вот Садовый мост передо мной. Ну, просто всю ночь эти байки на задних колесах. Я вот честно не понимаю, почему у нас мотоциклисты какая-то некая отдельная каста счастливых людей, которые могут все творить, что хотят. Почему ночью они должны... Ну, я не знаю, я мало где был, конечно. По-моему, в каких-то цивилизованных странах запрещены вот эти выхлопы. И почему у нас этого нет, непонятно.
0: Да у нас, гоняют, у нас тоже, не, у нас тоже запрещены, свет. У нас штрафы, да, там за это все. Другое дело, что вопрос запрещает же, понимаете, вот давайте запретим солнцу светить.
15: Нет, мы можем... Я запрещаю гонять по Садовому кольцу на заднем колесе. Я запрещаю шуметь. Вы понимаете?
0: И мы, и власти запрещают.
15: Спит. Да. 10 000 человек спит, а он один едет, гоняет. Один вообще.
0: Так это же и кайф. Простите. Это же, помните, это анекдот странно. Про этого, про гомосека, который, мечта которого была на чемпионате мира по футболу забить гол в свои ворота. Вот. И когда 70 000 человек все ему орут: «Ах ты ж, Адидас!» на него. И он такой: «А я такой стою на поле, а мне все такие...» А я такой: «Да, да». Ну, не Адидас, конечно, вы же понимаете. Вот. ЛГБТ-сообщество экстремистское запрещено на территории Российской Федерации. На всякий случай я должен это напомнить. Вот так и здесь. Чем больше эпатаж, тем лучше. Понимаете, ну, проблема в том, что запрещением, одним запрещением ничего не решается. Я запрещаю солнцу светить. Своим высочайшим указом я запрещаю. Ну, все, ну и запретил. И что дальше? Как этот? Давайте запретим людям чихать. Ну, а улицу чихать просто. Запретим и все. Можно запретить. Но без правоприменительной практики, без того, что будут контролирующие органы, эффективные контролирующие органы, то есть будет инструмент и процедура эффективного контроля и санкционирования, то есть санкции должны за это, без этого любое запрещение будет оставаться просто словами. Я запрещаю. Ну, запрещаю, а мне плевать. Ты запретил, а я поехал. Вот и все. Соответственно, нужно скорее не о запретах думать, а о том, как инструментарий разрабатывать контроля, эффективного контроля. Вот именно эффективного. Доброе утро, слушаю. Да, здравствуйте.
16: Доброе утро, Роман. Да, тут все набросились на СИМ, да. На самом деле вот эти спидбайки, они орудие убийства. Вот уже сколько трагедий было, и сами подростки погибают.
0: У нас я не понимаю родителей, которые покупают, но покупаешь лотерейный билет, выигрыш в котором смерть твоего ребенка.
16: Ну,
0: и ты покупаешь ему лотерею такую.
16: Смотрите, по поводу сотрудников, они на самом деле работают с теми, с кем можно работать, то есть с нами, с автолюбителями. Mm-hmm. Я вот просто перед ними развернулся, вот буквально недавно. Ну, я видел, они мне шли навстречу, мне нужно было развернуться. Я перед ними развернулся, это было уже темно.
0: Mm-hmm.
16: Они думали, что я пьяный, они за мной гнались, представляете, с люстрой. Mm-hmm. Остановили, всего наизнанку вывернули, ну, дыхни.
0: А развернулся через запрещенное что-то или просто развернулся?
16: Нет, не просто, там можно разворачиваться, там была это прерывистая, там не просто был припарковаться, развернуться. Они решили, что я их увидел, я от них убегал.
0: А, понятно, погоню включили, режим погони.
16: Да.
0: А что ты убегал? А ты догонял, а что догонял? Потому что ты убегал, а я догонял.
16: Мне так удобнее, говорю, развернуться было просто, тем более я вас видел. Если бы я вас боялся, я бы вас пропустил бы и потом бы развернулся. Вот, но смысл в том, что подростки гоняют на этих, им вообще пофиг. Главное, автолюбителя за задницу поймать, вот за ним просто легко догнаться. А за этими подростками никто не угонится никогда в жизни.
0: Ну,
16: с этим что-то надо делать, реально.
0: Ну, убьешь же ведь.
16: Всего хорошего дня вам.
0: Спасибо большое. Ну, ты так будешь догонять, а потом убьешь. Вот. А что ты удирал-то, говорит он.
17: Ты от меня удирал. Привычка. О. Ты догоняешь, я удираю. И у меня привычка, ты удираешь, а я догоняю. Вышел бы, помог завести мотоцикл.
0: Это привычка, это их привычка. Ты удираешь, как только включается у тебя режим удирания, а ты, если развернулся, знаешь, удираешь. Ты удираешь, а я догоняю. Ну, привычка же, привычка. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
18: Роман, доброе утро.
0: Доброе, да, слушаю.
18: Роман, Тесла, Москва, напоминаю.
0: О, приветствую, 100 лет, 100 зим, давно не... Все там же? Все там же вы все?
18: Нет, не там же, уже 2 года как переехали в новое прекрасное помещение.
0: Класс, я там еще не был.
18: Приглашаем в гости.
0: Не был, на всякий случай сообщаю, что в новом не был еще.
18: Да,
0: хорошо.
18: Вот поэтому заезжайте. Значит, по поводу мотоциклиста хочу сказать. Напомню, что я тоже немножечко мотоциклист, да?
0: Uh-huh.
18: Но сам не переношу вот этих людей, которые носятся там по Садовому, да неважно где, в центре. Это просто какие-то идиоты, действительно. Я сам лишний раз от подъезда, бывает, вручную отталкиваю свой мотоцикл, чтобы просто понимать, там днем могут потеть.
0: Да, кстати, я видел тоже таких людей, когда чувак, я думаю, что это он, а он специально отталкивает подальше, потому что холодный запуск, это же вообще кранты. И вот люди нормальные вот так отталкивают. Да.
18: А это проблемы в головах людей, их, не знаю, там как-то лечить, воспитывать, и даже не знаю, что с ними делать, но вот, поскольку сам мотоциклист, но не переношу таких.
0: Только рублем, вот я не знаю, ну, на самом деле, просто всегда находятся какие-то вещи поважнее, всегда есть вещи поважнее какие-нибудь, потому что вот, к примеру, сколько я уже напрямую прям в ГИБДД звоню, говорю, ребят, ну, вот вам надо планы выполнять, там, да, все, вот это, мы все еще думаем, что там плановая у них экономика, да, планы выполнять. Вот у нас парковка инвалидная, на которой постоянно из 5 инвалидных мест 2-3 автомобиля не в реестре. И дело даже не в том, что у них нет табличек этих инвалид. Это же легко сейчас, ну, базу любой человек, просто имеющий мобильный телефон и интернет, ты просто сразу можешь понять, автомобиль по номеру в базе или нет, всероссийской. Я просто проверяю, они не в базе. Хоть бы одна зараза полицейская приехала, ну, хороший, хоть бы один хороший, наоборот, полицейский приехал забрать. Не, неинтересно. А рядом обычная городская парковка, на которой раз в час подъезжает зеленый крокодил ЦОДДшный и забирает автомобили, припаркованные на парковке с нарушением. Там парковка, где только 5 минут можно стоять, а они паркуют и уходят. Они раз в час приезжают и забирают, приезжают, забирают. С чем это связано, не знаю. Вот этим интересно, а этим неинтересно. То есть надо как-то сделать, чтобы это было интересно. Интересно, чтобы было штрафовать и следить, и применять свое право. Интересно. И тут даже искать мест не надо. Ленинградка, пожалуйста, все. Каждую ночь Ленинградский проспект используется как полигон для мотоциклистов. Групповыми они выезжают, по одному. Ты просто заранее слышишь... проехало туда 5 человек обратно. То есть я уже знаю, если он сейчас проехал, он потом где-то, наверное, на Войковской или где-то разворачивается и обратно. Вот это вот кайф хватануть по бессветофорному все туда-обратно, туда-обратно. Ну, елки, ну, у вас же есть мотобат. Вы можете ездить по Ленинградке вечером тоже и просто вот так вот чикс за ними с мигалочками. Вести институт конфискации. Посмотрите на Штаты. Там полиция не стесняется применять огнестрел, когда речь идет о пресечении незаконных уличных гонок. Потому что в этом гибнут люди. И люди зачастую гибнут вообще не связанные с этими гонками. Недавняя облава в Лос-Анджелесе была, опять же, на этих... Со стрельбой прямо их задерживали. Нигеров этих, вот это все. Понимаете, в чем дело? Значит, я посмотрел стоимость питбайка. Они продаются прямо вот вообще. Ну, во-первых, не понимаю родителей. Серьезно не понимаю родителей. То есть ты покупаешь ребенку инструмент, чтобы он убился. Это... 76 тысяч. 110 тысяч. Это какой-то прям вообще. 138 тысяч. Какой-то прям вообще. Не думаю, что запрещать продажи питбайков — это нормальное явление. Потому что, ну, как известно, сплошными запретами, тотальными, ты ничего не добьешься. Нет, напротив, это становится привлекательным. Покупайте, пожалуйста. Пожалуйста. Но потом штраф, который должен превосходить стоимость, раз они такие доступные, нет. Но я считаю, что но если у нас на велосипеде, на самокате вдвоем ехать 100 тысяч штраф, родителям этих недорослей. 100 тысяч вдвоем на самокате зафиксировали камера по номеру или полицейский. 100 тысяч. Я могу путать, но мне почему-то, мне кажется, я видел сообщение о штрафах, выписанных реально родителям в 100 тысяч. То за питбайк, на котором они убивают, нарушают целую кучу правил и все остальное. Ну, можно ввести что-нибудь такое похожие хотя бы на езду на самокатах. Ну, 100 тысяч. Ну, я бы вообще бы видел где-нибудь 300 лучше. А еще лучше 500. Просто вот и все. Понимаешь, в чем дело? И тут, чтобы без разговоров. Просто вот все, 500 тысяч и до свидос. Окей? Нет. Мы что-то миндальничаем с ним. А что делать? Так, то же самое с мотоциклистами на Пятницком шоссе в Митино. Сегодня до часу ночи не мог за них уснуть. Просто жесть. Единицы портят жизнь тысячам людей. А можно, господа полицейские, можно попросить вас какие-то рейды, может быть, проводить? Этот тихий мотоцикл там или еще, или спокойный выхлоп, спецоперация и по ночам просто мониторить жилые кварталы. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе утро.
19: Роман, доброе утро, это Андрей.
0: Да,
19: смотрите, у меня Honda CRF, ну, кто знает, там дурной мотоцикл, там 50 кобыл. Я его сейчас продаю, и приезжает смотреть с родителями, причем привозят детей, там, подростков прыщавых, там, лет 12-14. Mm-hmm. Я ему объясняю, вы понимаете, чего вы покупаете вообще? У меня, я 96 килограмм, у меня на третьей передаче на заднее колесо поднимает. Вы вообще думаете? Да не, он умеет, там, он ездит, вот. Вы говорите питбайки, вот я не знаю, это что такое вообще происходит, какой-то естественный отбор или что, в головах что-то.
0: Не знаю.
19: Культуры нет вообще никакой, мозгов тоже. Вот для чего они? Чтобы потом плакать сесть на могилку?
0: Наверное. А можно вот каждый раз, когда родитель собирается купить в юношу, подростку питбайк, как-то так вот устроить, чтобы сначала он тогда отправлялся в какое-то училище военное, проходил там обучение, потом служил, и потом только приобретал. Только можно? Ну, как-нибудь так. Но если это все, ну, как бы, не знаю, пусть с пользой человек тратит свою жизнь, как бы, расходует. Ну, в смысле, с пользой, пусть он на перспективу работает. Не знаю. Я просто, в принципе, не понимаю, как можно купить, ну, как сигареты покупать своему ребенку. То есть продажа алкоголя запрещена несовершеннолетним, продажа табака запрещена несовершеннолетним. Это батя пошел такой, ну ладно, я тебе куплю. Пошел, купил водочки, бутылку сигареток. Это, согласитесь, выглядит странно? А питбайк тогда почему вам не кажется странным приобретением? Я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро.
20: Здравствуйте, доброе. Роман. Я, конечно, полностью абсолютно с вами согласен по поводу всех питбайков, подростков. Но вот одно маленькое. А вот вспомните нашу юность, когда всем было так же по 13-14 лет, деревня, и были ежи,
0: на мопедах гоняли все, дельты, конечно.
20: Все гоняли, да. Оно было просто всегда. Вот я вот к этому хочу сказать. Оно всегда было.
0: Не, оно всегда было, но... Понимаете, какая история? Те транспортные средства остались, ну, примерно неизменными. Примерно неизменными. А общество, социум, трафик и вообще все, мир изменился очень сильно. И поэтому то, что было относительно безопасно когда-то, и это были единицы, ну, то есть это могли позволить себе далеко не все. И то, что было относительно безопасно, хотя и тогда тоже убивались, но не в таких количествах, в изменившемся мире становится категорически опасным. Ну, просто категорически. Поэтому, я думаю, здесь исключительно только бабло. Ну, бабло побеждает зло. В данном случае только драконовские. Ну и, конечно, конфискация. Конечно, конфискация. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
21: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: 8 утра в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Силы ПВО в течение ночи ликвидировали 286 украинских беспилотников. ВСУ предприняли попытки атаковать территорию нашей страны в период с 20.00 12 мая до 7 утра 13 числа. В сводке Минобороны отмечается, что беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены в Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тульской и Ярославской областях, в Краснодарском крае, в Калмыкии и Крыму, а также над акваториями Азовского и Черного. Дональд Трамп назвал сверхдержавами США и Китай. При этом Россию в список американский лидер не включил. Глава Белого дома пообщался с журналистами в преддверии государственного визита в Пекин. Он заявил, что в первую очередь планирует обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином вопросы двусторонних торгово-экономических отношений. Больше, чем о чем-либо другом, мы будем говорить о торговле. У нас колоссальные отношения. Мы две сверхдержавы. Мы самые сильные страны в мире в плане военной мощи. Китай считается вторым. Подчеркнул Трамп. Президент США характеризовал отношения с Си Цзиньпином как отличные, выразив надежду, что таковыми они и останутся. Госвизит Дональда Трампа в Китае продлится с 13 по 15 мая. Названа предварительная причина пожара на Вернисажной улице в Москве. Возгорание недалеко от Измайловского Кремля могло произойти из-за короткого замыкания. Такие данные со ссылкой на оперативные службы приводит ТАСС. Собеседник агентства уточнил, что в здании горели помещения для проведения квестов. В МЧС ранее сообщили о ликвидации пожара на востоке Москвы. Его общая площадь составила 3000 квадратных метров. Борьбу с огнем вели более 140 человек. Было задействовано 40 единиц техники, в том числе спецпоезд. Пожару был присвоен третий номер сложности из пяти. Информация о пострадавших не поступала. В России утвердили правила контроля за частными детективами. Документ вступит в силу 1 сентября одновременно с новой редакцией закона о частной охранной детективной деятельности. Контролирующим органом выступит Росгвардия. Согласно постановлению правительства, с которым ознакомился ТАСС, плановые проверки смогут проводиться не чаще одного раза в 3 года. Оценке будут подлежать договоры на оказание услуг с каждым заказчиком и акты об их выполнении, а также другие документы, в числе которых сведения о частном детективе, например, наличие или отсутствие судимости, о результатах медицинского освидетельствования и так далее. Основаниями для внеплановых проверок могут служить обращения от граждан, организаций или органов власти. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно, около плюс 13 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 740 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
21: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
8: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
9: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
10: Дела семейные в эфире адвокат Руслан Ехудин. В эту среду после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Принятие. В эфире бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай. В эту среду после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Имена. Поверх времен.
1: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
0: «Имена. Поверх времен».
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
3: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
3: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
3: Включите ваши приемники на полную мощность.
1: Каждое воскресенье после 8 вечера.
3: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
1: Каждую среду после 8 вечера
4: разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток».
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру.
6: По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
7: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего.
1: Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: 8:08, среда, май, день 13. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Три балла пробки в Москве, 13 градусов, ощущается как 12. Вот понимаешь, все равно, один градус до расхождения какой-то. Это не мне писали, это в другую программу, но вот я просто хочу прочитать. А питбайки конфисковывать и отправлять на СВО, пишет Андрей. Горячо поддерживаю, Андрей, горячо поддерживаю.

Алексей, здравствуйте. Как думаете, смена названия «Эпическая ярость» на «Кувалда» повлияет на ход событий на Ближнем Востоке? Радикально, Илья. А может, с «Арматом» по Киеву, пишет Василий? Может, я как раз вчера вечером, уже глубоким вечером, можно сказать, ночью, сидел и по этому поводу думал, размышлял. Поднимал литературу, вот, общался с бездушной машиной. Ну, короче говоря...

0: говоря, многие из вас уже спали, а я после трех насыщенных эфиров, одного на радио, другого на телевидении, третьего юмористически сатирического в интернете, думал над тем, а почему же, вот, например, не бахнуть там по Лондону, еще почему-то. Ну, в общем, друзья, я пришел к выводу, что бахать не надо. Вот если так совсем уж быстро вам сказать об этом. И там есть объяснение, но мы можем поговорить. Но давайте начнем вот с этих вот. Мне понравилось, у вас тут тема какая-то была интересная. Питбайки все конфисковать. Я тут ездил было к друзьям, меня позвали на 9 мая. Они живут в таком загородном поселке, хороший поселок, красивые дома, такие-то таунхаусы, отдельные дома стоящие, есть многоквартирные дома, в общем, красиво, парк, речка какая-то, ну, в общем, здорово живут, хорошо. Это такой вот, знаете, как город отдельный вроде, небольшой городок получается. Все красиво, все замечательно, но пока я ехал по улицам, я ехал на автомобиле, мне надо было доехать до того места, где вот такая зона пикников. Мимо меня проносились абсолютно какие-то дети на мотоциклах, на электромотоциклах, на багги, вот знаете, вот этот есть БРМовские багги, потом, или БРП, БРМ, не помню, БРМ это, по-моему, Формула-1, а это БРП, по-моему, ну, или БПР, какой-нибудь, ну, без разницы, но вы поняли, о чем я говорю, такие баги, которые уже прям совсем автомобиль-автомобиль, какой-то квадроцикл мимо пронесся, какой-то квадроцикл на огромных колесах мимо пронесся, и они все ездят, там банда просто, и один тип, он ехал не мимо меня, а как бы, ну, встречными курсами мы шли. У него вообще каска какая-то немецкая, такое ощущение на вид, и банданой закрытое лицо, и совершенно дикий взгляд. Дикий взгляд вот в эту щель между банданой и каской, которую он прошивает всех водителей. Не потому, что ты что-то делаешь не так, а просто, я понимаю, он наводит ужас. Этот 12-летний, судя по всему, мальчишка, все абсолютно на багги, на вот этих вещах, все абсолютно точно несовершеннолетние. Это просто видно, потому что они мелкие все, и они там еще кучкуются потом возле вот этого места для пикников и вот возле этого парка. Просто все точно, абсолютно без каких-либо удостоверений на любой технике, любой литраж, вообще без разницы. То есть они внутри этого поселка там рассекают. И я, конечно же, спросил у своих друзей, я говорю, а что это такое? Я говорю, это как это вообще понять? Они говорят, да ужас вообще, не знаем, что делать. Вот, что делать. И, значит, мой товарищ говорит, я вот думаю, я говорю, купить ружье, я говорю, не надо. Он говорит, нет, это противозаконно. Он говорит, ну, может, пейнтбольное хотя бы? Ну, там ужас, правда. Это какой-то мрак. И я так понимаю, что эта ситуация общая для многих и многих и многих и многих поселков, каких-то коттеджных поселков, деревень. То есть вообще жизни не дают эти люди. То есть вот эти вот дети на этой всей технике и родители замечательные, которые эту технику покупают этим детям, вообще всем остальным жить не дают нормально. Не, натурально, я просто вижу, как мамочки с детьми там ходят, и сквозь них вот это ездит все время. Ну, как бы доверие ноль, если честно, вот этой технике и этим людям. Плюс ко всему, я честно скажу, если бы это были еще, ну, там, карты, я имею в виду, вы знаете, как это, картинг, то хотя бы какая-то была бы надежда, что он просто разложится об бордюр. А этот он переедет просто бордюр, особенно вот на огромных колесах. Ну, то есть это вездеходы, и они на этих вездеходах ездят по этому поселку. А? Пейнтбольные маркеры, тренировочные резиновые шарики, пишет Миша Николаев. Еще бы предложил моноколеса тоже все изымать, пишет ДК. Ну, с моноколесами, если честно, я не видел на них никогда молодежи. Я видел на них одиноких мужчин, которые хотят привлечь к себе внимание. И почему-то, когда я их вижу, у меня всегда звучит вот эта песня в голове. Ты летящий вдаль, вдаль, ангел, ты летящий вдаль, вдаль, ангел. Ну, почему? Потому что, ну, это явные смертники, они еще в полной экипировке. Интересно, конечно, посмотреть на то, как эти люди приезжают на работу. У вас, наверное, на работе есть такие люди, да? которые на моноколесах приезжают в полной мотоциклетной экипировке, заходят, у них, наверное, очень важный вид. Такое ощущение, что они слезли с какого-то там литрового мотоцикла, как минимум, все, у них там это просто... А они, оказывается, на колесике катаются на этом. Никого не оправдываю, но у самого Карпат или Газульки какой не было в юности, пишет Влад. Откровенно говоря, конечно, у кого-то было, у меня не было, но у моих друзей у кого-то было. Но вы знаете, чем хороша была техника советская в этом смысле? Она дольше стояла, чем на ней ездили, потому что она была обычно уже сильно состарившаяся к тому моменту, когда мы ей владели, да, мое поколение. И абсолютно ломалась. Ты один раз выехал, нельзя это слово сказать, ну, в общем, издал звуки соответствующие, и все, и она сломалась, и все, и дальше ее чини. И все время ты вот в этой грязи, и потом просто это надоедает, это бросаешь, и все. У меня вот, например, я точно знаю, во владении, наверное, даже до сих пор есть, просто надо приехать в эту точку и дойти до этого огорода, и у моего, так сказать, товарища затребовать. Назад, а товарищей-то в живых уже нет, вот, поэтому ничего и не затребуешь, откровенно говоря. Ну, наверное, в огороде стоит ИЖ-49. Вот. Я его купил и говорю, давай у тебя постоит, чтобы родители не знали. И у меня было 500 рублей, я выкупил ИЖ-49, и я говорю, мы его восстановим, он будет новый, просто будем восстанавливать. Купили и забыли просто про него, потому что это же надо же восстанавливать. А другое дело жить мечтой. Вот где-то этот ИЖ-49 стоит, он точно мой, точно. Документы, конечно же, никакие никто не оформлял, естественно, вообще непонятно. Ну, это классика, 3 дня чинишь, 1 катаешься. Да, Влад говорит, да, а это вот эта вся перделки, на которых они катаются, довольно надежная техника, довольно надежная. То есть на ней можно много ездить и создавать много проблем окружающим. Поэтому я считаю, что обязательно все это надо к чертовой бабушке изъять. Это головная боль для полиции, это головная боль для всех людей. С детьми на улице, без детей на улице, вообще для всех людей. Это для всех головная боль, просто изъять навсегда. Хочешь кататься на питбайке, вон трек, катайся по нему. Есть маяк, есть лидер, есть другие трассы. Вот там катайся, там друг другу шумите этими своими прямотоками. Вот, на малокубатурной вот этой технике абсолютно противнейший звук. Вот этот по городу они ездят, это ужасно. У нас БРП и КТМ катаемся или в грязи по уши, или по полям. Есть и водительская страховка, летом кайф, пишет Катя. Вот правильно. По полям, по лесам, туда куда-нибудь, белок пугать и все остальное. Да-да, в свое время, будучи пацаном, смотрел на таких же во дворе, которые постоянно чего-то крутили в своем мопеде, какой-то бензин там подсасывали. В итоге, проехав 30 секунд, снова начинали крутить и подсасывать, пишет Максим. Ну, такая она была техника, понимаете? Купил и подсасываешь. Сейчас проще, сейчас техника столько стоит, я имею в виду не вот эти вот питбайки, а, например, автомобиль, что ты просто только подсасываешь и все, нет смысла даже покупать, да? Хочешь гемор круглый год, покупай себе восход, пишет каждому свое. Был восход у двух моих товарищей, у одного ездил, у другого не ездил, но зато он занимался маляркой, этот товарищ, и он, я помню прекрасно, он покрасил бак, а я был совсем еще маленький, так сказать. Я говорю, можно на мотоцикле посидеть? Он такой, конечно. И я прям сажусь на этот мотоцикл и на бок его заваливаю на трубу вот этим баком прям. Ну, так сказать, обидно, конечно, было, наверное. Прям я вместе с этим мотоциклом просто на рядом стоящую трубу. Какой-то недозабор, знаете, когда трубы вбиты, а забор так никто и не доделал. Вот это вот все. Причем, как правило, это не прекращается зимой. Вся эта банда пересаживается на снегоходы, пишет Василий. Да, так оно после Тарзана-то, пишет Олег. Тарзан, кстати, достаточно бесшумная техника, я вам хочу сказать. Ну вот, абсолютно ненадежная, но бесшумная. У меня был Минск и ИЖ-Юпитер-4, пишет Андрей. ИЖ-Юпитер-4. Я помню планету 5, и, по-моему, Юпитер тоже был 5, или он был 4. Я помню, было у одного человека ИЖ-планета Спорт. Спорт. Там совершенно другой был бак, и она такая была какого-то оранжевого или желтого цвета, и она не ездила, а стояла просто во дворе впереди, так сказать. И все знали, что у этого человека, ну, никто не знал, что, кто это таинственный незнакомец, вот, что у него вот эта иш-планета Спорт. И все время все, проезжая мимо, думали, черт, как бы с ним договориться, может быть, купить у него, но никто не договаривался и не покупал. Ну, сами понимаете. А у меня была Ява, 12-вольтовая вещь, пишет Бомбила. Ну, это какие-то пижоны на Явах. Ну, вот иш-планета Спорт, казалось, что если ее взять, это вообще все. Это как положено. Был Минск, за ночь могли перебрать двигатель, так еще и перекрасить, пишет Дмитрий. Да-да. Короче, все забрать это. Ну, вы согласны со мной или нет? Изъять. Сейчас посмотрел фото H49, но он отличный, пишет Андрей. Ну, я поэтому его и купил. Извините, 500 рублей на дороге тогда не валялись. Они и сейчас не валяются, и тогда не валялись. Я поэтому и купил. Потому что это прекрасный с точки зрения дизайна мотоцикл. А обязательно посмотрите, как выглядит H49. Это великолепная техника с точки зрения ее вида. Так, у меня был восход при должном уходе надежный, но правильно подметил Роман Щукин, что с нашего мотодетства мир, общество и трафик кардинально изменились, изъять у шпаны все. Я и говорю. Я абсолютно горячо поддерживаю. Вчера видел еще новость о том, что ограничивают, ну, в общем, не то, что ограничивают, это даже нельзя назвать ограничением. Это, надо сказать, разумные правила пользования вот всякой разной техникой ввели для курьеров, якобы. И вот там идет, смотрите, обязательная верификация документов перед началом. Значит, с щеглами понятно, и с родителями этих щеглов. Просто изымаем эту технику навсегда, сразу, и все, и без разговоров. Я считаю, это правильно. А парням на передовой действительно все эти питбайки могут пригодиться, честно. Значит, что теперь курьеры, да, это еще одни убийцы нас, которые все время носятся мимо нас, по паркам они носятся с какой-то огромной скоростью, пытаются сбить детей все время. Смотрите, обязательная верификация документов перед началом работы, ежедневный фотоконтроль доставщиков перед сменой, пока как бы неинтересно, единая цифровая система, данные о работе каждого курьера будут туда поступать, тоже пока вроде не очень интересно, оснащение IoT или LOT, не знаю, модулями всех SIM, видимо, это какие-то вот имеются в виду вот эти вот их велосипеды, велосипедов и мопедов курьеров. Что это за модули? Ограничение максимальной скорости до 25 км в час. Технически невозможное игнорирование. Вот, это самое главное. Но 25 это тоже достаточно быстро. Ну ладно, это велосипедная скорость. Просто на велосипеде ты не можешь это долго скорость, на самом деле, 25 поддерживать. Я сейчас знаю, мне сейчас напишут, я вообще еду 40, средняя скорость мне на велосипеде. Не надо мне рассказывать. Все понятно. Язык на плечо и все. 25 это такая, достаточно высокая скорость для велосипеда. Запрет на игнорирование медленных зон. То есть ты не сможешь проигнорировать парк, еще что-то, все. Нет такой возможности. База данных в режиме реального времени с оперативной выдачей санкций от штрафов до блокировки. Ну, мне кажется, хотя бы движение в нужном направлении начинается. Единственное, что я бы сделал так, что если какая-то зона, так скажем, запретная, пусть он едет 10 км в час, а не 25 даже. 10, достаточно. Этого будет достаточно. Нет никакого смысла в их этих лихих передвижениях. Абсолютно. Все равно они потом стоят также на светофорах. Хотя некоторые из них, конечно, ездят вообще как будто ни светофоров нет, ни дорог нет, ни тротуаров, просто напрямую и все. Вот. У нас ввели запрет на продажу бензина лицам до 16. И знаете, что происходит? Теперь они сливают бензин с автомобилей во дворах по ночам, пишет Антон. Так, у всех осужденных, нечестно зарабатывающих незаконным путем, тоже изымать хотят технику, пишет Нео. Очень хорошо, очень хорошо. Вообще, всех тех, кто наворовал и накупил себе, у них, в принципе, все, что наворовано, надо изымать. Другое дело, что они тоже хитрые. Они похитрее будут, чем эти 16-летние, которые сливают бензин. Они, естественно, зная о том, что если что изымут, они начинают выводить за рубеж. Ну, такая вот хитрая схема, знаете. Если ты знаешь, что изымут, они начинают выводить за рубеж. Но благо, за рубежом все тоже изымают сейчас. И поэтому, как бы, ситуация такая. Подталкивает к честности в отношениях. Какие чувства вы испытали, когда завалили мотоцикл на трубу? Расстроился. Я сильно расстроился. Мне было дико неудобно, я вам честно скажу. Я, в принципе, не люблю портить вещи. И чужие вещи я тем более не люблю портить. Поэтому зачастую, когда есть даже возможность прокатиться на чужом там какой-то технике, я отказываюсь просто. Потому что, ну, вдруг что вот как-то сломается, где-то чиркнешь что-нибудь. Ну, обидно, вдвойне. И за то, что ты технику испортил каким-то образом. Ну, и человеку, самое главное, испортил вещь, на которую он деньги потратил. И там у него отношение специфическое, естественно, к этой технике. Он там как-то... Знаете, нельзя сказать... любит свой мотоцикл. Хотя есть такие люди, они любят свои мотоциклы, там какие-то, любят свои машины. Могу понять, поэтому это странная любовь, но что поделать. Рубио, на что намекает Си, едя в таком костюме, пишет Ростислав. Так, Ростислав, значит, ехая, я бы еще сказал, в таком костюме, публикует фотографию Рубио, где он в спортивном костюме, ровно в таком спортивном костюме, в котором привезли в определенный момент Мадуро в цепях и маске в Соединенные Штаты Америки. И вот он теперь в таком костюме едет к Си. Ну, я не думаю, что он на что-то намекает относительно Си. Я думаю, они сейчас начинают качать тему Венесуэлы, как у них все здорово получилось, потому что Трамп опубликовал карту Венесуэлы, где Венесуэла 51-й штат Соединенных Штатов Америки. Он закрасил Венесуэлу в флаг Америки. Коротко по этой теме могу сказать. Если Венесуэла 51-й штат Америки, получается, что Гренландия и Канада уже вышли из состава Америки, правильно? Потому что там где-то должен был быть 51-й штат. Это первое. И второе, я начал подозревать, что когда Трамп говорил о картах, он говорил, у вас есть карта, у вас нет карты, он имел в виду вот такие карты. В принципе, я думаю, пора начать рисовать нам тоже карты, почему бы и нет. И если вдруг он скажет, у вас нет карт, мы скажем, смотрите, вот у нас полно карт, мы все разукрасили в флаг России, пожалуйста, вот, не проблема. Переименовали на своих картах все заливы, проливы, реки. Вот, и нас не парят. На наших картах нет никаких Соединенных Штатов Америки. У нас там, мы по-другому называем. Вот, вчера новости смотрел. В Подмосковье щегол на квадрике в коттеджном поселке не справился с управлением, вылетел на пешеходника и девчонку сбил 16-летнюю. Надо родителей сажать, и техники не будет у детей, пишет доброжелатель. Ну вот видите, о чем я и говорю. На этих квадриках реально вылететь с дороги очень легко. Почему? Потому что это вездеходы. И они не остановятся, а бордюрчик, то есть вот какая специфика. Контурные получаются карты, пишет Миша Николаев. Да, то есть это очень ценный ресурс в современном мире, контурные карты. Вы знаете, если вдруг приходится разговаривать с Дональдом Трампом, надо иметь с собой закрашенные в свой флаг карты. Вот, желательно прямо целый глобус закрасить в свой флаг и сказать, а вот все, уже поздно, мы первые закрасили. Вот, это наш регион, не ваш, и все. Контурная карта Трампа, пишет Алексей. Пролив имени Сталина надо, пишет Мышел. О, эти любители фантазировать о геноциде, о массовом убийстве. Понятно, понятно. Может, вышел Техас и Калифорния, пишет Василий. Нет, Техас и Калифорния, если бы вышли, тогда бы никак не получился 51-й штат. А получается, что все штаты на месте. А, вы имеете Канада и Гренландия вошли, Техас и Калифорния вышли. А, в этом смысле? Я понял. «С днем Черноморского флота! 243 года! Ура!» — пишет Василий. «Ура! Ура! Ура!» — Василий. «У меня восход 3М был, покупал за 300 рублей, проезжая во дворе мимо женщины с коляской, глушил мотор и на нейтралке проезжал, а сейчас что творится?» — пишет Гзар. «Что творится?» Ой, Гзар, вот расскажите о себе, какой вы классный, как вы глушили мотор мимо женщины, проезжает. Он не заводился просто никогда. Толкаешь его, толкаешь все время этот восход. «Пацаны, подтолкните!» Интересно, это обычные карты или одни из козырей, пишет Нигматуллин. Я уверен, что это именно те козыри, о которых все время говорит Дональд Трамп. Кстати, обратите внимание, как-то подзаглох Иран. Я имею в виду не сам Иран, а тема Ирана. Есть такое ощущение, что у Дональда Трампа как-то какое-то затишье. Вопрос, перед бурей ли это затишье или потому что устал? Не шмогла и устала. Может быть, вот два варианта. Вот вы видите, да, когда движений по Ирану нет. Как-то все затихло. Ну, почему сразу геноцид? Предупредить за 3 дня, пишет Мышел. А что, просто разрушение инфраструктуры? Ну, такое, наверное, дело. Вот. И потом, я не понимаю, вы что, не любите эти города, в которых живет Человек-паук, Бэтмен и все остальное? Хотя Бэтмен живет, в общем-то, в вымышленном городе. Ну, а Человек-паук-то в настоящем. Это, можно сказать, родные нам города. Мы каждый небоскреб там знаем, понимаете? А как же на Паличнике с пробкой из-под шампанского и рябиной прямо в глаз, пишет Нилс Майклс. Что? какие-то напальчники, пробки, рябины. Тут сложновато немножко, Нилс, если откровенно. Кстати, Кэш Патель, который руководит FBI, ФБР, согласился пройти тест на алкоголизм. Вот. Чего по пьяни не пообещаешь, да? Вот как получается. Это я, Нилс Майкл, к вашему сообщению вопрос. 8.30 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
2: 8.30 столица, в студии Евгения Нагорная. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил о сбитом на подлете к столице дроне ВСУ. Информация появилась в канале мэра Москвы в мессенджере «Макс». Градоначальник уточнил, что беспилотник уничтожен дежурными средствами ПВО. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, отметил Собянин. Росавиация ранее заявили о введении ограничений в Шереметьеве. Аэропорт обслуживает рейсы только на вылет. В ведомстве подчеркнули, что прием воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами. В Госдуме назвали максимальный размер оплаты больничного в день в 2026 году. Он составляет около 7 тысяч рублей. Такие данные в беседе с РИА Новости привел глава Думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов. Парламентарий уточнил, что размер суммы больничного формируется по-разному. Его окончательная величина зависит от стажа работы. Также депутат посоветовал жителям страны вести здоровый образ жизни, чтобы не болеть. Заниматься профилактикой, употреблять меньше алкоголя, не курить, вейп, не употреблять, заниматься физкультурой, спать не меньше 8 часов, заключил Леонов. Росстандарт утвердил новый ГОСТ на безалкогольные напитки. Нормы вступят в силу в январе 2028 года. Согласно требованиям, такую продукцию разделяют на группы: морсовые напитки с соком, на растительном сырье, на ароматизаторах и на основе минеральной воды. ГОСТ распространяется на безалкогольную продукцию за исключением тоников, энергетиков, напитков брожения и кваса. В документе отмечается, что осадок, образующийся в процессе хранения, допустим, но не должен влиять на прозрачность жидкости. РИА Новости со ссылкой на Росстандарт отмечают, что доля этилового спирта в безалкогольных напитках должна составлять не более 0,5% от их объема. Минеральных веществ и витаминов в напитке должно быть не менее 7,5% от суточной нормы, а пищевых волокон от 1,5 граммов на порцию. Гидрометцентр предупредил жителей московского региона о дождях. До конца недели осадки в некоторых районах будут сопровождаться грозами и усилением ветра. При этом температура будет на 3-4 градуса превышать климатическую норму, заявила ТАСС ведущий сотрудник учреждения Марина Макарова. Она отметила, что сегодня в столице прогнозируется кратковременный дождь. Максимальная температура в дневные часы составит плюс 23 градуса. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно, около плюс 15, атмосферное давление ниже нормы, 740 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва, 94.8.
3: Реклама. Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Право знать. Говорит Москва.
0: Восемь тридцать пять в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. И мы продолжаем. Так, про кувалду, да, что они собираются переименовать, мы знаем. Тут Трамп пообщался с журналистом. Журналистом. Мистер президент, вы обещали унять инфляцию, но сейчас она на самом высоком уровне за последние 3 года. Значит ли это, что ваш курс не работает? Мой курс работает превосходно. Если вспомнить, что было до войны всего 3 месяца назад, то инфляция была на уровне 1,7%. Но мы встали перед выбором. Или дать этим безумцам обзавестись ядерным оружием. Если вы этого хотели, то вы просто тупой человек. А вы как раз тупая и есть, ведь я вас хорошо знаю. Всякий, кто хочет дать им ядерное оружие, тупой человек. Что ж, вот мастерство, как говорится, общение с журналистами. На всякий случай, в следующий раз, когда нас будут учить, как и кто и где должен говорить, вот как надо общаться с журналистами, понимаешь? Ты задал вопрос, ты тупой. Я просто говорю, ты тупой, а я тебя давно знаю, ты очень тупой. Вот. Поэтому ты тупица тупой. Иди тупи дальше. Мне, так сказать, близок этот дискурс, безусловно, я разделяю. Неприятно только ощущать себя... Я не журналист, я ведущий. Из песни слов не выкинешь, пишет Владимир. Это правда. Вот. Либо раньше не говорили нам, либо Украина нарастила выпуск беспилотников, пишет Ростислав. Ростислав, конечно, вам не говорили. Все от вас скрывали, просто постоянно об этом говорила Минобороны, постоянно об этом говорят все из нашего высшего командования, в принципе, и политического, и военного. Постоянно об этом говорится и в той связи, что в Европе собирается это все, и цели в Европе обозначены с точки зрения тех заводов, на которых производятся беспилотники. Постоянно новости о том, какой контракт кто подписал с Украиной, насколько тысяч или сотен тысяч этих беспилотников. Все это публикуется, но вам не говорили, Ростислав. Вот вас, к сожалению, обходили вниманием. Что ж, Ростислав, теперь вы об этом знаете. Живем, конечно, в пелевенщине, такое ощущение, пишет Мышел. Ну, постмодерн, так сказать, метамодерн или что-то такое, ну, есть такой момент, есть такой момент. Вот где свобода, ты тупой, нет, ты тупой. Да, нет, ты тупой, нет, ты тупой. Спасибо, сейчас мы должны прерваться, а после этого вернемся и выясним, кто же из этих людей на самом деле тупой. Или оба они тупые. Доброе утро. Что там директор ФБР на троих решил сообразить? Нет, на двоих, третьего не хватает, пишет системный администратор. Ну, я уже сказал об этом. Ну, хорошо, повторюсь. Значит, директор ФБР Кэш Патель согласился пройти тест на алкозависимость. При этом сенатор от демократов Крис Ван Холлен предложил пройти этот тест вместе. Вот. Вот всегда есть этот дружок, который, давай вместе пройдем. В общем, это был великолепный тост. Вот, я думаю, что они немедленно выпили после этого, конечно же. И вот так вот. Ты что думаешь? Я не могу пройти тест на алкоголь. Хочешь, я пройду тест на алкоголь? Давай вместе пройдем тест на алкоголь с тобой. Давай. Я думаю, это так состоялся этот разговор. А как он еще мог быть? А че ты? А давай вместе. Ты и я. Ты че думаешь? Я не могу бросить? Я в любой момент бросить. Я могу. Я вообще... Да я и не пью. Может быть такое? Да я его 100 раз пройду, этот тест. Я его 100 раз проходил. Я его 1000 раз проходил, этот тест. А я его быстрее проходил. А ты на каком уровне его проходил? Может быть такое? «Идиократия» — пророческий фильм, все-таки, пишет Николай. Это да. Да много у американцев, на самом деле, о своей политике, политической системе, внешней политике, внутренней политике, пророческих фильмов. Любая, по сути, комедия, она очень даже пророческая получается. Все фильмы с Лесли Нильсоном и все остальное, это все, безусловно, оказалось правдой. Это, можно сказать, документальные ленты, которые пришли из будущего. Тогда еще, в те годы, они пришли американцам, они попали в руки, и американцы стали действовать ровно так, как в этих фильмах описано. Да? «Одни только луковые новости чего стоят», пишет Нигматуллин. Это да. «Пророчащий фильм тупой и еще тупее», пишет Андре. «Ну, в трубку-то подышу», пишет Алло. «Да я еще не начинал этот тест проходить». Вот так вот еще можно. «Мало-мало, третий нужен, чтобы тест прошел», пишет Иван. Ну вот, понимаете, а эти американцы, у них все по-другому. Они даже не знают, что соображать-то надо, понимаешь, на троих. Вот на двоих соображают. Да, да тест. «Тост на алкоголь тупой», пишет Тараторка. «Тост на алкоголь». А, в этом смысле, а не так? Да, я тест, хорошо, не тест, тост. «Насчет квадриков и пошуметь на них на сленге звучит как поорать», пишет Владимир. Короче, этот сленг весь надо завершать. У нас действительно проблема с этими всеми мотоциклетными средствами, которые не подпадают ни под какое регулирование, все эти квадрики и все остальное. Они беду делают в населенных пунктах малых. «Ай, ждем комету и не смотрим наверх», пишет Алексей. Ну, да, в какой-то момент фильм вот этот «Не смотри наверх», «Не смотрите наверх», он стал вроде бы таким откровением. Все такие: «Боже мой, в каком обществе мы живем?» Но, откровенно говоря, этот фильм, ну, он даже, это не повтор тех вещей, которые были сказаны много раз и сняты много раз. Это уже... многократный референт, то есть многократное повторение того, что было снято и о чем было сказано, в том числе, кстати, американскими режиссерами и сценаристами. Но, как показывает практика, это не влияет на воспитание общества. Есть такое ощущение, что даже это влияет наоборот. Как будто бы люди смотрят этот идиотизм и такие: «О, классно, так и будем делать». «А что за луковые новости? Я, походу, пропустил», пишет Терек. «О, это старый такой фильм тоже. Черная совершенно комедия, сильно 18+, и все остальное, и поэтому взрослые люди, кто-то, может быть, видел. Ну, черный юмор относительно темы новостей и жесткое высмеивание системы новостей в Соединенных Штатах Америки. Ну, и не только новостей, там, политики и всего остального. И мнение экспертов, самих экспертов, народа, ну, в общем... Жестко прошлись создатели этой ленты по всему, почему можно было пройтись, связанного там с политикой, с внешней, внутренней, американской и так далее. Так, далее: «Ждал вчера, не дождался. Парад Победы не обсудили, а именно драпировку Мавзолея», вот, пишет Владимир. А что, мы должны драпировку Мавзолея в очередной раз обсудить с вами? То есть вы считаете, Владимир, это какая-то потрясающая новость? То есть вы обнаружили, что есть драпировка Мавзолея? Просто так уже много лет, если уж прямо честно говорить. Или вы предпочитаете, чтобы современная Россия обозначила курс на что? На социализм, на коммунизм? Но объективности ради, мы ведь этого не делаем, и поэтому сказать, что мы идем курсом Ленина, наверное, было бы неправильно сказать. Поэтому, а при чем тут Ленин? Это первое. Второе, когда мы говорили на эту тему, я знаю, что вот люди говорят о Мавзолее, у меня вопрос всегда к ним один, и он достаточно прямой. А какое отношение Ленин имеет к Великой Отечественной войне? Вот прямо прямой, понятный вопрос. А какое отношение Владимир Ильич Ленин, при всем уважении, имеет к Великой Отечественной войне? Ну, объективно. Ведь на самом деле Владимир Ильич Ленин не имеет никакого отношения к Великой Отечественной войне, потому что он умер задолго до ее начала. Как бы вот такая история. Обратите на это внимание. Может быть, кому-то это важно. А как по мне, это достаточно важно. Поэтому, конечно, когда мы говорим о Великой Отечественной войне и победе в Великой Отечественной войне, мы будем говорить другое имя и другую фамилию, да, ну или как это, партийное прозвище, это правильно, или как это говорить, Иосиф Сталин, да, вот это имя победы. Если уж так. А со Сталином какая история произошла? После смерти его сначала поместили в мавзолее тело, а потом из мавзолея, причем прямо-таки при коммунистическом строе, вот, после развенчания культа личности и всех остальных действий этого характера, его оттуда убрали. То есть коммунистический режим тогдашний и те люди, которые были соратниками Сталина, они его с этого пьедестала низвергли. То есть, на всякий случай, это сделали не демократы какие-нибудь там в 90-е годы и все остальное. Нет, это сделали сами соратники Сталина. Для понимания. Для понимания. Хотя, конечно, имя Победы — это, конечно, Сталин. Тут как бы вопросов нет. Потому что именно в этот период Иосиф Виссарионович правил нашей страной, нашим народом. Поэтому Ленин не имеет отношения к Великой Отечественной войне. Ленин создал государство, победившее в Великой Отечественной войне, пишет Павел. Это не так. То государство, которое предлагал создать Ленин, и то государство, которое создал Иосиф Виссарионович Сталин, это вообще-то разные государства, если задуматься. И многие эксперты именно в теме Ленина и Сталина и вообще построения советского государства об этом, собственно, и говорят. Более того, многие из тех, кто низвергал Иосифа Виссарионовича после его смерти с этого пьедестала высокого, как раз-таки и говорили, что Иосиф Виссарионович не пошел путем Ленина, а они верные ленинцы. Поэтому, опять же, не получается. Вы просто написали, Павел, идиотом из 7-го Б, а дело в том, что, ну, не получится даже с такого наскока, какой вы осуществили своими словами, доказать, что вы правы. Ваша точка зрения не подтверждается фактами, насколько я понимаю. То есть, да, конечно, мы говорим о создании Советского Союза, но Советский Союз и вообще идея внутренней и внешней политики, которые предлагались Лениным и иными деятелями тогдашними, революционными и пост, они сугубо отличаются от тех идей, которые реализовал Иосиф Виссарионович на самом-то деле. Вот такая штука. Немногие это замечают. Поэтому Великая Отечественная война — это Сталин. Все. Поэтому, если бы Сталин был в мавзолее, то, наверное, правильно было бы не драпировать мавзолей. А поскольку Ленин, то, наверное, можно и драпировать. Павел повторил свое сообщение. Если, Павел, я уже вам ответил, а вы все повторяете это сообщение. Уже 3 раза даже повторили. Все, ваш аргумент, как сказать, разбит. Вам нужно придумывать какой-то новый аргумент. Аргумент из разряда «идиотом из 7-го Б» не работает, все. Дело не в Ленине, дело в мавзолее. Мимо него проходил первый парад Победы, и к нему кидали фашистские знамена, пишет ДК. Да, безусловно, так и было. Но надо еще и напомнить, кто присутствовал на параде Победы, и где они и как располагались, эти люди. И, как бы, наверное, вы обратите внимание на Иосифа Виссарионовича Сталина в этой связи тоже. Тогда была такая традиция, в общем-то, высшее руководство страны стояло на мавзолее и оттуда и принимало любые парады, оттуда выступало. Сейчас высшее руководство не выступает с трибуны мавзолея, вот, выступают рядом. «Ленина уже достойно похоронить надо», пишет Нилс Майкл. Нилс Майкл, ваше предложение тоже очень свежее, надо сказать, не менее свежее, чем вопросы о драпировке, оно даже более свежее. Кстати, очень креативное, спасибо вам большое. Давайте так, Ленин имеет отношение к победе или нет? На мой взгляд, все-таки нет. Дальше. Нужно ли вынести тело Ленина из мавзолея? Я так полагаю, что сегодня консенсус в нашем обществе состоит в следующем. Решим потом. Решим потом. Пока не будем. Решим потом. Сегодня это может многих задеть. Сегодня многие считают, что это неправильно, поэтому не надо этого делать. К чему это форсирование таких вопросов? Зачем? Все. Когда и если появится консенсус какой-то по этому поводу, ну, тогда это будет реализовано. Если этого консенсуса нет, то зачем людям бередить души? Зачем рвать сердца? Вот к чему это? Повоевать на том фоне, на котором не нужно нам воевать? Объясните. Ленин – символ Москвы, пишет Конь-Огонь. Ленин – символ Великой Октябрьской социалистической революции. Ленин – символ освобождения пролетариата. Ленин – символ свободы для многих и многих стран и народов мира. Но сказать, что Ленин – символ Москвы, наверное, было бы неправильно. Ленин – это символ другого порядка. Мавзолей — это же могила, по сути. Топтались на могиле, получается, пишет Валерий. Ну, если так вот сказать, что стоят на мавзолее, кто-то стоит на мавзолее, то получается, что, ну, грубо говоря, на таком большом надгробии, да, ты стоишь. Может быть, это и не очень правильно, если задуматься. Что с Лениным опять не так, пишет Юрий Воробей. Все с Лениным так, Юрий, не переживайте. Просто некоторые из наших слушателей считают, что невероятно креативно внезапно предложить похоронить Ленина. Им кажется, что это сегодня невероятно актуальный вопрос, без которого мы, ну, никак не обойдемся. И вот если бы Ленина похоронить, то сразу бы дела пошли. Я-то считаю, что это вопрос, не имеющий отношения к реальному положению дел. Это про споры опять, какие-то непонятные и ненужные, особенно в те времена, в которые мы живем. К чему они, эти споры? Ленин – символ развития науки, пишет Гзар. Ну, тоже не могу сказать, что символ развития науки Ленин. Все-таки Ленин – скорее символ свободы, освобождения вот трудового народа, да, вот от гнета капиталистов, борьба с капитализмом, вот так, такое, наверное. Борьба с империализмом, вот чего символ Ленин. А вы сказали, Ленин – символ развития науки. Ну, наука развивалась, как видите, и в нашем государстве, я имею в виду, когда наше государство было Российской империей, наука развивалась в Советском Союзе, безусловно, и много внимания уделялось науке в Советском Союзе, много средств было вложено в это, и результаты были выдающимися абсолютно, то есть Советский Союз, безусловно, совершил рывок в определенный момент, этого никто не может отрицать. Но символы науки, кажется, все-таки другие. Другие имена и другие фамилии. «Нужен нам новый Ленин», пишет Алексей. Я думаю, что когда вы спрашиваете о новом Ленине, вы... тут нужна какая-то расшифровка, что вы конкретно имеете в виду. Нужно ли нам очередное социальное потрясение и революция какая-то? Ну, смотрите, у нас была революция в начале 20 века и контрреволюция в конце 20 века. Привело это к чему? Это привело к тому, что у нас сначала уменьшилась территория с размером Российской империи до размеров Советского Союза, а потом уменьшилось размеров Советского Союза до России современной. Я полагаю, что любое революционное преобразование, оно приведет к тому, что сначала мы многое потеряем, а потом неизвестно, приобретем ли мы это или нет вновь. То есть любые действия такого характера приводят к серьезнейшей дестабилизации. Если ты готов дестабилизировать свое общество, и если ты настолько веришь в идею, которую ты несешь массы, и готов попробовать на практике реализовать эту идею, не считаясь с теми потерями и проблемами, которые возникают вследствие этого, то, в принципе, можно попробовать. Другое дело, что любой такой эксперимент, он проходит достаточно кроваво по итогу. Ну, вы сами знаете, что последствия гражданской войны в России были разрушительными абсолютно. Вы знаете, что последствия, я называю это контрреволюцией, да, 90-х годов. Почему? Потому что социальный строй изменился. Да, мы вернулись, так сказать, к капитализму. Тоже разрушительные, страшные последствия. Может быть, они не так описаны кроваво, как должно было бы это описать. Но, тем не менее, мы знаем и о том, что некоторые люди были выброшены из рынка, не вписались в рынок. Мы знаем, что череда кровавых националистических конфликтов захлестнула бывшие республики Советского Союза. Мы знаем, что национализм, который вот получил возможность себя проявить, проявляет себя и до сих пор. Вот, например, тот самый украинский национализм, который мы лицезреем уже далеко не первый год. Все это проблемы, которые возникли в результате распада Советского Союза. Но и сам Советский Союз в его построении, да, при его построении были допущены определенные ошибки, которую охарактеризовал, например, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин как бомбу замедленного действия. Собственно, можно поговорить еще и о таком событии, которое в определенный момент происходило, о такой идее, которая была близка в определенный момент правителям Советского Союза. Это коренизация, так называемая. И вот коренизация, например, на Украине называлась, естественно, украинизация. Поэтому многие и говорят, что современная Украина в ее границах, уже, конечно, границы эти изменились, но, тем не менее, в тех границах, которые были до Майдана, давайте так скажем, это, конечно, государство, созданное, республика, созданная Советским Союзом. Ну, понятно, что там были подарки царей, но еще и были подарки генсеков. И вы об этом знаете. То есть это некое лоскутное одеяло, сшитое совершенно с нарушением определенной логики, которая, наверное, просто была неуместна в рамках Советского Союза, потому что в Советском Союзе уже выстраивалась новая система, при которой должен был быть создан единый советский народ, и, соответственно, национальный вопрос он отходил в сторону, но при этом вот странная вещь, вроде бы единый советский народ, но при этом подогревание национализма, да, в виде вот этой всей коренизации, украинизации и всего остального. То есть это довольно странно. Но это, опять же, разные периоды становления советского государства, разные взгляды лидеров советского государства, тех, кто создавал советское государство и кто трансформировал его, разность взглядов того же самого Ленина и Сталина, Сталина и того же самого Троцкого, которого, кстати, ликвидировали. И как бы ни для кого не секрет, что ликвидировал его, ну, не лично, но, тем не менее, товарищ Сталин. Это развенчание культа личности товарища Сталина товарищем Хрущевым и всеми другими товарищами, которые, естественно, целовали руку и ноги Иосифа Виссарионовича ровно до того момента, пока он не умер. А куда обсудить советскую власть, осудить советскую власть, развенчать, миллионы были убиты, Ленина продать китайцам, пишет Денис. Миллионы были убиты, вы говорите. Но ведь миллионы были убиты или, давайте так скажем, погибли в результате падения советской власти. Еще. И ведь миллионы сегодня находятся в состоянии либо уже войны, либо в предвоенном состоянии, в результате падения советской власти. Все-таки я исхожу из того, что если вам удалось, нам удалось в какой-то момент выстроить какую-то систему, которая работает, то лучше уж поддерживать ее жизнедеятельность на должном уровне. Я почему так говорю? Потому что, с одной стороны, революция и все остальное, это, конечно, рывок. И, безусловно, Советский Союз демонстрировал высочайшие достижения в разных сферах. Космос, ядерные технологии, да, атомные. Все мы это прекрасно понимаем. Но обратите внимание, вот Соединенные Штаты Америки, в которых, кстати, революции социалистической, по крайней мере, не было, тоже полетели в космос и тоже создали ядерное оружие. Более того, ядерное оружие они создали раньше нас. Понятно, что мы в этот момент были в кровавой войне с гитлеровской Германией. Понятно, что нам нужно было напрягать огромное количество сил, средств для того, чтобы разбить немецко-фашистских захватчиков. А у американцев, ну, так скажем, посвободнее было, сильно посвободнее. Потому что они военных действий на своей территории не вели, и они так в войне Второй мировой не пострадали, как пострадали мы. Но, тем не менее, давайте будем говорить откровенно, они первыми создали ядерное оружие вообще, в принципе. И первыми же, и последними его испытали прямо во время боевых действий. Это были бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года. То есть еще шла Вторая мировая война, потому что она в сентябре закончилась, насколько вы знаете. Вот американцы испытали. А потом все решили, что ядерное оружие использовать не надо. 9.00 новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 9 утра в столице, в студии Евгения Нагорная. Здравствуйте. Сергей Лавров назвал Европу наиболее пострадавшей от кризиса в Армузском проливе. Такое мнение глава МИД России высказал в интервью телеканалу «Арти Индия». Наверное, Европа будет наиболее пострадавшей стороной. Не говоря уже о том, что запрет закупать российский газ и нефть означает переключение на закупки американского сжиженного природного газа, который несоизмеримо дороже. Поэтому бюджеты европейских стран будут еще обременены и этим, в дополнение к тем сотням миллиардов евро, которые Европа вкачивает в Украину, сказал министр. Сергей Лавров подчеркнул, что Запад всеми силами пытается запретить российские энергоресурсы, преследуя цель наказать Москву. Силы ПВО в течение ночи ликвидировали 286 украинских беспилотников. ВСУ предприняли попытки атаковать территорию нашей страны в период с 20.00 12 мая до 7 утра 13 числа. В сводке Министерства обороны отмечается, что беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены в Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Рязанской, Тульской и Ярославской областях, в Краснодарском крае, в Калмыкии и Крыму, а также над акваториями Азов и Черного моря. В Польше отменили выплаты на детей более 150 тысячам беженцев с Украины. Пособия не смогут получить те, кто не трудоустроен официально. По данным местных СМИ, после вступления в силу изменений в польское законодательство по пособиям 800+, число украинских семей, получающих эти выплаты, сократилось более чем на 66%, до 50,5 тысяч. Это связано с тем, что большинство украинцев из-за несоответствия требованиям не стали подавать документы на выплаты, а более 12 тысяч заявок были отклонены. С 1 февраля неработающие украинские беженцы в Польше лишились права на получение пособия на детей 800+. Роспотребнадзор перечислил регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом. Список распространила пресс-служба ведомства. Так, в Центральном федеральном округе в число эндемичных вошли Ивановская, Костромская, Московская, Тверская и Ярославская области. Среди субъектов Северо-Западного федерального округа повышенный риск заражения наблюдается в Архангельской, Вологодской и Калининградской областях, в Карелии и Коме, в Ленинградской, Новгородской, Псковской областях, а также в Санкт-Петербурге. Накануне в Роспотребнадзоре назвали число обратившихся к врачам из-за укусов клещей. В течение недели с жалобами на прием к медикам пришли более 43 тысяч человек. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на среду, 10 рублей 85 копеек. Доллар 73 рубля 79 копеек. Евро 87 рублей 38 копеек. Сейчас в столице пасмурно, около плюс 14 градусов. Атмосферное давление ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
9: 94,8 FM.
7: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград.
9: о тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Девять часов пять минут, среда, май день.

Минуточку, если бы сейчас был бы Сталин, наверное, уже бы маршировали бы где-нибудь под Берлином, в строю стояли бы все, или елки пилили, пишет Андрей. Андрей, возможно, но есть небольшие, как бы сказать, пометки к вашему сообщению, если позволите. По поводу того, чтобы маршировать в Берлине. Вы же понимаете, что не все из тех, кто шел в атаку, дошли до Берлина? И вы, наверное, видели те потери, которые были у Советского Союза, военные, и те потери, которые были у, ну, Третьего Рейха, давайте так его охарактеризуем, военные, они были огромные. Речь о миллионах людей. Миллионах. То есть, когда вы говорите о том, что был бы Сталин, сейчас бы маршировали в Берлине, ну, кто-то, может быть, и маршировал бы. С другой стороны, понимаете, сегодня мы наблюдаем Европу, которая, да, через Украину с нами воюет, но напрямую пока не воюет. Гипотетически, может ли столкновение Европы и нас привести к тому, что в Европе проведут какую-нибудь широчайшую мобилизацию в короткие сроки? Ну, гипотетически, да. Дальше можно подумать над тем, а каково было население, например, гитлеровской Германии и Советского Союза на момент начала боевых действий, да, на момент начала Великой Отечественной войны. Ну, прямо грубо, если, то около 200 миллионов, если я не ошибаюсь, это Советский Союз, и около 100 миллионов это Германия. То есть Советский Союз по населению был в два раза больше, чем Германия. Это для понимания ресурсов мобилизационных, чисто человеческих. Понятно, что гитлеровская Германия и Третий Рейх отличаются, в том смысле, что это еще и всякие разные оккупированные территории немцами. Там получится где-то около, опять же, грубо, 300 миллионов. То есть мы имели 200 миллионов и 300 миллионов с той стороны. Но те 300 миллионов, это не было один народ и одна страна с одной идеей, это были оккупированные страны и так далее. Соответственно, вытекающие из этого сложности мобилизации и всего остального. Хотя вы прекрасно знаете, что в рядах вермахта было очень и очень много представителей разнообразных стран, которые сегодня входят в состав ЕС. То есть можно говорить о том, что, и об этом и говорят, что не только Германия с нами воевала, а вся объединенная, фактически нацистская, фашистская в итоге Европа. Да? Но, тем не менее, мы говорим о том, что это соотношение вот такое. Здесь 2, там 3. 2-3 соотношение. Соотношение сегодня мы... Я все округляю, поэтому 150 миллионов, а у них 400. 400 – это уже не 2 к 3. А некоторые говорят, что у них 450 миллионов. Ну, вы поняли. Соотношение сильно отличающееся. Плюс сегодня не, вот эти страны, которые оккупированы Брюсселем, если так можно выразиться, они ведь себя не считают оккупированными во многом. То есть сегодня Евросоюз – это фактически, я сейчас вам скажу, добровольный Третий Рейх. Я не имею в виду сейчас идеологию, которая транслируется, еще какие-то вещи, но в целом это и есть объединенная Европа, которая еще плюс ко всему объединена фактически по собственному желанию. Мы видим сопротивление внутри определенных правительств и стран, внутри Европейского Союза, и нежелание их подчиняться всем указаниям, которые идут от Брюсселя. Но, опять же, они тоже не выходят из состава Евросоюза. Соответственно, Евросоюз – это объединенная Европа. Вот. И не оружием объединенная, а какими-то, ну, так сказать, идеями. Идеями. И, мягко говоря, эти идеи, они подразумевают, что Россия плохая. Они в большинстве своем, в целом, получается, то есть их консенсус заключается в том, что Россия им враг. Давайте так. И их 400-450 миллионов, а нас 150. Пока они с нами напрямую не воюют. Пока они не проводят... Вы где-нибудь видели, чтобы мобилизацию провели в Германии или еще где-то? Нет, такого пока нет. Они пока используют ресурс в виде Украины. Та самая Украина,
о которой мы говорим, если бы она была бы не

0: невменяемой абсолютно антироссии, в которую ее превратили в том числе эти люди, она бы была бы с нами. И тогда бы примерно соотношение было бы 450 к, ну, 180-190 миллионам. Другое было бы соотношение. Сегодня ситуация сложилась таким образом, что фактически, да, вот мы если отстранимся, как будто бы мы иностранцы, бывшие республики Советского Союза воюют между собой. Да? Потому что одна из этих республик решила, что они наследники Третьего Рейха, допустим. Вот какая ситуация. Поэтому, когда мы говорим о том, Иосиф Виссарионович сейчас бы маршировали бы там, маршировали бы сям, вы, наверное, не учитываете, что военные действия такого характера – это еще, а может быть и в первую очередь, соревнования экономик, мобилизационного потенциала, населения. Нам наше население, если мы учитываем тот факт, что европейцы готовятся к войне с нами, а вот недавно, например, Сергей Викторович Лавров сказал прямо, что европейцы готовятся к нами с нами к войне, нам нужно свое население очень сильно беречь. Максимально, насколько мы можем вообще. Понимаете? Их сильно больше. Сильно больше. А за что они воевать будут, пишет Светлана. А за что украинцы воюют? Светлана, вопрос, за что и кто будет воевать, это вообще не вопрос. Это лишь работа пропаганды. Вот и все. Вот серьезно вам говорю. За что будут они воевать? А за что украинцы воюют? За Зеленского? За то, что потом его пресс-секретарь Мендель вышла и рассказала, что он наркоман, диктатор и все остальное? Так мы это и так знаем. За что украинцы воюют? Кто-то может объяснить? Никто не может объяснить. И никогда не объяснит. Или вы видите какое-то, может быть, яркое желание идти на фронт у тех людей, которых пакуют ТЦКшники? Они прям так хотят, они выкрикивают: «Отпустите меня, я сам иду!» Вот так вот. Вот. Ну, такое происходит? Нет, не происходит. Потому что, когда машина военная развернута, когда подавлено то, что, так скажем, инако мыслит, все, там уже никто и никого ни о чем спрашивать не будет. Или что, у нас, может быть, бунты какие-то захлестнули Украину, вышли люди, которые против, а их много. Другое дело, что выходить нет никакого смысла. Раз, и два, должна быть какая-то объединяющая сила, которая их выводит куда-то. Понимаете, когда не, вот даже если мы говорим о революции, там все говорят, вот в США может произойти революция, там, знаете, революционная ситуация. Какая революционная ситуация, если нет правящей силы, ведущей силы, нет партии? Ну, нет партии. Какая революция, где может произойти? То есть нет части элит, которые решили эту революцию произвести. Ну, какая революция? Ну, переворот возможен, революция. Вам нужна партия, и в частности, если мы говорим о капиталистических странах, то вам нужна прямо-таки коммунистическая партия, для понимания. Потому что другие партии, они никакую революцию совершить не могут по определению, потому что они не будут менять социальный строй. Они как были при капитализме, так и будут. То есть вам нужна именно коммунистическая партия, которая возьмет еще и произведет революцию. Что там с коммунистической партией в Соединенных Штатах Америки? Ноль. Также и в других вещах. Вот сегодня, когда мы говорим, а чего там кто-нибудь не поднимется, никуда не пойдет там на этой Украине, а кто их поднимет-то и поведет? Кто их поднимет и поведет? Где объединяющая сила? Все поле вычищено в этом смысле. Все. Другая история. Кстати, если говорить о Третьем Рейхе и говорить о Гитлере, первые, кого стали убивать в гитлеровской Германии, это были коммунисты. Немецкие. Немецкие коммунисты — это первые жертвы фашизма и нацизма немецкого. Что такое, что это значит? Это значит, что первое, от чего избавились фашисты, нацисты, это от коммунистов. То есть они избавились от инакомыслящих. Все, это первое, что они сделали. А потом уже всех остальных, которые никак не мыслят или не сильно инакомыслят, встроили в систему. И система стала работать так, как она стала работать, и вы это видели своими глазами. Но первые жертвы нацистов — это коммунисты. Не забывайте об этом. Те самые немецкие. За деньги воюет украинская элита, воюет, пишет Евгений. Украинская элита вообще не воюет, потому что она воевать не может. Ей нужны ресурсы. Украинская элита деньги зарабатывает, я с вами абсолютно согласен, но я же говорю не об украинской какой-то элите. Им где-то нужно набирать что-то, пушечное мясо и так далее. Как они это делают? Вот. Ленин же в телеграммах прям так и пишет. Чем больше расстреляем, тем лучше. И кажется, уже не место ему на Красной площади, пишет Денис. Но он просто говорит, чем больше расстреляем, тем лучше. Или он говорит о каких-то своих противниках? Возможно, он говорил о своих оппонентах, ну, так скажем, царского режима еще. Ну, так я вам и говорю. Первое, от чего избавляются и от кого избавляются, это от оппонентов. Все. И любая революция, хоть социалистическая, хоть капиталистическая, то есть контрреволюция, в любом случае приводит к тому, что первое, от чего избавляются, это от оппонентов. Ну да, в 17 мгновений весны об этом опасались большевиков, пишет Светлана. Конечно, опасались. И американцы сегодня опасаются этой идеи. Капиталистический строй, так или иначе, основная опасность для него, это не то, что одни капиталистические элиты сменяют другие капиталистические элиты. Строй-то не меняется. Значит, есть шанс на сохранение наследия своего, финансового, как минимум. Социалистическая революция тем и опасна, что ты превратишься в ничто. Из всего в ничто. Кто был никем, тот станет всем. А кто был всем, станет никем. Все, ну не будет у Илона Маска 800 миллиардов у одного у него в руках, так скажем. Распоряжение. Ну не будет, и все. Все, Илону Маску зарплату 60 тысяч. Ну там чего, я там не знаю. Американских рублей. И все. И иди работай, все. Прекрасный специалист. Великолепный. «Оставьте Ленина! Я про искусство сохранения тела», — пишет Гзар. «Да оставьте вы Ленина уже, в самом деле. Сами начинаете этот разговор, сами с собой это спорите». Вот. «Это он говорил о священнослужителях, о попах и прочем», — пишет Елена. Но тут надо понимать, что до определенного момента, собственно, идеологии, до тех пор, пока идеология не стала, ну, то есть, скажем, фундаментом общества, именно в смысле идей, это место занимала вера, религия. То есть, ради каких идей вы живете, во что вы верите, что, где и как будет рай? Рай будет там, он будет после смерти, мы верим в Господа и так далее. Идея. И на этой идее, кстати, многие государства были построены в свое время и достигали больших успехов в свои времена. Идея безбожия, если так можно выразиться, она заключается в чем? Она, так скажем, антропоцентрична, человекоцентрична на самом деле. То есть идеология, она в центр всего ставит человека. Ну, кто-то может поставить человека как личность, и это будет такая как бы либеральная идея, а кто-то может сказать о силе коллектива, да? Коллективизм. Ну, то есть, мы сами кузнецы своего счастья, народ, глаз народа, глаз Божий. Ну, вот что-то в таком смысле. Хотя, конечно, если задуматься вот с религиозной точки зрения, глаз народа не всегда глаз Божий. Народ может вообще себя неправильно вести, а за это, вот можете посмотреть некоторые тексты священные, да, Господь может даже покарать народ за то, что он неправильно себя ведет. Ну, отбился от рук, так скажем. Поэтому глаз народа не всегда глаз Божий. Ну, или, например, народ может Господа, который вочеловечился, взять, да и распять. Вот такое может быть. В связи с этим глаз народа — это глаз Божий? Ну, нет, конечно. Ну, нет, конечно. Да и вообще спасутся немногие. Но дело не в этом. А вот мы сами можем здесь построить рай на земле, мы здесь общими усилиями сделаем прекрасную жизнь, мы здесь, то есть человек, общество становится, ну или там ставится во главу угла. Все, выше человека, выше коллектива, если мы говорим о неких коллективистских идеологиях, ничего быть не может. Никакого Бога нет, молиться ни на кого не надо, вот как потопаешь, так и полопаешь. Грубо говоря. Все. Собственно, поэтому можно говорить о том клинче, в который в определенный момент идеологии, которые взяли верх и на основании которых стали строиться новые государства, они входили вот, в этот клинч, в который они входили с классическими религиями, где есть место Богу. В идеологии места Богу нет. То есть Бог, он отсутствует в идеологии. А в религии присутствует. Это, собственно, различие. А так, естественно, обещание светлого будущего, все очень будет хорошо. Вот. Единственное, что идеология, она предполагает то, что хорошо будет при жизни, а религия, она предполагает, что при жизни оно как бы хорошо все равно не будет, потому что жизнь земная — это про то, чтобы пройти испытания должным образом. А хорошо будет тогда, когда и если ты прожил праведную жизнь, и ты попадешь в рай. Конечно, с точки зрения привлекательности идей, когда тебе и здесь, и сейчас обещают вечную жизнь и прекрасный рай на земле, эта идея, она вот так вот начинает постепенно выигрывать. Так и произошло. Так и произошло. Потому что, когда тебе говорят, что ты будешь хорошо жить только после того, как умрешь, вот, в это надо очень сильно верить. А не всем веры хватает. Прямо скажем. Мы добрых граждан позабавили, и позорного столба кишкой последнего попа, последнего царя удавим, пишет Павел. Ой. Попы вредили советской власти, туда им и дорога с колокольни. Да. Павел, вам просто нравится писать вот эту ересь всю непонятную, какую-то чушь. Просто священнослужители и церковь были частью государства. Ну, объективно. И они были, самое главное, фактически фундаментом идеологии государства. И, соответственно, разрушение государства невозможно было без разрушения этих институтов. Ну, вы будете смеяться, но именно по такой причине Зеленский и компания, и все стоящие за ним западники атакуют Русскую Православную Церковь сегодня на Украине. Потому что они прекрасно понимают, что это проводник идей русского мира, нашего общего прошлого, да? И они поэтому это и уничтожают. И у них поэтому сейчас церкви превратились в шабаш абсолютный какой-то, ужасный. Какие-то рок-концерты они играют, кулинарные шоу снимают, вы это своими глазами видели. То есть здесь речь идет не о том, что я не люблю священников, а речь идет о том, что тебе нужно разрушить государственный строй, который есть, систему разрушить до основания, а один из столпов этой системы, идеологический столб, если так можно выразиться, идейный столб, это религия. И, соответственно, пошли крушить религию. Ну, так происходит. Происходило, во всяком случае. Какую идеологию ни делай, она начинает эволюционировать, рано или поздно доходит до абсурда и превращается в свою противоположность, пишет Сергей. Наверное, вы правы, поэтому многие говорят, что без Бога нельзя ничего нормального сделать. Потому что когда человек возносится до таких, ну, каких-то мысленных высот о том, что он главный в этом мире, что ничего выше человека нет, и даже там, пускай не его лично, но, во всяком случае, общество или там, ну, коллектива в широком смысле этого слова, его неминуемо ждет наказание за это, так сказать. И разрушение разнообразных систем, построенных на ощущение собственного величия человеком и обществом, как бы доказывает в том числе и существование Бога. Вроде бы. Ну, то есть мы говорим о некоторых гипотетических вещах, да? Ну, вот. Ну, если смотреть на то, как человек вдруг посчитал себя равным Богу в определенный момент, есть же тоже как бы известная история с Вавилонской башней, да? То есть вот люди подумали, что они равны Богу, они достанут до небес, просто построят такую вот великолепную башню. Ну, представьте, что любое государство, любое общество — это башня, которую мы строим. Ну и в итоге, короче, разметало всех, ничего и достроено не было, и всех разметали. И на всякий случай на разных языках стали говорить люди, просто Господь дал разные языки, понимать друг друга перестали. Смотрите, а мы ведь действительно друг друга не понимаем, ни черта. У нас поэтому и не получается ничего построить, вы видели? У человечества я имею в виду. То есть все так или иначе рушится по итогу. Может быть... А что, если те люди, которые говорят, что Бог существует, а что, если они правы? Вот? А если нет, то почему так получается, что когда какое-то государство или какой-то народ или объединение каких-то народов возносится, оно неминуемо потом летит в пропасть? Почему так происходит? Специфика человеческая. Ну, кстати, да, может быть, потому что мы очень недолговечные. Вот. А Бог — это как некий идеал, как что-то бесконечное, на что можно опереться хоть в этом веке, хоть в позапрошлом, хоть в каком угодно тысячелетии. То есть Господь, Он есть всегда, как идея. Как идея. Я не имею в виду, что какой-то бородатый мужчина и так далее. Я имею в виду, как идея. Вечные идеи. Что есть высшая сила, которая все создала. Вот. А мы по сравнению с ней, наши достижения человеческие по сравнению с ней, это так, суета-сует, пыль. Ну, в принципе, когда смотришь, как ученые сегодня изучают космос, и смотришь, какие силы действуют в космосе, невольно, конечно, думаешь о своем месте в этом мире. А его как будто бы и не найдешь даже этого места. Ну, я имею в виду весь наш земной шар. Где он, что он. Такая какая-то невероятная случайность, казалось бы. Церковь жила за счет государства, большевики это прекратили. На свои церковь прожить не могла, храмы стали закрываться, пишет Павел. Ну, Павел, вы сильно переписываете как бы историю в этом смысле. Церковь и была частью государства. То есть, когда вы говорите, что церковь жила за счет государства, вы как бы говорите, что, как я даже не знаю, как бы сказать, сегодня государственные средства массовой информации живут за счет государства. Ну, конечно, они потому что часть государства. Ну, вот. А идеологические машины пропагандистские Соединенных Штатов Америки за счет чего живут? Не за счет государства, что ли? А все эти прекрасные ребята, Илоны Маски и прочие владельцы современных IT-компаний и всех остальных вот этих цифровых компаний крупных, Big Tech там, или как они называются, они не за счет государства живут, они не за счет того, что им деньги выделяет Пентагон, ЦРУ и все остальные живут, не за счет этих контрактов. Любая идея, любая деятельность такого характера, она безусловно, требует денег. Потому что без денег прожить физически нельзя. Ну, так получается. Как бы не без этого. И если ты сам не создаешь и не тратишь средства на то, чтобы создать свою систему взглядов и ее пропагандировать в широком смысле, то кто-то другой просто будет пропагандировать свою систему взглядов через свои ресурсы, в которые он вложил деньги. Ну, просто будет другая идеология, чужая, чуждая тебе. Будете, не знаю, ходить там в каких-нибудь гей-парадах. Слава богу, у нас они запрещены. Не Бога нет, пишет Фрид. Да я здесь что, пришел вам доказывать, что Бог есть, что ли? Я не понимаю. Вы считаете, что я из тех, кто вам будет доказывать, что Бог есть, и спорить с вами по этому поводу? Я вообще не говорю об этом. Я говорю о других вещах. У меня такое ощущение, что вы как бы не хотите послушать то, что я говорю. Я говорю о других вещах. Может быть, было бы неплохо, если бы вы меня слышали. Некоторые. Храмы стали закрываться. Человек никогда не видел хроники массового сноса церквей, сожжения икон времен революции. Ну, не видел, Елена. Ну, вот что поделать. Вот такая вот у человека ситуация. Да, ну, вот, бывает. Консенсус. Ну, я понял. Смешно, конечно, Супер-П. Не буду даже в эфире читать. Без государственных денег не заработаешь, пишет Вячеслав. Да, может быть, просто надо говорить о том, что никаких других денег и не существует. На самом-то деле. Другое дело, как это подается. Вот у нас есть прекрасный, замечательный Илон Маск, самостоятельный, замечательный бизнесмен. А то, что он все время харчевался на деньгах Пентагона, это как бы второй вопрос. Да. 9.30 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 9.30 столица, в студии Евгения Нагорная. Здравствуйте. Количество уничтоженных на подлете к Москве дронов увеличилось до 2. Обновленные данные в канале в мессенджере Макс привел Сергей Собянин. Мэр столицы отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О первом ликвидированном БПЛА градоначальник сообщил в 8 утра по московскому времени. Минобороны заявили о 286 сбитых в течение ночи украинских беспилотниках. В Росавиации при этом объявили о введении ограничений более чем в 10 аэропортах, в том числе в столичных авиагалах. Ростовские власти заявили об отражении массированной атаки дронов в ВСУ. Дежурные средства ПВО сбили 20 украинских беспилотников, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Он уточнил, что аппараты уничтожены над городами Каменск, Шахтинск и Новошахтинск, а также в 4 районах области – Миллеровском, Чертковском, Каменском и Красносулинском. Жертв нет, но не обошлось без разрушений, написал глава региона в мессенджере Макс. По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА повреждены установки ветроэлектростанции, а также частный дом. В Аккорд указали на снижение цен на клубнику в России. В середине мая в торговых сетях ее килограмм стоит 800 рублей, а это на 28% дешевле, чем в апреле. Председатель ассоциации компании розничной торговли Станислав Богданов сообщил РИА Новости, что тогда цены на килограмм клубники начались от 1120 рублей. В организации пояснили, что снижение стоимости связывают с поступлением первого отечественного урожая и расширением предложения. Доля российской клубники в ассортименте магазинов в начале мая составляет около 40%, и эта цифра будет расти по мере наступления сезона. К лету российская продукция займет основную часть полки, а в межсезонье клубника поступает из Египта, Йемена и Молдавии, подчеркнули в Аккорд. В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Причина – ожидающаяся гроза. Распространенное гидрометцентром предупреждение актуально с 9 утра 13 мая до 9 вечера 15 числа, пишет ТАСС. Синоптики отметили, что в течение среды в Москве и области прогнозируется кратковременный дождь, в Подмосковье – местами грозы. Максимальная температура днем в столице составит плюс 23 градуса. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачна с прояснениями, около плюс 15. Атмосферное давление существенно ниже нормы, 739 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва.
0: День 34 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, студия Алексей Гудошников, здравствуйте, и мы продолжаем. Клубника по 800, спасибо, не надо, на рынке выходные брал по 400, отлично, пишет Александр. Ну и прекрасно. Вот, ну вообще клубника такой аллерген, если честно. Поменьше клубники, вот, побольше малины. Малина, вот это наше все, такая малина. Церкви как здание не сносили, видео надо смотреть до конца, пишет Иван. Ну, хорошо, Иван, у меня к вам вопрос. Храм Христа Спасителя, на месте которого был бассейн, был снесен до конца? Или бассейн под ним был, и вот оставили бассейн? Что ответите, Иван? Ну, так вот интересно узнать у вас. Вот, храмы до конца не сносили, чуть-чуть сносили только. Конечно, которые имели историческую ценность во многом, здания так или иначе сохраняли, превращая их в определенные не культовые сооружения, там, в музей, еще во что-то. В какие-то времена совершенно безобразное отношение к церквям было там, и овощехранилище, и все что угодно. Ну, кто вот любит экскурсии, там, в Санкт-Петербург можно приехать и поговорить с экскурсоводами. По-разному там было. Какие-то театральные могли хранить вещи, там, склад устраивать, отхожее место в алтаре. Ну, понятно, что это как бы дикий период в определенный момент. Потом эта история более-менее нормализовалась. Кресты с куполов сбрасывали и иконы сжигали дотла, пишет Елена. Вывозили многое. Но, опять же, это разные периоды Советского Союза. Ну, вот, так скажем, именно революционный период, именно вот этот страшный самый, становление, да, когда нужно было сломать прежнюю систему и на ее месте строить новую, вот, он, конечно, отметился мощнейшим разрушением всего. Того, что было связано и на чем держалось предыдущее государство. А предыдущее государство, как и любое другое государство, оно держится на языке, на культуре, на идеологии. Ну, тогда просто вместо идеологии занимала религия. Сегодня будут бить в идеологию, в первую очередь, да? И поэтому есть такая заминка, когда начинают бить в идеологию там, где идеология одинаковая. И вот, например, нам начинают враги наши приписывать то, что мы коммунисты и хотим возродить Советский Союз, или мы Российскую империю хотим возродить, и мы монархисты. А мы такие: не-не, ребят, мы вообще что-то не понимаем суть ваших претензий. То, что вы не любили Российскую империю, ну ладно, окей, мы поняли. Вы не любили Советский Союз, ну объективно, понятно, да, разные совершенно системы взглядов. Сегодня, когда мы капиталистическое общество, вы что к нам пристали-то? Отстаньте от нас уже. Уже отстаньте, все. И поэтому у них начинаются разговоры не про системы как таковые, а про режимы. Режимы. И они все время говорят про режимы. Соответственно, про перевороты, а не про какие-либо революции. Я понимаю, что слово «революция» в дословном переводе так и переводится — «переворот». Но есть некая разность подходов в этой терминологии, во всяком случае у нас, которая существенна. И смысл заключается в том, что переворот без смены строя – это лишь переворот, это не революция. Вот. Мы революцией считаем только то, что приводит к изменению, фундаментальным изменениям. Так, Алексей, мы создали Сармат. Простой вопрос: а зачем нам 36 неперехватываемых мегатонн, чтобы нас боялись и не лезли к нам? А они боятся, но лезут. Может, все же, чтобы Лондон в пыль, пишет Супер П. Нет, конечно, не для того, чтобы Лондон в пыль. Для того, чтобы к нам не лезли, и для того, чтобы по нам не применили ядерное оружие. И для того, чтобы в случае массированного удара и уничтожения нашего руководства сработала система «Периметр», которая сметет всех наших врагов с лица земли, и они не успеют насладиться своей победой. То есть это гарантия существования нашего государства, это гарантия безопасности нашего руководства, и все. Вот это очень важно понимать. Чтобы нас не разбомбили ядерным оружием, раз, и чтобы нас в случае, если уж совсем они оборзеют всячески, когда и если они начнут нас убивать совсем уж, да, то у нас был вот этот аргумент, который мы всегда сможем применить. И это должно их охладить, это должно их остановить, это должно их как-то трезвить. И я так понимаю, что трезвит все-таки. Вот по факту так оно и происходит. То есть вот Зеленский много выкобенивался насчет 9 мая, а в итоге ведь сделал так, как мы сказали. Порисовался, какие-то издал тупые указы, там якобы шутки он шутил, но сделал так, как мы ему сказали. Потому что все-таки, когда тебе говорят, что мы тебе сотрем центр Киева в пыль, да, ну, объясняю, три раза объясняют это, и на уровне МИД, и на уровне Министерства обороны, ты, конечно, привычной для себя клоунадой можешь заниматься, но действия ты совершать будешь те, которые тебе говорят, потому что дело серьезное. Вот так. Ну, что удивительно, вчерашние набожные крестьяне зачастую рьяно разрушали церкви, потому что поп дружил с помещиком и вообще был кровопивцем, пишет Александр. Ну, это все ясно. Какие-то бытовые моменты перерастали уже не в бытовые, а в политические. Значит, относительно Сармата, стирания Лондона в пыли всего остального. Вы знаете, сегодня, когда мы говорим о том, чтобы... Вот, а почему, например, там, Зеленский, чего бы его не ликвидировать? Ну, есть такой разговор в обществе. Я на эту тему рассуждаю в свободное от работы время. Ну, я таким образом расслабляюсь, так сказать. У меня такой вот вайб вечерний обычно. Я бы даже сказал такой вот поздненочной вайб. Значит, в чем суть заключается? Как это эффективно сделать? Значит, первое, что обычно предлагается, застеклить какой-нибудь город, ну, допустим, Киев. Неэффективно. Почему? Давайте разберем те кейсы, которые сегодня существуют, например, и мы своими глазами их наблюдали, эффективные и неэффективные по обезглавливанию той или иной страны, да, то есть уничтожению или... выключению, так скажем, да, руководства этой страны. Вот Венесуэла. Выкрали Мадуро. Понятно, что Трамп сказал о дискобомбуляторе, который у него есть, и каком-то там супероружии, у которого ни у кого нет. Но объективности ради мы должны сказать, что в Венесуэле место имело предательство, безусловно. То есть предательство элит конкретно. То есть Мадуро сдали его же фактически сторонники. Банальная штука такая, в истории много подобных примеров. Эффективно? Эффективно. Предательство сторонников. Предположить себе, что сейчас кто-то в Киеве сдаст нам Зеленского. Ну, то есть, вот, чтобы мы прилетели на вертолете, изобразили, что у нас дискобомбулятор, и улетели на вертолете, и забрали с собой Зеленского с мешком на голове. Это фактически невозможно по одной простой причине. Зеленского, и это тоже уже все знают давно, охраняют британцы. Понятно. Следующая тема. Бомбардировки, да, вот эти разрушительные удары по Ирану, вследствие которого был убит Али Хаменеи. Али Хаменеи был убит не потому, что американцы нанесли сокрушительный удар по бункеру Али Хаменеи, а потому что Али Хаменеи не был в бункере. Потому что он принял решение работать, вот, несмотря ни на что, в своем вот этом здании, в котором он работал и жил, и фактически принял мученическую смерть. То есть он выбрал мученическую смерть. Говорят многие, что это сплотило на самом деле жителей Ирана. Возможно, так оно и есть. Но смысл заключается в том, что американцы, если это можно назвать успехом, да, ликвидация руководства той страны, которую ты решил ликвидировать, достигли этого успеха, потому что Али Хаменеи и не пытался уйти от этого удара. Вот какая штука. Если бы Али Хаменеи хотел уйти от этого удара, он, безусловно, ушел бы от этого удара. Потому что у иранцев до сих пор есть разнообразные, достаточно защищенные объекты, позволяющие им сохранять и руководство страны, то, которое есть на данный момент, и средства и системы вооружений, которые есть у них на руках, и они готовы применить их, и, собственно, все время об этом американцам говорят. И много еще что позволяют сделать те системы защиты, которые есть у Ирана, укрытия, опять же, разного характера, глубоко углубленные, глубоко, неправильно, это тавтология, в общем, углубленные, сильно. Ну, вы сами, в общем-то, об этом, опять же, из новостей знаете. То есть, вот сейчас, видите, американцы почему-то не могут достать то руководство Ирана, которое есть. То есть, Али Хаменеи пошел на смерть сам. Следующий вопрос. Зеленский пойдет на смерть? Ответ отрицательный. Зеленский не пойдет на смерть. Зеленский не мученик, он не Али Хаменеи, он не религиозный человек, он не будет приносить себя в жертву. Зеленский принесет любого в жертву, кроме себя. Это тоже известно о нем. Соответственно, Зеленский всегда имеет определенное время на то, чтобы укрыться. где бы он ни находился, кто занимается тем, чтобы Зеленского укрыть? Собственно, британцы и все остальные занимаются тем, чтобы Зеленского перемещать из пункта А в пункт Б, из одного укрытия в другое укрытие. Если нет возможности его укрыть, тогда его прикрывают живым щитом в виде европейских политиков, мы об этом много раз говорили. То есть Зеленский все время прикрыт. Какая бы ракета где бы ни запускалась, в любом случае ей нужно время, чтобы взлететь. Американцы контролируют из космоса все запуски, которые можно только контролировать, и немедленно о них докладывают. О всех потенциальных запусках, которые... Ну, это я просто, вот я рассуждаю с вами, как я предполагаю себе устроена ситуация, как обстоят дела. Они немедленно об этом докладывают, и, конечно же, Зеленского тут же прячут. Тут же прячут в максимально защищенные объекты, либо меняют место дислокации таким образом, чтобы вывести его из-под удара. Соответственно, для того, чтобы Зеленского ликвидировать, нужно либо сразу снести все. Ну, то есть мы говорим о десятках тысяч квадратных километров. Ну, то есть не один даже город. Потому что из города тоже можно выехать. В городах, в больших, во всяком случае, из которых нельзя выехать, есть обязательно специальные пункты, где можно прятаться. Все это как бы известно. Поэтому это все малоэффективно. Если точно бить по бункерам, опять же, есть время определенное для того, чтобы принять решение и покинуть этот бункер, переместиться в другой бункер. Я серьезно, вот я об этом говорю. Ну и плюс еще раз, живой щит из европейских политиков, из западных политиков, тех же самых американцев, но сейчас американцы меньше участвуют и так далее. То есть этот вариант, он тоже отсекается. Получится ситуация, при которой ты снесешь город, а Зеленский будет живой. И будет потом рассказывать о том, какие русские плохие. Неэффективно, скорее всего, сыграет как консолидирующий фактор внутри самой Украины, а она не консолидирована, на самом деле, Украина сегодня, а будет, скорее всего, более консолидирована, чем сейчас. Плюс статус страны-изгоя в глазах наших союзников и нейтральных стран, которые от нейтралитета вынуждены будут отказаться, и много чего другого. Короче, неэффективно. Значит, ядерный удар по Зеленскому отменяем. Слишком много сопутствующих жертв с неясным концом и с точки зрения того, а Зеленский, может, и живой будет. Дальше. Выкрасть Зеленского отменяем. Тоже известны причины. Точный удар по бункеру Зеленского, ну, скорее всего, приведет к разрушению бункера, но, скорее всего, там не будет Зеленского. Соответственно, нам, наверное, нужен был бы информатор, который бы находился рядом с Зеленским и мог бы передавать фактически его местоположение ровно до последнего момента, ну, то есть, грубо говоря, какой-то смертник. Вот если так вот задуматься. Как я это вижу? Может быть, я это не прав. Как по-другому отследить его местоположение? И корректировка, соответственно, удара в момент, когда Зеленский будет перемещаться. И еще возле него не должно быть живого щита в виде там, европейских политиков и всех остальных. Вот, классические вещи по типу снайпер. Нет, понятное дело, что периметры контролируются, и контролируются они опять британцами и всеми остальными. Что там еще? Еда. Я уверен, что все очень сильно контролируется. Зеленский ничего и никогда ни до чего не дотронется, что не проверено 10 тысяч раз. Опять же, работают для этого очень сильно западники и стараются сделать так, чтобы его сохранить. В общем, получается, что Зеленского, если и уничтожать, то уничтожать его надо как политическую фигуру. То есть уничтожить его морально, чтобы он потерял всяческую поддержку, любую вообще, в том самом, во-первых, мировом сообществе, назовем его так, а во-вторых, в народе. То есть он должен абсолютно себя дискредитировать по всем параметрам при той пропагандистской машине, которая сегодня работает на Украине. Это пропагандистская машина Запада, она очень хорошо работает, она невероятно эффективная. Пропагандистская машина Запада победила в войне с пропагандистской машиной Советского Союза. Если кто-то говорит, что в Советском Союзе была самая жесткая пропаганда, он глубоко ошибается, потому что если бы в Советском Союзе была самая жесткая пропаганда, Советский Союз бы в пропагандистской войне одержал бы победу. Соответственно, Зеленский должен сам А можно говорить слово в эфире «обосраться»? Или нельзя говорить слово? Наверное, нельзя. Это, наверное, не культурно. Что он, собственно, и делает? Что он, собственно, и делает? Поэтому я бы не недооценивал все эти пленки, Миндича и все остальное. Это интересная тема. Когда вдруг пресс-секретарь бывший Зеленского говорит, что вы знаете все, что... Ну, она не говорит это вслух, но это фактически так и есть. Вы знаете, что все, что говорят русские, это правда? Но ведь она в своем интервью говорит, что все, что говорят русские, это правда. И по стамбульским договоренностям это правда. И потому что Зеленский наркоман, это правда. И потому что Зеленский требовал от них пропаганды Геббельса. И на Украине сегодня действуют именно по тем лекалам, которые задал Геббельс еще в Третьем Рейхе. Это тоже правда. То есть опять газета «Правда» пишет правду. Ну, допустим, получится дискредитировать Зеленского. Ну, Николай, я не уверен, что у нас может получиться дискредитировать как-то Зеленского. На самом деле, в деле дискредитации Зеленского лучше всех работает сам Зеленский. Ну и в конечном счете, я так понимаю, вот вчера, кстати, эту идею господин Казаков у меня в эфире в ЦК высказал, что его в конечном счете ликвидируют сами британцы. Когда он абсолютно себя изживет, его ликвидируют, естественно, скажут, что это мы. Вот, но они же его ликвидируют. Те, кто его охраняют, на всякий случай, это еще и команда зачистки. Например, такая ситуация. Удары по Лондону. Вообще бесполезная история. То есть это конец мира, это конец всего, потому что здесь есть специфическая вещь. Если мы бьем по Лондону, ядерным оружием, я имею в виду, то это неминуемый, конечно, ответ с их стороны, и это неминуемый ответ со стороны Соединенных Штатов Америки, хотя некоторые говорят, что Соединенные Штаты Америки ничего не будут делать. Ну хорошо, все равно, в любом случае, вы сносите Лондон, а в водах разнообразных океанов, проливов и всего остального остаются британские подводные лодки, на которых есть британское ядерное оружие, и я не имею в виду то ядерное оружие, которое принадлежит американцам в виде бомб Б-61, потому что здесь нужно согласие американцев на применение этого оружия, а я имею в виду именно то оружие, которое у них есть на подводных лодках, и эти подводные лодки при невозможности связи с центром, ну, то есть, примерно такая же ситуация, как вот у нас с системой периметр, то есть система запрашивает связь с центром, ответа нет, и система принимает решение на основании там сейсмоактивности, тепловых изменений и всего остального, что пора бы. Запускается специальная ракета, ракета взлетает, эта ракета дает команду всем остальным ракетам, они тоже взлетают, и конец мира наступает. Примерно такая ситуация. У них немножко по-другому это сделано, но, тем не менее, у них тоже есть разнообразные хитрые подводные лодки, которые прячутся где-то, в режиме молчания находятся, вот, и с них, скорее всего, будет запущено ядерное оружие, которое, скорее всего, попытается нанести удар по нашей территории, а это вероятность серьезнейших потерь многомиллионных с нашей стороны. Поэтому бомбить Лондон, наверное, не самая лучшая, так сказать, идея. Вот. Вот. Как и бомбить Москву со стороны Лондона, это ужасная самоубийственная идея. Поэтому вот так. Так у них на ПЛ вроде Трайденты американские, пишет АК. Говорят, что есть-то у них возможность запускать эти ракеты без разрешения американцев. И есть еще интересная система. Например, у нас на якобы, опять же, да, до конца мы это не знаем. Это все может меняться секретными указами и все остальное. Но есть такая история, что вот у нас, например, есть там правило трех ключей. То есть, ну, три человека должны принять решение о применении ядерного оружия. Это верховный главнокомандующий, это министр обороны, это глава генштаба. И они должны все сказать друг другу, что да, применяем. И потом уже, соответственно, будет применение ядерного оружия. У британцев немножко другая система, насколько я понял. У них премьер-министр. А это Кир Стармер. Он принимает решение. Единолично. Кир Стармер. Представляете? То есть, на самом деле, у американцев, кстати, тоже такая система, при которой единолично принимает решение Трамп. Там есть хитрости, там могут не исполнить его приказ войска, если так можно сказать. Но в целом он принимает один решение. У нас вроде бы Ну, возможно, это изменилось, возможно, есть какие-то тайные указы и так далее, о которых я не знаю. Может быть, они не тайные, я просто о них не знаю, и вы меня можете поправить. Но у нас вот три человека должны принять решение коллективное. То есть у нас самая продуманная и безопасная система, удерживающая нас от ошибок. И вот когда говорят, например, а что будет, если кто-то там, допустим, какой-нибудь лидер страны, вот он, там, не знаю, сойдет с ума или еще что-то. Вот смотрите, у нас... На случай того, что там, не знаю, министр обороны, например, вдруг там сойдет с ума, или глава генштаба, или президент, вот, у нас есть защита в виде того, что должно быть коллективное решение. У американцев ее нет, у британцев ее нет. Поэтому так опасен Дональд Трамп. Потому что реально он опасен. Но там есть хитрости. Там есть хитрости разные. Есть тоже. На всякий случай есть. Вот. Леша, не выдумывай, у нас всего пара лодок на ходу и ракета... У них всего пара лодок на ходу, и ракеты американские, ключ к запуску офицеров США на борту, свои только головы, пишет Андрей. Возможно, Андрей, я много раз слышал именно эту схему, и мне о ней говорили многие эксперты, но я еще параллельно читаю определенную литературу, и из этой литературы как будто бы вывод другой, понимаете? Что не так все просто с британцами, как может показаться на первый взгляд. Возможно, я ошибаюсь. Я не пытаюсь настаивать в этом смысле. Так, а как же его, например, визиты в Покровск и так далее, видео оттуда? Толя, какие визиты в Покровск? Человек в зеленой комнате записан уже миллиарды раз, у вас все визиты в Покровск какие-то. Какие визиты в Покровск? Перестаньте, пожалуйста, визиты в Покровск у него. Поправьте меня, но такая система нашей страны действует еще со времен советского времени. Ну, в общем, да. Это защита, которую наш народ сам для себя и наше командование придумало сами для себя, если вдруг что-то пойдет не так с одним человеком. То есть, чтобы, не дай бог, не было такого, что человек бахнет по кнопке. То есть, у нас самая ответственная система на самом деле. Мы самые ответственные с точки зрения ядерных вооружений. Мы самые ответственные люди. Американцы, соответственно, самые безответственные, на всякий случай просто тоже информирую. Вот. Так. Ты создал прям идеальную невозможность, так не бывает, пишет Супер П. Ну, конечно, так не бывает. Конечно, есть какие-то возможности. Но я просто говорю о том, что когда кто-то говорит... Ну, типа, а давайте туда-то бахнем. Ну, имейте в виду, что, скорее всего, бахнуть-то можно, но эффект будет не тот, который вы ожидаете. Вот и все. Ведь в чем дело? Для того, чтобы кого-то победить, нужно его вывести из строя. А если ты выводишь из строя не того, кто отдает приказы и все остальное, а... Ну, вот, не знаю. Население города какого-то. Бабушки, дедушки, дети какие-то. То это не приводит к тому, что прекращается сопротивление. Опять же, бомбардировки Хиросимы и Нагасаки не послужили тому, что война в момент закончилась. Вторая мировая. Вот вступление Советского Союза в военные действия против милитаристской Японии послужили... делу окончания Второй мировой войны по-настоящему. А бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, как ни странно, нет. Нет. Не сложили оружие японцы в этот момент. Это вот, опять же, американцы об этом не особо-то говорят. А зачем им об этом говорить? Но исторически получается так, что вот именно вступление Советского Союза, именно разгром Квантунской армии, собственно, в Маньчжурии, он и привел к тому, что японцы фактически сказали, ну все уже, как бы, а что делать-то? А что делать-то? А испарить мирных — это вам не армию разбить, пишет Александр. Ну да, да, как показывает практика. Интересно, как устроено это в Китае, Индии и Пакистане, пишет Валерий. Тоже интересно, но я вот еще как бы до этого вопроса не дошел. Но то, что это в некотором смысле по-разному устроено у нас, у американцев, у британцев, там, у французов и так далее, это так. У нас по-разному устроено. И еще есть одна специфическая вещь. Вот, например, некоторые говорят, ну, давайте просто отбомбим Львов, чисто по кайфу, там, ядерку бросим. Там есть какая специфика? Они могут подумать, что ракета летит дальше, чем во Львов. И могут попытаться осуществить ответно-встречный удар. То есть мы хотим, например, сбросить ядерную бомбу на Львов, но мы не хотим, ну, к примеру. А они думают, что эта бомба летит дальше. Бомба или там ядерная там, ракета с ядерным отклонением. И это приводит к ситуации, когда разворачивается ядерный конфликт внезапный между нами и НАТО. Вот такая ситуация. Очень сложно прогнозировать, как будет происходить эта ситуация. А все время... как быстро летит время! Прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
1: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 10:01 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Готовивший теракт против судей в Тамбове осужден на 22 года. Решение в отношении Алексея Милосердова вынес второй Западный окружной военный суд. По данным ФСБ, фигурант после начала спецоперации регулярно посещал различные проукраинские интернет-ресурсы, в том числе сайты националистических организаций. В 2024-м через мессенджер Telegram был завербован украинскими спецслужбами для совершения терактов с использованием самодельных взрывных устройств в отношении членов Тамбова. Тамбовского областного и арбитражного судов. Террористические акты удалось предотвратить сотрудникам Федеральной службы безопасности, которые задержали злоумышленника. Мужчина 1980 года рождения, было изъято два взрывных устройства и телефон, содержащий переписку с украинским куратором. В Астраханской области отражена атака БПЛА на газоперерабатывающий завод. Падение обломков спровоцировало возгорание, которое, по прогнозам МЧС, устранят в течение нескольких часов. С таким заявлением выступил губернатор Игорь Бабушкин. Отражена атака беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Астраханский газоперерабатывающий завод. Все летательные аппараты сбиты либо подавлены средствами РЭП, написал глава региона в своем телеграм-канале. По имеющимся данным, пострадавших нет, угрозы загрязнения воздуха в Астрахани не наблюдается. Росстандарт утвердил новый ГОСТ на безалкогольные напитки. Нормы вступят в силу в январе 2028 года. Согласно требованиям, такую продукцию разделят на группы: морсовые напитки с соком, на растительном сырье, на ароматизаторах и на основе минеральной воды. ГОСТ распространяется на безалкогольную продукцию, за исключением тоников, энергетиков, напитков брожения и кваса. В документе отмечается, что осадок, образующийся в процессе хранения, допустим, но не должен влиять на прозрачные жидкости. Для новости со ссылкой на Росстандарт отмечает, что доля этилового спирта в безалкогольных напитках должна составлять не более 0,5% от объема. Дептранс Москвы предупредил о перекрытиях на Садовом кольце 16 мая. Движение транспорта будет ограничено из-за проведения эстафеты. В частности, в субботу с 4 часов утра до 12:00 автомобилисты не смогут проехать по участку Зубовского бульвара от Крымской эстакады до Зубовской улицы, а также на участке улицы Крымский вал. С 6:30 до полудня движение на Садовом кольце ограничат в обе стороны, сообщили в столичном департаменте транспорта. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачна с прояснениями, около плюс 15 градусов. Атмосферное давление существенно ниже нормы, 739 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Слушать. Думать. Знать.
4: Говорит Москва. 94.8 FM.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Добрый день. Программа «Револьвер», студия Ростислав Ищенко. Сегодня поговорим о революциях, но начнем мы с трагической даты. Это почти без недели, 490 лет исполняется 19 мая с тех пор, как в

То есть он вывел английскую церковь из подчинения папе, создал, по сути дела, англиканскую церковь, которая на тот момент от католической отличалась только тем, что на папе не подчинялась, вот, и тем, что Генрих практически искоренил монашество, так как монахи отказывались выходить из подчинения папы. Поэтому в Англии, где руин в принципе мало, так как боевые действия где-то с века 9-го, 10-го, после того, как викинги перестали слишком сильно досаждать, обходили ее территорию стороной, вот, но зато в Англии много руин монастырей благодаря Генриху VIII. Так вот, он, кстати, для того, чтобы жениться на Анне Болейн, поскольку папа запрещал, совершил религиозную революцию, значит, изменил, по сути дела, вероисповедание. С тех пор Англия считается протестантской страной, хотя, подчеркиваю, англиканство, в отличие от других протестантских религий, имеет практически 99% общего с католицизмом. Он прогнал своего друга и коллегу, кардинала Уолсли. Он позднее казнил своего друга и канцлера Англии Томаса Мора. Вот, в общем, потрясения были достаточно большие. Но счастье длилось недолго. Это через 3 года король Кани охладел, тем более, что она не могла родить ему наследника мальчика. Может быть, и могла в будущем, но не успела. Он влюбился в Джейн Сеймур, на которой тоже захотел жениться. Кстати, идея женитьбы на особе не королевской крови была ему подана и продавлена в свое время Анной. Потом он уже ее, кстати, активно развивал. Джейн Сеймур, кстати, ему под ней родила будущего Эдуарда VI, правда, в родах умерла через 1.5 года после того, как король на ней женился. Женился он на следующий день после казни Анны. Так вот, это была, кстати, первая революция, осуществленная в какой-то степени с ее подачи, да, религиозная. Ну, а затем английская, так называемая, буржуазная революция 17 века, она тоже многим обязана событиям, связанным с Анной Болейн. Потому что после того, как король ее казнил, а казнили ее по обвинению в прелюбодеянии, то, что рассматривалось в рамках законодательства в то время как измена государству, со стороны королевы, естественно, не со стороны кого попало. После этого Генрих добился от парламента признания Елизаветы незаконнорожденной. Хотя она продолжала воспитываться при дворе, но, соответственно, прав на престол она была лишена. В дальнейшем он передумал, и парламент тоже передумал. И признал Елизавету законнорожденной и имеющей права на престол, благодаря чему она и, собственно, получила власть после своей сводной сестры Марии Католички. То есть, таким образом, выяснилось, что парламент может в какой-то степени определять будущее короны. Ну, до этого, значит, парламент вотировал чрезвычайные налоги, значит, парламент собирался по поводу, значит, принятия, ну, даже в наше время, вы сказали, конституционного законодательства, вроде хартии вольностей, значит, но, кстати, парламент не определял судьбу престола. В данной ситуации, значит, в течение буквально нескольких лет, значит, парламент отнял корону и отдал корону Елизавете. И в дальнейшем

0: пишем. Война парламента против Карла I Стюарта базировалась фактически на возникшем тогда представлении о правах парламента, о правах народного собрания, естественно, не общенародного, а тех, кому положено было собираться, лучших людей королевства. Право парламента решать судьбу короны. То есть, если Карл позднее исходил из того, что власть короля от Бога, и народ не имеет права вмешиваться в этот вопрос, даже в лице парламента, то парламент исходил из прецедента, из того, что парламент имеет право решать судьбу короны. И он решил судьбу не только короны, но и жизни Карла I, который был, в свою очередь, казнен по решению суда, собранного парламента. То есть это фактически, было как предвестием, да, второй революции, собственно, уже революции политической. Кстати, до этого Анна совершила еще и дипломатическую революцию, потому что Англия времен Генриха VIII ориентировалась на союз с Испанией. И для одного, и для другого государства Франция была главным и мощным врагом. Англия до 558 года, это уже после Генриха VIII, при Марии I, еще имела владение на континенте. Маленький кусочек возле Кале, но только в 1558 году герцог Франсуа Гиз, батюшка известного Генриха Гиза, который боролся с Генрихом III и с Генрихом IV за корону Франции. Вот так вот Франсуа Гиз отвоевал уже при Марии I, при Франциске II во Франции, значит, отвоевал Кале. А до этого Англия боролась еще за свои владения, утраченные в ходе Столетней войны на континенте, а Испания активно боролась с Францией в Италии. Как раз в это время велись итальянские войны. И начиная со Столетней войны, Франция и Англия активно вмешивались в испанскую внутреннюю политику для того, чтобы привести к власти в Испании, соответственно, профранцузскую или проанглийскую партии, чтобы усилить свои позиции в ходе этих военных столкновений. Но к XVI веку, к тому времени, о котором мы ведем речь, англо-испанский союз был таким твердой устоявшейся позицией. Значит, он продолжался и после Генриха VIII. Мария I вышла замуж за будущего короля Испании Филиппа II, который был при ней королем-консортом в Англии. Только она быстро умерла, и потом опять все вернулось, кстати, на круги своя. Протестантизм окончательно победил, вернее, англиканство, скажем так, победило в Англии вместе с Елизаветой I уже. Так вот, на период фактически правления Генриха VIII, благодаря его женитьбе на Анне Болейн, разрыве испанской партии с Екатериной Арагонской, англо-испанский союз был разорван. И окончательно его разорвало и сделало Англию главным врагом Испании на морях, в колониях уже Елизавета I. То есть многие события второй половины 17 века, начала первой половины 17 века, конца 16 века непосредственно связаны с инициативами семейства Болейн по выдаче Анны замуж за Генриха VIII. Так вот, собственно, что нам дает вся эта история в теории революции. Если мы внимательно посмотрим на вот эти события, начиная от развода Генриха с Екатериной Арагонской и заканчивая казнью Карла I, то мы обнаружим, что для успешной революции, хоть дипломатической, хоть религиозной, хоть политической, необходимо было иметь опору на какой-то легитимный орган власти. То есть орган власти, который население, за которым население признавало право принимать определенное решение. То есть в случае с религиозной революцией в Англии это был король Генрих VIII. Из дипломатической революции, с его сменой испанского курса, то есть отказом от испанского курса, потому что он на тот момент еще курс свой не поменял полностью. Он ощупью искал возможные варианты, но с Францией он продолжал находиться в конфронтации, с Испанией он фактически союз разорвал. То есть Англия находилась тогда в таком состоянии межуумочном. Одного уже не было, другое еще не сложилось. Вот. Так вот, он выступил, кстати, инициатором, легитимным инициатором этих разрывов. Он принял решение, право на принятие которых за ним признал народ Англии. И в результате, ну, безусловно, не без применения силы, потому что такая микрогражданская война с католиками, вяло текущая в Англии, продолжалась достаточно долго. И в правах их ограничивали достаточно долго. И вот нынешнее противостояние в Северной Ирландии протестантского большинства и католического меньшинства уходит корнями туда, в католическое диссидентство, ограничение католиков в правах на территории Англии, а позднее Великобритании. Так вот, король выступил таким легитимным органом власти, который совершил, ну, вот как минимум, антипапскую революцию. Вырвал власть над английской церковью из рук папы, из рук Рима. На тот момент это было достаточно серьезное решение. Это потом уже другие страны начали подписывать с папой конкордаты, ограничивающие его влияние на территории, на национальные территории, в том числе на национальную церковь. Где-то начали менять религию там, и так далее. А на тот момент на государственном уровне это было одно из первых таких радикальных решений, тем более вызванных просто личным желанием короля. Серьезного какого-то движения в стране за отмену папской юрисдикции над английской церковью на тот момент не наблюдалось. Но, тем не менее, легитимный орган власти принял решение, и произошла революция. То же самое мы видим в истории с английской буржуазной революцией. Это не просто восстание нового дворянства, новой экономики против старой экономики, против старых механизмов власти, на которые опирался Карл I, против старой идеологии власти. Это еще и восстание, легитимированное парламентом. То есть гражданские войны вели не просто армии, там, или армия короля и армия парламента, двух законных органов власти. И вопрос заключался в том, кто законнее. То есть имеет ли право король по своему усмотрению разбираться с парламентом, или парламент имеет право по своему усмотрению разбираться с королем. И в конечном итоге, ну, безусловно, победа парламента была вызвана не только и даже не столько тем, что он обладал какой-то там большей легитимностью в глазах населения. Победа была вызвана тем, что у него была более прочная экономическая опора, что-то более широкая, и что программа парламентской партии устраивала более широкие слои населения, во всяком случае политически активного населения в Англии. Но сам факт того, что парламент объявил сбор армии, и то, что к этой армии присоединились многие аристократы, Statement свидетельствовало о том, что его право на подобного рода действия, как минимум части общества признаются, значительной части английского общества признаются права парламента на выступление против короля. В случае, если парламент обвиняет короля в узурпации власти. С точки зрения Карла и его партии, король вообще не мог узурпировать власть, поскольку она ему делегировалась Богом непосредственно. То есть она была абсолютной, значит, и ничем не ограниченной в пределах земли. С точки зрения парламента, король действовал или должен был действовать в рамках национального законодательства, уже к тому времени частично сложившегося. А вот идея того, что парламент имеет право принимать соответствующие решения, да, она в значительной степени была реализована Тюдорами, не только, кстати, Анной, да, потому что, собственно, признание власти еще батюшки Генриха VIII, Генриха VII парламентом тоже произошло вопреки тому, что были более законные наследники. Значит, хотя он и женился на Екатерине Йоркской и таким образом закрепил свои права на престол через супругу, но тем не менее, значит, он не являлся непосредственно прямым наследником британского престола, английского на тот момент престола. К парламенту уже за легализацией, в общем-то, претензий на престол уже обращались до этого. Значит, к парламенту обращались йорки для подтверждения их прав как старшей ветви плантагенетов на престол по сравнению с ланкастерами. Значит, вот, но там речь всегда шла о том, что парламент фактически ватировал свершившийся факт. То есть власть вначале захватывалась силой, значит, а потом уже, кстати, парламент это дело подтверждал. А в случае же Елизаветы, да, Генрих был королем, значит, и парламент исполнял, в общем-то, его волю, да, но Елизавета на престол не взошла, когда было признано, когда она была признана законнорожденной. Она была там только второй в очереди, вот, даже третьей в очереди. После Эдуарда, Марии она была третьей в очереди на престол. То есть признание совершилось до того, как она получила власть. Ну и что самое главное, что парламент в течение короткого периода времени принял одно решение, потом отменил его, принял диаметрально противоположное решение. По отношению к человеку, который властью не обладал на тот момент, и даже его в перспективе получения власти было весьма сомнительным, потому что у Эдуарда мог быть наследник, значит, и у Марии мог быть наследник. То, что этого не произошло, это, в общем-то, историческая случайность. И самое главное, что это все-таки были решения, принятые не в рамках династической борьбы и гражданской войны, а в рамках правления одной династии и непосредственно перед событиями английской буржуазной революции. То есть это в течение последних... Между этими событиями прошло примерно 100 лет. Причем Елизавета правила до начала 17 века. То есть между ее смертью и началом английской буржуазной революции вообще прошло там примерно лет 30-35. То есть это как были совершенно свежие еще события, да, которые серьезно воздействовали на психику английского общества того времени. Я вот повторяю, самое главное, да, для того, чтобы революция вообще имела шанс состояться, это наличие легитимного органа власти, который так или иначе эту революцию поддерживает, придает ей законность в глазах населения. Точно так же там, в феврале 17-го года таким легитимным органом власти выступала Государственная Дума, а потом Комитет Государственной Думы, который сформировал Временное правительство. То есть оно не на улице было найдено, а его сформировал оставшийся легитимным орган власти, который, собственно, и возглавил революцию. Точно так же во время Великой Французской революции вначале были собраны королем Генеральные Штаты, которые были легитимным органом власти, общефранцузским, полномочия которого были достаточно, кстати, размыты, но формально ничем не ограничены. Потом они объявили себя учредительным собранием, то есть присвоили себе право определять новую форму правления, и потом уже, провозгласили конституционную монархию, с работающим парламентом. Ну, а дальше, дальнейшие события революционные развивались по восходящей. Так это и бывает в рамках, по сути дела, любой революции. Но, опять-таки, начинал ее легитимный орган власти, который придавал легитимность в глазах народа всего происходящему. То есть вот есть народные избранники, которые имеют право на что угодно, формально. Нет закона, который бы ограничивал бы их право. Они провозглашают себя учредительным собранием, дальше они учреждают форму правления. Безусловно, подобного рода действия можно было бы поставить и под сомнение, но это не самозванцы, да, которые пришли с улицы. Это орган власти, созданный королем для решения как раз насущных проблем королевства. Ну вот он и решал, начал решать насущные проблемы королевства, поскольку ответственности без прав не существует, он принял на себя определенные, права и полномочия. Начал решать судьбы королевства. То есть практически в любой революционные ситуации, в любой революции вы обязательно найдете какую-то легитимную структуру, на которую революционеры просят. Даже большевики, которые они производили свои перевороты, то заявляют, что его производят в интересах скорейшего созыва учредительного собрания. Мол, временное правительство с этим тянет, а мы сейчас созовем быстренько. Правда, потом они его разогнали, но это уже было потом. Сейчас у нас перерыв, потом вернемся.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 10:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны отчиталось об уничтожении 26 украинских дронов. Беспилотные летательные аппараты перехвачены и ликвидированы дежурными средствами ПВО в период с 7 до 9 часов утра по московскому времени. В военном ведомстве уточнили, что БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Нижегородской и Владимирской областей, в Московском регионе и над акваторией Азовского моря. В Польше отменили выплаты на детей более 150 тысячам беженцев с Украины. Пособия не смогут получать те, кто не трудоустроен официально. По данным местных СМИ, после вступления в силу изменений в законодательство по пособиям 800+, число украинских семей, получающих эти выплаты, сократилось более чем на 66% до 50,5 тысяч. Это связано с тем, что большинство украинцев из-за несоответствия требованиям не стали подавать документы на выплаты, а более 12 тысяч заявок были отклонены. С 1 февраля неработающие украинские беженцы в Польше лишились права на получение пособия на детей 800+. Роспотребнадзор перечислил регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом. Список распространила пресс-служба ведомства. Так, в Центральном федеральном округе в число эндемичных вошли Ивановская, Костромская, Московская, Тверская и Ярославская области. Среди субъектов Северо-Западного федерального округа повышенный риск заражения наблюдается в Архангельской, Вологодской и Калининградской областях, в Карелии и Коми, в Ленинградской, Новгородской, Псковской областях, а также в Санкт-Петербурге. Накануне в Роспотребнадзоре назвали число обратившихся к врачам из-за укусов клещей. В течение недели на прием к медикам пришли более 43 тысяч человек. Посещаемость кинотеатров в майские праздники снизилась на 35%. Это следует из данных единой автоматизированной информационной системы фонда кино. В материале «Коммерсант» отмечается, что посещаемость в этот период сократилась до 2,5 миллионов зрителей. 1 миллион 300 тысяч человек побывали в кинозалах в первый блок выходных с 30 апреля по 3 мая. Еще 1 миллион 200 тысяч во второй, с 7 по 11 мая. В прошлом году только с 1 по 4 число кинотеатры посетили свыше 2 миллионов зрителей, а с 8 по 11 более 1,5 миллионов. В публикации также говорится, что совокупные сборы российских кинотеатров в период с 30 апреля по 11 мая составили чуть более 1 миллиарда рублей. Годом ранее показатель достигал 1,5 миллиарда. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 16 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 740 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». Реклама. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
6: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
8: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
8: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
0: Ну, снова здравствуйте. Продолжаем анатомировать революцию. Так вот, мы установили, что для успеха в революции необходимо наличие какого-нибудь легитимного или квазилегитимного органа, в всяком случае органа, право которого на принятие решений признает население или значительная часть населения данного государства. Ну и, естественно, возникает вопрос, почему? Ну, то есть, почему не может быть так, что вот вышел на улицы возмущенный народ, значит, сверг преступный режим, создал что-нибудь хорошее и красивое? Без опоры на структуры, которые появились еще при преступном режиме или даже самим преступным режимом были созданы и легитимированы. Подумайте, как организована ваша жизнь? Вы же не размышляете каждый день о том, как обеспечить там подвоз продовольствия в магазины, как обеспечить работу городского, там, междугородного транспорта, ну и так далее. В общем, все инфраструктуры государственной, городской, сельской местности. Оно все вроде бы как само работает. На самом деле само оно работать не может. Оно работает в рамках существующей системы власти. И учитывая, что революция систему власти разрушает, то если она просто разрушает все подряд моментально, то, выйдя на следующее утро на улицу, вы оказываетесь в не просто в состоянии полного безвластия, а в стране, где господствует право сильного и где каждый должен думать о своем выживании. Потому что легитимная власть исчезла. Деятельность армии, полиции, судов, всего остального, она легитимируется тем, что они представляют волю легитимной власти. Но если вы легитимную власть свергаете, то, соответственно, армия, полиция, суды и все остальное, что вас защищает, что организовывает вашу жизнь, вплоть до любых административных структур, оказываются незаконными. Они оказываются структурами преступного режима, который вы только что свергли. Они не могут работать. Они не знают, кому подчиняться. То есть бюрократическая система построена на строгом вертикальном подчинении. Если верхушку вы убрали, то вся остальная лестница, даже если вы ее не разгоняете, она не знает, кому подчиняться. Вы пришли сегодня и сказали, что это вы руководитель. Завтра пришел кто-то другой и сказал, что это он руководитель. Вам мандат выписал какой-нибудь совет, а ему какой-нибудь комитет. Иди знай, что делать, и кто здесь самое, прав, кто виноват. А вот когда есть некий легитимный орган, которому все привыкли подчиняться, ну, то есть знают, что у него есть право что-то там издавать, законы, указы, распоряжения там, и так далее, то и вопросов не возникает. Нет, могут возникнуть, там у кого-то возникают. Говорят, ну как же так, эта структура превысила свои полномочия, они, значит, должны заниматься там только законодательной, только исполнительной властью, они сейчас своих коллег разгоняют. Это, мол, неправильно. Но поскольку революция возникает там и тогда, где и когда власть не сумела удержаться, это, кстати, тоже очень важно. То есть внутри страны могут, может быть, любое количество революционеров, снаружи они могут получать любую поддержку. Но всегда существенная доля вины за революционные потрясения падает на власть, которая в тот момент действовала. Ну, просто потому, что она для того и существует, чтобы подобного рода потрясения не случались. Причем у нее для этого есть как механизм реформ, так и аппарат подавления. Ну, скажем, вмешательство внешней силы она должна пресекать при помощи спецслужбы вооруженных сил. Значит, незаконные действия внутри страны она должна пресекать при помощи полиции, судов и тех же самых спецслужб. Значит, при этом, если власть чувствует, понимает, она должна это понимать, так она должна работать с информацией. Причем неважно, какая, современная или допотопная, но она все равно собирает информацию об обществе, которым она управляет. Значит, если она чувствует, что общественное мнение не поддерживает ее действия, то в таком случае она должна менять систему своих действий и опять-таки начинает работать с обществом, с общественным мнением. Это потому что власть не может висеть в воздухе, она должна опираться на поддержку общества. И на штыках она долго сидеть тоже не может, потому что штыки ей предоставляет тоже общество. Штыки, финансы, любую поддержку любой власти предоставляет общество, которым она управляет. Если общество ей недовольно, и власть не проводит соответствующих реформ, то в таком случае, значит, на каком-то этапе складывается безвыходная ситуация. То есть никто не хочет революцию, но она происходит. Значит, другого выхода не остается в обществе. Так вот, для того, чтобы механизм продолжал действовать, да, механизм обеспечения жизнедеятельности государства, как правило, удаляется или обрезаются полномочия какого-то одного органа. Ну, допустим, абсолютный монарх становится конституционным. Его не обязательно сразу ловить и казнить. Увеличиваются полномочия парламента, увеличиваются полномочия правительства. Оно выводится из-под власти монарха, начинает подчиняться парламенту там, и так далее. Значит, или становится ответственным перед парламентом. То есть механизмов достаточно много для того, чтобы перераспределять власть в существующей системе и таким образом менять содержание системы. Безусловно, всегда есть силы, которые требуют углубления революционных преобразований до бессмыслицы, и всегда есть силы более консервативные. То есть есть силы, которые выступают против революции, которые выступают за ограниченные изменения, за более существенные изменения, за более радикальные изменения и за то, чтобы все разрушить, а потом думать вообще, значит, чем заниматься дальше. И поэтому, как правило, революция проходит несколько этапов. Она совсем не обязательно должна добираться до самого радикального. Бонапартистская остановка революции, то есть приход сильного лидера, популярного в обществе, который проводит необходимые реформы и таким образом тормозит революцию на каком-то этапе или даже обеспечивает ее откат на более разумные позиции, значит, так или иначе всегда случается. Ну, за исключением тех случаев, когда революция разносит государство и общество в щепки, и больше их уже никто не в состоянии собрать. Но подобное случается крайне редко. В основном все-таки здравый смысл торжествует рано или поздно и легитимируется новая система власти. Но, повторяю, если мы посмотрим заходом и исходом всех серьезных таких революционных потрясений, не военных переворотов где-нибудь в Африке, которые тоже сейчас называются революциями, а серьезных революционных потрясений, которые мы с вами изучали в школе, а некоторые даже и в ВУЗе еще продолжали изучать, то мы обнаружим, что они идут поэтапно. То есть вначале происходит ограничение власти того же монарха, затем, значит, происходит передача власти более консервативным кругам, но, возможно, уже республиканским, затем более радикальным кругам, республиканским, затем, если это все не останавливается, самым радикальным, значит, после чего начинается, как правило, откат назад, потому что общество захлебывается в крови. И начинает требовать нормальной стабильности, нормального развития. То есть все это время происходит рождение новых легитимных органов. Например, учредительное собрание родило конвент. Конвент пришел к выводу, что монархия себя исчерпала и в конечном итоге отменил монархию, казнил короля через некоторое время. Но революция началась в 789 году, французская, с ограничения власти монарха, а пика достигла в 793 году, соответственно, с казнью, с ликвидацией монархии, в принципе. То есть прошло там, ну, без малого 4 года, в течение которого власть передавалась к новым органам, которые создавались предыдущими легитимными органами и получали от них новую легитимность. Причем тот же самый конвент, который позднее казнил короля, был признан и королем в рамках конституционной монархии, потому что король подписал конституцию и был создан учредительным собранием, потому что оно, значит, написало новую конституцию Франции. Это, допустим, в рамках русской революции это не было так очевидно, потому что там шла война, что внешнее, что накладывало свой отпечаток на события. Значит, но, тем не менее, Комитет Государственной Думы создает временное правительство. Временное правительство трижды сменяется, постепенно радикализируясь, кстати, социализируясь. Временное правительство ставит задачей создать учредительного собрания, которое должно определить форму правления. Значит, в России, в конце концов, под давлением обстоятельств, но даже пытается самостоятельно провозгласить республику еще до учредительного собрания. Значит, хотя, опять-таки, это нонсенс, потому что это определение формы правления, задача учредительного собрания. И в конечном итоге временное правительство теряет власть, но пришедшие к власти большевики все еще говорят, что они ориентируются на учредительное собрание, которое определит форму правления. И только потом, значит, разгоняют это самое учредительное собрание, значит, уже, но уже успев в первом приближении укрепить собственные, ими уже созданные органы власти, которые уже начали работать, начали действовать. Значит, таким образом население привыкло, что ходить надо в эту контору за решением своих проблем. И что там, может быть, все проблемы не решат, но, по крайней мере, попытаются что-то сделать. Так вот это вот очень важно, потому что для любой революции важно сохранение управляемости страной. Нельзя просто разогнать предыдущие органы власти и радоваться. Потому что в таком случае вы окажетесь в состоянии анархии, и никто вам не будет подчиняться. Люди привыкают, и общество привыкает за годы, десятилетия, столетия, оно привыкает к тому, где и как решаются его проблемы. И привыкает к тому, что эти проблемы должны решаться. И если оно вдруг оказывается один на один с проблемами, один на один с бандами на улице, потому что полиции больше нету, один на один с необходимостью доставать продовольствие, потому что его уже никто в город не везет централизованно, один на один с необходимостью обеспечивать работу коммуналки, потому что, опять-таки, никто этим больше не занимается. Ну, хотя бы потому что необходимо платить людям зарплату, а кто этим будет заниматься, если все предыдущие структуры разогнаны? Есть же определенный, кстати, механизм, да, обеспечения тех же самых выплат. То есть люди, которые выдают деньги из банка, они привыкают к тому, что, значит, бумага должна пройти определенные стадии, на ней должны стоять определенные печати, определенные подписи. Если всего этого нету, или, ну, скажем, исчезло правительство, которое, собственно, контролировало Национальный банк или Центральный банк, у кого как, или Федеральную резервную систему, на каком основании дальше банк будет распоряжаться финансами? То есть люди, которые давали ему указания, исчезли. На это место должны прийти новые люди, которых, опять-таки, общество и бюрократия воспримет как имеющих право отдавать соответствующие указания. В противном случае наступает анархия, причем кровавая анархия, так как люди очень быстро понимают, что никто о них не побеспокоится, кроме них самих. Они начинают понимать, что эти вот консервы, которые стоят в супермаркете, возможно, последние в их жизни. И это, чем больше они ими запасутся, тем больше шансов у них дожить до светлого будущего, когда хоть какая-то власть навернется. Они понимают, что их мало, то есть еду мало добыть, ее надо еще и защитить. Ну, если, кстати, на улице зима, а не лето, то очень быстро возникает вопрос жилья. То есть, где жить, если прекращается централизованное отопление? Если исчезает или начинает с перебоями поступать электроэнергия? Соответственно, толпы обездоленных начинают искать спасение, а всего на всех начинает не хватать. Он становится все меньше и меньше. Потому что централизованная структура, которая занималась организациям трудовых процессов, она исчезает. Но для того, чтобы не допустить ее исчезновения, и для того, чтобы максимально смягчить переходный период, и необходимы эти самые легитимные органы власти. Иначе, повторяю, революция моментально превращается в кровавую анархию, и тут же народ, который только что, значит, поддерживал борцов за свободу, говорит: нет-нет-нет, лучше верните, как было. И в таких случаях очень быстро побеждает контрреволюция. Потому что, ну, было, может быть, и не очень хорошо, но, по крайней мере, не смертельно. А если вы можете только сломать, но не можете дальше обеспечивать жизнедеятельность, то лучше пусть будет не очень хорошо, но не смертельно, чем хорошо в каком-то светлом будущем, до которого никто не доживет. Поэтому революции, которые не могут обеспечить, поэтапный переход, поэтапную смену власти, поэтапное реформирование политической системы в обществе, они долго не живут. Их очень быстро подавляют при тотальной поддержке и под улюлюканье того самого общества, которое только что, значит, эти революции совершало. Именно поэтому, когда сейчас наши дорогие оппоненты из Соединенных Штатов занялись организацией цветных революций по всему миру, не только у нас, сейчас у них их немножко попустило с этим делом, потому что выяснилось, что они не всегда работают так, как хотелось, но в 90-е годы было прямо, так сказать, повальное явление в начале нулевых. Так вот, когда они этим занялись, они занялись не только дискредитацией существующих органов власти, что очень важно, потому что для революционных политиков население должно разочароваться в собственной власти. И неважно почему. Власть может быть прекрасной, власть может быть ужасной. Значит, от ее эффективности в реальности ничего не зависит. Население должно разочароваться в ней. И, соответственно, ему помогают это сделать. Но, помимо всего прочего, населению надо предложить другую власть. Она может еще не существовать, да? Она может быть там каким-нибудь комитетом Майдана, значит, или какими-то там личностями, выступающими на сцене, которые говорят, куда идти и что делать от своего имени. Но кто-то должен всем этим руководить. То есть кому-то люди должны приходить за едой, водой, указаниями, за поддержанием порядка. Всем кто-то должен заниматься. И обратите внимание, что все вот эти вот искусственные майданы всегда бывают очень хорошо организованы. То есть там всегда есть кому поддерживать порядок, об этом заранее позаботились. Там всегда есть финансы на самые разные проблемы, об этом тоже заранее позаботились. Там всегда есть, причем независимо от того, летом это происходит или зимой, возможность отапливать палатки, потому что летом тоже бывают холодные ночи, возможность готовить еду хоть на костре, хоть там на каких-то электрических приспособлениях, у кого как получилось. Туда всегда поступает с завидной регулярностью продовольствие. Там сменяются дежурные смены, но это все крупная массированная организация, которая демонстрирует, что она уже готова перехватить власть. То есть прокричать лозунги со сцены мало. Сами по себе лозунги, независимо от того, нравятся они людям или не нравятся, ничего не дают. Им надо показать, что ими руководят, и что, проснувшись на следующее утро, они придут к своим руководителям и получат от них указания, что делать дальше. То есть что государство не исчезнет. Оно просто плавно пересечет, власть плавно пересечет от одной структуры к другой. Вот это значительно важнее продемонстрировать, да, чем все там кричалки, пыхтелки, значит, все средства дискредитации действующей власти, далее, не просто надо дискредитировать действующую власть, надо показать, что есть альтернатива, альтернативная власть, есть на что опереться, есть на кого надеяться. Это может быть иллюзией. Эта власть может исчезнуть на следующий день, после того, как Майдан выполнит свою функцию. Раствориться во времени и в пространстве, вместо нее придут к власти совсем другие люди. Но эта иллюзия, хотя бы иллюзия, должна существовать. Никто не действует в пустоте, никто не действует по собственному наитию. Ну, представьте себе, вам очень не нравится ситуация там, в какой-нибудь стране. В Гондурасе, допустим, и вы даже там живете. Вы с утра просыпаетесь в один прекрасный день и думаете, а пойду-ка я на улицу, возмущусь. Наверное, наши соседи тоже именно сегодня, именно в это время выйдут, и вся страна возмутится. Это же нереально. Да? Потому что у каждого есть, кстати, свой график, свои дела. И всем одновременно пойти выражать свое возмущение – без наличия организации практически невозможно. То есть кто-то должен вам подсказать, что именно сегодня надо где-то собраться. Кто-то должен вас призвать где-то собраться. Но после того, как вы туда придете и выясните, там собрались люди, которые не знают, что им делать, ну, вы постоите полчаса, ну, час и уйдете. Поделитесь мнениями по поводу того, как все плохо вокруг, и уйдете дальше жить в своем Гондурасе. Но если там окажутся в наличии организаторы, которые скажут вам, куда идти, как выражать свой протест, какие плакаты нести, какие стекла бить, каких людей прогонять, где вооружаться, если понадобится, где разбивать палаточные городки или, может быть, захватывать какие-нибудь правительственные здания и так далее. Вот тогда вы со всей толпой пойдете, даже не задумываясь о том, куда и зачем вас послали, вы пойдете выполнять руководящие указания, потому что если руководят, значит, имеют право. Значит, наверное, что-то знают, чего вы не знаете. Вы даже об этом задумываться не будете. Просто вы были недовольны властью, хотели другую. Вот вам показали другую власть, которая говорит вам, куда идти и что делать. И вы идете и делаете. А что будет потом, это вы увидите потом. Как правило, потом будет хуже. В 99% случаев потом будет хуже. Потому что в любом случае даже самая мирная революция – это разрушение чего-то прошлого. То есть это не реформа, не плавный переток, а в любом случае это скачок, скачок через разрушение. И это в любом случае наличие непримиримых группировок в обществе. То есть в любом случае это преддверие гражданской войны. Долгой или короткой, большой или маленькой, кровавой или не очень, но в любом случае гражданской войны. Но даже для того, чтобы, знаете, она произошла, в первую очередь необходима, знаете, организация. Ну, на сегодня у нас все. Значит, до новых встреч. До свидания. Всем спасибо за эфир.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 11:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Дмитрий Медведев отреагировал на успешные испытания ракетного комплекса «Сармат». Зампред Совбеза поздравил всех западных друзей России. «Теперь вы все стали нам ближе», – написал Медведев в мессенджере «Макс». Накануне командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил Владимиру Путину об успешном испытательном пуске новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Президент отметил, что дальность ее полета может составлять свыше 35 тысяч километров. Также глава государства сообщил, что работы по совершенствованию сил сдерживания не прекращаются в России с 2000-х годов. Антон Силуанов назвал фейком утверждение о планах повысить налоги для россиян. Кроме того, не рассматривается и заморозка вкладов. Основные изменения в налоговой системе приняты, подчеркнул министр финансов. Это фейковые вбросы, сказал Силуанов, отвечая на вопрос журналистов о появляющихся в интернете и соцсетях публикациях о вероятном повышении налогов и заморозке банковских вкладов граждан. Силуанов в преддверии заседания Совета управляющих нового банка развития заявил, что экономике России сейчас требуются другие меры. Это создание условий для устойчивости финансов и роста доходов людей. Рособорнадзор сообщил о прошедшем штатно-досрочном этапе ЕГЭ. Каких-либо серьезных технических сбоев зафиксировано не было, указал глава ведомства Анзор Музаев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. В ведомстве ранее отмечали, что в общей сложности в досрочном этапе ЕГЭ с 20 марта по 20 апреля приняли участие 2236 человек. Основной период проведения единого государственного экзамена начнется 1 июня. На этот день запланированы ЕГЭ по истории, литературе и химии. Резервные дни предусмотрены с 22 по 25 июня. Кроме того, 8 и 9 июля выпускники по своему желанию могут пересдать один из предметов. Гидрометцентр предупредил жителей московского региона о дождях. До конца недели осадки в некоторых районах будут сопровождаться грозами и усилением ветра. При этом температура будет на 3-4 градуса превышать климатическую норму, заявила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она отметила, что сегодня в столице прогнозируется кратковременный дождь. Максимальная температура в дневные часы составит плюс 23 градуса. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на среду, 10 рублей 85 копеек. Доллар 73 рубля 79 копеек. Евро 87 рублей 38 копеек. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 16 градусов. Атмосферное давление ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
9: 94,8 FM.
1: Реклама.
10: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
11: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
12: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
13: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
14: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
15: Дела семейные в эфире адвокат Руслан Яхудин. В эту среду после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
16: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Принятие. В эфире бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай. В эту среду после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: А вы говорите, Милин.
19: Я его
18: тоже
19: что?
18: Мне Милин.
19: Рекламирую.
18: Да думайте о своей стране.
17: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Спасибо.
9: по будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
20: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
21: А мы свободны для всех и даже для министра.

0: 11.07
1: в Москве. Все редкие моменты, когда можем насладиться тишиной.
0: Мы не можем, а вот слушатели могут.
1: Да, к сожалению, не можем.
2: Отдай мне микрофон. А, нет, не Гера, нужно. Все, я в твой говорю. Нет, мне включили мой.
1: Друзья, радио говорит Москва. У нас среда, 13 мая, 11.07. Возможно, Максиму Челнокову включат микрофон. Возможно,
2: да, включили уже, включили. Да, не волнуйтесь. Да, сегодня май, 13 день, среда на дворе. Уже осталось поработать сегодня чуть-чуть. Завтра и послезавтра. И опять выходные. Ну, прелесть же. Ну, что не прелесть же? У меня воду отключили. Ну, я умылся, подмылся, все хорошо.
1: Очень интересно.
2: Я так и знал.
1: Я считаю, нужно всем знать обязательно.
2: Я так и знал, Марина так и отреагирует. Принял я душ, потому что у меня бойлер висит, и мне не страшно. Вот, кулера нет, но бойлера есть. Вот, давайте расскажем, что мы будем обсуждать в течение ближайших трех часов.
1: Что вас ждет вместе с нами, если вы вдруг останетесь?
2: В московском кафе начали предлагать доширак за 490 рублей. Правда, он непростой, а там с добавочками всякими, вкусняшками.
0: Давно уже, потом
2: расскажешь. Да. А, так, значит, на детских книжках, таких как «Крокодил Гена и Чебурашка», «Три поросенка», «Старик Хоттабыч», стали появляться надписи, что наркотики вредны, это употреблять их нельзя. Наверное, от
0: старика... «Алиса в стране чудес».
1: Это остановит, конечно. Это остановит.
2: Ты понимаешь? Вот детей. Именно, да, детей остановят. Нет, ты понимаешь, на их Алисе, родителей. На «Старике Хоттабыче» можно написать, потому что там они, «Старик Хоттабыч», бороду свою теребит, бесконечно что-то абдракадабр вот это пускает. Mm-hmm. Можно подумать, что он что-то галлюциногенное употребляет.
1: Может, но... малопец я
0: начинаю. А про «Ализу в стране чудес» нельзя так?
2: Можно, я говорю, тоже. Но на трех поросятах-то где? Они где там, что они? Ну, а вот волк домик им задувает, он какой-то
0: нечеловеческий. Там надо написать, что нарушение стандартов строительства.
1: Границ.
0: Вредит вашему здоровью.
2: Границы прав прикосновенности. Ладно, обсудим.
1: Вот не зря люди работают, правда?
2: Конечно. Конечно. Так, еще, значит, клещи-мутанты преследуют своих жертв. Ну и поговорим, зачем нам одуванчики. Знаете почему?
1: Для красоты или чтобы вино варить?
0: Чтобы сдувать.
2: Сегодня Международный день одуванчика. Поэтому.
1: Ставим Рэй Брэдбери, да?
2: В 12.05 народный адвокат, дела семейные, а в 13.05 народный психолог. У нас все по-народному. Принятие, тема принятия. А Марина Александрова и Юлия Куликова-Цай будут обсуждать. Поехали!

0: И клавиши.
1: Дыщ. Хорошо я спел?
2: Ты великолепно спел.
1: День Черноморского флота военных, военно-морского флота России.
3: День Черноморского флота ВМФ России.
1: Mm-hmm. Я хотел, да.
2: День расшифров... охранно-конвойной службы МВД России.
1: Mm-hmm. А, так, первый, сегодня праздник первой борозды в Таиланде.
3: Давайте, набрасывайте.
1: Набрасывать?
3: Да.
1: Нет, Таиланд вообще ведет себя как-то странно. Во-первых, он сократил срок пребывания без визы до 30 дней.
3: Ну, видимо, все хорошо.
1: И всем придется теперь, кто там живет, выезжать. Да, наверное, все хорошо. И плюс он ужесточил право, можно раньше было взять в аренду на 99 лет там здание, ну, дом. У них покупка иностранцами запрещена. Теперь они хотят сократить до 49 лет. Понимаешь?
3: Ну, тут Максим, тоже не хочу немало. Тебя расстраивать.
1: Мне не хватит.
3: Тебе? Нет,
1: мне хватит, да. Меня не хватит на это все. Меня. Ну, хорошо, ладно, бог с ними. Как хотят, так пусть и живут. Так, что еще интересного? Яков теплый сегодня. Мне это, знаете, что напомнило? Нет, помнишь, Марин, мы делали... Была программа, где мальчики в программе принимают, как бы они выглядели, будучи девочками. И наоборот, девочки как бы... Мы сделали Анну Соловьеву мальчиком с бородой такой-нибудь, и она у нас почему-то стала какой-то Семен Тепленький. Почему, я не знаю.
3: Олег вообще.
1: А, или Олег Тепленький. Но у нее вид такой был осоловелый, она очень такая смешная была. И вот Яков Теплый сегодня.
3: Ну, ты тоже был похож на работника бухгалтерии.
1: Да и какую бухгалтерию? Я настоящим кассиршей был советского продмага.
3: Какой-нибудь, не знаю, в магазине «Березка».
1: О, «Березка» это сильно дала. Значит, это модно в те времена было.
3: Ну,
1: хорошо. Так, знаменательные события. Началось строительство первой в России железной дороги по маршруту Петербург-Царское село Павловск. Было это в 1836 году.
2: В 1950-м в английском

0: В городе Сильверстоуне прошла первая гонка первого чемпионата Формулы-1.
1: В 1958 году была зарегистрирована торговая марка застежки-липучки Velcro.
2: Вот эти липучки такие, звук прикольный. Mm-hmm. В 1991 году впервые вышла в эфир телевизионная программа «Вести». Коллег, поздравляем с их днем рождения. Ну и в 2000 году в России созданы федеральные округа, институт полномочных представителей президента Российской Федерации в них. Я помню, меня даже приглашали работать в пресс-службе одного из федеральных округов.
1: Или сказали, нет, Максим, ваша...
2: А я потом...
1: Мы видим вас на радио, вы должны...
2: Да, именно так. Я потом, что телевидение и радио мне интереснее, чем сидеть и перебирать бумажки. Ну, кто помощником пресс-секретаря, что делать,
1: помогать.
2: Куда ходить? Не,
0: пресс-секретарю.
1: Да.
2: Да. Вот если бы Пескову помогать, я да бы. А представитель президента...
1: Максим, смотри, сейчас схантят тебя.
2: Схантят? Ну, хорошо, все, молчу. Александр Невский, день сегодня рождения, 1221 год.
1: Алексей Хомяков, в 1804-м родился, русский поэт, публицист, художник.
0: В 1740-м родился Альфонс Доде, французский прозаик и драматург.
2: А еще американский писатель-фантаст Роджер Желязный и также индийский врач, почему-то нобелевский лауреат Рональд Росс. Ну и дни памяти. Чет Бейкер, американский джазовый музыкант. Александр Фадеев, писатель, общественный деятель.
0: Валерий Лобановский, советский украинский футбольный тренер, в 2002 году покинул этот мир.
1: Ну, и кажется, все на этом, да?
2: Да, ну, еще вот Нансен, путешественник норвежский, тоже сегодня день памяти.
1: Океанограф.
2: Да, еще и океанограф.
1: Именина.
2: Василий, Игнатий, Климент, Максим, Никита, Яков.
1: Ура!

0: Прежде чем в веселой и в непринужденной обстановке обсуждать различные новости, мы хотим выразить свое соболезнование родным и близким журналиста, телеведущего Владимира Молчанова, ведущего в разные времена программ «Время», «90 минут», «До и после полуночи», но это самая известная программа, которую он вел очень долгое время. Умер, значит, Владимир Молчанов этой ночью, был членом Академии российского телевидения, автора двух десятков документальных фильмов, ему было 75 лет. Соболезнуем и аплодисменты маэстро. Но при этом мы идем дальше, жизнь не стоит на месте. Обо всех, когда будут похороны, прощания, следите в новостях на радио «Говорит Москва». Так, друзья, про доширак в кафе Москвы.
1: Нам подсказки, может быть, передашь, чтобы мы тоже смогли рассказать про доширак и про другие истории. Про которые мы должны сегодня рассказывать. Нет? Не хочешь? Тогда напомним наши координаты.
0: Я не могу понять, какие подсказки.
1: СМС-портал +7 925 888 94 8. Телеграмм говорит Москобот. Телефон прямого эфира 7373948. Код города 495. Работает наша трансляция в Телеграме, в Ютубе, ВКонтакте. А еще подписывайтесь и читайте нас в Максе, и оттуда нам тоже можно писать. И читайте в Дзене, кстати.
0: Да, это говорит о том, что какой я жадный становлюсь годами. Правда. Сценарий напечатал, да, отдать не хочу коллегам. Сидите, сами думайте. Так, в московских кафе начали предлагать доширак за 490 рублей. Вот, на мой взгляд, это какой-то уже кич.
2: Кич?
0: А? Да.
2: Да нет, это просто прогрев лохов на бабки.
0: Ну, во-первых, если я захочу доширак, что это редко, хотя нет, бывает, мне вот ни с то ни с сего, с говядиной.
2: Говяжий,
0: настругать вкус. Почему-то мне хочется туда сосисок всегда.
2: Ну, это вот. Неплохо.
1: И майонез, да?
0: Нет, майонез и доширак как-то не совпадают. Я туда могу чуть-чуть перца насыпать, вот этой паприки копченой, вот это вот тоже будет хорошо. Ну, в ресторане
2: ну, вот тебе есть. Уже и 500 рублей.
0: А они подают как, прям в лотках эти?
2: Смотри, ты хотел рассказывать историю, да, несколько лет назад, чтобы не соврать, что-то в районе 3-3,5 лет назад, я выступал, давал небольшой такой мини-концертик в одном баре на Тверской.
0: Так, уже интересно.
2: Да, и там, значит, позвал человек 7 друзей своих, они пришли, мы сидим. Это такой околоквартирник, там много разных людей выступало, просто вот один из фрагментов шоу был моим выступлением. И пока мы ждали, значит, моей очереди, мы там сидели, ели. Место совершенно отвратительное. Это, наверное, худший бар-ресторан, в котором я был в Москве, в принципе. Совершенно отвратительное заведение. Не буду говорить название, чтобы не делать никакой ни рекламы, ни антирекламы. А, там
1: ты заинтриговал, мне прям
2: интересно. Всё, ну, я за эфиром вам скажу. Там все очень дорого, оверпрайснуто, цена-качество не выдержанное совершенно.
0: Ближе к теме,
2: мой товарищ нашел...
1: Максим, кто бы говорил, а?
2: Мой товарищ нашел в меню такую позицию, как «Дошик Том Ям».
0: Ну, то это то же самое.
2: Он подумал, наверное, сейчас я это закажу, мне принесут том-ям просто с лапшой. Но вот они так его прикольно назвали, потому что у них там очень много прикольчиков было в меню. По типу, вместо того, чтобы в меню написать «мидии», написали «медийная персона». Вот такая вот фигня.
1: Да.
2: Заказал он этот дошик том-ям, ему принесли натуральный доширак в этом лотке с двумя креветками и одной крабовой палочкой. Заплатил он за это больше, чем 490 рублей. Там что-то в районе 600 было.
0: Кошмар какой. Ну, короче, господа, если вы соскучились...
2: И это было 3,5 года назад, так что...
0: А вам летний,
1: да. Пюре скоро будем, да, есть в стаканчиках.
0: Что?
1: Там еще пюре в стаканчиках, суп
0: да,
1: из пакетика.
0: Да-да-да, этот магги-бульон из кубика. Принесут стакан кипятка и кубик такой... 300 рублей, бульончик свежий. Господа, если соскучились, в магазин идти лень...
1: Соскучились,
0: а в магазин идти лень, идите в московское кафе и ешьте доширак.
2: Макс Челноков резко потерял все передние зубы.
0: Не дай бог, с ума сошел. Так, Герман, если это руки вверх, дайте знак. Дайте знак.
1: Максим, ты такой конспиратор, конечно.
2: Какой знак?
0: Руки вверх не было, мне кажется, еще 3,5 года назад. Они открылись-то там. Был уже? Это не бар, тем более, это караоке-клуб. Так, доширак придуман для людей с маленькой зарплатой. Нет, конь-огонь. Доширак придуман для людей, чтобы быстро насытиться большому количеству людей.
1: И быстро захотеть есть после.
0: Это правда, но это именно для того, чтобы быстро поесть и накормить большое количество людей.
1: Мне кажется, именно поэтому рейтинг счастья граждан России упал до минимума за 15 лет, а об этом сообщил ВЦИОМ. Ниже рейтинг был только в сентябре 2011-го. Тогда индекс составлял всего 41%.
0: Ужас.
2: А сейчас сколько?
1: А сейчас, ну, наверное, упал просто.
2: Неполная какая-то новость.
0: Упал до 41. Ну, наверное, был 42.
2: Возможно.
0: За 15 лет.
1: Ты приходишь в кафе, а там у тебя...
0: Доширак.
1: Или заказываешь ты пиццу, тебе говорят, 2 часа ее привезем, с 2 до 2.15.
0: А привозят в четыре. Да, и вот ты сидишь, какое счастье, блин, ты думаешь. Нет никакого счастья. Да, и уже надоело все, что вот происходит и не происходит. Уже хочется...
2: 52 пункта.
0: 52 было у ЦИОМа?
2: Сейчас. Не было. Это вот сейчас.
1: Был 42,
0: да. Был 41. А повысилось, а потом упало. Ну, понятно.
1: Да не так, Максим.
0: А как?
1: В 2011-м был 41%, а сейчас 52.
2: 52.
0: Ну, так написано, рейтинг счастья упал до минимума за 15 лет. Значит, был 41 самый минимум, было 52.
2: Да.
0: Так сейчас опять 52. Опять 41.
2: Сейчас Максим, 52.
1: Максим, соберись, мы тебя просим.
0: Ну, это же минимум 41.
2: Минимум, это вот ровно 15 лет назад, в 2011-м был ниже. Сейчас 52, тогда был 41. Все, что между, было выше 52.
1: Understand?
2: Он с 2011 года пошел вверх, и сейчас упал до 52. Нет, не догоняешь. Ну ладно.
0: А, догнал, все, я понял. Говорит, дурацкая математическая это,
1: ну, да. Такая непростая история, задача, да. Мы согласны.
0: Да. А, друзья, напишите нам, расскажите, вы вообще счастливы? Вот насколько вы оцениваете свое счастье? Давайте по 100-бальной, 100-процентной системе, там на 30, на 50, на 70, на 80. Такой тема сквозь эфир. Расскажите нам просто, насколько процентов вы счастливы. Вот, и если можно, составляющие вашего счастья, что? Хороший обед, вот у Марины составляющий, да?
1: Но это моя не кошка. Счастье, это базовые счастье. Потребности.
0: А, по базовым. Ну, конечно. Для кого-то счастье, вот все-таки что-то отведать вкусное, такое вот необычное. Обычно. Вот, для кого-то, я не знаю, встретить родного, любимого человека, когда или просто дома. Подругу, да, друга, да, когда все дома, когда все здоровы и так далее. Напишите, будьте добры. А вот Константин вообще уже все, у него процент не 41, не 52, у него уже 15% или 0,5%.
1: Такой почерк прослеживается знакомый.
0: Да, да.
1: А чего радоваться, если все только хуже становится, нет образа будущего, весь мир в труху.
2: Ну, да. А есть Зурита в этом говорит, доля истины.
0: А что такое счастье? Ты знаешь, это всегда так, Константин, вы не поверите, 100 лет назад. А прикиньте, 100 лет назад. Нет, только это... прошла революция. Только-только Советский Союз образовывается. Непонятно, какой-то НЭП ходит. Какие-то гопники. Постоянно вы можете на улицах получить перо под ребро. И так далее, и тому подобное.
2: Нож в печень, никто не вечен.
0: Вот именно.
2: Я хочу
0: хорошая фраза.
2: Добавить просто,
0: поэтому нету времен. А еще 200 лет назад происходило еще другие события. Война была, только-только ушли французы с наших территорий. И мы все вот такие вот в соплях и радостные, что ушли, ну, в лаптях и в лохмотьях. Потому что
1: Максим,
0: сгорело
1: мало и так далее. Максим, когда тебе больше нравилось, тогда или сейчас?
0: Ты знаешь, я счастлив этому времени. Я рад, что я не жил во времена
2: НЭПа. Сейчас самое лучшее
0: НЭПа,
2: время,
0: да.
2: Вообще.
0: Я не рад, что я не попал, как мои бабушка и дедушка, в годы войны, как мой папа родился в эти годы, и как он в одних трусах 5 лет подряд бегал по летом. Поэтому вот я рад, что сейчас. Я не знаю, что будет дальше, в будущем, как это все будет, но я рад тому, что именно
1: сегодня.
0: Счастье —
1: это очень временчивое состояние.
0: Вот я сейчас.
2: Я хочу сказать,
0: сейчас.
2: Что вот это вот постоянно сменяющие друг друга, постоянно сменяющие друг друга периоды лихолетия, это чисто наша специфика. Это
0: еще
2: вот,
0: раз, еще
2: это
0: раз.
2: Это чисто наша специфика. Это у нас все время одна какая-то болячка сменяется другой болячкой, и мы все время превознемогаем.
0: Это постоянно.
2: И так уже 1500 лет все превознемогаем. Есть где-то, наверное, на Земле места, где спокойно.
0: Но есть.
2: Мы точно в список
0: это
2: этих
0: скалы,
2: мест не входим.
0: Это горы.
2: Марианская впадина.
0: Да, они и то двигаются там раз в 100 лет по сантиметру, по 5 или раз в 50 лет. Но у них более-менее спокойная жизнь, знаешь. Обвалы случаются, ну это так
2: оползни,
0: тоже. Оползни. Ну, поползни, да, это так себе, ничего особенного. Да, так, а что такое счастье, пишет Зурита? Зурита, вы сами должны себе ответить на этот вопрос. Для кого-то это все дома, вот как пишет Сергей Александрович, как и в голове, так и в помещении, когда все дома. Вот, а у кого-то, знаете, это полный кошелек, у кого-то это прошла нога, как у Дениса, вот, а у него 2 дня болела, а сегодня прошла, и он счастлив. Жена, дети, я счастлив и плачу каждый день от отсутствия инопланетян.
1: Ну, Конь-Огонь,
0: это прекрасно. Это
1: Константин пишет,
0: почему? Наоборот, молодец, Конь-Огонь, он для себя вуализировал.
2: Вуализировал от слова вуаль.
0: Увидел он для себя, что такое счастье. Он не видит инопланетян.
1: Константин
0: он
1: пишет, дал сейчас отчет. Я бы оценил свое счастье на 30 баллов. Работа есть, но уже достиг уровня и дальше расти непонятно как. Дети стали подростками и уже бесят 90% времени. Жена все та же 25 лет и пилит, машину хорошую можно купить только в мечтах, а было хорошо когда-то недавно.
0: Константин, вы знаете, в данной ситуации, что вот я бы сделал, я бы посадил жену напротив и сказал, слушай, дорогая, мы 20 напротив себя, посадил бы куда? Мы 25 лет, давай как-то, все решаемо, вы понимаете, все проблемы решаемы, надо разговаривать.
2: Купите игровой компьютер.
0: Да, или что-то
2: будет
0: в этом
2: роде,
0: знаете, ненадолго, но вы будете... А то, что подростки бесят, они вырастут. Вы знаете, это время, оно... Это время... Нет, потом будет попроще. Это время скоротечно, быстротечно, поэтому здесь...
1: То есть перевожу на человеческий, чего парить, все равно все скоро умрем. Игорь Владимирович
0: не до такой степени, а просто надо искать и в этих моментах, которые сейчас у вас, в этих 30 баллах вашего счастья, плюсы. Вы здоровы, руки-ноги есть, хорошо. Вы не голодным не ходите, есть где спать, тоже хорошо. Ну, хорошую новую машину купить, ну, поездите пока на старой. Ну, да, а что будет дальше, вообще непонятно. Может, машина вообще будет, знаете, это такая роскошь, как кислород в одном фильме.
2: Каком?
0: Дальше, Марина, читай.
1: Игорь Владимирович пишет, средиземноморская кухня, солнце, итальянский кофе, море, итальянское вино, любимая жена, что еще нужно для счастья?
2: Я бы средиземноморскую кухню на китайскую заменил, и было бы лучше.
0: Игорь Владимирович,
2: это с моей точки
0: зрения. Вот если бы это было, знаете, как-то среднерусская грязь, бездорожье, такая туманное небо, серое, значит, какой кофе? Молоко из еловых иголок. Молоко, кофе из еловых иголок, моря нету, вот, итальянского вина нету, жена пилит. Как вам такое? Счастливы бы были?
1: Максим, такой артхаусный фильм, как бы собрался снимать, знаешь, под тайным смыслом.
2: Левиафан какой-то получился.
0: Я вчера один фильм посмотрел, где там очень классный смысл. Отец собирается на участке строить дом, он покупает землю, начинаются раскопки, а там находят кости солдата времен Великой Отечественной войны. А мажорка вот просто с головы до ног вся такая в клубах, в Луи Виттонах, на кабриолете ездит, она такая берет и останавливает его, говорит, пап, не надо, я найду, кто это. И она начинает весь фильм искать. И фильм настолько вот добрый, но настолько жутко снятый, это просто какие-то заваленные кадры. Я думаю, боже мой, у меня было ощущение, что это снимал какой-то студент в ГИКа, и играю там так же. Но сам сюжет, история вообще обалденная. И она меняется из мажорки, вот этой вот гламурной девочки, становится в хорошую девочку, влюбляется в археолога, в биолога, зоолога, там я не помню уже.
2: Во всех
0: и
2: сразу?
0: Во всех троих, да, как в трех поросятах. Вот, и все проходит. Так, а если вино будет не итальянское, а краснодарское, жизнь уже будет серой и унылой? Нет, вы знаете, Виталий Филиппов, краснодарские вина тоже есть неплохие, так что не наезжайте.
1: Виталий Филиппов пишет, добрейшего времени выбирают нас только один путь, жить, пока мир не превратился в труху. Кому хочется жить без забот, всегда есть вариант куда-нибудь уехать. например, не знаю...
0: Кирибати, он пишет.
1: Да, королевство Тонга, там тихо, спокойно и ничего нет.
0: А сегодня слово «труха» какое-то очень сильно употребляемое.
2: Ну, мир в труху, это как будто бы есть такое устойчивое выражение.
0: Идиом, да. Как...
2: Это... Фразеологизм.
0: Боже мой. Да. Ладно, Юрий Николаевич, восхитительный вы наш. Давайте вы позвоните сразу же после новостей. На радио говорит Москва. А вот Зурита сообщает, что были времена, когда ведьм на кострах жгли.
2: Были,
0: конечно,
2: были.
0: Зурит, были.
2: А были там немножко времена... все, правда, преувеличено, но что-то похожее было.
0: А были, да, времена, когда мужчины приносили кусок мяса и шкуры, и женщины радовались, кричали.
1: Максим, новости, ты говорит, очень Москва. Поживший у нас, конечно.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: 11:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Сергей Лавров указал на желание США задешево выкупить часть северных потоков. Министр иностранных дел России рассказал об этом в интервью каналу RT Индия. Посмотрите, как сейчас американцы планируют восстановить северные потоки, два взорванных газопровода. Причем сами американцы при Джо Байдене заявляли, что эти газопроводы не будут работать. Сейчас, правда, обвиняют украинцев, что они взорвали трубы, 3 из 4 были повреждены. И американцы хотят выкупить ту часть, которая принадлежала европейским компаниям, отметил министр. Лавров подчеркнул, что Вашингтон намерен потратить на это примерно в 10 раз меньше, чем составляют изначальные вложения со стороны Европы. Пожар произошел на производственно-диспетчерской станции в Башкирии. Взрыв и последовавшее за ним возгорание случились из-за нарушения технологического процесса, уточнили в региональном управлении МЧС. К тушению привлечены 46 человек, задействованы 15 единиц техники. Ведомстве сообщили, что инцидент случился в Уфимском районе. Минздраве Башкирии заявили, что число пострадавших в результате ЧП увеличилось до 3. Состояние 2 оценивается как крайне тяжелое. В России утвердили правила контроля за частными детективами. Документ вступит в силу 1 сентября. Одновременно с новой редакцией закона о частной охранной и детективной деятельности контролирующим органом выступит Росгвардия. Согласно постановлению правительства, с которым ознакомился ТАСС, плановые проверки смогут проводиться не чаще 1 раза в 3 года. Оценке будут подлежать договоры на оказание услуг с каждым заказчиком и акты об их выполнении, а также другие документы, в том числе сведения о частном детективе. Например, о наличии и отсутствии судимости. Основаниями для внеплановых проверок могут служить обращения от граждан, организаций или органов власти. В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Причина – ожидающаяся гроза. Распространенное гидрометцентром предупреждение актуально до 9 вечера 15 мая, пишет ТАСС. Синоптики отметили, что в течение среды в Москве и области прогнозируется кратковременный дождь, в Подмосковье – местами грозы. Максимальная температура днем в столице составит плюс 23 градуса, по области – до плюс 24. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица переменная облачность, около плюс 18 градусов. Атмосферное давление существенно ниже нормы, 739 миллиметров ртутного столба. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама. Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
6: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные в эфире адвокат Руслан Яхудин. В эту среду после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
7: Дамы и господа, заводите свои моторы!
6: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
7: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Мы вас услышали.
3: 11.35 в Москве, друзья, наш эфир продолжается. В студии все так же Марина Александрова,
4: Герман Бабаян
5: и Макс Челноков.
3: Да, мы продолжаем обсуждать различные темы. Вот задали вам вопрос. ВЦИОМ провел исследование, что за 15 лет сейчас рейтинг счастья в нашей стране упал до минимума, а еще в 2011 году был аж 41%.
5: А сейчас 52.
4: Вот я... Нет, твои вот эти, знаешь, паузы в эфире, они пугают.
3: Почему?
4: Как будто та-да-да-да.
3: Ну, так и есть, немножечко театральности. Мы же все актеры. Я когда прочитал эту новость, там внизу было голосование под этой новостью, и было, вы счастливы, да или нет? И я долго стоял и думал, вот правда, что такое...
4: Слушай, ну смотри, Максим, это все понятно.
3: И я проголосовал «да».
4: Это все философские размышления.
3: 71% читателей ответили
4: «да». Это все хорошо. Можно размышлять о том, что главное, чтобы близкие были рядом, чтобы, не знаю, там здоровье было, дом был, было куда прийти, ну и так далее. Вот эти, да, все истории, которые нас поддерживают. Но потом ты идешь, не знаю, там, в магазин и понимаешь, что еда очень подорожала. Ты понимаешь, что ты не можешь полететь туда, куда хочешь полететь. Ты не можешь, потому что не потому, что границы закрыты, а потому что билет очень дорого стоит, даже по России. Ты не можешь купить себе кроссовки, ты не можешь себе купить какую-то одежду позволить. Что-то ты себе не можешь позволить из того, что ты позволял себе раньше.
3: Это правда.
4: Не накладывает какое-то, знаешь, такое хорошее состояние сразу счастья. Настроение, состояние счастья, да, у тебя от этого не появляется. Ты можешь себя успокаивать, говорить, что, наверное, это не главное, что сегодня ты не пойдешь в ресторан, ты поешь дома, ты не пойдешь в магазин, чтобы купить готовую еду, а возьмешь еду из дома, ну и так далее. Можно долго себя успокаивать в том, что твой уровень жизни понижается, это окей. Ты с этим справишься, и ты правда с этим справишься. Ты будешь думать, что это временная история, что это всегда закончится, да, и будет лучше. Ты можешь быть оптимистом. Но иногда бывают моменты, когда это тоже заканчивается, когда твой ресурс заканчивается, и ты понимаешь, что дальше ты не можешь. Все.
3: Ты посмотри, какую цитату.
5: Крик души, крик души.
3: Вообще, Марина!
5: Аплодисменты.
4: Ну, я хотела просто вот
3: это все философировать.
4: Счастье, счастье. Да мы всегда же такое счастье. Все мы были счастливы, но это все очень эфемерно.
3: Конечно, в одном фильме, в сериале очень известном, спросили героев, а ты счастлива, она говорит, каждый день. Ну, ее говорят, ну как каждый день? Это какое-то психиатрическое уже заболевание.
4: Ну, есть же темпераменты говорит, разные. Да, это от темперамента еще зависит.
3: В том-то и дело. И она говорит, я не постоянно, но раз утром проснулся, я счастлив. Прошло время, в обед я там что-то произошло, я счастлив. К вечеру мужа увидела, я счастлив. Вот у меня такой подход.
4: Видела вчера ролик, ты мне сейчас напомнила его. Нужно будет себя вести как собака. То есть... Кого-то увидел, радуешься.
3: Да,
4: ешь хвостиком. Одно и то же каждый день, радуешься. Не знаю.
5: Сухие коричневые камушки.
4: Да. Игрушку купили, радуешься. Пошли с тобой погуляли где-то около дома, радуешься.
3: Конечно, так и есть. Унюхала какого-нибудь кобелька или эту
5: радоваться-то одно, а счастье это другое.
3: Алло.
5: Наверное, все-таки.
6: Здрасте, Сергей.
3: Ой, скучали. Да, здрасте.
6: Да, ну, я про счастье очень просто скажу, что, конечно, самые счастливые люди – это дети, очевидно. И по мере, так сказать, роста жизни, да, и возраста, счастье становится все меньше по естественным причинам. Это первый факт бесспорный, да, ревматизм, радикулит. Вот, а второй факт, это надо тоже понимать, что общество очень восприимчиво к своим лидерам. То есть какой поп, такой и приход. И поскольку у нас руководитель уже весьма пожилой человек, больной старый,
3: он, батюшки, вот вам бы быть таким больным и старым. Сколько я вас знаю, вот скрипите побольше, чем он. Вот давайте, там, знаете, врачи-то чекапы проводят каждую неделю, не волнуйтесь. Он еще нас всех переживет.
6: Переживет, да, но...
3: Поэтому каков поп, таков и приход. Поп бы, дай бог, всем такого. Вон пол Европы мечтает, чтобы у них президентом стал такой поп. Знаете,
6: это не я придумал, это...
3: Молодой
6: энергичный вождь, лидер.
3: Ну, давайте, вырастите сначала такого, а потом будем... Спасибо, все равно, спасибо, да, да, мы знаем, полно таких. А вот что о детях пошла речь, что дети счастливы, это говорит о том, что «Горе от ума» есть такое произведение и поговорка. Чем меньше знаешь, тем больше счастлив. Есть такое еще и заболевание тоже очень печальное, от которого, ну, это говорят дети у радости, или как это называется, дети улыбки, вот, они тогда конца жизни могут в таком состоянии находиться. Поэтому здесь как бы это не такой уж яркий пример. Это не говорит о том, что дети всегда счастливы. Это просто от незнания. Поэтому вот, так, это, вот это все родит. Началось. Звонков просто куча.
5: Эдуард нам пишет, что трудно быть по-настоящему счастливым, когда где-то идет война, и каждый день гибнут люди. Но тогда это на протяжении всей истории человечества не было ни одного дня, когда можно было быть
4: счастливым.
5: Наоборот,
4: это может очень сильно мотивировать, чтобы...
5: Да, 30 дней за всю историю человечества не было войны.
4: Наоборот, это может очень сильно мотивировать, помогать, лучше становиться и что-то делать, и давать этому миру. Не страдать, сидеть, а идти и реальные дела какие-то делать.
3: Я вчера посмотрел интервью с певицей одной, рок-певицей Ольгой Кормухиной. Наверняка все знают. Да, она ездит с концертами, она гуманитарную помощь, и ее спрашивают, зачем? Она говорит, я хочу быть счастлива, и хочу, чтобы были счастливы эти люди, которые там находятся. Поэтому вот вы говорите, Эдуард, где-то идет война, люди гибнут, и быть счастливым. Вы знаете, малейшая помощь, малейший добрый поступок уже делает человека счастливым. А можно это делать в любом направлении. Для СВО, для детского дома, для бездомных собак, не знаю, для еще кого, для родных, для близких, для детей. Кому, где угодно. А Герман правильно сказал, за всю историю человечества было только 30 дней, когда не было войны. Тогда что, нам всем повеситься, что ли? Вот тут вот, на аллее бомжей. Алло.
6: Добрый день.
3: Добрый.
5: Здравствуйте.
6: Я смотрел мультик, там, «Два героя», «Ох и ах». Я всегда считал, что это от человека зависит. Взгляд его на мир, на обстановку, на окружающую среду. Я всегда говорю, что не погода делает наше настроение, а мы делаем погоду и все, что с ней связано. Как мы смотрим на мир, такими глазами, так сказать, самочувствием, мы идем по нему. У меня вот в жизни все хорошо. Но для этого нужны мозги, для этого нужны какие-то правильные выводы, поступки. И тогда у тебя вроде как все нормально складывается. Ну и ныть нельзя.
3: Да нет, почему? Ныть-то можно, поныть вы ради бога, господи, подруге, где-нибудь закрывшись, не знаю, на воду поныть. Ныть-то можно, это не запрещено. Но не постоянно, если вы это делаете, то это уже паранойя становится, это уже нездоровое какое-то отношение к жизни, к окружающему миру. Все, не-не-не, согласитесь, давайте.
6: Нет, не люблю я ныть. Я, как говорится, все в моих руках, как я вижу мир, так и делаю.
3: Молодцы,
6: если вы молодец. Если что-то не так, то это я виноват, но я не я делаю выводы.
3: И исправляете. Правильно. Да. Спасибо, отлично,
5: сегодня
3: спасибо. Сегодня
5: день какие-то песни вспоминаю все время.
4: Хочется спеть.
5: Все в твоих руках.
3: Все в твоих руках, и даже я.
4: Видела, знаете, еще один смешной ролик, не могу не сказать. Знаете, что всегда в вашем окружении примерно, да, есть человек, который на любую фразу начинает петь.
3: Да, да, правда.
4: Вот, я знаю таких людей, у нас в редакции прям есть несколько таких.
3: Сергей пишет, я счастливый 61-летний человек, счастье — стратегическое чувство, магазины, цены, машины, квартиры, работа, смех и слезы, понятия тактические. Решаем тактические задачи, находясь в парадигме счастья, чего и всем желаю.
5: Круто. Очень хорошо сформулировано.
3: Сергей военный
5: очень
3: человек,
5: хорошо сформулировано.
3: Да, или хотя бы связанный точно с математикой.
4: Технический
3: что,
4: такой подход.
3: Да. Вот, счастье – это состояние души. Ну, а почему нет? Может быть. Вы знаете, иногда... Сейчас, извини, Марина, я скажу. Иногда бывает так, вот хочешь вот в туалет писать, но сильно хочешь. А потом попишешь, и наступает счастье. Вы знаете, даже в такие моменты, когда долго терпишь, а потом
4: мне кажется, прям нужно вырезать.
3: И вот это счастье.
4: И к тому, ты пописал, что для тебя счастье.
3: Вот легкий, вот это... летишь дальше.
4: Ну, а если не только...
3: Облегченный.
4: Да, пописал. В Библии написано, что блаженнее давать, нежели получать. Счастливы, когда делаем что-то для других.
5: Нильс Майкл пишет, что Герман, сейчас Мауриньо счастливит Реал, и тем более Барсу. Да, мы ждем Жозе всем селом. тем силам.
3: Жозе? Угу. Прям какой-то опера Кармен. Где же мой Жозе? Алло.
6: Здравствуйте.
3: Да.
6: Здравствуйте. Сергей, Подмосковье. Ну вот, счастье, зарядная тема, значит, я хочу прочитать вам последний...
3: Как будто по громкоговорителю нам из Подмосковья кричите, так плохо слышно. Чуть погромче.
6: Хорошо, значит, хотел бы прочитать вам абзац последний из книжки Тимура Гайдара, Аркадия Гайдара, Чухагек. Как раз там про счастье. Вот абзац. Что такое счастье, это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и горячо любить и беречь эту вот огромную счастливую землю, которая зовется советской страной. Вот это было счастье, когда мы жили, ну, в то время. Сейчас другое понимание счастья.
3: Конечно.
6: Поэтому, да, поэтому живем сейчас, ну, другой, правильно сказала Марина, вот сейчас счастье вот это такое. Мое хорошо, ну, счастье. Чуть-чуть пониже стал уровень жизни, да, я тоже счастье. Счастливо вам.
3: Спасибо большое.
5: Спасибо.
3: Прекрасно.
5: Спасибо.
3: Да, давайте еще пару...
4: Тему? Мнение? Сейчас.
3: Нет, мнение. Алло.
0: Давай. Да, здравствуйте, друзья, лимузин.
4: Здравствуйте.
3: Ой, ну как здравствуйте. Без вас
0: не, не мог не выступить.
4: Ну,
0: не
4: конечно.
0: На эту тему. Смотрите, счастье, по-моему, это здесь, сейчас. Оно не может быть постоянным. Опять же, в детстве это одно счастье, во взрослом возрасте другое. Вот, например, на войне счастье. Сегодня остался жив, счастье, счастье. Понимаете, это ни с кем не сравнить, скорее всего. То есть это такое сильное чувство, к которому не то чтобы мы привыкли здесь. В обычной жизни его ощущаешь, но не так. Голодный поел, счастье, понимаете. Это совсем другое счастье. Это не то счастье, когда у тебя много денег, ты сидишь в Мерседесе и куда-то там успел. И так счастлив в пробке. Вот, поэтому очень такая относительная штука. Она познается, скорее всего, в сравнении. Потому что если ты родился в какой-то там богатой, серьезной обстановке такой, ну, серьезной имеется в виду, финансово серьезной, да, у тебя нет никаких проблем, ну, как бы, мне кажется, ты не ощутишь на полной мере счастья.
3: Да, просто дело в том, что те, кто не родился в такой семье и не знает, что такое миллион долларов, он не видел просто это физически, то ему и мечтать об этом, как бы он и не думает об этом.
4: Ты наоборот, может, думает.
3: Но, может, он думает, но он никогда это не увидит и не обретет этого.
0: Ну, я... Почему не увидит? Его величество слухи, вот
3: 90% так и есть.
4: Ну, а кто, у кого-то получится.
0: Не факт. Дай бог, я прям за то... Мы же не знаем, что с нами будет завтра. Ну, давайте
3: но
0: так.
3: Всех денег мира нам всем не хватит.
0: Да, дело-то в них, в деньгах счастья, опять же, говорят.
3: Да в них, лимузин, в них именно...
4: Максим, такие двойные стандарты.
0: Ну, деньги – это инструмент некий для получения счастья.
3: А вы говорите, не в них счастье, а деньги – это для...
5: Один из инструментов,
3: для того, чтобы быть счастливым, они обязательно нужны. Знаете, быть больным, рваным и голодным – что надо? Деньги.
5: Здоровье, еда и
3: так далее. А это надо на что?
5: Это можно,
3: для этого что нужно?
5: Деньги. Это можно Максим, и без денег достать.
0: Максим, вы разве купите... Ну, не вы в смысле. Человек разве может купить здоровье?
3: Конечно. Пошел он и полечился.
0: Он может лечение. Он может лечение купить.
3: Он может поправить здоровье. Свое здоровье.
0: А, поправить? Ну, может быть, если так.
3: Вы знаете, вот эта фраза «здоровье не купишь», боже ты мой, все купишь. И здоровье тоже. Новые зубы можно купить, новую почку можно, новое сердце можно, ручку поставить, протез можно, все можно купить. Спасибо, лимузин. Спасибо.
5: Спасибо, лимузин. Не спасибо. Согласен я с ним. Да,
3: ну, я понимаю, счастье. Я поэтому и против тебя и пру. Счастье – это когда твои родные и близкие здоровы, сам радуешься от этого. Нильс Майкл. Прекрасно. А, ну, слушайте, мы уже поняли, да, что наши как-то, ну, костят. Хорошо, давайте.
4: Ну, ты вот что, Савелий, кстати, написал. Чаще всего да. Момент счастья почти всегда невозможно осознать счастливость этого самого момента. Нам грустно, наверное, это осознание постфактум этого самого момента. Да, Савелий, 100%,
3: так и есть.
4: Да. Счастье ретроспективное.
3: Да. Костя, здравствуйте.
7: Здравствуйте, товарищи, да, Костя из Митина. Ну, смотрите, счастье – это когда сегодня лучше, чем вчера. Вот, и мы тут с мужиками сидели, вот представьте, 12 человек, мужики компании, 20 лет мы вместе, нам всем по 40. И вот мы сидим и обсуждаем, и пришли мы к одному выводу. Мы точно можем сказать, когда для нашего вот этого вот маленького мирка было счастье. Это президентство Дмитрия Анатольевича. Вот серьезно, мы сидели, думали, даже новости подгружали с того времени. Когда было прикольно, вот эти 4 года, были клевые. А мы тогда этого не понимали, мы сидели, нудели, все у нас было
3: плохо. А почему именно эти четыре года-то? Что там особенного было? Я помню, там
5: Сколково построили.
3: С Грузией.
7: Мы два раза в год ездили в отпуск, мы покупали себе тачки, айфоны мы меняли просто.
3: Это как какие? Перчатки, 2008 год, 2009 до 2012 вроде, да?
7: Да. Да,
3: ну и по 12. В 2013 и в 2014 я тоже по два раза ездил к морю.
7: Понимаете, вся грусть-то в чем? Вся грусть в чем? Мы были там, и сейчас мы смотрим от того момента и понимаем, Костя, насколько сегодня хуже, чем вчера.
3: Вы поймите, что экономика строится не так, что вот пришел Медведев и бац, все сразу, Максим, стало шикарно.
7: Я все понимаю.
3: А кирпичик по кирпичику. Вот так вот.
7: Но психология человека устроена так, понимаете, психология человека устроена так, что мы помним хорошее, а сейчас видим нехорошее.
3: Да, я тоже вот вспоминаю 1982 год, когда меня привели в школу, и я думаю, вот оно счастье, сейчас буду бегать с пацанами, девчонками.
4: И там началось.
3: Будем... Да, и началось. Вот я тоже это помню. Ну, что назад оборачиваться и плакать о том, что уже было? Ну, вы уже прожили это. Это уже в вашем рюкзаке багажа есть. Несите его дальше, а не прийти как чемодан без ручки, а? Ну, что так как-то вот зацикливаться? Костя, быстро, будьте счастливы ежесекундно и в данный момент. Хорошо? Не надо 2008. Мир в труху, да,
5: обязательно, договорились. Обязательно, но потом.
4: Слушайте, пока мы тут сидим такие все счастливые, клещ-мутант преследует свою жертву.
3: Да.
4: Огромный клещ не сидит в траве, а целенаправленно бежит за человеком. Это не страшилка, это хиалома, африканский кровопийца, который уже добрался до России. Их замечали на юге страны, но сейчас, по данным очевидцев, они расползлись по разным регионам. Что о них нужно знать? Хиалома, или хотите вы рассказать?
5: Хиалома в три раза крупнее обычных лесных клещей. Они не ждут, а активно нападают и преследуют жертву, переносят конго-крымскую, ничего себе сочетание, конго-крымскую геморрагическую лихорадку, осложнение, которое может дойти до кровоизлияния в мозг. А обычные аэрозоли против них почти бесполезны. Спасают только осмотр и своевременное уничтожение.
4: А теперь хорошая новость. Роспотребнадзор заявил, что в московском регионе эти клещи не выживут. Так
3: нам
4: что москвичам бояться нечего.
3: Друзья, расслабьтесь. Никакой клещ-мутант до вас не добежит. Но если только вы... тем, кто собирается в Краснодарский край или Дагестан, стоит быть предельно внимательным. Там они иногда встречаются. Ах, вы паразиты-то, а? Ну, хорошо, ладно, понятно. Кстати, еще из приятного. Школьникам Подмосковья выплатят по 100 тысяч рублей за высокие баллы на ЕГЭ, если они получат больше 100 баллов. Представляете? Это же прекрасно.
5: Больше 100 баллов со скольких
3: экзаменов? На экзаменов. Ну, все ЕГЭ сдадут, если... Сколько там, 3 надо?
5: Минимум.
3: Ну вот, что больше 100 и наберешь, и получишь.
5: Какие легкие деньги.
3: Прекрасные деньги.
4: Эх, я тоже пожалела, что мне чуть больше.
3: Радуйтесь, мы с ума сошли от ЕГЭ. Идем дальше.

0: Так, сегодня Международный день одуванчиков, друзья. Поэтому мы вдруг решили именно вспомнить, для чего у нас эти желтые миленькие цветочки посреди густой травы, где бы то ни было, в Подмосковье, в лесу, в поле, на грядке дома или просто на клумбе в центре города. К нам присоединяется главный агроном главного ботанического сада Антон Кучеров. Антон Валерьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Антон Валерьевич, ну правда, зачем эти безобидные милые цветочки, какую функцию они выполняют?
1: Ну вообще, на самом деле, в мире свыше 1500 видов вообще находится
0: одуванчиков,
1: да. Кошмар. Из них в России 300 штук встречается видов. И они распространены повсеместно, кроме тропических областей Земли и Арктики. В общем, одуванчиков много, прям, скажем, в нашей необъятной России, да? Вот, и они прям занимают, откровенно говоря, практически все места обитания. То есть, начиная от опушек леса, заканчивая, так сказать, какими-нибудь там отвалами, если там идут строительные работы. И благодаря тому, что они очень быстро распространяются, в том числе и из-за того, что плоды, вы знаете, да, вот эти, которые распространяются ветром, и корневищами они очень хорошо распространяются, поэтому они заполнили пространство.
0: Угу. Ну, можно сказать, что это сорняк?
1: Для сельского хозяйства, да. А для, допустим, газонов однозначно, поскольку они конкурируют, во-первых, с сельхозкультурами, а во-вторых, ну, поскольку это дает тень, соответственно, да, это расти сельскохозяйственным культурам тяжело. Вот, соответственно, да.
0: Но они полезны для кого? Например, коровки, лошадки, барашки их едят. Это можно их едой назвать?
1: Ну, как сказать, вполне себе можно, да, и из некоторых даже делают лекарства. Они поэтому тоже распространились по миру. Не только потому, что очень активно развиваются сами, но и человек с удовольствием их распространял. Ведь и в салаты добавляются, и бутерброды, и соусы, и приправы к мясным рыбным блюдам. Так что в кулинарии очень часто используется тоже.
0: А вот в них же какой-то сок, который такой на вкус неприятный. Я помню, мы в детстве пробовали, вот это как-то не очень, нет?
1: Ну вот горьковатый вкус можно легко удалить, а вот весенние растения, только-только появившиеся, они практически без этого вещества, которые, соответственно, горечь это выделяют. Кстати, от горечи можно легко избавиться, просто посолив воду и в воду отправив соленую эти растения.
0: Угу. А вот когда одуванчик желтенький, это он только родился, да, вот он радует глаз на зеленой траве, так приятно. А когда он переходит уже в вот эту вот мохнатую голову, как шарик, это стало быть, он все отжил свое, он умирает, и теперь он будет размножаться. Это же семена его, насколько я понимаю.
1: Семена, конечно, но сам одуванчик, конечно, не умирает, поскольку у него есть многолетние корневища, да, он дальше будет размножаться. Вот, остаются, опять же, листья те же самые. Поэтому просто увеличиваются в кратном объеме.
0: Угу. Все мы помним произведение Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков».
2: Можно ли, правда, что-то сделать прилично из одуванчиков?
1: Ну, как вы удивитесь, но это в средние века в Европе этим как раз-таки прям-таки с успехом использовали вино. То есть Рэй Брэдбери просто рассказал про то, что делали его предки.
0: Угу. Слушайте, очень интересно. Да-да-да, если есть что-то еще. Я вот знаю, кстати, по одуванчикам можно еще погоду определить, что...
1: Да, они, конечно, закрываются.
0: Когда дождь, они закрываются, головки, да?
2: А могут ли они, да, кстати, еще быть вредными для наших рук? Ну, например, когда мы выходим куда-нибудь и начинаем плести венки, вот этот сок, который выделяется.
1: Вы знаете, вот очень удивительно, но в косметологии одуванчики даже используются для вот это как раз желтые цветки, там содержатся каротины, которые уменьшают пигментные пятна. Так что даже очень полезно, оказывается.
0: Наш слушатель вот пишет, что в Европе, в некоторых культурах кулинарных, бутоны одуванчиков маринуют и используют как каперсы. Представляете?
1: Да, супы в гарниры, да.
0: Как интересно. А они собирают с них мед? Бывает одуванчиковый мед?
1: О, да. Вот, тоже? Мед, конечно, отличается весьма. Ведь пыльца одуванчика считается одним из первых источников пищи для этих насекомых. Они там в течение 10-15 дней кормятся, но мед, откровенно говоря, может быть и золотисто-желтого цвета, темного, янтарного, но, откровенно говоря, крайне неприятный горьковатый вкус.
0: Ну, еще по одуванчикам, вот я тоже вычитал вчера, что люди в древности время, как-то сказать, отмеряли. Они в конкретное точное время закрываются, но да. У них суточный ритм, это тоже правда,
1: есть
0: как подсолнухи.
1: Да, совершенно верно.
0: В 6 утра они открываются, а вечером закрываются. Слушайте, очень интересно, такие космополиты, одуванчики прям везде.
3: Всеведущие растения, да, вездесущие.
0: Когда газоны стригут, их состригать все-таки или оставлять? Все-таки...
1: Конечно, состригать. Но, опять же, если мы видим на газоне одуванчики, то это плохой газон.
0: Все понятно.
1: Представляете себе, да, что там до 60 сантиметров может доходить корневище. И это можно, ну, просто убрать культиватором, допустим. Вот, и тогда газон вполне станет газоном.
0: Приличным. Да. Спасибо огромное. Антон Кучеров, агроном главного ботанического сада, был с нами в эфире. Антон Валерьевич, спасибо большое. Спасибо. До следующей встречи. Спасибо. Ну вот, друзья, вы узнали, что такое одуванчики. С праздником вас, одуванчиков. Соберите сегодня букетик.
2: Сплетите свои. Венок.
0: Да, милый, и сплетите букет. Марина Александрова.
2: Герман Бабаян.
3: Макс Челноков.
0: У нас сейчас новости, а далее народный адвокат.
4: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
5: 12:00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Антон Силуанов назвал фейком утверждение о планах повысить налоги для россиян. Кроме того, не рассматривается и заморозка вкладов. Основные изменения в налоговой системе приняты, подчеркнул министр финансов. Это фейковые вбросы, сказал Силуанов, отвечая на вопрос журналистов о появляющихся в интернете и соцсетях публикациях о вероятном повышении налогов и заморозке банковских вкладов граждан. Силуанов в преддверии заседания Совета управляющих нового банка развития заявил, что экономике России сейчас требуются другие меры. Это создание условий для устойчивости финансов и роста доходов людей. Электричка сошла с рельсов в Белгородской области. В момент ЧП в электропоезде находились 15 человек. Пострадала одна женщина. Ее доставляют в больницу Белгорода, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, причиной инцидента стало отсутствие около 2 метров железнодорожного полотна, которое могло быть вызвано детонацией взрывного устройства. Машинист был вынужден применить экстренное торможение, что привело к сходу с рельсов, написал губернатор в своем телеграм-канале. Добавил, что на месте ЧП работают оперативные службы, включая саперов Министерства обороны. Рособорнадзор сообщил о прошедшем штатно-досрочном этапе ЕГЭ. Каких-либо серьезных технических сбоев зафиксировано не было, указал глава ведомства Анзор Музаев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. В ведомстве ранее отмечали, что в общей сложности в досрочном этапе ЕГЭ с 20 марта по 20 апреля приняли участие 2236 человек. Основной период проведения единого государственного экзамена начнется 1 июня. На этот день запланированы ЕГЭ по истории и литературе и химии. Резервные дни предусмотрены с 22 по 25 июня. Кроме того, 8 и 9 июля выпускники по своему желанию могут пересдать один из предметов. Японская компания Sega зарегистрировала в России товарный знак. Информация появилась в электронной базе Роспатента. Согласно документу, заявка поступила 12 июня 2025 года. Товарный знак зарегистрирован по 11 классам международной классификации товаров и услуг, среди которых продажа программного обеспечения, одежды, игр для смартфонов, портативных устройств и компьютеров, а также развлекательные услуги. Срок действия товарного знака – 10 лет. Sega – это один из крупнейших японских разработчиков видеоигр и сопутствующего оборудования. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на среду, 10 рублей 85 копеек. Доллар 73 рубля 79 копеек. Евро 87 рублей 38 копеек. Сейчас столица малооблачно, около плюс 18 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 740 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
4: Внимание! Говорит Москва.
6: 94,8.
4: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
4: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
8: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси!
9: Лионель
8: Месси does it again, he's superhuman!
9: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
10: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Москва.
5: 94,8 FM.
11: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
4: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».

0: План в длительной командировке был, теперь он с нами, друзья. Так что звоните, задавайте свои вопросы. Тема беседы, дела семейные, как всегда. Наши средства связи все работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Ну и прямой эфир 8 495 7373 94 8. Нас можно не только слышать, но и видеть. Мы есть в Телеграм-канале, в Ютуб-канале, ВКонтакте. А еще читайте нас в Дзене. Да, кстати, в Максе мы тоже есть. Туда прилетают быстрее.
1: Так Макс, сообщение. Это же вы.
0: Да, ну вот видите, так неудачно назвали в честь меня. Ну не в честь меня, так этот менеджер называется. Поэтому я, когда слышу, мне говорят, в Макс кинь, в Макса кинь, я начинаю...
1: Пригибаться. Тогда, может быть, думаю, тогда может быть, мы переименуем кого-нибудь в Максимилиана?
0: Может быть, и так.
1: Все
0: и,
1: договорились.
0: Или Максута, знаете, сейчас, да, это возможно. Так, Руслан, сообщения были до того, как ну, мы в эфир даже пришли. Сейчас я найду. Там один из вопросов был следующего... толка. Значит, дама спрашивает, могут ли полицейские... Вот, значит, она ехала по одной из улиц Москвы, и остановили автомобиль не ГАИ, а полиция, автомобиль полиции, и потребовали, значит, представить документы не только водителя, но и ее, как таксиста, проверили документы, проверили сумку, проверили карманы, имеют ли они на это право, и что это такое, это беспредел по ее, было это 10 мая.
1: Макс, ну, не совсем это дела семейные, да, давайте не будем только остальными вопросами уходить область. Да. Так как я человек, не специализирующийся на подобных вещах, я единственное, что могу сказать, да, имеют право. Не могу выдать сейчас вам обоснование, да, но суть того, что произошло, в следующем. Если у полиции есть подозрение о том, что они вправе проводить подобные мероприятия. Вот, собственно, наверное, это единственный комментарий, который я могу дать по этому поводу. Да, имеют право.
0: Я просто могу ответить Елене, которая задала нам этот вопрос. Дело в том, что обычно в праздничные дни, такие как 9 мая, как какой-то, где происходит сбор людей большие на гуляниях, на Красной площади и так далее, существуют операции различные, антитеррор. Меня просто 10 мая точно так же остановили, да. На улице и проверили документы на наличие регистрации, прописки,
1: паспорта. Я вам более того скажу... Максимилиан, что не только в праздничные, не только в выходные, но и в любые дни, если у сотрудника правоохранительных органов есть какое-то подозрение, то условно едет машина, которая по каким-то их ориентировкам похожа. Есть машина, которая по статистике есть вероятность для того, чтобы обеспечить безопасность граждан. Сотрудники правоохранительных органов вправе осуществлять подобные действия. Моя рекомендация. Не надо никогда пытаться с подобными сотрудниками вступать в какие-то немыслимые дискуссии. Да, конечно же, надо, если это происходит на ночной улице, непонятные люди останавливают, конечно, надо быть внимательными, осторожными, проверить их как минимум значки, что это не какие-то мошенники или какие-то злоумышленники. А если это происходит в дневное время, стоит машина полиции с включенными там, может быть, даже проблесковыми маячками, сотрудник с оружием, со всеми необходимыми атрибутами, не надо... И слово, как по-русски, это я не знаю, как-то выпендриваться. Вот.
0: Лезть на рожон.
1: Да, правильно, лезть на рожон, выпендриваться. Если вы если все чисто и нет никаких проблем, предъявите документы, будьте уважительны к этим людям, потому что они обеспечивают безопасность. Никаких проблем в этом нет. Если вы везете полную сумку наркотиков, тогда, конечно, вам надо бояться. Но этого лучше не делать. Вот и все.
0: Это все запрещено.
1: А так, если вы нормальный, законопослушный человек, и проблемы. Показали документы, улыбнулись, поздравили с праздником, и все пошли дальше.
0: Идем дальше. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Это Конь Огонь.
1: Здравствуйте, да. Конь-Огонь.
2: У меня вопрос только один. Ребенка взяли с вейпами, и если

0: полицейскими, конечно, договорился, но что могло дальше произойти с этим?
1: Уважаемый Кони-Огонь, я занимаюсь делами семейными, я не знаю всех этих дел. Единственное, что я могу вам сказать, что проводите воспитательную работу с ребенком, чтобы он не курил вейпы, потому что неизвестно, чем это закончится в будущем. Никто еще не знает статистики курения вейпов, поэтому вот это единственное, что я могу сказать. Как отец.
2: Есть уже, спасибо, Кони-Огонь, есть уже разработки врачей. Сейчас я зачитаю, подождите. Ну вот, например, женщины, которые курят вейп, значит, подождите, где это? Вейп, у мужчин снижается тестостерон, а у женщин возможность зачатия и выносить здорового ребенка.
1: Ну, это очевидно, я вам более того скажу.
2: Не очень хорошо, особенно если вы сладкие вкусы предпочитаете. В таких жидкостях содержится большое количество токсичных веществ, по словам экспертов. Они встраиваются в работу организма и имитируют действие гормонов. Вы просто теряете свою иммунную систему.
1: Абсолютно верно, это первое. Я могу сказать, что есть уже случаи, когда дети, курящие вейп, умирают. Умирают. Поэтому понятно, что есть люди, которые умирают от сигарет, но это долгая и мучительная смерть, да, спустя там, не знаю, 20-30 лет курения, раковые заболевания. А здесь просто ребенок лег спать и утром не проснулся, накурившись вейпа.
2: Да.
1: Вот и все. Поэтому взрослая... проводите воспитательную работу со своими детьми. Разъясняйте, объясняйте им о вреде подобных историй. Пусть лучше сигарету курит, пусть листья скрутит.
2: Да, лучше не курит сигареты.
1: Я имею в виду, если выбирать между вейпом и сигаретой, пусть лучше, как мы в детстве, листья крутит себе, в туалетную бумагу закручивает, один раз затянется, на всю жизнь накурится.
2: Боже, какое детство у вас-то было.
1: Максимилиан, ну, я значительно старше вас.
2: Ой, боже ты мой,
1: тогда сигарет еще, когда я был молодым, еще сигарет не было.
2: За курение в общественном месте, вейп, электронных сигарет, и там, неважно, в туалете, раздевалке, коридорах, на улицах, значит, до 16 лет ответственность несет родитель, после 16 уже сам курильщик. Штраф от 500 до 1500 рублей – заявление в школу, значит, так, ну и про беседа с врачом-наркологом, может быть, даже приглашение в наркодиспансер для, ну, как бы, экскурсии, насколько я понимаю.
1: Да, да, может быть, и отметка в личном деле, чтобы потом...
2: В паспорте, курильщик вейпов.
1: Да, чтобы потом при поступлении в ВУЗ куда-нибудь справка была уже... С отметкой.
2: Ой, Господи, ну давайте уж не до такой степени, Руслан Сеитович. Алло.
3: Алло, да, это Максим, это Руслан.
1: Здравствуйте.
2: Да, вы в эфире, говорите.
3: Скажите, я к вам обращался в свое время по поводу, вот у меня брат лежит, он является недееспособным, лежит в интернате, в социальном учреждении.
1: Да.
3: Вот они прислали мне бумагу, вот такую странную, как бы вот такой, знаете, можно я вот буквально зачитаю, будет понятно?
1: Конечно, конечно.
3: Вот, государственное автономное социальное учреждение, так, Московская область является опекуном недееспособного, гражданина. Согласно пункту 5 статьи 18 ФЗ об опеке попечитель обязан заботиться о признанном имуществе, как о собственном, не допускать уменьшения стоимости имущества подопечного и способствовать извлечению из него доходов. Согласно статье 36 Гражданского кодекса, опекуны обязаны заботиться о содержании своих подопечных, об их обеспечении, их ухода, лечения, защиты прав и интересов. По имеющимся документам у больного имеется 1/2 доля на право на жилое помещение.
2: Слушайте,
3: на...
2: подождите, мы так целиком сейчас уже начали
1: забывать. Не-не-не, уже идет развязка, Макс.
2: Давайте.
3: Помещение, это 1/2. Принимая во внимание, наш подопечный не пользуется своей долей в праве на жилое, так как он временно зарегистрирует, проживает в интернате. Так, вы обязаны выплачивать больному компенсацию за владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности. Стоимость компенсации будет рассчитана, исходя из оценки рыночной стоимости за текущий год. Предлагаем вам на возмездной основе использовать 1/2 долю в жилом помещении в случае отказа от заключения договора учреждений как опекун дееспособна в целях защиты сохранения имущественных прав подопечного, обязана будет изолировать одну из комнат или сдать в аренду. Ну, а свой ответ пришлите там по такому-то адресу.
1: Да.
3: Скажите, что же я в своем помещении должен занимать, в котором уже 62 года живу? Я являюсь, понимаете, как это, пенсионером. У меня единственный доход – моя пенсия, так сказать. Его доля вот находится, так сказать, пополам. И доли не определены. Я плачу полностью коммунальные услуги. Интернат не платит ни копейки, понимаете. И 50% то, что вот ему положено как инвалиду, получает интернат. И я, как говорится, ни копейки с ней не
2: заплачу. Но это такие законы. Вопрос-то да,
1: к сожалению, это действительно так. Да. А у него действительно есть 50% в этой квартире, поэтому ваши слова о том, что это моя квартира и я в ней живу, они не совсем соответствуют действительности. Я предлагаю вам вступить в диалог с этим учреждением, не запускать эту ситуацию, не бросать ее, вступить в диалог, предоставить все справки, все документы, которые у вас есть, о том, что вы не можете, к сожалению, платить, и после этого будет принято какое-то решение. Я думаю, что в сегодняшнем времени идет сокращение бюджетов везде, у интернатов и подобных организаций мало денежных средств, они начинают изыскивать все возможные способы получения хотя бы какого-то дохода, поэтому я вам рекомендую быть с ними в диалоге, чтобы не нарваться на какую-то ситуацию, что к вам придет в соседнюю комнату какой-то арендатор, да, и вы ахнете. Поэтому будьте в диалоге, держите нас в курсе. Я готов участвовать в этом процессе и вам подсказывать, и давать какие-то рекомендации, безусловно, с соблюдением закона. А дальше будем смотреть и двигаться по ходу.
2: Ваш брат дееспособный?
1: Недееспособный.
2: Просто дело в том, что... А опекун у него кто?
1: Вот этот интернат.
2: А, интернат тем более. Вы понимаете, что если за братом 50% недвижимости, опекун, а получается интернат, имеет право вообще продать эту долю и деньги взять на его содержание?
1: Но нет.
2: Есть такое, мы уже
1: ухудшить
2: делали
1: материал. Ухудшить условия будет непросто. Это такая сложная история. Но да, Макс, да. Я с вами согласен, это возможно. Такое, да. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны.
2: И не лезьте, как Руслан сказал 5 минут назад, на рожон, правда. А лучше пойти с ними в диалог.
1: Или забирайте к себе брата и будьте его опекуном.
2: Да ну сейчас.
3: Ну, понимаете, доли не определены, не выделены.
1: Это все делается, это все определяется. Да, это непросто, да, это время. Но интернат никуда, в отличие от вас, не торопится. У интерната они запустят процесс, и процесс пойдет потихонечку. И он в любом случае рано или поздно закончится.
3: Ну да, не я один попал, казаться.
1: Конечно.
2: Думаете, там дураки сидят? Это целые схемы.
3: Но законно вообще требуют с меня, так сказать, я и так...
1: Но это абсолютно законно, потому что у гражданина есть его доля. Если он сам не в состоянии осуществлять управление этой долей, за него этим занимается опекун. И опекун, если я не живу в квартире, я имею полное право сдать эту квартиру, комнату, туалет или часть комнаты, часть туалета, я имею право своим имуществом распоряжаться. Они распоряжаются своим имуществом. Они первому предлагают вам. Они не пустили туда Максимилиана и сказали, вот теперь будет Максимилиан здесь жить. Они первому предложили вам. Они поступили более чем корректно. Поэтому я вам и рекомендую быть
2: они
1: с ними в диалоге.
2: По закону.
3: Дело в том, что, понимаете, сейчас вот это, где дома живем, они старые, 60 лет, они идут под, как это, аварийное жилье ломают.
1: У нас 90% страны живет в таких домах, поэтому и все потихонечку ломают, переделывают, новое строят. У брата как была доля, так и она останется в новом объекте точно так же.
3: В случае его или моей смерти, как вот так, развитие событий?
1: Наследники какие? В соответствии с законом.
2: У вас кто есть? Жена, дети?
3: Жена, ребенок.
1: Да, это ваши наследники.
2: В первой очереди.
1: Да, поэтому.
3: У него никого нет, кроме меня.
1: Ну, поэтому, скорее всего, его наследником будете вы. Но ему я желаю долгие года прожить.
2: Ну, да.
1: Насколько это возможно.
3: Руслан, а если с вами связаться, вот можно в интернете найти вас, да, по этому вопросу? Можно как-то...
1: Ну, я вам небольшой помощник в этом вопросе. Мы не очень занимаемся такими вещами. Плюс консультация, мы не дешевая компания, сразу хочу вас предупредить. Вот, поэтому я готов вас вот в эфире консультировать и рассказывать вам по ходу движения, как будет двигаться процесс. Начните с диалога, взаимодействия по этому письму, которое вы получили. А так вы меня можете найти в интернете, конечно, там есть все данные моей организации, свяжитесь с нами. Если будет необходима консультация, проблем, конечно, я не вижу.
2: Отвечайте, пишите.
1: Спасибо.
2: И не лезьте на рожон, да, так будет лучше. Держитесь.
1: Спасибо вам.
2: Ну, я не знаю, Руслан, мы уже говорили, как вы...
1: Яхудин Руслан Саитович.
2: Забыли, адвокат. Как меня зовут? Нет, я забыл профессию, причем диетолог лез в голову. Адвокаты, они как психологи. Они тоже в чем-то помогают. Вот Екатерина В. к вам как психологу-адвокату.
1: Давайте.
2: Менталисту такому. Нет, ну не менталисту, это не подходит. Дочь 16 лет, отказывается учиться, не ночует дома, не слушает родителей. Какими еще способами можно повлиять на ребенка, кроме бесед, без вреда психике? Пригрозите ей...
1: В тюрьму ее сдать, да.
2: Пригрозите ей детским домом, я не знаю, что откажетесь от родительских прав.
1: Макс, значит, я скажу, что это. Да, вот здесь сейчас юриста убираем на задний план, а выставляем психолога отца? И отца, да. Значит, проблема в вас в первую очередь, Екатерина. Она против чего-то протестует, ее что-то не устраивает. Наладьте в первую очередь диалог с вашей дочерью. Если она с вами не хочет говорить и протестует, и вот таким образом себя ведет, проблема в вас, потому что вы взрослый человек, а она ребенок. Вот моя такая единственная рекомендация.
2: А вы в юности вот были подростком, вы тоже вели так себя?
1: Нет.
2: Вот у меня тоже не было. Я не протестовал.
1: Макс, меня родителей. Били так? Что но... мне не хотелось себя плохо
2: нет,
1: вести.
2: Нет, меня не били.
1: Я шучу, что... Макс, я пошутил, конечно, нет. Но я был всегда в очень большом диалоге со своей семьей. Мы все обсуждали, у меня была потрясающая бабушка, у меня были есть потрясающие родители, которые со мной всегда разговаривали. Мы садились на кухне и любую проблему обсуждали.
2: Угу.
1: Мне не было против чего протестовать.
2: Ну, у меня точно так же, правда, мы в диалог был, знаете, какой? Вот мама сажает меня напротив, да. С папой, а они на диване, я на кресле. Угу. И мама говорит, сына, нам надо поговорить. Я говорю, мама, о чем? Такая пауза, причем врачи. Она такая, ты знаешь, что такое? Я говорю, секс? Мама такая, да. Я говорю, мам, да все я уже давно знаю, я все прочитала. Ну и прекрасно, идемте ужинать. Все, вот такие разговоры были.
1: А у нас, наоборот, инициатором разговоров был я. Я всегда говорил своим родителям, давайте поговорим.
2: Поговорим о сексе.
1: Нет, ну не о сексе мы, кстати, тоже говорили, наверное, я не помню сейчас. Но мы любые проблемы, любые вопросы я имел возможность обсудить. У меня была на первом месте моя бабушка. А на втором месте были мои родители.
2: Что мы Екатерине сказали?
1: Я все сказал.
2: А я забыл?
1: Макс, главное, чтобы Екатерина не забыла.
2: А, что она сама должна, в ней проблема.
1: Конечно.
2: Екатерина, разбирайтесь. Ну, а вообще, если что, в таких ситуациях, как говорила моя жена, надо просто потерпеть. Тем более 16 лет. Вот я уверен, еще год, полтора, два, и она перебесится и подуспокоится, правда. Или сейчас появится еще мальчик, ну... Надо вот внутреннего своего.
1: А может не успокоиться, психолога. А может и не перебеситься, а может быть проблема на долгие годы. Поэтому часто начните, бывает. Пожалуйста, с себя, Екатерина.
2: Боже мой, как мы-то выжили, а? Мы не ходили к психологам.
1: А я и не говорю никаких психологов. Не надо ни к каким психологам ходить. Можно самим все это решить.
2: Мы не бесились. Вот у меня не было времени беситься.
1: Правильно, Макс.
2: У меня утром я шел в хореографическое училище, до обеда я там занимался, потом школа, потом еще что-то, потом репетиции, потом театр, а вечером я еще и в бассейн шел.
1: Да.
2: Для того, чтобы держать форму, спина, чтобы не развалилась.
1: Да, потому абсолютно верно.
2: Потому что от танцев это больные спины.
1: Да.
2: Добрый день, как вас зовут? Вот такой экскурс в детство.
4: Здравствуйте, да. Анатолий меня зовут.
1: Здравствуйте,
2: да, Анатолий.
4: У меня вопрос на
2: следствие. Ой, Анатолий, а будьте добры, поменяйте положение телефона, мы вас не слышим. Анатолий! Ау!
1: Наверное, уже после, наверное, после выпуска новостей, Анатолий, дозванивайтесь, у вас проблемы со связью.
2: Да, это точно. Так, не стоит забывать, не стоит забивать на проблеме с ребенком, решайте сейчас, завтра может быть поздно.
1: 100% согласен.
2: Потеряйте с ним ценную связь.
1: 100% согласен с вами. Каждый день очень важен.
2: Окей, еще раз пробуем. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. А кто может сдать свою долю в квартире без согласия остальных собственников?
1: Я не услышал
2: можно
1: еще раз.
2: Можно ли сдать свою долю или продать в квартире без
1: согласия? Нет, конечно.
5: Продать,
1: нет,
5: понятно.
1: Нет, конечно.
5: А сдать в аренду, вы говорите,
1: нет.
5: Можно без согласия второго.
1: Я не говорил такого. Я говорил о том, что надо предлагается этому собственнику. Я не сказал о том, что можно ее сдать без согласия, но если вы пропустите все сроки и не будете ни на что реагировать, то там же тоже собственник.
5: Ну, то есть все-таки без согласия нельзя сдать, так я понимаю?
2: Нет.
1: Так там собственник, он сдает свою долю.
2: По закону Российской Федерации.
1: Они предлагают разделить финансово-лицевые счета, сделать у каждого человека, у каждого гражданина будет своя комната, и он вправе свою комнату сдать тому, кому он считает. Это будет не общая долевая собственность, а у него будет своя доля, и он со своей долей вправе действовать так, как хочет. И никакого согласия в этой ситуации не нужно будет. Не, в этой ситуации не требуется.
2: Да нет, вы не поняли. Первый человек, собственник, должен предупредить второго, сказать.
1: Подождите.
2: У нас 20 секунд.
1: Сейчас, если они разделят финансово-лицевые счета, и это будет два разных объекта, никакого согласия ни от кого не нужно.
2: Если не разделят, то согласие
1: если не разделят, то нужно, да.
2: При неразделении счетов согласие нужно в течение 30 дней письменно.
1: Там было сказано о том, что мы разделим финансово-лицевые счета в том документе, который был зачитан.
2: Чувствуете, какой накал? Приехал человек из командировки, пропитанный Западом сегодня Руслан Никитин.
1: Командировочный.
2: Народный адвокат. После новостей продолжим.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 4,8.
7: В Москве 12:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. ФСБ сообщили о задержании двух жителей Новороссийска. Их подозревают в сборе и передаче информации о военных объектах Краснодарского края представителям украинской террористической организации. Как рассказали в управлении ведомства по региону, двое жителей Новороссийска 2002 и 2003 годов рождения, будучи сторонниками украинской националистической идеологии, вербовали добровольцев в состав ВСУ. Кроме того, злоумышленники собирали и передавали данные об одной из войсковых частей и снимали на видео объекты в бухте города с указанием координат. Уголовное дело расследуется по статье об участии в деятельности террористической организации. ФСБ добавили, что задержанные на допросе дали признательные показания. Транспортная прокуратура начала проверку после исхода поезда в Белгородской области. На месте работают сотрудники ведомства. При этом, как сообщает ТАСС, для устранения последствий направлен восстановительный поезд. Ранее губернатор Вячеслав Гладков заявлял, что состав сошел с рельсов по предварительной версии из-за отсутствия железнодорожного полотна после детонации взрывного устройства. В момент ЧП в поезде находились 15 человек, пострадала одна женщина. Дмитрий Медведев отреагировал на успешное испытание ракетного комплекса «Сармат». Зампред Совбеза поздравил всех западных, цитата, «друзей России», цитата, «теперь вы все стали нам ближе», написал Медведев в мессенджере «Макс». Накануне командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил Владимиру Путину об успешном испытательном пуске новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Президент отметил, что дальность ее полета может составлять свыше 35 тысяч километров. Также глава государства сообщил, что работы по совершенствованию сил сдерживания не прекращаются в России с 2000-х годов. Антон Силуанов назвал фейком утверждение о планах повысить налоги для россиян. Кроме того, не рассматривается и заморозка вкладов. Основные изменения в налоговой системе приняты, подчеркнул министр финансов. Это фейковые вбросы, сказал Силуанов, отвечая на вопрос журналистов о появляющихся в интернете и соцсетях публикациях о вероятном повышении налогов и о заморозке банковских вкладов граждан. Силуанов в преддверии заседания Совета управляющих нового Банка развития заявил, что экономике России сейчас требуются другие меры – создание условий для устойчивости финансов и роста доходов людей. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 85 копеек, доллар 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек. В Москве в эти минуты плюс 18, завтра ожидается облачная погода, местами дождь, и до плюс 23 атмосферное давление будет ниже нормы 741 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
6: Говорит Москва. 94,8.
8: Реклама. Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
9: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
10: Дамы и господа, заводите свои моторы.
9: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
10: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Право знать. Говорит Москва.
11: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
12: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
2: 12:36 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Руслан Яхудин. Руслан, здравствуйте еще.
1: Здравствуйте, раз. Уважаемый Максимилиан. Здравствуйте, уважаемая студия. И здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Руслиан, можно сказать?
1: Это уж я не знаю, но Максимилиан красиво звучит. Видите, как из-за Макса мы переименовали нашего Максимилиана. Макса Максимилиана.
2: Меня подруга называет Максуд. Да? Она говорит, а какая разница, ты в толпе затеряешься, Максуд крикнут, никто не поймет, к кому обращается.
1: Да, она, видимо, любит турков.
2: Нет, турок, это не обязательно турецкая. Максуд, это может и казахская быть, и
1: я в Турции знаю Максу.
2: Нет, ну есть. Я Руслана в Турции знаю тоже, да. Вот.
1: Бывал я в Турции, может, это я?
2: Наверняка. Алло.
3: Алло, добрый день еще раз.
1: Здравствуйте.
3: Руслан, да?
2: Да.
3: Скажите, я вот пропустил немножко, вот по поводу интерната, я вот и вам задавал вопрос, вот мне интересует, вот если заключение, вот они пишут на возмездной основе использовать одной и второй доли на жилое помещение путем заключения договора части квартиры, да, в случае отказа от заключения договора учреждение как опекун неспособного в целях защиты сохранения обязано будет изолировать одну из комнат или сдать в аренду. Но это на основе суда постановление или они свои какой-то вот как бы...
1: Нет, конечно же, они не могут самостоятельно этого решить, и суд здесь тоже не нужен. Им нужно будет пройти определенную процедуру для того, чтобы разделить финансово-лицевые счета и сделать из одной квартиры две квартиры. Две как бы квартиры. И тогда они смогут распоряжаться вот этой своей как бы квартирой.
3: Ну вот, на это стоит соглашаться на разделение счетов? Или они сами это делают?
1: Я вам сказал о том, что вступите с ними в диалог. Вас как зовут?
3: Сергей,
1: вступите приведите с ними пример, в диалог, поймите, Руслан. Может быть, они хотят 1000 рублей в месяц с вас, а может быть, в год, вы пенсионер, ну, ни на какие особо деньги они рассчитывать не могут, вступите в диалог, и все будет в порядке, не переживайте.
3: Ладно, просто я плачу полностью коммуналку из-за
1: себя. Да, обсудите с ними этот вопрос, может быть, эта коммуналка как раз и будет являться арендной платой. Вы платите, вы на протяжении, условно, 5 лет платите, вы скажете о том, что я за человека, опекуном которого вы являетесь, заплатил уже, там, я не знаю, 300 тысяч рублей, 200, 100 тысяч рублей.
3: Я 10 лет уже плачу,
1: вот, понимаете? Вот, абсолютно верно. Вступите с ними в диалог, соберите свои козыри.
2: А как получилось так, что интернат стал опекуном вашего брата?
3: Ну как, он недееспособный, его отправили...
2: Ну а почему не вы стали опекуном?
3: Я был опекуном до того, как его отправили в интернат, понимаете?
2: И что, там его насильно опекунство ему навязали, что ли? Это должно было быть с разрешения родственников.
3: Нет, я был опекуном в интернете до 13
2: лет. Ну, значит, вот что-то не то пошло со стороны вашей, это первое. А второе, вы за жену же платите коммуналку, и за ребенка платите, почему за брата нельзя? Что вы постоянно нет. этим как-то как с гордостью говорите, нет, я плачу коммуналку, и что? Нет, ну, не платите что? Его часть, вам отключат унитаз, вам выключат свет, и тогда вы будете, вся квартира, не его часть будет, а вся квартира.
3: Максим, понимаете?
2: Я не понимаю претензий, вам сказали уже, а войдите в диалог, поговорите с людьми, ой, что они хотят. Вы уже второй раз звоните, и опять одно и то же, за рыбу деньги называется.
3: Я хочу, спасибо вам.
2: Пожалуйста, решите вопрос, потом позвоните и расскажете, как состоялся диалог.
1: Или если будет нужна наша консультация уже в процессе, мы сказали, мы тоже будем.
2: Уже звоните, будете консультироваться. Что одно и то же, ну, мусолить. А? Добрый день.
13: Здравствуйте.
2: Да, добрый день, говорите.
13: Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Трехкомнатная квартира в Москве, не приватизированная. Недавно умирает, так скажем, ответственный квартиросъемщик. Остается в этой квартире прописанная сестра и сын этой умершей.
1: Так.
13: Решил.
1: Сестра и сын умерший, дальше.
13: Он решил...
1: Да что ж сегодня со связью такое?
2: Повернитесь по-другому или к окну ближе встаньте, пожалуйста. Пропадает связь. Кто решил? Сын решил? Алло!
1: К сожалению.
2: Нет, сегодня или глушат опять, или что-то не то. Перезвоните, пожалуйста, мы вас потеряли. Алло.
14: Добрый день, Максим, Руслан.
1: Здравствуйте.
14: Меня Марина зовут. Я хотела вот такой вопрос задать. У меня умер недавно муж. Вот, и скоро я вхожу в наследство. То есть он купил во время брака квартиру двухкомнатную, да, и приватизировал ее. Это было все с моего разрешения, то есть все мои документы, все подписи есть. Вот, вот он умирает. У меня еще сын. Сын отказывается от вот этой квартиры, все наследую я, для того, чтобы потом сделать дарственное.
1: Да.
14: И вот я хочу узнать, у меня внучка 6-летняя, вот у них семья, у сына, да, он, жена и внучка, ей 6 лет. Я вот хочу подарить эту квартиру внучке. Так. Могу я это сделать?
1: Да, конечно, никаких ограничений и проблем нет. Но я хочу вас предупредить, чтобы вы понимали, если вдруг по каким-то причинам вашему сыну или его семье понадобится продать эту квартиру, то сделать это будет крайне сложно, потому что собственника ребенка несовершеннолетнего нельзя просто так его имущество продать и забрать деньги себе, а можно только улучшить его жилищные условия. То есть у вас условно трехкомнатная квартира, там вы подарили это внучке, сыну нужно для каких-то, не знаю, там, целей, для каких-то целей получить деньги. Он этого сделать не сможет.
2: Они в этой квартире жить собираются?
14: Они уже живут в ней.
2: А,
14: они живут,
2: ну тогда
14: в ней.
2: Да.
14: Да, они жили в однокомнатной сначала, это дедушка сыну подарил эту квартиру.
1: Да.
14: Но родился ребенок, они вот, муж купил еще двухкомнатную, и они туда перешли жить. Вот теперь,
1: но вот вы сейчас
14: оставалась мужа.
1: Да, вы сейчас хотите подарить внучке квартиру, вот в которой живут родители. Внучка в районе 16 лет начинает себя вести так же, как, не дай бог, как ведет дочка нашей радиослушательницы Екатерины. Наступает 18 лет, и она говорит родителям: так, мои дорогие родители, оставьте, пожалуйста, мою квартиру, освободите ее. Вот расклад.
2: Это мы гипотетически говорим, может, этого совершенно и не быть.
1: Да.
2: Может, у вас внучка золото, как у Екатерины.
14: Как мне сделать тогда? Просто на сына дарственную сделать?
1: Ну, я бы, наверное, если живет сын со своей семьей, я бы подарил ее сыну. Я бы не рекомендовал вам дарить ее троим в долях, там, сыну, жене и внучке. Наверное, это неправильно. Я бы так не рекомендовал. Я бы рекомендовал подарить сыну. Если ваш сын адекватен, если все в порядке, ну, тогда...
2: Нет, но, Марин, мы не знаем, кто ваш сын и как он реагирует.
1: То тогда, ну, ведь не просто так у вас рождается мысль о том, что подарить эту квартиру внучке. А когда в ней живет сын и его семья?
14: Да, все бывает в жизни, все бывает, и вот я забочусь.
1: Ваш сын его наследниками будет являться его в любом случае жена и его дочь. Даже если он, не дай бог, разведется с женой, дочь все равно будет его наследницей. И вы тоже являетесь его наследником, вы со стороны все это охраняете, опекаете и сопровождаете. Вот и все.
14: А вот еще момент, извините. Невестка и дочка зарегистрированы вот в той однокомнатной квартире, которая подарена дедушкой. А вот если... То есть квартира все время будет сына, да? Это однокомнатная.
1: Регистрация вообще не имеет никакого отношения к делу.
14: Нет,
1: да? Они могут быть у вас зарегистрированы, они могут быть у меня зарегистрированы. Это не имеет никакого значения.
14: Ага.
1: Это просто место регистрации, прописки, не более того.
14: Законы они так и будут.
1: Где угодно они могут быть, и они являются наследниками всего имущества, которое принадлежит вашему сыну.
2: И плюс при разводе, не дай бог, конечно, вашего сына и жены, его жена не будет иметь права на эту квартиру.
14: Не имеет на дарственные, на даренные квартиры. Да?
2: А вообще, что вы себе ее не оставите? Оставьте по документам, пусть живут, какая разница?
14: У меня есть квартира. Где
2: ну и что, ну будет вторая. Пусть, ну да, налог, вы пенсионерка, наверное, налог будет какой-то там.
1: Не, он в любом случае одинаковый будет с одной или с другой квартиры,
2: да,
1: льгота.
2: Одной, да.
1: Больше вас сын любить будет, пока квартира будет на вас.
2: Вот именно.
1: Ну, я, конечно, шучу и так все преподношу специально в шуточной форме, но каждой шутки есть только доля шутки.
2: Знаете, просто бывает такая история, вот так вот мы сделаем какой-то жест, а потом что-то происходит в семье, а потом начинаем думать, Марин, сейчас, а потом начинаем думать, ой, зачем я это сделала, и локти кусаем.
1: Более того, мы с Максом огромное количество наших наших слушателей слышим, которые говорят о том, что вот я подарила своему сыну любимому, а он меня теперь выгоняет. Но или там еще что-то, да. Или еще что-то. Поэтому вот на подумайте 10 раз спокойно на эту тему.
14: Здесь просто еще вот какой момент. Я больной человек, вот у меня группа есть, и я как бы боюсь, что я не успею сделать эту дарственную, чтобы у них проблем потом не было.
1: А какие у них будут проблемы? Никаких проблем не будет.
14: Вот.
1: Ничего оплата. Страшного, уж пусть они об оплате подумают.
2: Вашему как-то. Сыну сколько лет?
14: 36.
2: Но он рабочий человек. Конечно, госпошлину конечно. Заплатит. А так как вы родные люди, у вас 50% еще и скидка. Поэтому
1: налогов,
2: ничего.
1: Налогов да. никаких налогов не будет нет. в этой ситуации.
2: А если, не дай бог, вы не успеете mm-hmm. что-то сделать, он официально первый очередной наследник, как и внучка ваша. Поэтому в любом случае это все останется ему
14: спасибо,
2: и ей. Пожалуйста. Пожалуйста.
1: Спасибо вам. Спасибо.
2: Чего мы каждый день одно и то же говорим?
1: Макс, ну мы же разные, мы же не одному и тому же человеку говорим.
2: Ну, в принципе, да.
1: У нас с вами даже, понимаете, как в одном эфире, в разных получасиях, одному и тому же человеку мы рассказывали одно и то же два раза.
2: Да,
1: а
2: да,
1: вы
2: да.
1: говорите. Макс, мы просто самая востребованная программа. Во всем эфире российских радиостанций. Максимилиан и Руслан.
2: Да.
1: Ее можно вот так вот переименовать.
2: Можно.
1: Народный Максимилиан и Руслан.
2: Да. Тетя мужа живет в моей квартире. Боится, что я ее выселю. Как обезопасить тетю формально? Квартира куплена в браке. А вы как ее хотите обезопасить, сама от себя, что ли?
1: Макс, еще раз. Тетя мужа...
2: Живет в моей квартире.
1: Да.
2: И боится, что я ее выселю. Как обезопасить тетю формально? Квартира куплена в браке.
1: Получим? Да никак, а как?
2: Нет, автор этого сообщения тоже Екатерина.
1: Ну,
2: боится,
1: тетю,
2: она сама...
1: тетю как-то хочет... Тетю успокоить, не обезопасить, а тетю успокоить.
2: Ну,
1: сделайте тете прописку в квартире, регистрацию. Может быть, это ее успокоит. А так, конечно, ее успокоит, если вы перепишете на нее квартиру.
2: Да, ну, сейчас, я думаю, она куплена, тем более, в браке, значит, она муж тоже имеет
1: да?
2: долю в этой квартире.
1: Да, убедите мужа Екатерина, в том, что надо переписать на тетю.
2: Это ответ адвоката. Так, идем дальше. Добрый день.
15: Здравствуйте.
2: Да,
1: добрый день.
15: Вопрос по поводу наследства можно?
1: Конечно.
15: А у меня в 2012 году умерла жена. Я подал заявление, ну, вот, нотариусу. Ну, потом у меня еще там две смерти было, и поэтому я как бы забыл про это дело.
1: Так.
15: А потом начал искать этого нотариуса и не нашел. И подал заявление в архив, типа, с кем находится дело. Они сказали, что передали это одному этому нотариусу. Через некоторое время сказали, тот тоже ушел. В общем, не нашел, не нашли мне это дело. И в итоге выяснил, что это дело передали другому нотариусу, уже третьему или четвертому, у которого оно оказалось уже с этим Росимуществом, что ли, они подали иск о признании его как бы этим...
2: Вымороченным?
15: Наследником.
1: Да, так.
15: Вымороченным, да.
1: Так.
15: Но так как это было практически через два дня, как они нотариус получил это дело, я туда пришел и сказал, ребята, прошло уже... 13 лет, да, это квартира, в которой живем мы втроем с детьми. И мы вступили в наследство как бы по факту.
1: Так.
15: Вот, и подал заявление.
1: Так.
15: И вот этот нотариус уже с августа прошлого года тоже как-то в тину уходит. Постоянно говорит о том, что звоните позже. Я не понимаю, что происходит.
1: Я вам рекомендую обратиться к юристам с этим вопросом для того, чтобы не возникло потом ситуации, что вы останетесь без квартиры, в которой вы живете. Вы пропустили все сроки, здесь придется, скорее всего, в судебном порядке... Не, он у вас принял заявление, это совершенно ничего не значит. Возможно, вам придется восстанавливать в судебном порядке, возможно, нет. Я рекомендовал бы вам обратиться к юристам, не затягивая, для того, чтобы была компетентная и квалифицированная оценка того, что происходит.
2: А сейчас, как вас зовут?
15: Анатолий.
2: Анатолий сказал, Руслан, что он там прописан, они в этой квартире.
1: Я все слышу.
2: И фактически они вступили
1: в наследство. Я все слышу.
2: Они так и стали наследниками.
1: Не-не-не, подождите. Да, юридически на сегодняшний момент ситуация обстоит иначе, слышу я с ваших слов. Поэтому я рекомендую вам для того, чтобы получить квалифицированную консультацию, как минимум обратиться к юристам. Вот и все, что в этой ситуации я могу вам порекомендовать, потому что, возможно, нотариус каким-то образом играет свою игру здесь. Понятно, что она в любом случае должна быть в рамках закона, да, никто сегодня нарушать законодательство не будет, но я рекомендовал бы вам получить квалифицированную юридическую помощь в этом вопросе.
15: Можно еще такой вопрос?
1: Да.
15: Вот у меня двое детей, да, которые один вообще живет отдельно уже,
1: да.
15: У него там своя квартира. И из нас троих только я подал заявление о том, что я вступил в наследство по факту. Нотариус говорит о том, что раз они являются собственниками долей в этой квартире, да, то типа и вот мы их будем тоже их вызывать о том, чтобы они вступали в наследство.
1: А как они являются? Что значит они являются собственниками долей? Я не понимаю. Кто был собственником? Был собственником квартиры на момент смерти вашей жены?
15: Я изначально, когда получил квартиру, я разделил на всех четверых.
1: А, она принадлежит...
2: В том-то и дело.
1: То есть речь вообще идет только о части жены, не о всей квартире.
15: Да.
1: Одна четвертая, которая принадлежала вашей жене.
15: Да, и только я подал заявление. То есть дети не претендуют.
1: Угу. Но вам придется... В любом случае от них придется получать отказ, потому что они наследники первой очереди. Вместе с вами одна очередь. Наследниками вашей жены являются ваши дети и вы. И родители жены, если они живы. Вот,
15: Они не являются своего желания и не являются к этому нотариусу, то все равно их в принудительном порядке заставят вступить в наследство?
1: Нет, их никто не заставит, но они имеют право отказаться от наследства. Вы имеете в виду детей?
15: Они не хотят никуда ходить.
1: Ну, в этой ситуации нотариус будет решать эту ситуацию каким-то образом, если они не хотят вступать в наследство. Но есть официальные дети, которые должны либо вступить, либо отказаться.
15: Ну, если они не пишут никаких заявлений, это вообще ни о чем не говорит.
2: Да, они могут написать. Они могут
1: писать. Ну, я не знаю, каким образом и что происходит. Поэтому я и говорю, с учетом просроченного срока, я бы рекомендовал вам все-таки обратиться к юристам, чтобы... Я боюсь вам сейчас сказать какую-то некорректную информацию и не в том направлении вас направить.
2: Одним словом, Анатолий,
1: обратитесь, если бы это было вчера, и там, условно нотариусу. Говоря, ситуация в моменте, это одно. А когда прошло с того момента 13 лет, что произошло и как,
2: да,
1: я боюсь неквалифицированную консультацию дать.
2: Анатолий
1: вам
2: неправильно и поведал нам информацию, потому что фактическое вступление в наследство это нормальная ситуация.
1: Макс, еще раз повторяю и говорю: сегодня зачастую люди. Сегодня люди зачастую каких-то вещей не осознают ввиду того, что они просто юридически
2: не
1: подкованы.
2: Понимают,
1: да. Именно поэтому я и предупреждаю нашего слушателя о том, что все-таки надо пойти к юристам и посмотреть.
2: Число дьявола.
1: Что?
2: 666 раз позвонил нам человек.
1: Я нормально, конечно, обязательно.
2: Ну ладно. Смотрим, у нас остается...
1: Дьявол носит Прада, вы же прекрасно знаете.
2: Да, добрый день.
16: Здравствуйте, Роман Москва, тоже вопрос по наследству. Вот,
1: здравствуйте.
16: В другой стране, бывшей республике СССР, умерла, человек умер, владелец квартиры. И туда поехал не наследоприемник, а его, скажем, сыновья. И там нам сказали, что полиция местная сказала, что нужна доверенность от нотариуса чтобы получить, не получить квартиру, а чтобы за наследоприемника принять наследство.
1: Угу.
16: То есть доверенность можно ли сделать здесь, в России, а будет ли она действительно там.
1: Я не знаю по законодательству той страны, союзной республики, надо было тем людям, которые уточняли, надо было у них уточнить, пойдет ли. Но по идее российская доверенность на представление интересов, она действует только на территории Российской Федерации.
2: Какая страна-то?
1: А что за страна?
16: Азербайджанская.
1: Я думаю, что это надо уточнять. Будет действовать?
2: Будет, мы уже делали эфир, да, об этом. Будет действовать она на этой территории. Вы, а где наследник?
16: А в России.
2: В России. Он может прийти в посольство Азербайджана.
1: И получить квалифицированную консультацию там правильно.
2: Вот именно. Там есть хороший юрист-консул, который у нас в эфире же это и говорил. И просто-напросто оформить эту даже доверенность там от консула. И отослать ее только обязательно. Ну, там вам расскажут почтой. Надо отсылать официальной почтой, чтобы это все дошло. Поэтому не волнуйтесь, делайте. Простите, ради бога, мы уже не можем. Руслан Яхудин был сегодня народным адвокатом. Руслан, спасибо.
1: До следующей недели. Макс, спасибо вам большое. Спасибо.
2: Оставайтесь с радио «Говорит Москва». Макс Челноков был с вами.
17: Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Произведения искусства могут восхищать, влюблять, успокаивать или даже наводить ужас. Одной из самых тревожных картин в истории искусства считается работа «Крик» норвежского художника Эдварда Мунка. Но почему? 22 января 1892 года Мунк в своем дневнике написал: «Я прогуливался с двумя друзьями. Солнце клонилось к закату. Меня охватила тоска. Вдруг небо стало кроваво-красным. Я остановился и, обессиленный, прислонился к перилам. Кровь и языки пламени взметнулись над черно-синим фьордом и городом. Друзья продолжали свой путь, а я застыл на месте, дрожа от страха, и ощутил ужасающий бесконечный крик природы». В тот момент художник находился в Скандинавии, где закаты не редкость, однако Мунк запомнил тот вечер на долгие 8 лет. Он написал последнюю версию картины только в 1910 году. На самом деле Мунк помнил красочное небо гораздо дольше. В августе 1883 года за тысячи километров от Норвегии на индонезийском острове Кракатау произошло извержение вулкана. Взрыв был такой силы, что его слышали за 4000 километров, погибли десятки тысяч человек. В атмосферу выбросило огромные массы пепла, которые месяцами оставались в небе, создавая невероятные закаты по всему миру. Мунк тогда учился в столице Норвегии Кристиании, так раньше назывался Осло. И это не единственное впечатление художника, которое легло в основу картины. Главный герой на ней не человек даже, а скорее призрак, бесформенная фигура с лицом, похожим на череп. Рот широко открыт, а руки прижаты к ушам. Специалисты отмечали, что эта фигура удивительно похожа на перуанскую мумию, которую Мунк видел на выставке в Париже в 1889 году. У нее точно так же был раскрыт рот и прижаты к голове руки. Дорога, по которой двигалась бесформенная фигура и два человека на заднем плане, реальная. Это холм Экеберг. И по дороге дальше находилась главная городская скотобойня и психиатрическая клиника, в которой в период работы Мунка над Криком лечилась его младшая сестра Лаура. Биографы предполагали, что с этого холма были слышны невыносимые звуки – крики животных перед смертью и вопли душевнобольных. Еще момент. Небо и земля на картине Мунка изображены волнообразными, почти пульсирующими мазками. Это не просто стиль. Это попытка нарисовать звук. Показать, как крик разливается в воздухе, как вибрирует пространство, как мир вокруг сходит с ума вместе с человеком, который переживает нечто невероятное, а остальные просто проходят мимо. Эдвард Мунк создал не одну версию «Крика». Между 1893 и 1910 годами он написал еще три цветные версии – темперой, пастелью и карандашом, а также черно-белые литографии.
17: История предмета.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: В Москве 13 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Херсонской области в результате удара ВСУ погибли два человека, один получил ранение, сообщил губернатор Владимир Сальдо. В мессенджере Макс он написал, что в Алешках украинская армия сбросила боеприпас с беспилотника, жертвой стала 69-летняя женщина. Еще одна женщина 1977 года рождения погибла в результате удара дрона по жилому сектору в Голой пристани. В Великой Лепетихе также от атаки беспилотника пострадал 45-летний мужчина, он госпитализирован. С Специалисты не выявили превышения ПДК загрязняющих веществ после пожара в Измайлове. Такие данные привели в столичном управлении Роспотребнадзора. Там уточнили, что пробы были отобраны в трех точках с учетом погодных условий. У туристка гостиничного комплекса Измайлова, у школы номер 1290 и у общежития Российского университета спорта. Подчеркивается, что жалоб от населения не поступало. Минувшей ночью в помещении для проведения квестов на Вернисажной улице в Москве произошел пожар на площади 3000 квадратных метров. Пострадавших нет, причины ЧП выясняются. Курс евро на межбанковском рынке опустился ниже 86 рублей. Это произошло впервые с 5 июня 2023 года. По данным торгов, курс снизился на 0,84% до 85 рублей 88 копеек. Одновременно с этим курс доллара уменьшился на 0,54% и был на уровне в 73 рубля 39 копеек. В Москве началось плановое отключение горячей воды. Это один из этапов подготовки столицы к следующему отопительному сезону, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. В пресс-службе Московской объединенной энергетической компании добавили, что отключать потребителей от горячей воды будут на 10 дней. Узнать, когда именно ее не будет по конкретному адресу, можно на портале mos.ru. Работы по подготовке теплосетей к предстоящей зиме должны завершиться до 1 сентября. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 85 копеек, доллар 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек. В Москве в эти минуты плюс 18. Завтра ожидается облачная погода, местами дождь и до плюс 23. Атмосферное давление будет ниже нормы 741 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
19: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
20: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
19: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
21: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
21: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 13:05 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, программа «Народный психолог». У нас в гостях Юлия Куликова-Цай, бизнес-психолог, executive coach MCC ICF, медиатор, бизнес-ментор и бизнес-тренер. Юль, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Марина.
0: Наконец-то я все перечислила хорошее, с чем вы к нам пришли сегодня. Говорить мы будем сегодня о принятии, разбираться, что это такое. Друзья, наш смс-портал +7 925 888 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Еще можно писать нам в МАКС и смотреть нашу трансляцию в телеграм-канале «Радио говорит МСК», в ютуб-канале «Говорит Москва» и ВКонтакте. Там мы тоже есть. Юль, тема принятия очень огромная, такая обширная. Не буду вас спрашивать, что такое принятие, кому нужно это принятие. Я спрошу по-другому. Почему людям сегодня стало так тяжело выдерживать неопределенность?
4: Так не сегодня стало тяжело, просто неопределенность дошла, ну, как мы говорим, да, в контекстах каких-то там игр до 80-го уровня, условно, mm-hmm. там, а может быть, это там mm-hmm. другой какой-то уровень у кого-то. И не осталось каких-то точек опоры, таких, которые были раньше. То есть система полностью меняется, а переобуваться в воздухе — это достаточно серьезный навык. И для этого нужно обладать достаточно развитой координацией. Поэтому и возник вот этот определенный вакуум, который начался, да, условно говоря, там с экономических каких-то перипетий, да, там, 18-й год, там, и до этого. Но это все не так сильно било, потому что все-таки это сохраняло наши общие ценности, и мы объединялись против общего врага. Когда началась пандемия, нам стало гораздо труднее понимать друг друга, потому что мы перестали друг друга слышать, и у нас вот этот вот такой, ну, простите, детский подход, если там я прав, то ты не прав, а раз ты не прав, то значит, о чем нам говорить?
0: Давай, до свидания, да?
4: Да, да, то есть, ну, как бы, вот я прав, ты не прав, все.
0: Да, да, не выясняем.
4: Да, разошлись.
0: Не разбираемся.
4: Ну, то есть, как бы, все, спасибо, закончили, как бы, да, и так далее, как у меня ребенок говорил. Да, да.

0: То есть это же не вопрос того, что как бы вот этот случай какой-то будет такой или другой. Да, это вопрос того, что как бы мы же что-то делаем прежде всего для себя. И вот когда мы это делаем для себя, понимаем ли мы, что в этом есть определенная какая-то ценность, на которую мы все там собрались в определенном месте, или нет? Вот это и вопрос.
1: А есть ли в этом какая-то скрытая тревога? Потому что со стороны может казаться все нормально, мы такие успешные, вот мы идем еще куда-то учиться.
0: Вот я как раз про это и хотела продолжить. Почему поварские курсы?
1: Да,
0: почему?
1: Да, да.
0: Потому что, ну, допустим, у нас каждый там был в своей какой-то области, кто-то там бизнес, кто-то не бизнес, кто-то был совсем молодой, но там все понятно. Я вышла из своей психологии, на меня смотрели коллеги вот такими выпученными глазами, говорили, ты что, бросила психологию, коучинг? Я говорю, вы как бы все в адеквате, товарищи мои дорогие.
1: Почему нужно что-то бросать, да?
0: Ну, в смысле, как бы, я хочу еще что-нибудь другое. Я с удовольствием также сходила на там обучение по стилистике и моде, с удовольствием хожу сейчас на огромное количество лекций по искусству и культуре. И меня это все расширяет и дополняет. Посещаю храмы, читаю, изучаю там и расширяю вообще свой кругозор. А почему это происходит? Потому что нам нужны быстрые, конкретные, понятные результаты. И готовка — это один из таких примеров. Да? То есть когда мы, условно говоря, ходим каждый день там куда-то есть и просто потребляем эту еду, не готовим ее сами, то у нас нет эффекта достижения быстрого результата, который нам нравится.
1: Да. Да, то есть такой осязаемый результат.
0: Да,
1: мы купили продукты, приготовили.
0: Да, это как пример.
1: Мы пошли на какую-то лекцию, связанную, там, не знаю, с искусством Мане или там импрессионистов и так далее. И мы получили какой-то результат, какую-то новую информацию, и у нас как-то нейронные связи по-другому заработали, нам стало не так.
0: И мы опираемся на что-то, нам есть на что опереться. То есть вот как бы вот этот момент того, что точка опоры должна прежде всего формироваться внутри себя.
1: То есть то, на что мы опираемся, да? А наша же психика, она очень устает от постоянных изменений, от разных новостей, да? Это же нас как-то выматывает очень сильно.
0: Ну, не совсем так. Смотрите, мозг питается информацией. И когда у мозга нету трудного, такого прям энергоемкого контекста, ну, то есть, условно говоря, если прям совсем тяжело, надо открывать любого уровня учебник математики и решать задачи. И это не, ну, как бы в контексте там понятно, что состояние мозга и возраста, это может быть там какой-нибудь судоку, это может быть какой-то кроссворд, это может быть вышивание крестиком, пожалуйста, туда же, это может быть вплоть до пойти в храм почитать молитвы на протяжении какого-то количества времени, поучить стихи. Но это вопрос правильной нагрузки нейронной ткани для того, чтобы мы эту нейронную ткань напрягали в правильном направлении. Если у нас начинается история про то, что мы зашли в один какой-нибудь информационный канал, потом включили телевизор, посмотрели новости, потом зашли в другой, потом послушали каких-нибудь волшебных военкоров, как бы потом еще решили ознакомиться с альтернативной позицией, а своей позиции-то нету, начинается дисбаланс, потому что мозг не может найти опору, которая дала бы возможность свою точку зрения сформировать.
1: Эта точка зрения не формируется, мы берем какие-то информационные шумы, чью-то другую точку зрения, да, примеряем это на себя и думаем, что мы на самом деле так думаем, но это не так.
0: Да, да? И из-за этого начинает возникать тревожность. Дальше нужно понимать про специфику работы мозга. То есть когда есть дисбаланс в работе правого и левого полушария, у нас есть определенный орган, который называется амигдала или амигдала, там кому как больше нравится, и он фактически провоцирует, ну, условно говоря, вот эту вибрационную внутреннюю тревожность физиологическую, которая нас выбивает из состояния более-менее какого-то там баланса условного. Хотя понятно, что все субъективно, и то, что мы называем объективным, это только потому, что там группа людей договорилась, что там вот это будет объективно для нас, для всех, да, окей, мы договорились.
1: Да,
0: да. В контексте все субъективно. И вот в этом состоянии дисбаланса нам очень хочется получить чьё-то внимание и за кого-то зацепиться или на что-то опереться.
1: А что сильнее всего нас разрушает в эти моменты? Ну вот помимо того, что мы там читаем эти новости, да, скроллим ленту, это же какое-то чувство страха, одиночества, ощущение, что мы теряем контроль, что мир меняется.
0: Вот контроль мне больше всего из этого нравится. Мир меняется, это в большей степени как некая данность, на которую мы не можем повлиять. А то, что касается одиночества, ну, и да, и нет, потому что одиночество, ну как, то есть как бы у меня есть возможность там поспорить с соседом о тех новостях, которые как бы до меня долетают, или я вообще как бы не парюсь, или на меня, например, там, ну, условно, да, в кавычках, некий сосед ко мне приходит и говорит, ой, там, а вы видели там новости?
1: И начинают обсуждать, да, с тобой.
0: Да, спасибо большое, я как это политикой не интересуюсь, ну, условно, да, то есть это вот этот вот момент. А В общем, это вопрос беспокойства о своей собственной.

0: жизни. А как я буду жить дальше? А хватит ли мне, там, ну, не знаю, условно говоря, поесть то, что я хочу поесть, там, оплатить там какие-то важные платежи, да, которые нельзя отменить и перенести, и вообще получить какое-то удовольствие от жизни, когда, ну, все плохо, да, то есть как бы все рушится. Вот при царе Горохе было там вот так вот хорошо, а
1: Сравнение
0: потом было
1: начинается,
0: что-то
1: да.
0: другое, а сейчас начались вот такие какие-то перемены, и гайки закручиваются, и мир сошел с ума. Но можем ли мы утверждать, что мир сошел с ума, не видя весь мир целиком?
1: А в какой момент к нам приходит это самое принятие, когда мы понимаем, что мир изменился?
0: Когда мы отпускаем контроль. Когда мы отпускаем контроль, и дело тут не в том, что мир изменился, мир меняется, менялся и будет меняться. И, собственно говоря, это как, ну, простите меня, я сейчас посмеюсь, конечно, но Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить, да? И учиться, учиться, еще раз учиться, как завещала нам партия. То есть это вопрос такой, что есть как бы извечные ценности, на которые мы не можем повлиять. То есть там солнце будет светить, потому что оно будет светить еще миллион, там, миллиардов 5 лет. Хотим мы этого, не хотим, да, там в Англии ученые придумали какое-то там средство для того, чтобы гасить солнце. Невероятно. Невероятная тупость. Ну, окей, хорошо, допустим. То есть здесь вопрос, как бы, да, в том, чтобы отпустить контроль и наслаждаться тем, что есть, то есть заниматься своей собственной жизнью, заниматься своими собственными проблемами. Мы все так много обращаем внимание на то, что происходит вокруг нас, и перестаем замечать во всем этом процессе себя. Это то, что нам там в школе, ну, я не знаю, как всем, не всем, мне точно об этом там говорили, я это слышала в своем окружении, и авторитетные фигуры мои, там какие-то воспитатели, учителя всегда об этом говорили, что в своем глазу бревна не замечаем, а
1: Это
0: в чужом
1: правда.
0: глазу сучок видим. И здесь ключевой момент, потому что если нам хочется изменить этот мир, нам важно начать с самих себя. Но это самый трудный процесс, который вообще в принципе есть в нашей
1: Но
0: жизни.
1: этот контроль, как его отпустить? Как
0: Начать с себя.
1: наслаждаться? Вот, а как начать? Что нужно сделать?
0: Начать с себя — это начать замечать то хорошее вообще, в принципе, что присутствует в нашей жизни. Да? То есть, как бы нельзя сказать, вот, ну, условно, там, сегодня я пришла, вот мы смотрим в окно, и мы видим, что прекрасный солнечный день. Уже прошли такие основные ключевые холода. И там приходит лето, птички поют. Впереди там возможность куда-то уехать за город, там, поваляться на пляже, даже хотя бы если не уехать далеко, там, на пляже там, ближайшего озера в регионе. Да, и, не знаю, арендовать велосипед, самокат, там что-то еще, каким-то образом себя развлечь. Колоссальное количество каких-то концертов, вполне себе более чем доступных, и там выставок чего-то еще. То есть и мы идем и ищем, чем мы хотим насыщать себя, что вообще нам по жизни интересно. Ну, я могу такой вот живой самый пример привести, который вот доступен, мне кажется, каждому. У меня лет 15 назад на заре вот моей практики была такая клиентка, причем она тоже была с психологическим образованием. И девочка была в депрессии, в такой прям уже клинической. Я как бы так очень с опаской, потому что все-таки я не клинический психолог. Но я, тем не менее, решила взять на себя ответственность и предложить ей попробовать порасширять вот то, о чем мы говорили, зону комфорта, в которой она находилась. Ее зона комфорта была прийти с работы, лечь на диван, лицом к спинке дивана, и так пролежать, и, может быть, потом разогреть себе какую-то замороженную там гавайскую смесь, и все. И вот этот картон она, значит, какой-то полуразмоченный как-то там поджарила и съела, и радости вообще никакой в жизни нету. И она фиксируется на этом состоянии. И в этом состоянии у нее как это безнадега.ру, да, то есть она никуда не может из него выйти. Я начала у нее узнавать, а что ей, в принципе, по жизни нравится. И она начала там, я говорю, ну, в детстве, ну, хотя бы что-то, ну, вот был же там, я не знаю, вот я обожала ириски, ну, условно там говоря, мороженое. Я говорю, мороженое давно ела, она там, да не знаю, говорит, наверное, там полгода не покупала. Я говорю, ты знаешь, как бы вообще, как различаются вкусы того мороженого, вот тех производителей, которые у нас есть? Вот там условно стаканчик стоил, ну, на тот момент, там, 15 лет
1: Ну, это
0: назад,
1: как,
0: 50
1: знаете,
0: рублей.
1: упражнение «Колесо удовольствия», да, когда ты пишешь список из того, что тебя радует.
0: Это гораздо сложнее, потому что к этому не дотянуться. И туда можно записать, как у меня обожаемые мои клиенты, особенно мужчины, типа вот сегодня я зарабатываю, ну, я не знаю, там 50 миллионов у меня там компания приносит в месяц, а я хочу 500. Я говорю, а как бы, ну, ничего не порвется нигде вот так вот сразу вот
1: Да, да,
0: за,
1: да.
0: ну, на шпагат сядем прямо здесь,
1: Без
0: садимся.
1: разогрева?
0: Да, то есть как бы, ну, надо же как-то подготовиться немножко и мозгом, и телом, ну, условно, да, надо понять вообще, что дальше мы с этим будем делать, потому что это напоминает мне рассказ о том, что давай, говорит, бросим пить, Да, так это еще скажет, давай бросим курить, и тогда что мы будем делать с этими деньжищами, которые у нас останутся? Ну, это вот туда же, да, все. То есть нам нужно понимать, как бы, что и ради чего. А пойти и купить себе там 4 вида мороженого, ну, в смысле, 4, от 4 производителей, тот же самый там сливочный пломбир,
1: и все их попробовать, да?
0: И по очереди их попробовать. Я так экспериментировала в офисе, когда еще работала, я приносила 6 производителей разных шпрот и предлагала как бы устроить дегустацию.
1: То есть нужно понимать, что если не ты, то, да, специалисты могут тебе помочь, могут тебя направить, подсказать какие-то упражнения, но вот одно из упражнений такое, да, нужно не бояться пробовать что-то новое, какие-то увлечения, просто, как барон Мюнхгаузен, стараться вытащить себя за волосы.
0: За волосы, да.
1: Но понимать, что если у тебя какая-то диагностированная уже депрессия, то здесь уже, конечно, с помощью врачей назначать себе лечение.
0: Ну, здесь, да, не про лечение, да, ну, депрессия – это не диагноз. То есть, смотрите, лучшее средство от депрессии всегда быть занятым. И занятым как и чем? То есть можно слушать грустные песни, реветь про них, под них, читать грустные книги, и это тоже вариант проживания там какого-то вот определенного состояния. Но когда есть уже внутренний какой-то посыл, да, того, что ну все, вот так уже как есть, уже больше не может продолжаться, есть смысл обратиться за помощью. То есть это то, почему там когда там, я не знаю, перед Новым годом у меня был какой-то один из эфиров, и я там прям так громко заявила о том, что я считаю, что там в ОМС надо добавить консультирование психолога, хотя бы несколько консультаций, потому что за вот это время нашего инфобиза у нас появилось очень много сомнительных специалистов
1: это
0: на
1: правда.
0: Рынке.
1: Это правда,
0: и
1: да.
0: И это пугает. А учитывая, что экономическая ситуация тоже сейчас, ну, не самая располагающая к тому, чтобы прям сыпать деньгами там направо-налево и экспериментировать,
1: да.
0: А услуги хорошего психолога, они все-таки стоят на соответствующих денег, там, квалификации, опыту и так далее, да, и вот так вот идти экспериментировать, это больно с точки зрения самого человека, потому что ему нужно найти в себе смелость признаться,
1: вообще,
0: что мне
1: да.
0: нужна эта помощь, что я хочу обратиться за этой помощью, и что я испытываю потребность в этой помощи, а не закрываться в себя и не говорить, что нет, весь мир, он вот такой ужасный, отвратительный. Опять-таки, да, мы возвращаемся к теме принятия.
1: Да,
0: то есть, а
1: да.
0: можем ли мы быть уверены, что он такой? Потому что мир такой, каким мы его видим из своих глаз. И мы не знаем, какими глазами на этот мир смотрит другой человек. И мы видим абсолютно, там, допустим, человека в похожем с нами положении, предположим, ну, я имею в виду финансовое, социальное, там, что-то еще. Человек будет идти и радоваться жизни, независимо от того, какие трудности догоняют его.
1: А что на самом деле значит принять себя? Это значит, чуть-чуть я пофантазирую, принять все свои эмоции, позволить себе быть неидеальным, позволить себе проявляться как-то.
0: Это все туда же, и помните тоже на каком-то эфире, когда я говорила, что да, это, наверное, вот придумать для себя эту фразу, для меня это была фраза, там не то чтобы я ее придумала, я ее, наверное, где-то все-таки услышала в определенный момент, и я стала ее себе повторять прям как мантру. Как такой отче наш, только вот лично для себя, да, что я не самовар, не пряник, чтобы всем нравиться. И если у меня есть какие-то определенные проявления, которые кто-то не понимает, то моя задача помочь людям, во-первых, понять меня. А во-вторых, я не должна всем нравиться, я не должна быть удобной для всех. То есть, а с чего вдруг, да? И это то же самое касается для каждого. То есть, когда мы понимаем, что если мы не нравимся нашим родителям, ну, значит, такова вот наша жизнь, да, окей, значит, это вот так вот.
1: Ну, это как будто бы какая-то уже жизненная мудрость, жизненный опыт, когда ты понимаешь, что да, я не обязана там, обязана всем нравиться, что ну, нет и нет, но нет и сюда нет.
0: Мы все хотим быть хорошими,
1: да,
0: потому
1: да,
0: что
1: да,
0: так
1: да,
0: или
1: да.
0: иначе мы все очень травмированные. Mm-hmm. И у нас проблема в чем? Мы живем в карательной системе воспитания. То есть это начинается, ну, у кого-то с ясель, я начинала свой путь с ясель.
1: Карьеру.
0: Да, свою карьеру жизненного пути я начинала с 9-месячного возраста, посещая ясли. Были еще другие нюансы, моменты, о них там я пишу в книге в своей. И вопрос в чем? Вопрос в том, что нам важно перестать пытаться натянуть себя на тот результат, то есть на то ощущение, какими мы хотим казаться. Вот в чем вопрос. Мы очень хотим, чтобы нас в конце концов похвалили, чтобы вот это какая-то либо мама, либо папа, либо бабушка, либо какая-то некая там Мария Ивановна, учительница начальных классов, наконец сказала: «Садись, Иванов, ты молодец».
1: Мне кажется, еще нам проще вот из-за всего этого, да, из-за нашего не образования, а нашего воспитания критиковать себя, да, это в нашей природе, а не поддерживать. Ведь критиковать гораздо проще, потому что можно себя поддержать так, что что-нибудь получится. А если получится, то вдруг там будет как-то страшно, и вдруг придется с этим что-то делать. А это, лучше себя вниз,
0: да? Это классная тема, но она больше связана опять-таки с тем, что карательная система воспитания. То есть, смотрите, тоже такая злая шутка, как бы, которая произошла в том числе над нашим народом, да, то есть у нас как бы войны выкосили огромное количество мужчин, и женщины были вынуждены взять на себя функционал воспитания детей. И если вопрос воспитания девочек – это ок, то вопрос воспитания мальчиков как бы это то, чем должны заниматься мужчины. А наши женщины, которые коня на скаку и в горящую избу, они сами создали достаточно серьезное инфантильное поколение мужчин, которые не берут на себя ответственность. Но эти же женщины, да, как такие строгие матери, стали гасить за то, что «а как это ты так? А что это ты так?» И у нас перекос пошел в том, что, ну, условно говоря, мужчины остались, ну, не все, понятное дело, но масса осталась без какого-то правильного формата заботы и ухода, потому что у них не было живых примеров. И, исходя из этого, мы вышли вот в эту карательную систему в поствоенное время, когда, ну, условно говоря, тетки поднимали страну после ВОВ. И это были подростки, дети, ну, там, те, кто сохранились там в эвакуации там и так далее. И оттуда у нас и пошло, что я лучше накажу себя сам, иначе мама меня так сейчас отругает. Или я сама себя сейчас накажу так, что иначе я таких огребу. Я лучше приду к маме и скажу, что
1: да,
0: все, я вообще просто уже там трижды распят, трижды проклят.
1: Да,
0: да, только и вот мамочку умоляю, там не гаси меня, не ругай меня. Да. Все, уже больше не надо. Я уже себя там закопал фактически или закопала.
1: А что делать таким людям, которые вот устали быть сильными, они понимают, что, ну, как-то хочется расслабиться, невозможно себя все время критиковать, невозможно все время вот как-то пытаться что-то преодолеть.
0: Одна хорошая фраза, но надо же, как получилось.
1: Надо же, как получилось.
0: Бывает и так.
1: А если какие-то вот эмоции сильные, как себе помочь? Ну, например, мы вот как раз выпадаем в какую-то в критику, в какое-то, не знаю, вот, что я не идеален, что вот, ну, как я вот так опять поступил, почему я так отреагировал?
0: Нету идеальных. И вообще ничего идеального в этом неидеальном мире нету. Это глобальная иллюзия, которая навязывается нам всем. Технически вариантов масса. То есть если не хочется идти к специалисту, там, психологу, и нет доверия на здоровье, никто не заставляет. Пожалуйста, можно пойти просто послушать пение птиц и подумать, а насколько оно идеальное вообще в контексте, да, потому что вот у нас же у всех было такое, что хотел сказать автор, особенно глядя на картины там или еще на что-то.
1: Обожаем.
0: Вот, давайте подумаем, а что хотел сказать автор, ну, в контексте там некого бога, да, там кто-то верит, кто-то не верит, неважно, но вот когда придумывал птицы, эти птицы поют, и они поют так, как они поют, и ни один соловей не спрашивает, слушайте, нравится или не очень?
1: Ок, не ок.
0: Да, ну типа я норм, или мне еще там верхние ноты подтянуть надо, да? То есть как бы нет такого. Дальше там, когда мы...
1: Потому что он в себе уверен, наверное.
0: Нет, потому что не сравнивает. Потому что есть абсолютно безоценочное восприятие того, что вот я такой, какой я есть. Вот каким меня создал бог, природа, я не знаю, там, ну про эволюцию я помолчу пока что, как бы несмотря на свое высшее биологическое образование, но тем не менее вопросы у меня тоже есть. То есть здесь контекст того, что... Да, мы не должны быть идеальными, и если у нас возникают с этим какие-то трудности, пожалуйста, мы можем пойти в какой-нибудь приход и поговорить об этом по религии, каждому будет дано. Всегда какие-то священнослужители, неважно, в какой-то конфессии будет происходить, они дадут возможность взглянуть внутрь себя, а не только сравнивать себя с этим миром. Потому что что мы делаем по жизни? Нас сравнивают, это я в свое время, господи, прости, я дисграфик, дислексик и дизорфографик, несмотря на то, что все это было компенсировано уже там в определенном возрасте. Но, тем не менее, как бы начинала я свой путь в школе в 6,5 лет, писала как кур лапы, не видела вообще совершенно ошибки, и мне очень тяжело было пересказывать и делать, писать там изложения. То есть говорила я нормально, я начала рано говорить, но вот такие как бы были трудности. И поэтому у меня там стабильные 3 балла русский и литература, которые там за мной тянулись как бы до конца всей школы. И ок, но что делал мой папа, круглый отличник, медалист с красным там, дипломом и всеми делами?
1: Перфекционист.
0: Да, безумный перфекционист. Он все время говорил, что вот смотри, там типа серия, а вот там Лена Спиранская, отличница.
1: Вы знаете, а вот она пишет... у нас разные папы, но мой тоже самый мне говорил. Почему у тебя 3, а у нее 4? Да. Когда мы вместе с моей подругой выходили из школы. Да. И, как правило, я всегда ей проигрывала в какой-нибудь математике, в чем-то таком.
0: Ну, вот-вот.
1: Сравнение,
0: и,
1: да?
0: Вот это вот и есть, да. То есть, как бы, и вот это сравнение, оно и заставляет нас думать, а почему же я хуже, чем вот эти вот девочки, которые, там, не знаю, моя одноклассница, да, там, а почему же я... не могу вот так, как они... Да не могу и не смогу никогда в жизни, но я могу что-то другое.
1: Но мы в детстве этого не понимаем, потому что нам хочется соответствовать ожиданиям наших родителей.
0: 100%.
1: А почему принятие себя многие путают со слабостью, с бездействием?
0: Ну, это от незнания же в большей степени, потому что нам же никто не рассказывает, у нас же нету, да, у нас там есть какой-то час психолога, но вот что на этом часе психолога происходит? Мне, ну, в школе появился у меня вот у младшего ребенка точно есть. Но что там происходит, до конца мне не очень понятно, но суть-то опять-таки в чем? В том, что если нам родители как минимум хотя бы начнут говорить, что ты прекрасен по праву рождения, и ты прекрасен такой, какой ты есть,
1: без
0: и
1: относительно
0: не ты как личность достижение. Плох, а есть определенные действия, которые можно было бы улучшить, мы смогли бы посмотреть другими глазами на себя.
1: Как наша жизнь поизменилась и жизнь наших детей. Друзья, сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся к теме принятия.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 13:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили еще один летевший на Москву беспилотник. На месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр Сергей Собянин. Таким образом, с начала дня на подлете к столице были уничтожены 3 дрона. В Брянской области 2 человека пострадали в результате удара ВСУ. Беспилотниками самолетного типа была атакована деревня Антоновка, сообщил губернатор Александр Богомаз. В телеграм-канале он написал, что мужчину и женщину госпитализировали. Повреждены 8 жилых домов, автомобиль, загорелась сельхозпостройка, пожар оперативно потушили. На месте работают экстренные службы. В Минобороны России сообщили об ударах по целям на Украине. Поражены объекты энергетики и транспорта, используемые в ВСУ. Также были атакованы пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 147 районах. За сутки в зоне СВО Киев потерял 1060 солдат. Средства ПВО сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 572 беспилотника. Госдума поблагодарила создателей и испытателей «Сармата». Цитата: «Благодаря таким людям, нашему президенту, мы сегодня чувствуем себя в безопасности», сказал спикер Вячеслав Володин. По его словам, тесты показали, что ядерный щит России совершенствуется. Депутаты поддержали председателя Нижней палаты парламента, также поблагодарив конструкторов аплодисментами. Накануне командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил Владимиру Путину об успешном испытательном пуске новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Президент отметил, что дальность ее полета может составлять свыше 35 тысяч километров. Также глава государства сообщил, что работы по совершенствованию сил сдерживания не прекращаются в России с 2000-х годов. Курс доллара на межбанковском рынке опустился ниже 73 рублей. Это произошло впервые с 19 февраля 2023 года. По данным торгов, американская валюта просела на 1,11% до отметки в 72 рубля 97 копеек. Одновременно с этим евро подешевел на 1,34%. За него дают 85 рублей 45 копеек. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 85 копеек, доллар 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек. В Москве в эти минуты плюс 19, завтра ожидается облачная погода, местами дождь и до плюс 23. Атмосферное давление будет ниже нормы 741 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «Галс Девелопмент» — строим счастье для людей.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
11: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8.
11: Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
1: 13 часов 35 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». Мы продолжаем обсуждать тему принятия вместе с Юлией Куликовой-Цай, бизнес-психологом, экзекьютив-коучем MCCICF, медиатором, бизнес-ментором и бизнес-тренером. Юль, здравствуйте еще раз.
0: Да, здравствуйте.
1: Юль, а как научиться относиться к себе по-человечески, а не как вот к такому проекту по улучшению, когда нужно быть быстрее, выше, сильнее, лучше, чего-то достигать постоянно?
0: Ох, какой хороший вопрос.
1: Я знаю.
0: Относиться к себе по-человечески, очень хочется сказать нецензурно, сейчас буду подбирать слова. Это просто отстать от себя самого и дать себе возможность находиться в том темпе, который комфортен. То есть у нас у всех все-таки, да, разные темпераменты, и нам важно быть согласованными с самими собой. Когда мы пытаемся смотреть на Машу, Петю, Васю, Дашу и так далее, которые почему-то там, я не знаю, бегут в 2 раза быстрее, да, как это в «Алисе» описано, когда вот Татьяна Владимировна Черниговская говорит, в 2 раза быстрее, чем что? Так вот, чем кто-то рядом бегущий. Тогда и возникает вот этот момент, который...
1: Небольшая у нас.
0: Да, да, заминка. Да. Тогда и возникает вот этот вот момент интересный того, что как бы хорошо, а мне комфортно в этом темпе или нет, да? То есть самый такой простой пример, это вот я смотрю на людей, которые начинают заниматься бегом.
1: И ведь прекрасный пример.
0: Никто не бегает сразу на уровне чемпиона марафонов.
1: Конечно.
0: Мы все начинаем с того, что нам нужно подготовить свой организм к нагрузке. И когда мы имеем возможность бережно, без насилия над собой, дать себе возможность войти в комфортный темп, тогда мы получаем желаемый результат.
1: То есть все постепенно. То есть мы начинаем заниматься бегом, мы оттачиваем технику, мы бегаем сначала небольшие расстояния, с небольшой скоростью, постепенно их увеличиваем. То есть не ставим себе сразу какие-то...
0: Ну, это вот как то, что я про деньги сказала, да? Это вот эта вот история, почему там вот там есть, а тут нету. Это можно говорить, на самом деле, о чем угодно, потому что пример везде будет один и тот же. То есть мы хотим от себя быстрых результатов, быстрые результаты. Простите, быстро можно получить только по роже.
1: Все. Максимально.
0: Да.
1: Да. А почему чаще всего вот, несогласие воспринимается как какая-то личная угроза, личная атака, покушение на нашу идентичность?
0: Потому что мы не вышли из детского возраста. Мы вот трансактный анализ мой обожаемый, да, и треугольник Карпмана. Все, кто не знакомы, есть уже не Эрика Берна книги, а его учеников. Шикарные книги, и есть книга Аллы Долит, по-моему, это одна из ведущих специалистов в области транзактного анализа, я бы ее рекомендовала, она прям комиксы, вот для зумеров, для тех, у кого с ДВГ нет возможности долго фокусироваться. Это туда. Она там раскладывает достаточно легко и понятно вот эти все модели, схемы, на которых мы залипаем, да, то есть вот это игры, в которые играют люди, которые играют в игры. То есть мы все хотим чего? Признание. Мы все хотим завоевать дешевый авторитет. Мы все хотим показать себя какими-то вот такими малышами хорошими.
1: Чтобы нас рассмотрели.
0: Не рассмотрели, чтобы нас похвалили. Ладно, рассмотрели. Рассмотрели — это другой рассказ. Это вот присмотреться, оценили. Это изучить. Нам нужна чья-то оценка, причем как бы стоимость этой оценки ровно, ну, простите, как чужое мнение, да, но не стоит ровным счетом ничего, потому что это чужое мнение. Но мы прогибаемся под какие-то позитивные форматы обратной связи ради того, чтобы потешить свое собственное эго, вместо того, чтобы заняться собой и понять, что если диалог идет, и диалог идет трудный, и диалог идет, может быть, даже на повышенных тонах, то это не значит, что это ссора или это ругачка, но это проблема нашей культуры. Первый раз, когда я поняла о том, что у нас колоссальные проблемы в области ведения переговорного процесса даже на уровне семьи, когда я оказалась в Штатах по там, эмиграции, я стала наблюдать, как ведут себя люди. Я стала наблюдать, как ведут себя люди в компаниях. Для меня всегда вот эта вот история была таким вот прям рефреном шла по моей жизни, что нет ничего более ценного, чем простое человеческое общение. А что входит в простое человеческое общение? Это в том числе умение поспорить, быть несогласным, при этом быть принятым со своей позицией. И там, если тебе так подходит, делать так, как ты считаешь нужным. И я тебя поддержу в этом во всем. Вот в чем вопрос.
1: Вот в чем принятие другого человека, да?
0: Конечно. Угу. И условно говоря, да, там хотим ли мы верить в то, что нас окружают прекрасные люди, или хотим ли мы верить в то, что нас окружают одни дебилы, простите, мы в обоих случаях правы. Но иногда, правы мы почему? Потому что мы сами выбираем для себя, какими мы делаем этих людей вокруг нас. Поэтому, ну, ключевой вообще, прям просто это бич нашего общества, включая историю про корпоративные процессы. Люди не умеют вести переговорный процесс. Ни на каких уровнях.
1: Они разрывают отношения, да? Вот все чаще из-за убеждений, из-за взглядов.
0: Не только разрывают, они же хотят перетянуть нас на светлую сторону. Это же вот, пожалуйста,
1: убедить.
0: Мы смотрим, да, это Люка Мефада, да, переходи на светлую сторону, как бы это «Звездные войны», да, что...
1: Правда.
0: Да, Герман чихает.
1: Чихнул, да.
0: Правду говорю.
1: Да.
0: То есть, и вот эта вот история про то, что, ну как же, ты же не понимаешь, что твоя позиция неправильная. Ну как ты не видишь ты этого, боже мой? А вот моя-то правильная. Да, господи, откуда вы вообще все это взяли? Может быть, и это неправильно, и это неправильно.
1: А как быть вот в принятии оставаться, когда вокруг тебя вот такие люди, которые окружают тебя
0: со своими позициями? Я уважаю твое мнение, и не хочу с тобой спорить. Но мы с тобой можем подискутировать и найти истину. Потому что, ну, как говорится, истина не только в вине.
1: Мне кажется, такие люди вообще, в принципе, не настроены дискутировать, потому что у них есть их мнение и неправильное, и с ними бесполезно дискутировать.
0: А это уже называется другое. Это в свое время на одном из обучений очень красиво сказала одна из моих научных руководителей, да, заскрипели защитные механизмы. И мы пытаемся защитить себя, потому что нам трудно почувствовать себя неправыми. И самое-то неприятное в том, что все манипуляции, которые есть во взаимодействии с людьми, на самом деле они связаны с тем, что нам тяжело смириться со своей неправотой, нам тяжело смириться со своей какой-то, может быть, некой ограниченностью, неосведомленностью и отсутствием действительно более широкого восприятия и кругозора. И нам хочется быть правыми, потому что вот это как ОБС, да, это вот одна баба сказала, мы где-то услышали какой-то там звон, нам что-то кто-то там на хвосте принес, и мы такие, о, все, точно, это так.
1: И начинается.
0: И понеслась. Это вот в КВНе там часто это используют, да, такие, когда, ну, не буду сейчас приводить этот пример, потому что в контексте он очень смешной, но можно неправильно понять. Но идея такая, что вот они начинают высмеивать до абсурда какие-то вещи, которые происходят вокруг нас. Почему? Потому что мы не ставим эту реальность под вопросом. Есть, кстати, офигенская книжка шикарная, Джейн МакГонигал написала. У нее сестра Келли МакГонигал, они обе клинические психологи, только в разных направлениях они как бы работают. И вот Джейн МакГонигал, она занимается как раз игротехниками, и она занималась вопросом того, каким образом можно помогать сделать реабилитацию для тех, у кого были инсульты и какие-то повреждения головного мозга, для того, чтобы улучшать качество жизни пациентов, и те, у кого есть определенные врожденные дефекты, как там, не знаю, какая-то спинальная атрофия, что-то еще, там двигательные какие-то моменты, ДЦП. И вот этот вот момент того, что реальность под вопросом. Или если мы вспомним фильм «Король говорит», там главный актер, он, да, главный герой, король Георг Пешествуй, он, по-моему, уже был пятый, господи, я уже забыла. Ну, не суть, он заикался, и когда ему надевали наушники, его, причем обучал кто? Австралийский какой-то, типа якобы шарлатан, логопед, который на самом деле не имел никакого там диплома бумажки, но он дал ему рабочую технику. И король смог записывать классно хорошие речи для своего народа. То есть вот эта история про то, что если мы думаем, что что-то невозможно исправить и невозможно каким-то образом прийти к консенсусу, это не значит, что мы должны соглашаться совсем с тем, что, с чем мы не согласны. Это вопрос того, чтобы позволять существовать другой точке зрения.
1: Как оставаться психологически устойчивым, если друзья, близкие, окружение стали вас раздражать своими взглядами, идеями, которые они пытаются до вас донести, навязать, убедить? Ну, понятно, что вот эта фраза «я не хочу в это вовлекаться, давай не будем ссориться, я там не обсуждаю политику или там еще что-то не обсуждаю». А это что-то еще можно сделать?
0: Это уход, это тоже защитная реакция. Угу. Можно, я обычно всегда говорю, что ладно, ребят, хватит ссориться, давайте драться. Давайте вот как бы через мордобой, как это обычно происходило, там, «Свадьба в Малиновке», все помним, да, этот прекрасный фильм. Давайте, ну, не надо физически там, пожалуйста, как бы оставлять каких-то следов, но давайте морально друг друга сейчас отфигачим, как бы отчехвостим, как бы по всем фронтам, и все-таки подумаем, на самом деле, а что для нас важно. Мы хотим это обсуждать или нет? Да, если даже мы пришли к тому, что у нас, у всех, у каждого есть какой-то свой градус различий относительно того мнения, которое, ну, там, мы обсуждаем, это мнение. Надо помнить о том, что это всего лишь мнение, это позиция, это не весь мир, черт подери.
1: А что помогает человеку сохранить внутреннюю опору, когда все вокруг меняется, этот стержень, чтобы стоять как скала? Есть у вас ответ на этот вопрос, Лиль?
0: Да есть, конечно. Обычно я на это все слышу, как ко мне потом встречный вопрос, да, как это все можно сделать, как это вообще происходит. Ну, условно говоря, да, я не хочу хвастаться, но как-то так вышло, что это вот мой путь там длиной в жизнь. Да, когда я всегда относилась нейтрально ко всему, не, ну, так вышло, да, то есть как-то череда определенных жизненных событий, опять-таки там мои корни, там что, как бы у меня там с одной стороны еврейские корни, с другой стороны корейские корни, я живу в России, я не могу назвать себя русской, ну, в смысле, в прямом смысле слова, да, там, ну, то есть в контексте я сейчас уже понимаю, что я русская, но я не славянка, да, там, ну, это как бы с возрастом там приходишь там к более широкому пониманию. Я там жила, при том, что, да, там такие другие, там, это евреи, иудаизм, буддизм, там, я жила около православного храма, куда регулярно меня водили соседи. И вот это вот все. И вот когда ты не оцениваешь это как то, что вот это хорошее, это плохое, а это странное, там, а это еще что-то, окей, вот это все, оно может существовать рядом. И оно никак не противоречит друг другу. Так и я могу существовать со своей там восточной внешностью, со своей совершенно как бы другой генетикой в славянском обществе, ну, условно, да, Питер как бы в свое время там Клименко пела там 6 тысяч серых глаз, да, как бы, а я вот такая вот не сероглазая, не блондинка ни разу, как бы никогда такой не была и не буду, да, и я могу отличаться, и я при этом могу интегрированной быть в это общество. И
1: а
0: меня
1: что
0: тоже
1: помогает
0: воспринимать.
1: Вам быть интегрированной, быть?
0: Ну, потому что я себя считаю вот в этом обществе как бы своей, да, то есть несмотря на то, что, может быть, где-то я побыла в состоянии такой некой белой вороны, но это вопрос, опять-таки, про себя, про принятие себя, про то, что, а я себе позволяю быть интегрированной в это общество или нет. Когда у меня появилась возможность, я съездила в Азию, в Китай, в Японию, в Корею, и оказалась среди, ну, вот это вот море азиатов, ну, для меня это было, как, наверное, белому человеку оказаться среди чернокожих граждан там в каком-нибудь Камеруне, не знаю, где-то еще, потому что, ну, это не очень комфортно, это не очень привычно. Угу. А мне некомфортно, да, оказаться там вроде как-то типа среди своих. Это вот состояние свой среди чужих, чужой среди своих, и в нем ты не оцениваешь.
1: А почему, точнее, не почему, а как перестать жить в режиме постоянного ожидания плохого, вот этой постоянной тревожности?
0: Ой, есть такая шикарная практика, которая, ну, больше, наверное, она из буддизма пришла. Просто идти и выгуливать себя, ну, минимум 15 минут, желательно там по полчаса, идти по улице и просто называть предметы существительными и переставать их каким-то образом описывать. Да, то есть как бы мы убираем прилагательные, мы говорим только там, не знаю, машина, дерево, там,
1: лавочка,
0: газон, лавка, да, там, столбик, дом, там, окно, человек. И мы не говорим, что, ах, какое прекрасное зеленое дерево с волшебными белыми цветами. Нет. То есть мы упрощаем настолько, что мы успокаиваем мозг. То есть наша задача в чем? Если совсем вот научным языком говорить, то наша задача перенести мозг из состояния бета-волновой активности, где мы строим логические конструкции. В этих логических конструкциях мы запутываемся. Хочется логических конструкций и нечем себя занять. Это уборка, порешать примеры, какие-нибудь задачи по математике. Кому не нравится как бы там дошкольная программа, пожалуйста, welcome вышка. Я решала в свое время там четверные эти интегралы там и так далее.
1: Можно вообще тест пройти, например, по русскому языку.
0: Можно ЕГЭ, да? Пройти там, ЕГЭ. Да. Ну, ЕГЭ точно сломает мозг, потому что это не для людей, ну, не суть важно, а это отдельная тема для разговора. Ну, как бы можно найти то, чем себя занять. В конце концов, почитать какую-то умную книжку. И, может быть, открыть какую-то, ну, не прям духовную, но достаточно простую там литературу, или включить какой-то фильм. Есть шикарный вообще у нас подборка, как бы, которую можно использовать. Это старые фильмы, фильмы с Уильям, с Робином Уильямсом. Кстати, почти все там «Умница Уилл Хантинг», «Куда приводят мечты». Это все про то, что жизнь нам дана не для того, чтобы страдать, а жизнь нам дана для того, чтобы познать себя. И познавая себя, когда мы выбираем счастье, вот, кстати, есть книга прекрасная Далай-ламы, забыла сейчас второго этого, как раз книга радости.
1: Да-да-да, знаю ее.
0: Это же состояние, то есть счастье — это выбор, это как и любовь, это глагол, это не чувство.
1: Хочется к этому прийти, состоянию, но, к сожалению, очень много внешних факторов, которые на нас влияют.
0: Это к сожалению, да, или к счастью, да, опять-таки, то есть как бы считаем,
1: как ты на
0: ли
1: это
0: мы,
1: смотришь,
0: считаем,
1: да,
0: ли мы, что это так или не так. То есть я обычно как бы, я была предельно депрессивным персонажем в определенный момент своего времени, и прям я сидела, я помню, это был 11-й год, были достаточно так тяжелые, драматичные, травмирующие события, я сидела и думала, хорошо, а чего я выбираю? Я выбираю быть убитой горем женщиной молодой, которой там 28-29 лет, или я хочу, чтобы через N количество времени обо мне узнал там весь мир, условно говоря, ну, неважно, это вот мир, границы этого мира, они варьирующие, да, это там планета, не планета, страна, там, неважно, это будет какое-то просто сообщество людей, которые узнают обо мне, да, это вот как бы мир мы определяем сами. Это будет, ну, я буду какой-то счастливой, реализованной, я буду довольной, я буду делать то, что мне будет приносить удовольствие в контексте там, моей профессиональной деятельности или в контексте просто моей жизни. Я буду выбирать то, что нравится мне, и то, что как раз-таки доставляет мне больше радости по жизни.
1: Ну, к такому, конечно, пониманию еще нужно прийти. Это большая проработка, мне кажется, потому что не все готовы сразу видеть во всем позитивное, если человек
0: так
1: негативен.
0: Так ты не начинаешь видеть позитивное, ты делаешь каждый раз выбор. Это каждый раз выбор. То есть, когда начинаешь ловить себя на том, что хорошо, что я выбираю, какой путь я выбираю? Я выбираю, ну, условно говоря, светлый путь или темный путь?
1: Нежирная свинья, сладкий медвежонок, да, вот из этой серии?
0: Ну, не знаю про эту метафору, но примерно, видимо, об этом, да. То есть как бы я готова быть птицей-фениксом, которую, может быть, еще не раз захотят ранить, травмировать, обидеть, но я буду восстанавливаться, я буду собирать себя там заново, извините, идентичное название моей книги, и я буду двигаться куда-то дальше. Или я буду страдать, я буду видеть во всем плохое, я буду, ну, простите, наша извечная проблема нашего народа – хай царя и власть. Ну, как бы, а что я могу сделать тогда для того, чтобы жизнь вокруг стала лучше?
1: А может ли тревожный человек жить с принятием?
0: Тревожно не может, но может начать выбирать принимать как минимум себя, как минимум два раза в день, с утра и вечером, и выписывать все свои мысли и переживания, и переписывать это на то, чего хочется, да, то есть как бы мы начинаем от противного.
1: А что поможет не потерять себя в мире, который постоянно меняется?
0: Внутренний фундамент и любовь к близким.
1: Угу. А можно ли быть счастливым, когда какая-то нестабильность в мире, эпоха перемен, вот это вот все происходит?
0: Я не хочу спойлерить тоже все, головка часов заря. Но я могу себя привести в пример только как человека, да, там как бы мою книгу все равно нигде не купить, ее можно купить только у меня. Но это примерно про то, что когда жизнь тебя бьет разводным ключом по голове, а ты все равно остаешься человеком живым, видящим в смысле тех, кто вокруг нас, да, там какой-то некий эффект аватара, как из фильма, я тебя вижу, да, я тебя принимаю, я тебя люблю, я вот вижу тебя таким, какой ты есть. И просто только ради того, чтобы подарить там свою улыбку, какое-то свое тепло, я готова там не обращать внимания на все те трудности, которые меня догоняют, и просто в моменте забыть о них.
1: А как вообще перестать жить в ожидании плохого? Вот нам пишут, что делать, если ждешь хорошее, оно не происходит. Либо сам срываешься, либо другие. Ну, ты правда настраиваешься на позитив, ты думаешь, что все будет хорошо, все получится, я смогу, я преодолею, я там, не знаю, что-то сделаю. А потом что-то происходит.
0: Это эффект жизни горячего душа и такие некие проверочные ситуации по жизни. Uh-huh. То есть, условно говоря, наверное, абстрактно не звучало, но тем не менее, жизнь посылает нам определенные проверочные ситуации для того, чтобы убедиться в том, что мы готовы к чему-то другому. Потому что давайте вспомним про 7 самых главных заповедей и 3 основных. Это вот правила поведения в песочнице. И там у нас что? Проверочки чем? Гордыней. Мы можем получить очень быстрый результат и попасть не туда. И вот как бы если мы перестанем воспринимать вот эти заповеди 10, да, которые нам передали, ну, каким-то образом, там, интерпретацию этого всего нам передали, и как взять это просто тупо, как правило поведения в песочнице, это некая этика. То есть у нас же есть везде какие-то этические правила и нормы. Ну, я не знаю, там голыми по улице не ходим, да, там матом не ругаемся в общественных местах, алкоголь на детских площадках не распиваем, там не курим при детях по возможности. Это же тоже как бы вопрос уважения к близким.
1: Этика, да.
0: Да, и это такой некий культурный код, который мы в себе несем. И вот когда мы начинаем брать еще дополнительно вот эти 10 заповедей, и переставать смотреть на них как некая там кара Божья сверху, а это просто как бы светская норма, не надо друг друга убивать, и причем не надо впрямую на это смотреть. Это не значит, что убивать как бы из автомата стрелять, это значит, убивать морально тоже не надо. А мы же этим занимаемся ежедневно, постоянно, а потом удивляемся. Мы своих детей, господи, прости, вот так вот пройти по улице и посмотреть, как после школы родители ведут детей домой, из садиков там или еще откуда-то. И какой там идет контекст? Ну, это же просто как бы взрыв мозга. Зачем же вы сливаете это все, весь свой негатив на ваших же собственных детей, а потом удивляетесь, что ваши дети вас не любят? Это вот туда же все.
1: Как не ожесточиться? Как сохранить человечность? Принятие.
0: Мы уже ожесточенные, я бы сказала, да, по-другому. Как смягчиться?
1: Да.
0: И как найти в себе вот эту точку? Не знаю, меня всегда возвращают, могу ли я предложить этот пример кому-то или нет, но меня всегда возвращает история смотреть на беззащитные какие-то создания. То есть это вот только что родившиеся какие-то там щенки, я не знаю, котята, дети. Там, это вот когда ты смотришь на эту чистую незащищенную любовь, и ты понимаешь, что ты ничего вообще, ты даже палец поднять не можешь, потому что это настолько какой-то вот просто вау, это что-то вот неземное. Это вот, кстати, фильм есть шикарный, 95-го года французский, «Прекрасное зеленое», и там вот об этом, когда ты соприкасаешься с чистой энергией, ничем еще не омраченной, не озадаченной, и вот тогда ты понимаешь, что вот это есть эталон, к которому стоит стремиться.
1: Как будто бы хочется пойти поволонтерить после ваших слов, да?
0: Это правда, да. Куда-нибудь даже хотя бы в приюты и вообще даже посмотреть на всех брошенных животных, например, да, у нас сейчас огромное количество приютов и, кстати, очень много социальной рекламы. И пойти хотя бы там посмотреть вот на этих всех раненых, брошенных, которых кто-то взял себе поиграться, а это происходит в обычной жизни. Это люди друг другом играются, И бросаю.
1: Неожиданный вопрос от Марины, немножко, ну, не связанный с темой нашей программы. Возможно, Марине нужно тоже принятие, но сложно его получить, когда... Она спрашивает, как донести до соседей, что громко хлопает своей входной дверью. Эти соседи мешают, по любви говорила, а уже видно, не понимают. Грохают так, что просто жуть.
0: Ну, может быть, просто надо попросить. Это же вопрос того, что у меня ситуация была, нас въехали надо
1: просила,
0: мной соседи.
1: Просила,
0: не, ну,
1: Марина.
0: Это понятно. Я не знаю, как просила, да, то есть я верю, что просила хорошо. Угу. У меня соседи въехали, и там маленький у них ребенок, и он бегал. И я просто в какой-то момент говорю, слушайте, можно я вам подарю мягкие тапочки или какие-то кроксики? Прям как маленький бегемотик бегает. Я понимаю, что это не к вам претензии, это вопрос того, какие у нас бетонные плиты перекрытие, между этажами. Да.
1: Да.
0: И естественно, что
1: да.
0: они там передают этот звук, усиливая его. Это не кирпичный дом, там, да, и не деревянные балки. Но можно же просто сказать, давайте я вам подарю какой-то
1: уплотнитель,
0: какую-то да. смягчающую историю, доводчик, и просто сделать хорошо себе, в конце концов.
1: Марина пишет, что предлагала, но, видимо, пока никакого результата нет.
0: Надо подарить.
1: Надо подарить и посмотреть, что будет. Юль, у нас буквально 20 секунд. Если коротко, самое важное сейчас для психического здоровья человека. Что у нас?
0: Перестать ожидать большего от себя и принимать то, что есть, и быть благодарным себе за то, как уже справляешься с этой жизнью.
1: У нас в гостях была Юлия Куликова-Цай, бизнес-психолог, executive coach MCCICF, медиатор, бизнес-ментор и бизнес-тренер. Говорили сегодня о принятии. Юль, большое спасибо.
0: Спасибо.
1: С вами была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».
12: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: В Москве 2 часа дня, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Кремле назвали очень важным событием испытание «Сармата». Речь идет о безопасности России на годы вперед, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Выступая на брифинге, он сообщил, что Москва уведомляет о таких пусках, работает специальная система в соответствии с международной практикой. Песков подчеркнул, что Владимир Путин дал очень высокую оценку прошедшим тестам. По его словам, сегодня президент вручит орден за доблестный труд коллективу одного из ведущих институтов, производящих ракетную технику. Представитель Кремля также сообщил, что Москва пока не слышала о какой-либо официальной реакции со стороны Вашингтона. Накануне командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил Владимиру Путину об успешном испытательном пуске новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Президент отметил, что дальность ее полета может составлять свыше 35 тысяч километров. Дмитрий Песков назвал условия прекращения огня в украинском конфликте. Это произойдет в тот момент, когда Владимир Зеленский прикажет ВСУ уйти с территории российских регионов. По словам пресс-секретаря президента России, для того, чтобы перейти к переговорам, Киев должен прекратить огонь. В этом случае начнутся полноформатные мирные консультации. Кроме того, Песков заявил, что Москва надеется, что когда Вашингтон перестанет увязывать развитие сотрудничества с украинским урегулированием, то будет открыт путь к целому ряду проектов, в первую очередь в области инвестиций и экономики. В Ассоциации туроператоров России отреагировали на возможное сокращение срока безвизового пребывания в Таиланде. Это не затронет туристов, так как почти все поездки укладываются в 2 недели. Максимум путешественники едут на 21 день. По отраслевой статистике это 10-11 ночей, сообщил ТАСС, вице-президент Ассоциации туроператоров России по международному туризму Артур Мурадян. По его словам, сокращение срока безвизового пребывания в королевстве направлено на борьбу с нелегальной трудовой миграцией. Сегодня газета Nation сообщила, что власти Таиланда на следующей неделе могут принять решение по уменьшению срока безвизового режима с 60 до 30 дней для граждан более чем 90 стран. В их число входит Россия. В гидрометцентре предупредили о тумане. В столичном регионе он ожидается в Москве и Подмосковье предстоящей ночью на фоне переменной облачности без осадков. В учреждении заявили ТАСС, что в ближайшие дни определять характер погоды в столичном регионе будут южные потоки, обеспечивающие более теплую по сравнению с нормой погоду. С 13 по 15 мая в Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Она ожидается в дневные часы. Далее о валюте и фактической погоде в городе. Курс юаня на сегодня 10 рублей 85 копеек, доллар 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек. В Москве в эти минуты плюс 19, завтра ожидается облачная погода, местами дождь и до плюс 23. Атмосферное давление будет ниже нормы, 741 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
12: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
13: А вы говорите, милит.
14: Я его
13: тоже
14: что?
13: Мне милит.
14: Рекламирую.
13: Да думайте о своей стране.
15: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
16: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
15: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 17:00. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
18: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
19: намеренного, неправедного и пагубного.
15: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
15: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21: 14.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток». И значит, в течение этого часа самые последние новости будем обсуждать. Координаты эфира смски плюс 7-925-88-88-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
22: Мы
4: в движении.
21: В Москве движение, кстати, напряженное, шестибальные пробки. Большая пробка возникла на третьем транспортном кольце от Лужников, она тянется, до Савинской набережной. И сюда вот прям через Ростовскую набережную, к Смоленке, вот здесь прям совсем все очень туго и перекрыто в районе Дома правительства. Также Смоленский бульвар, парк культуры, метро Октябрьская, Павелецкая, вот здесь вот тоже на Садовом кольце напряжение довольно серьезное. Земляной вал, пробка до Красных ворот. И есть перекрытие в районе, соответственно, Садовой Спасской улицы, в районе Института Склифосовского. Поэтому в центре, наверное, все-таки передвигаться лучше на общественном транспорте, на метро. Третье транспортное кольцо. Внешняя сторона. Пробка начинается от Нижегородской улицы и тянется она до проспекта Мира. Также еще затруднения на юге третьего транспортного кольца. На МКАДе более-менее. Кстати, все пробки сосредоточены в основном именно на трешке и в центре города. МКАД отмечу, здесь какие-то дорожные работы в Лосином острове по внешней стороне, поэтому придется здесь потолкаться.
4: Слушать, думать, знать, говорит Москва.

0: что по приказу администрации Байдена лодку могла какая-то натовская торпеда атаковать. «Единая Россия» перед выборами в Госдуму смягчает риторику. Про это тоже поговорим. Как меняются, соответственно, нарративы, которые нужно будет обсуждать. И подмосковным школьникам выплатят 100 тысяч рублей за высшие баллы на едином госэкзамене. Решили так простимулировать детей для того, чтобы они хорошо сдали ЕГЭ. Александр Дучак, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ, наш сегодняшний умный парень.
1: Поток. Успеем сказать главное.
0: Последние 3 года в структуре сбережений россиян выросла доля так называемых предупредительных сбережений. Это накопление на черный день, пишут в исследовании экономисты из Банка России. Высокая доля таких сбережений может снижать инвестиционный потенциал и сдерживать экономический рост, ведь такие накопления, как правило, представляют собой неработающие деньги. Мотивы накоплений. В структуре сбережений россиян основная доля приходится на целевые накопления, однако в последние годы выросла доля предостерегательных или предупредительных сбережений, в общем, денег на черный день, на всякий случай. Об этом пишут в своем исследовании экономисты Банка России Ксения Кулькова и Александр Вавилов. Исследование опубликовано в научном журнале «Вопросы экономики». Ну а в начале апреля ЦБ впервые опубликовал данные о норме сбережений россиян, показатели, которые отражают, какую часть доходов домашние хозяйства направляют на сбережения. В расчете этого показателя Банк России использует как собственные данные о финансовых операциях, так и данные Росстата. По итогам 4-го квартала 2025 года норма сбережений с учетом сезона корректировки составила 16%. Константин Ордов, доктор экономических наук, декан Высшей школы финансов университета имени Плеханова. Константин, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Ну вот интересно, конечно, выводы экономистов, то есть в откладывании денег гражданами они видят причину проблемы в экономике, но при этом то ли упорно не видят, то ли не хотят замечать, что эти накопления являются следствием уже существующих проблем в экономике, разве нет?
2: Ну, не то чтобы совсем нет. И здесь всегда в финансах есть такая противоречивость. И на самом деле мы еще помним Марка Твена, да, есть ложь, наглая ложь, и есть статистика. И в ней мы упускаем, наверное, отдельные семьи, отдельных людей. И, к сожалению, не все могут себе позволить сберегать, но все должны. Все должны в рамках финансовой грамотности, финансовой культуры задуматься об этой необходимости для того, чтобы и на черный день или там на какие-то крупные покупки иметь средства, и в том числе при выходе на пенсию тоже не потерять в жизненном уровне.
0: Но почему экономисты говорят, что это снижает инвестиционный потенциал? Ведь, по сути, у нас и с инвестициями как бы в промышленном, в бизнес-секторе тоже есть определенная корректировка. Деньги предпочитают держать на вкладах. Вот. На черный день это считается, не на черный день, нежели их куда-то вкладывать. Так почему деньги, которые хранятся на черный день, они, с точки зрения экономистов, являются препятствием для инвестиционного потенциала?
2: Здесь каждый период, мне кажется, имеет значение.
0: Давайте.
2: Мы в настоящее время говорим о том, что если это конец 2025 года, то достаточно жесткая денежно-кредитная политика с приятными, высокими процентными ставками по депозитам обернулась неприятным и высокими ставками по кредитам для бизнеса. И бизнес не очень захотел использовать подобного рода финансирование. То есть в этом отношении, мне кажется, это не всегда можно объяснить логически, а де-факто через модель вполне вероятно такая отрицательная динамика просматривается. Ну и в самом деле мы понимаем, что если для бизнеса вам выдают кредит малому 20-30% годовых, ну, наверное, вы поднимете цены примерно не меньше, чем в этом же диапазоне. Так что тут мы можем, наверное, согласиться на каком-то узком периоде, что может действительно в условиях жесткой, а я бы даже сказал жестокой денежно-кредитной политики со стороны Центрального банка вот этого рода депозиты, сбережения быть негативными, так как они приводят к тому, что средства через проценты, через дивиденды, через все остальные формы получения доходов выводят.

0: выводятся из экономики, они не являются способом приращения экономической активности. Они не долгосрочные, опять же, тоже мы понимаем. Если мы посмотрим на депозиты, то там максимум полгода по столь выгодным и приятным процентам. И поэтому долгосрочные кредиты тоже являются формой вымирающей пока что. Так что тут это очень важно понимать, что много факторов, которые необходимо учитывать при оценке роли наших сбережений, но то, что сбережения крайне важны для конкретного гражданина, это факт. И то, что там те же 90-е, мы помним, когда сбережения были потеряны, и многие опасаются, и многие на сегодняшний день делают выбор в пользу наличного обращения. Хотя, конечно, это экономически нерационально.
1: Но, смотрите, речь идет все-таки о деньгах, которые люди сберегают на вкладах, или это деньги, которые вообще в банковской системе не видны, потому что они под матрасом лежат?
0: Я думаю, что это о вкладах.
1: Вклады, вклады. Да, тогда, это... если, тогда про симптоматику давайте поговорим. Вы считаете, что это, ну, как бы, это поведение проблема или все-таки симптом? То есть причина тревоги граждан и, соответственно, как следствие, накопление денег, сам факт сбережений, или то, что он таким образом как бы сигнализирует о каком-то недоверии граждан к прогнозам инфляции, к устойчивости доходов, к прогнозам по экономическому будущему в стране?
0: Мне кажется, что граждане просто по умолчанию всегда ведут себя рационально. Вот. Они ориентированы на то, чтобы в условиях экономической турбулентности, катаклизмов, создавать резервы, в условиях высокой инфляции тратить на те товары, которые им крайне необходимы, и с пониманием того, что завтра может возникнуть непредвиденная ситуация, какой-то коллапс на работе, еще что угодно, что требует от них иметь эту подушку безопасности. Это вот прямо одна составляющая, и здесь мы всегда, я надеюсь, рационально, особенно те, кто имеют базовые знания в области финансовой грамотности. И у нас есть все-таки банковский сектор, компании, которые больше ориентированы на экономические циклы, на экономическую ситуацию. И вот здесь эта история, которая привела к высоким ставкам в связи с ужесточением денежно-кредитной политики и к интересу со стороны граждан к депозитам, что раньше вот в таком объеме не наблюдалось. Но вслед за смягчением денежно-кредитной политики нам надо понять, куда дальше эти средства должны мигрировать. Эти сбережения, эти желания что-то приумножить в рамках собственных сбережений. И вот здесь и со стороны государства мы пытаемся понять, какие финансовые инструменты в настоящее время могут быть предложены.
1: Но какие здесь есть варианты? И самое главное, как можно прогнозировать, например, поведение регулятора в связи с этим?
0: Это самая большая проблема, потому что вроде бы из классической уже концепции предсказуемость действий мегарегулятора является дополнительным фактором, подчеркивающим доверие и, так сказать, усиливающим эффект от принятия решений. А в настоящее время, конечно, мы видим, что там из последних 8 заседаний в лучшем случае 3 были предсказуемы, а остальные 5 были непредсказуемы. И, конечно, бизнес в этих условиях не испытывает соблазна дополнительных инвестиций в рамках особенно импортозамещения, что было вполне органично, и мы это видели через темпы роста ВВП. Вот сейчас для нас как раз это такая своего рода точка бифуркации, где мы должны понять и ответить на простые вопросы и сказать и гражданам, куда надо инвестировать, и сказать бизнесу, на какие ставки они должны ориентироваться. И вдруг неожиданно мы перейдем к достаточно устойчивому и высокому темпу роста экономики.
1: Понятно. Спасибо большое, Константин. Я вас благодарю. Константин Ордов, доктор экономических наук, декан Высшей школы финансов университета имени Плеханова.
2: Внимание! Говорит Москва.
3: 94.8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
1: Теперь громкое расследование канала CNN, хотя у нас принято, в принципе, не доверять вообще расследованиям, которые публикуются в американской прессе, но здесь, по крайней мере, любопытен сам факт того, о чем это расследование. Телеканал CNN показал расследование гибели российского судна «Урса Мейджор», на борту которого якобы перевозились два судовых атомных реактора для ВМС КНДР. В 24-м году это все происходило. Так вот, CNN пишет, что в 24-м году НАТО атаковало торпедами российский корабль «Урса Мейджор» у берегов Испании. Анализ пробоины указывает на возможное применение высокоскоростной торпеды «Барракуда», бесшумного оружия, которое могли применить несколько стран. Официально судно перевозило два крана, 129 пустых контейнеров и две большие крышки люков. Однако капитан судна испанским следователям на допросе говорил, что на борту, якобы говорил, что на борту находились компоненты для реакторов, подобных тем, что используют на подводных лодках. Назначение груза, по показаниям капитана, был порт Раджон в Северной Корее. Отправитель получил лицензию на перевозку ядерных материалов. Соответственно, российский владелец судна, компания «Оборонлогистика», настаивает на том, что это была целенаправленная террористическая атака. Корабль затонул 23 декабря 2024 года в последние дни президентства Байдена. Инцидент произошел впервые в истории, и телеканал делает выводы, что якобы администрация Байдена уже на излете, уже буквально закрывая двери Белого дома перед приходом Дональда Трампа, сам Байден отдает приказ о том, чтобы судно атаковали какие-то силы НАТО. Дмитрий Корнев с нами, военный обозреватель, основатель сайта Military Russia. Здравствуйте, Дмитрий.
3: Да, Евгения, добрый день.
1: Здравствуйте. Как вам вообще такая версия?
3: Ну, с одной стороны, звучит очень серьезно и интересно. С другой стороны, ну, возможно, как всегда, варианты. Ну, и даже если это так, то там возникает, ну, очень непростая ситуация. Можно, в принципе, обратиться куда-то для того, чтобы расследовать эту ситуацию, найти виновных, наказать. Но это, значит, надо будет обращаться в международные организации, с которыми мы в последнее время как-то, ну, не особо считаем.
1: А на этом, по сути, все закончится, если так.
3: Ну, с огромной вероятностью. Ну, и здесь, понимаете, когда начнутся следствия и разбирательства. Смотрите, одна подсанкционная страна, да, поставляет другой подсанкционной стране абсолютно подсанкционные материалы военного назначения, так, ядерные. Как на это посмотрят международные организации, которые, собственно, эти санкции и вводили?
1: Но здесь, понимаете, Дмитрий, здесь такая двоякая история. Здесь вопрос, что подсвечивать. Потому что, по сути, здесь есть два сюжета. Первый, а, перевозили, не перевозили. И, б, это атака на сухогруз торпедой натовского государства. Ну, по сути, это вообще, на самом деле, тянет на казус Белли, разве нет?
3: С одной стороны, да, ну, так давайте тогда, мы же молчим, мы почему-то никаких действий не предпринимаем, значит, видимо, мы не готовы к тому, чтобы объявить казус Белли, либо вообще не хотим привлекать внимание к этой ситуации.
1: Ну, CNN зачем-то ее привлекли, да.
3: Ну, то есть тут, понимаете, либо мы играем, либо мы не играем, а вот то нельзя быть наполовину беременным. Поэтому тут, ну, вот, да, об нас, по сути, вытерли ноги в каком-то смысле. Была это подводная лодка, был это какой-то брандер, была ли там, в принципе, торпеда «Барракуда» или нет. Ну, кстати, у места, где затонул корабль, вероятно, уже поработали наши подводники глубоководные, судно «Янтарь». Возможно, у наших военных есть более четкие ответы на вопросы, кто и каким образом наносил удар по кораблю.
1: В плане рисков полномасштабных конфликтов, вот если даже абстрагироваться, но все-таки взять это как определенный повод, чтобы обсуждать, с учетом того, что там даже CNN пишет, так, если это реально было, то это было, по сути, впервые в истории. Какие опасности, с вашей точки зрения, есть? Потому что все привыкли, ну, объективно привыкли к бэкам, которые там используются для атаки на, соответственно, суда в море. Военные суда, не военные суда. Вот бэком был, например, газовоз у берегов Ливии атакован. А здесь речь идет уже о применении оружия. Причем администрация Байдена которая уже была на излете. То есть, если это действительно было так, то это попытка как бы создать проблему для нынешней администрации. Потому что, ну, по сути, на такую нынешняя администрация тоже должна ответить, разве нет?
3: Ну, безусловно, это так. Если это предпринималось сведомо, даже просто сведомо американской администрации, той администрации, этой, неважно какой, то за это отвечает государство Соединенные Штаты Америки. И независимо от того, Трамп у власти, Байден, Рузвельт или кто-то еще. Так что тут это безусловно так, но это требует расследования. Для того, чтобы было расследование, пострадавшая сторона должна как минимум об этом заявить. Ну, и потребовать этого расследования. Ну, здесь, как говорится, все карты у Министерства иностранных дел.
1: Что, с вашей точки зрения, Дмитрий, теперь вообще с какими-то нормативами, документами, которые регулируют правила судоходства, что с морским правом? Потому что, по сути, получается, что мы присутствуем при, как бы, опять тестировании каких-то линий.
3: Безусловно, да, безусловно, вы абсолютно правы. Ну, на самом деле, морское право, оно есть, оно никуда не делось. А вопрос в том, чтобы подтвердить, что действительно была террористическая атака, а не произошло, ну, не знаю, диверсия, внутренний взрыв. Тогда это вопрос уже не к атаке другой стороны, а к тому, что, ну, некие спецслужбы как-то что-то организовали. А может, ну, я шучу и утрирую, но может, у русских там настолько все плохо, что оно само взорвалось. Ну, многие же стороны так будут поворачивать. То есть, в любом случае, нужно расследование, потому что останки, которые есть на дне, они о многом скажут специалистам и позволят, ну, объективно посмотреть на ситуацию. И если есть кого ловить за руку, то, ну, надо этим заниматься.
1: Что это за торпеда, о которой говорит CNN?
3: Ну, это современная торпеда, действительно натовская, американского, европейского совместного производства. Дело в том, что у них очень много совместных именно продуктов. Она состоит на вооружении современных подводных лодок. Опять же, применить ее просто вот, ну, с некоего катера, но только если он специально переоборудован, переоборудовать его в кустарных условиях невозможно. Соответственно, если это, ну, предположить, что действия эти предпринимали ВСУ, переделав какой-то корабль без ведома, ну, Америки или европейских стран, без ведома военно-морских сил НАТО, ну, это почти невероятная ситуация. Если это действительно была торпеда, если это были какие-то, ну, кустарного производства брандеры украинского выпуска, которые уже применялись в Средиземном море, ну, тогда останется развести руками, потому что НАТО может оказаться здесь ни при чем.
1: Но с вашей точки зрения, насколько это серьезная проблема для, например, самих американцев в нынешнем раскладе, чтобы, например, развивать эту тему или не развивать эту тему?
3: Это проблема. Они, я думаю, что сами американцы категорически будут против развития этой темы. И то, что мы до сих пор не слышим большого международного скандала, возможно, говорит о том, что и Москва не хочет поднимать этот вопрос до поры до времени, потому что есть определенные надежды на взаимодействие с нынешней администрацией Соединенных Штатов. Ну, а пока, вот, как говорится, надо же обезопасить судоходство. Ну, вот уже в апреле месяце наши военные корабли сопровождали танкеры при проходе через Ла-Манш, например. Ну, вероятно, так и придется действовать. То есть, хотя здесь сразу возникает вопрос, а хватит ли военных кораблей на все танкеры.
1: А известно, на какие типы все-таки подводных лодок и надводных кораблей эта барракуда устанавливается и кто ее использует?
3: Ну, она используется военно-морскими силами НАТО. Военно-морские силы НАТО представлены в Средиземном море. Это Испания, это Италия, это Франция, Греция, ну, Турция, но Турция это прям невероятно, скажем так.
1: Британия? Британия нет, да?
3: Британия, ну, можно посмотреть, были ли там... Она тоже может, конечно, да. Вопрос в том, были ли подводные лодки той или иной страны в акватории Средиземного моря в это время.
1: Но здесь еще возникает, наверное, вопрос.
3: Это можно установить.
1: Теоретически, вот здесь тоже интересный момент. Если это, например, какая-то натовская подлодка была, которая выпускала торпеду, наверное, могли быть зафиксированы характерные гидроакустические шумы установок, да, и движение торпеды, соответственно, средствами ПЛО, нет?
3: Если кто-то это фиксировал, и кто-то даст доступ к этой информации. Угу. Потому что, ну, смотрите, кто, если там были, допустим, наши подводники вдруг, то, ну да, конечно, тогда у нас есть какая-то информация. А Алжир мог что-то фиксировать, что-то наблюдать, но без предупреждения, специально. Понятно. Алжир вряд ли мониторит ну, вот, Западное Средиземноморье. Ну, а дальше, ну, повезет, будет, не повезет, не будет.
1: Спасибо большое, Дмитрий. Вас благодарю. Дмитрий Корнев был с нами, военный обозреватель, основатель сайта Military Russia. Новости продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 14:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Чувашия суд приговорил жителя Москвы к 12 годам тюрьмы за финансирование ВСУ. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима. Также ему предписано выплатить штраф в 100 тысяч рублей. Как сообщили в управлении ФСБ по Чувашии, 28-летний фигурант с июля по декабрь 2022 года неоднократно переводил деньги на криптовалютные кошельки, используемые украинскими военизированными формированиями. В Дагестане утвердили главу правительства региона, им назначен Магомед Рамазанов. Указ подписал в Рио руководитель республики Федор Щукин. В документе сказано, что новому главе Кабмина поручено представить предложение о структуре органов власти и составе правительства. Сегодня Народное собрание Дагестана одобрило кандидатуру Рамазанова на пост председателя правительства. Ранее Владимир Путин поддержал кандидатуру главы Верховного суда Дагестана Федора Щукина на должность главы республики Магомеда Рамазанова на пост премьера региона. Футболистам сборной Ирака отказали в визе в США для участия в чемпионате мира. Речь идет о 5 игроках команды, сообщил член федерации этого вида спорта Галиб Аль-Замили. По его словам, документы не получили Ибрагим Баеш, Мохаммад Али, Заид Тахсин, Хайдер Абдул-Керим и Али Аль-Хамади. Причины отказа неизвестны. По информации агентства Шафак Ньюс, власти Ирака обратились в ФИФА для выяснения ситуации. Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексики с 11 по 19 июля. В Минстрое назвали число участников домовых чатов в мессенджере Макс. Их 14,5 миллиона пользователей. Как уточнили в ведомстве, создано свыше 12 тысяч информационных каналов, к которым присоединились 1,9 миллиона человек. Отмечается, что Пермский, Приморский, Краснодарский края, а также Челябинская область усилили меры по привлечению жителей в домовые чаты. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 85 копеек, доллар 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек. В Москве в эти минуты плюс 21, завтра ожидается облачная погода, местами дождь, и до плюс 23 атмосферное давление будет ниже нормы 741 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 0. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: А вы говорите, Милин.
6: Я его что, рекламирую?
5: Да думайте о своей стране, а не о том,
2: что... В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Сегодня в Уфе с 1 мая введен комендантский час для несовершеннолетних. Нужно ли распространить этот опыт на всю страну, в студии «Говорит Москва» обсуждают. Директор Национальной гуманитарной академии, психолог Максим Коваленко и основатель клуба «Безопасная школа» Олег Зверев. По будням после 17. Своя «Правда». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
6: Право знать. Говорит Москва.
2: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. «Единая Россия» перед выборами в Госдуму смягчает риторику. Партия начала искать разрешительные инициативы вместо запретительных. То есть пока будет, видимо, пару месяцев, когда, в принципе, что-то предложат разрешить, а не запретить. «Единороссы» перед стартом избирательной кампании в Госдуму смягчает риторику. Вместо запретительных инициатив ищут идеи с позитивной повесткой. Об этом «Ведомостям» рассказали три собеседника. Два в партии, один близкий к администрации президента. В преддверии выборов депутатам рекомендовано предлагать инициативы, которые не были бы направлены на различные запреты. Наоборот, разрешали бы людям что-то. Сергей Старовойтов с нами, политолог, руководитель клуба регионов. Сергей Игоревич, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Евгения.
1: Так мне понравилась эта заметка. Сразу возникает вопрос. А можно было запретами не нагнетать, чтобы судорожно не искать теперь что-то разрешительное вместо запретительного?
7: Ну, если внимательно читать эту заметку, можно обратить внимание, что некие там неназванные инсайдеры активно отстраиваются от, как-то сформулировано, что некие различные структуры давят на партию, принуждают депутатов «Единой России» вносить непопулярные решения. Это очень любопытный момент, потому что мы видим, что сейчас запретительные инициативы, по сути, перекидывают между собой в треугольнике правительство, Госдума, администрация президента. Никому не хочется быть за них ответственными. Поэтому как бы вот формируется такой момент, что, ну да, есть запретительные инициативы, они нужны государству для решения ряда задач, но персонифицировать их никто не стремится. И поэтому каждая, не только каждый депутат, но и каждая партия пытается как-то вот так аккуратненько отстраиваться, говоря, что, ну да, это нас заставили, мы-то сами более разумные люди, ну что поделаешь.
1: Но осознается ли, с вашей точки зрения, вообще проблема в каком-то чрезмерном запретительном вот этом треке? И способно ли, самое главное, смягчение риторики, например, снизить уровень недоверия или, наоборот, простимулировать доверие людей? Ведь это же симптоматично, если действительно ищутся какие-то позитивные нарративы разрешительные.
7: Ну, я вам скажу, что «Единая Россия» прекрасно осознает, и всем это тоже понятно, что она главный донор антирейтинга, главный пострадавший от вала запретительных инициатив. Если вы посмотрите на социологию, которую дает ЦИОМ, главная социологическая организация страны, то у «Единой России» негативный тренд, и сейчас они скатились до 27,7%. То есть 28% имеет главная государственная партия. Понятно, что это некое дно, от которого надо отталкиваться, чтобы к выборам достичь плановые 55 и более процентов. Разрыв в 20% – это достаточно серьезно. За 4 месяца его нарастить не так-то просто, даже с использованием тех инструментов и возможностей, которые есть у партии власти. Поэтому неудивительно, что коллеги переживают.
1: А зачем, в принципе, это понадобилось вот так срочно, ну, пытаться поменять риторику? Ведь «Единая Россия», например, всегда опиралась на такое системное большинство собственное, которое по умолчанию, наверное, поддерживало бы любую инициативу. Но, по крайней мере, это транслировалось все равно.
7: Ну, вы знаете, не забывайте, что сейчас происходит избирательная кампания. Я думаю, что большое влияние на позицию федеральной партии оказывают депутаты на местах, региональные депутаты, особенно одномандатники. То есть одно дело сидеть в Думе, не видеть людей, да, и там только в рамках личных приемов, а другое дело пойти по встречам. И депутатам приходится отвечать за партию, отвечать на многие вопросы. Зачем вы принимаете такие решения? Зачем вы блокируете это? Почему вы голосуете так? А ответить на эти вопросы достаточно непросто. И таким образом вот этот запрос от региональных депутатов, одномандатников, он дошел до федерального центра, иначе ситуация выглядит двусмысленно. Когда партийный депутат пытается на встрече с избирателями открещиваться от позиции партии. Ну вот сейчас надо отдать должное федеральному руководству партии, они не пытаются через колено ломать коллег своих, а разрешают им, сводят, проще говоря, позиции, для того, чтобы не было такого диссонанса, и партия не выглядела шизофренично.
1: Какие именно сегменты аудитории попытаются вернуть вот такой выбранной стратегии? Какое-то уставшее большинство, каких-то либерально настроенных граждан, или же какой-то, не знаю, протестный электорат, если такой имеется?
7: Нет, вы знаете, с протестниками не работают. Мы понимаем, что электоральное ядро «Единой России» состоит из лоялистской аудитории. В основном это бюджетники и люди, завязанные бюджет. В большей степени это женщины среднего и старшего возраста. Но что вызывает тревогу, это, конечно, я бы не сказал потеря, но некие риски, потери патриотически настроенного электората. Мы понимаем, что избиратели, настроены прогосударственно, не обязательно, учитывая, что у нас все партии государственные, существует риск размытия такого электората. Проще говоря, те избиратели, которые поддерживают Путина, ну и может не нравится, например, «Единая Россия». И стратегия «Единой России» на всех выборах – аккумулировать путинское большинство. Да, они полностью не могут его собрать, эти 80%, которые имеет действующий президент, но потому что они размываются между другими партиями, которые тоже в рамках курса президента действуют в Госдуме. Но, тем не менее, быть бенефициаром президентского рейтинга, конечно, «Единая Россия» всегда стремится. Угу. Здесь, чтобы не было диссонанса, они пытаются работать вот в этом русле.
1: А избиратель может ли воспринять предвыборное смягчение как обычную уловку и не поверить этому?
7: Ну, не забывайте, что сейчас лето. Летом люди в целом более благорасположены к политикам, и политики меньше интересуются новостями, а больше какой-то личной, дачной, отпускной жизнью. И депутаты не работают в Госдуме, они уйдут в отпуска, и это тоже период, когда естественным образом Госдума не будет продуцировать такое количество запретительных инициатив. То есть фактически сейчас то, что мы слышим, вот это заявление неофициальное от партии, оно обращено к депутатам, что, коллеги, пока можете расслабиться, в рамках какой-то ревизии предыдущего года можно мягко критиковать, собственно, вот этот вал запретительных инициатив, и воздержитесь от безумных инициатив, которые что-то запрещают. Помните, совсем недавно Вячеслав Володин, спикер Нижней палаты российского парламента, говорил о том, что, ну, слушайте, хватит уже вот эту дичь нести в эфир. Она обращена была, конечно, к десятку спикеров, которые ассоциируются с
1: самым,
7: «Единой Россией».
1: Самым, да, ядерным.
7: Самым отмороженным и самым вот гиперактивным в этой накачке собственной медийности. Понятно, что вот эти скандальные инициативы дают больше медийности, поэтому кое-кто сел на этот конек и упорно скачет на нем. Да? Вот,
1: но они могут переобуться. Смотрите, они могут переобуться временно, а потом все-таки продолжить вот эту накачку собственной медийности. Или же Володин говорит, что вообще-то слова сейчас значат, лишний раз бередить души избирателей не нужно, и нужно уже заниматься какими-то делами, а не просто пустословием, хотим запретить там английский язык или что-то в этом роде.
7: Знаете, как дела, это, конечно, сомнительно, дела надо еще найти, заняться ими. Принцип любого депутата на любых выборах – это обещать до выборов, а там, ну, что получится.
1: А там уже забудут,
7: что пообещали. Да, ну, забудут, кто-то что-то сделает, да, здесь мы будем без цинизма подходить к этой ситуации, ну, и сказать, что совсем никто ничего не делает из депутатов невозможно, многие из них очень ответственные, серьезные люди, но вот этот период ожидания и формирования ожиданий, конечно, сейчас происходит. И желательно вот эти надежды, которые избиратели связывают с партией, тот образ будущего, который строит партия, не надо портить этими странными, безумными, запретительными инициативами. Ладно, те, которыми приходится работать с государственной подачи, но ведь депутаты еще генерят огромное количество самостоятельных инициатив. Вот, собственно, на это и будет в первую очередь направлена активность партии.
1: А как этот сигнал, например, прочитают конкуренты, прочитают в КПРФ, прочитают в ЛДПР, то есть они, у них создастся какая-то проблема для популистской риторики или что?
7: Ну, давайте, если посмотрим голосование, то ни одна Единая Россия голосует за разного рода запреты и ужесточения. Госдума работает как единый механизм, как единая, собственно, так она и выстраивалась, и рассматривать Госдуму как место, где происходит некоторая внутриполитическая борьба, дискуссионность, конфликт позиций, ну, конечно, странно. То есть депутаты, ну, это сотрудники одной организации, которые могут иметь чуть разное мнение, но это не значит, что они действуют по-разному.
1: Понятно. Спасибо большое, Сергей Игоревич. Я вас благодарю. Сергей Старовойтов был с нами, политолог, руководитель клуба регионов. Что еще интересного в этой заметке? По словам источника «Ведомостей», люди устали от запретов, поэтому партия пытается заработать очки на более-менее позитивном контенте. Перед выборами «Единая Россия» хочет избавиться от того, что на нее навешивают лишнее, поскольку все же большое число мер инициируют различные структуры, а вносят в Думу депутаты партии. Кроме того, между партиями перед выборами начинается борьба за антизапретительную повестку. Ее продвигают КПРФ, «Новые люди» и «Справедливая Россия». По словам собеседника «Ведомостей», небольшой электоральный бонус от этого распределяется между всеми партиями. Ну и еще примечательно, что с начала апреля стала менее насыщенной и думская повестка. Депутаты решили уйти от регулирования даже некоторых узко отраслевых вопросов, чтобы не привлекать чрезмерное внимание. Что здесь еще? Владимир Путин 27 апреля сказал, что законодательный процесс должен быть нацеленным на адаптацию к вызовам и рискам, но не следует зацикливаться только на запретах, ограничениях, выработке каких-то мер наказания для нарушителей. Вот. Может быть, будут каникулы. Кстати, перед выборами будут определенные каникулы. И, соответственно, вот попытка сменить действительно риторику. Еще, если партия избавится от одиозных персонажей, то у «Единой России» хорошие шансы могут быть, говорит Виталий. Про это тоже, кстати, пресса пишет, что действительно ряд таких спикеров, прям ядерных спикеров, могут уже не выходить на выборы в следующий созыв, потому что уже очень много они себе цитируемости нагенерировали. Но это так, слухи перед выборами. Вспоминается фильм «День выборов», да, говорит Григорий. Смысл создавать какой-то имидж позитивный, избирательная кампания пройдет, и потом все снова начнется. В Госдуме хотят ограничить использование цифровых технологий, хотят запретить английский язык и так далее, и тому подобное.
6: Внимание! Говорит Москва.
8: 94,8 FM.
6: Поток. Успеем сказать главное.
1: Теперь к следующей мы с вами теме перейдем. Тоже интересно. Это дети и ЕГЭ. Горячая пора. Экзамены. Так вот. Детей накануне ЕГЭ, которые начнут сдавать уже через пару недель в Подмосковье, по крайней мере, хотят наградить 100 тысячами рублей за высшие баллы на ЕГЭ. То есть не просто бонусы при поступлении, а еще и 100 тысяч рублей в придачу. Выпускники школ Московской области, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов по двум и более предметам, получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Об этом председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил. Педагоги, подготовившие двоих и более 100 бальников, также получат вознаграждение 150 тысяч рублей. В 2025 году был 31 выпускник, включая двоих с результатом 300 баллов. Александр Кондаков, генеральный директор компании «Мобильное электронное образование». Александр Михайлович, здравствуйте.
9: Да, добрый день.
1: Насколько уместно вообще денежное поощрение детей за ЕГЭ?
9: Вы задали мне сложный вопрос. Я, честно говоря, когда вчера прочитал эту новость, но как-то так задумался. Ведь все-таки обязанность учиться – это обязанность каждого ребенка. И учиться хорошо. И если мы будем поощрять его каким-то денежным призом, не знаю, я не уверен, что это правильно, в том числе и с моральной, нравственной точки зрения. В отношении педагогов, да, я считаю, что если педагог подготовил и стабильно готовит вот таких вот стобальников и так далее, ну, он достоин поощрения, потому что это неординарные люди, способные подготовить таких детей. Поэтому над этим вопросом надо думать, надо его оценить. Но, откровенно говоря, вот раньше поощряли там золотая медаль, серебряная медаль, и это было уже отличие ребенка и его достижения. Платить за это деньги, но нет у меня уверенности, что это правильно. Хотя, возможно, могут быть и другие точки зрения. И наверняка есть, поскольку такое решение было принято.
1: По поводу поощрения педагогов тоже ловушка есть такая. Ведь дети же не только в школе занимаются, а дети все-таки и с репетиторами занимаются в течение года, а то и двух лет.
9: О, это отдельная тема. Да.
1: Поэтому кого это поощрять?
9: Один из мифов ЕГЭ, да, это один из мифов ЕГЭ, что ЕГЭ поможет победить репетиторство в России.
1: Ага.
9: Репетиторство переместилось из одних учреждений, я имею в виду вузы, в другие, в школы.
1: Не культивируется вот проблема, смотрите, вас смущает, мы как знали, кому звонить, вас смущает тема с денежным поощрением детей. А с вашей точки зрения, не культивируется ли тем самым все-таки какой-то культ и излишний невроз вокруг единого госэкзамена, что, в принципе, негативно сказывается вообще на состоянии детей? Потому что вокруг ЕГЭ уже какой-то карго-культ образовался и доходило до абсурда с одной стороны, что там детей досматривали, под камерами они пишут эти экзамены, дрессируют их там с пятого класса, а теперь еще и, ну вот, есть способ заработать. Разве стимулирование деньгами – это хороший способ сделать так, чтобы ребенок хорошо учился?
9: Ну, я уже свою точку зрения высказал.
1: Да.
9: Вы знаете, у меня к ЕГЭ вообще сложные отношения. Я считаю, что наступит момент, когда мы оценим, какие последствия для нашей страны имел или имеет единый государственный экзамен. Угу. Дело заключается в том, что на сегодняшний день мы живем в очень сложном, очень динамичном, быстро развивающемся мире. И неизвестно, что важнее – знание физики, химии, биологии или умение, допустим, жить эффективно, безопасно в сложнейшем медиапространстве, которое насыщено инструментами искусственного интеллекта, в котором важно отличить правду от лжи, уметь найти ту информацию, которая достоверна. Уметь общаться с другими людьми, выстраивать с ними отношения и решать самые разные жизненные проблемы. Поэтому сегодня цели и задачи образования, самого образования меняются, и я бы сравнил сегодняшний период в развитии не только общественного образования, в том числе с тем скачком, который произошел после появления печатного станка Гутенберга, печатные книги, появление светской системы образования, светской школы, и как результат великой дидактики Яна Мосса-Каменского. Мы переживаем по значимости даже большую образовательную революцию и социальную революцию, чем та, которая произошла практически 500 с лишним лет назад. Поэтому, думаю, надо очень серьезно эту тему думать. И то, о чем вы сказали, и безопасности, секретности, досмотра и так далее. Но это на самом деле достаточно очевидные для семей вопросы, для педагогов вопросы. Но я думаю, здесь рано или поздно будет какое-то решение, которое все-таки позволит перейти к более современным системам оценивания, которые будут не столь затратны и не столь проблемны для детей. И семей, кстати говоря.
1: То есть вам кажется, Александр Михайлович, что вообще история с ЕГЭ, она не то что подзатянулась, а она уже как-то... Все обновления и дополнения вокруг экзамена строятся ровно на том, чтобы его сохранить, но к этому уже большие вопросы. Нужно ли его сохранять?
9: Я уже сказал о том, что меняется наша жизнь, меняется требования к подготовке детей. Ведь фактически, понимаете, в чем дело? Что такое ЕГЭ? ЕГЭ – это подведение результатов школьного образования, ну и возможность подать заявление в то или другое высшее учебное заведение.
1: Так.
9: Вот давайте сейчас зададим вопрос слушателям, особенно тем, кто является работодателем. А вы задаете своим сотрудникам вопрос, а что у тебя было по ЕГЭ, по математике в школе? Или по литературе?
1: У кого-то даже и диплом не спрашивают. Такое тоже случается.
9: Честно, я все-таки руководитель IT-компании, я не спрашиваю дипломов.
1: Вот.
9: Я задаю вопрос, расскажи мне, милок, о том, к каковы твои достижения, какие проекты в своей жизни ты реализовал и какие результаты ты получил.
1: Ну, это интересно. Нет, вряд ли, наверное, у кого-то спрашивали, на что ты сдал ЕГЭ. То есть на что ты сдал ЕГЭ влияет ровно в течение июня-июля этого года для того, чтобы поступить в какой-то университет. Да. Все. То есть очень скоропортящийся продукт, да?
9: Да, и, кстати говоря, не факт, что сами университеты счастливы от этого, потому что многие уже давно ввели устные собеседования, дополнительные испытания и так далее. Uh-huh. Потому что представляете себе врача, который поступает по результатам ЕГЭ, допустим, по физике, химии, биологии, русскому языку. А человек-то он какой?
1: Понятно. Спасибо, Александр Михайлович. Благодарю вас. Александр Кондаков был с нами, генеральный директор компании «Мобильное электронное образование», бывший замминистр общего профессионального образования в России. 7373-948, телефон прямого эфира. Подождите, но всякого рода стипендии, это разве не стимул и поощрение? Стипендии, понимаете, стипендии рознь тоже. Предполагается, что стипендия нужна, чтобы человек с голоду не умер, пока он учится, потому что объективно он не может еще работать. А со школьниками предполагают, что там есть родители, которые, конечно же, этого ребенка кормят и обязаны его содержать до совершеннолетия. Но стимулирование учебы деньгами. То есть, по сути, в Московской области реализуется концепт, который с точки зрения психологии взаимоотношений с детьми довольно порицаем в плане воспитания. То есть ты получишь пятерку, и я тебе за это заплачу 100 рублей. Говорят некоторые родители, которые не могут иначе простимулировать ребенка, чтобы он выучил параграф. Вопрос, нужно ли это здесь делать. 7373-948, телефон прямого эфира. Учителя не влияют на оценки на ЕГЭ, репетиторов все с 9 класса нанимают. Вот об этом и речь. То есть опять это такой достаточно серьезный... То есть никто не умаляет учителя. У учителя, скорее всего, дают максимум, который они могут дать. И хорошо, что... Да, и в классе появляются стобальники. Но в классе появляются стобальники, потому что, наверное, там еще и не одна сотня тысяч рублей была отгружена репетитором за 2 года. Примерно так. То есть 7373-948. Но репетитор у себя это в портфолио может представить. А учитель, он всех учит. И в этом отношении получается, что опять ради выплаты получается такой перекос, что дети-троечники, которым сложно, они, в общем, не у дела оказываются, потому что учителя сосредотачиваются на нескольких детях, которые потенциально могут принести им 100 баллов. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
8: Добрый день.
1: Здрасте. Евгений. Да.
8: Я вот что, это чисто мое мнение.
1: Да.
8: Я считаю, что ребенка я воспитывал, ага. И внука, все, вот, надо... стимулировать тем, что это в жизни пригодится. А приучить, что у него покупать оценку, то сюда...
1: Да это не покупать, это не покупать оценку. Это поощрение. Это поощрение. Как раньше медальку давали. Сейчас вот 100 тысяч рублей хотят давать. Что здесь еще интересного? Согласно рекомендации Минпросвещения, Рособорнадзора и профсоюза работников народного образования и науки, участие учителей в проведении ЕГЕ-ОГЭ следует оплачивать дополнительно. То есть только сейчас, спустя столько лет, все-таки подумали, что учителям надо какие-то деньги удобоваримые доплачивать за то, что они на ЕГЭ работают, время тратят, силы тоже тратят, нервы свои тратят. Вот, а до этого это какие-то, как говорят, символические деньги были, если вообще были. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Стимулирование деньгами. Алло. Да.
10: Добрый день, Александр, Москва, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, Александр.
10: Вообще, конечно, забавная эта премия обещанная, да, но действительно каким-то образом просто это некая компенсация по факту получается затрат на репетитора, потому что такой балл без репетитора, собственно, никто не получает. Вряд ли авторы этой инициативы, они предполагали такой вот...
1: Ну, может быть, нет, но они сделали, понимаете как, это, может быть, мы с вами немножечко душним и вот погружаемся в глубины детской души и думаем, ну, ему прикольно эти 100 тысяч получить, вот, и хорошо сразу пойдет там, не знаю... проезд эти 100 тысяч рублей или отложит себе, не знаю, самокат купит, ну, все что угодно. Но по факту, если вот дальше смотреть, что вокруг ЕГЭ нагромождено очень много. Школа, репетиторы, откуда дети не вылезают просто. Вот эти баллы, подсчет этих баллов. Потом это все приводит к, значит, в высшую школу, в смысле, в университет. Эти баллы работают ровно там пару месяцев, наверное. Ну, еще какой-то срок же у ЕГЭ есть, что там можно через год поступить, например. Тоже. Но по факту, стимулируют ли деньги человека к тому, чтобы он сдал, там, например, на 100 баллов? Или не стимулируют? Или тогда что стимулируют? 7373-948. Если ученик не сдал ЕГЭ, то с учителя 100 тысяч рублей. С ученика, Денис, автором инициативы. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
11: Алло, добрый день.
1: Здрасте.
11: Да. Ну, честно говоря, не совсем. Я понимаю, почему такой шквал критики на данную инициативу. А у нас же есть олимпиады, на которые ездят, да, дети. Они получают там премии. Ничего никто, ну, не говорит о том, что как-то притесняют и так далее. У нас, знаете, как вот, честно говоря, вводятся какие-то инициативы. Нет, все плохо, неправильно.
1: Никто же не говорит, что плохо. Не-не-не, подождите. Никто не говорит, что плохо. Есть определенная проблема, что вокруг ЕГЭ, еще раз повторю, очень много всего навьючено. Начиная с системы безопасности, там, слива этих заданий или не слива, несоответствия заданий, школьной программе, подразумевание того, что ты должен знать чуть больше, чем тебе дает школьная программа. И плюс вот эти деньги. Вопрос. Когда как-то успех детей подвязывается под денежное стимулирование учителя, возникает ли у учителя интерес работать, в принципе, со всеми детьми? Или ему выгоднее, с точки зрения просто экономии времени и экономики, работать с конкретным там, группой детей в 3 человека, которые точно на 100 баллов напишут, понимаете? Новости продолжим.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 15 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили 53 дрона ВСУ над регионами России. Их уничтожили с 9 часов до 14.00, сообщили в Минобороны. Во всех случаях были поражены аппараты самолетного типа. Их сбили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Тульской областями, над Московским регионом, а также над Крымом. Госдума разрешила привлекать армию для защиты арестованных за рубежом россиян. Правительственный законопроект принят во втором и третьем чтениях. По действующим нормам, президент России имеет возможность направлять вооруженные силы для выполнения задач не по их предназначению. Авторы инициативы предлагали установить, что глава государства в том числе может привлекать армейские подразделения для защиты россиян от преследования со стороны иностранных и международных судов. Также речь идет о защите граждан нашей страны в случае их ареста, уголовного или иного преследования судами других государств. Госдума ввела штрафы за нарушение требований к обороту метанола. Законопроект о введении административной ответственности принят во втором и третьем чтениях. Документ был внесен группой сенаторов и депутатов в октябре прошлого года. За оборот метанола без включения в реестр организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся его реализацией, если действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, для должностных лиц вводится штраф от 500 тысяч рублей до миллиона или дисквалификация на срок от 2 до 3 лет. Для юрлиц размер взыскания составит не более 1/5 совокупной выручки, но не менее 3 миллионов рублей. Возможно, приостановка деятельности на срок от 60 до 90 суток. Кроме того, предусмотрены штрафы от 30 тысяч до 50 тысяч рублей за незаконный оборот метанола или метанол, содержащих жидкостей физлицом. Также предполагается конфискация продукции, оборудования и сырья. В случае продажи подобных веществ без предупреждения об опасности на упаковке, должностных лиц могут оштрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей, юрлиц от 100 тысяч до 150 тысяч рублей с конфискацией продукции и оборудования. Кроме того, вводится взыскание за нарушение требований к хранению метанола и за его неправильное уничтожение. Во Франции 1700 человек из-за норовируса изолировали на круизном лайнере. Судно «Амбисьон» находится в Бордо. Как сообщила пресса, меры приняли после того, как на борту мужчина умер от гастроэнтерита, вызванного инфекцией. Известно, что скончался 90-летний британец. Заболели еще 50 пассажиров и членов экипажа. На лайнер направлена группа медиков, чтобы взять биоматериал для анализов. Находящимся на круизном лайнере запрещено сходить на берег. Судно прибыло на юго-запад Франции. Шотландских островов оно делало остановки в Белфасте, Ливерпуле и Бресте. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 85 копеек, доллар 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек. В Москве в эти минуты плюс 21, завтра ожидается облачная погода, местами дождь, и до плюс 23 атмосферное давление будет ниже нормы, 741 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
6: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
12: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
2: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. В эфире нотариус города Москвы Ольга Филиппова. В этот четверг после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. Народный адвокат. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Говорит Москва.
13: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
14: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
13: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
1: 15.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Наш умный парень Александр Дудчак, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ. Александр Васильевич, здрасте.
15: Добрый день.
1: Дональд Трамп торжественно прилетел в...
15: Но обещал вернуться.
1: В Китай, но обещал вернуться, да. С собой взял крупнейших американских политиков и бизнесменов. Кто-то из журналистов подсчитал, что общий капитал вот этой всей компании у них суммарно, там же несколько триллионов долларов. Вот. Но аналитики говорят, что, в общем, много будут дискутировать. И вопрос, про что самое главное? И будет ли там возникать какая-то дискуссия о судьбах, например, Европы.
15: Ну, вообще интересно будет посмотреть, послушать эти заявления, потому что Трамп известный дипломат.
1: Его слова много значат.
15: Много значат, да, имеют большую ценность. Можно вспомнить, как прошлую встречу, одну из прошлых встреч в 2017 году, когда Си Цзиньпин прилетал к Трампу тогда, Трамп был уже президентом. И за обедом, где-то перед десертом, вдруг Трамп пришел заявить, что я отдал приказ бомбить Ирак, он сказал. А ему помощник говорит, нет, не Ирак, говорит, Сирию. А, да, Сирию. Ну, в общем, это была информация как бы не очень такая радостная на тот момент для Си Цзиньпина. И вот просто проявление дипломатии высочайшего уровня, посмотреть, значит, на, как будет человек реагировать, наверное.
1: Но он же, по сути, прилетел в страну, которую считают своим главным врагом, да. которого вытеснил из Панамы, из Венесуэлы. Теперь Ормузский пролив тоже очень сильно связан с китайцами. Возникает вопрос. Китайцы, скорее всего, все это прекрасно понимают, естественно. Но мы с вами и в предыдущих эфирах рассуждали, почему токсичность американцев не приводит к тому, что возникает какая-то фронда коллективная, когда, в общем, американцам предложат сесть за стол переговоров и договориться о новой какой-то экономической архитектуре, архитектуре безопасности и так далее. С нашей стороны какие-то тезисы звучат, что вот они все увидят, когда мы одержим победу в специальной военной операции, потом, что американцев не хватит на несколько конфликтов, они там ушли из Европы, они сосредоточатся на Китае, и тогда-то что-то будет.
15: Вот действительно, вот, и да, мы об этом говорили раньше, непонятно, почему мир

0: почему мы не можем коллективно договориться и поставить Америку перед стенкой переговоров?
1: Вот. Наверное, никто не видит, кроме нас, в этом проблему. Даже с нашей стороны не всегда это проблема.
0: Наверное, американцы умудряются находить личный подход. Они работают...
1: Шантаж, угроза, манипуляция.
0: Персонально. Ну, казалось бы, ну, хорошо, мы иногда осуждаем даже Китай, говорим, ну вот там китайская корпорация, почему они действуют так, как бы не в связке с нами. Потому что там капитал международный, там много представлено даже в свете директоров, ну, людей из Запада. Они принимают решения, в конце концов. Они как-то влияют на решения крупных корпораций. Хотя, с другой стороны, в том же Китае мощная сила в виде коммунистической партии, которая может в нужное время, в нужном месте приложить невероятные усилия и решить проблему. И, допустим, вот сейчас та же Индия. Угу. Ну, как сказал Лавров, да, у нас там прям такие нежные отношения и с историей, да, у нас с ними очень хорошие отношения. Но даже Индия при всей своей мощи старается обходить проблемы. Да, мы понимаем, что вот, допустим, ну, нефть еще мы это можем продавать, они могут перегрузить там с танкера на танкер, а вот сжиженный газ уже не могут перегрузить.
1: Боятся вторичных санкций, поэтому покупать отказались.
0: Да, отказались.
1: Хотя у них энергетические сейчас проблемы.
0: Ну, такая великая держава, чего вы унижаетесь? Ну, давайте вместе договоримся. Ну, вот не хотят, боятся, что на каком-то этапе у них могут быть сложности в экономике, это скажется на обществе, а общество, там, подогреваемое, опять-таки, недругами, может бунтоваться. И...
1: Но получается, с нашей стороны ошибочно вообще рассуждать о потенциале, например, американо-китайских отношений, отношений глобального юга с американцами с позиции, там, или даже со странами Центральной Азии, с позиции того, что как, у нас же мир россиицентричен, и вот российско-украинский конфликт, мы тоже от него отталкиваемся, да, рассуждая о потенциале взаимоотношений. Не является ли это ошибкой и не уводит ли это нас как раз в сторону?
0: Ну, ошибка это или не ошибка, но я думаю, что мы должны все-таки избавляться от определенных иллюзий, угу, и считать, что в мире многие страны поступают, ну, по крайней мере, с точки зрения здравого смысла. Что мы предлагаем невероятно выгодные условия и по углеводородам, и там и сотрудничество. А им не надо это. Тем же европейцам им не нужны поставки углеводородов из России за там умеренные деньги, ну, нормальные, скажем так, без скачков, стабильно. Нет, им не надо. Им надо это все попытаться отобрать просто вот безвозмездно. Ну, а вот Китай в этом плане, он, ну, начинает проводить все-таки более суверенную политику. Если мы говорили о Китае. Мы видим, что его позиция становится более жесткой. Но он чувствует свою силу. И когда американцы те же сталкиваются с таким форс-мажором, с обстоятельствами непреодолимой для них силы, они отдают назад, как бы там ни было. Если они чувствуют, что они могут сожрать, они сожрут. Если нет, они говорят, дух анкориджа, давайте дружить. Чуть ты отвернулся, опа, а у тебя из кармана вытащили, нож тебе в спину засунули.
1: Но дух анкориджа, но при этом сармат вчера испытали.
0: Ну так правильно, вот надо испытывать и сармат, и все остальное. Но,
1: это действует на кого-то?
0: Вот. Оно не действует, потому что вся европейская, это братья натовская и прочее, вот с одной стороны, они, конечно, это все видят и понимают, да, в этом сила есть, но с другой стороны, они еще и блефуют, изображая свое непонимание, скажем, от этой силы, и они абсолютно уверены в том, что Россия это не применит. Мы тоже неоднократно об этом говорим. И вопрос, а применить, не применить, а жахнуть или нет, и куда, и вообще какие будут последствия. А они говорят, так вы же никогда не примените. И
1: у них можно даже воевать обычными видами.
0: В планах, да, на развитие вооружений, да, сейчас они начали говорить о том, что надо, там, вот те же французы говорят, вместе с поляками они передислоцируют там, вооруженные силы французские в Польшу, и только они будут управлять там, ядерными зарядами, но тем не менее, значит, вот они как-то в этом плане готовятся. Но, с другой стороны, они всем своим видом и текстами, и даже если спросить, разбудить там ночью и на полиграфе проверить, они скажут, а мы уверены, что вы не примените. А если вы не примените, то мы вас будем мучить обычными видами вооружения хоть до бесконечности. Полмиллиарда населения у них, бюджеты военные намного больше. Прикрываясь Украиной, можно издеваться над Россией долго, ну, действительно, до последнего украинца, там, до последнего латиноамериканца, там, какого-то колумбийца, еще до какого-нибудь там последнего. А в конце концов, не обязательно уже и такая численность личного состава, достаточно дронов и всего прочего, то, что

0: сейчас он вместе с Палантиром они там обсуждают.
1: Летают, да, но тогда возникает вопрос, что ядерное оружие это все равно считается последним аргументом. Или как? Потому что, ну, как бы без ядерного оружия у них что, нет точек уязвимости? Куда
0: есть
1: бы можно было бы давить, чтобы заставить,
0: например,
1: отползти?
0: Та же, как бы там ни было, та же энергетика. Ну, а если...
1: Ну, как они сами себя отрубили.
0: Кто
1: от
0: сказал,
1: северных
0: что они
1: потоков.
0: Отрубили?
1: От северных потоков.
0: Ну, северных потоков отрубили.
1: Ну, там какие-то отгрузки есть, да, небольшие.
0: Ну, достаточно
1: да.
0: Приличные. Вот если бы отрубили всю, я думаю, ситуация была бы все-таки другая. Ну, а мы же сами говорим. Мы в любой момент согласны восстановить наши добрые отношения, взаимовыгодные с Европой. Только мы же-то всегда готовы. Это Европа не готова. А Европа сейчас чешет репу и думает, а может нам сделать вид, что мы восстанавливаем отношения? Стуб этот, главный финик, что он говорит? Он говорит, а давайте вести переговоры с Россией. Но вы вчитаетесь дальше. Что он говорит? Ну ладно, да. Они же себе в 20-м пакете санкций оставили эту вот лазейку. Если нам будет совсем тяжело, мы разрешим сами себе покупать энергоресурсы у России, не сомневаясь при этом ни капли в том, что Россия всегда продаст. А давайте их загоним под плинтус. Вот давайте перестанем им продавать ресурсы. Не, мы ж не можем, потому что у нас же от этого зависит курс рубля, как нам рассказывают, ну, некоторые финансовые власти. Мы ж не можем отказать им, и мы согласны продавать дальше. Хотя сейчас... Ну, во-первых, у нас, да, несколько там преуменьшились экспортные мощности. С другой стороны, цены на углеводороды растут, и мы за счет этого компенсируем снижение физических объемов поставки. И есть спрос в Юго-Восточной Азии, при том даже, что Индия там возражает. Ну, ладно, Индии мы продавать не будем, там будем другим продавать. Вот почему бы не наступить на хвост этой гадине и посмотреть, как она будет извиваться?
1: А вы думаете, что будет?
0: Да.
1: Американцы отгрузят больше.
0: Нет, тут американцы же не способны физически отгрузить даже все те объемы, которые нуждается Европа. Поэтому американцы сейчас и ведут работу по покупке северных потоков. Они хотят купить северные потоки, они хотят управлять поставками через Украину. И через Украину замечательно пойдет нефть и газ. С элементами этими, с молекулами свободы, куда будут заряжать их там американцы.
1: И Украина уже не будет шантажировать каждый 31 декабря
0: будет, да,
1: каждого года.
0: Не все будет нормально. Ну, просто мы на свои деньги будем выращивать врага, который к 30-му году собирается с нами воевать.
1: То есть получается, что, ну хорошо, испытания, если возвращаться к испытанию Сармата, как бы мы ни говорили про дальность, про мощность, про все на свете, для них это индифферентно, потому что если даже допустить какие-то сокрушительные удары по территории Украины, для них это все равно будет индифферентно, потому что они-то в безопасности.
0: По территории Украины да хоть 100 порций, они не возражают. Американцы не будут возражать, даже если это будут удары по Европе. Ну, по базам, там, в Жешове, в Константе, где-нибудь еще.
1: Угу.
0: В этих портах Германии нормально, наоборот, американцы, в принципе... Все это в их логике и в их концепции нанести ущерб Европе, оттуда течет капитал в Америку, в другие места, они убирают конкурента.
1: А, слушатель говорит, на глобальном юге, наверное, нет существенных экзистенциальных проблем, у них нет проблем с долларом, у них нет жестких санкций, они не вынуждены торговать окольными путями через Найроби или Бишкек, и получается, все наши проблемы для них индифферентны, сколько бы мы ни говорили, что любой не согласившийся будет следующим.
0: Ну, не согласившийся с чем?
1: Ну, с американской, видимо, логикой или
0: ну,
1: европейцами.
0: Ну, да, они считают, что очередь длинная, пока до них дойдет, а Россия предлагает очень действительно выгодные условия. С точки зрения здравого смысла Россия действительно предлагает выгодные условия, никогда не требует там каких-то политических уступок. Вот недавно бывший, кстати, наверное, потому и бывший вице-премьер Сербии Вулин, есть такой очень, ну, не знаю, симпатичный мне человек, потому что он всегда говорит правду, всегда говорит, он такой красивый, всегда относится хорошо. Он говорит, вот БРИКС никогда от нас не требует политических уступок, а Европа и МВФ всегда требуют в обмен на какое-то там сотрудничество, изменение законодательства, там, политических уступок, какие-то действия в политике. Так вот, в том-то и дело. Но я не говорю, что мы должны действовать точно так же, но там, где мы можем наступить на больное, надо этим все-таки пользоваться. Но не надо, вот с тем же, не к ночи будет помянут, Пашинян.
1: Да.
0: Ну, если ты хочешь в Европу.
1: Он демонстративно сказал, что он взял курс на отдаление, да.
0: И так, ну, давайте придадим ему ускорение в Европу мощным там, изменением в торговле углеводородами. Ну, тебе не нравится, что тебе в 4 раза дешевле продают там 3,5 углеводороды. Ну, отлично, покупай в Европе.
1: Мы надеемся, что они все-таки оценят. Нет. Или народ армянский вот скажет, народ... куда ж ты, Пашинян, нас ведешь?
0: Даже армянская оппозиция говорит, ну, мы надеемся, что вот такие заявления Пашиняна не, не скажутся на нашем экономическом сотрудничестве. Да не скажутся. Должны сказаться, чертовой матери, должны сказаться. До выборов есть время. Надо, чтобы и армянский народ почувствовал все-таки разницу. Насчет, ну, они, ладно, дотянуть до выборов еще могут. Но сколько можно кормить вот эту вот соросовскую крысу?
1: Но Пашинян, который избрал курс на такую откровенную дерзость, он все-таки тестирует грань дозволенного, или же он понимает, что в принципе вообще никаких угроз, потому что мы понимаем, ну что с него взять, ну вот ну что с ним делать, вот если вот он такой оказывается. Или от него потребовали, например, не знаю, французы, докажи свою преданность, что ты будешь тем, что ты будешь открыто дерзить президенту России и постоянно, значит, и про ноты, и, значит, и про то, что на саммит ЕАЭС он не поедет, и про то, что, значит, теперь не по пути с ближайшим соседом и так далее.
0: Ему ничего доказывать не надо, они и так не сомневаются в его преданности, это его, в принципе, натура, поскольку потомок пособников Гитлера, и просто что поначалу, может быть, он и поначалу, и до того, как он стал премьер-министром, он такие заявления делал. И о том, что нам нужно выйти там из там, системы общей ПВО и так дальше, и в базы российские вывести. Он таким и был. Просто что он не мог действовать резче и заявлять более резко, потому что это было бы для армянского общества вообще неприемлемо. Но сейчас он пошел и ведет успешно Армению по пути Украины. И, кстати, там был интересный момент в заявлении, мне очень понравилось.
1: В чем?
0: Он просто вот нарисовал Зеленскому то, как он должен говорить и заявлять. И Европа была счастлива просто. Урсула фон дер Ляйен цвела и пахла. Он говорит, мы идем в Европу, путь наш долог, мы все выполним эти самые реформы. Если вот мы и подойдем, значит, к финалу с выполнением этих самых условий, и если Европа скажет, да, мы вас принимаем, мы будем счастливы. Если скажет, что мы вас не принимаем, ну, все равно мы пройдем хороший путь. Идеальная формулировка для Зеленского. Вот он должен принять ее как вот новый закон.
1: Ну, Зеленский уже много достаточно усилий потратил для того,
0: чтобы... Нет, я имею в виду с точки зрения Европы, потому что такая формулировка, да, мы как дураки будем идти непонятно куда, мы придем к какому-то месту, а если что, ну и хорошо.
1: Почему эта тема до сих пор продается? Ведь в плане членства в Европейском Союзе, потому что, кстати, Путин говорил в апреле, когда с Пашиняном встречался, он сказал, что Армения не может одновременно находиться в таможенном союзе и с Евросоюзом, и с ЕАЭС. А тут Пашинян говорит, тогда вот с ЕАЭС, значит, под вопросом теперь ЕАЭС. И получается, что, то есть, как бы отказываться от текущего положения вещей во имя той самой морковки, которую тянут там демократия, молекулы свободы, не знаю, там свободный рынок, если он есть, что-то такое. Почему до сих пор вот эта идеологическая конструкция в виде хорошего Европейского Союза, она продается? Ведь есть пример Сербии.
0: Да.
1: Есть пример Украины,
0: Молдавии,
1: которые, ну, на Украине, наверное, самая там, да, большая самая жертва, яркая. Самая яркая, самая большая жертва во имя этого, но это все равно не срабатывает. Это вот как привязанная морковка, за которую идешь и никогда не укусишь.
0: Да потому что не имеет значения, как это все сопоставимо с реальностью. Сказки можно рассказывать и с трибун произносить про там какую-то Европу, которой давно уже нет. Ну, та вот чистая, хорошо пахнущая Европа, это, ну, максимум какие-то нулевые годы первые после 2000-го, потому что она деградировала очень мощно. Вот это видно невооруженным взглядом. То есть, есть возможность сравнить, допустим, та Европа, которая была там до 2000-го года, там, или там 90-е годы, и сейчас, ну, это две большие разницы. А то, что это продается, ну, это продается, ну, так принято. Эти мифы и легенды Майдана, они до сих пор куда-то в Европу идут. Из Европы уже Британия вышла, там скоро там треснет и дальше, но их, видите, держат все... Пока их держат, ну, скажем так, единым бюджетом.
1: Но там денег-то все меньше становится. Если 15 лет назад деньги как раз отгружались этим маленьким странам, вот, то сейчас, наоборот, с маленьких стран требуют деньги в общую кассу.
0: Не, ну, с них всегда требуют. Там есть и дотация, есть и выплаты из бюджетов этих стран. Но, допустим, там больше всех получает денег это Польша, например. А для Венгрии тоже были существенные деньги. То есть при Орбане там же, ну, не доплатили 1,8 млрд, по-моему. И, кстати, ей опять не доплатят. Это уже нет смысла. Ну, может быть, там по доброте душевной из-за того, что они изменили позицию, выплатят, но Венгрия будет вынуждена принимать все эти нормы и правила. Да. То, что нынешние, мы как-то немножко отвлеклись, но тем не менее, нормы и правила. Вот то, что он поподписывал, это гарантия того, что он согласился с выплатой денег исключительно в случае выполнения всех требований Европейского Союза.
1: Это понятно. С европейцами даже тоже понятно. И, может быть, там есть личная заинтересованность. То есть там разные технологии могут быть задействованы, чтобы там Армению, например, вели туда, куда вот Пашинян ее сейчас ведет. Есть другая история. А у нас есть представление, что там, условно, плохой, там, не знаю, канцлер Германии, плохой президент Франции, плохой премьер-министр Армении надоест своему народу, и народ пойдет и демократически изберет нового, который будет лучше предыдущего. Но история с Карабахом была, а вчера ее Пашинян добил, сказав, что Карабах никогда не был армянским, поэтому что там горевать, да. Вот, хотя этническая чистка была, но это детали уже, о которой он не стал говорить. Нету абсолютно никаких зачатков, каких-то бурлений в обществе. Это связано с тем, что, в принципе, уже там протестовать, выходить на улицу не модно. Это прошлый век или это неработающая технология. Или некому этот процесс запустить, потому что любой процесс все равно запускается, оплачивается и так далее. Вот это, мне кажется, большая загвоздка. И мы тем самым, рассуждая, что какой-то лучший придет и оценит все-таки Россию... Не придет. Мы попали в ловушку с этим, не кажется вам?
0: Ну, в ловушку.
1: Собственных убеждений.
0: Просто мы должны это понимать, что лучшие там не придут. Там их неоткуда взять, во-первых. За десятилетия после Второй мировой войны в Европе все-таки работали очень активно все эти силы с инжинирингом.
1: С социоинжинирингом,
0: да,
1: социальной инженерией.
0: И через общественные организации, через фонды, через систему фильтрации, начиная там со средней школы, отбирали наиболее талантливых, включали там в оборот. Я это помню на примере Украины очень хорошо. Когда талантливых ребят в 90-91 год, еще перед развалом Союза, наиболее талантливых, и Сорос, и другие структуры отбирали, отправляли там. Ну, короче, они становились лояльными уже той системе. И в Европе за эти десятилетия выросла вот эта вся толстая прослойка политических деятелей. Ну, посмотрите, каждый последующий хуже предыдущего. Знаете, все Бербоки, Урсулы фон дер Ляйены, Шольцы, Мерцы. И если даже в обществе есть запрос на замену какого-то там режима, замену власти, то для них уже подготовили альтернативу. Ну, пусть простит меня альтернатива для Германии. Я боюсь, что они будут такими же. У нас вот, смотрите, какие трезвые мысли раздаются в Бундестаге. Они говорят, надо нам к России развернуться там чем. Ну, лицом хотя бы. Еще там чем-нибудь. Нам с ними надо восстановить сотрудничество. Да придут они к власти и станут такими же. Как та же Ле Пен во Франции, которая вполне нормально себя чувствовала, обнимаясь со свободовцами. Там, с тем,
1: но на всякий случай ты в тюрьму ты ее все-таки отправили.
0: Ну, на всякий случай, да. Так что, если будет запрос на замену, они говорят, окей, вы хотите смены, вот нате, вам не нравятся эти там ХСС, ХДС, СС, вам
1: мы
0: не
1: больше,
0: нравятся.
1: Мы больше верили в европейскую демократию, да. Чем она сама в себя получает.
0: Получает так. Альтернативу или эту, как ее?
1: Кого?
0: Симпатичную нам, вечно Сару Вагенкнехт.
1: А,
0: это
1: да.
0: Это тот же самый мерз, только вид сбоку. Ну,
1: да, абсолютно. Думаете? Просто тренды такие, да. Сейчас. Хорошо, утверждение, что Центральная Азия, Закавказье и европейцы притихнут, присмирят и увидят, знаете, изменят свое отношение к России после того, как будет завершена СВО с профитом для Российской Федерации. Работает это утверждение или нет?
0: Ну, давайте пусть оно завершится с профитом.
1: Угу.
0: Вот тогда мы сами все точки расставим. Но она должна завершиться победой. И тут времени не так много, и хочется, конечно, чтобы все это завершилось.
1: Но те процессы, которые происходят сейчас в Закавказье, например, или в Центральной Азии, это следствие того, что СВО долго идет, или вообще зачатки были сильно до специальной военной операции?
0: СВО, ну, это может быть каким-то фактором, который может ускорить какие-то процессы. А так над ними-то работали на протяжении десятилетий. Просто СВО — это один из эпизодов в общей борьбе против России. А то, что по периметру действуют все те же фонды, все те же организации, как их окучивают те же американцы с британцами. А что говорят наши президенты-друзья, называя Трампа прям как подарок Бога. Вы спустились к нам с небес, навести у нас порядок в нашей земле вообще. Ну, нормально вообще?
1: Помните, Ваше Величество, вы великий человек, должен
0: сказать. Говори мне всегда правду.
1: Буду говорить вам всегда правду, да. Александр Дучак с нами, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ. Новости.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 15:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорт Ярославля возобновил работу, он снова принимает и выпускает самолеты, сообщили в Росавиации. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов. Одновременно с этим власти Ивановской и Вологодской областей объявили об отмене воздушной опасности. Дональд Трамп прибыл в Китай с государственным визитом. Президент США пробудет в КНР с 13 по 15 мая. Борт номер один сел в пекинском международном аэропорту Шоуду. Вместе с главой Белого дома прибыла большая делегация. По информации агентства Рейтер, в нее вошли в частности руководители SpaceX Илон Маск и гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг. Во время визита Дональд Трамп проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Предполагается, что главы государств уделят внимание двусторонним торгово-экономическим спорам, а также обсудят ключевые проблемы глобальной повестки. В Москве началось плановое отключение горячей воды. Это один из этапов подготовки столицы к следующему отопительному сезону, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. В пресс-службе Московской объединенной энергетической компании добавили, что отключать потребителей от горячей воды будут на 10 дней. Узнать, когда именно ее не будет по конкретному адресу, можно на портале mos.ru. Работы по подготовке теплосетей к предстоящей зиме должны завершиться до 1 сентября. Каждый второй россиянин матерится на работе. Ненормативную лексику периодически используют 51% респондентов. 23% заявили, что в повседневном общении на работе звучит мат от коллег. Постоянную ругань со стороны руководства отметили 14% участников опроса, 36% – ситуативную. Исследование портала Superjob также показало, что мужчины на работе сквернословят чаще женщин. Данные есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва». Кроме того, выяснилось, что в быту 11% процентов граждан матерятся постоянно, 61% время от времени. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 85 копеек, доллар 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается облачная погода, местами дождь и до плюс 23. Атмосферное давление будет ниже нормы, 741 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». Реклама.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: А вы говорите «Милин».
10: Я его что, рекламирую?
9: Да думайте о своей стране, а не о том,
7: в спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда.
10: Сегодня в Уфе с 1 мая введен комендантский час для несовершеннолетних. Нужно ли распространить этот опыт на всю страну, в студии «Говорит Москва» обсуждают. Директор Национальной гуманитарной академии, психолог Максим Коваленко и основатель клуба «Безопасная школа» Олег Зверев. По будням после 17. Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
11: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
10: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
11: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
10: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
11: Включите ваши приемники на полную мощность.
10: Каждое воскресенье после 8 вечера.
11: Всего вам доброго и слушайте рок.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Москва
12: 94.8 FM.
10: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
1: 15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Александр Дучак с нами, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ. Николай говорит, спросите, пожалуйста, у гостя. А чем плохо, что способных молодых людей на Украине Сорос и же с ними спонсировали и приглашали на обучение в США? Ну так делайте то же самое. Привлекайте молодежь чем-то хорошим и выгодным. Одним словом, конкурируйте, говорит Николай. Жертву пропаганды Николая.
0: Ладно. Да.
1: Это лишний раз, знаете, как работает, что если ты не будешь работать с молодежью, с молодежью будут работать в данном случае фонды Сороса. Вот да? Примерно так получилось. Потому что очень долго думали, что ну это же братья, ну это же вот взяли суверенитет.
0: Ну все, войны быть не может, да. Мы уже все дружба звали. К сожалению, да. Я помню, талантливая молодежь действительно выходила. У меня был одногруппник, я же там учился. Угу. Параллельно два красных диплома, романо-германский, экономический, на скрипке играл, в шахматы, там, в общем-то, талантище был. Ну, вот и стал представителем МВФ в одной из братских республик. А теперь школы заведует тоже в теплом месте.
1: Да?
0: Ну, для МВФ, я имею в виду. Ага. Ну, вот реально талантливых людей.
1: Куда их мозги направляют?
0: Мне повезло, у меня были личные проблемы, я решался, и я как-то, меня миновала чаша. Нет, я, боже мой, какой я счастливый.
1: А то бы у вас тоже бы
0: сейчас. А вдруг я бы, как говорил Шарик, а вдруг я красивый? Ну, это может...
1: Да, сейчас бы сидели тоже какие-то умные вещи.
0: Слава, я счастлив, нет, не дай боже.
1: А, так, что я хотела? А, коррупционный скандал на Украине, конечно, давайте обсудим. Как
0: ну, если вас еще не тошнит от этого скандала, мы, конечно, можем о нем
1: чуть-чуть
0: поговорить.
1: Чуть-чуть,
0: но это
1: давайте.
0: Шоу, как говорится.
1: Ну, это же не про российско-украинский конфликт, правильно? Это же не про, как это, принуждение кого-то к какой-то сговорчивости. Это какие-то внутренние украинские дела.
0: Ну, у меня такое впечатление, что это вообще все это шоу разыгрывается, ну, в частности, может быть, и американцы разыгрывают, показать, что мы хотим тоже какого-то мира, мы склоняем Зеленского к чему-то там склоняем. А он такой неуступчивый, он такой не гнущийся. Вот они Мадуро украли, они уничтожили семью лидера Аятоллы. Ирана.
1: Аятоллы.
0: Да, все могут, они там гадости делают всему миру. И тут, ну понимаете, нашли вот эту иголку в яйце Кощея Бессмертного, которую ну никак сломать не могут. Да, ну вот эти сказки, я не, ну, когда слушаешь...
1: А сказки-то в чем?
0: В чем? Ну в том, что вы смотрите, мы подобрались... к имени того, кого не называют. Оно там так залеплено черной тушью, мы не можем прочитать. Кто же это может быть? А давайте подумаем. Наверное, Зеленский. Нет, не Зеленский. Как сказал представитель НАБУ, имя Зеленского не фигурирует.
1: Пока.
0: Ну, пока, да. Сегодня не фигурирует, завтра будет.
1: Нет, ну правда, про что?
0: Ну, это цирк.
1: 10 миллионов долларов, не так много, кстати.
0: Слушайте, да это смешно вообще. Какие R1, R2? Это напоминает название эти, помните, «Звездные войны», два самогонных аппарата. Который там бродил один вот этот. Ну, что они устраивают? Но это их внутренние разборки. А мне еще нравится, знаете, у нас в прессе можно встретить. Европа должна обратить внимание на коррупцию, которая в Украине...
1: А мы прям за чистую монету мы... это воспринимаем, нет. Вам не кажется?
0: А нам так надо побороть коррупцию на Украине? Просто хочется задушить ее. Вы что?
1: На корню.
0: Нет. Мы тоже об этом говорили. Коррупция на Украине, надо памятники ставить. Спасибо им огромное. И не надо ее... спугнуть мы ее не сможем. Это нереально. Но, во-первых, они все в доле. Понятное дело. Европейцы, когда они говорят 90 миллиардов кредита Украине, ну, понятное дело, это 90 миллиардов денег, которые они напечатали под видом Украины, сами себе отправили. 60 миллиардов сразу идет на оплату уже поставленных вооружений, ну, там, новые, там, что-то еще.
1: Угу.
0: Но если бы эти все деньги пошли куда надо, на оружие, на там, содержание киевского режима, можете себе представить, все эти деньги, которые они украли, они бы пошли все на вооружение.
1: Их.
0: Это угу. Они спасают тысячи жизней. Вот это надо им сказать спасибо огромное. А Ермак будет воровать. Или Зеленский, какая нам разница? Или Пупкин там. Вот они там сейчас пиарят этого нового потенциального кандидата на место Зеленского, Буданова.
1: Да, он у нас экстремист-террорист.
0: Экстремист-террорист, да. Настоящий, да. Так какой образ ему лепят? Да он, вы что, это... Ермак носил чемоданы с деньгами в Верховную Раду, а этот нет.
1: А что, для кого это? Ну ладно, у нас есть тоже вчера прям был ряд спикеров, которые на голубом глазу рассказывали, что это попытка, значит, с учетом того, что и Мендель давала интервью, и, значит, Ермака взяли это примерно все одинаково, это американцы пытаются давить на Зеленского, чтобы он был более сговорчивый. Честно, версия в пользу бедных.
0: Не, потому что, хорошая версия. Да, ну, давят,
1: она же в пользу бедных.
0: Ну так давят. А что, американцам интересам американцев Зеленский противоречит? Да неким образом. Им что, нужна отстановка войны?
1: Нет, а что, европейцы не знают, что на Украине коррупция? Они
0: так знают.
1: Да вы что?
0: И европейцы
1: правда?
0: Знают.
1: Они не знают, что Зеленский там эти психостимуляторы принимают? Конечно,
0: все знают. С 15-го года НАБУ и САП собирают информацию. И тут они начинают... Такое впечатление, что они сидят под краником, который протекает капает, они так по капельке... Ой,
1: как файл Эпштейна.
0: Да-да-да. И еще, смотрите, ой, сейчас что-то такое капнет интересное, там будет написано... опять не про Зеленского, опять он не виноват. Да ладно вам.
1: Ну, это такая информационная война.
0: Нет, ну, я могу, допустим, согласиться с тем, что есть противоречие между Лондоном и Вашингтоном, что Трамп поначалу пришел, как этот голубь мира, разбросал фигуры, нагадил на доске, и сказал, здесь все, вашего тут, как говорят, нема ничего.
1: Самое главное, что это нас не касается. Это вообще никак не связано с, опять же, конфликтом на Украине.
0: Да, нам хуже, лучше от этого никак не будет. Не так лучше, не так не будет лучше. Поэтому у них там противоречия, может быть, и есть. И американцы, может, хотели бы и другого. Но это им тоже не мешает. Если на прошлой неделе Конгресс одобрил продажу вооружения Украине на 373,6 миллиона долларов, очень даже неплохие системы.
1: Угу.
0: Там, ну, крылатая ракета, или как ее назвать правильно? JDAM. Вот это вот хорошее новое вооружение. Вполне неплохое. Говорить о том, что ой, да мы это все сбивали, да, мы это все сбивали, да, мы будем сбивать, но оно работает, оно долетает, люди от этого гибнут все равно. И они такие, говорят, а мы миротворцы, мы хотим вам мир принести. Ну, единственное, что созвучно наша позиция, то, что да, Трамп говорит, надо быстрее остановить войну. Да мы тоже быстрее остановить войну. Ну, так выключи им свет.
1: Так он всем говорит, надо быстрее.
0: Не, выключи им связь, выключи им разведку. Палантир выгони с Украины.
1: А вот Палантир, наш слушатель филигранный, обсудите, пожалуйста, Палантир на Украине.
0: Ну, это действительно очень мощная система. Опять-таки, не будем отнимать хлеб у военных, но из того, что есть,
1: угрозы
0: есть информация,
1: какие, да.
0: Угрозы действительно мощные. Они просто они Украину используют как полигон. Это новая система взаимодействия и искусственного интеллекта, и систем наведения, и систем ведения боя. Все, вот это то, что называется сити-центрическая война, когда личный состав-то не особо нужен, а работают уже роботы, и уничтожают, в принципе, не только военных, но и они же бьют по всему, и по мирному населению, и все. У них такая задача. Они отрабатывают на Украине новый способ ведения войны. И здесь у них ограничений финансов не будет.
1: Поэтому
0: они...
1: зачем им стимулировать за окончание этой войны?
0: Вот именно, это во-первых. И кроме того, они же сами заявляли, этот палантир, что мы поставляем наши элементы бесплатно. И поэтому для них
1: потому
0: это
1: отработка
0: шикарно.
1: Должна
0: и
1: быть,
0: что такое 90 миллиардов на этом фоне? Это смешные деньги при их капитализации, раздутые, как бы там ни было, да. Но для них это отличный способ протестировать в условиях реальных боев новые театры военных действий потенциальные. А тем более, когда это наносится ущерб России, так это ж им за милую душу.
1: А здесь интересно, что говорят, что Палантир отвечает за большую часть целеуказания на Украине.
0: Да.
1: Значит, говорят, что контракт армии США с планетером на 10 миллиардов долларов, говорит сам за себя, технологичный, опасный противник, по сути, получается. Начали отработку они, соответственно, с, по-моему, в конфликте на Ближнем Востоке, но там все не так интересно, в отличие от конфликта, который сейчас
0: разворачивается. Но здесь достойный противник, на котором можно это все отработать, и при этом не получив ничего в ответ. Ну, в крайнем случае, ну что там, погибнет еще там несколько тысяч украинцев, ну, ради бога. Мы ж, в отличие даже от Ирана, мы ж не бьем по базам американским.
1: По американским нет, а по европейским?
0: Тоже не бьем.
1: А если бить?
0: А нас уважать перестанут.
1: А, вот оно что. А переживем, если нас уважать перестанут?
0: Я тоже так думаю. Мы бы пережили бы запросто. Вот если меня не будут уважать европейцы или даже американцы, я вообще никак страдать не буду. Я даже гордиться этим буду.
1: Сейчас там скажут, ну, это вам тепло в теплой студии-то рассуждать на этот счет?
0: Конечно, нам тепло, да. Ну, есть какие варианты. Давайте обсудим, какие могут быть варианты.
1: История с, кстати, опять с аэродромами и с какими-то пунктами, с мостами пресловутыми, с тоннелями тоже. Если индифферентна история с уничтожением инфраструктуры на Украине, то уничтожение какой-то инфраструктуры, сопутствующей, не сопутствующей, а европейской, которая обслуживает Украину. Даже не в Польше, даже в Румынии. Опять статья Хартии НАТО тормозит или что?
0: А не факт. Ну, во-первых, можно просто обратить внимание на то, как они представляют сейчас нынешние предприятия, которые называют украинскими, работающими там, в той же Дании, там, в Британии. Они говорят, это украинские предприятия. Ну, там где-то, может, СП, где-то нет. То есть в случае чего они для себя оставляют какой-то... заднего входа, и сказать, что это украинские предприятия. Даже если бы мы ударили туда Орешником, например, или чем-то еще, они могли бы сказать, что ну это ж не по нам, это по украинскому предприятию. Да, она находится на нашей территории, ну, а с другой стороны.
1: Но как сигнал это будет воспринят.
0: Ну, как сигнал, я думаю, это было бы замечательно воспринято, и уже мог быть сигнал сейчас на 9 мая, все-таки они услышали предупреждение, и не только киевляне потянулись в очень плотными рядами по автодорогам. Надо было видеть эти толпы машин, которые уезжали из Киева, но и сотрудники посольств тоже уезжали. И
1: хотя откровенно, открыто они говорили, что...
0: Они говорили, не-не, мы все остаемся, но они сервера с собой позабирали тоже, они решили не рисковать.
1: Но это тоже работает, понимаете, двояко. Если по Красной площади, то тогда по Киеву. А если по Чебоксарам,
0: да.
1: Тогда не...
0: Ну, нет, так в том-то
1: хотя и удары были, кстати, по Киеву.
0: Ну...
1: Какие-то.
0: Ну, можно же предупредить.
1: Здесь вопрос, понимаете, некоторые говорят, что надо в принципе ударить, но если сторона по каким-то причинам руководство избирает, выбирает тактику избирательных и там каких-то редких, но мощных ударов, очевидно совершенно, бить просто так, чтобы кому-то стало хорошо из тех, кто давно хотел уже жахнуть и бахнуть, это не самый лучший вариант. Вопрос возникает тогда именно избирательности этих ударов для того, чтобы окончательно, ну или попытаться вышибать противника. А если проанализировать, в принципе, все, что говорят по поводу Украины, то им стало индифферентно, ну, примерно любой удар, который есть, потому что, как бы, руководство живо, ну, как-то там копошится в своих коррупционных скандалах, никаких других опасностей нету, то, что гибнут люди, тоже индифферентно. И, по сути, получается вопрос... Какой-то удар может, или какое-то действие может стать таким, что почувствуют все.
0: Ну, мы же, конечно, никому совета не даем. Это мы так с наших диванов тут рассуждаем просто о том, что бы хотелось бы увидеть, или на что мы надеемся, или что, как можно воспринимать все, что происходит в той же Европе, когда Европа откровенно говорит, мы тыл для Украины. Ну, а по тылам никогда не бьют, только по окопам. Ну, по Украине, ладно, там, ну, как бы бьют, но... Тыл-то у украинской армии и украинского режима, это практически вся Европа. Тем более Министерство обороны озвучило списки предприятий и службы внешней разведки, находящихся в Европе. И они говорят, да, вот предприятие, которое собирает продукцию именно для ВСУ, именно для участия в боевых действиях против России. Даже не просто даже, вот мы там когда-то даже сербов обвиняли, ну вот вы производите вооружение, а их перепродают через третьи руки, и мы ваши снаряды находим на Украине. Но они говорят, слушайте, ну все производят вооружение для всех, и все продают кому попало. А тут, когда тебе точно говорят, вот мы работаем, мы создаем предприятие, которое будет обеспечивать ВСУ целенаправленно. Мы под него там кредиты берем, мы там строим, те же там немцы об этом говорят, и Писториус приехал. Российская сторона говорит, мы надеемся, что вот нам на горизонте там, увидим уже окончание конфликта. Тут внезапный приезд Писториуса, который говорит, а мы будем с Украиной создавать совместные предприятия. Мы вас услышали, а мы будем создавать совместные предприятия. И первый там транш, который пойдет из этого кредита якобы для Украины, пойдет на создание беспилотников. И Британия говорит, мы создадим там 120 тысяч беспилотников для Украины. И Германия говорит, это бесперспективное производство. И Писториус говорит, а для нас это выгодно. И с материальной точки зрения, и с перспективы, ну, просто освоения новых систем вооружений, которые используются в современной войне. А мы говорим, ну нет, мы бьем исключительно по перчатке. Вот мы должны размочалить так эту перчатку, чтобы руке было больно. Не, мы не говорим там про удары в голову, не-не. Мы говорим, перчатку мы должны измочалить, вот. И мы бьем по Украине, как по перчатке. А там она ж надета на какую-то руку, угу, натовскую. А там еще она мозг работает, есть, да, в голове. А мы мозг как-то... А нельзя мозг отключать.
1: МВД объявила в розыск бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. База ведомства, да, по РИА Новости читаю, ничего не придумано. Уоллес чем известен? Громкими своими заявлениями, просто напомним, он работал министром обороны в Великобритании с 19 по 23 год. В феврале 22 года, после признания России самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, Уоллес заявил, что, цитирую, шотландские гвардейцы надрали зад царю Николаю I в 1853 году в Крыму. Великобритания вступила в войну в 1954 году. И мы всегда можем повторить, говорил Уоллес. И еще в июле 23-го в ходе саммита НАТО он заявлял, что странам Запада хотелось бы услышать от Украины слова благодарности за поставки оружия и военной техники, отметив, что мы не Амазон. Вот так.
0: Это за это его привлекли?
1: Да нет, ну вряд ли. Это просто сейчас тут же справку дали по поводу...
0: того, ну, что он не Амазон.
1: Да, он не Амазон.
0: Но вот оказалось, что все-таки он Амазон.
1: Но его, да, его, по крайней мере, МВД России объявило в розыск. Ну, это самые громкие его заявления. Господи, поэтому МВД России. Россия, МВД, да, России, конечно. МВД
0: я
1: России.
0: Возрадовался, подумал, что неужели это МВД Британии его объявило в
1: розыск. За эти заявления нет, нет.
0: Ну, это да. Ну, по крайней мере, историю ему подучить. И жаль, что мы не можем организовать возможность обучения.
1: Прям есть целая карточка, да,
0: можете, да,
1: можете посмотреть, да, прямо объявлен в розыск, по-настоящему объявлен в розыск. Слушатели говорят, я всегда думала, что о ракетных ударах по Европе легче рассуждать тем, у кого нет детей, но, как оказалось, даже люди, у которых есть дети, говорят об этом удивительно спокойно, говорит
0: даже
1: Эдуард.
0: Люди, у которых есть дети, они понимают, что ракетные удары могут прийтись и по их детям, а те, кто живет, например, в Донецке там, с 14 года, они прекрасно знают, что по детям, да, прилетает. И они бы с удовольствием бы поддержали бы идею нанесения удара по исключительно военным объектам, угу, где нет детей. Детям нечего делать на военных объектах. Поэтому переживать за судьбу детей, я думаю, в этом случае не стоит. А то, чтобы удары не наносились по нашим детям, я думаю, это все-таки должно быть в приоритете.
1: Так, Владимир Путин не так давно сказал, что есть ощущение, что скоро все закончится. На каком основании эти ощущения есть, как вы думаете? Спрашивает слушательница.
0: Я не знаю, наверное, все-таки надо поинтересоваться у президента.
1: Какая-то информация тоже,
0: наверное,
1: может быть.
0: Наверное, он, ну, может надеяться на то, что остановка боевых действий, возможно, подачи или там при содействии американского президента.
1: Значит,
0: ну,
1: не окончание конфликта.
0: Нет,
1: любое,
0: конечно,
1: завершение,
0: это пауза.
1: Даже не перемирие, а заключение каких-то документов. Не кажется ли вам, что это все равно определенная пауза? Это как не получится так, как после Второй мировой войны, когда заключили соглашение, и более того, этот мир все равно силы удерживали. Началась гонка вооружений, начались субконфликты где-то при участии американском и советском. Не было такого, что вот все расслабились.
0: Ну, тогда было, я понимаю, так невероятная гордость за то, что все-таки это закончилось, мы победили, и на Западе было понимание, что лезть сейчас в сторону Союза не имеет смысла. И у нас всегда были прекрасные отношения с Западом только тогда, когда они понимали, что у них нет никаких шансов. И поэтому, ну, когда появлялись у них надежды, когда появилась атомная бомба, а у нас не было, вот они начали создавать там планы по разрушению Советского Союза. Когда у нас появилась ответная мера, ой, как-то они успокоились немного. Угу. Ну и вот пока Союз был в силе, они все считали, что, ну, как бы не стоит даже напрягаться. А сейчас они просто, видать, подходят, ну, так, чисто арифметически. Когда шла Вторая мировая, Великая Отечественная, ну, был Союз мощный, все республики воевали с этой стороны. Угу. Даже англичане с американцами, ну, не были нашими врагами. Они где-то свои театры военных действий были, а потом якобы стали совсем союзниками. А теперь получается так, Россия меньше, чем Советский Союз, по периметру республики бывшего Союза, ну, не все нам дружественные, а те союзники, которые были Британия и Соединенные Штаты, прямые наши враги. И получается так, что они опять решили, что можно попытаться. Но так не хочется, чтобы они опять проверяли, ну, потому что, ну, действительно, в таком случае есть, в конце концов, доктрина ядерная России.
1: Она оборонительная, не наступательная.
0: Ну, она вполне может еще более ужесточиться в связи с новыми событиями.
1: Эдуард говорит, вы не допускаете, что удары даже по военным объектам может привести к большой войне, в которой проигравших уже не будет, потому что проиграют все. Но с учетом того, как удары наносятся вглубь Российской Федерации, с той стороны, например, не думают,
0: так мы об этом
1: что
0: и
1: удары
0: говорим.
1: Могут принести к какой-то большой апокалиптической
0: мы
1: войне.
0: Мы об этом и говорим. Почему они об этом не думают? Они должны бояться. Не мы на них лезем. Они должны бояться того, что это приведет к апокалиптической войне. Они должны бояться. Они делают вид, что они дурачки такие, они не понимают. А мы говорим, ой, ну они же дурачки, они же не понимают. Ну, значит, нам надо ужаться, поджаться. Они нас загоняют в угол. Вот эта практика выворки лягушки на медленном огне. Вот они ее нормально используют. Ну, посмотрите, с чего начиналось. Когда они поставляли, мы только каски и аптечки. Ну что вы, это же приведет...
1: Прокатило, да.
0: А потом артиллерия, а потом танки. Танки на украинской земле, это же невозможно представить. Они говорят, ничего, подвиньтесь. А потом F-16, а теперь дальнобойные ракеты. А теперь они говорят, мы «Фламинго» запускаем, это исключительно украинские ракеты. И они почему-то не переживают.
1: А какая вообще, по сути, какая разница? Вот это же тоже такая казуистика бюрократическая. Но вот запускается, если украинское, то окей. А если европейское, но мы должны шильдик перебить. Какая разница, если сам факт, что ракета летит?
0: Нет, или когда американцы говорят, мы не поставляем оружие на Украину. Вы продаете оружие на Украину. Нам какая разница, кто в тебя стреляет, каким оружием, проданным американцами, европейцами или подаренным американцами ВСУ. Какая нам разница? Оно все равно стреляет.
1: Ну, а это платил, условно, знаете, иск к военному заводу за то, что ранило из этого оружия.
0: Ну да.
1: Примерно так это выглядит. Слушатель наш говорит, удивляюсь тем слушателям, которые критикуют вас по поводу первопричин, обсуждения первопричин конфликта в 22-м году. Нет ли у вас ощущения, что все-таки то, что мы сейчас переживаем, это отложенный конфликт, который, в принципе, мог случиться сразу же после распада Союза? Если в азиатских республиках была гражданская война, выгоняли русских, с Украины получилось просто... С Украины получилась отсрочка, пропал текст, отсрочка этого конфликта.
0: Да, получилась отсрочка, но всегда на Украине говорили, но зато у нас войны нет, а вот мы такие мирные, у нас все хорошо. Но над этим работали, даже не просто сидело украинское общество и думало, а нам нехрен делать, а давайте-ка мы русофобией займемся. Над этим работали умышленно, это отдельная вообще лекция, часика на два. Это система организации, которая окучивала и по всем направлениям государства и общества охватывала, начиная с детских садов, средних школ, заканчивая средствами массовой информации, организациями, которые там проводили выборы, которые контролировали их, юридическими конторами и всем. Это огромная система такая, которую можно в 3D нарисовать. И постепенно общество перековали. Путем традиционных технологий цветных революций, которых на Украине было аж три.
1: Так, странно, если каждую страну, торгующую оружием, считать прокси. Так, и мы попадаем в эти ряды. Ой, а нам что, не прилетало за это, что ли? Регулярно. И более того, как только какие-то страны третьи пытаются купить какие-то наши системы, тут же им прилетает, что это...
0: Ну, Калашников выпускают 52 страны, и им все по лицензии.
1: Вот. Еще над нами кто-то работал таким образом, Роман. Если кто-то и работал, не удалось. Видимо, таким образом работать.
0: Над нами работали, продолжают работать. Над кем-то не удалось, над кем-то удалось.
1: Нам, скорее, какой-то синдром выученной беспомощности немножечко прививает, вам не кажется?
0: Да.
1: Получается, что, ну как, вы же должны доказать, что вы хорошие на протяжении 30 лет.
0: Мы не должны никому нравиться.
1: Вот.
0: И на Украине мы даже не должны спасать украинцев. Мы должны спасать Россию. И будешь сильным, тебя будут любить. Как оказывается.
1: Так не надо даже, чтобы стремиться, чтобы любили-то. Откуда эта странная история взялась?
0: Нет,
1: я хочу, чтобы меня любили.
0: Хотите да, хотите нет. Ваша проблема.
1: Достаточно просто, чтобы боялись. Нет?
0: Уже да. К сожалению, мы сейчас переходим к такому миру, что мы должны защитить себя прежде всего. А там уже кому как повезет.
1: Наши слушатели еще говорят, пока мы не используем ядерное оружие, будут только ждать, жать дальше нас, говорят, да? Сухарики. Но у нас есть еще и конвенциональное все-таки оружие.
0: Но вот они уверены, что мы не будем его использовать, поэтому они готовы вести войну неядерным оружием, всеми другими средствами бесконечно. И они, у них ресурсов, конечно, много.
1: Александр Дучак с нами, политолог-экономист, эксперт Института стран СНГ. Александр Васильевич, спасибо, ждем снова. Далее новости, я с вами прощаюсь. До завтра, всем хорошего вечера.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Белгородской области 4 человека пострадали в результате атак ВСУ. Как написал в мессенджере Макс, губернатор Вячеслав Гладков, под ударом оказался Белгородский округ. В селе Бессоновка дрон попал по легковому автомобилю, ранено 2 сотрудника сельхозпредприятия. Аналогичная атака произошла в том же месте, травмы получил еще один работник. Все трое госпитализированы. В поселке Разумное под ударом беспилотника оказался движущийся легковой автомобиль, водитель ранен, его также доставили в больницу. Суд приговорил экс-вице-губернатора Краснодарского края к 5,5 годам условно. Анне Меньковой назначен испытательный срок в 5 лет. На процессе женщина в последнем слове заявила о наличии серьезного неврологического заболевания у одного из ее детей. Менькову обвиняли в том, что она завладела двухкомнатной квартирой за 5 400 000 рублей от застройщика Байзета Нехая, который ранее обращался к министру здравоохранения Краснодарского края Евгению Филиппову по вопросу помощи в трудоустройстве его родственницы на должность директора медицинского колледжа. В то время Менькова, как вице-губернатор, курировала в крае сферу здравоохранения. Чиновница не выплатила деньги за жилье застройщику, рассчитывая, что семья бизнесмена не попросит их после трудоустройства родственницы. Кабмин одобрил концепцию развития рынка беспилотных грузоперевозок. Она рассчитана до 2035 года, сообщили в Минтрансе. Документ был подготовлен совместно с Ассоциацией «Цифровой транспорт и логистика» при участии МВД, Минпромторга, Минэкономразвития, Автодора, производителей грузовиков и крупных перевозчиков. Уточняется, что через 9 лет доля беспилотных фур в автоперевозках может составить около 19%. Парк такой техники вырастет до 57 тысяч машин. Отмечается, что один беспилотный грузовик сможет заменить 2 обычных и способен проходить до 300 тысяч километров в год. К 2030 году совокупная экономия участников рынка от использования этой технологии может достичь 4 миллиардов 200 миллионов рублей в год, к 2035-му 108 миллиардов 600 миллионов рублей ежегодно. В гидрометцентре предупредили о тумане в столичном регионе. Он ожидается в Москве и Подмосковье предстоящей ночью на фоне переменной облачности без осадков. В учреждении заявили ТАСС, что в ближайшие дни определять характер погоды в столичном регионе будут южные потоки, обеспечивающие более теплую по сравнению с нормой погоду. С 13 по 15 мая в Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Она ожидается в дневные часы. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 85 копеек, доллар 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек. В Москве в эти минуты плюс 21, завтра ожидается облачная погода, местами дождь и до плюс 23. Атмосферное давление будет ниже нормы 741 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
12: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
13: Ваше мнение очень важно для нас. пожалуйста, оставайтесь на линии.
14: Со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
15: А вы говорите, милит.
16: Я его что?
15: Мне милит.
16: Рекламирую.
15: Да думайте о своей стране.
14: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
14: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 13 мая, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. Главные темы обсуждаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, пишите через мессенджеры, можно через Телеграм, можно через Макс. Если еще не писали через Макс, тогда заходите на сайт радиостанции «Говорит Москва» и там найдете ссылку. Ну, а, собственно, можно дозвониться. У нас нет предварительного отбора, и поэтому номер 7373-94.8, код 490. Набирайте, если вам ответили, значит, это прямой эфир.
19: В движении.
18: Город тем временем едет достаточно медленно. Давайте все-таки попытаемся обновить карту московских пробок, потому что она выглядит уж очень неоптимистично. А на самом деле ничего хорошего в результате не получилось. Обновил карту, все равно 6 баллов прямо сейчас, 6 баллов в 5 вечера, 7 баллов обещают в 6 вечера и в 7 вечера 6-бальные пробки. Много красного, много бордового, особенно в восточной части Москвы, центр Москвы прежде всего. Обращаем внимание на то, что происходит, к примеру, в районе станции метро Лубянка и Китай-город, на, соответственно, в районе Чистых прудов, при движении с востока на запад по Бульварному кольцу, при движении по Садовому кольцу, хотел сказать, от Курского вокзала, нет, от метро Таганская и через Курский вокзал и до поворота в сторону площади трех вокзалов. Да нет, вот пишут, что есть какие-то ограничения, возможно, перекрытие в районе пересечения Садового кольца и проспекта Мира. В общем, если есть возможность в тот район не ехать, лучше сейчас не ехать. В городе 6-бальные пробки, как максимум 7-бальные нам обещают к 6 вечера.
17: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
14: Поток. Новости этого дня.
18: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Владимир Путин отметил положительные тенденции в экономике России. Он заявил об этом по итогам доклада министра экономического развития. В чем эти тенденции и как они могут развиваться в дальнейшем? Первая тема. Вторая. Дональд Трамп назвал две сверхдержавы в мире. Соединенные Штаты Америки и Китайская Народная Республика. В этом списке Российской Федерации нет. Есть ли классическое определение сверхдержавы и какие страны ему соответствуют в таком случае? Вторая тема. Обсуждаем в ближайшие 20 минут. Соответственно, срочное сообщение, которое в эти минуты появляется. Бывший вице-премьер Сербии Вулин будет участвовать в Петербургском международном экономическом форуме в июне. Со ссылкой на пресс-службу «Политика», пишут ведущие российские информационные агентства. Журналист утверждает, что Макрон получил в челюсть от жены из-за иранской актрисы. И об этом сейчас пишет агентство РИА Новости. Суд назначил 5,5 лет условно бывшему замгубернатора Кубани Меньковой по делу о мошенничестве. Все это с ленты агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты пишет, ссылаясь на депутата Бундестага от «Альтернативы для Германии» Катре, так вот, говорит, что планирует участвовать в Петербургском международном экономическом форуме.
14: Поток.
16: Успеем сказать главное.
18: И вот еще из новостей с ленты ТАСС. Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» Александр Овечкин прилетел в Россию, сообщает корреспондент ТАСС. Самолет, на борту которого был Овечкин, вылетел из Стамбула и приземлился в аэропорту Внуково. Источник ТАСС ранее сообщал, что дорога хоккеиста и его семьи заняла почти сутки. Первая тема для обсуждения – это встреча министра экономического развития Максима Решетникова с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и прозвучавшие во время этой встречи оценки состояния российской экономики. Вы пишите через смс-портал +7 925 48 94 8, через мессенджеры, либо дозваниваетесь в прямой эфир по номеру 7373948. Итак, Путин встретился с Решетниковым и по итогам встречи отметил положительные тенденции в экономике России. В частности, сказал, что инфляция, которая в годовом выражении 5,6%, есть такая цифра, экономика России, это, соответственно, Решетников говорит, развивается цикл.

0: индекса потребительских цен, вот в этом и есть позитив.
1: Так, а это позитив, о котором можно говорить как тренде, как сложившейся тенденции, или это то, что происходит, скажем так, в последние пару недель?
0: Рано говорить об этом как о тенденции, рано бить в литавры, то есть это событие, безусловно, позитивное, но это маленький позитив, это локальное событие. Пока нет оснований для того, чтобы утверждать о смене тенденции. Хочется на это надеяться, но давайте подождем. Рано это делать.
1: Когда Решетников говорит о том, что есть время структурной донастройки экономики, и сейчас эта донастройка наблюдается. Как это можно объяснить? О чем в данном случае идет речь?
0: Ну, конечно, лучше бы этот вопрос задать.
1: Я понимаю.
0: Но я могу сказать, вот что сейчас происходит в экономике. Вот то, что индекс потребительских цен на недельной основе замедлился, это хорошо в наших условиях. Но за вот замедление темпов инфляции мы заплатили дорогую цену, и анализ массы показателей экономических показывает, что у нас последние полтора года, по крайней мере, в гражданских видах деятельности определенно стагнация. То есть мы заплатили за этот успех локальный дорогую цену, мы заплатили фактически стагнацией. То, что нас поддерживает, это виды деятельности, которые производят продукцию в интересах специальной военной операции. Там ситуация получше. И когда мы считаем вместе с ними, то мы видим то ли постоянную ситуацию, то ли небольшой рост, то ли небольшое снижение. В сущности, это одно и то же. Но когда мы смотрим на гражданскую продукцию, то там стагнация, там стагнация. Вот это то, что мы видим.
1: Скажите еще, когда обсуждаются вот такие общеэкономические вопросы, встреча, напомню, министра экономического развития и президента страны, почему отдельно обсуждается вопрос маркетплейсов? Они столь серьезное место занимают в экономике? Чем это можно объяснить, на ваш взгляд?
0: Это новое явление, это новый канал распространения продукции, это новый канал влияния на то, что происходит в экономике, да. То есть, что касается канала распределения товаров, ну, это, наверное, не так важно. В свое время был переход к гипермаркетам, и это с президентом не обсуждалось. То, что здесь новое, это то, что прямой контакт производителя и потребителя, то есть малые предприятия, например, могут, малые производители могут напрямую выходить со своей продукцией куда-то. Мы это как потребители видим, да, и это есть новое качество. Разумеется, требуется, вот здесь как раз требуется настройка и донастройка, чтобы эта новая система работала как нужно, работала эффективно, работала в интересах всей экономики. Вот. Ну, а почему это обсуждалось с президентом? Ну, во-первых, это важно, во-вторых, ну, нужно же о чем-то говорить.
1: Вернемся к общим оценкам, которые во время этой встречи прозвучали. Решетников говорит, российская экономика вошла в фазу стабилизации роста. Даже не фазу роста, а фазу стабилизации роста. Можете пояснить?
0: Ну, я это фактически уже пояснил. Полтора года у нас практически нет экономического роста, если правильно считать. Если не считать год к году, а если смотреть на динамику помесячную, поквартальную, с удаленной сезонностью, мы увидим, что там стабилизация. Вот она, стабилизация и есть. Раньше говорили про то, что у нас борьба с перегревом, это такой весьма скользкий термин, это немножко от лукавого, да, сейчас, когда всем стало более-менее очевидно, что до чего мы доборолись, что у нас фактически давно нет никакого экономического подъема, стали называть вещи более-менее своими именами. У нас стабилизация, у нас нет подъема.
1: А тогда по-другому. Ведь тот же Решетников говорит, встречаясь с Путиным, о минусе в первом квартале. Если я правильно понимаю, значит, о росте российской экономики не приходится говорить. Но дальше, в словах Решетникова, речь идет о повышении реальных зарплат граждан. Такое может быть? Это не взаимоисключающие вещи?
0: Такое может быть. Дело в том, что минус – это первый квартал к первому кварталу прошлого года. Точно так же и реальные зарплаты – это первый квартал к первому кварталу. Так вот, этот небольшой плюс реальных зарплат обеспечен ростом на протяжении прошлого года, 25-го года. А если мы возьмем уровни вот этих вот реальных денежных доходов населения и уберем сезонность, то мы

0: видим, что в первом квартале 26 года никакого роста нет, есть даже небольшое снижение. Так что никаких парадоксов здесь нет. Все согласовано.
1: Еще вопрос. В очередной раз вспоминают о том, что российская экономика удерживает четвертое место в мире по паритету покупательной способности, отдельно оговаривая, что доля импорта в ВВП существенно снизилась. Это важно, что Россия на четвертом месте в этом списке?
0: Ну, это приятно всем нам. Всем нам это приятно. Это конечно, хорошо. Будет плохо, если мы перейдем на пятое место. Плохо в том смысле, что это будет ущемлять наше самолюбие.
1: А что касается инфляции, теперь ведь снова говорят о том, что целевой уровень Банка России 4%, несмотря на нынешнее 5,6%, уже в этом году достижим.
0: Ну, лично я в этом сомневаюсь, и делать прогнозы темпов инфляции – это очень не такое занятие, очень скользкое. Дело в том, что то, что произойдет с ценами, существенно зависит от тех событий, которые еще не произошли, но произойдут. Вот сейчас Трамп приехал в Китай, о чем они там договорятся? Может быть, они договорятся о том, чтобы как-то поспособствовать прекращению конфликта в Армузском проливе, да? Это ведь повлияет, да? Не говоря уже о том, что то, что у нас происходит, на это оказывает сильное влияние ситуация со специальной военной операцией. Вот какие будут успехи? Надеюсь, что будут очень серьезные, и это способно повлиять. Но вот про детали здесь говорить трудно. Что касается 4% за год, ну вот за первые 4 месяца у нас рост потребительских цен примерно 3,2%. То есть это означает, что за оставшиеся 8 месяцев надо цены должны потребительские вырасти на 0,8%. Но я в этом сомневаюсь.
1: Еще, вот когда говорят, что общая картина все-таки скорее положительная, чем отрицательная, а люди видят, смотря вокруг собственного бизнеса, собственного места жительства, что все несколько иначе, они задают вопрос. Вот, например, 745-й пишет, у меня бизнес по продаже одежды, получается, многолетний, с 2017 года, но теперь все очень плохо. Значит, у какого-то бизнеса очень плохо, это конкретного бизнеса проблемы, или это все-таки скорее проблемы по экономике?
0: Ну, я уже сказал, что если мы будем смотреть на гражданские виды деятельности, то мы увидим проблемы, мы увидим много где снижающиеся показатели производства, да, то есть это отнюдь не по одной фирме. И если мы посмотрим на просто на официальные данные Росстата, то они много о чем говорят. Там есть много минусов. Если мы будем сравнивать производство по видам деятельности в первом квартале 26 года с первым кварталом 25 года.
1: Тогда Григорий пишет, а может люди просто экономить стали и приходится снижать цены на товары? Этим все объясняется.
0: Дело вот в чем. Действительно наблюдаются признаки перехода к сберегательной модели поведения. Это то, к чему стремились коллеги из Банка России, да, с тем, чтобы снизить спрос и тем самым повлиять на динамику инфляционных процессов. Это, конечно, тоже влияет. Да? Точно так же влияет и то, что, как я сказал, в первом квартале с поправкой на сезонность реальные денежные доходы населения не увеличились, а даже несколько снизились. Когда у вас доходы не растут, вы поневоле начинаете немножко экономить.
1: Спасибо. Владимир Бессонов, начальник отдела анализа отрасли реального сектора и внешней торговли в Институте Центра развития Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи. Владимир Путин встретился с министром экономического развития Максимом Решетниковым, выслушал его доклад и отметил положительные тенденции в российской экономике.
2: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
1: Еще раз напомню, что писать можно не только через Telegram, можно писать через Messenger Max, потому что вот в последнее время как-то с этими сообщениями, которые идут через Макс или через СМС, есть, может быть, технические проблемы, но вот нет. Андрей сейчас 400-й написал, нет рабочих рук, а те, которые есть зарплату, хотят такую, что бизнес становится просто нерентабельным. Это с его точки зрения объясняет некоторые тенденции в экономике России, но вряд ли такие тенденции можно назвать положительными. Следующая тема для обсуждения. Дональд Трамп высказался по поводу того, что такое сверхдержавы в современном мире на май 26-го года. По его словам, сверхдержавы сегодня — это Соединенные Штаты Америки и Китайская Народная Республика. Все, список исчерпан, Россию в список американский лидер не включил. Глава Белого дома общался с журналистами в преддверии государственного визита в Пекин, заявил, что в первую очередь планирует обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином вопросы двусторонних торгово-экономических отношений. И больше, чем о чем-либо другом, мы будем говорить о торговле. У нас колоссальные отношения, мы две сверхдержавы. Мы самые сильные страны в мире в плане военной мощи, Китай считается вторым. Таков список Дональда Трампа, я цитировал его в средствах массовой информации, именно такой текст приводят. Сергей Филатов к нам присоединяется, он политический обозреватель и член редколлегии в журнале «Международная жизнь». Сергей Владимирович, здравствуйте.
3: Добрый вечер, спасибо за приглашение, тем более тема очень интересная.
1: А вот скажите, есть ли классическое определение, что такое сверхдержава?
3: Вы знаете, я думаю, студентов каким-то учебниками, в каких-то учебниках объясняют, что такое сверхдержава, я бы со своей стороны сказал. Вот лично мое мнение. Я не претендую на истину в последней инстанции, но вот я, поскольку проработал в журналистике уже больше полувека, много чего видел и изучал, в том числе эти вопросы. Сверхдержавы, на мой взгляд, это самые сильные державы мира. А дальше начинаем раскладывать по позициям. Это прежде всего ресурсная позиция, это военная позиция, это политическая позиция и, конечно, это позиция влияния на процессы в разных странах мира. Вот получается, что сверхдержава, которая обладает сразу тремя или четырьмя вот этими позициями, и тогда она действительно является сверхдержавой. Теперь смотрим. 20 век, после Второй мировой войны, единственные две сверхдержавы, Советский Союз и Соединенные Штаты, они были самодостаточны. Вот это я хотел бы еще подчеркнуть. Сверхдержава самодостаточна. Им ничего не нужно со стороны. Конечно, американцы там со всех сторон тащили к себе и нефть, и все остальное еще в 20 веке. Но и даже если бы они закрылись, впрочем, как и Советский Союз, никаких проблем бы с ресурсным обеспечением не было. Там все есть. Потом смотрите, что такое сегодня Соединенные Штаты, Китай, Россия, Европа, Япония, остальные страны мира. Я думаю, что трудно назвать хотя бы одну страну, кроме нас, Соединенных Штатов, опять две страны, у которых есть весь набор вот этих ресурсов. Вот представьте себе на секунду, границы будут закрыты, и ничего подобного, мы не пропадем, и американцы не пропадут. Что касается Китая, отключи у них нефть и газ, кстати, от нас поступает довольно много, у них будут огромные проблемы с ресурсами. Да, еще и природные ресурсы, очень важная вещь. У нас же вся таблица Менделеева в земле, а на полуострове Европы, как я называю Европу, а на полуострове Евразии, который я называю Европу, там в земле ничего нет. Они, в общем-то, очень бедные с точки зрения природных ископаемых. На территории Соединенных Штатов и в Северной Америке, то там тоже все, что есть необходимое. А вот, поэтому китайцы сейчас пытаются, значит, энергетику свою выкрутить в новые виды энергетики, атомная энергетика, солнечная энергия и так далее, для того, чтобы компенсировать недостатки нефти и газа, которых на их территории не так много. Вот вам, пожалуйста, что касается военных. Трамп, конечно, заявил, что они с китайцами самые сильные в мире, но, слушайте, мы вчера «Сармат» запустили, ни у кого такого нету. Поэтому Трамп, я думаю, просто подстил Си, что, так сказать, он ставит на одну доску мощь военную Соединенных Штатов и мощь военную Китая. Но даже с точки зрения, так сказать, ядерного оружия, это несопоставимые вещи, скажем, наша мощь, американская мощь и китайская. У китайцев так, во много раз меньше.
1: Понимаю, но, может быть, тогда наш слушатель Олег 947-й прав, когда говорит, ведь что-то уже было в новостях, что, мол, Трамп, может, в этом году даже в Россию приедет. Так вот, когда Трамп к нам поедет, он будет говорить, что мы сверхдержава.
3: Я хочу другое выражение Трампа процитировать, которое вызвало массу вопросов, а оно имеет под собой очень четкую материальную основу. Трамп, если не ошибаюсь, в начале года сказал, что самые сильные экономики мира – это США, Китай, Россия, Индия и Япония. И нам бы собраться за одним столом и создать новый клуб, так сказать, экономических сильных, самых сильных стран. Почему? Слушайте, ну вы откройте, пожалуйста, список самых крупных экономик мира по данным Международного валютного фонда. Именно эти пять стран, США, Китай, Индия, Россия и Япония, находятся на первых местах в этом списке. Там нет никого из Европы. Трамп просто перечислил рейтинг Международного валютного фонда. А все очень удивлялись, как туда Япония попала. Поэтому вот Ну, а когда Трамп, если действительно к нам приедет с визитом, он также будет рассказывать, что мы с Америкой самые великие страны. У Трампа есть одна смешная фраза, которая мне очень нравится, потому что он периодически ее высказывает, и самое главное, никто не может понять, что он сказал. Фраза, цитата дословно примерно такая. «Возможно, это будет так, а возможно, так оно и не будет». Понимаете, вот он в одной фразе сразу сам себе противоречит.
1: Но, с другой стороны, вот, допустим, есть некий совершенно не то чтобы объективный, а список сверхдержав, с которыми все согласны. И вот этот статус сверхдержавы, он что-то этой стране дает, если она в этом списке?
3: Я думаю, прежде всего, это сильнейшая военная мощь. Это ресурсная мощь. Ну, а, слушайте, со сильными все очень любят дружить. Вот почему у России сейчас такие замечательные отношения со странами глобального юга? Ведь такого еще не было в конце 20 века. А сейчас БРИКС, сейчас ШОС, это практически вся Азия, ну, плюс Белоруссия еще фактически, так сказать, заходом на Евразию. То есть получается, что вот эти страны третьего мира, они очень заинтересованы дружить с сильными державами, в том числе и с нами, и с Китаем. К американцам тоже, конечно, ездят на переговоры, но самая интересная вещь, обратите внимание, как сейчас из-за трагедии в Персидском заливе, закрытия Ормуза, просела мировая экономика, как страны Азии начали в Москву обращаться за помощью, чтобы им мы поставляли нефть и газ. Такого раньше не было. Филиппины, страна, которая была четко ориентирована на Соединенные Штаты, сейчас именно по этим причинам и с нами, и с Китаем хочет дружить. У китайцев там тоже есть что им дать. Индонезия недавно
1: приезжала... Не-не-не, подождите, вот тут и Виталий, и Андрей вам пишут, Индия от нашего газа отказывается.
3: Ой, вы знаете, в чем дело? Если они читают Bloomberg, то они там и не такое могут прочитать. Этого не может быть, потому что Индия не может без нашего газа и без нашей нефти. Конечно, не только нашей. Но там огромные поставки от нас идут. Поэтому, если они читают Bloomberg и Reuters, я прошу их, так сказать, делать паузу на несколько дней для того, чтобы потом перепроверить эту информацию. Там очень много было... Ну, я не могу...
1: Я понял.
3: ...жестких выражений использовать, но неточности, я бы так мягко сказал.
1: А Андрей все-таки настаивает, что, мол, танкер-то все-таки развернули. Но, ладно, это все перепроверяется. Виталий говорит, ну, хорошо, вы говорите, что у сверхдержав есть все свое. Он говорит, подождите, у Советского Союза и карусы были из Венгрии, и трамваи из Чехословакии, мебель из Югославии, а зерно из Канады.
3: Ресурсы были все свои. Мы могли бы делать это сами, но нам надо было поддерживать страны социалистического лагеря. Мы им по дешевке продавали нефть и газ, поддерживали их экономику, а у них покупали товары, которые они за границу на Запад не могли вообще поставить. Поэтому были икарусы. А если бы не было икарусов, сделали бы на нашем ЗИЛе хорошие автобусы и ездили бы на своих. Понимаете, в чем дело? Самодостаточность – вот основная черта великих держав. Самодостаточность во всем. То есть... Закрыли границы и живут спокойно. У нас сейчас икарусов нет, и что, плохие автобусы ходят по Москве, эти самые электробусы. Это же наше производство.
1: Тогда
3: а какие трамваи?
1: Да, тогда по-другому Андрей тоже пишет. Не дай бог Китай наложит на нашу страну санкции, и нам станет тяжко. А тут есть самодостаточность или зависимость от Китая существует?
3: Значит, насчет Китая там очень тесные отношения, потому что Китай заинтересован в нас, мы заинтересованы в Китае. Из Китая мы получаем много ценного и интересного с точки зрения технологической и других вещей. А Китай, это Си сказал же, мы стоим спиной к спине с Россией, потому что для Китая это тыл надежный, это военный союзник в лице России. Да, военный союз еще не подписан, но с точки зрения Китая вот без этого они не могут обойтись. Они не могут обойтись без нашей нефти и газа. Поэтому ссориться с нами Китаю нет вообще никакого смысла, тем более у них сейчас напряженные отношения с американцами и с Европой, и им нужно как-то усиливать свои позиции, в том числе за счет дружбы с Россией.
1: Спасибо.
3: Очень интересно.
1: Сергей Филатов, политический обозреватель и член редколлегии журнала «Международная жизнь», был с нами на прямой связи. Дональд Трамп назвал сверхдержавами не Россию, Соединенные Штаты и Китай. Правда, надо заметить, что он говорил об этом в связи с собственным государственным визитом в Китай, который продлится до 15 мая. Григорий 859 пишет, надеюсь, голодными, как в конце 80-х, не останемся. Владимир 81 пишет, а самодостаточности у нас нет бананов и кофе. Что 593 говорит, у нас лязы и лазы были во всех райцентрах, и было их всегда больше, чем икарусов. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 16:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Экс-глава управления МЧС по Самарской области осужден на 11 лет. Олег Бойко будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также ему предписано выплатить почти 294 миллиона рублей по делу о многомиллионных взятках, передает корреспондент Интерфакса из зала Ленинского районного суда Самары. Бойко признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. По делу также проходили высокопоставленные сотрудники МЧС региона Дмитрий Зинин и Алексей Мамыкин, бывший сотрудник ГКУ Самарской области службы эксплуатации зданий и сооружений Евгений Луговой, бывший руководитель областного управления ФМС Игорь Дахно, экс-замглавы департамента образования региона Антон Полушкин. Они осуждены на 8 лет колонии строгого режима. Ранее прокуратура сообщила, что Бойко вступил в сговор с бизнесменом Яном Гущиным. Целью было получение взяток ежемесячно с января 2020 года по декабрь 2023 в сумме не менее 1 000 000 рублей, а также не менее 15% от заключенных контрактов в сфере пожарной безопасности Самарской области. МВД России объявило в розыск экс-министра обороны Великобритании. Это следует из базы данных ведомства. По какой именно статье разыскивается Бен Уоллес, не уточняется. По информации источников ТАСС, основанием для объявления в розыск могло стать уголовное дело, возбужденное по статье о терроризме. В сентябре прошлого года Уоллес призывал наносить удары по Крыму. Он занимал должность министра обороны Великобритании с 2019 по 2023 год. Итальянские визовые центры в России перестали принимать документы через третьих лиц. Мера вступила в силу накануне. Это произошло после того, как был арестован бывший посол Италии в Узбекистане Пьер Габриэле Пападия де Баттини по подозрению в участии в нелегальной схеме по выдаче виз россиянам. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, теперь желающие посетить республику должны прийти в визовый центр и лично подать документы. Отмечается, что итальянская страна сохранила подачу по аккредитации только для нескольких компаний при условии бронирования у них полноценного тура. СМИ узнали об интересе ПСЖ к полузащитнику московского ЦСКА. Французский клуб рассматривает возможность приобретения Матвея Кисляка. Футболист может перейти в межсезонье, сообщает издание «Л'Экип». По его информации, спортивный директор парижан Луиш Кампуш в последнее время пристально следит за российским рынком и особенно заинтересован в Кисляке, по которому запросил несколько отчетов. В материале также сказано, что ПСЖ рассматривает возможный переход Манеса Аклиуша из Монако. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 85 копеек, доллар 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек. В Москве в эти минуты плюс 21, завтра ожидается облачная погода. Местами возможен дождь и до плюс 23 градусов. Атмосферное давление при этом будет ниже нормы и составит 741 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8.
5: Реклама. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: А вы говорите, Милин.
7: Я его что, рекламирую?
6: Да думайте о своей стране, а не о том,
5: что... В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Сегодня в Уфе с 1 мая введен комендантский час для несовершеннолетних. Нужно ли распространить этот опыт на всю страну, в студии «Говорит Москва» обсуждают. Директор Национальной гуманитарной академии, психолог Максим Коваленко и основатель клуба «Безопасная школа» Олег Зверев. По будням после 17. Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Право знать», говорит Москва.
5: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
1: Радиостанция «Говорит Москва», среда, 13 мая, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. СМС-портал для ваших сообщений работает. Можете писать через мессенджеры, можете дозваниваться в прямой эфир.
2: В движении.
1: Город тем временем едет по-прежнему достаточно медленно. А перекрытие, судя по всему, семибальные пробки, при том, что к 5 вечера нам обещают шестибальные пробки. 7 баллов опять в 6 вечера в прогнозах и 6 баллов в 7 вечера. Большие проблемы в районе проспекта Мира, ну, например, бордового цвета пробка на внешнем кольце, на внешнем Садовом кольце. Начинается эта пробка в районе Таганской площади. Еще раз напомню, примерно до поворота на проспект Мира. Соответственно, из центра в сторону проспекта Мира тоже проехать невозможно. Существенные сложности при движении по третьему, внешнему третьему кольцу, соответственно, с запада, с востока на запад, так будет правильно говорить, но пробка вот, например, в районе Новохохловской начинается, потом через Лефортовский тоннель, все едут медленно, как минимум до проспекта Мира, до поворота на проспект Мира. Напомню, в Москве семибальные пробки прямо сейчас, и как максимум семибальные нам обещают к 6 вечера.
2: Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
5: Поток. Новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Кая Каллас говорит о планах Евросоюза обсудить темы для возможных переговоров с Россией. Обсуждать, какие темы будут на переговорах 27 и 28 мая, собираются главы Министерства иностранных дел Российской Федерации. Точнее, не Российской Федерации, а стран Евросоюза. И это важно. Почему заговорили в Европе об этих переговорах? Что может быть предметом для переговоров? Первая тема. Вторая. Роспотребнадзор перечислил регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом. Список распространила пресс-служба ведомства, и тут важно. В Центральном федеральном округе в число эндемичных вошли Ивановская, Костромская, Московская, Тверская, Ярославская области. Получается ли это, что намного серьезнее опасность клещевого энцефалита в этом году в Московской области, к примеру? Ведь раньше не говорили, что вся Московская область входит в число эндемичных. Или даже наличие пары-тройки эндемичных районов внутри области означает, что вся область попадает в список. Вторая тема обсуждаем минут через 10. 532-й тут спрашивает, с чем связано перекрытие. Возможно, вот как раз с поездкой президента Путина в Московский институт теплотехники. Смотрим за срочными сообщениями на лентах информационных агентств. Работа Московского института теплотехники сформировала суверенную школу ракетных систем, которая внесла неоценимый вклад в укрепление обороны, говорит Путин. И его цитирует агентство ТАСС в эти минуты. Агентство РИА Новости на ту же тему, снова цитата из Путина. «Советские наработки в ракетостроении востребованы до сих пор», говорит президент. Еще говорит, военно-подвижные комплексы с баллистическими неядерными ракетами эффективно применялись в ходе специальной военной операции. Еще сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств, вот какая штука. Пассажиры круизного лайнера «Амбишн» помещены на карантин после случая смерти от гастроэнтерита. РИА Новости со ссылкой на компанию оператора.
5: Поток. Успеем сказать главное.
1: СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через мессенджеры, можно через Телеграм, можно через Макс, можно дозваниваться в прямой эфир. 7-3-7-3-94-8. Код города 495. Вот Виталий, видимо, тоже следит за клещевым энцефалитом. Пишет нам через один из мессенджеров. Раньше районами с энцефалитом были только Талдом и Дмитров. Мне кажется, что что-то еще было, но это был, правда, не очень большой список. Но история с клещевым энцефалитом — это минут через 10. Андрей, вот 400-й тоже пишет, нам еще клещей не хватало. Значит, первая тема. Кая Каллас заявила о планах Евросоюза обсудить темы для возможных переговоров с Российской Федерацией. Главы Министерств иностранных дел стран Евросоюза будут поднимать этот вопрос на встрече 27 и 28 мая. Сначала нужно обсудить между собой, что мы с ними будем обсуждать. Именно поэтому у нас будет встреча, на которой мы будем обсуждать предложения. Так сказала глава европейской дипломатии перед саммитом министров иностранных дел в Брюсселе. Соответственно, на прошлой неделе дело было, насколько я понимаю, но... С тех пор появились комментарии по поводу того, насколько нужны эти переговоры. Кто-то говорит, нужны, кто-то говорит, такие вопросы нужны, кто-то говорит, другие вопросы нужны. То есть уже обсуждается сама необходимость переговоров. А почему она, собственно, сейчас обсуждается? Что изменилось в начале мая 26-го года, что вот в конце мая будут говорить, переговоры будут проходить с точки зрения Евросоюза на такие-то темы? Почему? Обозреватель немецкой редакции RT Алексей Данкварт к нам присоединяется. Алексей, здравствуйте.
7: Да, здравствуйте.
1: Итак, так почему заговорили об этих переговорах и почему это вот так серьезно обсуждается? Они реальны сейчас?
7: Да вы знаете, я не думаю, что переговоры с Евросоюзом, другой вопрос там с Соединенными Штатами, это совсем другая тема. А вот переговоры с Евросоюзом, я все-таки не думаю, что в данный момент реальны. Вот судя по заявлениям Каи Каллас и других европейских политиков, немецких и не только, так сказать, пас нашего президента, предложение очередное как-то попытаться что-то обсудить, они не восприняли всерьез. То есть, если внимательно посмотреть их заявления, то, в принципе, единственное, что они готовы обсуждать, это старая песня о главном. То есть, они ожидают капитуляции России. Даже вот последнее заявление Каи Каллас вчера, что они даже не готовы обсуждать какие-то перемирия, а только как бы окончательный вывод российских войск с Донбасса, что, конечно же, обсуждаться не будет нами никаких, ни при каких обстоятельствах.
1: Подождите, давайте тогда начнем сначала. Ага. С вашей точки зрения, а пас Путина он в чем был?
7: Я считаю, что все-таки, есть люди, которые утверждают, что предложение было не совсем серьезным назначить Герхарда Шрёдера переговорщиком от имени Европы, бывшего федерального канцлера Германии. Вот, но я придерживаюсь того мнения, что все-таки это было вполне серьезное предложение, то есть какая-то готовность к переговорам у нас сохраняется.
1: Нет, понятно, что, видимо, у всех должна сохраняться какая-то готовность, но переговоры о чем сейчас возможны? Вот, к примеру, если мы исходим из того, что Россия такие переговоры предлагает.
7: Если бы была серьезная готовность со стороны Европы, Евросоюза, давайте помечтаем, то поговорить да. Есть действительно много о чем. Хотя бы даже о гуманитарном аспекте текущей ситуации, то есть в какой ситуации мы оказались. Мы оказались в ситуации, какой не было даже во время холодной войны, что не летают самолеты, не ходят поезда и так далее. Да? То есть самые обычные гуманитарные аспекты, которые... касается миллионов граждан Евросоюза, у которых есть какие-то важные дела в России, которые касаются сотен тысяч наших соотечественников, которым по личным обстоятельствам надо ездить в Россию. Представляете, такого ужаса не было даже во время холодной войны, когда в любой момент могла начаться ядерная война, когда было серьезное противостояние идеологических блоков, поезда Москва-Париж нормально себе ходили, и из Западной Германии вполне себе без всяких задержек можно было доехать до Западного Берлина, например. Да? А сейчас с простыми людьми, им буквально вот вне всякого разума портит жизнь. То есть хотя бы вот об этом, о прямых полетах, о прямых поездах можно было бы поговорить.
1: Но тогда возвращаемся. История про Шрёдера, который, как известно, работал в российских компаниях. Как после этого он может представлять Европу? Или, с вашей точки зрения, это был скорее шуточный вариант?
7: Еще раз, есть мнение у других обозревателей, что это был шуточный вариант. Я его таким не считаю.
1: Объясните.
7: Я считаю, что это было серьезное предложение. Потому что Герхард Шрёдер, что значит, он что дисквалифицирован тем, что он был в надзор надзорных органах каких-то российских компаний. Я так не считаю. Это немецкий политик, немецкий патриот. Многие люди, включая меня, хотя там было много, конечно, неправильных решений в его время, в других сферах политики, но все-таки мы то время вспоминаем с ностальгией. Это немецкий политик серьезный. Его сейчас определенные силы, назовем их глобалистами, вывели в аутсайд, так сказать, дискредитировали его, но на самом деле это серьезный человек, и он в качестве переговорщика у меня лично никаких сомнений не вызывает.
1: Тогда дальше. Наши слушатели задают вопросы и ваши короткие комментарии по возможности. Вот Андрей, например. А может быть, до них дошло, что режим Зеленского слишком затянул их в болото, и при этом деньги пилят Евросоюза, и они решили это обсуждать?
7: Нет, я не думаю, что это до них дошло. Более того, я думаю, что деньги...
1: Это формулировки Андрея, да.
7: Они пилят вместе с Зеленским.
1: Вам я кажется так. Тогда дальше. Да. Виталий другой поворот предлагает. А Евросоюз нам зачем? Для чего? Они не покупают наш газ или не хотят покупать, как пишет Виталий. Латыши, как он пишет, собираются совсем отменить автобусное сообщение, готовятся с нами воевать. Тогда о чем? Тут не до поездов и не до виз.
7: В данный момент я с вами согласен, но все-таки мы живем на одном континенте, и все-таки мы не хотим кончать нашу жизнь в молодом возрасте в условиях ядерной или неядерной войны. Поэтому всегда надо стараться найти какую-то возможность вернуться к нормальному состоянию, хотя бы к состоянию времен холодной войны.
1: А гипотетически, если все-таки представить себе, что до переговоров в ближайшее время дело дойдет, с вашей точки зрения, история про деньги там обсуждаться будет? Сразу несколько наших слушателей вспоминают, как вот, например, Григорий говорит, когда они собираются деньги возвращать, или кто еще? А он же, кстати, тоже по-другому сформулировал, они нам денег должны.
7: Да, должны, возвращать не собираются текущее поколение. Это надо ставить условием на переговорах. Безусловно, надо об этом вести речь. Они сами добровольно не вернут.
1: А, но это может, с вашей точки зрения, быть предметом переговоров, учитывая позицию, как минимум, одной из сторон?
7: Безусловно, потому что, ну, вот вы затронули, я не затронули, у Евросоюза есть проблема с снабжением энергоресурсами. Серьезная проблема, которая ломает им экономику. Это объективный факт. Конечно, действующим сегодня, элитам, находящимся у власти, до этого до лампочки. У них другие интересы. Но в целом-то есть представители элиты, которые заинтересованы в том, чтобы европейская экономика не умерла. И вот в рамках этих переговоров российский нефть, газ по какой-то приемлемой для них цене против... Вот в этих переговорах вполне можно выдвинуть требования, а вы верните нам старый должок.
1: Но вернемся к новостям, которые уже были. Главы Министерства иностранных дел стран Евросоюза, насколько я понимаю, собираются обсуждать, о чем гипотетически говорить на переговорах. И будут обсуждать это через две недели. На ваш взгляд, результат обсуждения какой будет?
7: В данный момент нулевой. В данный момент я не вижу причины для оптимизма. Вот, не с действующими политиками.
1: Еще раз, а когда вот 28-го вечером, к примеру, они откажутся, они скажут что-то непонятное, или
7: можно
1: они что-то сформулируют?
7: Что они скажут. Можно предположить, что они скажут, это будет старая песня о главном, Россия должна, Россия должна, Россия должна.
1: И только потом переговоры.
7: Типа там, да.
1: Понял, спасибо. Обозреватель немецкой редакции RT Алексей Данкварт был с нами на прямой связи. Мы говорили о возможности переговоров между Российской Федерацией и Евросоюзом. После заявления Путина теперь комментарии в Европе звучат. Вот Кая Каллас заявила о том, что министры иностранных дел стран Евросоюза этот вопрос будут обсуждать на встрече 27 и 29. 27 и 28 мая. А если Евросоюз развалится, кто деньги будет возвращать? Теперь вопрос от 593-го. Григорий пишет, мы им наш газ, они нам наши деньги. И это странные результаты переговоров с его точки зрения. Виталий добавляет 618-й, что, по его мнению, в рамках этих договоров или в рамках условий переговоров Прибалтика должна восстановить снесенные монументы советским воинам. 534-й говорит, надо просто признать режим Зеленского террористическим. Все, кто за режим, наши враги. Вот и все. Так с его точки зрения. А 654-й почему-то задает вот такой вопрос. А как же полупроводники?
2: Говорит Москва.
8: 94,8 FM.
5: Поток. Успеем сказать главное.
1: Если деньги и целые, и на счетах, то шансы минимальные, но есть. Продолжает по поводу возможных переговоров. 401-й писать, это Михаил, насколько я понимаю. У нас следующая тема, и тут уже Виталий дважды нам написал по поводу того, что он следит за клещевым энцефалитом. Я, говорит, слежу за клещами. Он до этого написал, что раньше говорили, что пара регионов, только пара районов в Московской области опасна с точки зрения клещевого энцефалита. И, говорит, даже в прошлом году прививку с боем в себе выбил от клещевого энцефалита. Ну вот, а теперь Роспотребнадзор перечисляет регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом и, как сейчас говорят, в Централь, это я цитирую, список распространенный пресс-службой ведомства. В Центральном федеральном округе в число эндемичных вошли Ивановская, Костромская, Московская, Тверская и Ярославская области. Кроме того, там есть Северо-Западный федеральный округ, например, где Архангельская, Вологодская, Калининградская области, Карелия, Коми, Ленинградская, Новгородская, Псковская области, Санкт-Петербург также, кстати, тоже в этом списке. Ну и главное это для нас в данном случае, что в списке Центрального федерального округа есть Московская область. Кандидат медицинских наук, директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог, аллерголог в университетской клинике МГУ имени Ломоносова Георгий Викулов к нам присоединяется. Георгий Христович, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
1: Скажите, как понимать вот это появление в числе эндемичных Московской области? Так вся область или только некоторые районы?
9: Ну, если мы говорим про московский регион, то Москва до недавнего времени считалась традиционно благополучной, неэндемичной зоной, за исключением случаев переноса из соседних областей. Но в то же самое время, если мы говорим про Московскую область, то в последнее время, вот и Москва же разрастается, то мы видим появление и регистрацию случаев. И на сегодняшний день, вот на текущий, в текущем году, Московская область не вся является, конечно, эндемичной по клещевому энцефалиту, но наиболее такие значимые – это вот Дмитровский район и Талдомский район. И фактически благополучные остальные, в общем-то, регионы остаются благополучными. Надо понимать, что люди могут перемещаться, и это может менять статистику. Но если мы говорим именно про распространенность клещей, которые могут содержать возбудителей как лаймболиоза, так и возбудителей вирусного клещевого энцефалита, некоторых других клещевых инфекций. Вот я назвал два, соответственно, района Московской области.
1: Нельзя говорить о том, что энцефалитные клещи наступают на московский, на подмосковный регион или на Москву?
9: Ну, они могут перемещаться. Ну, говорится о том, что они прям вот начинают заполонять Московскую область. Наверное, это все-таки не совсем корректно. Но расширяется их ареал. Он может распространяться, конечно, по Московской области. То есть это и биологи говорят, и эпидемиологи, которые занимаются изучением циркуляции клещей. Это, кстати, способствует определенные биологические феномены. То есть помимо миграция людей, это миграция диких птиц, животных, это глобальное потепление, в общем-то, которое наблюдается. Поэтому из соседних эндемичных регионов, которые вы называли, Тверскую, Ярославскую область, соответственно, возможна миграция этих клещей.
1: Но, с помощью птиц. Вот про помощь птиц чуть подробнее, если можно. Михаил 401 говорит, но почему вот, к примеру, вы же сейчас тоже сказали про Дмитров и Талдом, как особо опасные в этом смысле районы. Почему именно эти районы? Там что, медом намазано, пишет Михаил? Какие-то особые условия там?
9: Почему именно Дмитровский район и Талдомский район стали эндемичными?
1: То есть откуда-то с севера, получается, идут клещи энцефалитные?
9: Ну, на сегодняшний день считается так, что Это сочетание уникальных факторов климатических, биологических и расположения, то есть география. Во-первых, рядом граница с эндемичными районами, это Тверская и Ярославская области. Во-вторых, это специфика ландшафта и микроклимата. Там смешанные леса, там высокая влажность вот в этих районах чаще, наличие торфяников и болот и густой подлесок. Это все способствует формированию системы размножения, то есть экосистемы для размножения эксогенных клещей, которые являются, в общем-то, переносчиками возбудителей, а также лесные грызуны, которые являются промежуточными переносчиками. Ну, соответственно, это пути миграции людей и животных. Но и закрепление фактически, то есть так как закрепляется как очаг, и статус эндемичного присваивается только если в течение менее 5 лет стабильно, соответственно, выявляются зараженные клещи.
1: А, то есть от года это так вот запросто не поменяется?
9: Да, то есть должна быть устойчивая такая динамика, и тогда Роспотребнадзор может менять, соответственно, географию эндемичных регионов.
1: Скажите, да. тут сразу несколько человек спрашивают, может быть, вы видели сейчас в социальных сетях и на информационных лентах довольно активно распространяется какой-то огромный клещ, который попытался догнать жителя одного из российских регионов. Прям видно, как клещ бежит за мужчиной по песку. Вы можете это как-то прокомментировать? Они вот так бегают быстро?
9: Да, это фактически мы говорим о том, что если клещ, соответственно, может быть размером от горошины до крупной фасолины, то есть до полутора сантиметра может быть размер.
1: Ого, настолько большой.
9: Да, но он обычно такой вот лесной или таежный клещ, он обычно небольшой, 24 миллиметра, но он может разрастаться, если он напился кровью, и обычно это самка клеща. То есть он может в размерах увеличиваться до 100 раз. Поэтому Московская область не является исключением.
1: Несколько вопросов от наших слушателей, если можно. Коротко, Андрей 400 спрашивает, вот вы упоминали эксодовый клещ, а люди говорят, еще вот ведь бывает ведь какой-то энцефалитный клещ, а какой-то боррелиозный клещ. Или и тот, и другой эксодовые, и как-то внешне энцефалитный от боррелиозного отличить можно?
9: Нет, это и есть все эксодовые, которые и могут быть одновременно содержать в себе и возбудителей боррелий, и, соответственно, возбудителей клещевого энцефалита. Есть дополнительно другие крупные клещи, там, например, луговой клещ дерматент, он как раз встречается в Московской области, есть хеллома клещ, это гигантский, который в южных регионах встречается, и вот еще называют как раз клещом мутантом. Вот он также может бегать до 250 метров в час.
1: Ну вот тут как раз говорили про какого-то африканского клеща, может быть, об этом идет речь?
9: Ну, он не африканский, он так считается южный, да, и вот он встречается в основном в южных регионах, это Краснодарский край, Ставрополь, Ростовская область, Крым, Астраханская область, Калмыкия, Волгоград, то есть вот в этих регионах.
1: Спасибо. Георгий Викулов, кандидат медицинских наук и директор в научно-информационном центре по профилактике и лечению вирусных инфекций, был с нами на прямой связи. Роспотребнадзор перечислил регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом, и в списке там Московская область. Хотя прежде было принято говорить прежде всего только про Дмитров или Талдом, когда говорили об энцефалитном, в смысле угрозе энцефалитного клеща. Григорий 859 пишет, что с его точки зрения то, что было на ролике, о чем мы говорили, так это был не клещ, а маленький скорпион. Ну, нет, в комментариях, которые видел я, говорили как раз про клеща, но, правда, говорили про какого-то африканского клеща, насколько он эксодовый, это отдельная история. 94-й пишет, раньше от них обрабатывали, сейчас как? Насколько я понимаю, обработка, вот эта химическая обработка проводится и сейчас, но это сильно зависит от погоды. А пока, во всяком случае, с начала мая погода была не самой лучшей. Далее новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 17 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Россия продолжит модернизировать и развивать стратегические ядерные силы. По словам Владимира Путина, наша страна будет создавать ракетные комплексы, способные преодолевать все современные и будущие системы ПРО. Об этом глава государства сказал во время посещения Московского института теплотехники, где были разработаны комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава». Президент наградил коллектив института орденом за доблестный труд. Он был вручен генеральному конструктору предприятия, герою России, академику РАН Юрию Соломонову. Владимир Путин также отметил, что военно-подвижные комплексы с баллистическими неядерными ракетами эффективно применялись в ходе СВО. Президент подчеркнул, что советские наработки в ракетостроении до сих пор востребованы. В Минобороны России сообщили об ударах по целям на Украине. Поражены объекты энергетики и транспорта, используемые в СВО. Также были атакованы пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 147 районах. За сутки в зоне СВО Киев потерял 1060 солдат. Средства ПВО сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 572 беспилотника. Сергей Лавров прибыл с визитом в Индию. Министр иностранных дел России проведет переговоры со своим коллегой Субраманьяном Джайшанкаром. Как сообщает корреспондент РИА Новости, ожидается, что дипломаты обсудят график предстоящих контактов на высшем уровне, ситуацию на Ближнем Востоке, а также ряд двусторонних вопросов торговли и финансов. Кроме того, 14-15 мая Лавров в Нью-Дели примет участие в совещании глав МИДов стран БРИКС. В Ассоциации туроператоров России отреагировали на возможное сокращение срока безвизового пребывания в Таиланде. Это не затронет туристов, так как почти все поездки укладываются в 2 недели. Максимум путешественники едут на 21 день. По отраслевой статистике это 10-11 ночей, сообщил ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России по международному туризму Артур Мурадян. По его словам, сокращение срока безвизового пребывания в королевстве направлено на борьбу с нелегальной трудовой миграцией. Сегодня газета Nation сообщила, что власти Таиланда на следующей неделе могут принять решение по уменьшению срока безвизового режима с 60 до 30 дней для граждан более чем 90 стран. В их число входит Россия. На майские праздники россияне чаще выбирали экзотические направления, следует из аналитики роуминга на основе обезличенных данных абонентов Мегафона. Особенно заметное увеличение интернета зафиксировано в странах Южной Америки. Здесь существенный прирост показали Венесуэла, Уругвай, Бразилия, Колумбия и Эквадор. Схожий энтузиазм наблюдается и в отношении азиатских стран. Путешественники все чаще выбирают маршруты, которые еще недавно считались экзотикой. Вьетнам, Монголию, Китай, Мьянму, Макао. Африка осталась третьим по популярности направлением. «Зенит» готов предложить за Константина Тюкавина 10 миллионов евро. Футбольный клуб из Санкт-Петербурга рассчитывает летом договориться с московским «Динамо» о переходе нападающего. По информации источника издания «Спорт-Экспресс», помимо денег, петербуржцы хотят предложить за форварда полузащитника Андрея Мостового. В качестве альтернативы возможен вариант с оплатой трансфера игрока в 20 миллионов евро. Эта сумма указана в контракте 23-летнего Тюкавина с «Динамо» как отступные для иностранных клубов. Для российских команд опция выкупа не предусмотрена. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 85 копеек, доллар 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек. В Москве в эти минуты плюс 21, завтра ожидается облачная погода, местами дождь, и до плюс 23 атмосферное давление при этом будет ниже нормы и составит 741 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
8: 94,8 FM.
10: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
11: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. В эфире нотариус города Москвы Ольга Филиппова. В этот четверг после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный
8: «Адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
13: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
14: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
8: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, младший научный сотрудник сектора политических проблем Европейской интеграции Института мировой экономики и международных отношений РАН Артем Ильинский. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня», — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
6: А вы говорите «милит».
15: Я его что?
6: Тоже мне «милит».
15: Рекламирую.
6: Да думайте о своей стране.
8: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня, соответственно, у нас среда, 13 мая. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И, соответственно, в этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Сегодня это комендантский час для детей и подростков. В Уфе это уже работает. Введено пока, во всяком случае, как говорят, с 1 мая до 30 сентября. Но там важная деталь. Потом просто время будут пересматривать. После 30 сентября... Если сейчас дети и подростки до 17 лет не могут находиться на улице без сопровождения родителей с 23 часов до 6 утра, то, соответственно, после 30 сентября будут другие часовые интервалы. Видимо, более широкие, учитывая, что там время дня другое. Срочно из сообщений, которые сейчас на лентах новостей, туманы покинут Москву. Со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова в эти минуты пишет агентство РИА Новости. Туманы явно пошли на убыль, говорит синоптик. Сегодняшний туман не идет ни в какое сравнение со вчерашним. Температура подпрыгнула очень сильно. Я прогнозирую, что туманы уйдут в прошлое. То есть среда в столице – последний туманный день. И об этом в эти минуты пишут агентство, информационное агентство. Смотрим на ленту ТАСС. Опять по поводу посещения президентом Путиным Московского института теплотехники. Путин отметил работу института в сфере гражданской продукции, пишет агентство ТАСС. Следим за новостями, за пробками на дорогах. И, собственно, начинаем обсуждение. Прямой эфир в телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва». У нас сейчас вот оно уже заведено голосование. Вы можете... Мы призываем вас участвовать в этом голосовании. В Уфе с 1 мая введен комендантский час для несовершеннолетних. На ваш взгляд, нужно ли распространять этот опыт на всю страну? Там 4 варианта ответа, вы об этом не думаете. Вы считаете, что каждый регион, в данном случае в Уфе, приняли решение. Вот пусть и во всех остальных субъектах Российской Федерации рассмотрят, где-то примут, где-то не примут, где-то, может быть, по-другому все это организуют. Но вот так. И есть варианты однозначных ответов. Однозначно надо распространять на всю страну. Вот как в Уфе, значит, везде. Или... Может быть, изменить условия и в Уфе тоже, но и везде какой-то единый комендантский час для несовершеннолетних. Или, наоборот, этого быть не может, надо не распространять, может быть, даже и запретить в Уфе. Тогда вы говорите «нет». 4 варианта ответа. Первые 70 человек уже успели проголосовать, хотя вот только что буквально выложили это голосование. Присоединяйтесь через 50, уже даже через 49 минут мы будем подводить итоги голосования. Посмотрим, как аудитория относится к этой истории. Напомню, история это уфимская. В Башкирии, включая столицу республики Уфу, начал действовать комендантский час детям и подросткам до 17 лет. Там именно такое правило. Нельзя без сопровождения родителей находиться на улице с 23 часов до 6 утра по местному времени. Общественными местами при этом считаются улицы, стадионы, площади, детские и спортивные площадки, пляжи, скверы, дворы и места общего пользования в многоквартирных домах. Это важно. Даже внутри дома места общего пользования тоже в этом смысле считаются общественными местами.

0: 6 утра. Итак, этот опыт надо ли распространять? Вот в Уфе, судя по всему, понравилось. Они уже второй год по этому режиму живут. Об этом будем говорить. Здесь Максим Коваленко, он директор Национальной гуманитарной академии и психолог. Максим Александрович, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Здесь Олег Зверев, он доцент МГПУ, руководитель магистерской программы обеспечения безопасности образовательной организации и основатель клуба «Безопасная школа». Олег Михайлович, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Как обычно, в первой части программы у нас прежде всего ваши сообщения через мессенджеры или через СМС портал, а во второй части ждем звонков. Но не забывайте про голосование. Голосование уже идет, и мы ждем вашего активного голосования для того, чтобы максимально представительным получилось это решение аудитории радиостанции «Говорит Москва». Максим Коваленко, давайте с вас начнем. Что вы думаете по поводу этого уфимского, уже даже не идеи, а опыта?
1: Вы знаете, ну, во-первых, уфимский опыт — это не первый опыт.
0: Конечно.
1: Я еще помню, как в 2011 году в городе Кемерово, потому что я работал тогда с МВД именно в этом регионе, и там вводили, и он имел очень большой успех, потому что преступность сократилась именно в ночное время, и именно с преступления, совершаемые подростками, где-то до 25% доходило. И здесь была именно такая профилактика, и это было очень эффективно. Я за абсолютно такой формат. Во-первых, потому что ребенок сам по себе, он не понимает еще уровень безопасности, который он может сам себе обеспечить. Он не понимает, ну, это то же самое, что как мы в детстве прыгали с гаражей, там лазали по каким-то крышам, мы не чувствовали вот этой опасности. У ребенка это чувство атрофировано. И он не понимает, где он может оказаться, в какую его историю могут втянуть, именно как участника, да, и в то же время он может стать жертвой. Ребенок этого, подросток, не ощущает. И такой комендантский час, он, безусловно, может от этого оградить, потому что родители начнут думать гораздо больше про детей, они начнут все-таки думать, как с ними проводить досуг, как проводить какие-то профилактические беседы, и, понимаете, на человека и на ребенка, на подростка, на любого абсолютно можно влиять только когда человек находится в одном из двух эмоциональных состояний, либо это удивление и то, что выходит, азарт, интерес, любопытство, да, либо страх. Это на любого человека. Мы эту доктрину еще знаем по таким простым понятиям, как кнут и пряник, да, по сути, это про это. И именно здесь влияние происходит на родителей в том плане этого закона, этого введения комендантского часа, что они начинают думать о том, что с ребенком нужно заниматься, чтобы он вырос нормальным, безопасным.
0: То есть без этого они бы не думали?
1: Многие не думают.
0: Хорошо, тогда два уточнения. Это не секрет, что есть федеральный закон вообще в Российской Федерации, который так или иначе корректирует, точнее не так, так или иначе устанавливает что-то похожее на комендантский час, но там, смотрите, там написано, что, во-первых, ночное время, когда не должны быть без родителей подростки, и тут тоже, кстати, вот отдельный будет вопрос. Так вот, ночное время – это с 10 вечера до 6 утра, а несовершеннолетние – это, как мы понимаем, на федеральном уровне лица, не достигшие 18 лет. И получается, что где-то, значит, до 18 нельзя, где-то после 10 вечера, а где-то до 16 нельзя, где-то до 17 нельзя. Вот тогда уж если...
1: Нет, как до 18 нельзя?
0: Ну, там, а как?
1: Ну, нету такого, что после 18 подросток так не может куда-то выходить.
0: Нет, после, такого... нет, 18 лет.
1: После 18 лет, да.
0: Об этом речь. То есть где-то до 18 нельзя ночью выходить, где-то до 17 нельзя ночью, до лет. А где-то с 10 вечера, где-то с 11, может быть, тогда должна быть какая-то единая история?
1: Ну, единая, безусловно, должна быть, но, я думаю, регионы здесь решают, исходя из того, что у них происходит и какой возраст более этому подвержен. Я думаю, здесь идут у них внутренние именно такие.
0: Хорошо, моменты. Тогда следующее. Вы сказали, вот родители иначе не задумаются. Сейчас за нарушение вот такого комендантского часа, в кавычках, есть история под названием «Кодекс об административных правонарушениях», и наказание предусматривает либо предупреждение, ай-яй-яй, либо административный штраф от 100 до 500 рублей. Вот это работает? Может быть, тогда
1: нет,
0: надо здесь уже ужесточать?
1: 100-500 рублей, конечно, работать не будут. Здесь должны, я, конечно, не сторонник там советского периода, да, но должны быть какие-то такие меры, которые бы возымели действие. Ну, например, мы в нашем детстве, да, мы с вами помним, что если мы что-то нарушали, мы плюс-минус с вами там одного возраста, это был там учет в милиции в какой-то и так далее, мы этого боялись, потому что это скажется на нашей там жизни.
0: Это
1: и так
0: далее. Но вряд ли мы

0: боялись в 10 вечера вернуться домой.
1: Не в 10 вечера. Я говорю просто, что это был как ресурс, который как-то устрашал. Опять же, мы говорим про страх, да. Здесь родитель, конечно, его не испугает там формат 100-500 рублей, да. Это должны быть какие-то более существенные санкции, если родители этим не занимаются. Потому что ребенок здесь не несет никакой ответственности в этом смысле, да, он не может там заплатить штраф.
0: Ладно, или еще тогда что-то. По-другому, еще одно уточнение. Сразу несколько человек примерно об одном пишут, что, мол, это все завязано на штрафы под прикрытием заботы о безопасности. Так вот, например, написал 215.
1: Да нет, ну нет, это уже, знаете, такие теории заговора какого-то.
0: Ну а как, вы же говорите, что надо еще больше денег брать.
1: Нет, в зависимости, какую хотят решить задачу. В каждом законопроекте, будь то он региональный, да, возьмем федеральный, там прописано, почему это делается, для чего это делается и как это делается, да. И здесь под это все можно подвести, что и за ДТП, за различные правила нарушения там на дороге, это тоже как сбор денег, да, отчасти. Но, может быть.
0: Некоторые так и думают.
1: Да, некоторые деле. Так и думают. Ну, здесь всегда нужно смотреть, для чего это делается, потому что, понимаете, вот очень важную вещь я, наверное, сейчас скажу, допустим, завуалировано, как я, как психолог вижу, да, завуалировано, это проявление, вот, например, когда ребенок предоставлен себе, и он может гулять сколько хочет, где хочет, как хочет, да, у него не развивается формат заботы о нем. В любом случае, психологически в детстве это не развивается.
0: Он чувствует заботу. Если родители...
1: Ну, вот он живет сам по себе и живет. Ну, там родители кормят, да. Конечно.
0: Ну, одевают. А если будет штраф не 500 рублей, а там 5 тысяч?
1: Нет, я сейчас про другое, не да про штраф. Понимаю. Да, когда ребенка, за ребенком, ну, например, родители, если какой-то штраф большой, о чем вы говорите, там 5 тысяч, 10 тысяч, родители начинают думать уже о том, что как человека занять, как ребенку на уровне интереса что-то привить, чтобы ему было интересно дома находиться, там, с родителями что-то делать. И тогда ребенок чисто психологически, внутренне, да, на каком-то бессознательном уровне, он понимает и ощущает эту заботу, что им интересуются. Вот как я вижу этот вопрос, да?
0: Слушайте, я понял, это Максим Коваленко, он директор Национальной гуманитарной академии и психолог. Валерий 209-й. О ездании совершеннолетних на питбайках, мопедах и квадроциклах без глушителей ночью, без шлемов и документов. Это нарушение комендантского часа? А зачем вы задаете вопрос, ответ на который очевиден, Валерий? Я не очень понимаю. Вы к чему? Или вы к тому, что это все равно нарушение, которое никто не администрирует? Так тогда так и напишите. Николай 445 пишет, предлагаю ввести комендантский час для всех граждан, плюс выход из дома только в наручниках, и тогда преступность снизится процентов на 90. Опять, если вы хотите как-то иносказательно что-то написать, ну, так, тогда напишите прямо. Ребенку с 13-14 никакие родители не нужны, какая забота, пишет 639-й. Родители работают в смену, или, к примеру, мама одинокая, она ушла тоже в смену, а сын сам ушел гулять, и ему 17. Что тогда делать? Ну, вот тогда его остановят, а потом мама еще и штраф заплатит. И что здесь не так? Что такое, Максим Коваленко?
1: Не, можно сказать.
0: Да? Ну, конечно, можно.
1: Понимаете, вот там сказали, что в 13-14 лет родители уже ребенку не нужны, да? Я здесь с этим очень не соглашусь по одной простой причине. Что различает ребенка от взрослого? Различает только одна вещь – отсутствие опыта, да? И ребенок может думать, что ему в 13 родители не нужны.
0: Примерно об этом и пишет человек.
1: Да-да-да, но на бессознательном уровне это все необходимо.
0: Александр 960-й, видимо, не услышал в начале, говорит, теперь они все в подъездах будут делать или бегать по кустам. Напомню еще раз, подъезды в списке общественных мест, поэтому это не обсуждается. В контексте подростков странное решение. Виталий 618-й, то есть в 16 мы тебе запрещаем гулять после 10 вечера, а в 18 мы тебя призовем на срочную службу, и ты будешь защищать. И что такого? 16 и 18 – это вообще-то разный возраст. Давайте принципиально будем. 15 и 16, 16 и 17, 17 и 18, да даже 18 с половиной и 19 – это разный возраст. Там человек очень сильно меняется и взрослеет очень быстро. Но как бы то ни было, Виталий это написал. Олег Зверев, доцент МГПУ, руководитель магистерской программы обеспечения безопасности образовательной организации. Олег Михайлович, что вы думаете про комендантский час?
2: Да, я здесь поддержу, что это имеет позитивный опыт, и тут надо сказать, что Башкортостан не единственный регион, где такое существует, в общем, это достаточно практика распространенная, это достаточно долгое время уже есть, используется, и, к слову, вот не только в нашей стране, и в других странах, там могут отличаться возрастные градации, временные, но в целом такая практика направлена, с одной стороны, вот как сказал Максим, на снижение преступности среди несовершеннолетних, а с другой стороны, на защиту самих несовершеннолетних, самой молодежи от каких-то факторов риска, которые присутствуют. И если мы говорим сейчас о снижении, здесь можно сказать, и о такой проблеме, как исчезновение детей-подростков, то есть потерялись, там, бегунки и так далее, и преступность, и какие-то действия криминального характера в отношении них. А также, конечно, необходимо учитывать тот факт, связанный с террористическими угрозами, которые сейчас присутствуют, к сожалению. Поэтому в каждом регионе это может регулироваться по-разному. Тут надо еще отметить, что у нас помимо этого действуют разные режимы, связанные с террористической угрозой. В частности, вот на территории нашего региона действует режим повышенной опасности. Поэтому здесь с нескольких позиций подобно, я считаю, обоснованно.
0: Хорошо, тогда, так как вы оба примерно об одном и том же говорите, объясните слушателям, которые вот сейчас пишут, сейчас я найду, вот 512-й, полицию и так не дозовешься, а кто следить за этим будет? Вот вы говорите, надо это делать, и, в общем, уже и документы есть, но полиция не будет этим заниматься.
1: Абсолютно правильный вопрос, потому что у полиции у самой сейчас проблемы с кадровыми, с кадровым,
0: это Максим Коваленко.
1: Да, с кадровым составом, и об этом прямо как бы говорят, и вопрос этот надо решать, и его решают. Здесь, ну, это же как одна из мер все-таки.
0: Нет, да? Понимаете, и... если вы говорите «одна из мер», и понимаете при этом, что вряд ли она будет работать, тогда не очень понятно,
1: зачем она. Вы знаете, на самом деле она будет работать по одной простой причине, потому что ППСники, люди, которые просто, да, ходят и смотрят за порядком, они в любом случае есть, они в любом случае ходят, и для них это важно, это же галочка, они будут это выполнять. И это не такой...
0: Но их не так много, и поэтому на 9 человек, прошедших мимо, поймают 10-го.
1: Ну, знаете, это будет принцип, как работает ГИБДД, да, будут
0: понимать... Кого поймали, тот
1: попался. Нет, нет, вы смотрите, например, есть какое-то скопление там молодежи, допустим, это какие-то пивные там барчики, там еще что-то.
0: Алкоголь вреден для здоровья,
1: это безусловно, говорим, да. Однозначно, но тем не менее, это места, которые там притягивают, да, какие-то злачные, так их назовем, различного характера, и, значит, они будут там находиться, понимая то, что именно здесь мы можем как бы кого-то обезвредить,
0: так для того, скажем, чтобы потом получить...
1: Да, получить галочку.
0: Хорошо, это как Максим Коваленко, Олег Зверев. Полиции-то не хватает, значит, не каждого остановят. Зачем тогда?
2: Понимаете, ну, по такой логике, если исходить, то можно и какие-то иные убирать запретительные меры. Нет, здесь главное, что это прописано, кстати, касательно штрафов, вот вы говорили, ведь предусмотрено в том числе и постановка на профилактический учет. То есть, может быть, штраф-то и не испугает какого-то родителя, законного представителя, а вот профучет – это уже определенные вопросы и проблемы в дальнейшем для его ребенка. Поэтому здесь, конечно, каждый регион будет исходить из своей практики, но, надо сказать, и дружинники, которые присутствуют, тоже могут к этому быть привлечены, к такой деятельности. Поэтому полиция будет иметь и имеет в настоящий момент возможность для этого. И касательно как раз разных таких злачных мест, клубов, там каких-то заведений питейных и так далее, там как раз, если будет мониториться обстановка, и это будет меньше привлекать внимание молодежи, да, если полиция будет по ним работать. Работать с этим контингентом.
1: Да, вы знаете, да. Тоже я вот сейчас просто слушаю коллегу и вспоминаю, когда вводили закон, вот этот проект по продаже алкоголя, угу. Да, который вредит здоровью, безусловно, для несовершеннолетних, так, ну, не для совершеннолетних, чтобы проверить, есть 18 или нет, так угу. же, как с сигаретами, да, и тоже многие тогда скептически к этому относились. А как это будет проверяться, а сыграют ли роль свои штрафы, но сегодня мы видим, насколько насколько это работает очень мощно и сильно, да, когда уже появились камеры, когда это прям паспорт уже отчетливо виден, различные сейчас системы уже видят там по возрасту и так далее. Но когда это только начиналось, к этому тоже очень скептически относились. Я бы не называл это единственное, мне, честно скажу, очень слух режет само название «комендантский час». Это что-то...
0: Формально такие ограничения вообще-то уже 25 лет существуют, да, закон 98-го года, просто вот этой формулировки нет, и люди за нее цепляются. Понятно. Но он такой.
1: Но здесь, понимаете, опять же, мы говорим про работу с той же молодежью, да, и это как одна из мер, потому что... Знаете, я приведу такую как, ну, метафору, когда шел фильм там «17 мгновений весны» образно, да, там на улицах людей не было, что молодежи, да. То есть люди на интересе находились дома и смотрели. Это я к чему привожу пример? К тому, что молодому человеку или девушке должно быть интересно вечером, например, дома, а не где-то с какими-то непонятными друзьями у какого-то там злачного заведения. И здесь, возвращаясь к тому, что влиять на человека можно либо когда он находится в удивлении, либо в страхе, здесь на удивлении, на интересе. Его нужно заинтересовывать. Какие-то клубы и так далее.
0: Это другая история. Мы сейчас как раз пытаемся... То есть одни заинтересовывают, другие, если что, находят тех, кто один без родителей в то время.
1: Конечно.
0: И вот мы вот эту часть сегодня обсуждаем. Андрей продолжает. Значит, будут штрафы брать с родителей на бюджет пополнения. Вот и вся борьба. Значит, Андрей, хорошо, но мы неоднократно говорили. Нет проблем. С вашей точки зрения, значит, не нужно таких ограничений вводить? Или как? Нужно вводить ограничения, но что? Вы это лучше напишите. Ну, нет бюджета пополнения. Мы же понимаем, что если и идут вот, молодые люди, вряд ли каждого останавливают. И тогда это не очень такое гарантированное пополнение бюджета. Но вы пишете только об этом. Придумают другое название, пишет 639-й. Нежелательное покидание жилья вечером вместо комендантского часа. Делов-то... Еще раз, значит, с вашей точки зрения, не надо таких ограничений. Люди с советским образованием пытаются понять молодое поколение стримов и тиктоков, пишет Виталий, 618-й. А может быть, действительно теперь дети иначе устроены, и поэтому понять их, вот адресуясь к нашему опыту про 17 мгновений весны, мы не можем, Максим Коваленко.
1: Да это однозначно, потому что мы... Как ни странно, я сейчас скажу, да, мы отстаем там лет на 15, на 20, ну вот мне там 48, и общаясь с молодежью, и общаясь по роду своей деятельности, лет на 15-20, и я бы, например, здесь исходил из того, что у них у самих надо спросить, что их интересует, и почему они идут на улицу, например, почему они находятся там, почему они берут вот это, здесь это всегда комплексный вопрос. Всегда комплексный вопрос.
0: Андрей продолжает. Надо было обязательно сказать, что он говорит, что это пополнение бюджета, потому что они возьмут с его точки зрения незаконную биометрию детей и станут штрафы с родителей брать. И что изменилось? Вы как-то поменяли отношение к тому, делать что-то с комендантским часом или не делать? Не нужны запреты или нужны? Ведь это мы обсуждаем. Если коротко, Олег Зверев, вот это нежелательное покидание жилья вечером. Или мы не поймем. Тех, кто сейчас дети.
2: Ну, с детьми, с молодежью надо говорить. Это, конечно, важно, безусловно. Потому что если мы не говорим, кто-нибудь другой начинает с ними разговаривать. Поэтому лакуна заполняется. Но то, что касается формулировок...
0: 5 секунд.
2: Федеральный закон 124 о защите прав, охране прав ребенка. Там все сказано, все
0: формулировки. И еще раз напомню, что это закон 98-го года прошлого века. Насколько я понимаю, среда, 13 мая. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 17:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Минэнерго России заявили о готовности наращивать поставки топлива странам глобального юга. Это необходимо для обеспечения энергетической безопасности, отметил замглавы ведомства Роман Маршавин. По его словам, наша страна готова продавать ресурсы туда, где есть устойчивый и долгосрочный спрос, и тем государствам, которые выстраивают конструктивные деловые отношения с Москвой. В Минэнерго сообщили, что Маршавин провел переговоры с заместителем министра энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Юлиотом Танджунгом в рамках форума «Россия и Исламский мир». В Дагестане утвердили главу правительства региона. Им назначен Магомед Рамазанов. Указ подписал в Рио руководитель республики Федор Щукин. В документе сказано, что новому главе Кабмина поручено представить предложение о структуре органов власти и составе правительства. Сегодня Народное собрание Дагестана одобрило кандидатуру Рамазанова на пост председателя правительства. Ранее Владимир Путин поддержал кандидатуру главы Верховного суда Дагестана Федора Щукина на должность главы республики, Магомеда Рамазанова на пост премьера региона. Специалисты не выявили превышения ПДК загрязняющих веществ после пожара в Измайлове. Такие данные привели в столичное управление Роспотребнадзора. Там уточнили, что пробы были отобраны в трех точках с учетом погодных условий. У туристско-гостиничного комплекса Измайлова, у школы номер 1290 и у общежития Российского университета спорта. Подчеркивается, что жалоб от населения не поступало. Минувшей ночью в помещении для проведения квестов на Вернисажной улице в Москве произошел пожар на площади 3000 квадратных метров. Пострадавших нет, причины ЧП выясняются. В Москве на смотровой площадке Останкинской башни умер мужчина. По предварительной версии, у 43-летнего посетителя не выдержало сердце. Как сообщает телеграм-канал Мэш, на верхнем этаже мужчине стало плохо, он внезапно посинел, упал и потерял сознание. На место прибыли медики, но не смогли его спасти. В Минстрое назвали число участников домовых чатов в мессенджере «Макс». Их 14,5 миллионов. Как уточнили ведомстве, создано свыше 12 тысяч информационных каналов, к которым присоединились 1 900 000 человек. Отмечается, что Пермский, Приморский, Краснодарский края, а также Челябинская область усилили меры по привлечению жителей в домовые чаты. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 85 копеек, доллар 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается облачная погода, местами дождь и до плюс 23. Атмосферное давление будет ниже нормы, 741 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама.
5: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан. Ваша новая вершина». «ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.том.рф.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
9: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
10: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
9: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: «Право знать». Говорит Москва.
7: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
0: Радиостанция «Говорит Москва». Среда, 13 мая. Сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах в городе. Семибальные пробки уже не первый час, насколько я понимаю. Некоторые слушатели писали, что были восьмибальные пробки. Я не заметил. В тот момент, когда сообщение пришло, я пересмотрел. 7 баллов по-прежнему было. Может быть, кратковременно совсем. Но пока семибальные пробки, 6 баллов нам обещают к 7 вечера. Что касается срочных сообщений, глава Минэнерго Соединенных Штатов заявил об отсутствии необходимости во взрывных ядерных испытаниях. Это из срочных сообщений. СМС-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-48-94-8. Можно писать на бот «Говорит МСК-бот» либо в Телеграм, либо в Максе. Можно звонить. 7373-94-8, код 495. Тема программы «Своя правда». Сегодня комендантский час для детей и подростков. У нас есть некие федеральные законы, уже довольно давно действующие, которые оговаривают, что такое ночное время, что такое. И есть отдельное, вот, например, Уфа, в которой чуть иначе это все организовали. В Уфе комендантский час действует с 1 мая до 30 сентября, и это с 23 до 6 утра по местному времени. Дети и подростки до 17 лет не могут находиться на улице без сопровождения родителей. В некотором смысле послабление, потому что в федеральном законе речь идет не про 23, а про 22 часа. Дети и подростки, в данном случае 17 лет, а вообще-то в федеральном законе 18. Вот эти ограничения, с вашей точки зрения, нужны или нет? Голосование продолжаем в телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва». Мы спрашиваем, надо ли распространять вот такой строгий комендантский час для несовершеннолетних по уфимскому рецепту, скажем, или по какому-то другому, может быть, вот этот федеральный рецепт надо ввести как четкий стандарт для всех регионов и распространить на все регионы. Регионы единый опыт. Да, нет, пусть регионы все-таки сами решают, как сейчас, и не думаю об этом. Голосование продолжается. Вы пишите нам через СМС-портал, через мессенджеры или звоните. Здесь Максим Коваленко, директор Национальной гуманитарной академии, и Олег Зверев, доцент МГПУ и руководитель магистерской программы обеспечения безопасности образовательной организации. Смотрите, много сообщений от наших слушателей. Я бы попросил, чтобы вы прокомментировали их. Во-первых, вот это неожиданный поворот, мне кажется, неожиданный, но так как разные люди написали об этом, то я бы хотел, чтобы каждый из вас высказался. Кого бы, вот, например, 94-го, давайте буду цитировать, пусть гуляют, но должна быть активна GPS-метка либо штраф. Что скажете? Максим Коваленко.
1: Ну, понимаете, вот здесь как раз активная GPS-метка, она и говорит о формальном подходе, и именно о том, чтобы просто собирать деньги за штрафы. То есть это GPS-метка... Нет, GPS-метка никак не предостережет человека от того, что на него...
0: Нет, там, он будет понимать, что родители в курсе, где он.
1: Ну и хорошо, ребенок-то понимает. Здесь же вопрос не о том, чтобы контролировать ребенка, где он. Здесь же вопрос о том, чтобы ребенок находился в безопасном пространстве.
0: Но... Нет, подождите, если родители видят, где он, они понимают, что он в небезопасном пространстве. Ну, я
1: смотрите,
0: так понимаю,
1: вероятность
0: логику.
1: Того, что вот идет, он, например,
0: нет, ребенок... Нет, сам факт, что молодого человека вы снабжаете некой обязательной GPS-меткой.
1: Так это и есть, пожалуйста, в телефонах, ради бога.
0: Одно дело это есть, а другое у дело родителей. Это обязательно.
1: Ну нет, не будет это работать.
0: А Максим
1: не
0: Коваленко, будет. Олег Зверев.
2: Действительно, разные устройства есть, и родители покупают их детям, это и часы.
0: Виталий говорит, учитывая, что бывает в Москве, все дети будут в Шереметьеве.
2: Значит, но действительно так работать не будет. Кроме того, посмотрите, в законе ведь сказано, он не может находиться один без родителей или законных представителей. А здесь он там идет, возвращается из гостей, или они забрали его с тренировки, с какого-то мероприятия. Эти сведения куда идут по GPS дальше?
0: Родителям предполагается. Я так родителям. Понимаю, не более того.
2: Ну, для...
0: если остановили...
2: полезно, но не обязательно.
0: А хотя да, с другой стороны, если активна GPS-метка, а он идет без сопровождения родителей, значит, кто-то должен увидеть, чтобы штраф соответствовал ему.
2: Да, тогда надо следить, ну, то есть, а где это, родители это были должно... в этот момент?
0: Нет, нет, нет, нет, да. Я понял идею, я продумал. Все, я понял. Значит, если ребенок идет один, и у него не активна GPS-метка, то есть родители не видят, где он идет, и его в этот момент остановили, вот тогда за это штраф. Вот такая идея у человека. Понимаете? То есть не отслеживает никто другой, отслеживают только родители. Но если не работает отслеживание, значит, все. Всех детей забрать в обитую войлоком комнату до 18, а потом сразу в армию 639. Опять прекрасная, наверное, шутка, очень может быть смешная, но все-таки как вы относитесь к идее, которую мы обсуждаем? Виталий, допустим, час ночного благоденствия и позитива для молодежи будет соблюдаться... Он, кстати, предложил новую формулировку.
1: Это уже радует.
0: Будет соблюдаться как положено, и за ним будут следить, а дети не пойдут смотреть «17 мгновений весны», а пойдут в интернет и будут не то смотреть.
1: Понимаете, вот об этом-то я и говорил изначально. Это как пример я привел «17 мгновений», да? Ребенка нужно заинтересовывать. Ему должно быть интересно быть либо дома, либо там в секции, я не знаю, неважно. Но у него должен быть интерес. Почему ребенок идет на улицу? Там друзья.
0: Там разнообразные там интересы. Когда были «17 мгновений весны», было два канала, а третий только
1: отдельно взятой Москве. Вот в данное время, например, когда я в 80-е годы жил, я жил в городе Кемерово непосредственно. Это такой очень бандитский, очень такой активный город. Но я там гулял до 8, и было очень авторитетно гулять до 10, до 11. Потому что это показывало, что ты уже якобы взрослый, что ты...
0: Давайте все-таки проговорим, что бандитский город — это оценочное суждение.
1: Оценочное,
0: это
1: конечно.
0: Это не абсолютное определение.
1: Да, да, да. Оценочное суждение, то, что было там много хулиганов, и тогда было в почете. Девочки, например, говорили, что вот с Васей там очень хорошо дружить, потому что он один может ходить через парк. Это некоторая авторитетность. К чему я это рассказываю? К тому, что у ребят, у молодежи сейчас нужно спросить, что их тянет на улицу, да? Почему они идут, почему они гуляют, почему им интересно после 22-23? Гуляй хоть целый день, да? Но почему им интересно? Опять же, смотрите, если здесь, грубо говоря, есть брат, которому 18, и есть, например, второй брат, которому 15, они вдвоем могут гулять, получается. Потому что,
0: безусловно, да, потому что есть старший.
1: Да, есть старший. Все. И здесь вот это всегда на интересе.
0: Подождите, тогда вы сейчас договорились до того, что мы ведь вернемся к тому, что каждый ребенок будет искать себе старшего товарища.
1: Так они так и будут делать. Это не мы договорились. Дети, они тоже думают, они тоже соображают, они тоже ищут варианты. И если есть закон, большинство молодых людей начнут искать варианты обхода.
0: Надо заинтересовать.
1: Без этого мы никуда не денешься.
2: Они не являются законными представителями. Тут тоже такая... не все. Тут, смотрите...
0: Все это можно оформить, я так подозреваю.
2: Это если да, кто-то задастся там...
1: Но у нас же как работает, извините.
0: Виталий уже написал, да. Это новый бизнес будет.
1: Да, да, потому что у нас же как, у нас всегда, грубо говоря, появился какой-то запрет, как у детей, например. Мы все помним наше детство, да? Значит, нужно его как-то обойти. И молодой человек, ну не все, безусловно, но большинство так думают.
2: Голь на выдумку хитра. Тут, с одной стороны, вот обратите внимание, говорят о том, что дети мало проводят времени на улице, сидят в телефонах. С другой стороны, мы вот говорим, а как сделать так, чтобы они не шли на улицу?
0: Это, кстати, отдельный вопрос, его кто-то из слушателей уже сформулировал. И так нам неправильно с детьми, и так неправильно с детьми. Дома остался плохо, на улицу вышел опять... плохо. Так что же делать?
1: Так поговорить с детьми.
0: А поговорить?
1: Ну, да. Поговорить с детьми, слушайте, спросить, что вы хотите.
0: Слушайте, у нас взрослые не умеют разговаривать.
1: В этом-то и проблема. В этом-то и проблема. Поэтому они идут в различные деструктивные сообщества, поэтому для них не герой СВО, да, является каким-то примером для подражания, а какой-то непонятный там человек с непонятными ценностями и так далее. Вот почему это происходит. Но тот, который с непонятными ценностями, нет, он дает то, что ребенку нужно.
0: Это понятно, но вот даже учитывая ваши оценки Кемерово, Виталий говорит, и выросли же люди из Кемерово нормальными людьми и говорят про традиционные ценности из-за детей. И боятся. Ну, значит, это такая проблема роста любого ребенка.
1: Конечно, но у нас тогда это была форма социализации, понимаете? Это была форма социализации. У меня вообще, я рано повзрослел, потому что у меня мама умерла в 13, папа у меня умер в 17. У меня на порядок выше, у меня друзья были, которым было, мне было там 15-16, им было 25-27. То есть я из читающей семьи, я много читал, я был им интересен по-своему, да, они мне по-своему, и это все происходило. И вопрос в том, что мы даже когда меняли квартиру, меня всегда отец на улицу говорил, иди знакомься. Я приходил там с разбитой губой, он говорил, все, социализация прошла, ну ура. и я так рос, и я так жил. У нас не было мобильных.
0: Тогда была такая жизнь,
1: да,
0: теперь другая жизнь, другая социализация.
1: Но, да, но вопрос в том, что со мной разговаривали. Вот о чем речь.
0: Это Максим Коваленко, Олег Зверев. Вот эта история про тамошние рецепты. Тогда были проблемы, но теперь люди выросли и говорят о том, что проблемы у детей. Дети просто перерастут, нет?
2: Надо говорить. Вы знаете, вот мы говорим сейчас про проблемы детей. Одна из проблем с точки зрения безопасности — это бегунки, так называемые. Дети, которые уходят из дома, в том числе уходят по, казалось бы, для взрослых каким-то надуманным или несерьезным проблемам. И вот пока значимый взрослый не встает на одну позицию с ребенком, не говорит с ним на его языке, не говорит с ним с той ценностной установки, которая для ребенка важна, то, ну, диалога не получится. А как я уже сказал, если значимый взрослый не говорит, то он находит другого какого-то авторитета, там, в социальной сети, еще где-то, а к чему этот авторитет для него там приведет, в какую деструкцию он его вовлечет, тут уже мы видим, к сожалению, результаты. Поэтому, да, диалог, основа. Не хватает времени, ну... За безопасность надо платить, за ее отсутствие расплачиваться. Вот не только в финансовом отношении.
0: Когда вы говорите, что за безопасность надо платить, а за отсутствие расплачиваться, что конкретно вы имеете?
2: Я имею в виду, что надо тратить время на ребенка.
0: Да, расплачиваться временем.
2: Да, конечно, платить временем
0: своим. Это, кстати, тоже многие слушатели упоминают. Родители мало платят в этом смысле. Максим
1: Коваленко. В каком плане мало платят?
0: Они мало времени тратят на детей.
1: А, в этом плане. Ну, мы с этого начали. Мы с этого начали, что родителю проще, там, начиная с молодых, как говорится, ногтей, там, с трех, с двух лет, просто всучить этот гаджет, и гаджет начинает ребенка учить жизни. Ведь, понимаете, здесь какая оказия? В том, что ребенок, он же берет модели поведения определенные, которые для него работают эффективно. Если он понимает, что мальчик Слава 18 лет для него авторитетен, он решает какую-то задачу, он будет с ним дружить, да? Если он понимает, что это папа, который решает для него эту задачу, и мама, там, брат и так далее, он будет больше времени туда отдавать. И здесь в этом и задача родителей, чтобы обеспечить вот эту безопасность. И данный комендантский час... Это, как я уже вначале говорил, это в большей степени даже для того, как я это вижу, да, может быть, я так глубоко это вижу, для того, чтобы родители больше уделяли времени, чтобы подросток не шел на улицу, чтобы он не шлялся там после 23. В 23 уже спать надо.
0: Кому как, знаете.
1: Да надо, это просто это биологический разные. Формат.
0: Смотрите, 639-й, оба короткие комментарии дают, теперь уже сообщения от наших слушателей. То есть, правильно ли понимает 639-й собравшихся, разговаривать с детьми родители не умеют, поэтому мы заставим детей оказаться с ними в одном помещении, может быть, родители тогда научатся.
1: Здесь вопрос,
0: это Максим Коваленко.
1: Понимаете, вопрос не в том, что заставят детей. Дети не несут никакой ответственности, это больше для родителей.
0: Нет,
1: закон.
0: Нет, заставят родителей, конечно, они научатся, а дети будут вынуждены за всем этим следить.
1: Ну, значит, родитель начнет думать. Есть родители, которые вполне себе нормально разговаривают, общаются, доносят ценности
0: Максим
1: и так далее.
0: Максим Коваленко, Олег Зверев.
2: Может быть, они больше обратят на это внимание. Те, кто ранее не задумывался над этим. Здесь тоже посыл такой. Пусть обратят внимание.
0: Еще. 445-му ответьте тоже коротко, тоже оба. Нет ли здесь истории с нарушением конституционной нормы свободы передвижения? Максим Коваленко.
1: Нет, здесь вообще речь не об этом. Я метафорично скажу. Когда мы ребенка сажаем в машину, мы его пристегиваем ремнем безопасности. Не потому, что мы собираемся попасть в ДТП, да, а потому что это мера безопасности. Здесь это тоже мера безопасности.
0: Максим Коваленко, Олег Зверев.
2: Абсолютно нет. В Конституции говорится о обеспечении безопасности всех граждан, и какие-то ограничительные меры на проход, на время, они все укладываются в эту норму.
0: Ну и Василий опять к тому, с чего мы по сути начинали, а каким способом и кто это будет контролировать? Полиция вместо преступников станет ловить... подростков? Вы серьезно? Пишет 761-й. Ну, опять про то, насколько это реализуемо.
1: Понимаете, вот очень сложно это реализуемо. Мы же говорим здесь про то, что надо или не надо. Это сложно реализуемо в данном контексте, учитывая и кадровый потенциал МВД, и вопрос очень, знаете, такой острый. кто же будет это делать? И я думаю, что именно такой вопрос нужно в Госдуму внести, чтобы решать, кто это будет делать. И здесь это, опять же, комплексный формат. Это не только МВД должно этим заниматься. Здесь это должны быть какие-то расширенные полномочия. Ну, то есть это комплекс, о котором надо поговорить, вот, создать,
0: сделать. Вот об этом и надо говорить, кто будет это реализовывать. Да, вот об этом. Да. Максим Коваленко, тот же вопрос.
2: Да, и здесь надо, наверное, учитывать, что современные технические средства могут каким-то образом пойти на помощь, облегчить такие режимы контролирования. А так, конечно, это расширение полномочий, в том числе,
0: возможно, дружинник. Но это не браслет. Дружинник.
2: Нет, нет, это не браслет, это развитие, да, машинного обучения для видеонаблюдения и так далее.
0: Анна 742 говорит, у меня ребенку 13 почти, до двух дня он в школе, потом обед, потом домашняя работа, потом тренировка, потом доделать домашнюю работу, потом немного отдохнуть и лечь спать. Какие гулять до 23? Если родителям есть дело до своего ребенка, то он совершенно точно будет занят, и время на ночные прогулки у него не будет даже в каникулы. Но это, видимо, как раз о том, что если вдруг ребенка остановили на улице вот в ночное неурочное время, то родители должны нести ответственность. Они плохо сделали свою работу. Нет, Максим Коваленко?
1: Да, мы же об этом говорили, конечно. Именно вопрос к родителям и вопрос к мотивации и к желанию ребенка. Вот смотрите, взрослые люди, мы что, ходим каждый день, гуляем после 11? Ну, можем прогуляться, да, но у нас не стоит эта задача прям туда убежать и ночью где-то шарахаться. Простите за такое сленговое слово. Нет,
0: случайно получилось. Это называется задержался.
1: Ну, задержался там. Бывает. За это не будут там сильные полицейские и так далее, там, если человек задержался. Здесь же вопрос больше нацелен на то, чтобы ребенок не ввязался в какие-то группировки, не пошел в криминал, чтобы была его безопасность больше понятна родителям, то есть, чтобы он был с родителями. И здесь... Именно когда люди, которые закон этот придумывают и так далее, поймут мотивацию молодого человека, почему ему нужна ночь, тогда вопрос будет решаться.
0: Смотрите,
1: гораздо проще.
0: Вот вы оба говорите о том, что надо разговаривать с детьми, в том числе надо разговаривать. Виталий говорит, 618-й, что с детьми вообще-то разговаривают. Например, есть важные разговоры о важном, видимо, он имеет в виду, он написал важные разговоры. Там, говорит, с ребенком говорят, но говорят не на языке и на темы, близкие к ребенку, а на темы, которые скорее ближе к государству, важны для государства. Или про то, как вот он пишет, как важно изучать Арктику. То есть... Взрослые не умеют разговаривать с детьми.
1: Понимаете, вот я...
0: Это опять Максим Коваленко.
1: Да, скажу тот момент. Можно разговаривать, но не быть услышанным. Это разница очень большая.
0: Если ты говоришь на непонятном языке.
1: Конечно, так надо понять. Опять же, я возвращаюсь к тому, что поймите, чем живет ваш ребенок, и говорите с ним о том, что ему интересно, но вкрапливая туда то, что вы хотите ему донести.
0: Нет, а вот Василий, например, говорит, им все равно, тем, которые гуляют, им все равно, вспомните, сколько штрафов у детей, которые лихачат на машинах. Василий, я просто напомню, что вот это вот спокойное или свободное использование понятия «дети», как дети могут лихачить на машинах, если у них к тому времени еще водительского удостоверения быть не может. Поэтому те, которые лихачат на машинах, обычно уже в этом смысле не дети. И они старше 17. Но как бы то ни было.
1: Да. Знаете, я хотел бы добавить то, что те, кто лихачат и совершают эти страшные преступления, там, мажоры, как еще называют, и так далее, это же как раз формат того, что с ними в юности и в детстве не говорили
0: вчера,
1: о каких-то ценностях.
0: Это то, что уже не сработало. Про язык, который дети не понимают, не могут понять... Или взрослые не понимают темы?
2: Если мы говорим, и было сказано о уроке, о важных каких-то иных форматах общения, в том числе и в школе, здесь важно понимать интересы ребенка, учитывать их. И если мы рассказываем про разные особенности, угрозы, то знать эти опасности. То есть учитель, который говорит с ребенком, он должен там знать, что такое дропперство. Да, к примеру, там, да, как ребенка вовлекают, как эти механизмы происходят. То есть для того, чтобы и противостоять, и ребенка предостеречь от этого.
0: Это профессионализм учителя. Он должен знать предмет, который преподает. Это
2: в данном случае я не про предмет, это я вообще про диалог. К сожалению, вот мы говорим о разных формах вовлечения ребенка в противоправную, в деструктивную деятельность. Поэтому приходится узнавать, надо знать, как эта деятельность осуществляется. Тогда, может быть, и становятся понятны мотивы, по которым ребенка тут в то или иное вовлекает. Тогда уже как-то больше открывается для взрослых перечень интересов, ну, потенциальных, вот смотри, которые для ребенка важны.
0: Да, на 3 минуты до окончания голосования мы не стали уточнять, что существует такой федеральный закон. Мы просто написали, вот в Уфе с 1 мая ввели комендантский час для несовершеннолетних, и надо ли, чтобы этот опыт был распространен на всю страну? Да, однозначно. Нет, однозначно. Пусть в каждом регионе, как это и есть сейчас, сами решают. Но вот в Уфе, например, в таком-то возрасте, в такое-то время, в другом регионе, в другом возрасте, в другое время. Но в целом какая-то сетка существует. Не думаю об этом. Это четвертый вариант ответа. Через 3 минуты будем подводить итоги. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
11: Алло, да, здравствуйте, да, Митя, Москва. Я бы хотел сказать, что в Уфе, наверное, необходимость в этом есть, поскольку, ну, может быть, не очень официально, но там молодежные группировки действительно всякие фигурируют, и до сих пор там такое ощущение, что 98-й год до сих пор.
0: Хорошо, общего правила не надо.
11: В Москве, да, ну зачем это? Здесь другая молодежь совсем. Здесь не надо.
0: Понятно. Есть разная молодежь и разные регионы. На самом деле, еще раз, вот я не очень понимаю, как определить. Из собравшихся кто-то может объяснить? А вот правда, если попытаться определить, вот местной молодежи надо такое ограничение или местной молодежи не надо?
1: Ну, здесь как раз... Ну,
0: это вот депутаты могут определить?
2: В Москве есть закон.
0: В Москве есть закон, это важно, да.
1: Ну, не то чтобы депутаты. Это, во-первых, опросы, это, во-вторых, МВД, это подростковая преступность, вообще, что происходит, какие-то места где, локальные, где собираются молодежь, совершаются преступления, не совершаются. Это статистика, как в Кемерово, например, это делали там в 2011 году.
0: То есть и это можно... по преступности, по преступности, статистике преступности. Да, да, да. Хорошо, да. А что с спидбайками, вопрос решается? Решили, пишет Василий. А какой вопрос надо было решить с спидбайками? А вы нам написали, что, собственно, надо сделать? Вы написали, как тогда выпускной, как же рождаемость? Вот это, с вашей точки зрения, решает проблему, которую мы обсуждаем. Николай, вот тут начинаешь понимать, что вырос в Советском Союзе без всяких там комендантских часов. А вот вопрос, это отдельный вопрос, а вот вы когда, или мы когда росли в Советском Союзе, их не было комендантских часов или их не обсуждали? А они на самом деле были. 7373948, код города 495, и минута до окончания голосования. Совсем скоро будем принимать звонки, итоги подводить, принимать, что называется, ставки или предположения по поводу того, как вы проголосовали на самом деле. Значит, взрослые люди ночами работают, могут передвигаться, а детям на улице делать ночью нечего, полагает Рустам 823. И тогда что? Мы ведь обсуждаем как раз, что тогда делать со взрослыми, у которых детям на улице делать нечего, а они продолжают это делать. Григорий говорит, надо сделать так, чтобы покупка питбайка — это вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность было. Ну, то есть опять наказать родителей или тех, кто покупает питбайки. Какие комендантские часы в Советском Союзе? Ну что вы, пишет 445-й. Вот я вот не уверен, что если бы вы в детском возрасте легко передвигались в ночное время, милиционеры проходили бы мимо вас и проходили бы, не останавливаясь. Вот что-то, подозреваю я, было бы чуть иначе. Итак, Максим Коваленко, здесь директор Национальной гуманитарной академии и психолог, и Олег Зверев, доцент МГПУ, руководитель магистерской программы обеспечения безопасности образовательной организации. Ну, смотрите, у нас заканчивается голосование, я пытаюсь найти его. Вот оно. 20 секунд осталось для того, чтобы мы начали подводить итоги. Как думаете, как проголосовали слушатели? У них было 4 варианта ответа. Единый опыт на всю страну, никаких ограничений для несовершеннолетних ночью, регионы каждый сам устанавливает, или не думая об этом? Максим Коваленко,
1: Я думаю, что либо первый, либо третий, то есть либо всем это вводить на федеральном уровне.
0: Ну так все-таки всем или...
1: Ну я за третий.
0: Ну вы думаете, что более...
1: Да, точечно. Да.
0: Хорошо, разные регионы. Тот же вопрос, Олег Зверев.
2: Я думаю, что первый вариант – единый опыт.
0: Ну вот, собственно, так и есть на самом деле. Нужно распространять этот опыт на всю страну. Он должен быть единым, 48% так говорят. 32% второй по популярности ответ – нет, вообще таких ограничений быть не должно. Пусть регионы сами решают, 15%, не думая об этом, 5%. Сегодня с нами были Максим Коваленко из Национальной гуманитарной академии и Олег Зверев из МГПУ. Это была программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. В
4: Москве 18 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Дмитрий Песков назвал условия прекращения огня в украинском конфликте. Это произойдет в тот момент, когда Владимир Зеленский прикажет ВСУ уйти с территории российских регионов. По словам пресс-секретаря президента России, для того, чтобы перейти к переговорам, Киев должен прекратить огонь. В этом случае начнутся полноформатные мирные консультации. Кроме того, Песков заявил, что Москва надеется, что когда Вашингтон перестанет увязывать развитие сотрудничества с украинским урегулированием, то будет открыт путь к целому ряду проектов, в первую очередь в области инвестиций и экономики. Госдума разрешила привлекать армию для защиты арестованных за рубежом россиян. Правительственный законопроект принят во втором и третьем чтениях. По действующим нормам президент России имеет возможность направлять вооруженные силы для выполнения задач не по их предназначению. Авторы инициативы предлагали установить, что глава государства в том числе может привлекать армейские подразделения для защиты россиян от преследований со стороны иностранных и международных судов. Также речь идет о защите граждан нашей страны в случае их ареста, уголовного или иного преследования судами других государств. В США заявили об отсутствии технической необходимости взрывных ядерных испытаний, однако Белый дом может принять решение об их проведении по иным причинам геополитического характера, считает министр энергетики Крис Райт. Цитата. «В этом году руководители оружейных лабораторий и глава стратегического командования вновь выдали сертификат о том, что наши арсеналы надежны, они готовы к применению», сказал глава Минэнерго на слушаниях в Комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США. 26 марта глава стратегического командования Ричард Коррелл заявил, что Вашингтон пока не видит необходимости в проведении дополнительных испытаний ядерных боеголовок. Во Франции 1700 человек из-за норовируса изолировали на круизном лайнере. Судно «Амбисьон» находится в Бордо. Как сообщила пресса, меры приняли после того, как на борту мужчина умер от гастроэнтерита, вызванного инфекцией. Известно, что скончался 90-летний британец. Заболели еще 50 пассажиров и членов экипажа. На лайнер направлена группа медиков, чтобы взять биоматериал для анализов. Находящимся на круизном лайнере запрещено сходить на берег. Судно прибыло на юго-запад Франции с Шетландских островов. Оно делало остановки в Белфасте, Ливерпуле и Бресте. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 85 копеек, доллар 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек. В Москве в эти минуты плюс 21, завтра ожидается облачная погода, местами дождь и до плюс 23. Атмосферное давление будет ниже нормы 741 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
12: 94.8 FM.
13: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
14: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. В эфире нотариус города Москвы Ольга Филиппова. В этот четверг после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. Народный адвокат.
15: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
18: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилочек.
19: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
16: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, младший научный сотрудник сектора политических проблем Европейской интеграции Института мировой экономики и международных отношений РАН Артем Ильинский. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни.
15: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
16: Доллар. Форд. Демократы, республиканцы.
12: Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
21: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
20: для пользы больного, будучи далек от всякого
22: намеренного, неправедного и пагубного.
12: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
23: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
12: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
10: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
12: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
24: 18.08 в Москве, сегодня 13 мая, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут у нас прямые трансляции. Во ВКонтакте у нас есть прямая трансляция, там «Говорит Москва» 94.8 FM называется наше сообщество. В ВК-видео и на Ютубе, там просто «Говорит Москва», вводите в поиск, находите. И в Телеграме радио «Говорит МСК», латиница в одно слово. Все, если у вас... Выбирайте ту соцсеть, которая у вас работает, там есть трансляция, все, спокойно берете и смотрите. А также у нас есть еще канал в Максе и страничка в Дзене, там нет трансляции, нет просто пока такой возможности устраивать трансляции. А еще в Максе у нас есть бот для ваших сообщений, для того, чтобы туда перейти, просто чтобы переписываться со мной вот в эфире. Нужно отсканировать QR-код у нас в трансляциях, он висит, или по ссылке перейти с сайта говоритмосква.ру, справа там ссылка, если это версия для компьютеров, и внизу, в самом низу, если это версия для мобильных телефонов. Обязательно Обязательно это делать. Серхио пишет: Георгий, добрый вечер. Можно вопрос? А для чего мы Сармат на показ испытали? А вы вот это как, с улыбкой? Ну, то есть вам нравится, что мы испытали? Или вам скорее это не нравится, то, что мы его испытали? Мне просто хочется тоже понять. Вы Макс все равно не читаете, пишет Хишаду. Это неправда. Я вот сейчас вообще только из Макса сообщения пока читаю. Я читаю все, что у меня здесь есть передо мной на экране, можете в этом смысле не беспокоиться. Читаю, и смс-сообщения тоже читаю, они вперемешку с Максом у меня, кстати говоря, здесь идут. А для чего мы испытали? Ну вот, испытали, показать, смотрите, у нас есть какая штука, чтобы знали, что оно у нас есть. Мне понравилось в этом контексте, конечно, больше всего то, что написал Дмитрий Анатольевич Медведев в Твиттере. Он написал: ну что, наши, в кавычках, западные друзья, теперь мы с вами стали намного ближе, сказал он и опубликовал кадры испытания. Мне понравилось. Хорошее, такой хороший троллинг, забавный. Я считаю, что мы Сармат каждые 2 недели пулять по всем полигонам надо. То есть надо применять Сармат. Это имеете в виду, нам надо было бы уже применить Сармат. То есть мало. Мало, по-вашему, Сергею, я понял. То есть лучше тогда не испытывать. Или лучше сразу испытывать...

Ну, американцы, я думаю, в курсе. Американцы, я считаю, что и опасаются. Мы предостерегаем европейцев. И на европейцев тоже, может быть, сработает. Допускаю, что на европейцев сработает. Предостерегаем украинцев, но украинцев не сработает вообще ничего, кроме этого самого сармата по их башке. Больше ничего. Слушайте, я вот сейчас, там развивается эта история вся с Ермаком. Там зачитывают дело, он в суде сидит, все, адвокат путает, был он депутатом Рады, не был он депутатом Рады и все прочее. Там, конечно, немножко такое, дурацкая комедийная история развивается. Но самая, с одной стороны, комедийная часть всего этого скандала, связанного с Ермаком, а с другой стороны, слушайте, это на самом деле может быть даже и не смешно, это про гадалку. Вот, я думаю, что читали. Для тех, кто не читал, там в материалах дела и при, я так понял, зачитывании вещей, которые были найдены при обысках у него, найдены протоколы его общения с гадалкой. Уже там поняли, кто это гадалка, какая-то астрологиня киевская, которая у многих в телефонах записана как «гадалка Ермака». И что он якобы с этой гадалкой консультировался по всем самым, что ни на есть, важным вопросам. Что выбирал людей, куда их назначать, консультируясь с этой гадалкой. Выбирал людей, которых не стоит назначать, соответственно. Порчу заказывал у этой гадалки. На каких-то не самых хороших людей, видимо, по его мнению. И вот, с одной стороны, ну, хочется сказать, ну, просто, ну, какой кошмар, ну, какие тупые, ну, это, ну, просто, ну, ни в какие ворота. Какие гадалки? С кем вообще приходится иметь дело? А с другой стороны, вот с этими приходится. Так или иначе. Гадалка торговала наркотиками, пишет Григорий Санкт-Петербург. Я вам так скажу, если бы была хорошая гадалка, то, наверное, бы сказала ему валить. Если бы была по-настоящему хорошая гадалка. А так что-то не помогла ему, его гадалка. Это какая цыганка поднялась вся в золото. Нет, там вообще она совсем не в золоте. Фотографии уже ее опубликованы, этой женщины. Астролог-гадалка. Это я как-то общался с одним астрологом, который тоже там родился на Украине, уехал оттуда достаточно давно, но, тем не менее, имеет опыт общения с украинскими политиками. Он мне говорил, что это вообще-то супер распространенная история. Он мне говорил, что вы даже себе не представляете, какого масштаба люди. Ну, он, правда, с такой подачи, что это нормально, типа, астрология. Ну, это он про астрологию говорил, не про какие-то там другие виды гадания. Конкретно только про астрологию, что, типа, это рабочая схема, и на Украине все занимаются подобной историей. Даже на самом-самом-самом высоком уровне. Но он мне говорил про президента, который был где-то там до Зеленского. Но вот, пожалуйста, при Зеленском вот его правая рука, человек, который руководил на самом деле всеми внутриполитическими процессами, вполне себе этот человечек с гадалки консультировался по всем вопросам. И смешно, и грустно. Ну, то есть это, в моем понимании, это неадекват. Алексей пишет, а у нас, как думаете, распространено? Я опасаюсь того, что распространено, не знаю. Я уверен, что есть, безусловно, что-то подобное. На каких уровнях, не знаю. Ну, там, на самом высоком уровне, честно, не вижу признаков того, что что-то подобное распространено. Но я к этому отношусь как к самой, что ни на есть, шизе. И назвать серьезными людей, которые чем-то подобным занимаются на таком уровне, ну, не выходит. Ну, а с другой стороны, мы про Ермака. Чего мы ждали от этого самого Ермака? Да, в натуре вечера на хуторе близ Диканьки. Одни черти и вакулы. Вот они глумятся над нашим парадом своими псевдоуказами. И вот они углумятся над нашим парадом. Ну, они, да, вот, конечно, глумятся. Пускай это. Я к этому отношусь так, что смеется-то тот, кто смеется последним, но это, ну, черти. Есть, сейчас тоже разгоняется такая история, что они чуть ли не действительно считают себя последователями сатаны. Зеленский и все его прихвостни. И они считают, что дьявол их защищает, и они дьяволу поклоняются. Вот это мне тоже, знаете, в мое мироустройство, то, как я вижу,
как работает мир, не очень укладывается подобная концепция. Я все-таки не уверен,

0: что они действительно поклоняются дьяволу, но по сути все прям на самом деле какая-то дьявольщина. Ну такая, из фильмов с Лесли Нильсоном. Карикатурная, утрированная, доведенная до абсурда. Но это все в реальности. Это все в реальности. Рыжий дьявол в красной кепке, он же бизнесмен, пишет Виталий Филипп. Ну, про этого мы еще тоже поговорим. Он там в Китай приехал. Собрал с собой целый десант из мира большого бизнеса. Будет переговоры вести в Китае. Об этом тоже обязательно поговорим. Не знаю за власть имущих, но топ-менеджеры крупных компаний очень даже пользуются услугами гадалок. Во многих компаниях есть должность таролога, пишет Андрей. Я слышал об этом, да, но это все, конечно, очень грустно. Хотя, как мне вот тогда объяснял астролог, с которым я разговаривал, он говорил, что подход, который он мне объяснил, я его понимаю. Он говорит, а какая разница человеку, который принимает решение, кто и каким образом дает ему совет, если совет работает. То есть, если вот ты пришел к гадалке, и она сказала, вот Василия Ивановича мы снимаем с должности, да, а Михаила Михайловича назначаем на должность, потому что так сказали карты, звезды, так нагадал дьявол, не знаю, что угодно. И вот ты снимаешь одного, ставишь другого, и он работает лучше. И какая тогда действительно разница? Ну, то есть, такой подход, я его понимаю. Но само по себе, это все, конечно, что-то такое, за гранью уже. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
1: Алло, добрый день, это Юрий Москва.
0: Да, здравствуйте, Юрий, здравствуйте.
1: По поводу обращения вот к гадалкам, астрологам.
0: Да.
1: Знаете, я полностью разделяю ваше мнение. Вот с точки зрения здравого смысла, ну, это какая-то такая средневековщина даже воспринимается некоторыми. Но это я вот думал до тех пор, пока однажды с астрологом одним таким достаточно профессиональным не столкнулся. И он, знаете, мне как рассказал. А он это дело практиковал. Ну, не на таком уровне, поменьше. Там довольно серьезное там государственное учреждение, скажем так. Идет выбор у генерального директора, значит, между, ну, назначить там главного бухгалтера, условно, я уж не помню должности. И выбор-то идет между, не между там каким-то сантехником и экономистом. Нет, 5 экономистов, все хороши, все как бы подходят, ну вот не может он определиться. Понимаете? И вот с этой точки зрения действительно, наверное, не имеет смысла уже кого выбрать. И вот они иногда, и в этой конкретной конторе, ну, давай астролога, что ли, тогда вызови. С одной стороны, смешно, а с другой стороны, этот бухгалтер прекрасно работал, знаете, а дальше в голове, возможно, там у Гендира и закрепится. Ну, слушай, ну, работает же, как вот ваш астролог, да, с которым вы общались. Ну, какая разница, если работает. Если все в плюсе, работает. Но на самом деле, тема вполне себе подходящая. Другое дело, что, вот знаете, я опять же, если посмотреть администрации даже очень высокопоставленных, особенно, ну, наших разных учреждений, там, на самых-самых высоких уровнях, непонятна иногда ситуация, когда смотришь биографию человека, да, и там шеф там какой-то дипломатического протокола, а он там исходно, значит, какой-нибудь там компьютерщик, а он должен был быть по должности, да? Смотришь, а базовое образование там вообще какой-нибудь социолог. Вот. И, то есть, может быть, потом люди как-то все это. То есть, вот в таких ситуациях уже начинаешь правда думать, может, правда они тут чисто вот по Таро как-то назначили. То есть, исходный уровень базового образования не учитывается вообще. Просто ради интереса. Так вот, пройдитесь по биографиям, например, ну, многих наших высокопоставленных товарищей. Вы убедитесь, что первичное образование зачастую вообще не то. Абсолютно не то.
0: Такое не, ну, слушайте, образование — это одна история. Я ничего такого не вижу в том, что человек, у которого одно образование работает в какой-то другой области, это как раз, мне кажется, нормально абсолютно. Но то, что пока не столкнулись, да, вот с историей с астрологом, который вроде как подтвердил свою компетенцию. Ну, вот, видимо, да, так это и работает. Кто-то где-то сталкивается, срабатывает, и потом начинают в это во все верить. Просто напоминаю, что в 1916 году царская Россия погрузилась в мистику, в теорию Блаватской, в спиритические сеансы, к чертям пришли. У царской семьи вообще был проходимец Распутин. Ну, там про этого самого Распутина-то что говорили? Что вот что-то он делает, да, как-то он заговаривает сына, и болезнь немножечко отходит. И вроде как и непонятно, что он делает, и мистика какая-то. А работает. А это самое главное. Ну, вот так же и здесь. Да. Но нормально воспринимать я это все равно отказываюсь. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Георгий Романович. Правда, да. Говорят, что вы Марс не читаете. Денис Дмитрий Кажник. Я там написал, слушайте, а правда, может, они все прикидываются идиотами просто. Просто когда ты расставляешь людей на важные должности, например.
0: Да.
2: Лояльных тебе идиотов. Вот. А потом включаешь солдата Швейка и говоришь, что это вот астрологи. Вот. Ну, это первое. То есть, ну, бог его знает. Может, действительно, ну, вряд ли таких вот серьезную карьеру сделает, вот, мне кажется, человек неразумный. С одной стороны. А с другой, мне сегодня думаю, что же мне все это напоминает. А, в начале нулевых у Виктора Пелевина вышла книга «ДППНН. Диалектика переходного периода из ниоткуда никуда». Полностью. И там главный герой, банкир, он ударился сильно в нумерологию. И объясняется это тем, что в такие времена, знаете, неопределенности, когда ничего невозможно логически просчитать и проанализировать, нужно иметь хоть какую-то систему. То есть хоть к чему-то психологически хотя бы привязаться и действовать, ну, как бы самому для себя, чтобы твои поступки хоть как-то оправданы.
0: Ну, вот я такой подход понимаю, в принципе, да, что в нестабильное время хоть что-то, ну, вот хотя бы в мистике найти какую-то отдушину. Но, а можно ли, в вашем понимании, вот в такой ситуации действительно прийти к какому-то успешному результату?
2: Ну, во-первых, Ермак довольно долго держался на своем месте. В такой ситуации, когда там, я думаю, и в таком месте, и в такое время. Да? То есть, ну, я не думаю, что это за... То есть, лузером-то его назвать нельзя.
0: Ну, подождем сейчас.
2: То есть, знаете, Украина такое местечко веселое. Там очень быстро начинают ненавидеть. Там всегда власть. Любую ненавидели. А вот эта команда очень долго продержалась по украинским меркам, мне кажется. За и долго держится, действительно, так, если... Нет, если просто вот так поставить линейку, временную шкалу. Обычно там всех начинали ненавидеть через года полтора-два. Вот, пришедших вновь к власти людей. Это тянется причем с царя Гороха. Это даже еще до Советского Союза. Ну, такая вот, ну, такое место. Ну, что поделаешь.
0: Ну, это да. А по поводу места, это тут тяжело, конечно, спорить. Но они ведь вроде как не особо любят. Ну, вот что могут сделать с ними? Особо ничего не сделаешь. Пора привлекать к делу Олесю Иванченко. Может, она там что-то накудесничает со звездами. Минус банковая, пишет Виталий Фили. Смешно. А сейчас гадалка скажет, а я же ему говорила, а он не слушал, пишет Рустам. Виталий пишет, что он уверен, что и наше руководство пользуется такими услугами. Всем тяжело принимать важные решения, и это помощь в этом деле. Да-да, все тоже смеялись над теми, кто рассказывал про остров Эпштейна. Ну да-да-да-да-да. Это, кстати, вот хорошее замечание про остров Эпштейна. Действительно, смеялись. Василий пишет, что битва экстрасенсов идет уже не первый год, и никого не смущает. Да много кого смущает. На самом-то деле, много кого смущает. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте. Алло.
3: Так. Что он как-то с романами общается, с тувинскими, то есть вот, особенно в тяжелых...
0: Прослушал, вас вначале было не слышно, со связью проблемы.
3: Ну, у нас бывший министр обороны, вот Сергей Кузьмич Шойгу, тоже как-то вот положительно к шаманам относится, что вот он и обереги какие-то там, ну, может быть, это как бы личное такое...
0: Да, ладно, тут что-то, по-моему, второй день подряд, нет? У нас что-то, у вас что-то со связью. Как-то, наверное, к окошку надо. Хотя я не уверен, что у окошка обычно ловит лучше. Ящеры снова обедают вашей связью. Нашей связью. У всех обедают ящеры сейчас. У всех обедают. Тогда лучше монет подбрасывать. Всего-то 3 варианта решения, пишет В. Ну и то, да, там вероятность того, что третья выпадет, не очень большая. Есть, но не очень большая. Это мы еще ерничаем над советской профессурой, которая заряжала водичку через телевизор, несла свои деньги к Пантелеичу, желание купить жене сапоги. Но то хотя бы чем-то объясняется. Ну, и слушайте, мне понравилось то, что сказал Денис Девятиэтажник, что вот такие, да, турбулентные времена, и в эти турбулентные времена как раз все вот это вот потустороннее, якобы потустороннее, оно вылезает и начинает неплохо себя чувствовать, хорошо ложится на все эти турбулентные времена. Ну, может быть. Но знаете здесь как? Вот надо, наверное, если вдруг ты как раз из этой плеяды людей, которые спокойно относятся к тому, чтобы проконсультироваться в принятии действительно важнейших решений государственного масштаба, как это вот, случай с Ермаком, с гадалками, с астрологами и со всем прочим, имея в виду, что в случае, если вдруг это вылезет в какой-то момент, ты будешь выглядеть клоуном, посмешищем, кем угодно. Ну, перестанешь, это разрушит твою репутацию в секунду. Вот, наверное, надо всем иметь это в виду. Так-то, в принципе, еще раз, если вдруг ты принимаешь решение, посоветовавшись не с суперквалифицированным советником по там, я не знаю, какой-нибудь нацбезопасности, а с гадалкой, и твое решение выгорело, и человек, которого ты назначил куда-то, это был грамотный, правильный человек, то, ну, наверное, какая тебе разница? Но в случае, если это вылезет, репутации кирдык. Я сразу вспоминаю, была история такая с... Она часто продолжается, эта история, с африканскими разными футболистами. Вот самая громкая, по-моему, была с Полем Погба, с чемпионом мира в составе сборной Франции, который... там, по-моему, у него целый ворох братьев, и вот там братья как-то друг на друга какие-то порчи все заказывали. В какой-то момент это все вылезло наружу, и до сих пор так, в том числе, и этот Погба, не только по этой причине, но в том числе и по этой причине, не может от этого никак отмыться. Но он особо и не старается, правда. У него там еще допинговый скандал был. Но это так за ним вот эта вот вся, значит, история так и идет. Сухарик пишет, я не удивлен, они же наркоманы. Ага. Вижу, Погба, пора тебе в Луизиану, сахарный тростник тебя ждет, пишет Виталий Фили. Интересно, какой расклад сделала цыганка, он же бизнесмену Фредовичу, на визит в Китай. Интересно, да. Ну, знаете, тоже вот из этого немножечко в другую сторону, но я думаю, что тоже по мистическим каким-то историям схожее. Я смотрел как-то, как... Слуцкий, наш тренер, он сейчас тренирует футбольную команду в Шанхае. Он говорит, вот у них там суперсовременная, классная футбольная база, врачи, всякие там криокамеры, ну, в общем, все на высочайшем уровне медицины. Но есть еще врач, который иголки ставит. Да-да-да, ну, классический китаец какой-то, который ставит эти иголки и ставит, главное, и помогает всем. Он говорит, я вот у нашего врача, какого-то супермыслителя, гуру, спрашиваю, как это работает? Говорит, я не знаю. Но как-то работает. У нас новости.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: 18:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Мирный житель ранен из-за удара ВСУ по автомобилю в Курской области. Атака совершена недалеко от деревни Викторовка на автодороге Рыльск-Льгов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, у 59-летнего мирного жителя множественные осколочные ранения головы, груди, таза, рук и ног. Он доставлен в медучреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь. Аэропорт Вильнюса временно закрыли из-за угрозы безопасности полетов. Меры приняли после появления в воздушном пространстве метеозонда с контрабандой. Аэростат приземлился в районе Каунаса. а к нему были прикреплены около 9 тысяч пачек сигарет. Об этом сообщил департамент полиции. Из-за угрозы безопасности полетов несколько рейсов были задержаны. Один самолет направили в Копенгаген, другой рейс отменили. Литовские власти предполагают, что зонд был запущен со стороны Белоруссии. Ранее в стране уже фиксировали подобные случаи доставки контрабандных товаров. Росавтодор раскритиковал идею строительства цементных дорог в России. В ведомстве заявили, что такие трассы хуже переносят особенности климата нашей страны и быстрее разрушаются под воздействием шипованных шин. По данным специалистов, шипы создают на бетонных дорогах колеи и выбоины, а также повышают уровень шума. Дополнительное негативное влияние оказывают резкие перепады температур, противогололедные реагенты и нефтепродукты, которые ускоряют разрушение цементобетонного покрытия, отметила ведомство в интервью изданию «Известия». При этом ранее в Минтрансе заявляли, что технология цементных дорог все же рассматривается как перспективная для некоторых регионов нашей страны. В подмосковной Лобне запретили аренду электросамокатов. Постановление подписал глава городского округа Анна Кротова. Согласно документу, операторам средств индивидуальной мобильности запрещено предоставлять услуги проката на территории муниципалитета. Ранее аналогичный запрет ввели в Люберцах, Котельниках, районах Дзержинский, Томилино, Красково, Малаховка, Октябрьский, Островцы и Мирный. Меру объяснили отсутствием отдельных полос для такого транспорта. О погоде сейчас в российской столице плюс 21. Ясно, в ближайшие 2 часа осадки маловероятны. Евгений Егошина, говорит Москва.
4: Говорит Москва. Реклама.
6: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» – ваша новая вершина. «Галс Девелопмент» – строим счастье для людей.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
11: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
12: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом
13: «Наше прошлое, настоящее и будущее». Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. «Культура повседневности». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» – говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
0: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 18.38 в Москве, сегодня 13 мая, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, прямые трансляции идут у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, в телеграме, в Ютубе и в ВК-видео. Везде подключайтесь, подписывайтесь, все, вот, любую, которая у вас работает, выбирайте удобную, подпишитесь везде, выберите удобную, все, наслаждайтесь трансляцией. Также у нас есть еще страничка в Максе, наш канал, и в Дзене у нас есть страничка, туда тоже подпишитесь. А в Максе есть еще и бот, через который можно писать сообщение. Это сообщение вы можете написать нам, отсканировав QR-код, у нас в трансляции, или перейдя по ссылке с сайта говоритмосква.ру. Так в «Спартаке» же работал Лю Хуньшен, пишет Рустам. Он, кстати, и Видича вылечил, и Марии Шараповой помог. Да, я помню, была такая история с этим врачом в «Спартаке». Василий пишет, хорошая, вот, скучаю по предсказаниям осьминога Пауля в 2010-м. Вот было времечко. Главная интрига, кто победит в матче на чемпионате мира по футболу. Я помню, как этот осьминог, он же немецкий был осьминог. И как он предсказал в полуфинале победу, он все время предсказывал, они, по-моему, вообще ставили только на Германию, по-моему, там какая-то такая была история, то есть он предсказывал только игры сборной Германии, и все время Германия все побеждала, а потом он в матче с Испанией взял и выбрал Испанию, и сказали, не, ну, походу на сушу выпускаем этого осьминога, и Испания вот и выиграла, это полуфинал был. Да, было время, конечно, давненько, 2010 год, ужас. Ну, сейчас слушайте, кстати, каждый год с тех пор пытаются что-то какого-то такого, типа осьминога Пауля к чемпионату, не каждый год, каждый чемпионат мира, что-то придумать, но уже того уровня хайпа, так не попадают уже, как этот осьминог. Никто больше ничего предсказать не может нормально, все время где-то, да, чуть-чуть попредсказывает, и потом мимо. Посмотрим, кто будет сейчас на чемпионате мира в Штатах, Мексике и Канаде, кто здесь будет животным, который будет предсказывать. Народная медицина в Китае не считается лженаукой, а вполне себе уживается, пишет Василий в Максе. Да, я же как раз сказал, что работает. Типа, вот, пожалуйста, врач, настоящий врач, гуру спортивной медицины. Настоящей медицины, не китайской. Давайте, западного образца медицины, вот так вот скажу. И вот он говорит, я не знаю, как-то это работает. Как? Не знаю, но работает. И в Китае, да, все... То есть рядом стоит суперсовременная криокамера за несколько десятков тысяч долларов, которая помогает там мышцы охлаждать до нужной температуры для того, чтобы восстановление проходило лучше. И вот стол массажный, где в тебя втыкают иголки, и у тебя тоже перестает болеть. И это все в рамках одного помещения в футбольном клубе современном. Так, продали на суше осьминога. Да-да-да, я думаю, они там его готовы были и так. Даже бесплатно сожрать после того, как он немецкую сборную умудрился предать. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Вы знаете, очень любят обращаться ко всяким вот таким товарищам, которые якобы предсказывают все и... Правда, только правда, ничего кроме правды. Наши артисты, певцы, в общем, вот эти вот слои нашего культурного населения. У меня была приятница, она вот была вхожа в эти круги, она массаж делала хороший, это я на себе знаю. Вот, закрытое общество, они передают этих тарологов, этих вот гадалок, вот как, знаете, поваров, шоферов, уборщиц, таким же образом, но, то есть, чужие туда не могут войти, нужны обязательно рекомендации, нужны обязательно какие-то отзывы, отклики, в общем, вот такая вот тоже закрытая территория и для... простых людей, ну, то есть для каких-то с улицы туда, конечно, не пустят. Но это, может быть, в какой-то степени понты еще, знаете, поговорить о том, что вот я не просто певец, а у меня еще и таролог, вот он мне сказал и тому подобное. Вот. Про китайскую медицину я бы сказала, знаете как, они лечат человека вот полностью, да, не симптомы, вот у меня горло болит, вот мы лечим горло, они лечат человека полностью, там очень к этому четко подходят, вот я читала много таких, в общем, интересных отзывов наших вот путешественников, вот, которые туда приезжают, и обращались, и, в общем, были удивлены тем, что не просто там у меня сердце колет, а там они находят такой многоступенчатый как бы ход к этому сердцу, что и начинают лечить что-то какое-то совершенно не то, как казалось бы пациенту, да, удивлялись. Но и также лечит. Гомеопатия, да, гомеопатия тоже, она же считалась какой-то такой, знаете, левой, ну, наукой такой, как бы в нее не верили, и это считалось. Но я на себе испытала это, действительно, это работает. Ведь в Москве же у нас, может быть, вы знаете, на шоссе энтузиастов была больница платная, и поликлиника платная тоже, там прием врача был рубль. Вот. И я была вот в поликлинике, в больнице не лежала, а вот в поликлинике была. И действительно тоже мне задавали вопросы, которые совершенно мне казались глупыми, и я думаю, боже мой, куда я пришла? Вот. Но это работает. Сейчас это как бы немножечко стало таким, ну, не очень популярным методом лечения.
1: Но оно вот даже, знаете, оно даже не просто не очень популярным, оно такое чуть стыдноватое, наверное. Не хочу в гомеопатию лезть, честно, потому что вот мне уже пишут, что я открыл ящик Пандоры, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Я чувствую, что я вот, да, я на пороге, не хочу туда. Потому что сейчас обязательно появится фанат всего этого. Не обладаю достаточным уровнем экспертности в современной фармакологии, чтобы как-то там это все оспаривать. Тем более, что я думаю, если хотите прям послушать настоящие такие уверенные споры на этот счет, в ВК-видео на Ютубе забивайте где-нибудь, и там миллион будет подобных споров. Я думаю, можно послушать ого-го как. Ну вот про артистов мне понравилось, что у артистов, и они передают, вот это буквально то же самое. Но, во-первых, давайте не забывать, что у власти на Украине артист. Это вот надо вообще-то помнить. И не стоит забывать. Это вот эти ребята. Ермак, по своей сути, он темщик. Ермак темщик. Самый такой классический. Прохиндей. Где он только там не работал? В каких-то сомнительных ночных клубах он работал. Потом какую-то, значит, контрабандную люксовую одежду, а может быть, и не, вообще не оригинальную люксовую одежду, про такое тоже хочется слушать. Это неважно. Там продавал как раз сильным элите, в общем, киевской. И далее. И вот таким образом умудрился залезть, собственно, и к Зеленскому. Через это, через все. Это темщики. И недалеко все это от тех же самых артистов. Поэтому и она записана у всех в телефонах, как гадалка Ермака. Они точно так и передавали, в общем, из рук в руки эту гадалку, какого ничего себе. Я думаю, за счет того, что она была гадалкой Ермака, там грош и подороже брала за свои приемы, безусловно. И сейчас будет брать еще больше. Теперь, потому что раскрутилась. Но... У меня почему-то, вот сейчас меня попробуйте, может быть, переубедить, мне почему-то это все навеивает такое ощущение нулевых. Потому что это такие приколы пограничные из 90-х нулевых наших. Вот эти звезды, гадалки, что это какой-то понт в этом есть. Туда же, на самом деле, битва экстрасенсов. «Зенит славы», он же тогда был в нулевых как раз. У этого шоу, когда оно только стартовало. Там до сих пор, я так понимаю, неплохие рейтинги, хотя не смотрел, но и слышал об этом, по крайней мере. Но тогда это был супер хайп, супер уровень вообще. Тогда это было невероятно популярно. Вот это что-то такое из уже прошедшего времени. И это, согласитесь, коррелирует с украинским эстеблишментом, с Украиной в принципе, что они во многом до сих пор там где-то, вот на рубеже 90-х нулевых, по каким-то своим понятиям, оставались все это время. Там эпоха-то застыла. Больше, больше гламура, пишет Виталий Вилли. Ай-яй-яй, это ужасно. Так инопланетяне оттуда же, X-Files. Ну, X-Files это пораньше, 90-е. Это чуть пораньше. Инопланетяне это тоже это отдельная тема. Ну, как будто, короче, мода на это немножечко прошла. Сейчас потихоньку возвращается. Но в таком режиме, все-таки, мне казалось, прикола. Все эти астрологи. Это не такое потустороннее. Это всему пытаются придать немножечко какой-то научности, системности. Сейчас все-таки больше системности надо. Но возвращается, согласен, да, здесь возвращается. Мне тут вспоминают, что, говорит, у вас у соведущей своя гадалка была. Да и есть, наверное. Но хотели бы, чтобы Евгения Тимуровна какие-то судьбоносные решения принимала. Я не уверен, что она сама бы хотела. Да, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
4: Георгий, добрый вечер, это Горген. Здравствуйте. Сейчас постараюсь придать себе более-менее аккузативный такой обличительный тон, насколько это возможно. Обратите внимание, как все хорошо начиналось в 90-х годах, да? Ученые, может быть, даже имеющие степень член-корреспондента в Академии наук, в той программе, которую вел еще тогда Сергей Петрович Капица, они выдвигали лозунг, обратите внимание, надо испытывать и всячески демонстрировать уважение к знаниям, неформализованным научно. Значит, речь шла о конкретной науке астропсихология. Ей очень много лет. Она досталась еще современным ассирийцам, да, вот потомкам народа, у которого был царь Хаммурапи. И знания звездного неба в таких, ну, скажем, в таких природных условиях, как там, было совершенно специфическим. Карта звездного неба проецировалась на земную поверхность, и были найдены некоторые закономерности. Вот почему я, с вашего позволения, набираюсь, скажем, решимости назвать это наукой. Все же остальное, простите, журнал, ну разве не мурзилка, ну, например, колхозница или работница, да, в 90-е годы, обратите внимание, пока не перешли на онлайн-вариант, в бумажном варианте всегда были гороскопы. Знаете, вот я, кажется, должен упомянуть академика Гинзбурга, да, которого спросили именно на эту тему. Скажите, какую переводику вы читаете? Какие, ну, помимо научных источников, да, которые дают вам некую пищу для размышлений, кому вы реально доверяете? На что он ответил великолепно. Смотрите, он сказал, вы знаете, это должно быть издание, которое не публикует гороскоп. Вот так. Знаете, мы с вами имеем в виду, что вот это самое Таро, это эти года, нумерология, которая прикидывается невероятно точной и неоспоримой, да, но вы знаете, это уже не совсем научно, мягко говоря. Если что-то научное, вот я в предыдущем абзаце своего выступления попытался притянуть, да, как и медицина, обратите внимание, современная медицина, ей, в общем, можно, ей есть чем гордиться. Гениальными Ренатами Ахчуринами, Леонидом Рошалем и так далее. Это отдельные личности. Но в целом современная медицина – это не наука. Это искусство, согласитесь, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я завершаю на том, что кто такой таролог, например. Это хороший психолог и физиогномист. Вот вам выпали три кубка. В одном случае это может, не дай бог, автокатастрофу с собой знаменовать, а в другой ситуации то же самое будет взлетом в карьере. Ну, то есть в сложные времена, естественно, человечество обращается к разным способам достичь релаксации, и вот человек у себя, простите меня, это гумилевщина, да, но он ловит и сам создает некоторый эгрегор, энергетический сгусток, где ему комфортно и безопасно. Вы знаете, вот именно этим, мне кажется, господин, как его фамилия, который, вот, о котором мы только что говорили.
1: Ермак.
4: Ермак, разумеется, обратился к там каким-то гадалкам. Обратите внимание, есть еще одна эстетическая грань. Хочется думать о людях лучше, да? Вот эти бабушки у подъездов замечательные, со всеми изумительными диалектами русского языка, которые, подзывая котенка, говорили ему «добирай, добирай все», имея в виду пищу, да? Так вот, чем более пещерна такая бабка, один известный телеканал с треугольным логотипом, используют только таких, которые говорят, и вдруг у них явно прослеживается это южно-русский акцент, да? Они говорят, нет, это не медовый, это медвяный. То есть вот это искусство, оно призвано до определенной степени, может быть, приходить на помощь. Единственное, что помощь, с моей точки зрения, непросвещенной, малоквалифицированно и очень спорно по реакции. Спасибо.
1: Спасибо, спасибо. Дмитрий пишет, Георгий, а передача «Отбой», она на сколько процентов попадает в цель своей аналитики? Я не знаю, как это можно как посчитать? Я никогда не задумывался об этом. Насколько попадает, насколько-то нет. Но аналитика, с другой стороны, не претендует на то, что это предсказание будущего. И на какой-то, и какой-то процент, наверное, здесь давать, ну, было бы странно. Аналитика не говорит о том, что, в принципе, как явление, не говорит о том, что знает будущее, а пытается, основываясь на фактах из настоящего, попробовать просчитать, что там может быть. Все эти гадалки и так далее, это другое. Но я вообще, понятно, что здесь, ну, мне и приводят примеры там людей, которые и, тут и про Вангу писали, еще что-то, и, там, в общем, и плюс какие-то, и минус за это, за то, чтобы пользоваться гадалками. Я-то на самом деле не про это начинал. Я говорил о том, что просто надо, вот с этими людьми дело имеем, понимаете? Когда речь идет о каких-то переговорах, мобилизациях, ракетах, дронах, особенно о переговорах, о судьбах людей, рассуждения ведут о том, а надо было бы там в Стамбуле все подписывать или не надо было подписывать в Стамбуле, а сколько жизней получилось бы сохранить, а вот выиграла или проиграла Украина от того, что они тогда переговоры в Стамбуле отменили и, значит, решили по призыву Бориса Джонсона, тоже человек, кстати, на гадалку похож, чисто внешне, по крайней мере, такой дьявольский какой-то, ведьмак такой немножко, мерзопакостный. Речь идет о людях, которые к гадалкам идут за принятием решений. Там какое-то совершенно иное целеполагание. Эдвард правильно написал? Это им не помешало миллионы, а то и миллиарды украсть? Не помешало. Может быть, они даже думают, что и помогло. Может быть и так. Но с нашей точки зрения нужно просто понимать, это неадекваты. Они неадекваты. Черти, ну это за черти, это вот что-то такое, мне кажется, недостойное, мне кажется. Не надо чертей обижать в сравнении с ними. Они не черти. Они, может быть, такими себя мыслят, а может, и даже и не мыслят. Не знаю, это просто неадекваты. И по-серьезному, скорее всего, с ними просто никаким образом не получится. Всегда такие, не всегда такие, все такие, не все такие. Неважно, сейчас такие. И вот они ведут себя таким образом, которым ведут. Стыдно выглядит, стыдно, позорно, позорно. Но хочешь не хочешь, мы, к сожалению, обречены с этим иметь дело. И дела не самые приятные у нас с ними. Отсюда и сарматы испытываем. Приходится. Интересно вот узнать в Европе. Урсула фон дер Ляйен,
2: Смерть. К гадалкам обращаются или нет? Конечно. Я думаю, да, но не слышал никогда. Но я думаю, что да. Но вот, мне кажется, они лучше понимают, что публичная, если эта информация вылезет наружу, это уничтожит их политическую карьеру. Вот это, мне кажется, они лучше понимают. Просто на Украине, я думаю, что это, может быть, даже и не уничтожит. Может быть, даже кто-то скажет, гадалки, так правильно, тогда все понятно. Тогда я тоже пойду к этой гадалке, тоже хочу украсть огромное количество денег, тоже хочу разбогатеть. С этими людьми мы пытаемся договориться, пишет Эдвард. Ну, я вот об этом и говорю, да. Вот эта мысль первая, и, может быть, даже единственная в какой-то момент, которая у меня появилась в голове, когда я начал читать вот это вот все про этих гадалок на суде. Понимаете, на суде зачитывают вот эти протоколы обысков, где, собственно, и всплыли все эти гадалки и все прочее. Именно эта мысль меня и посетила. Это не... В этом контексте не весело. Абсолютно. Тем более, что цели у них совершенно другие. Они собираются просто сидеть как можно дольше. Пока преуспевают. Абсолютно преуспевают. Отразится ли это каким-то образом на Зеленском? Но это уже вчерашняя, да, наша с вами тема. Тоже не знаю, не уверен. Пока не вижу этого. Много западных средств массовой информации вышли с заголовками, что это, о, как это бьет по Зеленскому, а этот, значит, еще и бьет по амбиции Зеленского войти в состав Европейского Союза. Не гадалка, я имею в виду коррупционный скандал, связанный с Ермаком. Бьет очень это все по их амбициям Евросоюза, вот это удар по Зеленскому, вот это все его человек и так далее. Много таких заголовков, да, ну поздно. Поздно. Уже который день длится этот скандал, уже третий, по-моему. И, честно, пока вообще ничего на этот счет я... Никаких подвижек особых не вижу. Я думаю, что тут уже американцы опоздали. Но, да, с гадалками, конечно, интересно. У Трампа остров вылез. Помешало? И как-то запрятали они этот остров, обратите внимание. Теперь поехали в Китай. Поехали в Китай, там дел у них не в проворот. Кого только он с собой не взял. Там что за вечеринка? Там прям вот список гостей острова Эпштейна в полном составе поехал теперь в Китай. У нас новости, потом продолжим.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: 7 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Москве ввели ограничения на публикацию данных об атаках беспилотников. Столичные власти также ограничили распространение информации о террористических атаках. Согласно документу, органам власти, СМИ, экстренным службам, организациям и гражданам запрещается публиковать сведения о терактах, беспилотных атаках и действиях диверсионно-разведывательных групп на территории города. Решение принято антитеррористической комиссией столицы. Меры направлены на борьбу с распространением фейков и защиту общественной безопасности. Штраф за подобные публикации может достигать 200 тысяч рублей, говорится на сайте мэра и правительства Москвы. Взыскание для граждан составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 30 до 50 тысяч. Юридическим придется заплатить от 50 до 200, говорится в статье. Самолет дальнего радиолокационного наблюдения НАТО пролетел у польско-украинской границы. Боинг Е-3А совершил круговой полет на высоте 8 тысяч километров. Уточняется, что сейчас борт, эксплуатируемый Люксембургом, может фиксировать и определять воздушные объекты на расстоянии до 400 километров. Он вылетел с авиабазы в немецком Гайленкирхене, после чего вошел в воздушное пространство Польши, где до сих пор и находится, передает ТАСС. Ранее такой самолет был замечен у границы Украины в апреле. Экс-полковника запаса Артамонова осудили на 5 лет по делу о гособоронзаказе. Второй Западный окружной военный суд приговорил офицера к 5 годам исправительной колонии общего режима, а также лишил звания и госнаграды за злоупотребление полномочиями. Дополнительно ему запретили в течение 2 лет занимать должности, связанные с административно-хозяйственными и управленческими функциями на госслужбе. Уголовное дело Сергея Артамонова рассматривалось в закрытом режиме из-за наличия материалов, содержащих государственную и служебную тайны. Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова объявила о старте отборочного этапа чемпионата профессионального мастерства «Обилимпикс-2026». Заявки на участие подали больше 1500 жителей столицы, школьники, студенты и взрослые специалисты. В этом сезоне участники будут соревноваться в 65 компетенциях – от промышленности и IT до сферы услуг и творческих профессий. Чемпионат помогает москвичам с особенностями здоровья получить востребованные навыки, определиться с профессией и найти работу, отметила Анастасия Ракова. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра 10 рублей 79 копеек, доллара 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 90 копеек. И о погоде сейчас в столице плюс 22, ясно и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
0: Внимание! Говорит Москва.
6: 94,8. Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
7: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
9: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
8: для пользы больного, будучи далек от всякого
10: намеренного, неправедного и пагубного.
7: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
12: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
7: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
13: Рок-рада.
14: Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
15: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
14: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
15: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
14: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
15: Включите ваши приемники на полную мощность.
14: Каждое воскресенье после 8 вечера.
15: Всего вам доброго и слушайте рок.
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Право знать. Говорит Москва.
14: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
17: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
14: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: 19.08 в Москве, сегодня 13 мая, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции, у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Телеграм-радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. ВК-видео, YouTube, запрос «Говорит Москва» поможет вам найти наши каналы там. Заходите, подписывайтесь, везде подпишитесь. Выберите ту трансляцию, которая вам удобна. Может быть, вам вообще трансляция не нужна, но вы все равно подпишитесь. Может, вы через радио слушаете, но подписаться надо. Подписаться надо. Через радио, я имею в виду через обычный приемник, 94.8 FM. А у нас есть еще страничка в Максе, еще есть в Дзене. Каналы, странички, как хотите, так и называйте. Туда тоже подпишитесь. Там нет трансляций, просто информационные наши ресурсы. А еще есть бот в мессенджере Макс. Для того, чтобы туда писать сообщение, нужно отсканировать QR-код у нас в трансляции или по ссылке на сайте говоритмосква.ру перейти. Справа эта ссылка, если это версия для компьютера. В самом-самом-самом низу, если это версия для мобильных телефонов. Украинский суд — это просто цирк. Уже столько было сливов суда над Коломойским, что это и смешно, и не смешно. Особенно, когда судья спрашивает, например, когда закончится война. Это просто... просто... да, не знаю, как это. Я не буду зачитывать. Вы хоть тут и немножечко перефразировали, но... Судья спрашивает про всякую чушь у подсудимого, которая к судопроизводству вообще не имеет никакого отношения. Даже не цирк, а просто балаган. И Коломойский с важным видом отвечает что-то, и что потом тиражируют СМИ. Балаган, цирк, чушь, да. Ну, там вся страна такая. Оно вот так работает. Работает уже не первый год таким образом. Еще до того, как это все началось, я говорил, что лучшее вообще телевизионное шоу, которое можно было бы себе представить, это вот гигантский купол поставить с натыканной камерами со всех сторон над Украиной и транслировать все, что там происходит 24/7. Было бы шоу Трумана такое, только в масштабе целой страны, и очень-очень это был бы рейтинговый проект. Ну, видите, куда это все переросло в итоге. «Идиокраина», пишет Виталий Филин. Ну да, да, да, вот что-то типа «Идиокраина», это хорошее. Что-нибудь типа того. И ну, теперь не смешно. Теперь уже не смешно. Но это там продолжает таким образом функционировать все. Страна обречена. Они обречены. Они изначально себя запрограммировали на такой режим. Они обречены, к сожалению, для них. В этом смысле судьба украинской государственности нас не особо должна волновать. Проблемы у нас немножко другого уровня. С ними проблемы. Но не их государственность наша проблема. А так у них уже варианта нет никакого. Интересно, есть ли у нас серебряный сармат против всех этих действий?

0: Он не заточен был у него этот меч. Ну, сама по себе новость, конечно, уровень абсурда запредельный. И вот все интересовались, каким он именно. Для утопцев у него был меч серебряный он взял, или все-таки вот для людей, которые обычные, этот самый ведьмак. Эдуард пишет, а куда вообще делся Арестович, экстремистый террорист? Его прямо сейчас не хватает с темой гадалок. Хороший вопрос, у меня тоже как-то он пропал из поля зрения. Я не знаю. Надо бы задаться этим вопросом. Он, кстати, вполне себе, вот да, в этой когорте людей, он такой инфо-цыганистый, этот самый Арестович, и любит он все предсказывать. А где пес патрон? Пишет Виталий Фили. Вот где-то вместе с Арестовичем. Не знаю. Я давно, давно ничего про него не слышал. Надо не забыть. Сегодня даже проверю. Мне любопытно стало. Не знаю, где он. А у нас тут новость. Да, пришла хорошая такая новость. На мой взгляд, хорошая, что наконец-то вводят ограничения на публикацию последствий терактов, включая атаки беспилотниками. Это заявление мэрии Москвы. Ограничения не распространяются на информацию, опубликованную Министерством обороны. Согласно статье 15.5 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях, нарушение запрета повлечет штраф для граждан от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических от 50 до 200 тысяч рублей. Мне кажется, что, ну, наконец-то. Мы давно нужно было подобное, не только в Москве, а вообще, в принципе, по всей России что-то подобное вводить, потому что на словах никто не понимает. В наше время, где мы все почувствовали себя журналистами, и в какой-то степени мы все действительно такими журналистами потенциальными являемся, но у нас у всех профессиональная, по факту, камера. Лет 20 назад она бы считалась самой лучшей камерой на свете. Вот этот телефон, я имею в виду, в кармане, и всегда можно что-то заснять, сразу куда-то там отправить, сразу что-то, какой-то репортаж записать, неважно о чем, вот все сразу публикуется, сразу все куда-то выкладывается, хотя миллион раз объясняли, что не надо подобные вещи снимать. Даже не миллион, даже, наверное, миллиард раз объясняли. Но это не срабатывает. Все равно сразу, как только что-нибудь где-нибудь, сразу все начинают снимать. Ну вот теперь, значит, будет штраф. Не смешные ли суммы? Пишет Нигматулин. Так, подождите. Ну, для физических лиц от 3 до 5 тысяч рублей. Ну, мне не кажется, что это смешная сумма. Почему она смешная? Это как сумма, типа, как за неправильную парковку в Москве. Вот если ты припарковался, например, что не оплатил парковку, 5 тысяч рублей штраф тебе приходит. Неприятно. Я говорю, как человек, которому приходило такое. Это неприятно. 5 тысяч рублей мне не кажется смешной суммой. Тут тоже главное, конечно, сходу-то не пережестить, сразу для всех там, ну, надо посмотреть, как будет работать сейчас эта мера. Мне кажется, должна стать достаточно. А можно ли это вообще сравнивать с парковкой все-таки? Я не сравниваю с парковкой, я вам говорю про приятно или неприятно получить подобную сумму штрафа на себя. Вот 5 тысяч это неприятно. Неприятно, еще и без скидки, пишет Владимир Бонд. Да, тут тоже, конечно, никаких скидок не будет, я уверен. Но это прям, ты очень, я настал, у меня как эти штрафы мне приходили? Мне несколько раз приходил штраф за эту парковку, 5 тысяч рублей. Ну там, не за короткий какой-то срок, а вот за всю мою жизнь. Например, не ту машину сделаешь. Вот у меня там в списке несколько машин, вот ты там случайно не ту машину припарковал. Все, штраф. Или думал, что, ой, успею, там, 5 минут вот эти есть на оплату, думал, что успею, не успел. Хотя, казалось бы, все четко рассчитал. Нет, не успел. Или просто, типа, припарковал и что-то там где-то о чем-то подумал, все, забыл, ушел, и такое тоже было. И все. Или кто-то отвлек, да, и приходит. Ну, в какой-то. Больше со мной такого не происходит. Я теперь, как только паркуюсь на платной парковке, моментально сразу же ее оплачиваю. Я не жду никаких 5 минут, ничего.
1: Я хожу пешком.
0: Пешком тоже вариант, конечно, да.
1: И то штрафуют,
0: а переходишь не там, значит. Или тебя за парковку штрафуют. А тебя за парковку штрафуют, потому что ты машина, да, Саня? Безумным можно быть первым. Вот что-то такое. Для конторы штраф 25 тысяч, если не оплатил парковку. Но я вот сейчас вам про физических лиц.

0: Я же зачитывал. Юридические лица. Нет, должностные лица. 30-50. Шаг. Для юридических 50-200. Тоже же не смешно. У нас работника уволили за съемки с места удара БПЛА на предприятии. О действиях правоохранительных органов в отношении данного лица не в курсе. Не знаю, что за маниакальный интерес все заснять и выложить в сеть. Пишет Сергей. Такое у нас время. Вот что бы ни происходило, достают телефон и начинают снимать сразу же. Начиналось все, мне кажется, с салютов в свое время. Вот это проявлялось очень ярко на салютах. Еще когда телефоны были такие, знаете, на которые снимать-то, ну, мы сейчас понимаем, что это не качество видео или фотозаписи. Все равно сфотографировали, снимали салюты, хотя там до сих пор это мемом считается, да, сфотографированный или снятый салют. Зачем это тебе нужно? Ты никогда в жизни потом не пойдешь и не будешь этот салют пересматривать на экране своего маленького телефона с камерой 0,3 мегапикселя, как было тогда. Но вот у тебя появилась эта возможность, и ты начинаешь вот все, ей пользоваться постоянно. Все надо завпечатлеть. А сейчас тем более качество уже есть. Что бы ни происходило, в первую очередь достается телефон. Это уже просто рефлекторная история. Ну так поменялась человеческая психология. У тебя есть хорошая, уже теперь хорошая камера в кармане всегда. Это означает, что ты можешь какое-что-либо завпечатлить и оставить это в воспоминания с собой навсегда. И ты это делаешь, а? Бабки платят, ты имеешь в виду, конечно. Если ты кому-то прислал в каком-то средстве массовой информации. Иногда и такое делают. Да, иногда и такое делают, иногда и платят. Но я думаю, что раньше, я помню, по-моему, коллеги с Life News запускали, да, в свое время это, да, они платили деньги за то, что вы там им сразу моментально что-то присылали. Сейчас, мне кажется, что уже даже, мне кажется, что сейчас уже и не платят. Уже такое количество вовлеченных людей вот в эту во всю съемку, и они сами хотят поделиться этим, все куда-то выложить. Это еще и вот эта история с соцсетями, она меня невероятно раздражает. Что есть люди, которые там, у которых это не часть работы. Он там не медийный какой-нибудь, не артист, не актер. Нет, просто человек обычный, среднестатистический Ваня или Маша, которые зачем-то всю свою жизнь выкладывают в интернет. Шорцы, сторис, фотки, мнение обо всем, о чем только можно. Все надо подписать. Сегодня пошел, поел вот тут, завтра пошел здесь, значит, у фонтана постоял. Сегодня вот тут такая вот есть история, такая. И все обязательно снимают. Меня раздражает, честно говоря. Я вот вообще к таким людям не отношусь, мягко говоря. Меня это раздражает, но я понимаю, что это просто наша реальность. Все. Вот мир таким образом выглядит. Социальные сети его поменяли. Вся жизнь на показ. У большей, наверное, части людей. Мне кажется, что в процентном соотношении людей, у которых все на показ, становится, ну, может быть, не сейчас еще не больше их, но с каждым годом их становится все больше и больше, а у современного поколения так вообще. Хайпануть, обратить на себя внимание. Никто из них не хайпанет. Один на миллион хайпанет. Но хочется как будто хайпануть. Везде где-то вот это желание мимолетного хайпа какое-то, где-то как-то его к себе притянуть. Это все существует, этого много. И, безусловно, прилеты, там, теракты или еще что-то, это такое событие, которое притягивает желание вот этого человека хайпануть, несмотря на то, что 20 тысяч раз сказали, это снимать не надо. И не надо это никуда выкладывать, ни в какие соцсети. Это не помогло. Уже много лет об этом говорят. Это не помогает. Штрафы должны будут помочь. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Вот у нас рядом с Чехов дача, там деревня Чудиново, и между собойчик такой сантешный. У нас БПЛА завис метров 20 от бензоколонки и метров 10 от СНТ. Ну и по внутреннему этому самому нашему между собойчику выставили фотки, и многие не поехали, правильно сделали, на дачу. Как будут рассматривать власти это распространение, не распространение между собой, наверное, это не выкладывание в сеть. Но все равно же там поползло, кто-то с кем-то делился.
0: Если это вот в каких-то там ваших внутренних чатах, нет, это, конечно, не считается. Речь идет не о том, что вы взяли, сняли, отправили от одного человека к другому. если вы это в публичное пространство выложили, к себе на общедоступную страничку, в запрещенных ли соцсетях, которыми кто-то пользуется, или во ВКонтакте где-то выложили, в Телеграм-канале опубликовали, вот это имеется в виду. Поэтому мы с вами, Георгий, никогда ваш Телеграм-канал не раскрутим, пишет Эдвард. Это одна из, да, главных причин, честно. Это правда. Смешно. Так, мне кажется, эти штрафы существенно изменят ситуацию. Давно было пора это сделать. Ну вот проверим. Проверим. Мне тоже кажется, что должно помочь. 5000 рублей получить штраф, если это конкретный какой-то человек, это неприятный штраф. 5000 рублей по карману. Он тебя не сделает, этот штраф, нищим. Но он по карману тебе ударит. Это вообще обидно. Просто так 5000 рублей отдать куда-то. За то, что ты там вот какой-то ролик выложил или припарковался где-то. Осадочек останется. Да, абсолютно точно будут эти штрафы. То есть будут люди, которые будут продолжать это делать. Может быть, они не знают о том, что существуют эти штрафы, не узнают, не послушают новости, не послушают сегодня программу «Отбой». Но штраф придет, ну, потом как-то задумаются, больше этого делать не будут. Будут новости в стиле «хлопок с пожаром», а не «удар беспилотника», пишет Павел. Нет, а при чем здесь новости и новости в стиле «хлопок с пожаром»? Не очень понял. Так, зато в Израиле о таких вещах знают очень хорошо. Знают. Что-то мне подсказывает, что в Израиле тоже штрафуют. Наверняка. Наверняка штрафуют. На Украине штрафуют давно. И надо признать, это сработало. Кадры, конечно же, просачиваются. Невозможно. Я сторонник такой истории, что в 21 веке ты не можешь утаить какую-то информацию. Она обязательно выплывет наружу. Особенно что-то такое явное. Где-то что-то произошло, и кадры этого, они рано или поздно дойдут до интернета. Тем или иным способом. Но количество кадров, которые с Украины приходило там, не знаю, в 22-23 году, к 26 году кратно уменьшилось. Потому что там прям жестко. Они жестко за это начали карать. И это сработало. Ну, правда так. Там за шекели шарят. Даже не буду пояснять, о ком конкретно сейчас мы говорим. Да, слушаю. Ай, убежал. Ну ладно, сейчас я подождите, дождусь вас. Я запомнил, кто мне звонил. Сейчас я вас дождусь, а то будет нечестно. Так, это про БПЛА, то, что кого-то уволили. Это я уже читал. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
2: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Да меня ведь, честно говоря, тоже бесит. Вот все это, почувствуют ли себя этими блогерами. Что надо снимать, что надо это самое, да? Вот я снял, я крутой, я молодец. Да это вообще никто, это вообще лошара. Кому ты вообще нужен со своим видео да фото? Понимаете? И это реально напрягает. Потому что одно дело там по делу что-то снять, да? А другое дело просто вот там заснять там прилет, да, вот и чего. Зачем это нужно? Это, по сути, работа на врага. Странно, что это не было введено вот реально давно. В начале спецоперации. Почему вот сейчас? Спустя столько кучу времени.
0: Ну, лучше поздно, чем никогда.
2: Ну, да, но все равно, ну, поздно, правда. Правда, поздно. Надо было раньше, потому что как-то вот... Вот я не знаю, у нас как нет вот какого-то такого, знаете, внутреннего просто подумать, да, а надо это выкладывать, не надо. Вот если, как бы, как говорится, знаете, что, не наказывается, значит, можно. Вот так вот, понимаете? Ну, не должно так работать. Но все-таки критичное мышление какое-то должно присутствовать. Насчет 5000, да я бы, наверное, и побольше бы дал бы, честно говоря, десяточку. Вот десяточка прям хорошо. Не прям разоришься, но прям так ощутимо. И причем, знаете что, в основном, как мне кажется, снимают все-таки вот, ну, молодежь, подростки, это самое. Я о том, то, что один два случая...
0: Это вот вообще думаете, не нет? так. Да, абсолютно точно нет.
2: Кто просто я, знаете, снимает? Еще подумал, если, предположим, молодежь будет снимать... пару таких подзатыльников получат от родителей, и вообще никто не будет снимать из-за молодежи. Я вот что подумал.
0: Ну, по поводу подзатыльников, какие-то родители дадут подзатыльники, какие-то нет. Если мы не советуем никому давать подзатыльники своим детям. Но то, что это только молодые снимают, это вообще не так. Ой, вы даже не представляете, насколько это не так. Все снимают. 10 тысяч. Ну, давайте для начала 3-5 посмотрим, сработает или нет. Поднять всегда можно. Что, мы не знаем с вами, что штраф можно поднять в любой момент? Можно. Если не будет работать, ну, значит, надо будет поднять. Если мы не увидим действительно существенную разницу. Ну, я думаю, что сработает. Какое-то что-то такое, внутреннее какое-то ощущение. Тетушки-домохозяйки снимают. Тетушки-домохозяйки, бабушки, дедушки, кто угодно снимают все подряд. Все в это превратились. Соцсети поменяли мышление человека. Если есть камера в телефоне, значит, ты обязан все налево-направо снимать. Такая вот, знаете, есть же даже это такой мини-тренд, я видел просто, что, ну, пытались его запустить, наверное, прям повальной истории это не сняло. Специальные конторы, которые занимаются там тюнингом телефонов мобильных, они тебе могут там поменять цвет задней панели, там что-то, в общем, такой очень странный бывает, аляпистый тюнинг, бывает какой-то там прикольный, прозрачное что-нибудь поставить, чтобы ты видел там какие-то внутренности. Есть такие конторы, которые этим занимаются. И у них есть опция. Они убирают камеру из телефона. Они модуль камеры вынимают, вместо него могут там какую-нибудь батарейку еще побольше поставить или вообще ничего не делать, просто убирают. Есть такая опция. Специально для того, чтобы немножечко поменять свое отношение к жизни. Это как с самозапретом на кредиты. Вот у тебя, если нет камеры, значит, ты не будешь хотеть все подряд налево-направо постоянно снимать. Тебе могут как переднюю, так и заднюю камеру закрыть. А? Замаж это, ну, какое-то варварство. Зачем ты будешь замазывать камеру? Потом, если ты ее замазал лаком, ты же можешь его снять потом. Это так, для ногтей, да. Ну, это вообще странная какая-то тема. Представляешь, сидеть, закрашивать себе камеру. Я к тому, что эта мысль, она не новая. Это действительно, но это штука, которая, она туда-сюда ходит в головах у людей по всему миру. В Азии это прям тоже повальная штука, то, что они все подряд снимают постоянно. Надо, не надо. А посмотрите запись к любому, вот открывайте, я не знаю, концерт в Майкла Джексона, там, не знаю, в 93-м году, где-нибудь, Мюнхен, вот есть известная достаточно запись его концерта в Мюнхене. И комментарии, которые вы там увидите, ну, среди множества комментариев, о, кто из 2023-го, кто из 2025-го пришел, вот среди этих комментариев будет обязательно комментарий, посмотрите, какой раньше был интересный мир, ни одного телефона, все стоят и просто смотрят концерт. И запись любого концерта наша, в наше время одни сплошные телефоны просто берут и снимают концерт. Вместо того, чтобы его посмотреть. Странно же. Ну, так если вдумаешься. Но это реальность. У нас новость.
3: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: 19.30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Количество сбитых на подлете к Москве беспилотников выросло до 4. Данные привел мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Первый дрон, летевший на Москву, был нейтрализован утром. Информация о пострадавших не поступала. Владимир Путин провел телефонный разговор с национальным лидером Туркменистана. Политики обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-туркменского стратегического партнерства и сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. В разговоре с председателем Народного совета Гурбангулы Бердымухамедовым Владимир Путин подчеркнул важность предстоящего в октябре Совета глав стран СНГ под председательством Туркменистана, сообщили в Кремле. Сергей Лавров предупредил о последствиях конфликта в Баб-эль-Мандебском проливе. Эскалация может нанести серьезный ущерб мировой энергетике, отметил глава российского МИДа. По его словам, ситуация способна привести к масштабным перебоям поставок нефти и газа на международные рынки. Ранее йеменское движение «Ансар-Алла» допустило возможность блокировки пролива в случае необходимости поддержки Ирана. Мария Захарова отреагировала на слухи о гадалке Ермака. Официальный представитель МИДа сравнила публикации в украинских СМИ о том, что бывший глава офиса Владимира Зеленского пользовался услугами ведуньи, с произведением Николая Гоголя. В телеграм-канале дипломат написала «Вечера на хуторе близ Банковой», что стало отсылкой к знаменитому циклу повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки», в которых присутствуют мистические и сверхъестественные сюжеты. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Андрей Ермак обращался к гадалке при принятии кадровых решений и из-за конфликтов с представителями антикоррупционных структур. В Сиднее мужчина случайно стал звездой модного показа. Главным героем завирусившегося ролика с показа австралийской недели моды стал местный житель Дэвид Хендли, который случайно вышел на площадку модного шоу. Он спустился к пляжу в обычной одежде для отдыха, начал раскладывать вещи, делать зарядку и отправился купаться, не подозревая, что рядом проходит показ мод, сообщает портал Yahoo. Зрители приняли происходящее с юмором, а ролик быстро разошелся по соцсетям. Позже австралиец извинился перед организаторами, однако пользователи интернета назвали его легендой и даже предложили пригласить на следующий показ уже официально. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 21, ясно и без осадков. Евгений Егушина, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама.
5: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан. Ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте nash.com.rf.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
8: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
7: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях.
7: Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
3: «Говорит Москва».
7: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру». У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси!
10: Лионель
9: Месси does it again, he's superhuman!
10: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain have won!
11: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Внимание! «Говорит Москва».
13: 94,8 FM.
3: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
0: 19.38 в Москве, сегодня 13 мая, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, в Телеграме, заходите везде, подписывайтесь, все найдете по запросу «Говорит Москва» во всех соцсетях, также у нас есть еще канал в Максе, есть у нас еще и канал в Дзене, на них тоже подписывайтесь обязательно, там нет трансляций, но зато есть новости. И у нас есть еще бот в мессенджере Макс, такой же, как в Телеграме. Для того, чтобы туда зайти, нужно отсканировать QR-код в наших трансляциях. Сканируете его, переходите в бота, и будет вам счастье. Либо через ссылку на сайте говоритмосква.ру можно еще это сделать. И тогда тоже вас туда перекинет. Справа ссылки, если это версия для компьютеров. В самом низу, если это версия для мобильных телефонов. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
14: Георгий, добрый вечер, Сан Саныч.
0: Здравствуйте, Сан Саныч, здравствуйте.
14: Вот что я думаю по этому вопросу. Ну, решение, к сожалению, запоздалое. Ну вот какие цели у такого решения? Ну, первое, это не дать возможность противнику получить данные объективного контроля за результатами ударов там или терактов, это ранит. Это первая, наверное, главная цель, которая подразумевает запрет вот, на публикацию, да? И вторая, как бы, цель, она такая, ну, более гуманитарная, что ли, но это народ, чтобы не нервничал, там, люди, чтобы так, в общем-то, все волнуются, напряжены, да. Наверное, как, чтобы было поспокойнее, да?
0: Да.
14: Вот теперь, как бы сказать, значит, по пунктам. Ну, вот смотрите, да, вначале, может быть, это имело смысл, сейчас настолько усовершенствовали средства поражения, ну, по крайней мере, вот то, что мне достоверно известно, вот сейчас, когда летит рой, герани, да?
0: Да,
14: многие оснащены уже видеокамерами, радарными датчиками, радиовысотомерами. Для чего? Чтобы параллельно с нанесением удара проводить радиоразведку, там, фиксировать какие-то объекты. Все, что по пути встретилось, все зафиксируется.
0: Ну.
14: Вот. И у хохлов такая же история, так сказать. Вот, они зеркально это все делают, и мы у них копируем, и они у нас, понимаете, в чем дело. И поэтому сейчас при необходимости, то есть уже буквально до последней секунды, пока беспилотник не врезался в цель, противник получает подробнейшую, так сказать, информацию, куда, чего попало. Более того, параллельно летают разведывательные беспилотники. И смотрите, как вот работает. Вот, значит, вот вам пример с заводом «Кремний-Л». Значит, вот этот удар был нанесен в Брянске. Значит, вот. Когда наши власти информацию об этом ударе как-то, ну, попытались скрыть, потому что действительно, в общем-то, очень неприятная такая ситуация. В общем-то, и прокол нашего, и ПВО там, и так далее. Проспали банально, да? Тут же хохлы выложили подробные, так сказать, картинку подробную, очень четкую, с их разведывательного беспилотника, который показал, куда и как попали эти 8 ракет. Вот то же самое с Усть-Лугой, да, только наш, ну, как сказать, масштабы там плохо там.
0: Сан Саныч, я мысль понял, это что значит, не надо ничего делать?
14: Ну, понимаете, я думаю, ну, надо, наверное, надо. Просто, к сожалению, ну, эффект, мы увидим, что будет контрпропаганда, понимаете? То есть хохлы все равно выложат. И спутники летают, показывают, и тоже все выложат, понимаете?
0: Ну, тогда вообще ничего по этой вашей логике не надо делать, правильно?
14: Нет, нет, да много чего надо делать, понимаете, много, но только, к сожалению, все идет с большим опозданием, понимаете? Вот, люди сами как-то должны, мне кажется, чувствовать, я ничего не выкладываю, понимаете, я много чего вижу, вот. Ну, как-то ну, надо вот, думать, что ли,
0: ну,
14: я
0: вот не знаю. Ну, вот вы не выкладываете, мы же об этом говорили сейчас, а кто-то выкладывает. А кто-то выкладывает. Запоздало? Ну да, наверное, я согласен, надо было пораньше. Лучше поздно, чем никогда. Или все, все, ничего не делаем тогда. Все, везде, везде, все обознали. Тогда просто расслабляемся, сидим и не паримся ни о чем. Такая, что ли, логика? Мне кажется, что это какая-то логика неправильная, пораженческая. Ни к чему не ведущая. Стирать львов надо. Ну, тут тяжело спорить, это пишет Миша Николаев, тяжело. Меня спрашивают, Витя Маркелов, почему в понедельник не было голевой передачи? Почему не было? Была. Была в понедельник голевая передача. Проверьте лучше, все было. Так, да, главная цель этого видео пропаганда, что мы достигли цели. Несколько. Если мы про контрмир, я здесь с Александром согласен, тут несколько есть историй. И не помогать врагу, и не помогать с пропагандистской точки зрения врагу. Распространение подобных видеороликов настрой лучше у людей не делает. Абсолютно точно. Эта логика тоже здесь присутствует. Есть ли какие-то видео, там, не видео, камеры на дронах, еще что-то? Да, это другой вопрос, параллельный. Не значит, что нужно помогать, ракурсов добавлять к этой видеосъемке. Надо бомбить центр принятия решений в Вашингтоне. Вот оно. Ну, слава тебе, Господи. Надо, согласен. Давайте как раз, может быть, про, значит, центр принятия решений в Вашингтоне поговорим. Потому что центр принятия решений в Вашингтоне, он выехал на гастроли. И находится на данный момент весь этот центр принятия решений практически в полном составе в Пекине. Я про президента Соединенных Штатов Америки, который прилетел к Си Цзиньпину с государственным визитом. Мало того, что он прилетел с государственным визитом, он с собой взял еще и какое-то невероятное количество руководителей всех возможных бизнесов, которые только можно себе представить. Всех загрузил в один самолет и всех повез. Там тебе Илон Маск и почему-то Тим Кук. Apple-овский, хотя он вроде покинул свой пост, но, видимо, по старой памяти решил он именно Тима Кука взять, видимо, он не до конца еще покинул, пока еще что-то может. Да там до бесконечности можно перечислять. И глава NVIDIA, я забыл, как его зовут. В общем, безумное количество он взял всех этих руководителей бизнесов, полетел в Китай, о чем-то будут договариваться. И вот интересная такая, смотрите, позиция, издание «Политика». Трамп прибыл в Пекин в роли просящего об одолжении. Команда президента США находится в очень сложном положении. Настрой американского президента он характеризует, он это аналитик, который написал эту статью, характеризует как обеспокоенный и ослабленный. В Белом доме сообщили, что встреча Трампа и Си Цзиньпина 14 мая будет посвящена в том числе вопросам торговли и войны в Иране. Это первый визит президента США в Китай за последние 9 лет. Вместе с ним прилетели руководители крупнейших американских корпораций. Так себе настроение у американцев в рамках этого визита. Трампа встретили, красиво встретили. Картинка яркая, все, ему там все махали. Ему нравится такое. Он довольный был, когда он спустился из самолета. Трамп выглядел довольным. Но встреча обещает быть очень любопытной для американцев. Потому что действительно они приехали туда в очень слабой позиции. Хотел Дональд Трамп приехать туда на коне, ворваться, как победитель в Иране, как сокрушитель союзника Китая, откуда Китай берет огромное количество той же самой нефти. Именно в таком статусе хотел он туда приехать, он старался, прям как будто даже подгадывал немножечко под этот визит. Я не совсем сторонник той теории, что Дональд Трамп делал это все исключительно подготавливая почву для этого визита в Китай, но определенный процент истины в этом во всем есть. Обратите внимание, как он несколько последних дней переводил фокус внимания. уводил фокус от Ирана и возвращался к Венесуэле. Все эти, значит, публикации, тот Рубио, вот они сейчас летели, Рубио выложил фотографию, как он летит в том же самом спортивном костюме, в котором летел Мадуро. Мне кажется, что так себе троллинг, потому что Мадуро летел арестованный в этом костюме. Спортивный костюм серый, помнили вот этот, вот, найковский. Зачем такие параллели, зачем он себя одел в то же самое, в чем был арестованный президент Венесуэлы американцами, когда они его выкрадывали, не знаю, ну типа троллинг, да, давайте, ладно, хорошо, возьмем это как не очень умелый, но все равно троллинг, что вот мы какие крутые, мы, значит, этих венесуэльцев, все там, тоже посыл такой в сторону Китая, потому что Венесуэла, Китай — это тоже все союзники. По крайней мере, были когда-то, точно. Ну, может быть, и сейчас пока остаются. На швабру тоже по приколу сел, пишет Миша Николаев. Имеется в виду, что он летал как ведьма. Я подозреваю вот на этой, да, на швабре. Да, ну, странно, согласен. Очень-очень странный троллинг. Но троллинг. Трамп начал выкладывать там фотографии. Ну, не фотографии, а нейросетевые опять какие-то картинки, где Венесуэла, 51-й штат Америки. В общем, смещают фокус, абсолютно понятно. А что им еще остается делать? Смещают фокус в сторону последнего своего успеха. Что они могут зарегистрировать как успех. Получилось ли у них? Я думаю, абсолютно нет. И уж точно китайцы свой фокус внимания в сторону Венесуэлы резко вдруг из-за публикации Дональда Трампа в интернете не сместят. Никуда не делся Иран. Иран еще и публикует условия, на которые они готовы пойти в случае переговоров с Соединенными Штатами Америки. Сейчас я вам даже зачитаю, у меня где-то были эти условия, сейчас, секунду. Нью-Йорк Таймс там публикует, что Иран сохранил около 70% своего ракетного потенциала после всех этих невероятных ударов и заявлений о том, что американцы собираются следующую свою операцию назвать как-то там «Яростная кувалда». Что-нибудь свое придумайте уже. Уже было кувалда. Свое придумайте, ну надоели. Но они чемпионы мира по названиям пока. Бесконечная ярость, турбоубийство, да, вот это вот все, да, супер кувалда. Ну ладно, хорошо. У них вроде как вот только что какая-то там была операция, которая длилась несколько часов. Получается, название уже использовано, уже повторку нельзя делать, да? Нельзя возобновить ту операцию, нужно теперь кувалду. Ну, типа, кувалда означает, что они, конечно, ух, как этой кувалдой, как ударят по Ирану, что было до, непонятно. Но, ладно, вот, значит, условия новые, иранские. Значит, публикует иранское информационное агентство. Прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан и Ирак. Размещение, возмещение ущерба от агрессии со стороны Соединенных Штатов Америки, размораживание замороженных активов Западом, отмена всех санкций, признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом. Ну, такие вот пять условий от Ирана. Может быть, это те самые как раз условия, о которых говорил Трамп, когда сказал, что это мусор, это помойка и все прочее. Но мусор, помойка, да, сделай с этим что-то. Ничего он с этим сделать на данный момент не может. У него по факту вариант-то только два есть. Вариант номер один — это так или иначе на это соглашаться. Ну хорошо, давайте добавлю еще один вариантик. Три варианта у него есть. Согласиться, не мытьем, так катанем как-нибудь втихую где-то что-то слить, может быть, по времени размазать там выплату, отмену санкций и так далее. Но главный пункт здесь — это Ормузский пролив. Это вот, все остальное — это надстройки. И отдать Ирану, собственно, управление над Ормузским проливом, ничего с этим не сделав. Вариант номер два — просто свалить, молча. Де-факто Иран продолжает контролировать пролив, но ты с ними ничего не подписывал, можешь возвращаться и говорить, что они сволочи, козлы и вообще плохие люди, но просто, а лучше промолчать и уйти молча. Все скажут, что ты, да, проиграл, но можно уже начать будет там переводить фокус внимания уже по-настоящему на что-то другое. Ну и третий вариант. Кувалда, яростная турбо-бомба-пушка. Вот новую операцию устраивать. А? Четвертый есть еще вариант? Какой? Четвертый вариант. Но это и есть суперплан. Да-да-да, самый лучший план. Это будет невероятная кувалда. Это будет самая лучшая кувалда. Вот и этой кувалдой, значит, снова попытаться как-то военным способом что-то там с этим Ираном сделать, но пока не получается. И пока, видимо, его отговаривают от этого. Потому что кувалду не запускает. Но сейчас надо с Китаем поговорить. Все, уже настало время, когда пора говорить с Китаем. И вот в таком настроении, в таком положении, когда ты в ловушке, ты летишь к главному своему, по всем документам американским, врагу и сопернику, разговаривать с ними о том, как ты собираешься торгово их давить, зажимать, унижать и все прочее. Ну вот что ждет Дональда Трампа на этом разговоре в Китае? Визит серьезный. Я думаю, что он, конечно, попробует. Он попробует развернуть это как свой успех. У него просто больше нет никаких вариантов. Он может быть, помните, я говорил, там три возможности, на три возможности исправить свой рейтинг будет у Дональда Трампа шанс. Может быть, он попробует сейчас как раз именно это представить. Но, с другой стороны, он человек, который говорил о том, что он этот Китай в бараний рог свернет, покажет им всем кузькину мать, все производство оттуда вывезет, все будет производить в Соединенных Штатах Америки, мы от них зависим намного меньше, чем они от нас зависят, и так далее. И вот сейчас он туда полетит и будет там заключать сделки, они смогут заключить огромное количество сделок. Я уверен на это. И все эти Apple, Nvidia и там, прочие, кто там еще, какие-то нейросетевые гиганты, IT, не IT, в общем, все вот эти вот ребята заключают сделок безумное количество в пользу Китая. Потому что все эти сделки, они в пользу Китая. В первую очередь. Он приедет и скажет, я заключил самые лучшие сделки. Это просто невероятные сделки. Все эти прекрасные бизнесмены, они зарабатывают много долларов. Много долларов, мы будем очень богаты. Это все будет. Но по-настоящему богаты. По-настоящему богаты будут. Си Цзиньпин по-настоящему богаты будет. Он ни слова не скажет. Он просто поулыбается в камеру. И по-настоящему богат будет именно он. Получится ли у него каким-то образом обернуть это в свою победу? Ну, как показывает практика, нет. Потому что он хоть и всех рассматривает как самых настоящих идиотов вокруг, которые готовы сожрать любую чушь, которую он им впаривает. На самом деле никто это не жрет. И все, и уже на этапе только его туда прилета. Уже говорят, что он туда поехал как человек, который будет просить, умолять и все прочее. Китай пойдет навстречу, я уверен. Китай скажет, да, конечно, мы все понимаем. Мы с там все понимаем. Вот поэтому, да, будем давить вас на 70%, а не на 100%. Продаем все желаемые нами условия, всех сделок, которые только можете себе представить. Другого варианта я не представляю. Как что. Ну что, он может поехать и сказать, ты китаец, пошел ты китаец, он может, конечно, так сказать. И что, к чему это его приведет? Ни к чему, это будет еще хуже. То есть вариант есть у него плохой и отвратительный. Вот это все варианты, которые ему оставил Китай. Конечно, китайцы молодцы. Я вот тут в голевой передаче в понедельник, которой, как оказалось, не было, я спорил с термином, с понятием, что везет сильнейшим. Я не согласен, что это так. Это неправда. Иногда сильнейшим не везет. Но здесь повезло. Вот то, что случилось вокруг Ирана, Соединенными Штатами Америки, то, как они влезли, и то, что это совпало, все, в итоге, с поездкой Трампа в Пекин и переговоры, вот эти вот ужасно нелепые, неуклюжие переговоры с Ираном со стороны Соединенных Штатов Америки, то, что Иран, ну, может быть, по согласованию, я думаю, на 100% по согласованию с Пекином, выкатывает вот эти вот унизительные требования в публичное пространство для американцев, ну, во многом повезло. Повезло, конечно, китайцам. Дональду Трампу здесь не позавидуешь. Этот визит делает, на самом деле, его позицию еще хуже, чем она была. Ну, а как бы, что остается? Ну, больше особо нечего. Ну, может, хоть какие-то деньги попробуем. Попробуем всем объяснить, что мы хоть какие-то деньги здесь заработали. Что деньги будут. Что это очень успешный визит. Но по-настоящему деньги заработает Китай. И все средства массовой информации, в первую очередь американские, которые очень сильно не любят Дональда Трампа, расскажут об этом всему миру. Но за визитом следим. Может быть, какие-нибудь любопытные заявления услышим. Он каждый раз, когда открывает свой рот, что-нибудь любопытное оттуда вываливается. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас у нас будет рубрика «История предмета». Я с вами прощаюсь. Всем счастливо.
15: Прошлое застыло в предметах.
7: что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас. История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Помните историю Троянской войны? 10 лет греки осаждали Трою и никак не могли ее взять. Тогда хитроумный Одиссей придумал трюк – построить огромного деревянного коня, спрятать внутри воинов, а самим сделать вид, что уплыли. Троянцы поверили, что это символ поражения ахейцев, и везли его в город. Но есть и другая версия, точнее миф. Согласно ему, жрец Лаокон пытался убедить троянцев в подозрительности трофея и ловушки. Он даже бросил в коня копье. Однако боги желали победы грекам, а потому послали двух морских змей убить Лаокона и его сыновей. Тогда троянцы в ужасе решили, что это боги так наказали жреца за оскорбление дара и вкатили коня в город. Как итог, Троя пала. Теперь же статуя Лаокон и его сыновья – один из символов античной культуры, перевернувшей эпоху Возрождения. Группа была найдена в 1506 году случайно. Итальянец Феличе де Фридис проводил земляные работы на своем винограднике на Эскевелине, одном из семи римских холмов, в районе Золотого дома Нерона. Тогда на раскопки был вызван лучший архитектор эпохи Джулиано де Сангало, который взял с собой Микеланджело. Они подтвердили подлинность статуи. Скульптуру создали три мастера с острова Родос – Агисандр, Полидор и Афинодор. Это было во второй половине первого века до нашей эры. Они взяли два больших куска мрамора и высекли из них сцену – три тела и змеи, передав движение и боль. Статуя пролежала в земле больше тысячи лет, и когда ее нашли, у Лаокона не было правой руки. Скульпторы Возрождения решили, что герой должен выпрямить руку в жесте борьбы. Так и сделали. Но в 1906 году археолог Людвиг Полок случайно нашел оригинальный фрагмент руки на строительном дворе в Риме. Оказалось, что настоящая рука Лаокона была согнута и заведена за голову в отчаянной попытке схватиться за змею, сжимающую его затылок. В 1950-х годах статую реставрировали заново, вернув руку на место. Но почему эта скульптура так важна? В 18 веке немецкий мыслитель Готтхальд Лессинг написал трактат «Лаокон» или «О границах живописи и поэзии», в котором задался вопросом. В поэзии в «Энеиде» Вергилия Лаокон кричит, причем его крик описывается как рев раненого быка. А в скульптуре рот Лаокона приоткрыт, лицо искажено страданием, но это не крик. Тогда почему? Лессинг пришел к выводу, с которым позже согласились все. Поэзия и литература – это про время. Поэт может описать, как боль нарастает, как человек сначала хрипит, потом кричит, затем задыхается. А скульптура и живопись – это про пространство. Они показывают одно единственное мгновение, но это мгновение, застывшее в мраморе навечно. Именно поэтому древние скульпторы выбрали не пик агонии, а момент чуть до или чуть после. Они оставили боль внутри, прятали ее в напряжении мышц, в руке судорожно вцепившейся в змею. Еще в 16 веке статуя была выкуплена папой римским Юлием II и помещена в Ватикане, в специально созданной для нее нише во дворце. Сейчас оригинал можно увидеть там же, в октагональном дворе Ватиканского музея Пио Клементино. Но также у скульптуры есть копии. Бронзовая отливка в Лувре, уменьшенная мраморная реплика в Версальском парке, в городе Родос, также есть слепки в Пушкинском музее и Эрмитаже.
7: История предмета.
12: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 8 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Кремле сообщили об отставке губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Уточняется, что он оставил должность по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Александр Шуваев. Свой пост также покидает губернатор Брянской области Александр Богомаз. Временно исполняющим обязанности главы этого региона Владимир Путин назначил Егора Ковальчука. С назначенными в Рио глав Белгородской и Брянской областей президент провел встречу в Кремле. Выборы новых губернаторов пройдут в единый день голосования 20 сентября, сообщили ТАСС в избирательных комиссиях регионов. Сергей Лавров и глава индийского МИДа обсудили сотрудничество в торговле и энергетике. По словам Субраманьяма Джай Шанкара, на встрече также поднимались и другие глобальные и многосторонние вопросы, представляющие взаимный интерес. Беседа затронула несколько аспектов особого и привилегированного стратегического партнерства, включая инвестиции, транспортную инфраструктуру, науку и технологии, а также содействие мобильности кадров и талантов, написал он по итогам переговоров глава внешнеполитического ведомства Индии в соцсети X. Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Нью-Дели. Число пострадавших при пожаре на промышленном объекте под Уфой выросло до 3. Об этом сообщил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин. По его словам, пострадавшие доставлены в республиканский ожоговый центр. Их состояние оценивается специалистами как крайне тяжелое. Вся медицинская помощь оказывается в полном объеме. Пожар на линейной производственно-диспетчерской станции произошел из-за нарушения технологического процесса. Инцидент случился на резервуаре, выведенном из эксплуатации. В Новороссийске в частном медцентре погиб 8-летний мальчик. Установлено, что ребенок скончался после ненадлежащего оказания медицинской помощи. Об этом сообщили в управлении СКР по Краснодарскому краю. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи изучают медицинскую документацию клиники. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра – 10 рублей 79 копеек, доллара – 73 рубля 34 копейки, евро – 85 рублей 90 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 20, ясно. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егушина, говорит Москва.
12: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
16: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
17: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
16: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
18: Дамы и господа, заводите свои моторы!
16: Об автомобилях, о жизни, о Вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
18: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
16: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
19: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
16: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. В программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: 20.06 в столице, идем на восток, а если быть точнее, то в Израиль, вместе с политическим обозревателем Андреем Перло. Андрей, приветствую вас.
21: Добрый вечер.
20: Я напомню, номер смс-портала +7 925 888 88 948, телеграм для сообщений говорит МСК-бот, и номер прямого эфира 8 495 73 73 94 8. У нас также есть Макс, так что будьте добры, пишите и туда тоже. Андрей, ну вот давеча мне написал один, по всей видимости, гражданин Израиля. Очень обиженный на мою позицию, дескать, Аббас, вы антисемит, вы плохой человек. Что вам плохого сделал Израиль? Что вообще плохого сделал Ирану? И зачем Иран так яростно с ним борется? За что? Почему? Вопрошал он, значит, меня, я даже вам отправил скриншот нашей, нашей переписки. Я ему ответил, ну, ответил так же, как я отвечаю и другим подобным персонажам, их очень много, плюс-минус одно и то же они мне пишут, а вот если бы этот человек, а все-таки он говорит устами, ну, пропаганды, которая льется и ему в уши, и его соседям, друзьям, там, одноклассникам, если бы он вам этот вопрос задал, вот вы бы ему как ответили? Вот что такого сделал
21: сначала,
20: Израиль, что...
21: Да, да. Ну, сначала я бы ему сказал, что мне очень трудно быть антисемитом, как, впрочем, и вам.
20: Да, да, да.
21: Вот, потому что я таки семит, я таки он. Да. Вот, возможно, даже в большей степени, на большее количество процентов, чем этот наш собеседник.
20: Да.
21: Но, подходя к этому вопросу серьезно, нужно сказать несколько очень неприятных вещей. Идеология государства Израиль, идеология современного сионизма, заключается как раз в том, чтобы отождествлять любую критику деятельности государства Израиль и антисемитизм, то есть страх и ненависть по отношению к еврейскому народу. Идеология государства Израиль заключается в том, чтобы от любой критики, от любого идеологического нападения защищаться Холокостом. Идеология государства Израиль заключается в том, что поскольку однажды против еврейского народа было совершено чудовищное действительно преступление, теперь это преступление использовать в качестве индульгенции для совершения любых, в свою очередь, самых страшных преступлений. И тут мы оказываемся в области совсем страшной для тех, кто не хочет прослыть антисемитами. А мне не страшно. Поэтому я говорю о таких вещах без экивоков. Нужно очень хорошо понимать, кем были люди, которые создали государство Израиль, и какое, собственно, государство они создавали и успешно создали.
20: Так.
21: Когда... Не первые сионисты, конечно, но те сионисты, которые приехали в Палестину, принялись строить, ну, сначала протогосударственное образование, а потом, после уже Второй мировой войны, и, собственно, государственное образование Израиля, они делали это по определенному образцу. В чем, собственно, заключается идеология сионизма? Точнее, в чем она заключалась тогда? В том, что евреи — это народ не хуже, чем все остальные народы, которые живут в Восточной и Центральной Европе.
20: С чем мы и не спорим.
21: Конечно. А эта идеология появилась в конце 19 века. То есть именно тогда, когда в Восточной и Центральной Европе началось так называемое национальное возрождение.
20: Угу.
21: После Первой мировой войны на месте Австро-Венгерской империи были созданы национальное государство. Венгерское государство. Чехословакия, теперь Чехия и Словакия.
20: Да.
21: Польское национальное государство, отпочковавшееся от Австро-Венгрии и от России. Румыния, которая создалась как государство, ну, чуть раньше, примерно в те же сроки. Все эти новые на тот момент национальные государства Центральной и Восточной Европы, а до кучи и Германия, которая, конечно, была создана раньше и называлась империей, но по сути была именно национальным германским государством, а в 20-е и 30-е годы, и Италия, кстати говоря, которая тоже была создана чуть раньше, в середине 19 века, но тоже как национальное государство, все эти государства в 20-е и 30-е годы стали фашистскими государствами.
20: Угу.
21: помимо всего прочего, германское государство называлось наиболее честно. Оно называлось национал-социалистическим.
20: Да.
21: И вот люди, которые строили и построили еврейское национальное государство, конечно, говорить, что они строили государство по образцу гитлеровского, даже звучит ужасно. Давайте не будем так говорить.
20: Ну, даже
21: они строили государство по образцу венгерского,
20: да,
21: польского, итальянского. Особенно итальянского. Они были в очень хороших отношениях с Муссолини. Они строили социалистическое государство для одного народа, для одной национальности, что, собственно, и является национал-социализмом. После Второй мировой войны в Европе национал-социалистическое государство по понятной причине не осталось.

0: чем, как бы это сказать, в лучших проявлениях социализма. Ну, то есть это мощные профсоюзы.
1: Левая по экономической модели.
0: Да, да, да, да. Там совершенно социалистическое государство. Там не то чтобы запрещен частный бизнес, упаси бог, но для большинства населения страны, еврейского населения этой страны, есть все возможности пользоваться всеми благами социалистического общества. Угу. С равным доступом к здравоохранению, с равным доступом к среднему образованию, с почти равным доступом к высшему образованию, причем неплохому, даже по мировым меркам, с очень мощными профсоюзами, я это говорил уже, с государственными дотациями представителям самых разных профессий и так далее, и так далее, и так далее. Но все это благолепие существует только для евреев. А для людей, которые не принадлежат к еврейскому народу, но являются гражданами Израиля, все уже сильно хуже. А для людей, которые не принадлежат к еврейскому народу, но вынуждены жить на территории Израиля, не будучи его гражданами, все совсем плохо. Израиль — это национал-социалистическое государство. Причем чем дальше, есть один нюанс. Когда в 50-е и 60-е годы отцов-основателей этого государства вслух называли еврейскими фашистами, Бен-Гуриона, например, то у очень многих людей и в Советском Союзе, и в Соединенных Штатах Америки, и в Организации Объединенных Наций, и в Европе, сочувствовавших сионизму, не сочувствовавших сионизму, была иллюзия, что пройдет какое-то время, все устаканится, тяжело же, национальное строительство, государство создано буквально вчера, там, в огненном кольце фронтов, вот это вот все. Со временем станет мягче, станет легче, сменится поколение, там, будут расширяться гражданские права для представителей других национальностей и так далее. Ничего подобного не произошло. Более того, в 21 веке мы увидели, что отношение еврейского государства к арабам, не только к палестинцам, то есть к тем, кого выгнали, собственно, с их земель, чтобы создать еврейское национальное государство, а вообще ко всем арабам, оно ухудшается, оно становится более жестким и даже хуже того, более жестоким. Не думаю, что это открою какой-то секрет, если скажу, что я, конечно, в своей жизни не раз бывал в Израиле. И не только, скажем так, по туристическим маршрутам. Меня заносило в том числе и на Западный берег. В Газе не был, сразу говорю. На Западном берегу я бывал, к своему ужасу. Потому что, вы понимаете, мне уже немало лет, и я 90-е годы в России видел в полной силе и славе их. И, к великому сожалению, я видел ужасную нищету в своей жизни, в российской глубинке. Но даже в самые страшные 90-е годы я не видел такой чудовищной, беспросветной нищеты, как вот в этих арабских поселениях на Западном берегу. Причем ужас именно в беспросветности. И ужас именно в контрасте, потому что ты выезжаешь там, из Бейершевы, например, израильской, проезжаешь вот в это арабское поселение, и пока в тебя не начинают кидать камнями, ты видишь людей, не то чтобы даже опустившихся, а вот никогда в жизни не выбиравшихся из этой грязи, из этого кошмара. А потом ты видишь на пропускных пунктах, там вблизи Эйлата, например, как с этими людьми обращаются израильские военные полицейские. И опять-таки, судьба журналиста забрасывала меня, видал я в своей жизни и бандитов, и людей, подвыпивших с автоматами в руках, и, к сожалению, в военной форме. Все бывало. Вот, я никогда в жизни не видел, чтобы так с людьми обращались вообще. Вот честно. Это производит ужасающее впечатление. И это усугубляется. Это усугубляется буквально от года к году. Вот прямо сейчас в Израиле несколько дней назад, там произошли очередные убийства на Западном берегу. Убийства арабов, которые совершенно безоружные, вышли навстречу еврейским поселенцам, которые хотят основывать там новые поселения, которые сгоняют арабов с их земель, и несколько безоружных людей снова было убито. И ужас даже не в том, что произошло убийство, потому что преступления случаются. Но ужас в том, что...

0: эти люди, убийцы, они не будут наказаны. Они не провели даже там в КПЗ несколько часов. Это просто не принято. Им можно. Вот что такое, вот что представляет собой современный Израиль.
1: Заметь, простите, Андрей, даже, я вот сразу, да, так парирую. От лица, скажем так, человека, ну, который не сильно погружен в контекст, но видит это сквозь призму, ну, той же самой, да, пропаганды, СМИ, скажем, медиа израильских, американских, там, отчасти европейских. Но ведь с той стороны, не белые и пушистые, с той стороны те, кто организовал зверство 7 октября, это было действительно ужасно. С той стороны люди, которые не создают, не изобретают, да, не созидают, в отличие от евреев в Израиле, ученых, значит, гуманитариев, технарей, не знаю, там, лауреатов и прочее, прочее, прочее. Так, ну, может быть, оно все и по справедливости?
0: Есть вещи, которых делать нельзя. В частности, нельзя убивать детей. Есть вещи, которых делать нельзя, если ты хочешь считаться даже не цивилизованным, а просто человеком. Ну, нельзя тут... делать по отношению к террористам.
1: Да.
0: Тем более нельзя делать по отношению к их семьям. Тем более нельзя делать просто по отношению к людям, не похожим на тебя, только на том основании, что где-то среди них, может быть, ты подозреваешь, что есть люди, которые тебя ненавидят. А в Израиле существует идеология, как это они говорят, непропорционального ответа.
1: Да.
0: Ну, то есть, вот, совершен теракт против израильтян, поэтому мы пойдем и убьем их всех. Я утрирую, но совсем чуть-чуть.
1: Да вообще не утрируйте. Там сравняли полквартала с лица земли, потому что было подозрение, что один хамасовец находится где-то вот там.
0: Да, вот совершенно верно. Именно так они и действуют. Идеология непропорционального ответа привела к тому, что Израиль только в Газе, только за последние два года, я, мягко говоря, не отрицаю события 7 октября, что их отрицать, они были, случились,
1: конечно,
0: это правда.
1: Конечно.
0: Вот. Но в Газе убили 17 тысяч несовершеннолетних. Не всего 17 тысяч человек, а 17 тысяч несовершеннолетних. Я позволю себе сравнение острое. Если верить нашим врагам, еще раз, нашим врагам, это более чем в три раза больше, чем всех погибших мирных жителей на всей территории Украины, включая новые территории России, за все время специальной военной операции. Взрослых, в первую очередь, людей. Понимаете? Усилиями обеих сторон конфликта. А тут 17 тысяч детей, как корова языком слезала. И понятно, что в основном убивали все-таки взрослых. Вот как действует Израиль. И есть причина, по которой он действует именно так. И причина эта заключается в том, что это нацисты. Это люди, которые действуют, исходя из примата превосходства своего народа. И это совершенно неприемлемо. Кстати говоря, тут надо понимать, и вот это, кстати, про антисемитизм. Но надо понимать одну очень важную вещь. В Израиле живет примерно 8 миллионов евреев и еще 2 миллиона арабов. А еще примерно 8 миллионов евреев живут в Соединенных Штатах Америки. Так вот, огромное большинство этих людей, живущих в Соединенных Штатах Америки, вполне сочувствуя самому существованию государства Израиль, эту идеологию не разделяют. Точно так же, как не разделяю ее я, живя в России. Точно так же, как не разделяют ее многие евреи, живущие, например, во Франции. Или в Чехии. Или в Аргентине. Понимаете? Это именно история про национал-социалистическое государство Израиль. Но вот в Израиле эта идеология, она является даже не просто господствующей, там, мейнстримной. Она является государственной. Это государство на ней стоит.
1: А внутри Израиля как много людей поддерживают? Потому что есть же оппозиция. Не все же рады вот этим пляскам Бена Гвира, устроенным по поводу одобрения Кнессетом закона о казнях через повешение палестинцев.
0: Нет, но это Бен Гвиру, я считаю, надо памятник поставить при жизни. Просто за то, что он, ну, скажем так, сделал совершенно явным, обнажил вот всю суть этого государства. Вот, так многие там все-таки пытаются вести себя приличнее. Что касается израильской оппозиции.
1: Можно только чуть-чуть введу в курс дела, о чем мы говорим, может, не все знают. Там просто Кнессет одобрил закон, согласно которому можно теперь вешать арабов, палестинцев. Причем только против палестинцев этот закон направлен. По поводу этого, значит, закона Бен-Гвир и его команда устроили настоящий праздник, открывали шампанское. У них у всех, значит, на лацканах пиджаков был налеплен значок с висельной петлей. Жена Бен-Гвир дарит ему торт, на котором нарисована висельная петля. Тут какой-то абсолютно культ смерти такой, но он ужасал, на самом деле. Мне было не по себе вообще.
0: Это не просто культ смерти, кстати говоря. Это отражение, как ни странно это может быть звучит, это отражение израильской правой политической культуры.
1: Но я не верю, что весь Израиль такой, Андрей.
0: Нет, подождите, я не говорю, что... Секунду.
1: Да.
0: Безусловно, огромное большинство избирателей Израиля, конкретно на Бен-Гвира, не похоже.
1: Да.
0: Безусловно, в Израиле существует политическая оппозиция. Ну, считается, что Бен-Гвир и Нетаньяху, они правые. Вот, поэтому этих очень условно называют левыми. Очень условно, потому что на самом деле социалисты и те, и другие. Угу. Вот, никто из них не собирается вводить в Израиле больше капитализма, чем сейчас. Вот. Но все-таки, да, конечно, Айзенкот, этот самый Беннет, там Либерман, Лапид и прочие, вот, они стараются вести себя приличнее. Но несмотря на то, что, более того, они даже голосовали против смертной казни. По крайней мере, все перечислены. А более того, совершенно не исключено, что если они придут к власти на ближайших выборах, они несколько исправят этот закон о смертной казни, сделают его не таким выпуклым, не таким ярким. Потому что это сегодня это просто закон о том, что можно казнить почти любого араба, по сути, просто за то, что он араб. Да? А еврея, совершившего точно такое же или более тяжкое преступление, казнить ни в коем случае нельзя. То есть это чисто нацистское законодательство сегодня, одобренное большинством израильского парламента, так, на секундочку, большинством. Но если мы возьмем и внимать, да, и безусловно, в Израиле существует крайняя оппозиция, их тоже называют крайне левыми, это, и вот эти люди действительно протестуют и против убийств на Западном берегу, и даже организовывают там дежурство, будучи гражданами Израиля, по охране арабских поселений, и получают за это иногда совершенно не иллюзорно. Но вот этих людей очень мало. Людей, которые всерьез борются именно с нацизмом, в Израиле крайне мало. Вот. Там есть люди, которые хотят сделать свой нацизм более приличным, более завуалированным, более цивилизованным. И вот здесь, не подумайте, что я отвлекся, надо сказать еще одну очень важную вещь. Как только у вас государство становится жестко национал-социалистическим, становится недостаточно просто принадлежать к титульной нации. Внутри титульной нации возникает иерархия. Вот ровно так, как в Германии Гитлера были второсортные арийцы, да, а были совсем-совсем первосортные, у которых вот характер нордический. А были фольксдойчи, которые, конечно, ну тоже немцы, тоже арийцы, до третьего сорта. Вот ровно так же в Израиле еврейское общество, на самом деле не очень многочисленное, вот эти 8 миллионов человек, разделено очень жесткими ступенями иерархии. Где-то ближе к нижней части этой иерархии находятся русскоязычные евреи, особенно если они атеисты. Ближе к верхней части этой иерархии находятся религиозные евреи, выходцы из той же Германии или из Испании. Совсем близко к высшей верхней части иерархии находятся так называемые сабры, то есть люди, уже несколько поколений живущие в Палестине и не говорящие ни на каких других языках, кроме иврита. А, конечно, евреи по отношению к евреям не практикуют того, что практикуется по отношению к арабам. Даже близко нет. Но все-таки, если вы принадлежите не к той этнической общине, то над вами стеклянный потолок, и вы можете, например, работать врачом в поликлинике, но не можете стать главным врачом этой поликлиники.
1: Даже это... так?
0: Такого закона, написанного на бумаге, нет. Но это известно всем. Да, вы можете работать в полиции, но вы не можете стать начальником участка. Это все знают. да, вы можете работать в университете и стать профессором, но не ректором и не деканом, ну и так далее. Вот, это что касается русскоязычных. Почему я об этом говорю? Потому что когда иллюзии желания построить жестко националистическое государство свойственны отнюдь не только евреям. Они свойственны очень многим народам, и очень многие народы уже на этом обожглись. Каждый, кто попытается построить жестко националистическое государство, помимо всего прочего, упрется вот в это вот. Упрется в разделение своего собственного народа на чистых, нечистых и совсем загрязненных. Упрется в поляризацию. И в конечном итоге поставит свое государство и свой народ на край гибели, ровно так же, как это сейчас происходит с Израилем. Вот когда вы меня сейчас спросили, неужели же в Израиле нет людей, которые против? Есть. Более того, они настолько жестко против, что сегодняшняя ситуация в израильском обществе уже вполне справедливо многими экспертами называется холодной гражданской войной. Несколько лет назад господин Герцог, президент Израиля, опасался, что Израиль не доживет до своего формального 70-летия, потому что случится гражданская война. Несколько недель назад в одной из самых знаменитых израильских газет «Идиот Ахронот» появилась статья о том, что в течение ближайших 2 лет Израиль может исчезнуть.
1: На этом делаем небольшую паузу. У нас новости, после чего вернемся и продолжим обсуждать происходящее в Израиле, но уже под призмой израильско-иранского конфликта.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 4,8.
3: 20:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. 2 человека погибли в Брянской области при ударах беспилотников. Дронами атаковали город Севск и село Старая Погощ. Погибли 2 человека, об этом сообщили в оперштабе региона. В Севске беспилотники ударили по территории рядом с отделением почты, повреждены здания и 3 автомобиля. В селе Старая Погощ погиб житель Ставропольского края. На местах работают оперативные и экстренные службы. Президент Словакии заявила об увеличении поставок боеприпасов в Украине. Сейчас республика отправляет Киеву миллионы единиц боеприпасов на коммерческой основе, и цифры будут расти, отметил Петр Пеллегрини на саммите Бухарестской девятки. Он также подчеркнул, что Братислава инвестировала значительные средства в развитие оружейной промышленности, которая на сегодняшний день составляет порядка 3% ВВП республики, пишет словацкий интернет-портал Actuality.sk. Благодаря этим вложениям страна стала одним из главных производителей боеприпасов в рамках НАТО. Певицу Линду отпустили после допроса по делу об авторских правах в качестве свидетеля. Как сообщили в силовых структурах, процессуальное положение Светланы Гейман не изменилось. Следственные действия связаны с конфликтом вокруг прав на песни, написанные Максимом Фадеевым. В ноябре прошлого года он обвинил продюсера Андрея Черкасова в махинациях с документами в 90-х, из-за которых потерял права на песни Линды. Фадеев утверждал, что не получал авторские отчисления на протяжении 30 лет, пишет «Коммерсант». Сейчас Черкасов находится под домашним арестом по делу о мошенничестве. Сама певица сообщала, что отказалась от исполнения большинства песен Максима Фадеева, оставив в концертной программе лишь 3 композиции. «Сделай так», «Мало огня» и «Никогда». В столичном Дептрансе рекомендовали в четверг использовать метро для городских поездок. Завтра, во второй половине дня, возможны временные локальные перекрытия в центре Москвы. Метро остается самым надежным и быстрым способом не опоздать на встречу, говорится в сообщении. Кроме того, автомобилистам посоветовали заранее продумывать маршруты и следить за навигатором, закладывать больше времени на дорогу и избегать поездок в часы вечернего разъезда. В Уфе спасатели пришли на помощь утиному семейству. Несколько утят провалились в ливневую канализацию на набережной реки Белой и не могли выбраться самостоятельно. Сотрудники спасательной службы оперативно прибыли на место, достали птенцов и вернули их матери. История уже вызвала улыбки у жителей города и стала одной из самых добрых новостей сегодняшнего дня. О погоде. Сейчас в российской столице плюс 19, ясно. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8.
4: А вы говорите, Милин.
5: Я его
4: тоже
5: что?
4: Мне Милин.
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play. Говорит Москва. 94,8. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. Идем на восток.
1: Продолжаем идти на восток, а если точнее, то в Израиль, вместе с политическим обозревателем Андреем Перлой. И к нам присоединяется историк Владимир Ружанский, который тоже не понаслышке знает про Израиль и про то, как там обстоят дела, и, в общем-то, историю Израиля очень хорошо знает, и еврейского народа тоже крайне неплохо. Владимир, приветствую, как меня слышно?
6: Здравствуйте.
1: Да. Да, слышно прекрасно. Владимир, вот на фоне всего происходящего и в секторе Газа, и между Израилем и Ираном, очень часто стали говорить о таком явлении, как христианский сионизм. Вот про сионизм мы так с Андреем более-менее поговорили. Но христианский сионизм, да, об этом говорят и в эфирах телевизионных, и в больших научных статьях. Этого стало как-то много, чего раньше я не замечал. У нас буквально так 10 минут на обсуждение этой темы. Может быть, расскажете, что это такое, и действительно ли это вот настолько серьезно, или просто, ну преувеличивают, что ли, этот фактор как-то?
6: На самом деле вы сейчас коснулись сути сионизма, если можно так выразиться. Речь идет не столько о христианском сионизме, сколько об его истоках. Значит, здесь очень важно отметить, что сионистская идеология, ее начало не в еврейском мире, не в Эрец Исраэль, земле Израиля, а в Британии. Значит, родилась эта идея о возвращении евреев на святую землю как раз вот в кругах британских пуритан. Причем здесь очень самый интересный момент заключается в том, что происходит это во времена королевы Елизаветы, создательницы Британской империи. То есть, когда британцы начали строить свою империю, естественно, люди тогда уже очень хорошо разбирались в географии, в политике, без этого империи не строится. Они обратили внимание как раз на Ближний Восток, где там пересекались все торговые пути того времени. Ну и вот возникает идея о том, что вот, значит, это подкрепляется цитатами из Библии о том, что Господь соберет свой народ на земле, которую обещал Моисею. И вот это уже как бы стало идейной основой сионизма. Потом это развил эту идею Моше Гесс, Мозес Гесс в своей книге «Рим и Иерусалим». Кстати, Герцль как-то сказал, что если бы я знал о существовании этой книги, я бы не писал свою. И вот эта идея как бы союза европейских держав, ну, значит, вот под знаменем христианства, она, в общем-то, поднималась не только британцами. Мы знаем, что и Наполеон Бонапарт тоже, в общем-то, рассчитывал каким-то образом использовать евреев вот в своих завоевательных походах. И начинал-то он как раз с Ближнего Востока, с Египта. И вот этот союз между Британией и еврейскими магнатами, он как раз вот зародился, если можно так выразиться, на заре Британской империи.
1: Владимир, ну правильно я понимаю, что очень многие священники протестантские горели идеей возвращения еврейского народа на землю обетованную, основываясь на каких-то эсхатологических представлениях, да, то есть о конце света и так далее. Вот есть такой небезызвестный англиканский священник Вильям Хехлер, который очень помог в свое время Герцелю, и, говорит, он стоял за ним, помогал, там, сводил с нужными людьми и так далее, при этом, не будучи евреем и горя желанием помочь по каким-то своим, да, вот религиозным абсолютно убеждениям. Вот про это интересно узнать, как это сходится воедино.
6: Ну, я бы не отделял религиозные убеждения от чисто материальных экономических интересов. Значит, это очевидно. Дело в том, что вот как раз 16-17 век, вот начало, мы знаем, 17 век, это начало промышленного переворота в Британии, да, значит, британские, еврейские капиталы, они перемещаются, значит, сначала с Арабского Востока в Голландию, в Нидерланды, а дальше в Британию. И вот я думаю, что именно вот эта взаимная заинтересованность, да, значит, крупного еврейского капитала и британских лордов, сэров, да, поднимающейся буржуазии, и стала основой вот этого союза, который, в общем-то, ему уже более 300 лет. А подвести, в общем-то, подвести идеологическую основу под что угодно.
1: Можно, по-вашему, это все-таки прежде всего экономика?
6: Безусловно, безусловно, экономические интересы, ну, в наше время это и интересы, так сказать, геополитические, безопасности, но Я являюсь представителем как бы старой школы, да, меня так учили. Я считаю, что меня учили очень хорошо еще в советское время. Как писал Энгельс в одном из писем Марксу, хотите понять суть вещей, суть явлений, ищите материальную подкладку. Ну, этот принцип используют не только марксисты. В любом крупном расследовании уголовном, особенно связанном с финансами, так или иначе все это упирается, политические скандалы, что первым делом начинают искать журналисты, полиции и так далее.
1: Ищите, значит, деньги.
6: Ищите деньги, счета, кто кому куда перевел.
1: Это то, что мне, юному стажеру в одной газете, сказал редактор, говорит: «Аббас, не знаешь, о чем писать? Пиши про деньги. Где деньги, кто взял деньги, кто заработал деньги, кто потерял деньги». Это всегда интересно, да.
6: Ну, еще древние римляне говорили, кому выгодно, да?
1: Да.
6: Какие интересы.
1: Ну, понятно. Понятно. Владимир, спасибо большое. Очень, в общем-то, ценное замечание. Я, кстати, с этой стороны, на самом деле, не рассматривал. Ну, может быть, я романтик. Мне вот как-то всегда казалось, что существует примат духовного. А вот это все материальное, ну, средство для людей, у которых и так безграничные богатства. Смотрю я на Дональда Трампа. Ну, какие деньги? Ну, денег вот, ну, одним местом жуй, прошу прощения. А когда они собрались в Белом доме с пастырями, держась за руки, что-то бормоча себе под нос, тогда я понял, да, вот оно то самое, на которое никаких денег не жалко. Спасибо большое, это был Владимир Ружанский, историк, кстати, присоединился к нам из Еревана. Андрей, возвращаюсь к вам, ну, если хотите, можете, да, тоже прокомментировать.
0: Я маленький комментарий только. Все сказанное чистая правда, но нужно понимать одну вещь. Те люди, которые, или, по крайней мере, часть тех людей в Соединенных Штатах, которые яростно бросились воевать с Ираном за интересы государства Израиль, были, помимо всего прочего, одушевлены именно этой идеей, что пока весь еврейский народ не соберется вокруг третьего храма, не случится второе пришествие.
1: Да.
0: Вот. А второе пришествие, по их мнению, по мнению этих христианских, ну, протестантских фанатиков, нужно приближать всеми силами. Вот они и приближают. Они приближают конец света, так как они его понимают. Вот. Если вы вспомните господина Хегзета, министра, военного министра Соединенных Штатов.
1: Расписного, да.
0: Да. Он не просто расписной,
1: не
0: на
1: просто.
0: Нем Deus Vult написано.
1: Конечно.
0: На нем очень специфический крест нарисован.
1: Да.
0: То есть он всеми своими ужимками и прыжками демонстрирует принадлежность именно к этой ветви христианства. Именно веру в то, что сильный Израиль, в котором объединены все евреи, это условие второго пришествия. Это очень серьезная штука. И она, конечно, имеет экономическую подоплеку тоже. С этим не нужно спорить, но она прежде всего имеет подоплеку идеологическую. Но я так понимаю, что мы уже перешли к теме Ирана.
1: Мы перешли к теме Ирана, но не могу вот в этом контексте не задать такой вот, наверное, очень наивный вопрос, но который волнует всех, кто нас сейчас слушает, я в этом уверен. Все-таки кто кем виляет? С одной стороны, вот эти вот персонажи а-ля Хексет уверены, что это они используют евреев для приближения конца света, да, что это вот их план, и они его реализуют. В Израиле так посмеются, говорят, ну хорошо, но если вы так считаете, пожалуйста, нам удобно, это мы вас используем. И мы постоянно вот тут вот спорим, хвост виляет собакой, собака хвостом виляет. Вот на ваш взгляд, кто кем виляет?
0: Второй закон термодинамики рулит. Действие равно противодействию. Смотрите, в Соединенных Штатах Америки, я говорил уже об этом, примерно столько же евреев, сколько в самом Израиле. Относительное большинство этих евреев раньше голосовало за демократическую партию. Ну, исторически так сложилось. Но в силу того, что республиканцы в последние годы были более яростными сторонниками государства Израиль, чем демократы, и у власти в Израиле находились политики, которые относятся к клиентели именно республиканской партии сейчас, а клиентела Демократической партии США в Израиле находится в оппозиции, как, собственно, и в самих США, в силу этого очень существенная часть американской еврейской общины перетекла в стан республиканцев. Для Трампа, как и для любого республиканского политика, важнейшей целью является наращивание числа своих избирателей. 8 миллионов голосов, мягко говоря, на дороге не валяются. Да еще те евреи, которые с двойным гражданством, американским и израильским, находятся в самом Израиле, они тоже являются важными избирателями. И это является очень-очень важным стимулом для Соединенных Штатов поддерживать именно текущую, сегодняшнюю политику государства Израиль. Не государство Израиль вообще, а тот Израиль, который вот дан нам в ощущениях. С другой стороны, вот глядя на это, кто кем рулит, да, кому выгоднее, тем или этим, трудно сказать. Вот, это равнодействующее некое между их желаниями и возможностями. Теперь с другой стороны, Нетаньяху в Израиле не располагает на сегодня большинством голосов. То есть он располагает большинством голосов в парламенте, но когда будут проведены выборы, он их проиграет. Легко видеть, что чем дольше выборы не пройдут, тем больше вероятность, что он останется у власти. А при каких обстоятельствах он мог в течение нескольких лет затягивать новые выборы и оставаться у власти? Ответ очевиден, если идет война.
1: Война, да.
0: Нетаньяху и его политические сторонники – главные выгодополучатели войны. Причем любой войны. Войны с Ливаном, войны в Газе, войны с Ираном, обострение и оккупации новых территорий в Сирии. Надо будет с Иорданией воевать, они с Иорданией пойдут воевать. Надо хуситов бомбить уже довольно далеко от своих границ. Значит, с хуситами воевать. Ну и с Ираном, конечно. В этом смысле интересы Нетаньяху совпали с интересами Трампа. В чем заключаются интересы Трампа, если мы не говорим об эсхатологических вещах, а говорим о вещах чисто прагматических? Трамп полагал, что он может контролировать своих союзников на Ближнем Востоке, арабские государства, постоянно наращивая эскалацию и ухудшая их отношения с Ираном. Чем больше они будут врагами Ирана, тем больше они будут зависеть от американской помощи, и, соответственно, тем ближе они будут к США. И сколько-то времени подряд это прекрасно работало, пока не началась, собственно, горячая фаза войны, и выяснилось, что американцы не в силах, оказывается, защитить всех своих союзников от всех ударов со стороны Ирана. Тогда произошел откат, и Трамп вместо укрепления своих позиций на Ближнем Востоке получил арабские государства на Ближнем Востоке, которые как можно дальше хотели бы отойти от американской политики. Но то, что он совершил ошибку, не означает, что его политика не была разумной, последовательной, что у него не было стратегии. Стратегия у него была. Более того, даже сейчас эта стратегия имеет некоторый шанс на реализацию. Потому что, да, конечно, он потерял Эмираты, Катар, Оман, Саудовскую Аравию в качестве близких союзников. Но зато увеличение цен на энергоносители, прежде всего в Европе, привело к росту сбыта американского сжиженного природного газа и росту цен одновременно на американский сжиженный природный газ. В чисто финансовом отношении пока Америка может оказаться в выигрыше.
1: Это вот ключевое слово. Пока. В тактическом смысле слова согласен. В стратегическом замаячила перспектива дедоларизации.
0: Да, стратегически ситуация складывается для него очень плохая. Но, во-первых, он все еще надеется, что эта плохая ситуация временная. Что в результате переговоров и давления он заставит иранцев открыть Ормузский пролив, соответственно, ценовая ситуация отыграет в правильную для него сторону, и он продемонстрирует, что он все-таки хозяин положения. Это с одной стороны. С другой стороны, ну, я не могу не то что руку дать на отсечение, я чем дальше, тем больше уверен в том, что он думает о начале нового этапа боевых действий под прикрытием и под предлогом продолжения, а потом срыва переговоров. Я не так давно, собственно, позавчера, читал одного очень умного аналитика из числа эмигрантов политических из России, крайне нехороший человек, крайне, но профессионал. И вот он пишет вот какую вещь, что на месте Трампа он нанес бы новый удар по Ирану в начале сентября, когда этого уже не будут ждать, и когда этот удар поднимет шансы Трампа на выборах в Америке. У Трампа есть
1: или
0: дедлайн.
1: Или окончательно их угробит.
0: Ну, а угробить-то вроде как уже не получается, потому хуже что некуда, да, да. Хуже-то уже некуда. А вот если выиграть войну, я не утверждаю, что так будет. Я утверждаю лишь, что эта теория, этот вариант стратегии там реально рассматривается.
1: Ну, то есть это опция.
0: Да, это один из вариантов развития событий. И этот вариант развития событий, опять, крайне выгоден и существующий сегодня израильской верхушке. Потому что если будет так, то Нетаньяху получит абсолютно законный повод отложить выборы еще раз, а там, может быть, он сможет доказать израильскому обществу, что он победил, и, может быть, он сможет доказать израильскому обществу, что он должен оставаться премьером еще долгое время. Опять-таки, тут нужно понимать, это вещь, про которую у нас не то чтобы ее профессионалы-то это все знают, вот, но она очень редко звучит в публичном поле. Разница между Нетаньяху, который сегодня управляет Израилем, и большинством западных политиков заключается в том, что у Нетаньяху относительно дальний горизонт планирования. Нетаньяху сегодня реально строит планы на 10 лет вперед. Свои личные планы. Он хочет оставаться премьером Израиля следующие 10 лет.
1: Ну, у него есть база.
0: И более того, да, у него есть для этого электоральная база, у него есть для этого база политического опыта.
1: Да.
0: И самое главное, у него есть цель, которую он провозгласил совсем недавно. И эта цель состоит в том, чтобы за эти 10 лет максимально уменьшить, как ни странно это звучит, размер американской помощи Израилю. Научить Израиль обходиться без американской помощи.
1: Угу.
0: То есть он изоляционист такой на самом-то деле в глубине души.
1: Это тоже выделяет сейчас деньги на вооружение и так
0: совершенно
1: далее.
0: Совершенно верно. Да. Америка, грубо говоря, при любой погоде выделяет Израилю примерно 4 миллиарда долларов в год. Это, казалось бы, не очень большая цифра, но только еще раз, там 10 миллионов населения всего. Это очень существенно. И все эти деньги расходуются именно на вооружение. Если допустить, что каким-то образом Израиль научится без этих денег обходиться и при этом не ухудшит свои параметры своей безопасности военной,
1: так,
0: то действительно Израиль избавится от зависимости от США. Когда сегодня говорят, что вот Соединенные Штаты Америки, ими рулит там еврейская община или еврейское лобби, как модно об этом говорить, забывают, что каким бы мощным ни было еврейское лобби, но все-таки Израиль зависит от США в финансовом и военном отношении,
1: а не наоборот.
0: Да. Если Израиль отдалится от США, в смысле этой зависимости, то вот тогда мы увидим реальные возможности еврейского лобби в США, потому что оно не исчезнет. Вот, это очень, скажем так, любопытный социальный эксперимент, я
1: очень,
0: бы так сказал.
1: Очень интересно. Когда европейцы в свое время заявляли о стремлении к самостоятельности, помните вот эти вот разговоры про Евронато и прочее, прочее?
0: Они не закончились, эти
1: они
0: разговоры.
1: Они не закончились, более того, сегодня все это гораздо более осязаемо, чем, скажем, там, 10 лет назад. Но, тем не менее, тогда Америка реагировала крайне болезненно. И, в общем-то, европейцам прилетало. В конце концов, мы видим ситуацию, при которой европейцев намеренно доят, да, используя, в общем-то, и вот против России в том числе, ставя в колоссальную зависимость. Ну, во всяком случае, такие попытки происходят со стороны Штатов. Другой вопрос, что они привели к прям противоположному. Европейцы еще громче стали вопить о том, что надо дистанцироваться от Америки.
0: Ну, тут я точно ничего сверхнового не скажу. Трамп изоляционист, Трамп сторонник так называемой доктрины Монро.
1: Да.
0: Трамп полагает, что мир должен быть разделен на сферы влияния, и он полагает, что Европа — это территория спора между Соединенными Штатами Америки и Китаем, а не территория самостоятельных и сильных союзников
1: не
0: Соединенных
1: актор, да.
0: Штатов,
1: да.
0: С которыми надо считаться.
1: Да.
0: В свою очередь, европейские лидеры считают, что Европа может быть актором. Вот противоречие между США и Европой, которое решается только ликвидацией блока НАТО в том виде, в котором мы его знаем.
1: О чем Трамп
0: уже публично говорит. Потому что блок НАТО — это же что такое? Америка защищает всех своих союзников, а они немножко за это платят, немножко содержат какие-то маленькие армии, но, в общем, не для того, чтобы что-то делать в реальности. Трамп так не хочет. Более того, Трамп очень четко демонстрирует, почему это плохая ситуация. Вот я начал войну с Ираном. Вот я попросил своих союзников по НАТО о помощи.
1: Где?
0: Что мне сказали союзники? Воюй сам. Угу. Ну, если так, да, тогда я убираю контингент из Германии, тогда я продаю газ втридорога и так далее, и так далее.
1: Понятно. Полторы минуты остается. Вопрос такой, ну, блицем, если возможно. Да. Хотя, конечно, вопрос достаточно сложный. Многие эксперты-американисты предсказывают действительно вот эту дистанцию между Израилем и США, которая образуется, но не по желанию Израиля, а по желанию новых политиков США. А новые будут, скорее всего, левые, ультралевые. Привет, товарищ Мамдани. Вот эта мага, вся правая тусовка дискредитировала себя при Трампе, значит, и чем более молодой и левый будет эта аудитория, тем более, так сказать, ненавистен ей будет Израиль, тем меньше желания будет Израиль там субсидировать, помогать ему, вписываться в его войны. Потихонечку, в общем-то, этот расход произойдет, ну, в течение обозримых там лет, десятилетий, может.
0: Да, наиболее вероятный прогноз состоит в том, что Трамп последний президент, который тратит столько сил, энергии и денег на то, чтобы спасать Израиль в его войнах с арабами и с мусульманским миром вообще, в том числе с Ираном.
1: Полминуты.
0: Любой следующий президент США, даже если это будет республиканец, будет вынужден охладить отношения с Израилем. Это факт, это правда, так оно и будет.
1: Да, и в Израиле это прекрасно понимают, в связи с чем, я думаю, эти разговоры про 10 лет, укрепляемся, значит, дистанцируемся от патрона и звучат. Это был Андрей Перл, политический обозреватель. Кстати, подписывайтесь на телеграм-канал Андрея, умный еврей при губернаторе, замечательный, интересный канал. А мы встретимся с вами через неделю. Всего хорошего.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 9 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Мария Захарова отреагировала на слухи о гадалке Ермака. Официальный представитель МИДа сравнила публикации в украинских СМИ о том, что бывший глава офиса Владимира Зеленского пользовался услугами ведуньи с произведением Николая Гоголя. В телеграм-канале дипломат написала «Вечера на хуторе близ Банковой», что стало отсылкой к знаменитому циклу повести «Вечера на хуторе близ Диканьки», в которых присутствуют мистические и сверхъестественные сюжеты. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Андрей Ермак обращался к гадалке при принятии кадровых решений и из-за конфликтов с представителями антикоррупционных структур. В Польше украинским беженцам сократили выплаты. Речь о детских пособиях по программе 800+. Теперь выплаты доступны только тем, кто официально трудоустроен. По данным местных СМИ, количество семей, получающих помощь, уменьшилось более чем на 60%, до 50 тысяч человек. Большинство украинцев из-за несоответствия требованиям не стали подавать документы на выплаты, а больше 12 тысяч заявок были отклонены. В Анталии водители VIP-трансферов пожаловались на нововведение аэропорта. Сотрудники провели акцию протеста, поводом для которой стали новые правила ожидания возле терминалов, введенные администрацией. Теперь микроавтобусы могут бесплатно находиться в специальной зоне не больше 15 минут. Так, за превышение этого лимита до получаса придется заплатить около $20. От 30 до 45 минут – $60, а от 45 минут до часа – $110. Если же транспортное средство находилось в зоне трансфера больше часа, то водителю грозит временный запрет на въезд на территорию воздушной гавани. Представители бизнеса заявляют, что в разгар туристического сезона уложиться в такие сроки практически невозможно из-за пробок и задержек пассажиров с багажом. В аэропорту пояснили, что изменения направлены на улучшение логистики и качества обслуживания туристов. Сотрудница Благовещенского детского сада сообщила о его минировании, потому что устала и хотела пораньше уйти домой. Она отправила коллегам сообщение о минировании через мессенджер, используя анонимный аккаунт и запасную сим-карту. Дошкольное учреждение экстренно эвакуировали, на место прибыли спецслужбы, взрывных устройств обнаружено не было. Сотрудники регионального главка ФСБ быстро установили личность звонившей. Женщину вызвали на допрос, где она во всем призналась, раскаялась, частично возместила причиненный ущерб и направила в детсад письмо с извинениями. Суд приговорил женщину к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Официальный курс юаня на завтра 10 рублей 79 копеек, доллара 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 90 копеек. И о погоде сейчас в российской столице плюс 19, ясно и без осадков. Евгений Егошина, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисичанска.
7: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилов.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, младший научный сотрудник сектора политических проблем Европейской интеграции Института мировой экономики и международных отношений РАН Артем Ильинский. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
8: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
2: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
4: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
7: 15.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Наш умный парень Александр Дудчак, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ. Александр Васильевич, здрасте.
8: Добрый день.
7: Дональд Трамп торжественно прилетел в...
8: Но обещал вернуться.
7: В Китай, но обещал вернуться, да. С собой взял крупнейших американских политиков и бизнесменов. Кто-то из журналистов подсчитал, что общий капитал вот этой всей компании у них суммарно, там что несколько триллионов долларов. Вот. Но аналитики говорят, что, в общем, много будут дискутировать. И вопрос про что самое главное. И будет ли там возникать... какая-то дискуссия о судьбах, например, Европы.
8: Ну, вообще интересно будет посмотреть, послушать эти заявления, потому что Трамп известный дипломат.
7: Его слова много значат.
8: Много значат, да, имеют большую ценность. Можно вспомнить, как прошлую встречу, одну из прошлых встреч в 2017 году, когда Си Цзиньпин прилетал к Трампу тогда, Трамп был уже президентом. И за обедом, где-то перед десертом, вдруг Трамп пришел заявить, что я отдал приказ бомбить Ирак, он сказал. А ему помощник говорит, нет, не Ирак, говорит, Сирию. А, да, Сирию. Ну, в общем, это была информация как бы не очень такая радостная на тот момент для Си Цзиньпина. И вот просто проявление дипломатии высочайшего уровня, посмотреть, значит, как будет человек реагировать, наверное.
7: Но он же, по сути, прилетел в страну, которую считают своим главным врагом, да. которого вытеснил из Панамы, из Венесуэлы. Теперь Армурский пролив тоже очень сильно связан с китайцами. Возникает вопрос. Китайцы, скорее всего, все это прекрасно понимают, естественно. Но мы с вами и в предыдущих эфирах рассуждали, почему токсичность американцев не приводит к тому, что возникает какая-то фронда коллективная, когда, в общем, американцам предложат сесть за стол переговоров и договориться о новой какой-то экономической архитектуре, архитектуре безопасности и так далее. С нашей стороны какие-то тезисы звучат, что вот они все увидят, когда мы одержим победу в специальной военной операции, потом, что американцев не хватит на несколько конфликтов, они там ушли из Европы, они сосредоточатся на Китае, и тогда-то что-то будет.
8: Вот действительно, вот, и да, мы об этом говорили раньше. Непонятно, почему мир тот альтернативный, половина мира не может договориться между собой, ну, в тот же формате, ну, хотя бы страны представлены в БРИКС и ШОС, хотя бы так. Ну, страна Бразилия, 200 миллионов, Индия, 1,4 миллиарда, Китай, 1,3 миллиарда, ну, под 400, ну, и мы, понятное дело. Мы имеем избыточные ресурсы, вооружение способно защитить от любого врага, внутренний рынок способен поглотить любое... там, производство товаров, ну и что нам еще надо? И самое главное, продовольственную безопасность можем сами себе обеспечить. Почему мы не можем коллективно договориться и поставить Америку перед стенкой переговоров?
7: Вот. Наверное, никто не видит, кроме нас, в этом проблему. Даже с нашей стороны не всегда это проблема.
8: Наверное, американцы умудряются находить личный подход. Они работают...
7: Шантаж, угроза, манипуляции.
8: Персонально, ну... Казалось бы, ну, хорошо, мы иногда осуждаем даже Китай, говорим, ну вот там китайская корпорация, почему они действуют так, как бы не в связке с нами? Ну, потому что там капитал международный, там много представлено даже в свете директоров, ну, людей из Запада, они принимают решения, в конце концов. Они как-то влияют на решения крупных корпораций, хотя, с другой стороны, в том же Китае мощная сила в виде коммунистической партии, которая может... в нужное время, в нужном месте приложить невероятные усилия и решить проблему. И, допустим, вот сейчас та же Индия, ну, как сказал Лавров, да, у нас там прям такие нежные отношения и с историей, да, у нас с ними очень хорошие отношения. Но даже Индия при всей своей мощи старается обходить проблемы. Да, мы понимаем, что вот, допустим, ну, нефть еще мы там можем продавать, они могут перегрузить там с танкера на танкер, а вот сжиженный газ уже не могут перегрузить.
7: Боятся вторичных санкций, поэтому покупать отказались.
8: Да, отказались.
7: Хотя у них энергетические сейчас проблемы.
8: Ну, ну, такая великая держава, чего вы унижаетесь? Ну, давайте вместе договоримся. Ну, вот не хотят, боятся, что на каком-то этапе у них могут быть сложности в экономике, это скажется на обществе, а общество, там, подогреваемое, опять-таки, недругами, может бунтоваться, и...
7: Ну, получается, с нашей стороны ошибочно вообще рассуждать о потенциале, например, американо-китайских отношений, отношений глобального юга с американцами с позиции, там, или даже со странами Центральной Азии, с позиции того, что как, у нас же мир россий-центричен, и вот российско-украинский конфликт, мы тоже от него отталкиваемся, да, рассуждая о потенциале взаимоотношений. Не является ли это ошибкой, и не уводит ли это нас как раз в сторону?
8: Ну, ошибка это или не ошибка, но я думаю, что мы должны все-таки избавляться от определенных иллюзий, угу, и считать, что в мире многие страны поступают, ну, по крайней мере, с точки зрения здравого смысла. Что мы предлагаем невероятно выгодные условия и по углеводородам, и там и сотрудничество, а им не надо это. Тем же европейцам, им не нужны поставки углеводорода из России за там умеренные деньги, ну, нормальные, скажем так, угу, без скачков, стабильно. Нет, им не надо. Им надо это все попытаться отобрать просто вот безвозмездно. Ну, а вот Китай в этом плане, он, ну, начинает проводить все-таки более суверенную политику. Мы говорили о Китае. Мы, угу, видим, что его позиция становится более жесткой. Он чувствует свою силу. И когда американцы те же

0: Да, в этом сила есть, но, с другой стороны, они еще и блефуют, изображая свое непонимание, скажем, вот этой силы, и они абсолютно уверены в том, что Россия это не применит. Мы тоже неоднократно об этом говорим. И вопрос, а применить, не применить, а жахнуть или нет, и куда, и вообще какие будут последствия. А они говорят, так вы же никогда не примените. И
1: у них можно даже воевать обычными видами.
0: В планах, да? На развитие вооружений, да, сейчас они начали говорить о том, что надо, там, вот, те же французы говорят, вместе с поляками они передислоцируют вооруженные силы французские в Польшу, и только они будут управлять там, ядерными зарядами, но тем не менее, значит, вот они как-то в этом плане готовятся. Но, с другой стороны, они всем своим видом и текстами, и даже если спросить, разбудить там ночью и на полиграфе проверить, они скажут, а мы уверены, что вы не примените. А если вы не примените, то мы вас будем мучить обычными видами вооружения хоть до бесконечности. Полмиллиарда населения у них, бюджеты военные намного больше. Прикрываясь Украиной, можно издеваться над Россией долго, ну, действительно, до последнего украинца, там, до последнего латиноамериканца, там, какой-то колумбийца, еще до какого-нибудь там последнего. А в конце концов, не обязательно уже и такая численность личного состава, достаточно дронов и всего прочего, то, что сейчас он вместе с Палантиром они там обсуждают.
1: Летают, да, но тогда возникает вопрос, что ядерное оружие это все равно считается последним аргументом? Или как? Потому что, ну, как бы без ядерного оружия у них что, нет точек уязвимости? Куда есть бы можно было бы давить, чтобы заставить,
0: например,
1: отползти?
0: Та же, как бы там ни было, та же энергетика. Ну, а если...
1: Ну, как они сами себя отрубили?
0: Кто сказал,
1: от северных
0: что они
1: потоков?
0: Отрубили?
1: От северных потоков.
0: Ну, северных потоков отрубили.
1: Ну, там какие-то отгрузки есть, да, небольшие.
0: Ну, достаточно,
1: да,
0: приличные. Вот если бы отрубили всю, я думаю, ситуация была бы все-таки другая. Ну, а мы же сами говорим, мы в любой момент согласны восстановить наши добрые отношения, взаимовыгодные с Европой, только мы же-то всегда готовы, это Европа не готова. А Европа сейчас чешет репу и думает, может нам сделать вид, что мы восстанавливаем отношения? Стуб этот, главный финик, что он говорит? Он говорит, а давайте вести переговоры с Россией. Но вы вчитаетесь дальше. Что он говорит? Ну ладно, да, они же себе в 20-м пакете санкций оставили эту вот лазейку. Если нам будет совсем тяжело, мы разрешим сами себе покупать энергоресурсы у России, не сомневаясь при этом ни капли в том, что Россия всегда продаст. А давайте их загоним под плинтус. Вот давайте перестанем им продавать ресурсы. Не, мы ж не можем, потому что у нас же от этого зависит курс рубля, как нам рассказывают, ну, некоторые финансовые власти. Мы ж не можем отказать им. И мы согласны продавать дальше. Хотя сейчас, ну, во-первых, у нас, да, несколько там преуменьшились экспортные мощности. С другой стороны, цены на углеводороды растут, и мы за счет этого компенсируем снижение физических объемов поставки. И есть спрос в Юго-Восточной Азии, при том даже, что Индия там возражает. Ну ладно, Индии мы продавать не будем, там будем другим продавать. Вот почему бы не наступить на хвост этой гадине и посмотреть, как она будет извиваться?
1: А вы думаете, что будет?
0: Да.
1: Американцы отгрузят больше.
0: Нет, американцы не способны физически отгрузить даже все те объемы, которые нуждается Европа. Поэтому американцы сейчас и ведут работу по покупке северных потоков. Они хотят купить северные потоки, они хотят управлять поставками через Украину, и через Украину замечательно пойдет нефть и газ с элементами этими, с молекулами свободы, куда будут заряжать их там американцы.
1: И будет, и Украина уже не будет шантажировать каждый 31 декабря
0: будет, да,
1: каждого года.
0: Не все будет нормально. Ну, просто мы на свои деньги будем выращивать врага, который к 30-му году собирается с нами воевать.
1: То есть получается, что, ну, хорошо, испытания, если возвращаться к испытанию Сармата, как бы мы ни говорили про дальность, про мощность, про все на свете, для них это индифферентно, потому что если даже допустить какие-то сокрушительные удары по территории Украины, для них это все равно будет индифферентно, потому что они-то в безопасности.
0: По территории Украины, да хоть 100 порций, они не возражают. Американцы не будут возражать, даже если это будут удары по Европе. Ну, по базам, там, в Жешове, в Константе, где-нибудь еще.
1: Угу.
0: В этих портах Германии. Нормально, наоборот, американцы, в принципе, это в их логике и в их концепции нанести ущерб Европе, оттуда течет капитал в Америку, в другие места, они убирают конкурентов.
1: Слушатель говорит, на глобальном юге, наверное, нет существенных экзистенциальных проблем, у них нет проблем с долларом, у них нет жестких санкций, они не вынуждены торговать окольными путями через Найроби или Бишкек, и получается, все наши проблемы для них индифферентны, сколько бы мы ни говорили, что любой не согласившийся будет следующим.

0: Ну, не согласившись с чем?
1: Ну, с американской, видимо, логикой или европейцами.
0: Да, они считают, что очередь длинная, пока до них дойдет, а Россия предлагает очень действительно выгодные условия. С точки зрения здравого смысла Россия действительно предлагает выгодные условия, никогда не требует там каких-то политических уступок. Вот недавно бывший, кстати, наверное, потому и бывший вице-премьер Сербии Вулин, есть такой очень, ну, не знаю, симпатичный мне человек, потому что он всегда говорит правду, всегда говорит, он такой красивый, всегда относится хорошо. Он говорит, вот БРИКС никогда от нас не требует политических уступок, а Европа и МВФ всегда требуют в обмен на какое-то там сотрудничество, изменение законодательства, там, политических уступок, какие-то действия в политике. Так вот, в том-то и дело. Мы, ну, я не говорю, что мы должны действовать точно так же, но там, где мы можем наступить на больное, надо этим все-таки пользоваться. Ну, не надо, вот с тем же, не к ночи будет помянут, Пашинян.
1: Да.
0: Ну, если ты хочешь в Европу.
1: Он демонстративно сказал, что он взял курс на отдаление, да.
0: И, так, ну, давайте придадим ему ускорение в Европу мощным там, изменением в торговле углеводородами. Ну, тебе не нравится, что тебе в 4 раза дешевле продают там 3,5 углеводорода? Ну, отлично, покупай в Европе.
1: Мы надеемся, что они все-таки оценят. Нет. Или народ армянский вот скажет, народ... куда ж ты, Пашинян, нас ведешь? А,
0: даже армянская оппозиция говорит, ну, мы надеемся, что вот такие заявления Пашиняна не, не скажутся на нашем экономическом сотрудничестве. Да не скажутся. Должны сказаться, чертовой матери, должны сказаться. До выборов есть время. Надо, чтобы... И армянский народ почувствовал все-таки разницу насчет, ну, они, ладно, дотянуть до выборов еще могут. Но сколько можно кормить вот эту вот соросовскую крысу?
1: Но Пашинян, который избрал курс на такую откровенную дерзость, он все-таки тестирует грань дозволенного, или же он понимает, что, в принципе, вообще никаких угроз, потому что мы понимаем, ну, что с него взять, ну, вот, ну, что с ним делать, вот если вот он такой оказывается. Или от него потребовали, например, не знаю, французы, докажи свою преданность, что ты будешь тем, что ты будешь открыто дерзить президенту России и постоянно, значит, и про ноты, и, значит, и про то, что на саммит ЕАЭС он не поедет, и про то, что, значит, теперь не по пути с ближайшим соседом и так далее.
0: А ему ничего доказывать не надо, они и так не сомневаются в его преданности, это его, в принципе, натура, поскольку потомок пособников Гитлера, и просто что поначалу, может быть, он и поначалу, и до того, как он стал премьер-министром, он такие заявления делал, и о том, что нам нужно выйти там из там, системы общей ПВО и так дальше, и в базы российские вывести, он таким и был, просто что он не мог действовать резче и заявлять более резко, потому что это было бы для армянского общества вообще неприемлемо. Но сейчас он пошел и ведет успешно Армению по пути Украины. И, кстати, там был интересный момент в заявлении, мне очень понравилось.
1: В чем?
0: Он просто вот нарисовал Зеленскому то, как он должен говорить и заявлять. И Европа была счастлива просто. Урсула фон дер Ляйен цвела и пахла. Он говорит, мы идем в Европу, путь наш долг, мы все выполним эти самые реформы. Если вот мы и подойдем, значит, к финалу с выполнением этих самых условий, если Европа скажет, да, мы вас принимаем, мы будем счастливы, если скажет, что мы вас не принимаем, ну, все равно мы пройдем хороший путь. Идеальная формулировка для Зеленского. Вот он должен принять ее как вот новый закон.
1: Ну, Зеленский уже много достаточно усилий потратил для того,
0: нет, чтобы... Нет, я имею в виду с точки зрения Европы, потому что такая формулировка, да, мы как дураки будем идти непонятно куда, мы придем к какому-то месту, а если что, ну и хорошо.
1: Почему эта тема до сих пор продается? Ведь в плане членства в Европейском Союзе, потому что, кстати, Путин говорил в апреле, когда с Пашиняном встречался, он сказал, что Армения не может одновременно находиться в таможенном союзе и с Евросоюзом, и с ЕАЭС. А тут Пашинян говорит, тогда вот с ЕАЭС, значит, под вопросом теперь ЕАЭС. И получается, что, то есть, как бы отказываться от текущего положения вещей во имя той самой морковки, которую тянут там демократия, молекула свободы, не знаю, там свободный рынок, если он есть, что-то такое. Почему до сих пор вот эта идеологическая конструкция в виде хорошего Европейского Союза, она продается? Ведь есть пример Сербии.
0: Да.
1: Есть пример Украины,
0: Молдавии,
1: которые, ну, на Украине, наверное, самая там, да, большая самая жертва, яркая. Самая яркая, самая большая жертва во имя этого, но это все равно не срабатывает. Это вот как привязанная морковка, за которой идешь и никогда не укусишь.
0: Да потому что не имеет значения, как это все сопоставимо с реальностью. Сказки можно рассказывать и с трибун произносить про там какую-то Европу, которой давно уже нет. Ну, та вот чистая, хорошо пахнущая Европа, это, ну, максимум какие-то нулевые годы первые там, после 2000-го, потому что она деградировала очень мощно. Вот, это видно невооруженным взглядом. То есть, есть возможность сравнить, допустим, та Европа, которая была там до 2000 года, там, или там 90-е годы, и сейчас, ну, это две большие разницы. А то, что это продается, ну, это продается, ну, так принято. Эти мифы и легенды Майдана, они до сих пор куда-то в Европу идут. Из Европы уже Британия вышла, там скоро там треснет и дальше, но их, видите, держат все, пока их держат, ну, скажем так, единым бюджетом.
1: Но там денег-то все меньше становится. Если 15 лет назад деньги как раз отгружались этим маленьким странам, вот, то сейчас, наоборот, с маленьких стран требуют деньги в общую кассу.
0: Не, ну, с них всегда требуют. Там есть и дотация, есть и выплаты из бюджетов этих стран. Но, допустим, там больше всех получает денег это Польша, например. А для Венгрии тоже были существенные деньги. То есть при Орбане там же ну, не доплатили 1,18 млрд, по-моему. И, кстати, и опять не доплатят. Это уже нет смысла. Ну, может быть, там... по доброте душевной из-за того, что они изменили позицию, выплатят, но Венгрия будет вынуждена принимать все эти нормы и правила. Да. То, что нынешние, мы как-то немножко отвлеклись, но тем не менее, нормы и правила. Вот то, что он поподписывал, это гарантия того, что он согласился с выплатой денег исключительно в случае выполнения всех требований Европейского Союза.
1: Это понятно. С европейцами даже тоже понятно. И, может быть, там есть личная заинтересованность. То есть там разные технологии могут быть задействованы, чтобы там, Армению, например, вели туда, куда вот Пашинян ее сейчас ведет. Есть другая история. У нас есть представление, что там, условно, плохой, там, не знаю, канцлер Германии, плохой президент Франции, плохой премьер-министр Армении надоест своему народу. И народ пойдет и демократически изберет нового, который будет лучше предыдущего. Но история с Карабахом была, а вчера ее Пашинян добил, сказав, что ну, Карабах никогда не был армянским, поэтому что там горевать, да. Вот, хотя этническая чистка была, но это детали уже, о которой он не стал говорить. Нету абсолютно никаких зачатков, каких-то бурлений в обществе. Это связано с тем, что, в принципе, уже там протестовать, выходить на улицу не модно. Это прошлый век или это неработающая технология. Или некому этот процесс запустить, потому что любой процесс все равно запускается, оплачивается и так далее. Вот это, мне кажется, большая загвоздка. И мы тем самым, рассуждая, что какой-то лучший придет и оценит все-таки Россию... Мы попали в ловушку с этим, не кажется вам?
0: Ну, в ловушку.
1: Собственных убеждений.
0: Просто мы должны это понимать, что лучшие там не придут. Там их ниоткуда взять, во-первых. За десятилетия после Второй мировой войны в Европе все-таки работали очень активно все эти силы с инжинирингом.
1: Социоинжиниринг,
0: да,
1: называется,
0: да, да,
1: ну, социальная инженерия.
0: И через общественные организации, через фонды, через систему фильтрации, начиная там со средней школы, отбирали наиболее талантливых, включали там в оборот. Я это помню на примере Украины очень хорошо, когда талантливых ребят в 90-91 год, еще перед развалом Союза, наиболее талантливых, и Сорос, и другие структуры отбирали, отправляли там, ну, короче,
1: ну, да.
0: Они становились лояльными уже той системе. И в Европе за эти десятилетия выросла вот эта вся толстая прослойка политических деятелей. Ну, посмотрите, каждый последующий хуже предыдущего. Знаете, все Бербоки, Урсулы фон дер Ляйен, Шольцы, Мерцы. И если даже в обществе есть запрос на замену какого-то там режима, замену власти, то для них уже подготовили альтернативу. Ну, пусть простит меня альтернатива для Германии. Я боюсь, что они будут такими же. У нас вот смотрите, какие трезвые мысли раздаются в Бундестаге. Они говорят, надо нам к России развернуться там чем, ну, лицом хотя бы, еще там чем-нибудь. Нам с ними надо восстановить сотрудничество. Да придут они к власти и станут такими же, как та же Ле Пен во Франции, которая вполне нормально себя чувствовала, обнимаясь со свободовцами. Там, с тем,
1: но
0: тем,
1: на всякий случай ты в тюрьму-то ее все-таки отправили.
0: Ну, на всякий случай, да. Так что, если будет запрос на замену, они говорят, окей, вы хотите смены, вот нате вам, мне нравятся эти там ХСС, ХДС, СС, вам
1: мы не больше, нравится. Мы больше верили в европейскую демократию, да. Чем она сама в себя получает.
0: Получает альтернативу или эту, как ее?
1: Кого?
0: Симпатичную нам, вечно Сару Вагенкнехт.
1: А,
0: это
1: да.
0: Это тот же самый мерз, только вид сбоку. Ну,
1: да, абсолютно. Думаете? Просто тренды такие, да. Сейчас. Хорошо, утверждение, что Центральная Азия, Закавказье и европейцы притихнут, присмирят и увидят, изменят свое отношение к России после того, как будет завершена СВО с профитом для Российской Федерации. Работает это утверждение или нет?
0: Ну, давайте пусть оно завершится с профитом.
1: Угу.
0: Вот тогда мы сами все точки расставим. Но она должна завершиться победой. И тут времени не так много, и хочется, конечно, чтобы все это завершилось.
1: Но те процессы, которые происходят сейчас в Закавказье, например, или в Центральной Азии, это следствие того, что СВО долго идет, или вообще зачатки были сильно до специальной военной операции?
0: СВО, ну, это может быть каким-то фактором, который может ускорить какие-то процессы. А так над ними-то работали на протяжении десятилетий. Просто СВО – это один из эпизодов в общей борьбе против России. А то, что по периметру действуют все те же фонды, все те же организации, как их окучивают те же американцы с британцами, а что говорят наши президенты-друзья, называя Трампа прям как подарок Бога. Вы спустились к нам с небес, навести у нас порядок на нашей земле вообще. Ну, нормально вообще?
1: Помните, Ваше Величество, вы великий человек, должен
0: сказать... Говори мне всегда правду.
1: Буду говорить вам всегда правду, да. Александр Дучак с нами, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ. Новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 21.30 в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. В аэропорту Череповца ввели ограничения. Воздушная гавань принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в Росавиации. Возможные корректировки в расписании рейсов – меры приняты для обеспечения безопасности полетов, говорится в публикации ведомства. Там напомнили о необходимости уточнять статус рейса у перевозчика и в авиагавани. В Иране Россию назвали гарантом безопасности по кризису на Ближнем Востоке. На это указывают действия Москвы в ООН, заявил зампредседателя иранского совбеза Али Багири. На встрече с заместителем секретаря Совета безопасности России Александром Венедиктовым он назвал действия американцев на международной арене попыткой превратить мир в джунгли, где нет места для права. В этом контексте отмечаем, что умная позиция вашей страны по ветированию проекта резолюции США в Совбезе ООН, который был нацелен на поощрение нестабильности, показывает, что Россия выступает гарантом безопасности, подчеркнул Багири. Беседа проходит на 21-й встрече секретарей Совбезов ШОС, передает ТАСС. В России назвали максимальный размер больничного в этом году. Выплаты по листу нетрудоспособности составят около 7 тысяч рублей в день. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, итоговая сумма зависит от трудового стажа работника и рассчитывается индивидуально. Депутат также напомнил о важности профилактики заболеваний и призвал россиян вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, отказаться от вредных привычек и уделять достаточно времени сну. Больше 2 миллионов россиян ищут удаленную работу перед летом. Данные за последний месяц приводят ХХРУ. Эксперты связывают это с желанием сотрудников совмещать работу с поездками и гибким графиком. Юристы напоминают, что формат удаленной деятельности должен быть официально прописан в трудовом договоре. В документе указываются режим работы, порядок связи с работодателем и компенсации за использование личной техники и интернета. В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень опасности из-за гроз. Предупреждение гидрометцентра будет действовать до вечера 15 мая. Синоптики сообщают, что в ближайшие дни в регионе ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы и усиление ветра. Температура воздуха в столице поднимется до 23 градусов тепла, по области до плюс 24. Специалисты рекомендуют жителям быть внимательнее на дорогах и по возможности избегать укрытий под деревьями во время грозы. Сейчас в российской столице плюс 18, ясно и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: Реклама.
5: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
5: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
2: Говорит Москва. Повтор лучшего.
5: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
1: 15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Александр Дучак с нами, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ. Николай говорит, спросите, пожалуйста, у гостя. А чем плохо, что способных молодых людей на Украине Сорос и же с ними спонсировали и приглашали на обучение в США? Ну так делайте то же самое, привлекайте молодежь чем-то хорошим и выгодным. Одним словом, конкурируйте, говорит Николай. Жертва пропаганды Николая.
0: Ладно, да.
1: Это лишний раз, знаете, как работает, что если ты не будешь работать с молодежью, с молодежью будут работать в данном случае фонды Сороса. Вот да? Примерно так получилось. Потому что очень долго думали, что ну это же братья, ну это же вот взяли суверенитет.
0: Ну все, войны быть не
1: взяли.
0: Может, да, мы ни уже все дружба жвачка, да, все. К сожалению, да. Я помню, талантливая молодежь действительно выходила. У меня был одногруппник, я же там учился. Угу. Параллельно два красных диплома, романо-германский, экономический, на скрипке играл, в шахматы, там, в общем-то, талантище был. Ну, вот и стал представителем МВФ одной из братских республик. А теперь школы заведует тоже в теплом месте.
1: Да?
0: Ну, для МВФ, я имею в виду. Ага. Ну, вот реально талантливых людей.
1: Куда их мозги направляют?
0: Мне повезло, у меня были личные проблемы, я решался, и я как-то, меня миновала чаша сия. Нет, я, боже мой, какой я счастливый.
1: А то бы вас тоже бы
0: сейчас. А вдруг я бы, как говорил Шарик, а вдруг я красивый? Ну, это может...
1: Да, сейчас бы сидели тоже какие-то умные вещи.
0: Слава, я счастлив, нет, не дай боже.
1: Ну. Так, что я хотела? Коррупционный скандал на Украине, конечно, давайте обсудим. Как вам
0: вообще вся история? Ну, если вас еще не тошнит от этого скандала, мы, конечно, можем о нем
1: чуть-чуть
0: поговорить.
1: Чуть-чуть,
0: но это
1: давайте.
0: Шоу, как говорится.
1: Ну, это же не про российско-украинский это. Конфликт, правильно? Это же не про, как это, принуждение кого-то к какой-то сговорчивости. Это какие-то внутренние украинские дела.
0: Ну, у меня такое впечатление, что это вообще все это шоу разыгрывается, ну, в частности, может быть, и американцы разыгрывают, показать, что мы хотим тоже какого-то мира, мы склоняем Зеленского к чему-то там склоняем, А он такой неуступчивый, он такой негнущийся. Вот они Мадуро украли, они уничтожили семью лидера Ирана. Да, все могут, они там гадости делают всему миру. И тут, ну, понимаете, нашли вот эту иголку в яйце Кощея Бессмертного, которую, ну, никак сломать не могут. Да, ну, вот эти сказки, я не, ну, когда слушаешь...
1: А сказки-то в чем?
0: В чем? Ну, в том, что, вы смотрите, мы подобрались... к имени того, кого не называют. Оно там так залеплено черной тушью, мы не можем прочитать. Кто же это может быть? А давайте подумаем. Наверное, Зеленский. Нет, не Зеленский. Как сказал представитель НАБУ, имя Зеленского не фигурирует.
1: Пока.
0: Ну, пока, да. Сегодня не фигурирует, завтра будет.
1: Нет, ну правда, про что?
0: Ну, это цирк...
1: 10 миллионов долларов, не так много, кстати.
0: Слушайте, да это смешно вообще. Какие R1, R2? Это напоминает название эти, помните, «Звездные войны», два самогонных аппарата, который там бродил один вот этот. Ну, что они устраивают? Ну, это их внутренние разборки. А мне еще нравится, знаете, у нас в прессе можно встретить. Европа должна обратить внимание на коррупцию, которая в Украине...
1: А мы прям за чистую монету мы... это воспринимаем, нет. Вам не кажется?
0: А нам так надо побороть коррупцию на Украине? Просто хочется задушить ее. Вы что?
1: На корню.
0: Нет. Ну, мы тоже об этом говорили. Коррупция на Украине, надо памятники ставить. Спасибо им огромное. И не надо ее спугнуть, мы ее не сможем. Это нереально. Но, во-первых, они все в доле, понятное дело. Европейцы, когда они говорят 90 миллиардов кредита Украины, ну, понятное дело, это 90 миллиардов денег, которые они напечатали под видом Украины, сами себе отправили. 60 миллиардов сразу идет на оплату уже поставленных вооружений, ну, там новые, там что-то еще.
1: Угу.
0: Но если бы эти все деньги пошли куда надо, на оружие, на там, содержание киевского режима, можете себе представить, все эти деньги, которые они украли, они бы пошли все на вооружение.
1: Их.
0: Это они спасают тысячи жизней. Вот это надо им сказать спасибо огромное. А Ермак будет воровать. Или Зеленский, какая нам разница? Или Пупкин там. Вот они там сейчас пиарят этого нового потенциального кандидата на место Зеленского, Буданова.
1: Да, он у нас экстремист-террорист.
0: Экстремист-террорист, да. Настоящий, да. Так какой образ ему лепят? Да он, вы что, это Ермак носил чемоданы с деньгами в Верховную Раду, а этот нет.
1: А что, а для кого это? Ну ладно, у нас есть, тоже вчера прям был ряд спикеров, которые на голубом глазу рассказывали, что это попытка, значит, с учетом того, что и Мендель давала интервью, и, значит, Ермака взяли это примерно все одинаково, это американцы пытаются давить на Зеленского, чтобы он был более сговорчивый. Честно, версия в пользу бедных.
0: Не, потому что, хорошая версия. Да, ну, давят.
1: Она же в пользу бедных.
0: Ну так давят. А что, американцам интересам американцев Зеленский противоречит? Да никаким образом. Им что, нужна отстановка войны?
1: Нет, а что, европейцы не знают, что на Украине коррупция? Они так знают. Да вы что?
0: И европейцы
1: правда?
0: Знают.
1: Они не знают, что Зеленский там эти психостимуляторы принимают? Конечно,
0: все знают. С 15-го года НАБУ и САП собирают информацию. И тут они начинают... Такое ощущение, что они сидят под краником, который протекает, капает, они так по капельке. Ой,
1: как файл Эпштейна.
0: Да-да-да. И еще, смотрите, ой, сейчас что-то такое капнет интересное. Там будет написано, опять не про Зеленского, опять он не виноват. Да ладно вам.
1: Ну, это такая информационная война.
0: Нет, ну, я могу, допустим, согласиться с тем, что есть противоречие между Лондоном и Вашингтоном, что Трамп поначалу пришел, как этот голубь мира, разбросал фигуры, нагадил на доске, и сказал, здесь все, вашего тут, как говорят, нема ничего.
1: Самое главное, что это нас не касается. Это вообще никак не связано с, опять же, конфликтом на Украине.
0: Да, нам хуже, лучше от этого никак не будет. Не так лучше, не так не будет лучше. Поэтому у них там противоречие, может быть, и есть. И американцы, может, и хотели бы и другого, но это им тоже не мешает. Если на прошлой неделе Конгресс одобрил продажу вооружения Украине на 373,6 миллиона долларов, но очень даже неплохие системы, крылатая ракета, или как ее назвать правильно, JDAM, вот это вот хорошее новое вооружение, вполне неплохое. Говорить о том, что, ой, да мы это все сбивали, да, мы это все сбивали, да, мы будем сбивать, но оно работает, оно долетает, люди от этого гибнут все равно. И они такие, говорят, а мы миротворцы, мы хотим вам мир принести. Ну, единственное, что созвучно нашей позиции, то, что, да, Трамп говорит, надо быстрее остановить войну. Да мы тоже быстрее остановить войну. Ну, так выключи им свет.
1: Так он всем говорит, надо быстрее.
0: Не, выключи им связь, выключи им разведку. Палантир выгони с Украины.
1: А вот Палантир, наш слушатель филигранный, обсудите, пожалуйста, Палантир на Украине.
0: Ну, это действительно очень мощная система, опять-таки... Не будем отнимать хлеб у военных, но из того, что
1: но
0: есть
1: угрозы
0: информация,
1: какие, да.
0: Угрозы действительно мощные. Они просто они Украину используют как полигон. Это новая система взаимодействия и искусственного интеллекта, и систем наведения, и систем ведение боя. Все, вот это то, что называлось сити-центрическая война, когда личный состав-то не особо нужен, а работают уже роботы, и уничтожают, в принципе, не только военных, но и они же бьют по всему, и по мирным населениям, и все. У них такая задача. Они отрабатывают на Украине новый способ ведения войны. И здесь у них ограничений финансовых не будет.
1: Поэтому зачем им стимулировать за окончание этой войны?
0: Вот именно, это во-первых. И кроме того, они же сами заявляли, этот Палантир, что мы поставляем наши элементы бесплатно. И поэтому для них это шикарно.
1: Потому что отработка должна быть.
0: И что такое 90 миллиардов на этом фоне? Это смешные деньги при их капитализации, раздутые, как бы там ни было, да. Но для них это отличный способ протестировать в условиях реальных боев новые театры военных действий потенциальные. А тем более, когда это наносится ущерб России, так это ж им за милую душу.
1: А здесь интересно, что говорят, что Палантир отвечает за большую часть целеуказания на Украине.
0: Да.
1: Значит, говорят, что контракт армии США с Палантиром на 10 миллиардов долларов, говорит сам за себя, технологичный, опасный противник, по сути, получается. Начали отработку они, соответственно, да. по-моему, в конфликте на Ближнем Востоке, но там все не так интересно, в отличие от конфликта, который сейчас
0: разворачивается. Но здесь достойный противник, на котором можно это все отработать, и при этом не получив ничего в ответ. Ну, в крайнем случае, ну что там, погибнет еще там несколько тысяч украинцев, ну, ради бога. Мы ж, в отличие даже от Ирана, мы ж не бьем по базам американским.
1: По американским нет, а по европейским?
0: Тоже не бьем.
1: А если бить?
0: А нас уважать перестанут.
1: А, вот оно что. А переживем, если нас уважать перестанут?
0: Я тоже так думаю. Мы бы пережили бы запросто. Вот если меня не будут уважать европейцы или даже американцы, я вообще никак страдать не буду. Я даже гордиться этим буду.
1: Сейчас там скажут, ну, это вам тепло в теплой студии-то рассуждать на этот счет?
0: Конечно, нам тепло, да. Ну, есть какие варианты. Давайте обсудим, какие могут быть варианты.
1: История с, кстати, опять с аэродромами и с какими-то пунктами, с мостами пресловутыми, с тоннелями тоже. Если индифферентна история с уничтожением инфраструктуры на Украине, то уничтожение какой-то инфраструктуры, сопутствующей, не сопутствующей, а европейской, которая обслуживает Украину. Даже не в Польше, даже в Румынии. Опять статья Хартии НАТО тормозит или что?
0: А не факт. Ну, во-первых, можно просто обратить внимание на то, как они представляют сейчас нынешние предприятия, которые называют украинскими, работающими там, в той же Дании, там, в Британии. Они говорят, это украинские предприятия. Ну, там где-то, может, СП, где-то нет. То есть в случае чего они для себя оставляют какой-то... возможно, заднего входа, и сказать, что это украинские предприятия. Даже если бы мы ударили туда Решником, например, или чем-то еще, они могли бы сказать, что, ну, так это ж не по нам, это по украинскому предприятию. Да, она находится на нашей территории, ну, а с другой стороны...
1: Но как сигнал это будет воспринято.
0: Ну, как сигнал, я думаю, это было бы замечательно воспринято, и уже мог быть сигнал сейчас на 9 мая, все-таки они услышали предупреждение, и не только киевляне потянулись в очень плотными рядами по автодорогам. Надо было видеть эти толпы машин, которые уезжали из Киева, но и сотрудники посольств тоже уезжали. И
1: хотя откровенно, открыто они говорили, что...
0: Они говорили, не-не, мы все остаемся, но они сервера с собой позабирали тоже, они решили не рисковать.
1: Но это тоже работает, понимаете, двояко. Если по Красной площади, то тогда по Киеву, а если по Чебоксарам,
0: да.
1: тогда не...
0: Ну, нет, так
1: хотя удары были, кстати, по Киеву.
0: Ну...
1: Какие-то.
0: Ну, можно же предупредить.
1: Здесь вопрос, понимаете, некоторые говорят, что надо в принципе ударить, но если сторона по каким-то причинам руководства избирает, выбирает тактику избирательных и там каких-то редких, но мощных ударов, очевидно совершенно, бить просто так, чтобы кому-то стало хорошо из тех, кто давно хотел уже жахнуть и бахнуть, это не самый лучший вариант. Вопрос возникает тогда именно избирательности этих ударов для того, чтобы окончательно, ну или попытаться вышибать противника. А если проанализировать, в принципе, все, что говорят по поводу Украины, то им стало индифферентно, ну, примерно любой удар, который есть, потому что, как бы, руководство живо, ну, как-то там копошится в своих коррупционных скандалах, никаких других опасностей нету, то, что гибнут люди, тоже индифферентно. И, по сути, получается вопрос, какой-то удар может, или какое-то действие может стать таким, что почувствуют все?
0: Ну, мы же, конечно, никому совета не даем, это мы так с наших диванов тут рассуждаем, просто о том, что бы хотелось бы увидеть, или на что мы надеемся, или что, как можно воспринимать все, что происходит в той же Европе, когда Европа откровенно говорит, мы тыл для Украины. Ну, а по тылам никогда не бьют, только по окопам. Ну, по Украине, ладно, там, ну, как бы бьют. Но тыл-то у украинской армии и украинского режима, это практически вся Европа. Тем более, Министерство обороны озвучило списки предприятий и службы внешней разведки, находящихся в Европе. И они говорят, да, вот, вот предприятие, которое собирает продукцию именно для ВСУ, именно для участия в боевых действиях против России. Даже не просто даже, вот мы там когда-то даже сербов обвиняли, ну вот, вы производите вооружение, а их перепродают через третьи руки, и мы ваши снаряды находим на, там, на Украине. Но они говорят, слушайте, ну все производят вооружение для всех, и все продают кому попало. А тут, когда тебе точно говорят, вот мы работаем, мы создаем предприятие, которое будет обеспечивать ВСУ целенаправленно. Мы под него там кредиты берем, мы там строим, те же там немцы об этом говорят. И Писториус приехал, российская сторона говорит, мы надеемся, что вот нам на горизонте там, увидим уже окончание конфликта. Тут внезапный приезд Писториуса, который говорит, а мы будем с Украиной создавать совместное предприятие. Мы вас услышали, а мы будем создавать совместное предприятие, и первый там, транш, который пойдет из этого кредита якобы для Украины, пойдет на создание беспилотников. И Британия говорит, мы создадим там 120 тысяч беспилотников для Украины. И Германия говорит, это бесперспективное производство. И Писториус говорит, а для нас это выгодно и с материальной точки зрения, и с перспективы, ну, просто освоения новых систем вооружения, которые используются в современной войне. А мы говорим, ну нет, мы бьем исключительно по перчатке. Вот мы должны размочалить так эту перчатку, чтобы руке было больно. Не, мы не говорим там про удары в голову. Не, не. Мы говорим, перчатку мы должны измочалить. Вот. И мы бьем по Украине, как по перчатке. А там она ж надета на какую-то руку натовскую. А там еще она мозг работает, есть да. в голове. А мы мозг как-то... А нельзя мозг отключать.
1: МВД объявила в розыск бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. База ведомства, да, по РИА Новости читаю, ничего не придумано. Уоллес чем известен? Громкими своими заявлениями, просто напомним, он работал министром обороны в Великобритании с 19 по 23 год. В феврале 22 года, после признания России самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, Уоллес заявил, что, цитирую, шотландские гвардейцы надрали зад царю Николаю I в 1853 году в Крыму. Великобритания вступила в войну в 1954 году. И мы всегда можем повторить, говорил Уоллес. И еще в июле 23-го в ходе саммита НАТО он заявлял, что странам Запада хотелось бы услышать от Украины слова благодарности за поставки оружия и военной техники, отметив, что мы не Амазон. Вот так.
0: Это за это его привлекли?
1: Да нет, ну вряд ли. Это просто сейчас тут же справку дали по поводу...
0: того, ну, что он не Амазон.
1: Да, он не Амазон.
0: Но вот. Оказалось, что все-таки он Амазон.
1: Но его, да, его, по крайней мере, МВД России объявило в розыск. Ну, это самые громкие его заявления, господи, поэтому...
0: МВД России, конечно. МВД России. Я возрадовался, подумал, что неужели это МВД Британии его объявило в
1: розыск. За эти заявления нет, нет.
0: Ну, это да. Ну, по крайней мере, историю ему подучить. И жаль, что мы не можем организовать возможность обучения.
1: Прям есть целая карточка, да, можете посмотреть, да, прямо объявлен в розыск, по-настоящему объявлен в розыск. Слушатели говорят, я всегда думала, что о ракетных ударах по Европе легче рассуждать тем, у кого нет детей, но, как оказалось, даже люди, у которых есть дети, говорят об этом удивительно спокойно, говорит
0: даже Эдуард. Даже люди, у которых есть дети, они понимают, что ракетные удары могут прийтись и по их детям, а те, кто живет, например, в Донецке там, с 2014 года, они прекрасно знают, что по детям, да, прилетает. И они бы с удовольствием бы поддержали бы идею нанесения удара по исключительно военным объектам, где нет детей. Детям нечего делать на военных объектах. Поэтому переживать за судьбу детей, я думаю, в этом случае не стоит. А то, чтобы удары не наносились по нашим детям, я думаю, это все-таки должно быть в приоритете.
1: Так, Владимир Путин не так давно сказал, что есть ощущение, что скоро все закончится. На каком основании эти ощущения есть, как вы думаете? Спрашивает слушательница.
0: Я не знаю, наверное, все-таки надо поинтересоваться у президента.
1: Какая-то информация тоже,
0: наверное,
1: может быть.
0: Наверное, он может надеяться на то, что остановка боевых действий, возможно, с подачи или там при содействии американского президента.
1: Значит, не окончание конфликта.
0: Нет,
1: любое,
0: конечно,
1: завершение,
0: это пауза.
1: Даже не перемирие, а заключение каких-то документов, не кажется ли вам, что это все равно определенная пауза? Это как не получится так, как после Второй мировой войны, когда заключили соглашение, и более того, этот мир все равно силы удерживали. Началась гонка вооружений, начались субконфликты где-то при участии американском и советском. Не было такого, что вот все расслабились.
0: Ну, тогда было, я понимаю, так невероятная гордость за то, что все-таки это закончилось, мы победили, и на Западе было понимание, что лезть сейчас в сторону Союза не имеет смысла, и у нас всегда были прекрасные отношения с Западом только тогда, когда они понимали, что у них нет никаких шансов. И поэтому, ну, когда появлялись у них надежды, когда появилась атомная бомба, а у нас не было, вот они начали создавать там планы по разрушению Советского Союза. Когда у нас появилась ответная мера, ой, как-то они успокоились немного. Угу. Ну и вот пока Союз был в силе, они все считали, что, ну, как бы не стоит даже напрягаться. А сейчас они просто, видать, подходят, ну, так, чисто арифметически. Когда шла Вторая мировая, Великая Отечественная, ну, был Союз мощный, все республики воевали с этой стороны. Угу. Даже англичане с американцами, ну, не были нашими врагами. Они где-то свои театры военных действий были, а потом якобы стали совсем союзниками. А теперь получается так, Россия меньше, чем Советский Союз, по периметру республики бывшего Союза, ну, не все нам дружественные, а те союзники, которые были Британия и Соединенные Штаты, прямые наши враги. И получается так, что они опять решили, что можно попытаться. Ну, так не хочется, чтобы они опять проверяли, ну, потому что, ну, действительно, в таком случае есть, в конце концов, доктрина ядерная России.
1: Она оборонительная, не наступательная.
0: Ну, она вполне может еще более ужесточиться в связи с новыми событиями.
1: Эдуард говорит, вы не допускаете, что удары даже по военным объектам может привести к большой войне, в которой проигравших уже не будет, потому что проиграют все. Но с учетом того, как удары наносятся вглубь Российской Федерации, с той стороны, например, не думают,
0: так мы об этом
1: что
0: и
1: удары
0: говорим.
1: Могут принести к какой-то большой апокалиптической
0: мы
1: войне.
0: Мы об этом и говорим. Почему они об этом не думают? Они должны бояться. Не мы на них лезем. Они должны бояться того, что это приведет к апокалиптической войне. Они должны бояться. Они делают вид, что они дурачки такие, они не понимают. А мы говорим, ой, ну они же дурачки, они же не понимают. Ну, значит, нам надо ужаться, поджаться. Они нас загоняют в угол. Вот эта практика выворки лягушки на медленном огне, вот они ее нормально используют. Ну, посмотрите, с чего начиналось. Когда они поставляли, мы только каски и аптечки. Ну что вы, это же приведет...
1: Потом прокатило, да.
0: А потом артиллерия, а потом танки. Танки на украинской земле, это же невозможно представить. Они говорят, да ничего, подвиньтесь. А потом F-16, а теперь дальнобойные ракеты. А теперь они говорят, мы «Фламинго» запускаем, это исключительно украинские ракеты. И они почему-то не переживают.
1: А какая вообще, по сути, какая разница? Вот это же тоже такая казуистика бюрократическая. Но вот запускается, если украинское, то окей. А если европейское, но мы должны шильдик перебить. Какая разница, если сам факт, что ракета летит?
0: Нет, или когда американцы говорят, мы не поставляем оружие на Украину. Вы продаете оружие на Украину. Нам какая разница, кто в тебя стреляет, каким оружием, проданным американцам, европейцам или подаренным американцам ВСУ? Какая нам разница? Оно все равно стреляет.
1: Ну, а это платил, условно, знаете, иск к военному заводу за то, что ранило из этого оружия.
0: Ну да.
1: Примерно так это выглядит. Слушатель наш говорит, удивляюсь тем слушателям, которые критикуют вас по поводу обсуждения первопричин конфликта в 22-м году. Нет ли у вас ощущения, что все-таки то, что мы сейчас переживаем, это отложенный конфликт, который, в принципе, мог случиться сразу же после распада Союза? Если в азиатских республиках была гражданская война, выгоняли русских, с Украины получилась отсрочка, пропал текст, отсрочка этого конфликта.
0: Да, получилась отсрочка, но всегда на Украине говорили, но зато у нас войны нет, а вот мы такие мирные, у нас все хорошо. Но над этим работали, даже не просто сидело украинское общество и думало, а нам нехрен делать, а давайте-ка мы русофобией займемся. Над этим работали умышленно, это отдельная вообще лекция, часика на два. Это система организации, которая окучивала и по всем направлениям государства и общества охватывала, начиная с детских садов, средних школ, заканчивая средствами массовой информации, организациями, которые там проводили выборы, которые контролировали их, юридическими конторами и всем. Это огромная система такая, которую можно в 3D нарисовать. И постепенно общество перековали. И, ну, вот путем традиционных технологий цветных революций, которых на Украине было аж три.
1: Так, странно, если каждую страну, торгующую оружием, считать прокси. Так, и мы попадаем в эти ряды. Ой, а нам что, не прилетало за это, что ли? Регулярно, регулярно. И более того, как только какие-то страны третьи пытаются купить какие-то наши системы, тут же им прилетает, что это...
0: Ну, Калашников выпускают 52 страны, и им все по лицензии.
1: Вот. Еще над нами кто-то работал таким образом, Роман. Если кто-то и работал, не удалось. Видимо, таким образом работать.
0: Над нами работали, продолжают работать. Над кем-то не удалось, над кем-то удалось.
1: Нам, скорее, какой-то синдром выученной беспомощности немножечко прививает, вам не кажется?
0: Да.
1: Получается, что, ну как, вы же должны доказать, что вы хорошие на протяжении 30
0: лет. Мы не должны никому нравиться.
1: Вот.
0: И на Украине мы даже не должны спасать украинцев. Мы должны спасать Россию. И будешь сильным, тебя будут любить. Как оказывается.
1: Так не надо даже, чтобы стремиться, чтобы любили-то. Откуда эта странная история взялась?
0: Нет, я хочу, чтобы меня любили. Хотите да, хотите нет. Ваша проблема.
1: Достаточно просто, чтобы боялись. Нет?
0: Уже да. К сожалению, мы сейчас переходим вот, к такому миру, что мы должны защитить себя прежде всего. А там уже кому как повезет.
1: А наши слушатели еще говорят, пока мы не используем ядерное оружие, будут только ждать, жать дальше нас, говорят, да? Сухарики. Но у нас есть еще и конвенциональное все-таки оружие.
0: Но вот они уверены, что мы не будем его использовать, поэтому они готовы вести войну не ядерным оружием, всеми другими средствами бесконечно. И они, у них ресурсов, конечно, много.
1: Александр Дучак с нами, политолог-экономист, эксперт Института стран СНГ. Александр Васильевич, спасибо, ждем снова. Далее новости, я с вами прощаюсь, до завтра, всем хорошего вечера.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 22:00 в российской столице, в студии Евгения Егошина, здравствуйте. Силы ПВО за 7 часов сбили 66 беспилотников над российскими регионами. Атака отражена в период с 14 до 21.00 по Москве, сообщили в Минобороны. Дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Смоленской и Тверской областями, а также Московским регионом и Республикой Крым. Движение поездов на перегоне в Белгородской области, прерванное из-за схода электрички, полностью восстановлено. Об этом сообщили в ЮВЖД. Движение на участке разъезд Тамаровка было приостановлено в 9:24 утра из-за повреждения железнодорожных путей в результате внешнего воздействия и схода одного вагона пригородного поезда. Сейчас составы курсируют в штатном режиме, говорится в сообщении. МИД Венгрии вызвал российского посла. Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на венгерского премьера Петера Мадьяра. По информации журналистов, встреча в Министерстве иностранных дел страны с Евгением Станиславовым должна состояться завтра утром. Российского дипломата примет глава МИДа Анита Орбан. Как отмечают СМИ, поводом для такого шага стали сообщения о российских ударах по Западной Украине, где проживает значительное число закарпатских венгров. Сенат США утвердил на пост Кевина Уорша. Он набрал 51 голос в свою поддержку. Теперь для вступления в должность главы Федеральной резервной системы необходима подпись президента США Дональда Трампа. Накануне Верхняя палата Конгресса утвердила Уорша в качестве члена Совета управляющих ФРС на 14-летний срок. Полномочия нынешнего главы ведомства Джерома Пауэлла заканчиваются в пятницу, 15 мая. Трамп неоднократно критиковал его за слишком медленные действия по снижению ключевой ставки. В Италии официально признали ребенка с тремя родителями. Решение о законных родной матери и двух отцах, которые воспитывают его с рождения, суд вынес впервые, сообщают местные СМИ. Решение стало прецедентом для страны и вызвало широкий общественный резонанс. По мнению суда, такой шаг соответствует интересам ребенка и обеспечивает ему полноценную юридическую защиту в семье. Тема уже активно обсуждается как среди политиков, так и в социальных сетях. Движение ЛГБТ в России запрещено. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра 10 рублей 79 копеек, доллара 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 90 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 19, ясно. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
5: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
7: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
8: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
7: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
9: намеренного, неправедного и пагубного.
5: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет. Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные, известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
10: Прабабкой русских терпсихор называла поэтесса Софья Парнок балерину Екатерину Гельцер. Таким образом, писательница подчеркивала преемственность воспетой Александром Пушкиным Евдокии Истоминой и танцовщицы XX века. Гельцер пошла по пятам своего отца, солиста русского балета Василия Федоровича. В 1894 году, в 17 лет, она окончила Московскую балетную школу, после чего пошла танцевать в Большой театр. Спустя 2 года она отправилась в Санкт-Петербург и выступала на сцене Мариинского театра. Танцовщица работала с патриархом русского балета Мариусом Петипа. Он оттачивал технику Гельцер, а она, в свою очередь, активно участвовала в спектаклях, поставленных хореографом. Спустя 2 года Гельцер вернулась в Большой театр и вскоре заняла ведущее положение в труппе. Она исполняла партии Китри в балете «Дон Кихот», Мидоры в «Корсаре», Саламбо и Эсмеральды в одноименных спектаклях. В 1910-1911 годах участвовала в русских сезонах Сергея Дягилева, успешно гастролировала по Европе и США, где ее называли «самой русской балериной». Вернувшись в Россию, Гельцер продолжила выступать в Большом театре. В 1927 году 50-летняя танцовщица солировала в первом советском балете «Красный мак». В либретто описаны события, происходящие в китайском порту. Екатерина Гельцер была в стране и поэтому помогала в создании балета, а музыку к нему написал молодой композитор Рейнгольд Глиер. Гельцер в роли Тао Хуа незабываема. Екатерина Васильевна в то время была уже не очень молода, но ежедневные тренировки, непомерный труд позволяли ей по-прежнему выступать. Писала о ней Елена Гоголева. Страстью примы балерины Большого был танец, но она уделяла внимание и коллекционированию. Гельцер приобретала вещи у вдовы художника Валентина Серова, хранила произведения знаменитых Савы Мамонтова, Алексея Бахрушина и Сергея Боткина. Коллекция балерины включала картины Исаака Левитана, Михаила Врубеля, Виктора Борисова Мусатова и других художников. Оставив Большой театр, с 1935 года она гастролировала по стране с концертными номерами. Последний раз Гельцер выступала в возрасте 75 лет на сцене Колонного зала, а умерла в 1962 году, 86 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
11: 94.8.
2: Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: 8:08, среда, май, день 13. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, 13 градусов, ощущается как 12. Вот, понимаешь, все равно, один градус до расхождения какой-то. Это не мне писали, это в другую программу, но вот я просто хочу прочитать. А питбайки конфисковывать и отправлять на СВО, пишет Андрей. Горячо поддерживаю, Андрей, горячо поддерживаю.

Алексей, здравствуйте. Как думаете, смена названия «Эпическая ярость» на «Кувалда» повлияет на ход событий на Ближнем Востоке? Радикально, Илья. А может, с «Арматом» по Киеву, пишет Василий? Может, я как раз вчера вечером, уже глубоким вечером, можно сказать, ночью, сидел и по этому поводу думал, размышлял. Поднимал литературу, вот, общался с бездушной машиной. Ну, короче говоря, многие из вас уже спали, а я после трех насыщенных эфиров, одного на радио, другого на телевидении, третьего юмористического, сатирического в интернете, думал над тем, а почему же, вот, например, не бахнуть там по Лондону, еще почему-то. Ну, в общем, друзья, я пришел к выводу, что бахать не надо. Вот если так совсем уж быстро вам сказать об этом, и там есть объяснение, но мы можем поговорить. Но давайте начнем вот с этих вот. Мне понравилось, у вас тут тема какая-то была интересная. Питбайки все конфисковать. Я тут ездил было к друзьям, меня позвали на 9 мая. Они живут в таком загородном поселке, хороший поселок, красивые дома. Такие-то таунхаусы, отдельные дома стоящие, есть многоквартирные дома. В общем, красиво, парк, речка какая-то. Ну, в общем, здорово живут, хорошо. Это такой вот, знаете, как город отдельный вроде, небольшой городок получается. Все красиво, все замечательно, но пока я ехал по улицам, а я ехал на автомобиле, мне надо было доехать до того места, где вот такая зона пикников. Мимо меня проносились абсолютно какие-то дети на мотоциклах, на электромотоциклах, багги, вот знаете, вот этот есть БРМовские багги, потом, или БРП, БРМ, не помню, БРМ это, по-моему, Формула-1, а это БРП, по-моему, ну, или БПР, ну, без разницы, ну, вы поняли, о чем я говорю, такие баги, которые уже прям совсем автомобиль, какой-то квадроцикл мимо пронесся, какой-то квадроцикл на огромных колесах мимо пронесся, и они все ездят, там банда просто, и один тип, он ехал не мимо меня, а как бы, ну, встречными курсами мы шли. У него вообще каска какая-то немецкая, такое ощущение на вид, и банданой закрыто лицо, и совершенно дикий взгляд вот в эту щель между банданой и каской, которую он прошивает всех водителей, не потому что ты что-то делаешь не так, а просто, я понимаю, он наводит ужас. Этот 12-летний, судя по всему, мальчишка, все абсолютно на багги, на вот этих вещах, все абсолютно точно несовершеннолетние. Это просто видно, потому что они мелкие все, и они там еще кучкуются потом возле вот этого места для пикников и вот возле этого парка. Просто все точно, абсолютно без каких-либо удостоверений на любой технике, любой литраж, вообще без разницы. То есть они внутри этого поселка там рассекают. И я, конечно же, спросил у своих друзей, я говорю, а что это такое? Я говорю, это как это вообще понять? Они говорят, да ужас вообще, не знаем, что делать. Вот, что делать. И, значит, мой товарищ говорит, я вот думаю, я говорю, купить ружье, говорю, не надо. Он говорит, нет, это противозаконно. Он говорит, ну, может, пейнтбольное хотя бы. Ну, там ужас, правда. Это какой-то мрак. И я так понимаю, что эта ситуация общая для многих и многих и многих и многих поселков, каких-то коттеджных поселков, деревень. То есть вообще жизни не дают эти люди. То есть вот эти вот дети на этой всей технике и родители замечательные, которые эту технику покупают этим детям, вообще всем остальным жить не дают нормально. Не, натурально, я просто вижу, как мамочки с детьми там ходят, и сквозь них вот это ездит все время. Ну, как бы доверие ноль, если честно, вот этой технике, этим людям. Плюс ко всему, я честно скажу, если бы это были еще, ну, там, карты, я имею в виду,

И почему-то, когда я их вижу, у меня всегда звучит вот эта песня в голове. Ты летящий вдаль, вдаль, ангел. Ты летящий вдаль, вдаль, ангел. Ну, почему? Потому что, ну, это явные смертники. Они еще в полной экипировке. Интересно, конечно, посмотреть на то, как эти люди приезжают на работу. У вас, наверное, на работе есть такие люди, да? Которые на моноколесах приезжают в полной мотоциклетной экипировке, заходят. У них, наверное, очень важный вид. Такое ощущение, что они слезли с какого-то там литрового мотоцикла, как минимум. Все, у них там это просто... А они, оказывается, на колесике катаются на этом. Никого не оправдываю, но у самого Карпат или Газульки какой не было в юности, пишет Влад. Откровенно говоря, конечно, у кого-то было, у меня не было, но у моих друзей у кого-то было. Но вы знаете, чем хороша была техника советская в этом смысле? Она дольше стояла, чем на ней ездили, потому что она была обычно уже сильно состарившаяся к тому моменту, когда мы ей владели, да, мое поколение, и абсолютно ломалась. Ты один раз выехал, нельзя это слово сказать, ну, в общем, издал звуки соответствующие, и все, и она сломалась, и все, и дальше ее чини. И все время ты вот в этой грязи, и потом просто это надоедает, это бросаешь, и все. У меня вот, например, я точно знаю, во владении, наверное, даже до сих пор есть, просто надо приехать в эту точку и дойти до этого огорода, и у моего, так сказать, товарища затребовать назад... А товарищей-то в живых уже нет, вот, поэтому ничего и не затребуешь, откровенно говоря. Ну, наверное, в огороде стоит ИЖ-49. Вот. Я его купил и говорю, давай у тебя постоит, чтобы родители не знали. И у меня было 500 рублей, я выкупил ИЖ-49. И я говорю, мы его восстановим, он будет новый, просто будем восстанавливать. Купили и забыли просто про него, потому что это же надо же восстанавливать. А другое дело жить мечтой. Вот где-то этот ИЖ-49 стоит, он точно мой, точно. Документы, конечно же, никакие никто не оформлял, естественно, вообще непонятно. Ну, но это классика, 3 дня чинишь, 1 катаешься. Да, Влад говорит, да, а это вот эта вся перделки, на которых они катаются, довольно надежная техника, довольно надежная. То есть на ней можно много ездить и создавать много проблем окружающим. Поэтому я считаю, что обязательно все это надо к чертовой бабушке изъять. Это головная боль для полиции, это головная боль для всех людей. С детьми на улице, без детей на улице, вообще для всех людей. Это для всех головная боль, просто изъять навсегда. Хочешь кататься на питбайке, вон трек, катайся по нему. Есть маяк, есть лидер, есть другие трассы. Вот там катайся, там друг другу шумите этими своими прямотоками. Вот, на малокубатурной вот этой технике абсолютно противнейший звук. Вот это по городу они ездят, это ужасно. У нас БРП и КТМ катаемся или в грязи по уши, или по полям. Есть и водительская страховка, летом кайф, пишет Катя. Вот правильно. По полям, по лесам, туда куда-нибудь, белок пугать и все остальное. Да-да, в свое время, будучи пацаном, смотрел на таких же во дворе, которые постоянно чего-то крутили в своем мопеде, какой-то бензин там подсасывали. В итоге, проехав 30 секунд, снова начинали крутить и подсасывать, пишет Максим. Ну, такая она была техника, понимаете? Купил и подсасываешь. Сейчас проще, сейчас техника столько стоит, я имею в виду не вот эти вот питбайки, а, например, автомобиль, что ты просто только подсасываешь и все, нет смысла даже покупать, да? Хочешь гемор круглый год, покупай себе восход, пишет каждому свое. Был восход у двух моих товарищей, у одного ездил, у другого не ездил, но зато он занимался маляркой, этот товарищ, и он, я помню прекрасно, он покрасил бак, а я был совсем еще маленький, так сказать. Я говорю, можно на мотоцикле посидеть? Он такой, конечно. И я прям сажусь на этот мотоцикл и на бок его заваливаю на трубу вот этим баком, прям ну, так сказать, обидно, конечно, было, наверное. Прям я вместе с этим мотоциклом просто на рядом стоящую трубу. Да какой-то недозабор, знаете, когда трубы вбиты, а забор так никто и не доделал. Вот это вот все. Причем, как правило, это не прекращается зимой. Вся эта банда пересаживается на снегоходы, пишет Василий. Да, так оно после Тарзана-то, пишет Олег. Ну, Тарзан, кстати, достаточно бесшумная техника, я вам хочу сказать. Ну вот, абсолютно ненадежная, но бесшумная. У меня был Минск и ИЖ-Юпитер-4, пишет Андрей. ИЖ-Юпитер-4. Я помню планету 5.
И, по-моему, Юпитер тоже был 5.

0: Он, или он был 4. Я помню, было у одного человека Иш-планета Спорт. Спорт. Там совершенно другой был бак. И она такая была какого-то оранжевого или желтого цвета. И она не ездила, а стояла просто во дворе впереди, так сказать. И все знали, что у этого человека, ну, никто не знал, что, кто это, таинственный незнакомец, вот, что у него вот эта Иш-планета Спорт. И все время все, проезжая мимо, думали, черт, как бы с ним договориться, может быть, купить у него, но никто не договаривался и не покупал. Ну, сами понимаете. А у меня была Ява, 12-вольтовая вещь, пишет Бомбила. Ну, это какие-то пижоны на Явах. Ну, вот Иш-планета Спорт, казалось, что если ее взять, это вообще все. Это как положено. Был Минск, за ночь могли перебрать двигатель, так еще и перекрасить, пишет Дмитрий. Да-да. Короче, все забрать это. Ну, вы согласны со мной или нет? Изъять. Сейчас посмотрел фото Иш-49, но он отличный, пишет Андрей. Ну, я поэтому его и купил. Извините, 500 рублей на дороге тогда не валялись. Они и сейчас не валяются, и тогда не валялись. Я поэтому и купил. Потому что это прекрасный с точки зрения дизайна мотоцикл. А обязательно посмотрите, как выглядит Иш-49. Это великолепная техника с точки зрения ее вида. Так, у меня был восход при должном уходе надежный, но правильно подметил Роман Щукин, что с нашего мотодетства мир, общество и трафик кардинально изменились, изъять у шпаны все. Я и говорю. Я абсолютно горячо поддерживаю. Вчера видел еще новость о том, что ограничивают, ну, в общем, не то, что ограничивают, даже нельзя назвать ограничением. Это, надо сказать, разумные правила пользования вот всякой разной техникой ввели для курьеров, якобы. И вот там идет, смотрите, обязательная верификация документов перед началом. Значит, с щеглами понятно, и с родителями этих щеглов. Просто изымаем эту технику навсегда, сразу, и все, и без разговоров. Я считаю, это правильно. А парням на передовой действительно все эти питбайки могут пригодиться, честно. Значит, что теперь курьеры, да, это еще одни убийцы нас, которые все время носятся мимо нас, по паркам они носятся с какой-то огромной скоростью, пытаются сбить детей все время. Смотрите, обязательная верификация документов перед началом работы, ежедневный фотоконтроль доставщиков перед сменой, пока как бы неинтересно, единая цифровая система, данные о работе каждого курьера будут туда поступать. Тоже пока вроде не очень интересно. Оснащение IoT или LOT, не знаю, модулями всех SIM, видимо, это какие-то вот имеются в виду вот эти вот их велосипеды, велосипедов и мопедов курьеров. Что это за модули? Ограничение максимальной скорости до 25 км в час. Технически невозможное игнорирование. Вот, это самое главное. Но 25 это тоже достаточно быстро. Ну ладно, это велосипедная скорость. Просто на велосипеде ты не можешь это долго скорость, на самом деле, 25 поддерживать. Я сейчас знаю, мне сейчас напишут, я вообще еду 40, средняя скорость мне на велосипеде. Не надо мне рассказывать. Все понятно. Язык на плечо и все. 25 это такая, достаточно высокая скорость для велосипеда. Запрет на игнорирование медленных зон. То есть ты не сможешь проигнорировать парк, еще что-то, все. Нет такой возможности. База данных в режиме реального времени с оперативной выдачей санкций от штрафов до блокировки. Ну, мне кажется, хотя бы движение в нужном направлении начинается. Единственное, что я бы сделал так, что если какая-то зона, так скажем, запретная, пусть он едет 10 км в час, а не 25 даже. 10, достаточно. Этого будет достаточно. Нет никакого смысла в их этих лихих передвижениях. Абсолютно. Все равно они потом стоят также на светофорах. Хотя некоторые из них, конечно, ездят вообще, как будто ни светофоров нет, ни дорог нет, ни тротуаров, просто напрямую и все. Вот. У нас ввели запрет на продажу бензина лицам до 16. И знаете, что происходит? Теперь они сливают бензин с автомобилей во дворах по ночам, пишет Антон. Так, у всех осужденных, нечестно зарабатывающих незаконным путем, тоже изымать хотят технику, пишет Нео. Очень хорошо, очень хорошо. Вообще, всех тех, кто наворовал и накупил себе, у них, в принципе, все, что наворовано, надо изымать. Другое дело, что они тоже хитрые. Они похитрее будут, чем эти 16-летние, которые сливают бензин. Они, естественно, зная о том, что если что изымут, они начинают выводить за рубеж. Ну, такая вот хитрая схема, знаете. Если ты знаешь, что изымут, они начинают выводить за рубеж. Но благо, за рубежом все тоже изымают сейчас. И поэтому, как бы, ситуация такая. Подталкивает к честности в отношениях. Какие чувства вы испытали, когда завалили мотоцикл на трубу? Расстроился. Я сильно расстроился. Мне было дико неудобно, я вам честно скажу. Я, в принципе, не люблю портить вещи. И чужие вещи я тем более не люблю портить. Поэтому зачастую, когда есть даже возможность прокатиться на чужом там какой-то технике, я отказываюсь просто. Потому что, ну, вдруг что вот как-то сломается, где-то чиркнешь что-нибудь. Ну, обидно, вдвойне. И за то, что ты технику испортил каким-то образом. Ну, и человеку, самое главное, испортил вещь, на которую он деньги потратил. И там у него отношение специфическое, естественно, к этой технике. Он там как-то, знаете, нельзя сказать... любит свой мотоцикл. Хотя есть такие люди, они любят свои мотоциклы, там какие-то, любят свои машины. Могу понять, поэтому это странная любовь, но что поделать. Рубио, на что намекает Си, едя в таком костюме, пишет Ростислав. Так, Ростислав, значит, ехая, я бы еще сказал, в таком костюме, публикует фотографию Рубио, где он в спортивном костюме, ровно в таком спортивном костюме, в котором привезли в определенный момент Мадуро в цепях и маске в Соединенные Штаты Америки. И вот он теперь в таком костюме едет к Си. Ну, я не думаю, что он на что-то намекает относительно Си. Я думаю, они сейчас начинают качать тему Венесуэлы, как у них все здорово получилось, потому что Трамп опубликовал карту Венесуэлы, где Венесуэла 51-й штат Соединенных Штатов Америки. Он закрасил Венесуэлу в флаг Америки. Коротко по этой теме могу сказать. Если Венесуэла 51-й штат Америки, получается, что Гренландия и Канада уже вышли из состава Америки, правильно? Потому что там где-то должен был быть 51-й штат. Это первое. И второе, я начал подозревать, что когда Трамп говорил о картах, он говорил, у вас есть карта, у вас нет карты, он имел в виду вот такие карты. В принципе, я думаю, пора начать рисовать нам тоже карты, почему бы и нет. И если вдруг он скажет, у вас нет карт, мы скажем, смотрите, вот у нас полно карт, мы все разукрасили в флаг России, пожалуйста, вот, не проблема. Переименовали на своих картах все заливы, проливы, реки, вот, и нас не парят. На наших картах нет никаких Соединенных Штатов Америки, у нас там, мы по-другому называем. Вот, вчера новости смотрел, в Подмосковье щегол на квадрике в коттеджном поселке не справился с управлением, вылетел на пешеходника и девчонку сбил 16-летнюю. Надо родителей сажать, и техники не будет у детей, пишет доброжелатель. Ну вот видите, о чем я и говорю, на этих квадриках реально вылететь с дороги очень легко. Почему? Потому что это вездеходы. И они не остановятся, а бордюрчик, то есть вот какая специфика. Контурные, получаются карты, пишет Миша Николаев. Да, то есть это очень ценный ресурс в современном мире. Контурные карты, вы знаете, если вдруг приходится разговаривать с Дональдом Трампом, надо иметь с собой закрашенные в свой флаг карты. Вот, желательно прямо целый глобус закрасить в свой флаг и сказать, а вот все, уже поздно, мы первые закрасили. Вот, это наш регион, не ваш, и все. Контурная карта Трампа, пишет Алексей. Пролив имени Сталина надо, пишет Мышел. О, эти любители фантазировать о геноциде, о массовом убийстве. Понятно, понятно. Может, вышел Техас и Калифорния, пишет Василий. Нет, Техас и Калифорния, если бы вышли, тогда бы никак не получился 51-й штат. А получается, что все штаты на месте. А, вы имеете, Канада и Гренландия вошли, Техас и Калифорния вышли. А, в этом смысле? Я понял. «С днем Черноморского флота! 243 года! Ура!» — пишет Василий. «Ура! Ура! Ура!» — Василий. «У меня восход 3М был, покупал за 300 рублей, проезжая во дворе мимо женщины с коляской, глушил мотор и на нейтралке проезжал, а сейчас что творится?» — пишет Гзар. «Что творится?» Ой, Гзар, вот расскажите о себе, какой вы классный, как вы глушили мотор мимо женщины проезжая. Он не заводился просто никогда. Толкаешь его, толкаешь все время этот восход. Пацаны, подтолкните». Интересно, это обычные карты или одни из козырей, пишет Нигматуллин. Я уверен, что это именно те козыри, о которых все время говорит Дональд Трамп. Кстати, обратите внимание, как-то подзаглох Иран. Я имею в виду не сам Иран, а тема Ирана. Есть такое ощущение, что у Дональда Трампа как-то какое-то затишье. Вопрос, перед бурей ли это затишье или потому что устал? Не шмогла и устала. Может быть, вот два варианта. Вот вы видите, да, когда движений по Ирану нет. Как-то все затихло. Ну, почему сразу геноцид? Предупредить за 3 дня, пишет Мышел. А что, просто разрушение инфраструктуры? Ну, такое, наверное, дело. Вот. И потом, я не понимаю, вы что, не любите эти города, в которых живет Человек-паук, Бэтмен и все остальное? Хотя Бэтмен живет, в общем-то, в вымышленном городе. Ну, а Человек-паук-то в настоящем. Это, можно сказать, родные нам города. Мы каждый небоскреб там знаем, понимаете? А как же на Паличнике с пробкой из-под шампанского и рябиной прямо в глаз, пишет Нилс Майкл. Что? Какие-то напальчники, пробки, рябины. Тут сложновато немножко, Нилс, если откровенно. Кстати, Кэш Патель, который руководит FBI, ФБР, согласился пройти тест на алкоголизм. Вот. Чего по пьяни не пообещаешь, да? Вот как получается. Это я, Нилс Майкл, к вашему сообщению просто. 8.30 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 22.30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимир Путин принял в Кремле главу нового банка развития БРИКС. Дилма Роусев прибыла в Россию для участия в ежегодном заседании Совета управляющих НБР. Оно пройдет в Москве 14-15 мая. Предыдущая встреча Путина и Роусев состоялась в июне прошлого года на ПМЭФ. Они обсудили вопросы, связанные с созданием цифровой платформы расчетов и инвестиций БРИКС. В переговорах также принимали участие замглавы администрации президента Максим Орешкин и министр финансов Антон Силуанов. В Иране Россию назвали гарантом безопасности по кризису на Ближнем Востоке. На это указывают действия Москвы в ООН, заявил зампредседателя иранского совбеза Али Багири. На встрече с замсекретаря совбеза России Александром Венедиктовым он назвал действия американцев на международной арене попыткой превратить мир в джунгли, где нет места для права. В этом контексте отмечаем, что умная позиция вашей страны по ветированию проекта резолюции США в Совбезе ООН, который был нацелен на поощрение нестабильности, показывает, что Россия выступает гарантом безопасности, подчеркнул Багири. Беседа проходит на 21-й встрече секретарей совбезов ШОС, передает ТАСС. В Москве ввели ограничения на публикацию данных об атаках БПЛА. Столичные власти также ограничили распространение информации о террористических актах. Согласно документу, органам власти, СМИ, экстренным службам, организациям и гражданам запрещается публиковать сведения о терактах, беспилотных атаках и действиях диверсионно-разведывательных групп на территории города. Решение принято антитеррористической комиссией столицы. Меры направлены на борьбу с распространением фейков и защиту общественной безопасности. За нарушение предусмотрены штрафы. Школьники Подмосковья получат 100 тысяч рублей за высокие показатели ЕГЭ. Для этого им нужно набрать 100 баллов сразу по двум и более предметам, рассказали в Мособлдуме. Преподаватели, подготовившие двух и больше учеников, получивших наивысшие оценки на едином госэкзамене, также получат премию в размере 150 тысяч рублей. В прошлом году 31 выпускник сдал ЕГЭ на 100 баллов по двум и более предметам. Среди них двое набрали по 300 баллов и 29 выпускников – оказались с результатом 200 баллов. Во Франции водители предупредили о пьяных оленях на дорогах. Животные съели забродившие фрукты и начали хаотично передвигаться и вести себя крайне агрессивно. По сообщениям местных властей, олени выбегают на дороге прямо перед автомобилями, а также устраивают странные танцы в полях. Водители просят быть особенно внимательными в вечернее и ночное время, чтобы избежать аварий и столкновений с животными. О погоде сейчас в российской столице плюс 18, ясно и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
4: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси!
5: О, мой Боже!
4: Лионель Месси does it again, he's superhuman!
5: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal, Spain have surely,
4: dear, I don't believe it, what a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing.
6: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
7: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 вечера принимайте пас Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать». Говорит Москва. Повтор лучшего.
0: «8:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все, и мы продолжаем. Так, про кувалду, да, что они собираются переименовать, мы знаем. Тут Трамп пообщался с журналистом. Журналисткой, журналистом. «Мистер президент, вы обещали унять инфляцию, но сейчас она на самом высоком уровне за последние 3 года. Значит ли это, что ваш курс не работает?» Мой курс работает превосходно. Если вспомнить, что было до войны, всего 3 месяца назад, то инфляция была на уровне 1,7%. Но мы встали перед выбором. Или дать этим безумцам обзавестись ядерным оружием. Если вы этого хотели, то вы просто тупой человек. А вы как раз тупая и есть, ведь я вас хорошо знаю. Всякий, кто хочет дать им ядерное оружие, тупой человек. Что ж, вот мастерство, как говорится, общение с журналистами. На всякий случай, в следующий раз, когда нас будут учить, как и кто и где должен говорить, вот как надо общаться с журналистами, понимаешь? Ты задал вопрос, ты тупой. Я подскажу, ты тупой, а я тебя давно знаю, ты очень тупой. Вот, поэтому ты тупица тупой. Иди тупи дальше. Мне, так сказать, близок этот дискурс, безусловно, я разделяю. Неприятно только ощущать себя... Я не журналист, я ведущий. Из песни слов не выкинешь, пишет Владимир. Это правда. Вот. Либо раньше не говорили нам, либо Украина нарастила выпуск беспилотников, пишет Ростислав. Ростислав, конечно, вам не говорили. Все от вас скрывали, просто постоянно об этом говорила Минобороны, постоянно об этом говорят все из нашего высшего командования, в принципе, и политического, и военного. Постоянно об этом говорится и в той связи, что в Европе собирается это все, и цели в Европе обозначены с точки зрения тех заводов, на которых производятся беспилотники. Постоянно новости о том, какой контракт кто подписал с Украиной, насколько тысяч или сотен тысяч этих беспилотников. Все это публикуется, но вам не говорили, Ростислав. Вот вас, к сожалению, обходили вниманием. Что ж, Ростислав, теперь вы об этом знаете. «Живем, конечно, в пелевенщине, такое ощущение», — пишет Мышел. Ну, постмодерн, так сказать, метамодерн или что-то такое, ну, есть такой момент. Вот где свобода. Ты тупой. Нет, ты тупой. Да, нет, ты тупой. Спасибо. Сейчас мы должны прерваться, а после этого вернемся и выясним, кто же из этих людей на самом деле тупой. Или оба они тупые. Доброе утро. Что там директор ФБР на троих решил сообразить? Нет, на двоих, третьего не хватает, пишет системный администратор. Ну, я уже сказал об этом. Ну, хорошо, повторюсь. Значит, директор ФБР Кэш Патель согласился пройти тест на алкозависимость. При этом сенатор от демократов Крис Ван Холлен предложил пройти этот тест вместе. Вот. Вот всегда есть этот дружок, который: «А давай вместе пройдем». В общем, это был великолепный тост. Вот. Я думаю, что они немедленно выпили после этого, конечно же. Говорят, и вот так вот. «Ты что думаешь? Я не могу пройти тест на алкоголь. Хочешь, я пройду тест на алкоголь? Давай вместе пройдем тест на алкоголь с тобой. Давай». Я думаю, это так состоялся этот разговор. А как он еще мог быть? А че ты? А давай вместе. Ты и я. Ты че думаешь? Я не могу бросить? Я в любой момент брось. Я могу. Я вообще. Да я и не пью. Может быть такое? Да я его 100 раз пройду, этот тест. Я его 100 раз пройду. Я его тысячи раз проходил этот тест. А я его быстрее проходил. А ты на каком уровне его проходил? Может быть такое? «Идиократия» — пророческий фильм, все-таки пишет Николай. Это да. Да много у американцев на самом деле о своей политике, политической системе, внешней политике, внутренней политике, пророческих фильмов. Любая, по сути, комедия, она очень даже пророческая получается. Все фильмы с Лесли Нильсоном и все остальное, это все, безусловно, оказалось правдой. Это, можно сказать, документальные ленты, которые пришли из будущего. Тогда еще, в те годы они пришли американцам, они попали в руки, и американцы стали действовать ровно так, как в этих фильмах описано. Да? «Одни только луковые новости чего стоят», пишет Нигматуллин. Это да. «Пророчий фильм тупой и еще тупее», пишет Андре. «Ну, в трубку-то подышу», пишет Алло. Да я еще не начинал этот тест проходить. Вот так вот еще можно. Мало-мало, третий нужен, чтобы тест прошел, пишет Иван. Ну вот, понимаете, а эти американцы, у них все по-другому. Они даже не знают, что соображать-то надо, понимаешь, на троих. Вот на двоих соображают. Да, да тест. «Тост на алкоголь тупой», пишет Тараторка. «Тост на алкоголь». А, в этом смысле, а не так? Да, я тест, хорошо, не тест, тост. «Насчет квадриков и пошуметь на них на сленге звучит как поорать», пишет Владимир. Короче, этот сленг весь надо завершать. У нас действительно проблема с этими всеми мотоциклетными средствами, которые не подпадают ни под какое регулирование, все эти квадрики и все остальное. Они беду делают в населенных пунктах малых. «Ай, ждем комету и не смотрим наверх», пишет Алексей. Ну, да, в какой-то момент фильм вот этот «Не смотри наверх», «Не смотрите наверх», он стал вроде бы таким откровением. Все такие: «Боже мой, в каком обществе мы живем?» Но, откровенно говоря, этот фильм, ну, он даже, это не повтор тех вещей, которые были сказаны много раз и сняты много раз. Это уже... многократный референт, то есть многократное повторение того, что было снято и о чем было сказано, в том числе, кстати, американскими режиссерами и сценаристами. Но, как показывает практика, это не влияет на воспитание общества. Есть такое ощущение, что даже это влияет наоборот. Как будто бы люди смотрят этот идиотизм и такие: «О, классно, так и будем делать». «А что за луковые новости? Я, походу, пропустил», пишет Терек. «О, это старый такой фильм тоже. Черная совершенно комедия, сильно 18+, и все остальное, и поэтому взрослые люди, кто-то, может быть, видел. Ну, черный юмор относительно темы новостей и жесткое высмеивание системы новостей в Соединенных Штатах Америки. Ну, и не только новостей, там, политики и всего остального. И мнение экспертов, самих экспертов, народа. Ну, в общем, жестко прошлись создатели этой ленты по всему, почему можно было пройтись, связанного там с политикой, с внешней, внутренней, американской и так далее. Так, далее: «Ждал вчера, не дождался. Парад Победы не обсудили, а именно драпировку Мавзолея», вот, пишет Владимир. А что, мы должны драпировку Мавзолея в очередной раз обсудить с вами? То есть вы считаете, Владимир, это какая-то потрясающая новость? То есть вы обнаружили, что есть драпировка Мавзолея? Просто так уже много лет, если уж прямо честно говорить. Или вы предпочитаете, чтобы в современная Россия обозначила курс на что? На социализм, на коммунизм? Но объективности ради, мы ведь этого не делаем, и поэтому сказать, что мы идем курсом Ленина, наверное, было бы неправильно сказать. Поэтому, а при чем тут Ленин? Это первое. Второе, когда мы говорили на эту тему, я знаю, что вот люди говорят о Мавзолее, у меня вопрос всегда к ним один, и он достаточно прямой. А какое отношение Ленин имеет к Великой Отечественной войне? Вот прямо прямой, понятный вопрос. А какое отношение Владимир Ильич Ленин, при всем уважении, имеет к Великой Отечественной войне? Ну, объективно. Ведь на самом деле Владимир Ильич Ленин не имеет никакого отношения к Великой Отечественной войне, потому что он умер задолго до ее начала. Как бы вот такая история, обратите на это внимание. Может быть, кому-то это важно. А как по мне, это достаточно важно. Поэтому, конечно, когда мы говорим о Великой Отечественной войне и победе в Великой Отечественной войне, мы будем говорить другое имя и другую фамилию. Да? Ну, или как это, партийное прозвище, это правильно? Или как это говорить? Иосиф Сталин. Да? Вот это имя победы. Если уж так. А со Сталином какая история произошла? После смерти его сначала поместили в мавзолее тело, а потом из мавзолея, причем прямо-таки при коммунистическом строе, вот, после развенчания культа личности и всех остальных действий этого характера, его оттуда убрали. То есть коммунистический режим тогдашний, и те люди, которые были соратниками Сталина, они его с этого пьедестала низвергли. То есть, на всякий случай, это сделали не демократы какие-нибудь там в 90-е годы и все остальное. Нет, это сделали сами соратники Сталина. Для понимания. Для понимания. Хотя, конечно, имя победы — это, конечно, Сталин. Тут как бы вопросов нет. Потому что именно в этот период Иосиф Виссарионович правил нашей страной, нашим народом. Поэтому Ленин не имеет отношения к Великой Отечественной войне. Ленин создал государство, победившее в Великой Отечественной войне, пишет Павел. Это не так. То государство, которое предлагал создать Ленин, и то государство, которое создал Иосиф Виссарионович Сталин, это вообще-то разные государства, если задуматься. И многие эксперты именно в теме Ленина и Сталина и вообще построения советского государства об этом, собственно, и говорят. Более того, многие из тех, кто низвергал Иосифа Виссарионовича после его смерти с этого пьедестала высокого, как раз-таки и говорили, что Иосиф Виссарионович не пошел путем Ленина, а они верные ленинцы. Поэтому, опять же, не получается. Вы просто написали, Павел, идиотом из 7-го Б, а дело в том, что, ну, не получится даже с такого наскока, какой вы осуществили своими словами, доказать, что вы правы. Ваша точка зрения не подтверждается фактами, насколько я понимаю. То есть, да, конечно, мы говорим о создании Советского Союза, но Советский Союз и вообще идея внутренней и внешней политики, которые предлагались Лениным и иными деятелями тогдашними, революционными и пост, они сугубо отличаются от тех идей, которые реализовал Иосиф Виссарионович на самом-то деле. Вот такая штука. Немногие это замечают. Поэтому Великая Отечественная война — это Сталин. Все. Поэтому, если бы Сталин был в мавзолее, то, наверное, правильно было бы не драпировать мавзолей. А поскольку Ленин, то, наверное, можно и драпировать. Павел повторил свое сообщение. Павел, я уже вам ответил, а вы все повторяете это сообщение. Уже три раза даже повторили. Все, ваш аргумент, как сказать, разбит. Вам нужно придумывать какой-то новый аргумент. Аргумент из разряда «идиотом из 7-го Б» не работает, все. Дело не в Ленине, дело в мавзолее. Мимо него проходил первый парад Победы, и к нему кидали фашистские знамена, пишет ДК. Да, безусловно, так и было. Но надо еще и напомнить, кто присутствовал на параде Победы, и где они и как располагались эти люди, и, как бы, наверное, вы обратите внимание на Иосифа Виссарионовича Сталина в этой связи тоже. Тогда была такая традиция, в общем-то, высшее руководство страны стояло на мавзолее и оттуда и принимало любые парады, оттуда выступало. Сейчас высшее руководство не выступает с трибуны мавзолея, вот, выступают рядом. «Ленина уже достойно похоронить надо», пишет Нилс Майкл. Нилс Майкл, ваше предложение тоже очень свежее, надо сказать, не менее свежее, чем вопросы о драпировке, оно даже более свежее. Кстати, очень креативное, спасибо вам большое. Давайте так, Ленин имеет отношение к победе или нет? На мой взгляд, все-таки нет. Дальше. Нужно ли вынести тело Ленина из мавзолея? Я так полагаю, что сегодня консенсус в нашем обществе состоит в следующем. Решим потом. Решим потом. Пока не будем. Решим потом. Сегодня это может многих задеть. Сегодня многие считают, что это неправильно, поэтому не надо этого делать. К чему это форсирование таких вопросов? Зачем? Все. Когда и если появится консенсус какой-то по этому поводу, ну, тогда это будет реализовано. Если этого консенсуса нет, то зачем людям бередить души? Зачем рвать сердца? Вот к чему это? Повоевать на том фоне, на котором не нужно нам воевать? Вот, объясните. Ленин — символ Москвы, пишет Конь-Огонь. Ленин символ Великой Октябрьской социалистической революции. Ленин — символ освобождения пролетариата. Ленин — символ свободы для многих и многих стран и народов мира. Но сказать, что Ленин — символ Москвы, наверное, было бы неправильно. Ленин — это символ другого порядка. Мавзолей — это же могила, по сути. Топтались на могиле, получается, пишет Валерий. Ну, если так вот сказать, что стоят на мавзолее, кто-то стоит на мавзолее, то получается, что, ну, грубо говоря, на таком большом надгробии, да, ты стоишь. Может быть, это и не очень правильно, если задуматься. Что с Лениным опять не так, пишет Юрий Воробей. Все с Лениным так, Юрий, не переживайте. Просто некоторые из наших слушателей считают, что невероятно креативно внезапно предложить похоронить Ленина. Им кажется, что это сегодня невероятно актуальный вопрос, без которого мы, ну, никак не обойдемся. И вот если бы Ленина похоронить, то сразу бы дела пошли. Я-то считаю, что это вопрос, не имеющий отношения к реальному положению дел. Это про споры опять, какие-то непонятные и ненужные, особенно в те времена, в которые мы живем. К чему они, эти споры? Ленин — символ развития науки, пишет Гзар. Ну, тоже не могу сказать, что символ развития науки Ленин. Все-таки Ленин скорее символ свободы, освобождения вот трудового народа, да, вот от гнета капиталистов, борьба с капитализмом, вот так, такое, наверное. Борьба с империализмом, вот чего символ Ленин. А вы сказали, Ленин — символ развития науки. Ну, наука развивалась, как видите, и в нашем государстве, я имею в виду, когда наше государство было Российской империей, наука развивалась в Советском Союзе, безусловно, и много внимания уделялось науке в Советском Союзе, много средств было вложено в это, и результаты были выдающимися абсолютно, то есть Советский Союз, безусловно, совершил рывок в определенный момент, этого никто не может отрицать. Но символы науки, кажется, все-таки другие. Другие имена и другие фамилии. «Нужен нам новый Ленин», пишет Алексей. Я думаю, что когда вы спрашиваете о новом Ленине, вы... тут нужна какая-то расшифровка, что вы конкретно имеете в виду. Нужно ли нам очередное социальное потрясение и революция какая-то? Ну, смотрите, у нас была революция в начале 20 века и контрреволюция в конце 20 века. Привело это к чему? Это привело к тому, что у нас сначала уменьшилась территория с размером Российской империи до размеров Советского Союза, а потом уменьшилось размеров Советского Союза до России современной. Я полагаю, что любое революционное преобразование, оно приведет к тому, что сначала мы многое потеряем, а потом неизвестно, приобретем ли мы это или нет вновь. То есть любые действия такого характера приводят к серьезнейшей дестабилизации. Если ты готов дестабилизировать свое общество, и если ты настолько веришь в идею, которую ты несешь массой, и готов попробовать на практике реализовать эту идею, не считаясь с теми потерями и проблемами, которые возникают вследствие этого, то, в принципе, можно попробовать. Другое дело, что любое такое эксперимент, он проходит достаточно кроваво по итогу. Ну, вы сами знаете, что последствия гражданской войны в России были разрушительными абсолютно. Вы знаете, что последствия, я называю это контрреволюцией, да, 90-х годов. Почему? Потому что социальный строй изменился. Да, мы вернулись, так сказать, к капитализму. Тоже разрушительные, страшные последствия. Может быть, они не так описаны кроваво, как должно было бы это описать. Но, тем не менее, мы знаем и о том, что некоторые люди были выброшены из рынка, не вписались в рынок. Мы знаем, что череда кровавых националистических конфликтов захлестнула бывшие республики Советского Союза. Мы знаем, что национализм, который вот получил возможность себя проявить, проявляет себя и до сих пор. Вот, например, тот самый украинский национализм, который мы лицезреем уже далеко не первый год. Все это проблемы, которые возникли в результате распада Советского Союза. Но и сам Советский Союз в его построении, да, При его построении были допущены определенные ошибки, которую охарактеризовал, например, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин как бомбу замедленного действия. Собственно, можно поговорить еще о таком событии, которое в определенный момент происходило, о такой идее, которая была близка в определенный момент правителям Советского Союза. Это коренизация, так называемая. И вот коренизация, например, на Украине называлась, естественно, украинизация. Поэтому многие и говорят, что современная Украина в ее границах, уже, конечно, границы эти изменились, но, тем не менее, в тех границах, которые были до Майдана, давайте так скажем, это, конечно, государство, созданное, республика, созданная Советским Союзом. Ну, понятно, что там были подарки царей, но еще и были подарки генсеков. И вы об этом знаете. То есть это некое лоскутное одеяло, сшитое совершенно с нарушением определенной логики, которая, наверное, просто была неуместна в рамках Советского Союза, потому что в Советском Союзе уже выстраивалась новая система, при которой должен был быть создан единый советский народ, и, соответственно, национальный вопрос, он отходил в сторону, но при этом вот странная вещь, вроде бы единый советский народ, но при этом подогревание национализма, да, в виде вот этой всей коренизации, украинизации и всего остального. То есть это довольно странно. Но это, опять же, разные периоды становления советского государства, разные взгляды лидеров советского государства, тех, кто создавал советское государство и кто трансформировал его, разность взглядов того же самого Ленина и Сталина, Сталина и того же самого Троцкого, которого, кстати, ликвидировали. И как бы ни для кого не секрет, что ликвидировал его, ну, не лично, но тем не менее, товарищ Сталин. Это развенчание культа личности товарища Сталина товарищем Хрущевым и всеми другими товарищами, которые, естественно, целовали руку и ноги Иосифа Виссарионовича ровно до того момента, пока он не умер. А куда обсудить советскую власть, осудить советскую власть, развенчать, миллионы были убиты, Ленина продать китайцам, пишет Денис. Миллионы были убиты, вы говорите. Но ведь миллионы были убиты или, давайте так скажем, погибли в результате падения советской власти. Еще. И ведь миллионы сегодня находятся в состоянии либо уже войны, либо в предвоенном состоянии, в результате падения советской власти. Все-таки я исхожу из того, что если вам удалось, нам удалось в какой-то момент выстроить какую-то систему, которая работает, то лучше уж поддерживать ее жизнедеятельность на должном уровне. Я почему так говорю? Потому что, с одной стороны, революция и все остальное, это, конечно, рывок. И, безусловно, Советский Союз демонстрировал высочайшие достижения в разных сферах. Космос, ядерные технологии, да, атомные. Все мы это прекрасно понимаем. Но обратите внимание, вот Соединенные Штаты Америки, в которых, кстати, революции социалистической, по крайней мере, не было, тоже полетели в космос и тоже создали ядерное оружие. Более того, ядерное оружие они создали раньше нас. Понятно, что мы в этот момент были в кровавой войне с гитлеровской Германией. Понятно, что нам нужно было напрягать огромное количество сил, средств для того, чтобы разбить немецко-фашистских захватчиков. А у американцев, ну, так скажем, посвободнее было, сильно посвободнее. Потому что они военных действий на своей территории не вели, и они так в войне Второй мировой не пострадали, как пострадали мы. Но, тем не менее, давайте будем говорить откровенно, они первыми создали ядерное оружие вообще, в принципе. И первыми же, и последними его испытали прямо во время боевых действий. Это были бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года. То есть еще шла Вторая мировая война, потому что она в сентябре закончилась, насколько вы знаете. Вот американцы испытали. А потом все решили, что ядерное оружие использовать не надо. 9.00 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 11 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Белгородской области восстановили движение поездов после схода вагона электрички. Железнодорожники завершили работы на перегоне разъезд Тамаровка, сообщили в Юго-Восточной железной дороге. Движение на участке было приостановлено в 9.24 по Москве из-за повреждения железнодорожных путей. Отсутствовало почти 2 метра полотна, сообщали власти. По их данным, это могло быть вызвано детонацией бомбы. В электропоезде, сошедшем с рельсов, находились 15 человек. Одна женщина пострадала. Сейчас составы курсируют в штатном режиме. МИД Венгрии вызвал российского посла. Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на венгерского премьера Петера Мадьяра. По информации журналистов, встреча в Министерстве иностранных дел республики с Евгением Станиславовым должна состояться завтра утром. Российского дипломата примет глава МИДа страны Анита Орбан. Как отмечают СМИ, поводом для такого шага стали сообщения о российских ударах по Западной Украине, где проживает значительное число закарпатских венгров. Сергей Лавров назвал Европу наиболее пострадавшей от кризиса в Ормузском проливе. Глава российского МИДа подчеркнул, что Запад всеми силами пытается запретить российские энергоресурсы, преследуя цель наказать Москву. Запрет закупать российский газ и нефть означает переключение на закупки американского сжиженного природного газа, который несоизмеримо дороже. Поэтому бюджеты европейских стран будут еще обременены и этим, в дополнение к тем сотням миллиардов евро, которые Европа вкачивает в Украину, подытожил министр. Певицу Линду отпустили после допроса по делу об авторских правах в качестве свидетеля. Как сообщили в силовых структурах, процессуальное положение Светланы Гейман не изменилось. Следственные действия, связанные с конфликтом вокруг прав на песни, написанные Максимом Фадеевым. В ноябре прошлого года он обвинил продюсера Андрея Черкасова в махинациях с документами в 90-х, из-за которых потерял права на песни Линды. Фадеев утверждал, что не получал авторские отчисления на протяжении 30 лет, пишет «Коммерсант». Сейчас Черкасов находится под домашним арестом по делу о мошенничестве. Сама певица сообщила, что отказалась от исполнения большинства песен Фадеева, оставив в концертной программе лишь несколько композиций. Российские компании все чаще предлагают сотрудникам увольнение по соглашению сторон с выплатой компенсации. По словам экспертов, работодатели готовы платить от 3 до 6 окладов, чтобы избежать судебных споров и репутационных потерь. Особенно сложной ситуация остается в IT-сфере, маркетинге и консалтинге. Из-за снижения числа вакансий и сокращения бюджетов многие компании начали оптимизировать штат сотрудников. Официальный курс юаня на завтра 10 рублей 79 копеек, доллара 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 90 копеек. И о погоде в Москве плюс 18, ясно и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
8: Реклама. Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается с семьи.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Веб-стор и Google Play.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
11: Повтор лучшего.
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Девять часов пять минут, среда, май, день 13-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве, 15 градусов, ощущается как 14. Андрей говорит, так-то на минуточку, если бы сейчас был бы Сталин, наверное, уже бы маршировали бы где-нибудь под Берлином, в строю стояли бы все, или елки пилили, пишет Андрей. Андрей, возможно, но есть небольшие, как бы сказать, пометки к вашему сообщению, если позволите. По поводу того, чтобы маршировать в Берлине. Вы же понимаете, что не все из тех, кто шел в атаку, дошли до Берлина? И вы, наверное, видели те потери, которые были у Советского Союза, военные, и те потери, которые были у, ну, Третьего Рейха, давайте так его охарактеризуем, военные, они были огромные. Речь о миллионах людей. Миллионах. То есть, когда вы говорите о том, что был бы Сталин, сейчас бы маршировали в Берлине, ну, кто-то, может быть, и маршировал бы. С другой стороны, понимаете, сегодня мы наблюдаем Европу, которая, да, через Украину с нами воюет, но напрямую пока не воюет. Гипотетически, может ли столкновение Европы и нас привести к тому, что в Европе проведут какую-нибудь широчайшую мобилизацию в короткие сроки? Ну, гипотетически, да. Дальше можно подумать над тем, а каково было население, например, гитлеровской Германии и Советского Союза на момент начала боевых действий, да, на момент начала Великой Отечественной войны. Ну, прямо грубо, если, то около 200 миллионов, если я не ошибаюсь, это Советский Союз, и около 100 миллионов это Германия. То есть Советский Союз по населению был в два раза больше, чем Германия. Это для понимания ресурсов мобилизационных, чисто человеческих. Понятно, что гитлеровская Германия и Третий Рейх отличаются, в том смысле, что это еще и всякие разные оккупированные территории немцами. Там получится где-то около, опять же, грубо, 300 миллионов. То есть мы имели 200 миллионов и 300 миллионов с той стороны. Но те 300 миллионов, это не было один народ и одна страна с одной идеей, это были оккупированные страны и так далее. Соответственно, вытекающие из этого сложности мобилизации и всего остального. Хотя вы прекрасно знаете, что в рядах вермахта было очень и очень много представителей разнообразных стран, которые сегодня входят в состав ЕС. То есть можно говорить о том, что, и об этом и говорят, что не только Германия с нами воевала, а вся объединенная, фактически нацистская, фашистская в итоге Европа. Да? Но, тем не менее, мы говорим о том, что это соотношение вот такое. Здесь два, там три. Два к трем соотношение. Соотношение сегодня мы... Я все округляю, поэтому 150 миллионов, а у них 400. 400 – это уже не 2 к 3. А некоторые говорят, что у них 450 миллионов. Но вы поняли. Соотношение сильно отличающееся. Плюс сегодня не, вот эти страны, которые оккупированы Брюсселем, если так можно выразиться, они ведь себя не считают оккупированными во многом. То есть сегодня Евросоюз — это фактически, я сейчас вам скажу, добровольный Третий Рейх. Я не имею в виду сейчас идеологию, которая транслируется, еще какие-то вещи, но в целом это и есть объединенная Европа, которая еще плюс ко всему объединена фактически по собственному желанию. Мы видим сопротивление внутри определенных правительств и стран, внутри Европейского Союза, и нежелание их подчиняться всем указаниям, которые идут от Брюсселя. Но, опять же, они тоже не выходят из состава Евросоюза. Соответственно, Евросоюз — это объединенная Европа. Вот. И не оружием объединенная, а какими-то, ну, так сказать, идеями. Идеями. И, мягко говоря, эти идеи, они подразумевают, что Россия плохая. Они в большинстве своем, в целом, получается, то есть их консенсус заключается в том, что Россия им враг. Давайте так. И их 400-450 миллионов, а нас 150. Пока они с нами напрямую не воюют. Пока они не проводят... Вы где-нибудь видели, чтобы мобилизацию провели в Германии или еще где-то? Нет, такого пока нет. Они пока используют ресурс в виде Украины. Та самая Украина, о которой мы говорим, если бы она была бы невменяемой абсолютно антироссией, в которую ее превратили в том числе эти люди, она бы была бы с нами, и тогда бы... Примерно соотношение было бы 450 к, ну, 180-190 миллионам. Другое было бы соотношение. Сегодня ситуация сложилась таким образом, что фактически, да, вот мы если отстранимся, как будто бы мы иностранцы, бывшие республики Советского Союза воюют между собой. Да? Потому что одна из этих республик решила, что они наследники Третьего Рейха, допустим. Вот какая ситуация. Поэтому, когда мы говорим о том, Иосиф Виссарионович сейчас бы маршировали бы там, маршировали бы сям, вы, наверное, не учитываете, что военные действия такого характера – это еще, а может быть и в первую очередь, соревнование экономик, мобилизационного потенциала, населения. Нам наше население, если мы учитываем тот факт, что европейцы готовятся к войне с нами, а вот недавно, например, Сергей Викторович Лавров сказал прямо, что европейцы готовятся к нам, с нами к войне, нам нужно свое население очень сильно беречь. Максимально, насколько мы можем вообще. Понимаете? Их сильно больше. Сильно больше. А за что они воевать будут, пишет Светлана. А за что украинцы воюют? Светлана, вопрос, за что и кто будет воевать, это вообще не вопрос. Это лишь работа пропаганды. Вот и все. Вот серьезно вам говорю. За что будут они воевать? А за что украинцы воюют? За Зеленского? За то, что потом его пресс-секретарь Мендель вышла и рассказала, что он наркоман, диктатор и все остальное? Так мы это и так знаем. За что украинцы воюют? Кто-то может объяснить? Никто не может объяснить. И никогда не объяснит. Или вы видите какое-то, может быть, яркое желание идти на фронт у тех людей, которых пакуют ТЦКшники? Они прям так хотят, они выкрикивают: «Отпустите меня, я сам иду!» Вот так вот. Вот. Ну, такое происходит? Нет, не происходит. Потому что, когда машина военная развернута, когда подавлено то, что, так скажем, инако мыслит, все, все, там уже никто и никого ни о чем спрашивать не будет. Или что, у нас, может быть, бунты какие-то захлестнули Украину, вышли люди, которые против, а их много. Другое дело, что выходить нет никакого смысла. Раз, и два, должна быть какая-то объединяющая сила, которая их выводит куда-то. Понимаете, когда не, вот даже если мы говорим о революции, там все говорят, вот в США может произойти революция, там, знаете, революционная ситуация. Какая революционная ситуация, если нет правящей силы, ведущей силы, нет партии? Но нет партии. Какая революция, где может произойти? То есть нет части элит, которые решили эту революцию произвести. Ну какая революция? Ну переворот возможен, революция. Вам нужна партия, и в частности, если мы говорим о капиталистических странах, то вам нужна прямо-таки коммунистическая партия, для понимания. Потому что другие партии, они никакую революцию совершить не могут по определению, потому что они не будут менять социальный строй. Они как были при капитализме, так и будут. То есть вам нужна именно коммунистическая партия, которая возьмет еще и произведет революцию. Что там с коммунистической партией в Соединенных Штатах Америки? Ноль. Ноль. Также и в других вещах. Вот сегодня, когда мы говорим, а чего там кто-нибудь не поднимется, никуда не пойдет,

от коммунистов, то есть они избавились от инакомыслящих. Все, это первое, что они сделали. А потом уже всех остальных, которые никак не мыслят или не сильно инако мыслят, встроили в систему. И система стала работать так, как она стала работать, и вы это видели своими глазами. Но первые жертвы нацистов — это коммунисты. Не забывайте об этом. Те самые немецкие. За деньги воюет украинская элита, воюет, пишет Евгений. Украинская элита вообще не воюет, потому что она воевать не может. Ей нужны ресурсы. Украинская элита деньги зарабатывает, я с вами абсолютно согласен, но я же говорю не об украинской какой-то элите. Им где-то нужно набирать что-то, пушечное мясо и так далее. Как они это делают? Вот. Ленин же в телеграммах прям так и пишет. Чем больше расстреляем, тем лучше. И кажется, уже не место ему на Красной площади, пишет Денис. Но он просто говорит, чем больше расстреляем, тем лучше. Или он говорит о каких-то своих противниках? Возможно, он говорил о своих оппонентах, ну, так скажем, царского режима еще. Ну, так я вам и говорю. Первое, от чего избавляются и от кого избавляются, это от оппонентов. Все. И любая революция, хоть социалистическая, хоть капиталистическая, то есть контрреволюция, в любом случае приводит к тому, что первое, от чего избавляются, это от оппонентов. Ну да, в 17 мгновений весны об этом опасались большевиков, пишет Светлана. Конечно, опасались. И американцы сегодня опасаются этой идеи. Капиталистический строй, так или иначе, основная опасность для него — это не то, что одни капиталистические элиты сменяют другие капиталистические элиты. Строй-то не меняется. Значит, есть шанс на сохранение наследия своего, финансового, как минимум. Социалистическая революция тем и опасна, что ты превратишься в ничто. Из всего в ничто. Кто был никем, тот станет всем. А кто был всем, станет никем. Все, ну не будет у Илона Маска 800 миллиардов у одного у него в руках, так скажем. Распоряжение. Ну не будет, и все. Все, Илону Маску зарплату 60 тысяч. Ну там чего, там не знаю. Американских рублей. И все. И иди работай, все. Прекрасный специалист. Великолепный. «Оставьте Ленина! Я про искусство сохранения тела», — пишет Гзар. «Да оставьте вы Ленина уже, в самом деле. Сами начинаете этот разговор, сами с собой это спорите». Вот. «Это он говорил о священнослужителях, о попах и прочем», — пишет Елена. Но тут надо понимать, что до определенного момента, собственно, идеологии, до тех пор, пока идеология не стала, ну, то есть, скажем, фундаментом общества, именно в смысле идей, это место занимала вера, религия. То есть, ради каких идей вы живете, во что вы верите, что, где и как будет рай? Рай будет там, он будет после смерти, мы верим в Господа и так далее. Идея. И на этой идее, кстати, многие государства были построены в свое время и достигали больших успехов в свои времена. Идея безбожия, если так можно выразиться, она заключается в чем? Она, так скажем, антропоцентрична, человекоцентрична на самом деле. То есть идеология, она в центр всего ставит человека. Ну, кто-то может поставить человека как личность, и это будет такая как бы либеральная идея, а кто-то может сказать о силе коллектива, да? Коллективизм. Ну, то есть, мы сами кузнецы своего счастья, народ, глаз народа, глаз Божий. Ну, вот что-то в таком смысле. Хотя, конечно, если задуматься вот с религиозной точки зрения, глаз народа не всегда глаз Божий. Народ может вообще себя неправильно вести, а за это, вот можете посмотреть некоторые тексты священные, да, Господь может даже покарать народ за то, что он неправильно себя ведет. Ну, отбился от рук, так скажем. Поэтому глаз народа не всегда глаз Божий. Ну, или, например, народ может Господа, который вочеловечился, взять, да и распять. Вот так, такое может быть. В связи с этим глаз народа — это глаз Божий? Ну, нет, конечно. Да и вообще спасутся немногие. Но дело не в этом.
А вот мы сами можем здесь построить рай на земле, мы здесь общими усилиями сделаем прекрасную жизнь, мы здесь. То есть человек, общество становится... Ну,

0: или там ставится во главу угла. Все, выше человека, выше коллектива, если мы говорим о неких коллективистских идеологиях, ничего быть не может. Никакого бога нет, молиться ни на кого не надо, вот как потопаешь, так и полопаешь, грубо говоря. Все. Собственно, поэтому можно говорить о том клинче, в который в определенный момент идеологии, которые взяли верх и на основании которых стали строиться новые государства, они входили вот, в этот клинч, в который они входили с классическими религиями, где есть место Богу. В идеологии места Богу нет. То есть Бог, он отсутствует в идеологии. А в религии присутствует. Это, собственно, различие. А так, естественно, обещание светлого будущего, все очень будет хорошо. Вот. Единственное, что идеология, она предполагает то, что хорошо будет при жизни, а религия, она предполагает, что при жизни оно как бы хорошо все равно не будет, потому что жизнь земная — это про то, чтобы пройти испытания должным образом. А хорошо будет тогда, когда и если ты прожил праведную жизнь, и ты попадешь в рай. Конечно, с точки зрения привлекательности идей, когда тебе и здесь, и сейчас обещают вечную жизнь и прекрасный рай на земле, эта идея, она вот так вот начинает постепенно выигрывать. Так и произошло. Так и произошло. Потому что, когда тебе говорят, что ты будешь хорошо жить только после того, как умрешь, вот, в это надо очень сильно верить. А не всем веры хватает. Прямо скажем. Мы добрых граждан позабавили, и позорного столба кишкой последнего попа, последнего царя удавим, пишет Павел. Ой. Попы вредили советской власти, туда им и дорога с колокольни. Да. Павел, вам просто нравится писать вот эту ересь всю непонятную, какую-то чушь. Просто священнослужители и церковь были частью государства. Ну, объективно. И они были, самое главное, фактически фундаментом идеологии государства. И, соответственно, разрушение государства невозможно было без разрушения этих институтов. Ну, вы будете смеяться, но именно по такой причине Зеленский и компания, и все стоящие за ним западники атакуют Русскую Православную Церковь сегодня на Украине. Потому что они прекрасно понимают, что это проводник идей русского мира, нашего общего прошлого, да? И они поэтому это и уничтожают. И у них поэтому сейчас церкви превратились в шабаш абсолютный какой-то, ужасный. Какие-то рок-концерты они играют, кулинарные шоу снимают, вы это своими глазами видели. То есть здесь речь идет не о том, что я не люблю священников, а речь идет о том, что тебе нужно разрушить государственный строй, который есть, систему разрушить до основания. А один из столпов этой системы, идеологический столб, если так можно выразиться, идейный столб, это религия. И, соответственно, пошли крушить религию. Ну, так происходит. Происходило, во всяком случае. Какую идеологию ни делай, она начинает эволюционировать, рано или поздно доходит до абсурда и превращается в свою противоположность, пишет Сергей. Наверное, вы правы, поэтому многие говорят, что без Бога нельзя ничего нормального сделать. Потому что когда человек возносится до таких, ну, каких-то мысленных высот о том, что он главный в этом мире, что ничего выше человека нет, и даже там, пускай не его лично, но, во всяком случае, общество или там, ну, коллектива в широком смысле этого слова, его неминуемо ждет наказание за это, так сказать. И разрушение разнообразных систем, построенных на ощущение собственного величия человеком и обществом, как доказывает в том числе и существование Бога. Вроде бы. Ну, то есть мы говорим о некоторых гипотетических вещах, да? Вот. Ну, если смотреть на то, как человек вдруг посчитал себя равным Богу в определенный момент, есть же тоже как бы, известная история с Вавилонской башней, да? То есть вот люди подумали, что они равны Богу, они достанут до небес, просто построят такую вот великолепную башню. Ну, представьте, что любое государство, любое общество — это башня, которую мы строим. Ну и в итоге, короче, разметало всех. Ничего и достроено не было, и всех разметали. И на всякий случай на разных языках стали говорить люди. Просто Господь дал разные языки. Понимать друг друга перестали. Смотрите, а мы ведь действительно друг друга не понимаем, ни черта. У нас поэтому и не получается ничего построить, вы видели? У человечества, я имею в виду. То есть все так или иначе рушится по итогу. Может быть... А что, если те люди, которые говорят, что Бог существует, а что, если они правы? Вот? А если нет, то почему так получается, что когда какое-то государство или какой-то народ или объединение каких-то народов возносится, оно неминуемо потом летит в пропасть? Почему так происходит? Специфика человеческая. Ну, кстати, да, может быть, потому что мы очень недолговечные. Вот. А Бог — это как некий идеал, как что-то бесконечное, на что можно опереться хоть в этом веке, хоть в позапрошлом, хоть в каком угодно тысячелетии. То есть Господь, Он есть всегда, как идея. Как идея. Я не имею в виду, что какой-то бородатый мужчина и так далее. Я имею в виду, как идея. Вечные идеи. Что есть высшая сила, которая все создала. Вот. А мы по сравнению с ней, наши достижения человеческие по сравнению с ней, это так, суета-сует, пыль. Ну, в принципе, когда смотришь, как ученые сегодня изучают космос, и смотришь, какие силы действуют в космосе, невольно, конечно, думаешь о своем месте в этом мире. А его как будто бы и не найдешь даже этого места. Ну, я имею в виду весь наш земной шар. Где он, что он. Такая какая-то невероятная случайность, казалось бы. Церковь жила за счет государства, большевики это прекратили, на свои церковь прожить не могла, храмы стали закрываться, пишет Павел. Ну, Павел, вы сильно переписываете как бы историю в этом смысле. Церковь и была частью государства. То есть, когда вы говорите, что церковь жила за счет государства, вы как бы говорите, что, как я даже не знаю, как бы сказать, сегодня... Государственные средства массовой информации живут за счет государства. Ну, конечно. Они, потому что часть государства. Ну вот. А идеологические машины пропагандистские Соединенных Штатов Америки за счет чего живут? Не за счет государства, что ли? А все эти прекрасные ребята, Илоны Маски и прочие владельцы современных IT-компаний... И всех остальных вот этих цифровых компаний, крупных, Big Tech, там, или как они называются. Они не за счет государства живут. Они не за счет того, что им деньги выделяет Пентагон, ЦРУ и все остальные живут. Не за счет этих контрактов. Любая идея, любая деятельность такого характера, она безусловно, требует денег. Потому что без денег прожить физически нельзя. Ну, так получается. Как бы не без этого. И если ты сам не создаешь и не тратишь средства на то, чтобы создать свою систему взглядов и ее пропагандировать в широком смысле, то кто-то другой просто будет пропагандировать свою систему взглядов через свои ресурсы, в которые он вложил деньги. Ну, просто будет другая идеология, чужая, чуждая тебе. Будете, не знаю, ходить там в каких-нибудь гей-парадах. Слава богу, у нас они запрещены. Бога нет, пишет Фрид. Да я здесь что, пришел вам доказывать, что Бог есть, что ли? Я не понимаю. Вы считаете, что я из тех, кто вам будет доказывать, что Бог есть, и спорить с вами по этому поводу? Я вообще не говорю об этом, я говорю о других вещах. У меня такое ощущение, что вы как бы не хотите послушать то, что я говорю. Я говорю о других вещах. Может быть, было бы неплохо, если бы вы меня слышали, некоторые. Храмы стали закрываться. Человек никогда не видел хроники массового сноса церквей, сожжения икон времен революции. Ну, не видел, Елена, ну вот что поделать. Такая вот у человека ситуация. Да, ну вот... Бывает. Консенсус. Ну я понял. Смешно, конечно, супер. Не буду даже в эфире читать. Без государственных денег не заработаешь, пишет Вячеслав. Да, может быть, просто надо говорить о том, что никаких других денег и не существует. На самом-то деле. Другое дело, как это подается. Вот у нас есть прекрасный, замечательный Илон Маск, самостоятельный, замечательный бизнесмен. а то, что он все время харчевался на деньгах Пентагона, это как бы второй вопрос. Да? 9.30 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 23.30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимир Путин принял в Кремле главу нового банка развития БРИКС. Дилма Роусеф прибыла в Россию для участия в ежегодном заседании Совета управляющих НБР. Оно пройдет в Москве 14 и 15 мая. Предыдущая встреча Путина и Роусеф состоялась в июне прошлого года на ПМЭФ. Они обсудили вопросы, связанные с созданием цифровой платформы расчетов и инвестиций БРИКС. В переговорах также принимали участие замглавы администрации президента Максим Орешкин и министр финансов Антон Силуанов. Росавтодор раскритиковал идею строительства цементных дорог в России. В ведомстве заявили, что такие трассы хуже переносят особенности климата нашей страны и быстрее разрушаются под воздействием шипованных шин. По данным специалистов, шипы создают на бетонных дорогах колеи и выбоины, а также повышают уровень шума. Дополнительное негативное влияние оказывают резкие перепады температур, противогололедные реагенты и нефтепродукты, которые ускоряют разрушение цементобетонного покрытия, отметило ведомство в интервью «Известиям». При этом ранее в Минтрансе заявляли, что технология цементных дорог все же рассматривается как перспективная для некоторых регионов нашей страны. Больше 2 миллиона россиян ищут удаленную работу перед летом. Данные за последний месяц приводят ХХРО. Эксперты связывают это с желанием сотрудников совмещать работу с поездками и гибким графиком. Юристы напоминают, что формат удаленной деятельности должен быть официально прописан в трудовом договоре. В документе указываются режим работы, порядок связи с работодателем и компенсации за использование личной техники и интернета. Синоптики предупредили жителей столичного региона о дождях до конца недели. Осадки в некоторых районах будут сопровождаться грозами и усилением ветра. При этом температура будет на 3-4 градуса выше климатической нормы, заявила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Завтра в Москве прогнозируется кратковременный дождь, максимальная температура днем плюс 23 градуса. Такой характер погоды сохранится до воскресенья. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 17. Ясно, в ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.

0: Хитс. Москва. 94.8 FM.
1: Повтор лучшего.
2: День 34 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, здравствуйте, и мы продолжаем. Клубника по 800, спасибо, не надо, на рынке выходные брал по 400, отлично, пишет Александр. Ну и прекрасно, ну и прекрасно. Вот, ну вообще клубника такой аллерген, если честно. Поменьше клубники, вот, побольше малины. Малина, вот это наше все, такая малина. Церкви как здание не сносили, видео надо смотреть до конца, пишет Иван. Ну, хорошо, Иван, у меня к вам вопрос. Храм Христа Спасителя, на месте которого был бассейн, был снесен до конца? Или бассейн под ним был, и вот оставили бассейн? Что ответите, Иван? Ну, так вот интересно узнать у вас. Вот, храмы до конца не сносили, чуть-чуть сносили только. Ну, конечно, которые имели историческую ценность во многом, здания так или иначе сохраняли, превращая их в определенные не культовые сооружения, там, в музей, еще во что-то. В какие-то времена совершенно безобразное отношение к церквям было, там и овощехранилище, и все что угодно. Ну, кто вот любит экскурсии, там в Санкт-Петербург можно приехать и поговорить с экскурсоводами. По-разному там было. Какие-то театральные могли хранить вещи, там склад устраивать, отхожее место в алтаре. Ну, понятно, что это как бы дикий период в определенный момент. Потом эта история более-менее нормализовалась. Кресты с куполов сбрасывали и иконы сжигали дотла, пишет Елена. Вывозили многое. Но, опять же, это разные периоды Советского Союза. Ну, вот, так скажем, именно революционный период, именно вот этот страшный самый, становление, да, когда нужно было сломать прежнюю систему и на ее месте строить новую, вот, он, конечно, отметился мощнейшим разрушением всего. Того, что было связано и на чем держалось предыдущее государство. А предыдущее государство, как и любое другое государство, оно держится на языке, на культуре, на идеологии. Ну, тогда просто вместо идеологии занимала религия. Сегодня будут бить в идеологию, в первую очередь, да? И поэтому есть такая заминка, когда начинают бить в идеологию там, где идеология одинаковая. И вот, например, нам начинают враги наши приписывать то, что мы коммунисты и хотим возродить Советский Союз, или мы Российскую империю хотим возродить, и мы монархисты. А мы такие: не-не, ребят, мы вообще что-то не понимаем суть ваших претензий. То, что вы не любили Российскую империю, ну ладно, окей, мы поняли. Вы не любили Советский Союз, ну объективно, понятно, да, разные совершенно системы взглядов. Сегодня, когда мы капиталистическое общество, вы что к нам пристали-то? Отстаньте от нас уже. Уже отстаньте, все. И поэтому у них начинаются разговоры не про системы как таковые, а про режимы. Режимы. И они все время говорят про режимы. И, соответственно, про перевороты, а не про какие-либо революции. Я понимаю, что слово «революция» в дословном переводе так и переводится, «переворот». Но есть некая разность подходов в этой терминологии, во всяком случае у нас, которая существенна. И смысл заключается в том, что переворот без смены строя – это лишь переворот, это не революция. Вот. Мы революцией считаем только то, что приводит к изменению, фундаментальным изменениям. Так, Алексей, мы создали Сармат. Простой вопрос, а зачем нам 36 неперехватываемых мегатонн, чтобы нас боялись и не лезли к нам? А они боятся, но лезут. Может, все же, чтобы Лондон в пыль, пишет Супер П. Нет, конечно, не для того, чтобы Лондон в пыль. Для того, чтобы к нам не лезли, и для того, чтобы по нам не применили ядерное оружие. И для того, чтобы в случае массированного удара и уничтожения нашего руководства сработала система «Периметр», которая сметет всех наших врагов с лица земли, и они не успеют насладиться своей победой. То есть это гарантия существования нашего государства, это гарантия безопасности нашего руководства, и все. Вот это очень важно понимать. Чтобы нас не разбомбили ядерным оружием, раз, и чтобы нас в случае, если уж совсем они оборзеют всячески, когда и если они начнут нас убивать совсем уж, да, то у нас был вот этот аргумент, который мы всегда сможем применить. И это должно их охладить, это должно их остановить, это должно их как-то трезвить. И я так понимаю, что трезвит все-таки. Вот по факту так оно и происходит. То есть вот Зеленский много выкобенивался насчет 9 мая, а в итоге ведь сделал так, как мы сказали. Порисовался, какие-то издал тупые указы, там якобы шутки он шутил. Но сделал так, как мы ему сказали. Потому что все-таки, когда тебе говорят, что мы тебе сотрем центр Киева в пыль, да, ну, объясняют, три раза объясняют это, и на уровне МИД, и на уровне Министерства обороны, ты, конечно, привычной для себя клоунадой можешь заниматься, но действия ты совершать будешь те, которые тебе говорят, потому что дело серьезное. Вот так. Ну, что удивительно, вчерашние набожные крестьяне зачастую рьяно разрушали церкви, потому что поп дружил с помещиком и вообще был кровопивцем, пишет Александр. Ну, это все ясно. Какие-то бытовые моменты перерастали уже не в бытовые, а в политические. Значит, относительно Сармата, стирания Лондона в пыли и всего остального. Вы знаете, сегодня, когда мы говорим о том, чтобы вот, а почему, например, там, Зеленский, что бы его не ликвидировать? Ну, есть такой разговор в обществе. Я на эту тему рассуждаю в свободное от работы время. Ну, я таким образом расслабляюсь, так сказать. У меня такой вот вайб вечерний обычно. Я бы даже сказал такой вот поздненочной вайб. Значит, в чем суть заключается? Как это эффективно сделать? Значит, первое, что обычно предлагается, застеклить какой-нибудь город, ну, допустим, Киев. Неэффективно. Почему? Давайте разберем те кейсы, которые сегодня существуют, например, и мы своими глазами их наблюдали, эффективные и неэффективные по обезглавливанию той или иной страны, да, то есть уничтожению или выключению, так скажем, да, руководство этой страны. Вот Венесуэла. Выкрали Мадуро. Понятно, что Трамп сказал о дискобомбуляторе, который у него есть, и каком-то там супероружии, у которого ни у кого нет. Но объективности ради мы должны сказать, что в Венесуэле место имело предательство, безусловно. То есть предательство элит конкретно. То есть Мадуро сдали его же фактически сторонники. Банальная штука такая. В истории много подобных примеров. Эффективно? Эффективно. Предательство сторонников. Предположить себе, что сейчас кто-то в Киеве сдаст нам Зеленского. Ну, то есть, вот, чтобы мы прилетели на вертолете, изобразили, что у нас дискобомбулятор, и улетели на вертолете, и забрали с собой Зеленского с мешком на голове. Это фактически невозможно по одной простой причине. Зеленского, и это тоже уже все знают давно, охраняют британцы. Понятно. Следующая тема. Бомбардировки, да, вот эти разрушительные удары по Ирану, вследствие которого был убит Али Хаменеи. Али Хаменеи был убит не потому, что американцы нанесли сокрушительный удар по бункеру Али Хаменеи, а потому что Али Хаменеи не был в бункере. Потому что он принял решение работать, вот несмотря ни на что, в своем вот этом здании, в котором он работал и жил, и фактически принял мученическую смерть. То есть он выбрал мученическую смерть. Говорят многие, что это сплотило на самом деле жителей Ирана. Возможно, так оно и есть. Но смысл заключается в том, что американцы, если это можно назвать успехом, да, ликвидация руководства той страны, которую ты решил ликвидировать, достигли этого успеха, потому что Али Хаменеи и не пытался уйти от этого удара. Вот какая штука. Если бы Али Хаменеи хотел уйти от этого удара, он, безусловно, ушел бы от этого удара. Потому что у иранцев до сих пор есть разнообразные, достаточно защищенные объекты, позволяющие им сохранять и руководство страны, то, которое есть на данный момент, и средства и системы вооружений, которые есть у них на руках, и они готовы применить их, и, собственно, все время об этом американцам говорят. И много еще что позволяют сделать те системы защиты, которые есть у Ирана, укрытия, опять же, разного характера, глубоко углубленные, глубоко, неправильно, это тавтология, в общем, углубленные сильно, ну, вы сами, в общем-то, об этом, опять же, из новостей знаете. То есть, вот сейчас, видите, американцы почему-то не могут достать то руководство Ирана, которое есть. То есть, Али Хаменеи пошел на смерть сам. Следующий вопрос. Зеленский пойдет на смерть? Ответ отрицательный. Зеленский не пойдет на смерть. Зеленский не мученик, он не Али Хаменеи, он не религиозный человек, он не будет приносить себя в жертву. Зеленский принесет любого в жертву, кроме себя. Это тоже известно о нем. Соответственно, Зеленский всегда имеет определенное время на то, чтобы укрыться, где бы он ни находился. Кто занимается тем, чтобы Зеленского укрыть? Собственно, британцы и все остальные занимаются тем, чтобы Зеленского перемещать из пункта А в пункт Б, из одного укрытия в другое укрытие. Если нет возможности его укрыть, тогда его прикрывают живым щитом в виде европейских политиков, мы об этом много раз говорили. То есть Зеленский все время прикрыт. Какая бы ракета где бы ни запускалась, в любом случае ей нужно время, чтобы взлететь. Американцы контролируют из космоса все запуски, которые можно только контролировать, и немедленно о них докладывают. О всех потенциальных запусках, которые... Ну, это я просто, вот я рассуждаю с вами, как я предполагаю себе устроена ситуация, как обстоят дела. Они немедленно об этом докладывают, и, конечно же, Зеленского тут же прячут. Тут же прячут в максимально защищенные объекты, либо меняют место дислокации таким образом, чтобы вывести его из-под удара. Соответственно, для того, чтобы Зеленского ликвидировать, нужно либо сразу снести все. Ну, то есть мы говорим о десятках тысяч квадратных километров. Ну, то есть не один даже город. Потому что из города тоже можно выехать. В городах, в больших, во всяком случае, из которых нельзя выехать, есть обязательно специальные пункты, где можно прятаться. Все это как бы известно. Поэтому это все малоэффективно. Если точно бить по бункерам, опять же, есть время определенное для того, чтобы принять решение и покинуть этот бункер, переместиться в другой бункер. Я серьезно, вот я об этом говорю. Ну и плюс еще раз, живой щит из европейских политиков, из западных политиков, тех же самых американцев, но сейчас американцы меньше участвуют и так далее. То есть этот вариант, он тоже отсекается. Получится ситуация, при которой ты снесешь город, а Зеленский будет живой. И будет потом рассказывать о том, какие русские плохие. Неэффективно, скорее всего, сыграет как консолидирующий фактор внутри самой Украины, а она не консолидирована, на самом деле, Украина сегодня, а будет, скорее всего, более консолидирована, чем сейчас. Плюс статус страны-изгоя в глазах наших союзников и нейтральных стран, которые от нейтралитета вынуждены будут отказаться, и много чего-то другого. Короче, неэффективно. Значит, ядерный удар по Зеленскому отменяем. Слишком много сопутствующих жертв с неясным концом с точки зрения того, а Зеленский, может, и живой будет. Дальше. Выкрасть Зеленского отменяем. Тоже известны причины. Точный удар по бункеру Зеленского, ну, скорее всего, приведет к разрушению бункера, но, скорее всего, там не будет Зеленского. Соответственно, нам, наверное, нужен был бы информатор, который бы находился рядом с Зеленским и мог бы передавать фактически его местоположение ровно до последнего момента. Ну, то есть, грубо говоря, какой-то смертник. Вот если так вот задуматься. Как я это вижу? Может быть, я это не прав. Как по-другому отследить его местоположение? И корректировка, соответственно, удара в момент, когда Зеленский будет перемещаться. И еще возле него не должно быть живого щита в виде там, европейских политиков и всех остальных. Вот, классические вещи по типу снайпер. Нет, понятное дело, что периметры контролируются, и контролируются они опять британцами и всеми остальными. Что там еще? Еда. Я уверен, что все очень сильно контролируется. Зеленский ничего и никогда ни до чего не дотронется, что не проверено 10 тысяч раз. Опять же, работают для этого очень сильно западники и стараются сделать так, чтобы его сохранить. В общем, получается, что Зеленского, если и уничтожать, то уничтожать его надо как политическую фигуру. То есть уничтожить его морально, чтобы он потерял всяческую поддержку, любую вообще, в в том самом, во-первых, мировом сообществе, назовем его так, а во-вторых, в народе. То есть он должен абсолютно себя дискредитировать по всем параметрам при той пропагандистской машине, которая сегодня работает на Украине. Это пропагандистская машина Запада, она очень хорошо работает, она невероятно эффективная. Пропагандистская машина Запада победила в войне с пропагандистской машиной Советского Союза. Если кто-то говорит, что в Советском Союзе была самая жесткая пропаганда, он глубоко ошибается, потому что если бы в Советском Союзе была самая жесткая пропаганда, Советский Союз бы в пропагандистской войне одержал бы победу. Соответственно, Зеленский должен сам... А можно говорить слово в эфире «обосраться»? Или нельзя говорить слово? Наверное, нельзя. Это, наверное, не культурно. Что он, собственно, и делает? Что он, собственно, и делает? Поэтому я бы не недооценивал все эти пленки, Миндича и все остальное. Это интересная тема. Когда вдруг пресс-секретарь бывший Зеленского говорит, что вы знаете все, что... Ну, она не говорит это вслух, но это фактически так и есть. Вы знаете, что все, что говорят русские, это правда. Но ведь она в своем интервью говорит, что все, что говорят русские, это правда. И по стамбульским договоренностям это правда. И потому что Зеленский наркоман, это правда. И потому что Зеленский требовал от них пропаганды Геббельса. И на Украине сегодня действуют именно по тем лекалам, которые задал Геббельс еще в Третьем Рейхе. Это тоже правда. То есть опять газета «Правда» пишет правду. Ну, допустим, получится дискредитировать Зеленского. Ну, Николай, я не уверен, что у нас может получиться дискредитировать как-то Зеленского. На самом деле, в деле дискредитации Зеленского лучше всех работает сам Зеленский. Ну и в конечном счете, я так понимаю, вот вчера, кстати, эту идею господин Казаков у меня в эфире в ЦК высказал, что его в конечном счете ликвидируют сами британцы. Когда он абсолютно себя изживет, его ликвидируют, естественно, скажут, что это мы. Вот, но они же его ликвидируют. Те, кто его охраняют, на всякий случай, это еще и команда зачистки. Например, такая ситуация. Удары по Лондону. Вообще бесполезная история. То есть это конец мира, это конец всего, потому что здесь есть специфическая вещь. Если мы бьем по Лондону, ядерным оружием я имею в виду, то это неминуемый, конечно, ответ с их стороны, и это неминуемый ответ со стороны Соединенных Штатов Америки, хотя некоторые говорят, что Соединенные Штаты Америки ничего не будут делать. Ну хорошо, все равно, в любом случае, вы сносите Лондон, а в водах разнообразных океанов, проливов и всего остального остаются британские подводные лодки, на которых есть британское ядерное оружие, и я не имею в виду то ядерное оружие, которое принадлежит американцам в виде бомб Б-61, потому что здесь нужно согласие американцев на применение этого оружия, а я имею в виду именно то оружие, которое у них есть на подводных лодках, и эти подводные лодки при невозможности связи с центром, ну, то есть примерно такая же ситуация, как вот у нас с системой периметр, то есть система запрашивает связь с центром, ответа нет, и система принимает решение на основании там сейсмоактивности, тепловых изменений и всего остального, что пора бы. Запускается специальная ракета, ракета взлетает, эта ракета дает команду всем остальным ракетам, они тоже взлетают, и конец мира наступает. Примерно такая ситуация. У них немножко по-другому это сделано, но, тем не менее, у них тоже есть разнообразные хитрые подводные лодки, которые прячутся где-то, в режиме молчания находятся, вот, и с них, скорее всего, будет запущено ядерное оружие, которое, скорее всего, попытается нанести удар по нашей территории, а это вероятность серьезнейших потерь многомиллионных с нашей стороны. Поэтому бомбить Лондон, наверное, не самая лучшая, так сказать, идея. Вот. Вот. Как и бомбить Москву со стороны Лондона, это ужасная самоубийственная идея. Поэтому вот так. Так у них на ПЛ вроде Трайденты американские, пишет АК. Говорят, что есть-то у них возможность запускать эти ракеты без разрешения американцев. И есть еще интересная система. Например, у нас на якобы, опять же, да, до конца мы это не знаем. Это все может меняться секретными указами и все остальное. Но есть такая история, что вот у нас, например, есть там правило трех ключей. То есть, ну, три человека должны принять решение о применении ядерного оружия. Это верховный главнокомандующий, это министр обороны, это глава генштаба. И они должны все сказать друг другу, что да, применяем. И потом уже, соответственно, будет применение ядерного оружия. У британцев немножко другая система, насколько я понял. У них премьер-министр, а это Кир Стармер, он принимает решение. Единолично. Кир Стармер. Представляете? То есть, на самом деле, у американцев, кстати, тоже такая система, при которой единолично принимает решение Трамп. Там есть хитрости, там могут не исполнить его приказ войска, если так можно сказать. Но в целом он принимает один решение. У нас вроде бы, возможно, это изменилось, возможно, есть какие-то тайные указы и так далее, о которых я не знаю. Может быть, они не тайные, я просто о них не знаю, и вы меня можете поправить. Но у нас вот три человека должны принять решение коллективное. То есть у нас самая продуманная и безопасная система, удерживающая нас от ошибок. И вот когда говорят, например, а что будет, если кто-то там, допустим, какой-нибудь лидер страны, вот он, там, не знаю, сойдет с ума или еще что-то. Вот смотрите, у нас... На случай того, что там, не знаю, министр обороны, например, вдруг там сойдет с ума, или глава генштаба, или президент. Вот у нас есть защита в виде того, что должно быть коллективное решение. У американцев ее нет, у британцев ее нет. Поэтому так опасен Дональд Трамп. Потому что реально он опасен. Ну, там есть хитрости. Там есть хитрости разные. Есть тоже. На всякий случай есть. Вот. Леша, не выдумывай, у нас всего пара лодок на ходу и ракета... У них всего пара лодок на ходу и ракеты американские, ключ к запуску офицеров США на борту, свои только головы, пишет Андрей. Возможно, Андрей, я много раз слышал именно эту схему, и мне о ней говорили многие эксперты, но я еще параллельно читаю определенную литературу, и из этой литературы как будто бы вывод другой, понимаете? Что не так все просто с британцами, как может показаться на первый взгляд. Возможно, я ошибаюсь. Я не пытаюсь настаивать в этом смысле. Так, а как же его, например, визиты в Покровск и так далее, видео оттуда? Толя, какие визиты в Покровск? Человек в зеленой комнате записан уже миллиарды раз, у вас все визиты в Покровск какие-то. Какие визиты в Покровск? Перестаньте, пожалуйста. Визиты в Покровск у него. Поправьте меня, но такая система нашей страны действует еще со времен советского времени. Ну, в общем, да. Это защита, которую наш народ сам для себя и наше командование придумало сами для себя, если вдруг что-то пойдет не так с одним человеком. То есть, чтобы, не дай бог, не было такого, что человек бахнет по кнопке. То есть, у нас самая ответственная система на самом деле. Мы самые ответственные с точки зрения ядерных вооружений. Мы самые ответственные люди. Американцы, соответственно, самые безответственные. На всякий случай просто тоже информирую. Вот. Так. Ты создал прямо идеальную невозможность. Так не бывает, пишет Супер П. Ну, конечно, так не бывает. Конечно, есть какие-то возможности. Но я просто говорю о том, что когда кто-то говорит... Ну, типа, а давайте туда-то бахнем. Ну, имейте в виду, что, скорее всего, бахнуть-то можно, но эффект будет не тот, который вы ожидаете. Вот и все. Ведь в чем дело? Для того, чтобы кого-то победить, нужно его вывести из строя. А если ты выводишь из строя не того, кто отдает приказы и все остальное, а... не знаю, население города какого-то, бабушки, дедушки, дети какие-то, то это не приводит к тому, что прекращается сопротивление. Опять же, бомбардировки Хиросимы и Нагасаки не послужили тому, что война в момент закончилась, Вторая мировая. Вот вступление Советского Союза в военные действия против милитаристской Японии послужили... делу окончания Второй мировой войны по-настоящему. А бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, как ни странно, нет. Нет. Не сложили оружие японцы в этот момент. Это вот, опять же, американцы об этом не особо-то говорят. А зачем им об этом говорить? Но исторически получается так, что вот именно вступление Советского Союза, именно разгром Квантунской армии, собственно, в Маньчжурии, он и привел к тому, что японцы фактически сказали, ну все уже, как бы, а что делать-то? А что делать-то? А испарить мирных — это вам не армию разбить, пишет Александр. Ну да, да, как показывает практика. Интересно, как устроено это в Китае, Индии и Пакистане, пишет Валерий. Тоже интересно, но я вот еще как бы до этого вопроса не дошел. Но то, что это в некотором смысле по-разному устроено у нас, у американцев, у британцев, там, у французов и так далее, это так. У нас по-разному устроено. И еще есть одна специфическая вещь. Вот, например, некоторые говорят, ну, давайте просто отбомбим Львов, чисто по кайфу, там, ядерку бросим. Там есть какая специфика? Они могут подумать, что ракета летит дальше, чем во Львов. И могут попытаться осуществить ответно-встречный удар. То есть мы хотим, например, сбросить ядерную бомбу на Львов. Ну, мы не хотим, но, к примеру. А они думают, что эта бомба летит дальше. Бомба или там ядерная, там, ракета с ядерным наполнением. И это приводит к ситуации, когда разворачивается ядерный конфликт внезапный между нами и НАТО. Вот такая ситуация. Очень сложно прогнозировать, как будет происходить эта ситуация. А все время... О, как быстро летит время! Прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 4:04 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В подмосковной Истре из-за падения дрона в одном из дачных поселков загорелся дом. Ранее силы ПВО сбили над муниципальным округом беспилотник ВСУ. На месте работают представители спецслужб. Происходит тушение пожара. Об этом сообщила глава округа Татьяна Витушева. Она уточнила, что пострадавших нет, угроза повторной атаки сохраняется, работает ПВО. Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 4 беспилотниках, сбитых на подлете к столице. Американская армия изменила планы по размещению войск в Польше. США отказались от планов по переброске в европейскую страну более 4000 военнослужащих. Такие данные приводит издание Defense News со ссылкой на источники в армии Соединенных Штатов. Речь шла о переброске 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии вместе с техникой и оборудованием. Ранее СМИ сообщали, что подразделения планировали направить в Польшу и другие районы у восточной границы НАТО. Сейчас на территории республики находятся около 10 тысяч американских военных. Причины изменения планов официально не уточняются. В Кремле сообщили об отставке губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Уточняется, что он ушел с должности по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Александр Шуваев. Свой пост также покидает губернатор Брянской области Александр Богомаз. Временно исполняющим обязанности главы этого региона Владимир Путин назначил Егора Ковальчука. В Сиднее мужчина случайно стал звездой модного показа. Главным героем завирусившегося ролика австралийской недели моды оказался местный житель Дэвид Хендли, который вышел на площадку шоу. Он спустился к пляжу в обычной одежде для отдыха. Сначала раскладывал вещи, сделал зарядку и отправился купаться, не подозревая, что рядом проходит показ мод, сообщает портал Yahoo. Зрители приняли происходящее с юмором, а ролик быстро разошелся по соцсетям. Позже австралиец извинился перед организаторами, однако пользователи интернета назвали его легендой и даже предложили пригласить на следующий показ уже официально. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 17, ощущается на 1 градус меньше, ясно. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
0: Говорит Москва, 94,8.
2: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
3: Каждое воскресенье после 17 часов.
2: Гость в студии.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Днем и ночью от

терка, поскольку места мало в рюкзаке, а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. В кедах можно вслед за песенкой шагать по асфальту, по траве, среди болот. В кедах можно даже по небу летать, если к ним еще добавить вертолет. По всей земле пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то,

а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Если дождик налетает с ветерком, прежде чем схватить простуду,

пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что вдалеке. А ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку

0: На тропинке ты внимательно смотри. Я подметками везде, где только мог, отпечатал четкий номер 43. И узорное фабричное клеймо по всей земле. Пройти мне кеда хочется, увидеть лично то, что вдалеке. Вот и пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Вот и пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: А российский футбол продолжает удивлять.
1: Мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
0: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Ну, подавай, подавай, подавай немножко.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды Плесича.
3: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, младший научный сотрудник сектора политических проблем Европейской интеграции Института мировой экономики и международных отношений РАН Артем Ильинский. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва, 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: только друзья, на любовь она мне дорогу подскажет.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Нам есть

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Как ни шути, волнений больше, ведь ты уже не на земле. Как ни ряди разлуки,

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 8:06.
2: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
0: Говорит Москва, 94,8.

0: песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
1: Мне б только знать, что ты живешь на белом свете, в трамваях ездишь и под дождиком идешь. Берешь кино билет, на письма ждешь ответ, букетик мартовских подснежников несешь. Мне б только знать, что ты глядишь на это небо, по шумным улицам проходишь среди дня. Порой друзьям звонишь, порой одна грустишь, остальное все зависит от меня. Пусть снега, пусть дожди, ты меня подожди, я тебя не подведу, обязательно приду. Мне б только знать, что это ты, а не другая, в трамваях ездишь и под дождиком идешь. Берешь в кино билет, на письма ждешь ответ, букетик мартовских подснежников.

когда друзьям звонишь, когда одна грустишь, остальное все зависит от меня. День пройдет или год, стихнет дождь, снег сойдет, я тебя не подведу, обязательно.

0: и песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда теперь идти солдату, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог.

солдаты, словно комья, застряли в горле у него. Сказал солдат: «Встречай, Прасковья, героя мужа своего. Готовь для гостя угощение, накрой в избе широкой стол. Свой день, свой праздник возвращения к тебе я праздновать пришел». Никто солдату не ответил, никто его не повстречал. И только теплый летний ветер траву могильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой, бутылку горькую поставил на серый камень гробовой. Не осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья, подружки, но не сойтись вовеки нам. И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он пил, солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: «Я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил». Хмелел солдат, слеза катилась, слеза несбывшихся надежд, и на груди его светилась медаль за город Будапешт.

0: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16
1: внимание,
0: лет.
1: Внимание! Говорит Москва. 94,8.

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома.

впереди, поймите. Вот уже ответили: ну здравствуй, это я. Что опять повреждения на трассе, что реле там с ячейкой шалят,

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

где закаты в дыму. Жил паренишка кудрявый лет 17.

света добрых слов не слыхал. Знал он горькое лихо, знал безрадостный труд.

0: девочке в ту пору 18-й год.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице –

0: 8 часов 6 минут.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

счет. Продаются грампластинки, радио поет. Каждый день звучат новинки, продаются грампластинки, радио поет. О любви эти песенки в почете, их мурлычут даже тети строгие на вид. За стеной соседка наша, пятилетняя Наташа, я люблю пищит. И есть романы, есть поэмы на любой сюжет, но без этой вечной темы книг на свете нет.

0: надоело, надоело, надоело, надоело. Любят всех моих знакомых, а меня никто, ну никто.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет...

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.
3: Я сердце брошу на Алтай.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Снова память чувства ворошит. Любовь сильней пророчества. Не хочу свою

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говори.